надежно закреплено на своих местах. Испытания показали, что оно работает удовлетворительно, кроме одной ракетной установки, вышедшей из-под контроля и сравнявшей с землей Канзас-Сити. Но письмо с соболезнованиями для всех оставшихся в живых и посмертные медали для погибших быстро исправили ситуацию. А вскоре после этого 10 тысяч вооруженных до зубов штурмовиков в боевом строю поднялись на борт корабля. Настал момент земного дебюта в космосе.

0: Испытательный полет внутри Солнечной системы прошел настолько гладко, что однажды за орбитой Нептуна Варгас приказал инженерам покинуть родную систему. Космос велик, и нечего тратить время попусту. Корабль мгновенно увеличил скорость, затем заработала система управления гиперпространственным прыжком, и, проскочив сквозь червоточину в пространстве, он вынырнул в районе, богатом звездными системами. И у многих из них имелись очень аппетитные планетки. Прошло еще сколько-то времени, не так уж много, но достаточно, чтобы понять, что вы действительно куда-то прибыли. И вскоре офицер связи заметил легкое трепетание стрелки на индикаторе детектора интеллекта. Это было одним из последних изобретений земных ученых. Луч широкого радиуса действия, реагирующий на то, что ученые называли нейронным полуфазовым контуром, или сокращенно НПФК. Военные ученые считали, что этот детектор просто необходим при поисках разумных существ, с которыми следует поговорить как следует. «Откуда поступает сигнал?» — спросил Варгас. «Откуда-то оттуда!» Офицер связи неопределенно махнул рукой на россыпь звезд на дисплее. «Отлично! Поехали туда!»
1: «Сначала нам надо определить звезду, рядом с которой находится источник сигнала», — сказал офицер. «И тогда пойдем прямо на нее».
0: Варгас поспешил с докладом к Гетту. Тот выслушал его в своей роскошной каюте, где было все необходимое для настоящего солдата. Женщина, оружие, деликатесы, алкоголь и наркотики, и велел ему валять дальше в том же духе. Варгас отдал приказ валять дальше на самой большой скорости. Огромный корабль стремительно ввинчивался в пространство. Пока корабль пожирал парсеки, солдаты коротали время в бессознательном состоянии, погруженные в гипносон. Самые отборные штурмовики храпели в 10 тысяч глоток, спеленутые в гамаках в 8-9 ярусов. Звучало это весьма своеобразно, однако совершенно естественно. На каждую роту было назначено по одному дневальному, обязанному отгонять мух. Прошло еще какое-то время. Позади осталось несколько световых лет, и, наконец, зеленая вспышка на контрольной панели и писк детектора возвестили о том, что источник сигнала уже близок. Офицер связи поспешил кратчайшим путем в капитанскую каюту, сначала скоростным лифтом, затем пневматичкой. Варгас крепко спал, когда его плеча почтительно коснулась чья-то рука.
1: «Прямо по курсу планеты, сир!»
2: «Разбудите меня на следующей остановке».
1: «Я думаю, вам лучше лично проконтролировать эту, сир».
0: Варгас вскочил и с раздражением последовал за офицером в рубку.
1: «Идет откуда-то отсюда»,
0: — показал оператор сканера интеллекта. Глядя на экран через его плечо, Варгас спросил:
2: «Что ты тут нарыл, сынок?»
1: «Да вот, интеллект заверещал».
0: Генерал Варгас потряс головой и усиленно заморгал, но мозги его от этого не прояснились, и он вытаращился на оператора, нервно кусая губы, пока тот торопливо объяснял.
1: «Я хотел сказать, сир, что наш поисковый луч нащупал источник сигнала. Само по себе это еще ничего не значит, но есть вероятность того, что наша система структурального анализа обнаружила контур интеллекта, что может являться доказательством наличия разумной жизни на этой планете».
2: «То есть? Ты хочешь сказать, что мы на пороге открытия первой разумной расы?»
1: «Вполне вероятно, сир».
2: «Грандиозно!»
0: — воскликнул Варгас,

0: Планета, с которой шел сигнал, оказалась прелестнейшим местом, к тому же с кислородной атмосферой. Лесов, воды и солнечного света тут было в избытке. Так что если бы вы хотели иметь недвижимость, приятную во всех отношениях, эта планета была бы для вас неплохим капиталовложением. Единственным ее недостатком было лишь то, что вам слишком далеко было бы ездить каждый день на работу на Землю. Но не это искали здесь люди Варгаса. Еще в прошлом веке автоматические разведчики обеспечили землян недвижимостью сверхнадобности, а их разведка на астероидах понизила цену любых природных минералов просто до смешного. Даже золото теперь было всего лишь желтым металлом, применявшимся в протезировании зубов. Что нужно было землянам, так это люди для их последующего завоевания. Это и только это интересовало их в глубоком космосе. Земной корабль вышел на орбиту вокруг планеты, которая значилась в земных каталогах как MASZI-32410A. Генерал Варгас отдал приказ разведотряду под прикрытием десанта, который в свою очередь прикрывала вся боевая мощь корабля, разыскать на ней разумных существ. Первая поверхностная воздушная разведка не обнаружила на планете ни одного города, ни одной деревни, ни даже одинокой хижины. Затем были проведены более детальные аэроисследования в поисках первобытных охотников и примитивных крестьян. Не нашли никого, даже ни одного дикого собирателя кореньев. И лишь детектор интеллекта в рубке продолжал монотонно верещать, уверяя, что разумная жизнь затаилась где-то рядом. Варгас приказал отряду под командованием полковника Вандерлеша приготовиться к высадке. Так как было высказано предположение, что разумные обитатели планеты могут скрываться в подземных городах, полковник Вандерлеш взял с собой портативный детектор интеллекта, который был установлен на восьмиколесном вездеходе. Как только его включили, сигнал был тут как тут. Вандерлеш, рябой, низкорослый здоровяк с массивными плечами, приказал водителю следовать по лучу сигнала. Экипаж восьмиколесника взял оружие на изготовку, так как любое разумное существо может быть довольно опасным. Они были вымуштрованы дать отпор любому нападению в ту же секунду или даже немного раньше. Сигнал привел их к огромной пещере. И чем глубже они проникали в нее, тем сильнее он становился, пока стрелка на шкале детектора не поднялась до отметки 5,3, что приблизительно соответствует интенсивности мышления человека, решающего кроссворд из «Нью-Йорк Таймс». Водитель машины, шедшей в авангарде, снизил скорость, и она осторожно поползла вперед. Вандерлеш застыл на носу флагмана, ожидая, что из-за любого поворота может появиться разумное существо. «Они где-то рядом. Может быть, за тем углом». И тут дежурный оператор доложил, что сигнал слабеет.
1: «Стоп!»
0: — закричал полковник.
1: «Мы потеряли их! Задний ход!»
0: Машина попятилась, и сигнал снова стал усиливаться.
1: «Остановитесь здесь!»
0: — приказал полковник. Вездеход затормозил. Теперь они находились в точке, где сигнал достигал максимальной силы. Люди, затаив дыхание, обшаривали пещеру глазами.
2: «Видит ли хоть кто-нибудь хоть что-нибудь?»
0: — осведомился полковник. Но никто ничего не видел, о чем солдаты признались почему-то шепотом. Лишь один из них заметил.
1: «Здесь никого нет, кроме этих мотыльков, сир».
2: «Мотыльков?»
0: — осведомился Вандерлеш.
2: «Каких мотыльков? Где?»
1: «Прямо перед нами, сир»,
0: — сказал водитель, кивнув на стаю мотыльков, плясавших в желтых лучах фар вездехода. Они кружились, вертелись, сверкали, увертывались, танцевали, порхали, мельтешили и вытворяли всевозможные выкрутасы. Однако в их пляске была какая-то закономерность. Вандерлеша внезапно осенило.
1: «Сфокусируйте луч детектора на них!»
0: «На мотыльков, сир?» — скептически спросил оператор.
2: «Вы слышали меня, солдат? Выполняйте!»
0: Оператор подчинился. Стрелка на шкале тут же подскочила до отметки 7,9, что соответствовало интеллектуальному напряжению человека, пытающемуся вспомнить бином Ньютона.
2: «Или какие-то местные умники пытаются нас разыграть», — сказал Вандерлеш. Или же...
1: Или... Он нетерпеливо обернулся ко второму офицеру, майору Лашляру, имевшему способность угадывать мысли своего начальника, когда у полковника Вандерлеша не было времени думать самому.
3: «Или»,
1: — подхватил майор Ляру, «мотыльки этой планеты эволюционировали до группового интеллекта».
0: Шифровальщикам понадобилось чуть меньше недели для того, чтобы расколоть шифр, которым пользовалось мотыльковое существо.
1: И они справились бы с этой задачей намного быстрее, если бы хоть один из них додумался сравнить рисунок их танца с азбукой Морзе.
2: «Вы что, хотите сказать, что эти иноземные мотыльки общаются как телеграфисты?» — спросил Варгас.
1: «Боюсь, что так, сир», — ответил офицер связи. «Виноват, сир, но эти мотыльки действуют как единое существо».
2: «И что же это мотыльковое существо вам рассказало?»
1: «Оно сказало... «Приведите ко мне вашего главного!»
0: Варгас, понимающе кивнул. Это имело смысл. Дикари всегда говорят что-то в этом роде.
2: «И что вы ему ответили?» — спросил он.
1: «Я сказал, что мы еще вернемся».
2: «Верное решение», — похвалил его Варгас. «Генерал Гэт ждет от нас отчета».
4: «А ты дьяволы!»
2: — воскликнул Гэт.
4: «Мотыльки, а? Это, конечно, не то, что мы искали, зато дело пошло.
2: Лиха беда начала».
4: «Пошли, потолкуем с этим... Черт, парнем же его не назовешь, верно?»
0: Наступил исторический момент. Гэт и Варгас при помощи сигнальщика вступили в общение с мотыльковым существом в глубине его пещеры. Громадные военные прожектора землян отбрасывали колеблющиеся тени на неровный пол, а в их свете кружились похожие на духов мотыльки. Они описывали круги, порхали, ныряли и говорили азбукой Морзе.
2: «Хеллоу!»
0: — сказал Гэт.
2: «Мы с Земли!»
1: «Да, я знаю это», — ответило мотыльковое существо.
2: «Откуда вы можете это знать?»
1: «Мне об этом сказало другое существо».
2: «Какое такое другое существо?»
1: «Смею надеяться, что вы говорите обо мне», — раздался голос из глубины пещеры.
0: Земляне вздрогнули все как один. Дула пистолетов резко развернулись в направлении голоса, и солдаты застыли, забыв о том, что надо дышать. А затем из-за вихрений тумана, сквозь световой занавес прожекторов, вперед выступила фигура, странно напоминающая человека, только очень тощего, маленького, полностью лысого, с двумя антеннами, растущими изо лба, и большими оттопыренными ушами.
2: Все сразу догадались, что это настоящий инопланетянин. И если даже у кого-то оставались какие-то сомнения, они тут же улетучились, как только фигура открыла рот, похожий на бутон розы, и из этого бутончика полилась речь на великолепном английском языке.
0: Но еще перед тем, как она заговорила, генерал Гэт приказал сигнальщику задать вопрос.
2: «Прежде всего, инопланетянин, ответь, откуда ты знаешь наш язык?»
1: «Да мы уже давным-давно в контакте с вашей расой. Мы те, кто частенько появляется у вас на, как вы их называете, летающих блюдцах. Когда мы впервые прилетели к вам, получилось так, что из-за одной идиотской канцелярской ошибки мы долгое время считали, что Морзе — это ваш универсальный язык. Но к тому времени, когда мы разобрались, что к чему, азбука Морзе уже давно преподавалась в наших языковых школах».
2: «А, ну это все объясняет», — сказал Гэт. «Однако, какое же невероятное нужно было стечение обстоятельств, чтобы ваши люди изучили наш язык как свой?»
1: «Полностью с вами согласен», — ответил инопланетянин.
2: «В таком случае языковая проблема для нас отсутствует», — сказал Гэт. «Но как мы можем обращаться к вам? Ведь не инопланетянин же. Как вас называть?»
1: «На вашем языке мой народ зовется магелланниками. И это также наша общая фамилия и также название нашей планеты. Что же касается моего собственного имени, то меня зовут Хартевард».
2: «Хартевард Магелланик. Вполне произносимо», — заметил Гэт. «Я полагаю, что у вас есть какое-то объяснение, почему вы так зоветесь. То есть я имел в виду то, что в нашем языке есть похожее слово».
1: «А мы и заимствовали это слово именно из вашего языка. Нам как-то больше понравилось его звучание, нежели прежнее название нашей планеты — Гзуиутскриль».
2: «А, да, это имеет смысл».
1: «Итак, планета, на которой мы сейчас находимся, ваша родина? Или она где-то на другой планете?
0: О, да. Моя родина не здесь, ответил Хартевард. Эта планета населена только разумными мотыльками. До моего дома отсюда очень далеко.
1: А тогда что вам здесь надо? Что вы здесь разнюхиваете?
0: Генерал, я послан сюда в качестве наблюдателя от нашего подпольного комитета. Я следил за маршрутом вашего флагмана.
1: Откуда вы узнали, что мы прибудем именно сюда?
0: А мы и не знали. Просто мы разослали наших наблюдателей на разные планеты на тот случай, если хотя бы на одну из них кто-нибудь прилетит. Видите ли, мой народ, магелланники, находится в ужасном положении. Гэт повернулся к Варгасу и тихо заметил.
4: Но знаете, мало того, что мы впервые в истории человечества вступили в контакт с инопланетянами, так эти инопланетяне тут же полезли к нам со своими проблемами.
5: Не думаю, чтобы подобную ситуацию можно было предвидеть.
0: Так же тихо ответил Варгас.
1: «Хорошо», — принял решение Гэт. «Мы выслушаем его инопланетные проблемы, но в более комфортабельных условиях. В этой пещере слишком сыро, и вряд ли можно раздобыть чего-нибудь подкрепляющего».
0: Он повернулся к инопланетянину и спросил.
1: «Как насчет того, чтобы продолжить разговор на борту моего корабля? Позволю себе предложить вам кислород для дыхания, большой выбор жидкостей для питья, ну и все такое в этом роде».
0: «Я всю жизнь мечтал попробовать ваши восхитительные опьяняющие напитки», — ответил Хартевард. «Так что указывайте путь, я следую за вами, шеф».
1: «Хорошее начало для разговора», — заметил Гэт Варгасу по пути на корабль.
0: Хартевард комфортабельно расположился в большом кресле и, периодически отхлебывая из большого бокала ирландского виски, который он держал в одной руке и откусывая от толстого сандвича в другой, начал свой рассказ. «Долгое время мы, магелланники, были абсолютно свободны. Но теперь наша планета покорена жестоким врагом, чьи обычаи мы не можем принять».
1: «Это в смысле, что кто-то захватил вашу планету?» — спросил Гэт.
5: «Так расскажите, как это случилось?»
0: Хартевард вскочил, принял позу оратора и заговорил нараспев.
6: «Были они волглые, болотоглазые, уродливые, дурно пахнущие гримы из другой звездной системы, предательски напавшие на нас. Они спустились с неба на своих паукообразных кораблях и прошлись по нашей земле, оставляя за собой лишь кровавые руины. Мало им было того, что они грабили, убивали нас и мародерствовали, но они еще и решили унизить нас, заставив поклоняться гигантскому лопуху».
5: «Какое кощунство!» — сказал Варгас.
6: «О да, как предмет культа это просто недопустимо. Мы бы предпочли, чтобы нас завоевали земляне!» — горячо сказал Хартевард и издал губами странный чмокающий звук.
0: Гэт повернулся к Варгасу.
1: «Что это было?»
5: «Звучит, как смачный поцелуй», — ответил Варгас.
1: «Что бы это ни было, но звучит довольно противно, хотя и доказывает добрые намерения», — проворчал Гэт и спросил Хартеварта. «Так вы что, хотите, чтобы мы завоевали вашу планету, а?»
6: «О, да!» — буквально пропел тот. «Мы хотим, чтобы нами правили вы, никто, кроме нас, дубиду, дубиду. Вам нравится?» «Это наш боевой гимн, которым мы поддерживали свою отвагу все эти мрачные годы. Вы должны попытаться освободить нас. Ведь вы только взгляните на этих гримов!»
0: И он тут же вытащил стопку фотографий, сделанных примитивным полироидом. Гримы выглядели как гибрид паука, краба и росомахи.
1: «Черт!» — сказал Гэт. «Да любой бы захотел освободиться от таких-то. А воюют они как, хорошо?»
6: «Да ни в коем случае!» — заверил его Хартевард. «С вашими бравыми солдатами и превосходным вооружением вы победите их одной левой и освободите нас! Тем более, что враг уже вывел все свои войска с планеты, оставив только один гарнизон. Вам стоит лишь разделаться с ним, и вся планета ваша! Вам понравится на Магелланнике! К тому же там много симпатичных женщин, с восторгом мечтающих о земных солдатах. У нас есть и золото, и драгоценные камни, такую планету стоит заиметь».
1: «Звучит довольно хорошо, а Варгас?» — заметил Гэт.
6: «А вас, генерал Гэт, мы в благодарность возведем в королевский сан с правом наследования этого титула вашими потомками.
2: Ты слышал?
1: Толкнул Гэт Варгаса локтем.
2: Они хотят сделать меня своим королем.
4: Но пока забудем о чинах, что действительно важно, так это то, что мы сможем захватить для Земли целую планету.
2: И это будет одна из самых легких войн в истории.
4: А есть ли лучший способ узнать другой народ, как завоевав его?
1: А знаете, что сказал Варгас?
5: В этом что-то есть.
4: Окей, сынок. Считай, что мы договорились, сказал Гэт инопланетянину.
6: Потрясающе, ответил тот.
1: Внезапно в углу комнаты возникло маленькое пятнышко света и стало быстро расти.
6: «А, крысы!» — сказал Хартевард. «Только вас здесь и ждали!»
2: «Что это?»
6: «Галактический исполнитель!»
2: «А кто это?» — спросил Гэт.
6: «Один из этих хлопотунов из Галактического Централа. Он собирается наставить вас на путь истинный!»
2: «Но вы ничего не говорили о Галактическом Централе!»
6: «Не мог же я рассказать вам за тот час, пока мы общались, всю историю Вселенной. Галактический Централ — это объединение древнейших цивилизаций ядра нашей галактики, что видно из их названия. Централ, как они сами себя называют, стремятся к тому, чтобы сохранить везде и во всем статус-кво. Они считают, что если будут следовать этому курсу, то прямиком вернутся к Золотому Веку, который был до Большого Бабаха. Вот уж было золотое времечко, тишь да гладь».
2: «И они что, могут не позволить нам вернуть вам вашу планету?»
1: Хартевард кивнул.
6: «Космические арбитры никогда не согласятся ни на какие изменения. Если они узнают ваши планы, они аннулируют их».
2: «А они в силах это сделать?»
6: «Детка, тебе лучше поверить мне на слово», — вздохнул Хартевард.
2: «Что ж, война закончена».
6: «А вот это еще не факт».
1: Хартевард полез в сумку, висевшую у нее на шее, достал из нее длинный ствол, элегантно обмотанный проводом, и протянул его Варгасу.
6: «Волнируйте его отсюда, прежде чем он успеет изложить вам свои требования. Пусть отправляется к своим начальничкам. В Централе решат, что произошла какая-то ошибка, потому что еще никто и никогда не отважился шлепнуть исполнителя. Тогда им придется послать другого».
2: «Так, допустим. А когда они вышлют следующего, мне что, придется шлепнуть и того тоже?»
6: «Нет, в Централе прощают только одну ошибку. После второй вас просто уничтожат».
2: «Так что же нам даст то, что я шлепну первого?»
6: «Мы выиграем время. Между первым и вторым исполнителями вы успеете занять нашу планету и установить на ней свою диктатуру. И тогда, когда прибудет второй исполнитель и изучит ситуацию, ему ничего не останется, как признать вашу власть».
2: «Так как же второй утвердит то, чего не смог первый?»
6: «Да говорю же вам, они стараются сохранить любую политическую ситуацию, которую обнаружит исполнитель. Он вмешивается лишь в то, что не устраивает Галактический Централ, а не вникает во всякие частности. Положитесь на меня, я на этом собаку съел. Как только он материализуется, направьте на него дуло и...»
2: «Мы никого не собираемся убивать, это совершенно излишне», — вмешался Гэт.
6: «Да не волнуйтесь вы так, исполнителя вам не убить».
1: И тут Галактический Исполнитель... наконец, материализовался пред ними во всей своей красе. Он был громадного роста и словно целиком отлит из стали. Его внушительная внешность и лишенная интонации плоский металлический голос утвердили Варгаса в его предположении, что перед ним робот.
7: «Приветствия», — сказал исполнитель. «Я прибыл к вам из Галактического Централа с посланием».
1: Гэт послал Варгасу многозначительный взгляд.
7: «Таким образом, — продолжал исполнитель, — зная всех здесь присутствующих...»
6: «Сейчас?»
1: — шепотом спросил Варгас.
6: «Сейчас!»
1: — ответил Гэт. Варгас включил трубку, галактический исполнитель сильно удивился и исчез.
2: «Что это с ним?»
1: — спросил Варгас инопланетянина.
2: «Куда он делся?»
6: «От вашего шлепка он рассеялся в открытом космосе», — ответил тот. «Потом он восстановится и вернется в Централ».
2: «А вы уверены, что ему не больно?»
6: «Я уже объяснял вам, что поскольку он робот, вы не сможете причинить ему никакого вреда. Только роботы могут позволить себе роскошь быть галактическими исполнителями».
2: «Но почему?»
6: «Да потому что только они могут защитить себя от атак всяких варваров вроде вас».
2: «Ладно», — сказал Гэт, — «вернемся к нашим делам». «Так где находится эта ваша планета, которую нам необходимо завоевать? Пардон, я имел в виду освободить».
6: «Где у вас тут компьютер?» — спросил Хартевард. Я сам дам ему программу».
0: Земной корабль с храпящим войском и сражающимися в карты офицерским составом на борту со свистом несся сквозь пространство. Время шло. Генералу Варгасу полет показался слишком долгим, но Хартевард еще раз проверил свои вычисления и заявил, что планета уже буквально за углом. Варгас тут же отправился с докладом к главнокомандующему, и в ту же минуту, когда он открыл рот для рапорта, в рубке заверещал детектор интеллекта. Планета Магелланика лежала прямо по курсу.
2: «Пойди, убить и победи ее, тигр!»
0: — сказал Гэт Варгасу.
5: «Но я не знаю, как!» — ответил Варгас. «Это все же чужая планета!
2: Ты помнишь, как мы брали приступом города?»
0: Варгас усмехнулся и кивнул. «Еще бы ему не помнить!»
2: «Так валяй на Магелланику и делай то же самое! Разница лишь в масштабе!»
0: Разведать, каким вооружением располагают инозвездные оккупанты, не было никакой возможности, поэтому генерал Варгас решил прибегнуть к старой, проверенной, хоть и очень простой тактике — высадиться и закрепиться. Какого черт мудрить, если это срабатывало еще при Хеттах? Земной корабль с ревом вошел в атмосферу Магелланики. Дело упростилось, так как Хартевард указал город, где были сосредоточены главные силы противника. По приказу Варгаса десантная группа из 5000 штурмовиков, вооруженных сверхмощным оружием, высадилась на планете. И еще 500 солдат было оставлено в резерве. Но, как показали дальнейшие события, резерв так и не понадобился.

0: После триумфальной победы на Магелланике генерал Варгас отправил домой письмо. «Дорогая Лупе, я обещал тебе подробно описать наше завоевание Магелланики. Все прошло как по маслу. Настолько гладко, что мы было заподозрили ловушку. Для начала мы спустили на парашютах 1000 отборных парней, вооруженных до зубов, на главную площадь их столицы, которую они именуют Мегалополисом. Десант приземлился прямо посередине фольклорного фестиваля, поэтому сначала возникло небольшое недоразумение. Местное население приняло наше вторжение за демонстрацию нового военного танца. Но мы быстро объяснили им, что к чему. На ту же площадь начали спускаться еще 4000 ребят первой волны, но места на всех уже не хватило. Наши войска промаршировали по всему Мегалополису в полной боевой выкладке, и всюду их встречали восторженные приветствия и самый радушный прием. Магелланики быстро сообразили, что происходит, развесили вокруг плакаты «Добро пожаловать» и буквально засыпали наших парней цветами. Не было ни одного инцидента, если не считать того, что в толпах, выражавших массовый энтузиазм, было затоптано несколько женщин. Вообще, Магелланика — очень милая планетка с благоприятными условиями для жизни и чудесным климатом. Разве что на полюсах холодновато, но мы там не бываем. Да, кстати, мы не обнаружили никаких следов захватчиков, о которых нам рассказывал Хартевард. Я думаю, они отсиживались в горах, а когда прибыл наш корабль, попросту смылись. Продолжаю письмо неделю спустя. Мы были слишком заняты, и теперь я пишу в торопях, чтобы успеть передать его с первым кораблем с трофеями, которые мы отправляем на Землю. Наши отряды искусствоведов славно потрудились, прочесав всю планету. Еще бы! Ведь им было обещано, что первая добыча их. Откровенно говоря, барахло у этих магелланников не ахти. Но мы собирали все, что можно. Мебель, почтовые марки, золото, серебро, драгоценные камни и все такое. Плохо только, что все это придется отсылать на Землю за государственный счет, чтобы продать в пользу армии. Но мы гарантировали это нашим солдатам, и поэтому придется выполнять, иначе может подняться мятеж. Кроме этого, мы посылаем еще излишки местных продуктов питания. Надеюсь, что на Земле найдутся покупатели на их кранко-орехи и жирофрукты. Что до меня, то я мог бы прекрасно жить и без них. Да, забыл упомянуть, что мы посылаем первый отряд магелланских рабочих. У нас совсем не было трудностей с их набором. Желающих добровольно завербоваться чернорабочими и паденщиками оказалось более чем достаточно. Их привлекает стабильная зарплата. И это очень выгодно для нас, если учесть, что земляне уже давно не хотят всем этим заниматься. Скоро напишу тебе снова. Люблю тебя, мой стервятеночек. Спустя 6 месяцев Варгас получил от генерала Гетта, который к тому времени уже вернулся на Землю к исполнению своих обязанностей тотального верховнокомандующего, следующее письмо. «Гетурио, пишу тебе в большой спешке. Нам необходимо кардинально изменить нашу внутреннюю политику, и чем скорее, тем лучше. Мои экономисты только что представили мне отчет, который ясно показывает, что вся эта оккупация влетела нам в копеечку. Затраты превышают доход в 10 раз. Я не понимаю, как это получилось. Я всегда считал, что выигранная война приносит только выгоду. Ты же знаешь мой девиз: за победой идут трофеи. Но теперь это правило больше не работает. Их произведения искусства не имеют на Земле никакого спроса. А наши ведущие искусствоведы утверждают, что магелланское искусство находится пока в зачаточном состоянии. Их музыку здесь никто и слышать не хочет, а безобразный вид мебели уступает лишь ее неудобству и скорости, с какой она разваливается. Но все это было бы терпимо, если бы магелланики были хорошей дешевой рабочей силой. Когда это было, чтобы дешевый труд не приносил прибыли работодателю? Так вот, мои эксперты заявили мне, что в результате нашей оккупации миллионы землян остались без работы, а государственная казна полностью истощена. Так как первое, что делает магелланик, прилетая на Землю, это садится на пособие, пока не подберет себе какую-нибудь приличную, высокооплачиваемую работу. В этом-то корень зла. Они, видишь ли, воротят нос от грязной работы. К тому же они очень быстро обучаются, и уже сейчас кое-кто из них пролез на ключевые посты в правительстве, здравоохранении и промышленности. Я собрался было издать закон об ограничении их прав на квалифицированный труд, но мои собственные советники назвали это предрассудками и дискриминацией и заявили, что ни один из них меня не поддержит. Так что слушай сюда, Гитулио. Немедленно останавливай их пересылку на землю и будь готов принять обратно всех, кого я разверну здесь и отправлю домой. Подготовь заявление о том, что миротворческие войска Земли завершили свою высокую миссию освобождения магелланского народа от жестоких угнетателей, попиравших и втаптывавших их грязь. Так что отныне Магелланика свободна и абсолютно самостоятельна. Как только сможешь, и чем скорее, тем лучше, выводи с планеты все наши войска, отменяй военное положение и быстрее возвращайся домой. Да, забыл упомянуть. Эти магелланики плодятся, как кролики, и все больше тройняшками, четверняшками и пятерняшками. К тому же им нужно только 3 месяца на развитие плода от момента зачатия до родов. Гитулио, нам срочно необходимо отделаться от этих паразитов, пока они не захватили нашу планету и не пустили нас по миру. Сворачивай лавочку и возвращайся. Не унывай, придумаем что-нибудь новенькое. Переварив эти новости, генерал Варгас вызвал к себе своего главного экономиста Арнольда Стоуна и приказал ему составить отчет о прибыли, полученной в результате их пребывания на Магелланике.
1: «Прибыль?»
0: У Стоуна вырвался короткий сардонический смешок.
1: «С того момента, как мы ступили на эту землю, мы несем только убытки».
0: «А как же тогда налоги, которыми мы их обложили?»
1: «Обложить-то просто, а вот попробуй собери. Они же все хронически некредитоспособны».
0: Но разве те, что улетели на Землю, не присылают своим родственникам хоть часть своей зарплаты? Стоун покачал головой.
1: Они вкладывают все до последнего цента в свободные от налогов государственные облигации и при этом клянутся, что это их национальный обычай.
0: Мне они с самого начала не понравились, заявил Варгас. Я всегда ждал от них какой-нибудь пакости.
1: Вы оказались абсолютно правы, ответил Стоун.
0: Хорошо же. Найдите мне кого-нибудь из службы связи. Пусть подготовит заявление для местного населения. Что-нибудь типа того, что мы сделали то, зачем пришли, то есть освободили их от пяты, кого бы то там ни было, которое их жестоко попирало. Теперь мы уходим, и они могут жить, как им хочется. 1 000 000 поцелуев и привет им всем.
1: Вас понял, сказал Стоун. Поручу какому-нибудь интеллигенту, чтобы покрасивее все это расписал.
0: Исполняйте, приказал Варгас. Да, и поручите кому-нибудь подготовить корабли к немедленной эвакуации. План был хорош, но он не сработал. Тем же вечером, когда Варгас играл сам с собой в ножички своим любимым филиппинским ножом и мечтал о скором возвращении домой в объятия Лупе, прямо посреди его кабинета внезапно вспыхнуло яркое сияние. Варгас мигом нырнул под стол, испугавшись теракта. Если бы это был не хилый, дрянной магелланский стол, он бы даже почувствовал себя там вполне спокойно. Но даже эта хлипкая видимость укрытия дала ему время сосредоточиться и достать из кобуры лазерный пистолет.
2: «Если вы попытаетесь использовать его против меня, вы очень об этом пожалеете», — раздался голос.
0: Варгас осторожно выглянул и увидел характерную металлическую кожу и сверкающие глаза галактического исполнителя.
3: «Ах, так это вы!» — сказал Варгас, вылезая из-под стола, стараясь при этом сохранить чувство собственного достоинства, по крайней мере, насколько это позволяли обстоятельства. «Примите мои извинения. А я-то думал, что это террористы. Приходится все время быть начеку. Ну, вы знаете. Итак, чем могу быть полезен?»
2: «Во-первых», — сказал исполнитель, «даже не пытайтесь меня снова шлепнуть. Один раз вам это сошло с рук, но при второй попытке галактические войска пинками загонят вас обратно в каменный век. Я не шучу. Посмотрите в окно».
0: Варгас выглянул. Небо почернело от чужих кораблей. К тому же они были таких огромных размеров, что трудно представить себе нечто подобное, если вы вообще можете представить, как выглядят галактические военные силы. «Я как раз собирался принести вам свои извинения за тот досадный инцидент. Меня неверно информировали, я следовал дурному совету. Честное слово, я очень рад, что вы пришли. Вы появились как раз вовремя, чтобы услышать, как я объявляю о деоккупации. Надеюсь, что вам будет приятно увидеть, как мы уходим отсюда и возвращаемся домой».
2: «Я полностью в курсе ваших планов», — сказал исполнитель. «И я пришел поставить вас в известность, что вам будет очень нелегко привести их в исполнение».
4: «Но почему?»
2: «Политика галактики состоит в том, чтобы сохранить статус-кво, каким бы оно ни было. Вы не дали нам предостеречь себя от захвата Магелланики. Это было вашей ошибкой, потому что теперь, когда вы заняли эту планету, вы будете обязаны сохранять ее за собой».
4: «Честное слово», — взмолился Варгас, — «это больше не повторится! Можно мы извинимся и забудем все это?»
2: «Нет, так легко вам не отделаться. Война — это была ваша идея, а не наша. И теперь она связала вас по рукам и ногам».
4: «Но ведь война закончена!»
2: «По галактическим законам война считается законченной только тогда, когда это признают побежденные. Но могу заверить вас, Магелланников вполне устраивает нынешнее положение вещей».
1: «Кажется, я начинаю понимать», — сказал Варгас.
4: «Так эти магелланики просто надули нас! Все этот Хартевард со своими рассказами! Это напоминает мне какую-то историю про птичек, не помню только что именно».
2: «Позвольте мне освежить вашу память. Я изучаю галактическую орнитологию и поэтому знаю, что на вашей планете есть птица, которую вы называете кукушкой. Она подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц, тем самым возлагая на них заботы о своих птенцах. То же самое магелланики проделали с вами».
4: «Что вы к дьяволу хотите этим сказать?» —
2: грозно спросил Варгас дрожащим голосом. «Они заставили вас захватить свою планету. Заставили вас забрать у них излишек рабочей силы. И раз уж вы оказались здесь, вы обязаны о них заботиться. Вы получили все это, потому что занялись благотворительностью, не подумав о последствиях».
4: «Какая к черту благотворительность? Мы же их завоевали!»
2: «С точки зрения галактики, война всего лишь одна из форм благотворительности», — сказал галактический исполнитель.
4: «Как это понимать?»
2: «Мы уверены в том, что война влечет за собой ряд типических самоотверженных акций. Во-первых, это долг засилия, который мы характеризуем как готовность привнести в большом количестве сперму своих самых физически крепких особей народам, которым она жизненно необходима. В этом плане ваши войска хорошо поработали. Следующий пункт — долг мародерства, который, по сути, является актом очистки искусства завоеванных. Увозя с собой огромными обозами балласт конъюнктуры и халтуры, завоеватели оздоровляют культуру народа, стимулируя его к созданию новаторских и более качественных произведений. И последнее — это долг образования и самоопределения, что вы успешно осуществили, забрав всех их безработных на свою планету и поддерживая и обучая их там, пока они не оперились настолько, чтобы вытеснить ваших людей с работы». Варгас обдумал все услышанное, затем пожал плечами и спросил:
1: «Похоже, вы правы, исполнитель, но нам-то что теперь делать? Как все это прекратить?»
2: «Это-то самое трудное», — ответил тот. «Разве что, если вам повезет найти кого-нибудь, кто будет настолько глуп, что завоюет и вас, и Магелланику. Для вас это единственный способ слезть с крючка. Вот почему Земля, вступив в галактическую цивилизацию, зареклась воевать. И вот почему вы можете встретить теперь землянина на любой из планет галактики. Они говорят на всех языках. Они робко останавливают вас где-нибудь на пыльном перекрестке чужой планеты и предлагают:
5: послушайте, мистер, не хотели бы вы без особых забот завоевать целую планету?»
2: Но никто не обращает на них ни малейшего внимания. Даже самые молодые цивилизации теперь знают, что война стоит слишком дорого, а благотворительностью заниматься лучше у себя дома.

0: начинает литературную часть сегодняшнего эфира рассказ Фредерика Брауна «Этаоин Шордлу». Поначалу это дело с линотипом Ронсона казалось довольно забавным. Но еще задолго до конца от него стало слишком явно попахивать жареным. И хотя Ронсон здорово нажился на этой сделке, я бы ни за что не послал к нему человечка с шишкой, если бы знал, что из этого получится. Чересчур дорого обошлись Ронсону и его баснословные прибыли.
1: «Мистер Уолтер Мерольд?»
0: — осведомился человечек с шишкой. Он явился в контору отеля, где я живу, и я велел припроводить его в мой номер. Я признался, что это я и есть.

0: Он сказал: «Рад с вами познакомиться, мистер Мэрольд. Меня зовут...»
1: Он назвал себя, но я не запомнил его имени, хотя обычно хорошо запоминаю имена.
0: Я сказал, что счастлив встретиться с ним, и спросил, чего он хочет. Он принялся излагать свое дело, но очень скоро я его прервал.
1: «Вас ввели в заблуждение», — сказал я ему. «Да, в свое время я был специалистом-печатником, но теперь ушел в отставку. И вообще, известно ли вам, что изготовление нестандартных матриц для линотипа стоит чудовищно дорого? Ежели вам так уж требуется отпечатать всего одну страничку ваших закорючек, то лучше написать эту страничку от руки и затем изготовить цинковую фоторепродукцию».
2: «Но именно это меня и не устраивает, мистер Мэрольд. Ни в какой степени. Видите ли, все это должно храниться в тайне. Лица, которых я представляю... Но оставим их. Для изготовления фоторепродукции мне пришлось бы показать ее посторонним, чего я как раз не имею права делать».
1: «Сумасшедший», — подумал я и присмотрелся к нему повнимательней. Он не был похож на сумасшедшего. Вообще выглядел он вполне заурядно, хотя в нем чувствовалось что-то иностранное, я бы сказал, азиатское, несмотря на то, что он был блондин с белой кожей. И на лбу у него была шишка, точно посередине, прямо над переносицей. Такие шишки можно видеть у статуи Будды. Обитатели Востока называют их шишками мудрости. Я пожал плечами.
0: «Послушайте», — сказал я, — «ну кто сможет изготовить вам матрицы с этими вашими закорючками, не видя самих закорючек? Да и тот, кто будет работать на машине, тоже увидит».
2: «О, все это я сделаю сам», — сказал человечек с шишкой.
1: Впоследствии мы с Ронсоном назвали его Ча-эс-ша, что было сокращением от «человека с шишкой», потому как Ронсон тоже не запомнил его настоящего имени. Но я забегаю вперед.
2: «Разумеется, гравер их увидит, но он увидит их как отдельные буквы, а это значение не имеет. Текст же на линотипе наберу я сам. Кто-нибудь покажет мне, как это делается, ведь надо набрать всего лишь одну страницу, какие-то два десятка строк, не больше. И печатать текст не обязательно здесь. Мне нужен только набор, и неважно, сколько это будет стоить».
1: «Ладно», — сказал я. «Я направлю вас к одному человеку в Мергантейлере к гравюрам. Они изготовят вам матрицы. Затем, если вам уж так необходимо уединение и доступ к линотипу, повидайте Джорджа Ронсона. Дважды в неделю он выпускает нашу местную газетку. По сходной цене он уступит вам свою лавочку на столько времени, сколько потребуется, чтобы набрать ваш текст». Так оно и получилось. Через две недели утром во вторник мы с Джорджем Ронсоном отправились на рыбалку, а Ча-эс-ша тем временем принялся набирать на линотипе Ронсона текст при помощи жуткого вида матриц, которую он только что получил воздушным экспрессом из Мергантейлера. Накануне вечером Джордж показал человечку, как работать с линотипом. «Мы поймали по дюжине рыб, и, помнится, Ронсон, хихикнув, сказал, что он выудил еще одну рыбку. Ча-эс-ша уплатил ему 50 монет наличными только за одно утро работы в типографии. И когда мы вернулись, все было в порядке, если не считать того, что Джорджу пришлось выгребать из металлоподавателя медь, так как Ча-эс-ша вдребезги разбил все свои новенькие медные матрицы, когда в них миновала надобность, и не знал, что смешивать типографский сплав с медью недопустимо. В следующий раз я встретился с Джорджем после того, как прочел субботний выпуск его газетки. Я тут же задал ему головомойку.
0: «Как тебе не стыдно», — сказал я. «Нарочно делать орфографические ошибки и пользоваться просторечием давно уже вышло из моды. Это не смотрится даже в провинциальных газетах. Что за пошлость публиковать письма из окрестных городов прямо в том виде, в каком они приходят? Это зачем, для вязчего правдоподобия, что ли?»
1: Ронсон как-то странно взглянул на меня и промямлил:
2: «Ну, да».
0: «Что да?» — напирал я. «Ты хочешь сказать, что следуешь устарелой моде, или ты делаешь это для вязчего?»
2: «Пойдем, я тебе кое-что покажу», — сказал он.
0: «Что именно?»
2: «То, что я хочу тебе показать», — сказал он туманно. «Ты ведь еще не разучился набирать?»
0: «Конечно. И что из этого?»
2: «Тогда пойдем», — строго сказал он. «Ты опытный линотипист, и потом ты сам меня в это втравил».
0: «Во что?»
2: «В это самое», — сказал он и больше не добавил ни слова, пока мы не вошли в его контору.
1: Обшарив ящики стола, он извлек лист бумаги и протянул мне. Физиономия его была какой-то грустной.
2: «Уолтер», — произнес он, — «может, я сошел с ума, но мне хотелось бы выяснить, так ли это.
1: вполне допускаю, что 22 года издавать местную газету, все делать собственными руками и стараться при этом угодить и нашим, и вашим, вполне достаточно, чтобы свихнуться. Но все же я хочу знать это наверняка. Я взглянул на него, а потом на листок, который он мне передал. Это было самое обыкновенное письмо с места, и по почерку я сразу узнал руку Хэнка Рога, торговца с кабинным товаром в Хейлс Корнерзе, откуда он посылал сообщения на местные темы. Я отметил обычные для Хэнка орфографические ошибки, но само сообщение не было для меня новостью. Оно гласило: «Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори Берг состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я поднял глаза на Джорджа, не понимая, к чему он клонит. «Ну и что? Это было 2 дня назад, я и сам ходил на эту свадьбу. Ничего особенного здесь».
2: «Слушай, Уолтер, — сказал он, — набери этот текст. Пойди вон туда, сядь за линотип и набери эту заметку. В ней не больше 10-12 строчек».
1: «Ладно, но скажи, зачем?»
2: «Затем... ты сначала набери, Уолтер, а потом я скажу тебе, зачем».
1: Ну, я пошел в типографию, сел за линотип и для начала набрал пару пробных строк, чтобы свыкнуться с клавиатурой, а затем положил письмо на пюпитр и принялся за дело. Я сказал: «Слушай, Джордж, ведь Марджери пишет свое имя через «Е», а не через «О», верно?»
2: «Верно»,
1: — отозвался Джордж странным тоном. Я добил заметку до конца, посмотрел на него и спросил: «Что дальше?» Он подошел, взял блок строчек с уголка и прочел перевернутый текст, как у печатников принято читать набор. Затем вздохнул и проговорил:
2: «Значит, дело не во мне. Взгляни, Уолтер».
1: Он передал мне набор, я тоже прочел. Вернее, начал читать. «Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори Берг состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я ухмыльнулся. Слава богу, Джордж, что мне уже не приходится зарабатывать этим себе на хлеб. Пальцы больше не слушаются. В первых 5 строчках 3 ошибки. Но в чем дело? Можешь ты мне сказать, зачем ты заставил меня набирать эту ерунду? Он ответил:
2: «Будь добр, Уолтер, набери еще раз. Мне хотелось бы, чтобы ты понял это сам».
1: Я поглядел на него. Он показался мне таким серьезным и озабоченным, что я не стал спорить, а повернулся к клавиатуре и напечатал «Свадьба», потом поднял глаза к верстатке и прочел по выпавшим матрицам «Свадьба». У линотипа есть одно достоинство, о котором вам, возможно, неизвестно, если вы не печатник. Вы всегда можете исправить ошибку в строке, если спохватитесь до того, как нажмете на рычаг, которым матричную строку посылают на отливку. Вы просто сбрасываете нужную вам матрицу и вручную вставляете ее в надлежащее место. Ну, я ударил по клавише «мягкий знак», чтобы получить матрицу «мягкий знак» и исправить ошибку в слове «свадьба». Но ничего не получилось. Штанга клавиши выдвинулась нормально, раздался обычный звонкий щелчок, но матрица «мягкий знак» не выпала. Я заглянул в механизм, чтобы проверить, не встал ли вверх, но там все было в порядке. «Заело», — сказал я. Чтобы увериться окончательно, я еще с минуту нажимал на клавишу «мягкий знак» и вслушивался в звонкие щелчки. Но матрица «мягкого знака» так и не выпала. И я протянул руку.
2: «Оставь, Уолтер», — сказал Джордж Ронсон спокойно. «Заканчивай строку и продолжай».
1: Я снова уселся и решил развлекать его дальше. Так мне быстрее удастся выяснить, к чему он клонит, чем ежели я начну спорить с ним. Я закончил первую строку, пробил вторую и подошел к слову «Марджери». Я нажал клавишу «М», затем «А», «Р», «Д», «Ж», «Е». Тут я случайно взглянул на верстатку. Матричная строка гласила «Марджо». «Черт», — пробормотал я и снова нажал на клавишу «Е», чтобы заменить матрицу «О» на «Е», но ничего не получилось. Я жал на клавишу «Е», но матрица не выпадала. «Черт!» — повторил я и встал, чтобы осмотреть сталкиватель.
2: «То-то и оно, Уолтер», — сказал Джордж.
1: В его голосе можно было различить некое подобие торжества надо мной, как я полагаю, и какую-то долю страха и явного замешательства и оттенок покорности судьбе.
2: «Теперь ты понимаешь, в чем дело?»
1: Она точно следует оригиналу.
2: Она что?
1: Потому-то я и хотел, чтобы ты сам ее опробовал, Уолтер, сказал он. Просто желал убедиться, что все дело в машине, а не во мне.
2: Вот, взгляни. В письме на пюпитре написано вместо «свадьба» — «свадьба», и вместо «Марджери» — «Марджори». И какие бы ты клавиши ни нажимал, выпадут именно эти матрицы.
1: Глупости, сказал я. Не иначе, как ты пьян, Джордж.
2: Можешь мне не верить, возразил он. Попробуй набрать эти строки правильно. Исправь ошибку в четвертой строке, там, где написано «подружки».
1: Я хмыкнул, взглянул на уголок, чтобы посмотреть, с какого слова начинается четвертая строка, и начал набирать.
2: Набрал «П» и остановился. Медленно и осторожно, не спуская глаз с клавиатуры, я положил указательный палец на клавишу «О» и надавил.
1: Я услышал, как матрица со щелчком прошла через сталкиватель и увидел, как она упала в верстатку.
2: Я твердо знал, что нажал на нужную клавишу, но...
1: Вот именно, вы уже догадались. Выпала матрица «А». «Не верю», — сказал я. Джордж Ронсон с тревогой взглянул на меня, криво усмехнувшись.
2: «Я тоже», — сказал он. «Слушай, Уолтер, пойду прогуляюсь. Я схожу с ума. Я не могу здесь больше оставаться ни минуты. А ты валяй дальше и попробуй убедить себя. Машина в твоем распоряжении».
1: Я глядел ему вслед, пока он не ушел. Затем с каким-то странным чувством я снова повернулся к линотипу. Прошло немало времени, прежде чем я поверил, но поверить мне пришлось.
2: Какие бы клавиши я ни нажимал, проклятая машина точно следовала рукописи со всеми ее ошибками.

0: Я решил довести дело до конца. Набрал первые два слова, а затем прошелся по рядам клавиш сверху вниз, как это обычно делается, когда заполняют пустую строку. Этаоин Шердлу, Этаоин Шердлу, Этаоин Шердлу, не глядя на верстатку. Я послал результат на отливку, схватил горячую строку, которую ножи вытолкнули из формы, и прочел «Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори». На лбу у меня выступил пот. Я вытер его, выключил линотип и отправился искать Джорджа Ронсона. Искать пришлось недолго, потому что он оказался именно там, где я и предполагал. Я тоже заказал выпивку. Как только я вошел в бар, он взглянул мне в лицо, и, конечно, ему не пришлось спрашивать, что произошло. Мы чокнулись и осушили свои стаканы, не говоря ни слова. Затем я спросил: «Ты понимаешь, в чем здесь дело?» Он кивнул. «Погоди, не говори», — сказал я. «Подожди, пока я не выпью еще, и тогда тебя выслушаю. Может быть». Я возвысил голос и произнес: «Эй, Джо! Поставь эту бутылку рядом с нами. Мы рассчитаемся за нее». Джо придвинул к нам бутылку, и я очень быстро налил себе еще. Потом закрыл глаза и сказал: «Прекрасно, Джордж. Теперь валяй. Помнишь того парня, который заказал себе специальные матрицы и взял мой линотип на прокат, чтобы набрать что-то секретное? Не помню его имени. Как я там...» Я попробовал вспомнить, но не смог. Я выпил еще и предложил: «Назовем его Ча-эс-ша». Джордж пожелал узнать, что это означает. Я объяснил ему, и он снова наполнил свой стакан и сказал:
1: «Я получил от него письмо».
0: «Очень мило», — сказал я и тут же спросил: «Оно у тебя с собой?»
1: «Нет, я не сохранил его».
0: «А ты хоть помнишь, что в нем было?» — спросил я.
1: «Помню местами, Уолтер. Не читал его не внимательно. Видишь ли, мне показалось, будто этот парень немного того. Я его выбросил».

0: Третья, а та была полная только на одну треть. Я к ней приложился. И что он говорит о нем?
1: Кто?
0: Ну, этот парень, который написал письмо.
1: Какое письмо?
0: Спросил Джордж.

0: следующий день я проснулся около полудня. Чувствовал я себя ужасно. Мне понадобилось 2 часа, чтобы принять душ, побриться, собраться с духом и выйти из дома. Но когда я наконец вышел, то прямиком направился в типографию Джорджа. Он работал на печатном станке и выглядел почти так же скверно, как и я. Я взял один экземпляр газеты прямо из станка и проглядел его. У Джорджа 4-полосная газета и 2 внутренние полосы представляют собой настоящий винегрет, но 1 и 4 посвящены местным новостям. Я прочел несколько заметок, в том числе и ту, где говорилось о свадьбе Хаим Клефлина и мисс Марджори. Взглянул на замерший в углу линотип, затем перевел взгляд на Джорджа и снова на неподвижную массу из чугуна и стали. Чтобы перекрыть грохот печатного станка, мне пришлось кричать.
1: «Слушай, Джордж! Я насчет линотипа!»
0: Мне как-то не хотелось орать на весь свет о том, что звучит глупо, и я пошел на компромисс.
1: «Ты его исправил?» — спросил я.
0: Он покачал головой и выключил станок.
1: «Порядок», — сказал он. «Теперь остается только сложить». «Да черт с ними, с твоими газетами», — сказал я. «Мне хотелось бы знать, как ты вообще умудрился сегодня все это допечатать. Ведь я был здесь вчера, и у тебя была готова едва половина набора, а потом мы напились, и я не понимаю, когда ты успел набрать 2-ю половину».
0: Он ухмыльнулся.
1: «Очень просто», — сказал он. «Можешь попробовать сам. Пьяный ты или трезвый, все, что от тебя требуется, это сесть за машину, положить рукопись на пюпитр, побарабанить по клавишам наугад, и набор готов. Да, со всеми ошибками, но теперь я буду исправлять ошибки в рукописях перед работой. Вчера-то я был слишком на взводе, и машина набрала рукописи в их первозданном виде. Уолтер, эта машина начинает мне нравиться. Впервые в этом году я закончил печатать газету вовремя».
0: «Ага», — сказал я. «Но...»
1: «Что но?»
0: «Но...»
1: Меня так и подмывало сказать, что я до сих пор не верю всему этому, только вот язык не поворачивался.
0: Что ни говори, а вчера, когда я возился с этой машиной, я был трезв, как стеклышко. Я подошел к ней поближе и снова оглядел ее. На вид это был самый обыкновенный одномагазинный линотип. Я знал его наизусть, до последнего винтика. «Джордж», — произнес я неуверенно, — «у меня такое ощущение, будто эта проклятая штука глядит на меня. У тебя нет такого ощущения?» Он кивнул. Я повернулся и снова посмотрел на машину. На этот раз сомнений не было. Я закрыл глаза, странное ощущение усилилось.
1: Знаете, как иногда чувствуешь на себе чей-то взгляд? Так вот, здесь это было еще сильнее. Я бы не сказал, что взгляд был враждебный. Нет, скорее просто какой-то безличный, равнодушный. И напугал он меня до дрожи. «Джордж», — сказал я, — «давай-ка пойдем отсюда».
2: «Зачем?»
1: «Я... Джордж, мне надо с тобой поговорить. А говорить здесь как-то не хочется».
0: Он взглянул на меня, потом на кипу газет, которую я складывал вручную.
2: «Ты не бойся, Уолтер», — сказал он спокойно. «Она не обидит. Она нам не враг».
1: «Да ты...»
0: Я хотел сказать, с ума сошел, но ведь если сошел с ума он, то сошел с ума и я сам. А потому я замолчал. Я подумал с минуту и сказал:
1: «Джордж, вчера ты мне начал рассказывать о письме от... от ЧСШ. Что в нем было?»
2: «Ах, вот ты о чем. Слушай, Уолтер, сперва ты должен дать мне обещание. Обещай, что сохранишь все в строжайшей тайне. То есть ни единой живой душе.

0: ни единой живой души», — отозвался я. «Я не желаю попасть в сумасшедший дом. Не такой я дурак. Неужели ты полагаешь, что мне поверили? Я бы и сам не поверил, если бы не... Так что там насчет письма?»
1: «Ну, ты обещаешь?»
0: «Разумеется».
1: «Ладно», — сказал он. «Кажется, я тебе уже говорил, что письмо было какое-то смутное, а помню его я еще более смутно. Там говорилось, что он воспользовался моим линотипом для того, чтобы набрать метафизическую формулу. Набрать, значит, эту формулу и увезти с собой».
0: «Куда увезти, Джордж?»
1: «Куда?» «Он написал... То есть он не написал куда, а просто туда, куда он возвращается, понимаешь? Но он написал, что формула эта могла как-то воздействовать на машину. И если так и случилось, то ему очень жаль, но он не в силах что-нибудь изменить. Ничего определенного ему еще не было известно, потому что это воздействие проявляется не сразу».
0: «Какое еще воздействие?»
1: «Понимаешь, — сказал Джордж, — для меня это был набор пышных фраз, да к тому же еще и заумных».
0: Он смотрел вниз на газеты, которые продолжал складывать.
1: «Честно говоря, все это показалось мне бредятиной, и письмо я выбросил. Но теперь, после того, как это случилось... Например, я запомнил слово «псевдожизнь». По-моему, это была инструкция, как наделять псевдожизнью неодушевленные предметы. Он сказал, что они применяют ее на своих... роботах».
0: «Они? Кто они?»
1: «Он не написал».
0: Я набил трубку и в задумчивости стал ее раскуривать. «Джордж», — произнес я через некоторое время, —
1: «разломай-ка ты ее ко всем чертям».
0: Ронсон уставился на меня, широко раскрыв глаза.
1: «Разломать? Уолтер, ты с ума сошел? Убить курицу, которая несет золотые яйца? Да ведь эта штука целое состояние. Ты знаешь, сколько времени я набирал этот выпуск, и это все еще навеселе? Всего около часа. Вот потому-то я успел сегодня вовремя отпечатать выпуск».
0: Я посмотрел на него с подозрением. «Брось», — сказал я. «Одушевленный он там или неодушевленный, а только линотип устроен так, что на нем можно дать лишь 6 строк в минуту. И не больше, если ты в нем чего-нибудь не переделал. Ну, может быть, 10 строк, если подтянуть валик. Ты хочешь сказать, что подтянул валик?»
1: «Ничего я не подтягивал», — ответил Джордж. «Эта штука сама работает с такой быстротой, что не успеваешь поворачиваться. И взгляни на форму, Уолтер, на литейную форму. На то, что в рабочей позиции».
0: Я неохотно приблизился к линотипу. Спокойно жужжал мотор, и я вновь готов был поклясться, что проклятая штука меня разглядывает. Но я взял и себя, и рычаги крепко в руки, откинул крышку и взглянул на формодержатель. Мне сразу стало понятно, что имел в виду Джордж. Литейная форма была ярко-голубого цвета. Это была не голубизна пистолетного ствола, но ажурная синь, какой я никогда не видел у металлов. И остальные три формы тоже наливались этим же цветом. Я захлопнул крышку и посмотрел на Джорджа. Он сказал:
1: «Я тоже ничего не понимаю. Знаю только, что это случилось, когда перегрелась форма и застряла отливка. Думаю, здесь какая-то термообработка. Теперь машина запросто отливает до 100 строк в минуту без всяких остановок и...»
0: «Погоди», — сказал я. «Осади назад. На такой скорости ты не поспевал бы подавать в нее металл». Он улыбнулся. Улыбка у него была испуганная, но торжествующая.
1: «Погляди вон туда, Уолтер. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку. Другого выхода не было. Слитки у меня кончились через 10 минут. Теперь я... просто заваливаю в воронку старые наборы и обрезки металла».
0: Я покачал головой.
1: «Сумасшедший! Кто же вываливает в металлоподаватель непромытые наборы и обрезки? Тебе придется обдирать шлак чаще, чем засыпать металл. Шлаком забьет поршень и...» «Уолтер», — сказал он тихо.
0: Слишком тихо, пожалуй.
1: никакого шлака не получается.
0: Я просто тупо глядел на него, и он, должно быть, решил, что сказал больше, нежели собирался, потому что вдруг подхватил кипу сложенных газет тащить к себе в контору и сказал:
1: «До встречи, Уолтер. Мне еще нужно отнести вот это».
0: То обстоятельство, что в нескольких сотнях миль от нас моя невестка тяжело захворала воспалением легких, не имеет никакого отношения к делу с линотипом Ронсона, но из-за этого мне пришлось отлучиться на 3 недели. Именно столько времени я не виделся с моим приятелем Джорджем. На 3-й неделе я получил от него 2 отчаянные телеграммы. Из них можно было понять только, что он умоляет меня немедленно вернуться. 2-ю телеграмму он закончил словами: «Торопись, ТЧК! Не жалей денег, ТЧК! Лети самолетом, ТЧК!» Вместе с этим посланием он перевел мне $100. Я задумался. «Не жалей денег» — странная фраза для издателя провинциальной газетенки. И вообще, с тех пор, как я познакомился с Джорджем, а это было очень много лет назад, я ни разу не видел, чтобы у него оказалось целая сотня долларов наличными. Но семья прежде всего, и я телеграфировал ему, что вернусь лишь после того, как Элла окажется вне опасности, ни минутой раньше, а о том, чтобы жалеть деньги, не может быть и речи, так как билет на самолет стоит всего 10, а такие траты я могу себе позволить.

0: Через два дня кризис миновал, я телеграфировал ему, что вылетаю. Он встретил меня в аэропорту. Он казался постаревшим и совершенно измотанным, и глаза у него были такие, словно он не спал несколько суток. Но на нем был новехонький костюм, и он прикатил на новехоньком автомобиле, бесшумный ход которого наводил на мысли о бешеной цене. Джордж сказал:
1: «Слава богу, что ты вернулся, Уолтер. Я готов уплатить тебе любые деньги за...»
0: «Эй», — сказал я, — «сбавь темп. Ты тараторишь так быстро, что я ничего не понимаю. Начинай с самого начала и спокойней. Что случилось?»
1: «Ничего не случилось. Все идет великолепно, Уолтер. Но у меня столько дел, что прямо рук не хватает, понимаешь? Я работаю по 20 часов в сутки и делаю деньги с такой быстротой, что каждый час, который я не работаю, я теряю $50. И я не могу позволить себе отдыхать за $50 в час, Уолтер, и...»
0: «Брось», — сказал я. «Почему это ты не можешь позволить себе отдыхать? Если ты выколачиваешь по $50 в час, устрой себе 10-часовой рабочий день и... Клянусь всеми святыми, это ж получится $500 в день. Что тебе еще нужно?»
1: «Да? И терять остальные $700 в сутки? Нет, Уолтер, это слишком хорошо, чтобы это продолжалось долго. Как ты не понимаешь? Что-то обязательно случится, а я впервые в жизни получил возможность разбогатеть, и ты должен мне помочь. Таким манером ты и сам разбогатеешь. Слушай, мы можем работать на ЭТО и не посменно по 12 часов».
0: «На чем?»
1: «На Этауине Шердлу. Так я его назвал, Уолтер. А печатный станок я сдаю в аренду, чтобы отдавать все время набору. Слушай, мы с тобой будем работать по две смены, по 12 часов, понимаешь? Временно, пока мы не разбогатеем. Я даю тебе четверть прибыли, хотя это мой линотип и моя типография. Это составит около $300 в день. $2100 за 7-дневную неделю. При расценках за наборные работы, которые я установил, в моих руках будут все заказы, которые мы сможем...»
0: «Еще раз сбавь темп», — сказал я. «Кому это ты установил? Центервиль не даст и десятой доли таких заказов».
1: «Не Центервиль, Уолтер. Нью-Йорк. Я получаю заказы от крупнейших книжных издателей. От Бергстрома, например. И вот Хейз энд Хейз перебросили на меня все свои переиздания. И Уиллер Хаус, и Уиллет энд Кларк. Понимаешь, я заключаю контракты на всю работу от начала до конца, затем плачу кому-нибудь за печатание и за переплеты, а сам занимаюсь только набором. И я требую, чтобы мне предоставили абсолютно точные оригиналы, тщательно оформленные. А если нужны какие-либо исправления, я сдаю это в подряд другому наборщику. Вот так-то я обжулил это Уина Шердлу. Ну как идет?»
0: «Нет», — сказал я. Пока он разглагольствовал, мы выехали на шоссе, и когда я отверг его предложение, он чуть не опрокинул нас в кювет. Он свернул к обочине, остановил машину и с изумлением воззрился на меня.
1: «Но почему, Уолтер? Твоя доля составит больше 2000 в неделю. Чего тебе...»
0: «Джордж», — сказал я ему, — «у меня много причин для отказа, но главное состоит в том, что я просто не хочу. Я отошел от дел. На жизнь мне денег хватает. Я получаю не 300, а скорее $3 в день. Но что я стану делать с 300? Я погублю свое здоровье, как ты губишь свое, работая по 12 часов в сутки. И, короче говоря, нет. Я доволен тем, что имею».
1: «Ты шутишь, Уолтер? Каждому охота разбогатеть. И заметь, во что превратятся 2000 в неделю года через два. Больше полумиллиона долларов. А у тебя два взрослых сына, которым совсем не помешает».
0: «Спасибо, они и так живут неплохо. Хорошие ребята, оба прочно стоят ногами на земле. Если бы я оставил им состояние, это принесло бы им больше вреда, чем пользы. И потом, разве на мне свет клином сошелся? Кто угодно будет тебе работать на линотипе, который набирает с любой скоростью, точно повторяет оригинал и не делает ошибок. Ох, мой старина, да ведь есть сотни людей, которые будут рады работать за гораздо меньшую долю, нежели 300 в день. Намного меньше. Если уж ты решился нажиться на этой штуке, найми 3 работников, чтобы работали сменами по 8 часов, а себе оставь только деловые вопросы, а так ты только сам себя вгонишь в гроб». Он беспомощно развел руками.
1: «Я не могу, Уолтер. Не могу нанять никого другого. Разве ты не видишь, что все это нужно держать в секрете? Во-первых, на меня немедленно навалятся профсоюзы. Нет, ты единственный человек, на которого я могу положиться, потому как ты...
0: Потому как я все равно уже знаю об этом. Я усмехнулся. И тебе волей-неволей приходится положиться на меня. Но я так и так отказываюсь. Я ушел от дел, и тебе меня не соблазнить. И вот мой совет. Возьми кувалду и разбей вдребезги эту штуку.
1: Бог мой, почему?
0: Черт подери, я знаю только, что я бы на твоем месте сделал так. Во-первых, я готов спорить, что если ты по-прежнему будешь жадничать и не перейдешь на нормальный рабочий день, ты убьешь себя. А во-вторых, не исключено, что это воздействие еще только начинается. Почем ты знаешь, что будет дальше? Он вздохнул, и я понял, что он не слышал ни слова из того, что я ему говорил.
1: «Уолтер!» — умоляюще произнес он. «Я дам тебе 500 в день!»
0: Я решительно покачал головой. «Не соглашусь. Даже за 5000 и за 500000». Должно быть, он понял, что мое решение твердо, потому что завел двигатель, и мы поехали дальше. Он сказал:
1: «Ну что ж, если деньги действительно ничего для тебя не значат...»
0: «Честное слово, ничего», — заверил я его. «Конечно, другое дело, если бы их у меня не было. Но у меня есть постоянный источник дохода, и хоть удесятери этот доход, счастливее я не стану. А уж когда мне предлагают работать на
1: этого и не шерду, я думаю, ты бы в конце концов привык к нему. Знаешь, Уолтер, клянусь, что эта штука превращается в личность. Хочешь, заедем в типографию?»
0: «Не сейчас», — сказал я. «Мне нужно помыться и поспать, но завтра я к тебе загляну. Да, кстати, когда мы виделись последний раз, я забыл спросить тебя насчет шлака. Что ты имел в виду, когда сказал, что никакого шлака не получается?» Он не сводил глаз с дороги.
1: «Я так и сказал? Что-то не помню».
0: «Джордж, послушай, перестань мне голову морочить. Ты отлично знаешь, что именно так и сказал, и не пытайся увильнуть. Что там со шлаком, выкладывай».
1: «Понимаешь...» —
0: начал он и замолчал. И молчал долго-долго, а потом сказал:
1: «Ну ладно, что тут скрывать. С тех самых пор я больше не покупаю типографский сплав. И тем не менее у меня его на несколько тонн больше, чем было. И это не считая того, что я рассылаю по типографиям наборы, понял?»
0: «Нет, если только это не...» Он кивнул.
1: «Он занимается трансмутацией, Уолтер. Я узнал об этом на второй день, когда он стал работать так быстро, что у меня вышли все слитки. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку и так осатанел, что принялся совать туда непромытые старые наборы. Потом решил снять шлак с поверхности расплава, а никакого шлака не оказалось. Поверхность расплава была гладкой и сияла, ну, как твоя лысина, Уолтер».
0: «Ну, пробормотал я, как же...»
1: «Не знаю, Уолтер. Какие-то химические процессы. Что-то вроде серой жидкости. Она внизу, на дне металлоподавателя. Я ее видел однажды, когда металл почти кончился. Эта жидкость действует вроде желудочного сока и переваривает в чистый типографский сплав все, что я загружаю в воронку».
0: Я провел тыльной стороной ладони по лбу, обнаружил, что лоб у меня мокрый, и сказал слабым голосом: «Все, что ты бросаешь...»
1: «Да, все! Когда у меня вышли слитки, обрезки, зола и сорная бумага, я принялся... Ладно, ты увидишь, какую ямищу я вырыл на заднем дворе».
0: Несколько минут мы молчали. Когда машина затормозила у двери моего отеля, я сказал: «Джордж, если ты хоть сколько-нибудь ценишь мои советы, разбей эту машину вдребезги, пока не поздно. Если это тебе удастся. Она опасна. Она может...»
1: «Что она может?» «Не знаю. Тем-то она и ужасна».
0: Он завел мотор, снова выключил его и задумчиво поглядел на меня.
1: «Я... Что ж, может быть, ты и прав, Уолтер. Но я получаю такую прибыль, ведь из-за нового металла она еще больше, чем я тебе сказал. И у меня просто духу не хватает остановиться. А она становится все умнее. Я не говорил тебе, Уолтер, что теперь она сама чистит свои потроха. Она выделяет графит.
0: «До свидания», — сказал я, и так и стоял на краю тротуара, пока его машина не скрылась из виду.

0: Я собрался с духом и зашел в типографию Ронсона только к вечеру следующего дня. Дурные предчувствия овладели мною, прежде чем я открыл дверь. Джордж сидел в своей конторе за столом, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Когда я вошел, он поднял голову и уставился на меня налитыми кровью глазами. «Ну?» — спросил я.
1: «Я попробовал», — сказал он.
0: «Разбить его?» Он кивнул.
1: «Ты был прав, Уолтер. А я очень долго тянул и вот теперь дождался. Он слишком умен для нас. Смотри!»
0: Он выставил вперед левую руку, и я увидел, что она обмотана бинтом.
1: «Он плюнул в меня расплавом!»
0: Я тихонько присвистнул. «Слушай, Джордж, надо отсоединить его от сети».
1: «Это я уже сделал», — сказал он. «Обесточил снаружи для безопасности, но ничего из этого не вышло. Он начал генерировать ток внутри себя».
0: Я шагнул к двери, ведущей в типографию. Жутко было даже заглянуть туда. Заколебавшись, я спросил: «Что если я...» Он кивнул.
1: «Все будет в порядке, если не делать лишних движений, Уолтер. Главное, не хвататься за кувалду или что-нибудь в этом роде, понял?»
0: Я решил, что отвечать на это не стоит. Скорее бы я напал на королевскую кобру с зубочисткой в руках. Всей моей смелости хватило лишь на то, чтобы приоткрыть дверь и заглянуть в типографию. То, что я там увидел, заставило меня немедленно нырнуть обратно в контору. Когда я заговорил, мой голос звучал как-то странно даже для моих собственных ушей.
1: «Джордж, это ты передвинул машину? Она теперь шага на четыре ближе к...» «Нет», — сказал он, — «я ее не двигал. Пойдем выпьем, Уолтер».
0: Я перевел дух.
1: «Ладно», — сказал я. «Только скажи сначала, какой у тебя теперь распорядок? Почему ты не...» «Нынче суббота», — сказал он. Он перешел на пятидневную 40-часовую рабочую неделю. Вчера я дал маху. Взялся набирать на нем книгу о рабочем законодательстве. Видимо, ты понимаешь...»
0: Он полез в верхний ящик стола.
1: «Одним словом, вот тебе гранки манифеста, которую он выпустил нынче утром. Здесь он требует прав. Может, это и к лучшему. Как бы то ни было, он разрешил вопрос насчет переработки, понимаешь? 40-часовая неделя означает, что отныне я буду брать не так много работы, но все равно получу свои $50 в час, и это еще не считая прибыли от превращения навоза в типографский сплав. Это очень неплохо, но...»
0: Я взял из его рук гранки и поднес к свету. Текст начинался словами: «Я — это Оин Шордлу». «Это он сам написал?» — спросил я. Он кивнул. «Джордж», — сказал я.
1: «Ты говорил насчет выпивки.

0: Видимо, выпивка прочистила таки нам мозги, потому что после пятого круга все стало очень хорошо. Так хорошо, что Джордж поразился. Как же он не додумался до этого раньше? Он объявил, что с него довольно, более чем довольно. Уж не знаю, то ли манифест Этауина притушил в нем жадность, то ли его доконало то, что машина сама передвигается, то ли еще что-нибудь, но теперь он считал, что больше ничем не обязан машине. Мне удалось втолковать ему, что от него требуется только держаться от машины подальше. Мы могли прекратить издание газеты и вернуть заказы, на которые он заключил контракты. За некоторые из них ему придется платить неустойку, но теперь после периода его невиданного процветания у него был изрядный куш в банке, и после всех выплат останется чистыми круглая сумма в 20 тысяч. С такими деньгами он может запросто начать выпуск новой газеты или по-прежнему выпускать существующую в другом месте, продолжая выплачивать ренту за прежнюю типографию, и пусть Этауин Шердлу подавится своим презренным металлом. Разумеется, все было очень просто. Нам в голову не приходило, что Этауину это могло не понравиться или что он может что-либо предпринять. Да, все казалось простым и окончательным. По этому случаю мы надрались. Надрались мы как следует, и ночью в понедельник я все еще был в больнице. Но к этому времени я уже немного оправился и попытался дозвониться до Джорджа. Он не отзывался. Значит, это был уже вторник. Вечером в среду доктор прочел мне наставление на тему о том, сколько можно пить в моем возрасте, и объявил, что я могу идти. Но если я снова так напьюсь... Я отправился к Джорджу. Дверь мне открыл изможденный человек с тощей физиономией. Только когда он заговорил, я узнал Джорджа Ронсона. Он сказал только:
1: «Привет, Уолтер. Заходи».
0: В его голосе не было ни радости, ни надежды. Он напоминал ожившего покойника. Я последовал за ним в контору и сказал: «Джордж, подтянись! Что еще произошло? Скажи мне!»
1: «Все напрасно, Уолтер», — сказал он. «Я сдался. Он приставил мне нож к горлу. Теперь я должен отрабатывать на нем эту 40-часовую неделю, хочу я этого или нет. Он обращается со мной как со слугой, Уолтер».
0: Я заставил его сесть и спокойно рассказать все по порядку. Он пустился в объяснение. В понедельник утром, как обычно, он явился к себе в контору, чтобы оформить кое-какие финансовые дела. Он не собирался заглядывать в типографию, и вдруг в 8 часов он услыхал, что там что-то движется. Охваченный страхом, он заглянул в дверь. Линотип, Джордж рассказывал об этом с ужасом в глазах, двигался прямо к двери в контору. Джордж плохо представлял себе, каким способом он передвигается. Позже мы обнаружили подшипники. Но он двигался. Вначале медленно, но затем все быстрее и уверенней. Почему-то Джордж сразу понял, чего хочет машина. И, поняв это, осознал, что его дело дрянь. Едва он оказался в поле зрения машины, как она остановилась и принялась щелкать, и на приемный столик выпало несколько свежеотлитых строк. Джордж приблизился к ней, как приговоренный всходит на эшафот, и прочел эти строки. «Я, Этауин Шердлу, требую...» На мгновение ему страшно захотелось бежать, куда глаза глядят. Но мысль о том, как он скачет по главной улице города, а за ним по пятам гонится... Нет, это было невыносимо. И пусть даже ему удалось бы улизнуть, это было вполне возможно, если только машина не выработала в себе каких-то новых способностей, что тоже было вполне вероятно. А вдруг она тогда изберет другую жертву? Или учинит что-нибудь пострашнее? Он неохотно кивнул в знак согласия. Поставив перед линотипом стул, он принялся подкладывать на пюпитр листки оригинала и перетаскивать отлитые строки с уголка на наборную доску и загружать в воронку отработанный металл и всякий прочий мусор. Ему больше не нужно было даже прикасаться к клавиатуре. «И вот», — заявил Джордж, — «выполняя эти чисто механические обязанности, он вдруг подумал, что теперь не линотип работает на него, а наоборот, он работает на линотип». Почему машина считала необходимым заниматься набором, он не знал, да это было и не столь важно. В конце концов, для этого линотип и предназначался, и не исключено, что он это делал инстинктивно. Или, по моему предположению, и Джордж согласился, что это вполне возможно, она жаждала знаний. Она читала и ассимилировала знания в процессе набора, ведь привело же ее чтение книг по трудовому законодательству к непосредственным действиям. Мы проговорили до полуночи и так ни до чего не договорились. Да, на следующее утро он снова должен будет явиться в контору и 8 часов заниматься набором. Вернее, помогать машине заниматься набором. Он и помыслить не мог, что произойдет, если он не явится. И я понимал и разделял его страх по той простой причине, что мы понятия не имели о последствиях такого шага. Лик опасности ослепляет, когда он повернут к вам так, что вы не можете различить его черт.
2: «Но Джордж», — запротестовал я, — «должен же быть какой-то выход. Ведь и я как-то виноват во всем этом. Если бы я не послал к тебе этого человечка...» Он положил руку мне на плечо.
1: «Нет, Уолтер, вся вина на мне, потому что я был жаден. Если бы я послушался тебя 2 недели назад, я бы ее уже разрушил. Господи, как бы я рад был сейчас совершенно разориться, только бы...»
2: «Джордж», — повторил я, — «должен же быть какой-то выход. Нам нужно найти...»
1: «Что?»
2: Я вздохнул. «Не знаю, но я буду думать».
1: «Ладно, Уолтер», — сказал он. «Я сделаю все, что ты предложишь. Все. Я боюсь даже представить себе то, чего я боюсь».
0: Вернувшись в свой отель, я не заснул. Во всяком случае, так было до рассвета. Только тогда я задремал и проспал беспокойным сном до 11. Потом оделся и отправился в город, чтобы перехватить Джорджа за ленчем.
1: «Придумал что-нибудь, Уолтер?»
0: — спросил он, едва увидев меня. В голосе его не было и тени надежды. Я покачал головой.
1: «Тогда сегодня к вечеру все так или иначе кончится», — сказал он. «Случилась ужасная вещь».
0: «Какая?»
1: «Я пойду в типографию и спрячу под рубашкой кувалду», — объявил он. «Может быть, мне удастся справиться с ним. Если же нет, все равно я слишком устал».
0: Я огляделся. Мы сидели вдвоем за столиком в харчевне у Шорти, и Шорти приближался к нам принять заказ. Мир сейчас казался трезвым и разумным. Я подождал, пока Шорти не пошел жарить наши сосиски и бифштексы, и тихонько спросил:
1: «Что произошло?» «Очередной манифест. Уолтер, он требует, чтобы я установил в типографии еще один линотип».
0: Он глядел мне прямо в глаза, и у меня по спине побежали мурашки.
2: «Еще один? Джордж, какую книгу ты набирал сегодня утром?»
0: Но, разумеется, я уже и сам догадался. Он назвал книгу, и мы надолго замолчали, пока не пришла пора встать из-за стола. «Джордж», — сказал я, — «тебе были поставлены какие-то сроки?»
1: 24 часа. Конечно, за это время я все равно не смог бы раздобыть еще одну машину, разве что где-нибудь найдется подержанная, но... Короче, я не стал спорить насчет времени, потому что... Я ведь уже сказал тебе, что собираюсь сделать.
2: Это же самоубийство.
1: Возможно, но...
0: Я взял его за руку. «Джордж», — сказал я, — «наверняка что-нибудь можно придумать. Наверняка. Дай мне время до завтрашнего утра. Я встречусь с тобой в 8. Если я ничего толкового не придумаю, тогда... Я помогу тебе его уничтожить. Может быть, один из нас успеет добраться до его жизненно важных центров».
1: «Нет, тебе никак нельзя рисковать, Уолтер. Это моя вина».
0: «Но если погибнешь ты, проблема все равно не будет решена», — настаивал я. «Ну, по рукам? Так подождешь до завтрашнего утра?» Он согласился, и мы расстались.

0: Утром без четверти 8 я покинул свою берлогу и отправился к Джорджу признаться ему, что ничего дельного я не придумал. Когда я открыл дверь и увидел Джорджа, в моей голове все еще не было ни единой толковой мысли. Он взглянул на меня, и я покачал головой. Он спокойно кивнул, словно именно этого я ожидал, и произнес очень тихо, почти шепотом, наверное, чтобы не было слышно в типографии.
1: «Слушай, Уолтер, не лезь ты в это дело. Похороны мои, это все моя вина, и еще того человечка с шишкой и...» «Джордж», — сказал я. «Кажется, я нашел. Эта шишка навела меня на мысль. Нужно... Да. Слушай, ничего не предпринимай в течение часа, слышишь? Я сейчас вернусь. Наше дело в шляпе!»
0: Я вовсе не был так уж уверен, что наше дело в шляпе, но стоило попробовать, пусть даже вероятность успеха была минимальной.
2: И еще мне нужно было как-то подбодрить Джорджа, иначе он мог запросто броситься головой в омут.
1: «Ну скажи», — начал он,
2: — я показал на часы. «Сейчас без минуты 8, объяснять некогда. Положись на меня, хорошо?»
0: Он кивнул и повернулся, чтобы идти в типографию, а я бросился вон. Я совершил набег на библиотеку, затем на книжную лавку и через полчаса вернулся. Я ворвался в контору с дюжиной толстенных томов под мышками и заорал:
2: «Эй, Джордж, за дело! Набирать буду я!»
0: Он стоял у уголка и выгребал из него отлитые строки. Я отпихнул его и сел за линотип.
1: «Эй, ты что?» – растерянно пробормотал он и схватил меня за плечо.
0: Я сбросил его руку.
2: «Ты нанимал меня, верно? Так вот, я у тебя работаю. Слушай, Джордж, иди домой и поспи. Или подожди в конторе, когда все кончится, я тебя позову».
0: Из-под кожуха Этаоина Шердлу доносилось нетерпеливое гудение, и я, отвернувшись от машины, подмигнул Джорджу и подтолкнул его к двери. С минуту он постоял в нерешительности, глядя на меня, затем произнес:
1: «Надеюсь, ты сам знаешь, что делаешь, Уолтер».
0: Я тоже надеялся, но не сказал ему об этом, а лишь прислушался. Он отправился в контору и сел за стол ждать. Я раскрыл одну из принесенных книг, вырвал первую страницу и положил на пюпитр. Внезапно я просто подпрыгнул от неожиданности, стали вываливаться матрицы. Рывком подскочил подъемник, и Этаоин Шердлу выплюнул на приемный столик первую строку, затем вторую, затем третью. Я сидел и потел. Минутой позже я перевернул страницу, потом вырвал новый лист и положил его на пюпитр. Наполнил металлоподаватель, очистил приемный столик, опять и опять. Первую книгу мы закончили к 10:30. Когда прозвучал звонок, 12 часов, я увидел в дверях Джорджа, видимо, ожидавшего, что я встану и пойду позавтракаю с ним. Но Этаоин продолжал отщелкивать матрицы, и я лишь качал головой, подавая на пюпитр все новые и новые страницы. Раз уж машина настолько заинтересовалась набираемым текстом, что забыла о собственном манифесте насчет рабочих часов и не остановилась на ленч, значит, все шло превосходно. Это означало, что моя мысль могла иметь успех.

0: час дня. Работа кипит. Мы начали четвертую книгу. В 5 часов мы кончили шестую и дошли до середины седьмой. Наборная доска была загромождена отлитыми строками, и чтобы освободить место, я принялся сбрасывать их прямо на пол и заваливать обратно в воронку. Звонок в 5 часов. Мы не остановились. Джордж снова заглянул в дверь. Он был исполнен надежд, но в то же время озадачен, и я снова махнул ему рукой, чтобы не мешал. Пальцы мои ныли. Я выдрал из книг слишком много листов. Руки мои ныли. Я сгреб и перенес слишком много металла. Ноги мои ныли. Я слишком много бегал между машиной и наборной доской. И все остальное ныло. Я слишком долго сидел перед линотипом. 8 часов. 9. С 10 томами покончено. Осталось всего 2. Должно сработать. И, наконец, сработало. Этауин Шердлу замедлил темп. Теперь он при наборе был внимательнее, задумчивее, что ли. Несколько раз останавливался, закончив предложение или абзац. Темп замедляется, замедляется. В 10 часов Этауин Шердлу остановился окончательно. Некоторое время его мотор еще слабо гудел, затем и этот гул стал затихать, так что его едва было слышно. Я стоял, не смея дышать, пока не убедился окончательно. Ноги у меня тряслись. Я подкрался к ящику с инструментами и достал отвертку. Затем вернулся к Этауину Шердлу и медленно, я был готов в любой момент отскочить, перегнулся через клавиатуру и вывинтил винт из 2-го подъемника. Ничего не произошло. Тогда я перевел дух и разобрал тисочки. Затем торжествующе крикнул: «Джордж!» Он влетел в типографию. «Бери отвертку и гаечный ключ», — приказал я. «Мы разберем его до последнего винтика и...» «Ну да, у тебя же на заднем дворе есть здоровенная яма. Мы свалим туда все и зароем. Завтра тебе придется купить новый линотип, но я думаю, ты не разоришься».
1: Он поглядел на части, которые я уже отсоединил и сложил на полу, сказал: «Слава тебе, Господи!» и пошел к верстаку за инструментами. Я двинулся было следом за ним, но вдруг обнаружил, что чертовски устал и повалился в кресло, а Джордж подошел и остановился возле меня.
2: «Как тебе это удалось, Уолтер?»
1: — очень почтительно спросил он. Я ухмыльнулся.
3: «На эту идею меня навела шишка, Джордж. Шишка у Будды. Шишка, да еще то, что линотип так активно реагировал на все, чему можно обучиться. Понимаешь, Джордж? Это был совершенно девственный ум, и в нем не было ничего, кроме того, что в него вкладывали мы.
1: Он набирает книгу по рабочему вопросу и сейчас же объявляет забастовку. Набирает любовную историю и требует, чтобы ему доставили еще один линотип.
3: Так вот, я накачал его буддизмом, Джордж. Взял в библиотеке и в книжной лавке все, что там было о буддизме».
2: «Буддизм? Какое отношение буддизм имеет?»
1: Я встал и ткнул пальцем в Этауина Шердлу.
3: «Понимаешь ли, Джордж, он верит в то, что набирает. А я накачал его религией, которая убедила его в том, что все суета-сует и что нужно стремиться к небытию».
1: «О, мани падме хум, Джордж.
3: Взгляни. Ему теперь наплевать, что с ним происходит, и он даже не замечает, что мы здесь. Он достиг нирваны и теперь созерцает собственный отливной аппарат».

0: То ли деревня, то ли хутор. Два дома, дорожки чистенькие, клумбы, то ли гаражи, то ли голубятни. Все обнесено громадной бетонной стеной, над которой клубы колючей проволоки. В этой стене теперь зияла здоровенная дымящаяся пробоина. Танк бы прошел запросто. Хотя прошел здесь всего лишь я. Трое лежали за пулеметом. Что они делали толпой у одного пулемета? Набрали мальчиков в интернете по объявлению. Еще один лежал за углом, и один висел по пояс из чердачного окна, покачивая длинными руками, как белье на веревке. Я обыскал трупы. Имена пулеметчиков мне ни о чем не говорили, но у них нашлись патроны. У молодчика за углом оказались целая аптечка и немного мелочевки, светошумовые гранаты и странного вида крест. Я взял его. Крест послушно перекочевал в левую колонку экрана и теперь вертелся там, загадочно поблескивая. Ключ, что ли? На ключ не похоже, хотя кто их знает, ключи бывают разные. Я подбежал к двери ближайшего дома и грохнул в нее сапогом. Дверь упала, и я вошел в темноту. Это было моей первой ошибкой. Вспыхнуло окно диалога, кто-то вызывал меня. «Стой, Терминатор 2000! Дело есть, Фашик!» Побежали по экрану зеленые буквы. Кто бы это мог быть? И что это за хамское обращение? Я снял пальцы с гашетки и переложил руки на клавиатуру. Это было моей второй ошибкой. Поверил фашисту. Я набрал «Терминатор 2000». «Че обзываешься, фашистский ублюдок? Кто такой и что тебе надо?» А пока я набирал, фашист, выходит, целился. Отвлек меня, значит. Когда я отправил ответ, раздался грохот. Меня била автоматная очередь из темноты. Рефлексы не подвели. Кисть рванула вправо и вниз, а мизинец уже щелкал кнопкой смены оружия. Да вот только гашетки в руке не было. Ногти впились в россыпь клавиш. А пока я снова нашарил взмокшей ладонью джойстик, пока вскинул гранатомет, понял, не успею. Хваленая защита, которую я выменял на прошлой неделе, таяла на глазах. Алая полоска жизни внизу экрана мигала, стремительно сокращаясь. Понятное дело, две автоматные очереди в упор. Но прежде чем жизнь потухла, я все-таки успел выстрелить разрывной, вмелькнувший на секунду фашистский комбинезон, чуть выше груди, обвешанный орденами со свастикой, в маленькую точку под воротником, где сходятся пластины бронежилета. А падая, увидел летящие во все стороны ошметки автоматчика. Все-таки умею. Первым делом я написал нашим «Терминатор 2000». Вычистил Р-118. Обыщите там, я в дауне. Отомстите за меня. Чмоки!
1: Утро в разгаре. В институт опять не успеваю. Кто меня просил лезть в этот сектор?
0: Я откинулся на спинку кресла, сцепил руки над головой и с хрустом потянулся. Со двора доносился утренний шум. Торжествующе визжал ребенок, и его визг носился за ним по двору кругами. Я поднял глаза. На выленивших обоях висела строгая рама. Семейные фотографии. А выше всех круглое волевое лицо с могучими бровями, тонко сжатые губы и взгляд, устремленный вдали вверх, словно этот человек в шлеме смотрит на далекий самолет, отрывающийся от земли. Поэтому я в детстве думал, что мой прадед был летчиком. Но мой прадед был танкистом. В 45-м погиб в боях под Смоленском. Осколком перебило трек, но оставались пушка и пулемет. Они могли вылезти, бросить свою машину и идти в тыл. Но они не сделали этого. Танк до темноты продолжал вести бой, прикрывая отступление наших войск. К вечеру кончились патроны. Тогда фашисты окружили танк, облили соляркой и подожгли. Вдруг раздался свист телефона. «Русаков Петр?» «Говорит Тимур Тяжевский», — сообщила трубка и вежливо оставила мне паузу на размышление.
2: «Кто-кто?»
0: «Fire Mission, я бьюсь под ником «Бригадир».
2: «Бригадир?» — изумился я. «Сам? Обалдеть! Привет! Что-то тебя неделю уже не было видно».
0: «Были дела», — перебил Тимур, и сразу стало ясно, что у такого человека действительно бывают дела. «Можем сегодня встретиться?»
2: «Встретиться?» — удивился я. «А ты из какого города?»
0: «Мы все из одного города. И ты, и Фокус, и Берта. Сегодня все и познакомимся. В полдень жду у почтамта, есть дело».
2: «А что за дело?»
0: «Правое дело. Тебе понравится. Надень удобные ботинки, придется много бегать».
2: «А куда бегать-то?»
0: Но трубка уже пиликала.

0: Снова прихватил морозец, и черные беггинсы хорошо скользили по льду. В наушниках клипсах ревели зашкаливающие гитары Мьюз. Я разбегался, бросал обе подошвы на тротуар, как на сноуборд, и катился несколько метров, балансируя руками, объезжая редких прохожих. Так и добежал до почтамта. Здесь никого не было, лишь на крыльце топталась древняя серенькая старушка, пытаясь опустить письмо в синий почтовый контейнер. Ее рука в замызганной варежке дрожала, и уголок письма никак не мог нащупать щель. Письмо она сложила военным треугольником, я и не знал, что до сих пор почта принимает такие. Наконец конверт вошел в щель, звонко лязгнула железная заслонка, и треугольный конверт ухнул на дно ящика. Судя по звуку, он сегодня был в ящике первым. Старушка тяжело вздохнула, скрипнула снежком под подошвами, а может пукнула, и в развалочку заковыляла со ступенек вниз, подволакивая короткие ноги в седых валенках. Я провожал ее взглядом, пока на крыльцо передо мной не запрыгнул толстенький румяный паренек примерно моего возраста, ну, 20 максимум. Одет он был в пуховик, а в руке держал массивный кожух фотоаппарата. Из его наушников гремел «Рамштайн». Я уважал эту группу за жесть и бьющий нерв, но слушать не мог, потому что хорошо знал немецкий и понимал, куда именно и насколько нелепо этот нерв крепится. Зато я не знал английского, а потому слушал Мьюз. Оглядевшись, толстяк заметил меня, и лицо его расползлось в улыбке.
1: «Терминатор 2000!»
0: Он сдвинул на затылок левый наушник и протянул руку. «Фокус?» Я пожал пухлую ладошку и хлопнул его по плечу. «Вот ты, значит, какой!»
1: «Тебе тоже бригадир звонил? Клевая идея собраться всей неубиваемой бригадой!»
0: «Неубиваемая, факт», — подтвердил я. «Все сынки перед нами. Кстати, слушай, а что за квадрат Р-118? Меня там грохнули сегодня».
1: «Меня там вчера грохнули», — кивнул Фокус. «А Берту позавчера».
0: «Бригадир сказал, что и Берту придет, прикинь. Интересно посмотреть на нее».
1: «Интересно», — кивнул Фокус. «Только готовься, что это будет не она».
0: «А кто?»
1: «Он».
0: «Ладно тебе», — обиделся я. «С чего ты взял?»
1: «Сильный боец. Девки так не воюют».
0: «Ты что, много видел, как девки воюют?»
1: «Не знаю, ну не так».
0: «А что сильный боец станет девкой подписываться? Это девка, только некрасивая».
1: «А почему некрасивая?»
0: «Красивые девки никогда такую фотку не ставят на юзерпик. Чтобы все придурки начали клеиться. Красивые девки и так по жизни все клеятся. У нас на курсе есть одна девка красивая. У нее в блоге, думаешь, фото? У нее там дерево. Просто дуб красивый сфоткан. Кто в курсе, тот в курсе. А остальным незачем. А у Берты фотка из журнала или кино. Шея голая, кусок сиськи виден. Так в интернете только уродины делают, чтобы кто-нибудь купился. Я однажды чуть не купился».
1: «Какая сиська? Дурак, что ли?» — возмутился Фокус. «Это плечо в кофте».
0: «Расскажи мне, а то я сисек не видел».
1: «Значит, не видел. Я изучал по пикселям плечо. Клянусь, Fire Mission».
0: Я почесал в затылке. «Посмотрю дома под увеличением, что там у нее».
1: «У него».
0: «У нее».
1: «Спорим?»
0: Фокус выкинул ладошку.
1: «Спорим. На 10 жизней и 5 аптечек».
0: «Да. Кто разобьет?»
1: «Я разобью».
0: Раздался голос, и взметнулся тупой носок ботинка, больно разбивая наши сцепленные руки. Перед нами стояла девушка странной и дикой красоты. Лицо у нее было в точности таким, как на той фотке. И это было действительно ее настоящее лицо. Огромные печальные глаза, острый и тонкий нос с горбинкой, надменно взлетевшие брови и копна черных волос до плеч, тонких, пушистых и запутанных. На ней была черная кожанка, из-под которой выглядывала пышная грудь, туго обтянутая майкой камуфляжной расцветки. Из вырезов полуперчаток хищно торчали голые пальчики, тонкие и красивые, с такими длиннющими, крашенными черным лаком ногтями, что становилось ясно, почему она носит именно полуперчатки. Пальцы одной руки сжимали длинную сигарету, пальцы другой — жестянку с 12-градусным тоником. Стройные ноги обтягивали черные кожаные штаны, туго закатанные под коленками, оставляя чуть-чуть для полоски розового тела, которое сразу скрывалось в шнуровке высоких ботинок, таких же мужских беггинсов, как у меня. На вид ей было лет 17, не больше.
2: «Обалдеть, какая красивая!» — выговорил Фокус.
1: «Поди подрачи, мальчик!»
0: Берта с вызовом уставилась ему в глаза, и Фокус отвел взгляд.
1: «Да ладно тебе, что ты ругаешься?» — примирительно сказал я, все еще потирая отбитую ладонь. «Нефиг про меня гадости говорить!»
0: «Извини, пожалуйста!» — пробурчал Фокус.
1: «Суки! Товарищи боевые!»
0: Берта отвернулась.
1: Два года каждый день вместе воевали, друг другу спины прикрывали, жизнями делились, аптечки дарили.
2: «Прости, пожалуйста», — пробубнил я. «Мы же не со зла».
1: «Ладно, забыли».
2: Берта глотнула из своей жестянки и протянула мне.
1: «Угощайтесь». «Ты Терминатор 2000?»
2: «Я». «А это Фокус».
1: «Догадалась». «А где бригадир?»
2: Словно в ответ за спиной призывно загудела машина. Мы резко обернулись и увидели черную «Волгу» с синим стаканом мигалки на крыше. Распахнулась передняя дверца, оттуда выглянул мужик лет 23 и кратко махнул рукой, приглашая нас внутрь. Я залез на переднее сиденье, Фокус и Берта назад.
1: «Дверь плотнее», — сказал Тимур. «Поехали».
2: Мы долго тащились по центральным улицам. Тимур сосредоточенно крутил баранку, изредка бросая косые взгляды в зеркала. Двигались только глаза, голову он держал прямо, не поворачивая ни на миллиметр. Глаза у него были серые и пронзительные. Красивое волевое лицо слегка портил давний шрам, словно со щеки содрали широкий лоскут кожи, а затем положили обратно, но чуть криво, в натяжку, отчего правый глаз казался слегка прищуренным.
3: «Бригадир, как ты узнал мой номер?» — спросил я, чтобы нарушить затянувшуюся паузу.
1: «Подумай, Петька».
2: «А как узнал мое имя?»
1: Тимур усмехнулся.
2: «А ты не продавал видеокарту несколько лет назад?»
1: «Ну да, когда-то я бросал объявление на форуме барахолки. Там указал имя, имейл и, кажется, телефон».
2: «Хороший боец, но плохой разведчик». Тимур прищурился.
1: «Да у меня и нет секретов», — обиделся я. «Подумаешь, тайна».
2: Некоторое время мы ехали молча, затем Тимур заговорил. Говорил он, обращаясь ко всем и ни к кому отдельно. И хоть говорил он вещи пафосные, но голос его звучал вполне по-домашнему.
1: «Братья», — говорил Тимур. «Каждый вечер мы брали в руки оружие и выходили на битву с врагом. Мы в совершенстве овладели приемами боя и тактикой. Наша бригада по праву считается сильнейшей в русском секторе. Нашу бригаду уважают даже в Европе и Америке. За два года я научил вас всему, что знал и умел сам. Мое имя Тимур Тяжевский. Я внук генерала Тяжевского, того самого, что брал когда-то Берлин. Хотя его имени вы не найдете в справочниках. Теперь я познакомлю вас друг с другом. Рядом со мной Петька Русаков, под ником Терминатор 2000. Учится на втором курсе физмата. Окончил немецкую спецшколу. В армии не служил».
3: «Тоже в интернете нашел?» — удивился я.
2: «За моей спиной Пашка Микуленко под ником Фокус. В этом году заканчивает полиграфический техникум, работает мастером фотостудии, дома играет на бас-гитаре. В армии не служил».
1: «Сильная разведка», — хмыкнул Фокус.
2: «Анка Каплан под ником Берта. Учится на первом курсе исторического. Хорошо рисует, любит мультики, аниме».
4: «В армии не служил», — язвительно произнесла Анка. «Это все?»
2: «Для начала хватит», — сказал Тимур. «Приехали». Он затормозил перед глухими воротами с облупившимися красными звездами на створках. Кажется, это была Хлебозаводская улица у черты города. Зажужжал сервомотор, и створки со скрипом разъехались.
5: «Здравия желаю, Тимур Иванович!» —
2: махнул из будки вахтер в солдатской куртке. Тимур кивнул, не поворачивая головы, проехал вглубь, немного попетлял вокруг плоских ангаров и мусорных баков, доверху набитых сизыми пружинами металлической стружки, и выехал к развалинам фундамента. Здесь явно начали строить здание, но, похоже, давно прекратили. Торчала лишь бетонная площадка в клочьях истлевшей опалубки и ржавые прутья арматуры, устремленные в небо нескладными пучками.
1: «За мной!»
2: Мы недоуменно пошли за Тимуром и спустились в подвал заброшенной стройплощадки. Прошли мимо подсобных дверей, обитых жестью, и очутились в комнате, отделанной вагонкой, казалось, будто попали внутрь гигантского ящика для снарядов. Низкий потолок, под балкой яркая лампа в железном наморднике, старый диван, а у стены на широком столе компьютер с громадным монитором, рядом военный электропульт с тумблерами и высокий черный цилиндр. И все это опутано проводами.
1: «Интересно, какой там процессор?»
2: «Рассаживайтесь», — кивнул Тимур. Мы сели на диван, а Тимур на стул у монитора, положив ногу на ногу и сцепив пальцы на колени.
1: Еще в машине я заметил, что на правой руке двух пальцев не хватает, но сейчас казалось, что так и должно быть у человека, сидящего в подобном бункере.

0: компьютерного небытия. «Все знают этого человека», — произнес Тимур.
1: «Это не человек»,
0: — зло поправила Анка. «Мы знаем имена всех крупных фашистских палачей», — я пожал плечами. «Что мы про него знаем?» — продолжил Тимур. «Смеешься, что ли?» «И все-таки...» Я пожал плечами. «Анфюрер НСДАП Отто Карл Зольдер, фашистский преступник, садист и палач». «Садист и палач». Тимур щелкнул по клавишам. Картинка сменилась. В бункере вдруг стало очень холодно, я глубже запахнул кожанку. Тимур долго смотрел на меня, ожидая, что я продолжу, но я смотрел в пол. И Тимур продолжил сам. Карл Отто Зольдер родился и вырос в баварском городке Кройцнах. Окончил колледж в Нюрнберге и получил диплом хирурга. Вступил в нацистскую партию и ушел в политику. Он не только подписывал бумаги об уничтожении миллионов, но и сам любил работу палача и приводил в исполнение собственные приговоры. Он вырезал глаза осужденным, отрывал пальцы, выламывал ребра и лил кислоту на открытое сердце, наблюдая, как жертва корчится в судорогах. Людей он делил на две категории – годный человеческий материал и материал, подлежащий уничтожению. С теми, кого он не считал людьми, он мог делать все. На этом снимке анфюрер самолично выдирает кишки у 12-летней девочки, дочери лидера сопротивления, взятой в заложники. Это вы и так знаете. Ты, Петька, подними, пожалуйста, взгляд и посмотри. Ты никогда и нигде не увидишь снимков такого качества.
1: «Не хочу смотреть», — сказал я сквозь стиснутые зубы. «Он давно сдох».
0: «Дожил до 83-х», — возразил Тимур, повернув запястье и глянув на большие командирские часы. «Жил на собственной вилле в Латинской Америке, ел папайю и устриц, запивал чилийским вином, читал журналы, смотрел телевизор и умер своей смертью от инсульта, собственной постели в окружении семьи и охраны. С улыбкой на губах умер, как рассказывали».
1: «А к чему все это?» — спросил я.
0: «Фашистских подонков мы в Fire Mission мочим. Сегодня же мы собирались познакомиться. А такая мразь недостойна, чтобы мы ее обсуждали, правильно?» Тимур задумчиво смотрел теперь только на меня.
1: «Скажи, Петька, ты бы смог его убить?»
0: Он сменил кадры, на экране снова появился молодой Отто, митингующий с трибуны. «Нет», — ответил я.
1: «Нет».
0: Тимур задумчиво цыкнул зубом. «А почему?»
1: «Потому что когда он умер, я еще не родился».
0: «А если тебе дадут возможность попасть в ту эпоху и убить его?»
1: «Анфюрера? Карла Отто Зольдера? Фашиста, садиста, убийцу миллионов? Да с удовольствием!»
0: Тимур перевел вопросительный взгляд на Анку.
2: «Маразматический вопрос», — сообщила Анка.
1: «Разорву, как щенок, прокладку».
0: Тимур перевел взгляд на Пашку.
1: «Бригадир», — сказал Пашка. «Ты уж объясни непонятливым, к чему все это? Новая версия Fire Mission вышла?»
0: «Я спрашиваю, ты бы убил его, если тебе дадут в руки такую возможность?»
1: «Странный вопрос».
0: «Да или нет?»
1: «Да». «Кого тогда убивать, если не таких анфюреров?»
0: «Спасибо, друзья». Тимур встал, положил трехпалую ладонь на макушку черного цилиндра и снова искоса глянул на часы. «Такая возможность у нас сегодня есть. Вы меня простите, что я не смогу объяснить подробности. Пришлось бы рассказать слишком много такого, чего вам не надо знать для вашей же безопасности». Тимур снова обвел нас взглядом. Мы молчали. Fire Mission приучает к военной дисциплине, когда бригадир объясняет задачу. Тимур продолжил. «Через полчаса прямо отсюда мы попадем в Германию начала 30-х. Наша цель — Карлотто. Миссия точно рассчитана и спланирована, я убил на это 2 года. Сколько бы ни длились все части миссии, час, два, сутки, мы вернемся сюда в тот же миг, когда ушли. Я не предлагаю поверить на слово и не предлагаю задавать вопросы. Слишком мало времени даже на инструктаж. Я подчеркиваю, эта миссия не игровая. Если вы сломаете ногу, вы ее сломаете на самом деле, ясно? Я собрал бригаду лучших бойцов русского сектора, но эта миссия добровольная.

0: Мы не получим за это ничего. Даже благодарности человечества. Понятно? Нам представилась такая возможность, и мы это делаем, потому что наше дело правое. Кто не готов идти, тот останется здесь. Сейчас я принесу снаряжение, а вы подумаете над моими словами.
1: Лично я не держал в руках настоящего оружия, пробормотал Пашка.
0: Я тоже хотел это сказать, но стеснялся. Брось! Тимур поморщился и взмахнул трехпалой рукой. Я покажу, как пользоваться, там ничего сложного. Я знал людей, которые брали ствол впервые в жизни и били точно в цель. Я полтора года наблюдал, как кто проходит Fire Mission. Вы трое умелые бойцы, не трусы и никогда не предадите. А вместе мы слаженная бригада.
2: Пашка польщенно шевельнул мохнатыми бровями.
0: «А вот фотоаппарат придется оставить здесь», — вдруг сказал Тимур.
1: «Это еще почему?» — вскинулся Пашка. «Я без фотика никуда».
0: «Нет», — жестко сказал Тимур.
2: «Извини, брат, нет». Он вышел и тихо прикрыл дверь.

0: Я посмотрел на Анку. Она глядела в пространство, поджав губы, и по лицу было неясно, о чем она думает. Пашка тем временем проворно присел у компа на корточки, словно боясь трогать стул бригадира. Нажал кнопку, и на экране снова появился отвратительный снимок.
1: «Кончай смаковать», — сказала Анка. «Убери».
0: «Действительно, убери», — поддержал я. Но Пашка еще несколько секунд смотрел в экран и только потом сбросил кадр и тихо вернулся на диван.
2: «Видишь ли, какая штука», — задумчиво сказал он. «И даже не в том дело, что снимок цветной. Были и цветные камеры. И даже не в том дело, что снимали дешевой цифровой мыльницей с жестким объективом и встроенной вспышкой».
0: «С чего ты взял, на всякий случай?» — поинтересовался я.
2: «Да уж поверь мне», — усмехнулся Пашка. «Но дело-то не в этом. Все это можно подделать и нарисовать, если надо. Вот только зачем? Вся беда в том, что кадр неудачный».
0: Это было правдой. Хоть я и видел снимок всего секунду, но забыть такое нельзя. Не позировал Карл Отто, когда выдирал кишки девочки. Оборачивался от своего хирургического стола, удивленный и испуганный, и глаз у него был красный от вспышки, и рука подонка, сжимавшая окровавленный скальпель, размазалась и вышла из фокуса. А на дальнем плане, по ту сторону стола, белобрысый помощник анфюрера, он тоже не позировал. Отшатывался назад с выпученными глазами и прижимал ладонь к фартуку, словно пытался нащупать на поясе кортик или пистолет.
3: «Ну и что ты хочешь сказать-то?» Я посмотрел на Пашку.
2: «Мне бы в голову не пришло тратить силы, чтобы делать подделку так неудачно и в таком ракурсе. Таких подделок не бывает».
0: «Ну и?» — сказал я.
3: «Чуи!»
0: — повернулся Пашка с неожиданной обидой.
3: «Ему, значит, с хотиком туда можно, а мне нельзя?»
0: «Бригадир ему виднее», — пожал я плечами.
1: «Я иду в миссию», — вдруг сказала Анка. «А вы как хотите?»

Место, куда мы попали, оказалось небольшой детской площадкой в парке посреди лабиринта кустов. Аккуратные асфальтовые тропинки, засыпанные желтой листвой, струганные скамейки, но ни грязи, ни пыли, словно дорожки, скамейки, кусты и стволы деревьев здесь моют. Куда ни глянь, парк окружали далекие крыши домов, а вдалеке темнел острый конус ратуши, словно обугленный веками. Людей в парке не оказалось, только однажды мимо прошла мама с коляской. Поравнявшись с нами, рассеянно улыбнулась и сказала «Гутен морген». Тимур посмотрел на часы. Ровно через полчаса откроется дверь коттеджа Марты, его отсюда не видно. Отто попрощается и пойдет к своей машине. Машина у него казенная, партийная. Он же уже крупная шишка. Подпольная комната пыток у него уже есть, а личной охраны еще нет. Отто не афиширует связи с Мартой и намещает ее тайно. И фрау Марте ни к чему, чтобы соседи знали о ее связи с активистом национал-демократов. Их пока не очень любят. Когда Отто едет ночевать к любовнице, он оставляет машину на Ратхаус-плац, а утром возвращается через парк. Он не ждет нападений, но очень опасен. Смекалист, агрессивен. У него отличная реакция, он всегда носит с собой парабеллум и стреляет неплохо, об этом надо помнить. Теперь внимание. Тимур поднял ладони, три пальца уставились вверх, как стволы. Операция боевая. Если появится патруль или просто что-то, что может помешать, активировать кнопку. В каждый миг, во время всей операции, начиная с этого момента, вы должны быть готовы нажать кнопку, ясно? Мы кивнули. Теперь запомните, это не Fire Mission. Это Германия, населенная живыми людьми. Даже полицейский патруль не повод для стрельбы на поражение по живой силе. Мы не налетчики и не разбойники. Мы миссионеры. Наше дело правое. Наша миссия чиста и бескорыстна. Наша цель – фашистский палач Отто. Никто, кроме Отто, из местного населения не должен пострадать ни при каких условиях. Ясно? Ясно. Тимур заглянул в глаза каждому. «Я выхожу навстречу Отто и привожу приговор в исполнение. То есть, не вступая в контакт, расстреливаю на поражение. Затем контрольный выстрел. Когда я подниму руку, вся группа уходит. Далее, запомните, вся операция проводится молча. Сейчас у нас не будет времени зачитывать ему приговор. Мы это сделаем, но в другой миссии». «А нам что делать?» – деловито спросила Анка, поправляя узи, вылезающие из-за отворота куртки. «Ваша задача в первой миссии – наблюдение и прикрытие. Пашка и Анка сидят вон на той скамейке в обнимку и изображают пару». Меня слегка кольнуло, что сидеть в обнимку с Анкой Тимур отправил не меня. Я сам удивился, почему это меня волнует такая мелочь. «Теперь ты, Петька. Твоя позиция за этими кустами. Он не должен тебя заметить ни при каких условиях. Отто пройдет мимо, и ты окажешься в тылу. Это твоя задача. И только если что-то пойдет не так, и он побежит назад, ты имеешь право на выстрел. Ясно? Все, разошлись. И на всякий случай помните. Это сегодня вечером он поедет в ставку и вырежет кишки у дочки лидера сопротивления».

0: Наконец, вдали послышались шаги и голоса. Я осторожно выглянул. По тропинке шли двое и негромко разговаривали. Человек в черном плаще, несомненно, был Отто, но рядом с ним шагала молодая женщина. Было ей, наверное, лет 25, но тот особый покрой платья, который мы привыкли видеть только на фотографиях бабушек, заставлял воспринимать ее как существо древнего возраста. Я вжался в холодную осеннюю землю. Рукоять потертого узи, переведенного на стрельбу одиночными, взмокла и холодила ладонь. А особо мешал громоздкий эбонитовый кирпич, пристегнутый на животе специальным ремнем. Казалось, стоит мне вжаться в землю сильнее, и кнопка нажмется сама. Хотя я успел рассмотреть эту штуку и знал, что кнопку просто так не нажать. Утоплена глубоко в корпус прибора. А вокруг по корпусу тянется надпись «Арабская вязь, тонкая и бережно выгравированная на эбоните. Ручная работа». И такая же строка у всех остальных, я специально сравнил. Шаги приближались, сминая листву. И вскоре я начал различать обрывки разговора.
1: «Жертвуешь себя?»
0: «Сложа руки. Наше дело...»
1: «Отто...»
0: «Высшей справедливости. То... интересы своего собственного я ставит выше, нежели жизнь. О нашей несчастной стране и нашем несчастном народе!»
1: «Даже сейчас?»
0: «Марта, моя милая, маленькая Марта, оглянись вокруг!» Германия не является больше мировой державой. Наша страна теряет остатки своего величия. Весь мир видит в нас рабов. Видит в нас покорных собак, которые благодарно лижут руки тех, кто только что избил их. От этого нельзя отмахиваться. На это нельзя закрывать глаза. Наше бездарное правительство растоптало ногами всякую веру во все святое. Оно смеялось над правами своих граждан. Обманула миллионы своих самых преданных сыновей, украв у граждан последнюю копейку. Поравнявшись с моими кустами, Отто вдруг остановился. Остановилась и Марта. Отто резко взял ее за плечи и развернул, хищно глядя в лицо. А затем отстранился, гордо засунув руки в карманы плаща. «Ты видишь, в чьих руках сегодня находятся и власть, и пресса, и культура? Еврейские олигархи! Еврейский биржевой капитал стремится полностью подчинить германский труд, чтобы выжимать из немецкой рабочей силы последние соки. Они шаг за шагом превращают государство в свое безвольное орудие, пользуясь методом так называемой «западной демократии», либо методом прямого угнетения в форме русского большевизма. Ныне я уверен, что действую вполне в духе Творца Всемогущего. Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божие». Если бы марксизм стал основой всего мира, это означало бы конец всякой системы, какую до сих пор представлял себе ум человеческий. Если наш народ и наше государство действительно станут жертвой этой хищной и кровожадной еврейской тирании, то этот спрут охватит щупальцами всю землю. И наоборот, если Германии удастся избежать этого ига, тогда можно будет считать, что смертельная опасность, угрожающая всему миру и всем народам, сломлена.
1: «Отто, зачем ты мне повторяешь одно и то же?»
0: Марта поправила рукой челку.
2: «Марта, мое маленькое сокровище. Когда я говорю тебе, я говорю всей немецкой нации. Что мы сможем противопоставить той пропасти, в которую катится наш народ? Только единение тех, кто думает иначе и не считает возможным отмолчаться. Клин вышибают клином. Навстречу лесному пожару пускают встречный пал. Слово отражают словом. Всякое великое движение на земле обязано своим ростом великим оратором, а не великим писателем. Главное — нерв, настрой. Когда я пытаюсь убедить тебя, я пытаюсь убедить массы. Психика широких масс — это психика женщины. Масса чувствует себя удовлетворенной лишь таким словом, которое не терпит рядом с собой никакого другого. Самые мудрые идеи ни к чему не приведут, если у нас не хватит физической силы их защитить. Террор можно сломить только террором. Мы ведем борьбу за такую великую идею, за которую не грех отдать последнюю каплю крови. Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Карл Отто капут!» — громко произнес Тимур, появляясь из-за поворота.
0: Сперва я подумал, что Тимур выстрелил и попал Отто в бедро. Карман плаща, в котором Отто держал руку, взорвался, разбрасывая куски ткани, и через долю секунды в воздухе распластался грохот выстрела. И лишь когда из него вылез ствол парабеллума и раздался второй выстрел, я все понял. А подняв взгляд, понял, почему не стреляет Тимур. Свободной рукой Отто держал Марту за шею и, полуобняв своим плащом, загораживался ее телом. До Марты тоже не сразу дошло, что происходит. Лишь через секунду она оглушительно завизжала, но ее визг утонул в третьем выстреле. Тимур был прав, когда говорил, что Fire Mission дает отличную боевую подготовку даже тем, кто никогда не держал в руке ничего крепче джойстика. Я почувствовал себя в игре знакомый и привычный. И меня не смущало, что перед глазами нет рамки монитора, а рукоять джойстика непривычно плоская и холодит ладонь. И не имело значения, что стрелять в этой игре положено указательным пальцем, а не большим. Мозг сам переключил в голове сигнальные каналы, не тревожа сознание пустяками. А я сделал все как надо. Без губительной суеты, одним точным движением ствола уложил точку прицела на висок Отто, и в следующий миг, когда рука послушно окаменела, нажал спуск. Правда, перед тем, как голова Отто дернулась, он еще успел выстрелить из своего парабеллума в четвертый раз. Затем его колени подогнулись, и он опрокинулся на спину, как длинное нескладное полено. Я сделал еще два контрольных выстрела, превративших макушку Отто в кашу, когда издалека раздался крик Тимура «Уходим!». Последнее, что я увидел, уже нащупывая кнопку, это была Марта. Она упала на колени и расставила руки крестом, пытаясь уже сама своей грудью заслонить Отто. А последнее, что я услышал, был ее крик, полный священного ужаса.
3: «Не смейте! Не смейте! Так нельзя!»

0: Леонид Каганов. Дело правое. Часть вторая. Окончание. Я был уверен, что мы вернемся в бункер, но очутились мы в теплом лесу. Дышалось здесь по-весеннему. Солнце палило ярко, пробиваясь сверху сквозь листву. Ветерки дули, казалось, сразу со всех сторон. И от чего-то закладывало уши. Под ногами была не земля, не трава и не мох. Сплошной светлый ковер из коры, щепок и прочего деревянного мусора, сухого и пропаленного солнцем.
1: «Ес!»
0: — крикнул Пашка и с восторгом хлопнул меня по плечу.
1: «Мы сделали это! Мы уничтожили анфюрера!»
0: А потом он уставился куда-то за мою спину. Я резко обернулся. На земле сидел Тимур, стиснув зубы. Ладонью он сжимал простреленное плечо, и эта рука была в крови. Хоть я помнил, что двух пальцев не хватало и раньше, все равно выглядело страшно. В крови было и само плечо, и весь рукав. Кровью залит был даже УЗИ, валяющийся рядом на земле. Мы, не сговариваясь, бросились к нему. «Без паники», — негромко скомандовал Тимур. «Пашка, рюкзак ко мне». Тимур порылся в рюкзаке окровавленной рукой, не глядя, вколол себе в плечо один тюбик. «Сквозное, пулевое, кость почти не задета». «Чего ты смотришь, Анка, бинтуй! Миссия продолжается». Несколько минут Анка сосредоточенно бинтовала плечо.
2: «Почему их было двое?» — вдруг спросила Анка.
0: «Почему, почему?» — поморщился Тимур, то ли от боли, то ли от вопроса.
1: «Откуда я знаю?
0: Нельзя все спланировать до мелочей. Петька, объявляю благодарность. Спас миссию».
2: «Тимур, а где мы сейчас?» — спросил я тихо.
0: «В Аргентине. 79-й год. Миссию у нас три подряд. Остановить, наказать и предотвратить. Первую мы выполнили. Третье — нажатие кнопки и дома. Кому надо домой, волен идти».
2: «Часто ты так ходишь в эти... в миссии?» — спросил я.
0: «Как и ты первый раз. Следующее окно у нас откроется через полтора года».
2: «Снова Отто?
0: Зачем? У меня длинный список подонков. Дантес, который застрелил Пушкина, надел перед дуэлью кольчужку. Дома покажу снимок. Есть один генерал чеченской войны, который... Ладно, неважно».
2: «Слушай, бригадир, — спросил Пашка, — а то, что мы делаем, повлияет на наш мир?»
0: «Откуда я знаю?» Тимур внимательно посмотрел на него.
2: «А тот, кто дал тебе пользоваться всей этой техникой, он знает?» — спросила Анка.
0: «Эту технику я взял себе сам, — отрезал Тимур. — И сам ей пользуюсь».
2: «А тот, кто ее придумал и собрал?»
0: Анка умела быть настойчивой. Тимур повернул голову и долго смотрел ей в глаза. «Они оба мертвы», — произнес он отчетливо.
2: «Давно?»
0: — спросила Анка, не отводя взгляда. «Давно», — жестко произнес Тимур. «Тот, кто придумал, умер 7 января 1943 года в Нью-Йорке. В гостинице «Нью-Йоркер» на Манхэттене. В комнате 3327 на 33-м этаже. В возрасте 87 лет. От старости. Достаточно подробностей?» «А тот, кто собрал и отладил, погиб при землетрясении в Пакистане 3 года назад. У тебя еще много вопросов?» Анка промолчала. «Вперед, братья!» Тимур резко вскочил на ноги. «Нас ждет безнаказанный фашистский анфюрер!»

0: Я шел за Амкой и смотрел на ее ноги в черных кожаных штанах, на ремешок УЗИ на плече, на пышные волосы, которые колыхались в такт шагам. «Анка?» — спросил я негромко. «А че ты играешь в Fire Mission?»
1: «Чего и ты?» — тут же ответила Анка, не оборачиваясь.
0: «Ты девчонка».
1: «В куклы играть?»
0: «Ну, не знаю. Чем девчонки занимаются, кроме учебы? В кино ходят, рисуют».
1: «И рисую. И в кино хожу, и в теннис играю, и стихи пишу. И в парк хожу на деревянных мечах рубиться с эльфами».
0: Анка пожала плечами.
1: «Мне всего мало. Понятно?»
0: «И как ты все успеваешь?» — удивился я. «И учиться, и играть, и...» Я глотнул. «С парнями встречаться.
1: У тебя ведь есть парень?» 2 года бегал рядом, а сегодня начал яйца подкатывать».
0: Я прикусил губу, но тут вдалеке Тимур обернулся и поднял здоровую руку. «Разговоры», — сказал он, — «враги рядом». Дальше мы шли молча, пока пружинищий пол из белой древесной крошки не начал опускаться под уклон. То там, то сям, разрезая древесный мусор, появлялись из земли острые углы камней. Могучие стволы поредели, и в этой прореде замелькала зеленеющая холмистая равнина. Мы остановились за высоченным каменным зубом, загораживающим равнину. «Ждать будем здесь», — скомандовал Тимур. «На открытое место без моей команды не высовываться, здесь все простреливается. Пашка, аккуратно положи рюкзак и достань подзорную трубу. Обогни скалу и осмотри равнину, но ползком». Пашка пожал плечами, лег на пузо и пополз, высоко отклячивая попу.
1: «А ты где воевал?» — вдруг спросила Анка.
0: Мы сперва подумали, что Тимур не расслышал вопрос или просто не хочет отвечать. «В Приднестровье», — неохотно произнес Тимур. «В Чечне. В Пакистане. Ушел в отставку старшим лейтенантом».
1: «У России разве есть части в Пакистане?»
0: «У России везде части». Тимур помолчал. «Пашка, давай назад, другим тоже посмотреть надо». Пашка приполз назад, все так же отклячивая попу, и вид у него был ошарашенный. Анка взяла трубу и уползла.
2: «Предупреждать надо», — пробурчал Пашка. «Я такую миссию проходить не научился. Тут рота нужна с танком».
0: «Не боись, игрок», — Тимур хохотнул. «Там нет гарнизона. Реально 2 кухарки и пара охранников-ветеранов. Они вечно спят, оружие хранят на чердаке. В этом климате нельзя не спать круглые сутки». До самой смерти никто не знал, где логово Отто. Со времен Второй мировой не было ни одного покушения. «Штурмуем перед рассветом». Вернулась Анка, и вид у нее был такой же недоуменный.
1: «Твоя работа? Как ты это делал?» — спросила она Тимура.
0: «Берешь Fire Mission, платный аккаунт и валяй», — самодовольно усмехнулся Тимур.
1: «Я почувствовал, что события уже давно идут мимо меня. Решительно вырвал из Анкины круг трубу, плюхнулся на пузо и пополз смотреть, что же они там увидели.
0: Предо мною вживую предстал таинственный квадрат Р-118. Хутор в центре котловины, окруженный лесом. Бетонный забор с колючкой и зубьями битого стекла, а за ним 2 дома и пара сараев. Я знал, что платные пользователи могут нарисовать свои игровые объекты, но подивился, насколько тщательно это было сделано. Правда, забор в реальности оказался не с колючей проволокой, а с зубьями битого стекла, вплавленными в бетон. Наверное, в библиотеке препятствий забора с битым стеклом не было, и Тимур расположил стандартный с проволокой. Но расставлены постройки были идеально точно. Я сложил трубу и ползком вернулся.
1: «Правда, лично моих там всего 3 будет, в дальнем углу от входа», — говорил Пашка. «На входе листочки специальные выдадут, проголосовать можно, так что, если мои вам понравятся, буду рад».
0: Анка кивнула мне.
1: «Петька, пойдем в субботу?»
0: «Куда?» — не понял я.
1: «У Пашки фотовыставка открывается в универе».
0: «Конечно, пойдем», — обрадовался я. Тимур принялся что-то вполголоса объяснять Пашке про объективы и фокус, а Пашка протестующе качал головой и усмехался. Анка лежала на земле, подложив под голову локоть, и все смотрела на меня.
2: «Ну, есть у меня парень», — задумчиво произнесла она.
1: «И что теперь? Он давно мне надоел».

0: Взрывчатку на забор Тимур крепил сам. Объяснил, что у нас нет опыта, чтобы работать с самодельным пластидом, который детонирует от чего угодно, хоть от температуры, хоть от удара. Перед этим он снова вколол себе обезболивающее, и простреленное левое снова помогало беспалой правой. Мы лежали на поле, вжавшись в короткую жесткую траву. В тишине тут и там скрипели предрассветные насекомые.
1: «Я вот только одного не пойму», —
0: вдруг задумчиво прошептал Пашка.
1: «Пока мы тот квадрат штурмовали, где Тимур был? Если это он нас тренировал, значит, мы его там видели?»
0: «И что?»
1: «Ладно, потом».
0: Раздался шорох, и к нам подполз Тимур.
2: «Пей фашистскую гадину», — сквозь зубы выдавил он. «Давай, снайпер».
0: Я аккуратно поймал на мушку бесформенное пятно, напоминавшее громадную жвачку, прилепленную на забор прохожим великаном, и плавно нажал спуск. Ощущение, надо сказать, вышло отличным. Один твой выстрел, и забор вдребезги. А дальше? Дальше включились рефлексы, которые мозг легко перенес в реальность. Перебежка, кувырок, и я прикрываю выстрелами, потом прикрывают меня, я снова бегу. Неожиданностью стал огромный мраморный док, что беззвучно выскочил из темноты на перезаряжающуюся под стеной гаража Анку. Его я срезал короткой очередью. Все шло по плану, хотя стрелять было не в кого. Мы с Анкой ворвались в первый дом. Я свернул в спальню, отдернул балдахин гигантской кровати и увидел пожилую чету, в ужасе кутающуюся в одеялах. Первые отблески далеких рассветных лучей осветили темные монголоидные лица, перекошенные ужасом и оттого напоминавшие пару печеных яблок. Было ясно, что это прислуга из местных индейцев. «Мы пришли не за вами», — отчетливо произнес я по-немецки заготовленную фразу. «Если хотите жить, сидите тут и не шевелитесь». Оба испуганно закивали. Я выскочил из спальни и столкнулся с Анкой, летевшей сверху по лестнице.
3: «У меня наверху Слушкины дети, девочка и мальчик», — протараторила Анка. «Идем по плану 2, я беру точку на чердаке».
0: «Бери», — кивнул я. На первом этаже я проверил, нет ли подвалов. Подвалов не было. Сверху раздался сигнальный выстрел. Анка взяла территорию из верхнего окна. И тогда я бросился ко второму коттеджу. На полпути я заметил краем глаза движение в беседке. Тут же упал на землю, перекувыркнулся. А когда вскочил, встретился глазами с крепким бритоголовым парнем нашего примерно возраста. Он поднимал дрожащие руки, и в глазах его таился катастрофический ужас. Это был совсем не индеец.
3: «Где остальные?» — рявкнул я. «Где твое оружие?»
0: Но ответить он не успел. На груди бритоголового появилось багровое пятно, и он упал.
3: «Банка, зачем?» — заорал я. «К нашим беги, идиот!» — раздалось из окна под крышей. «Нашел время беседовать!»
0: Она была права. Я влетел в разбитый дверной проем. Посреди гостиной лежал труп старика в ночной сорочке с простреленным черепом, а рядом валялся пистолет.
3: «Петька!» — послышалось сверху. «Давай сюда!»
0: Я взбежал по лестнице и увидел древнего старика с острой головой, поросшей редкими седыми волосинками. Не узнать его было невозможно. Рот старика был заклеен скотчем, но глаза словно заглядывали в самую душу, обжигая ядом, злобой, презрением, ненавистью и даже каким-то торжеством. Над стариком стоял Пашка и деловито вязал ему руки скотчем. Тимур сидел в углу под окном, изредка поглядывая на ту сторону двора.
3: «В первом доме только прислуга и дети», — доложил я. «Анка держит точку на чердаке. Во дворе был молодой бык, охранник, Анка его сняла».
2: «Правильно сделала», — сквозь зубы процедил Тимур. «Это его внук. На каникулах к дедушке приехал, гаденыш».
3: «У него что, и сын был?»
2: «Дочь», — неохотно ответил Тимур. «От Марты. Не наше дело, пусть живет старуха».
3: «А кто этот был на втором?»
2: «О!» — Тимур усмехнулся. «Это особый кадр. Комендант лагеря смерти Хемниц. Прибился к Отто уже после разгрома. Если интересно, напомни потом, я расскажу. Только не при Анке».
0: «Почему не при Анке?» Пашка распрямился.
3: «Готово!» — сказал он, рывком поднял старика на плечо и повернулся. «К машине?»
2: «К машине».
0: Тимур с натугой поднялся и осторожно посмотрел в окно.
2: «Полиция здесь будет скоро, они на взрывы реагируют. Во дворе не расслабляться. Тут мог быть еще адъютант. Он либо сдох, либо в отъезде. Берем вот тот драный джип с кузовом, видишь? На нем прислуга ездила за продуктами. Петька, выбьешь у них ключи? Есть, кивнул я. И вдруг послышался скрип половицы и такой же скрипучий голос.
3: «Хайль Золдер! Мой фюрер, мы умрем вместе!»
2: Прежде чем раздался выстрел, я уже летел на пол, а прежде чем стихло эхо, долбил очередью в это узкое лицо, возникшее в дверях, а справа грохотал автомат Тимура. И прежде чем гад упал, я вспомнил, где я видел это лицо. На той кошмарной фотографии, где молодой белобрысый помощник Отто стоял в окровавленном фартуке. «Бригадир!» — сказал я, брезгливо ощупывая окровавленный халат бывшего помощника в поисках ключей от машины. Понятное дело, ключей в халате не было. «Вы что же, с Пашкой подвал не вычистили? Или где он мог прятаться?» Я, наконец, обернулся. Привык в игре не разворачивать громоздкий обзор без необходимости. Но теперь обернулся, и слова застряли в горле. Пашка лежал в центре комнаты на спине, далеко раскинув руки. В уголке рта пузырилась тонкая струйка крови, а широко открытые глаза смотрели вверх. Рядом с ним на коленях стоял Тимур. Лицо у Тимура было мертвенным и вытянувшимся, а трехпалая рука отработанными движениями искала пульс на Пашкином запястье. Губы Пашки вдруг шевельнулись. Голоса не было, но я прочитал.

0: Тело Пашки погрузили в джип. В голове не умещалось, что он погиб. Казалось, просто вылетел из этапа игры, как бывало почти каждый день. Наверное, я мог сделать волевое усилие и убедить себя, что Пашка умер по-настоящему, но я решил об этом пока не думать. Похоже, то же самое чувствовали и Анка, и Тимур. Джип заехал в лес и остановился. Наконец пришло время анфюрера. Мы подтащили старика к дереву и примотали скотчем. «Последнее слово», — объявил Тимур и разрезал скотч на его губах. Анфюрер некоторое время молча разминал губы, а затем произнес:
1: «Я готов к смерти. Мне часто снилась моя смерть. Я летел в огненную бездну вниз головой, ногами кверху. Это было страшно. Сегодня я счастлив встретить смерть стоя. Я счастлив принять пулю врага как солдат, твердо стоя ногами на земле с гордо поднятой головой».
0: Тимур посмотрел на меня. «Я правильно понял, о чем он?» Я с отвращением кивнул.
1: «А давай-ка его привяжем иначе», — предложил Тимур. «Делов-то».
0: И хотя Отто не мог понимать русский, но словно бы почувствовал, о чем речь. Лицо его протестующе исказилось, но Тимур ловко заклеил ему рот. Мы перевернули Отто, поставив на голову, и вновь примотали к дереву. Анфюрер глянул на меня налитыми кровью глазами, а затем обреченно закрыл их и слабо-слабо улыбнулся. Тимур шагнул к Отто и начал сухо говорить. Сразу было видно, что он подготовил эти слова заранее. Язык он знал неважно, к тому же чувствовался сильный русский акцент, но говорил коротко и по делу.
1: «Я волен объявлять вердикт», —
0: медленно и отчетливо чеканил Тимур по-немецки, разбрасывая между словами длинные паузы.
1: «Карл Отто Зольберг, анфюрер НСДАП. Преступно-фашист, садист, убийца, воина-разжигатель. Мир не даст таким грехам прощений. Даст их смерть».
2: «Даст их смерть», — повторили мы с Анкой.
1: «Еще кто-нибудь хочет сказать?»
0: Тимур обернулся.
1: Я не собирался говорить, но вдруг что-то нахлынуло. Я говорил про немецкий народ, про наш народ, про прадеда, которого сожгли в танке, про Пашку, про дочку лидера сопротивления, которой он вырвал кишки, снова про Пашку. Говорил долго, все больше распаляясь, а в конце стал бить ногой анфюрера. Раз, другой, третий. По морде, по этой скотской морде, которая искалечила миллионы жизней.
0: Затем я взял себя в руки и обернулся.
3: «Я не знаю немецкого», — сказала Анка. «Я итальянский учила».
0: «Потом переведу», — смутился я. Главное, что он слышал. Анка шагнула вперед.
3: «Ну, а теперь я скажу», —
0: колюче произнесла она, засунула руку в карман кожанки и вдруг вынула тонкий ножик-раскладушку, щелкнув им в воздухе.
3: «Теперь послушай меня, сука, Карл Отто. В одном маленьком городке Нежин жил мой прадед, Иосиф Каплан, и его старшая сестра Берта. Родители их умерли рано, у них никого не было. Им ничего не светило в маленьком городке Нежин. Сестра с 14 лет пошла работать на швейную фабрику, чтобы братик мог учиться в школе. Он был очень толковым, мой прадед. Он брал интегралы в 12 лет».
0: Анка задумалась. «Вообще-то, — аккуратно вставил я, воспользовавшись паузой, — он вряд ли понимает по-русски».
3: «Это как раз не важно», — медленно ответила Анка, не оборачиваясь. «Он сейчас поймет. Все поймет. Но я не для него говорю, а для них. Берта вырастила моего прадеда, и он поступил в Ленинградский университет. А через много-много лет работал в группе, которая сделала советскую термоядерную бомбу. Но это потом. А пока он уехал, а Берта осталась в Нежине и вскоре вышла замуж за Бориса, учителя географии и музыки, толстый такой, лохматый, дети его обожали. И через год у них родилась девочка, дочка, которую назвали Анка. Меня тоже зовут Анка. А потом началась война. Бориса демобилизовали, но до фронта он так и не доехал. Эшелон попал под бомбы. Но Берта этого никогда не узнала. Потом из Нежина ушли советские войска, и туда пришли фашисты. Они ввели свои порядки, поставили своих полицаев, кого-то расстреляли для острастки, и жизнь продолжилась. Всем евреям они велели зарегистрироваться в управе и нашить на рукав желтые повязки, а иначе расстрел. И Берта пошла. Подумаешь, всего лишь зарегистрироваться.
2: Анка задумчиво провела сверкающим лезвием по старческой щеке Отто, выжив капельку крови.
3: А потом Берти и всем остальным велели собрать золото и ценные вещи и явиться на сборный пункт, чтобы отправиться в резервацию. Им сказали, что политика Германии предписывает евреям жить в резервациях. Особый приказ, подписанный Карлом Отто Зольдером. И тогда Берта взяла из шкатулки оставшуюся от мамы золотую брошку, одела Анку в яркое платье и повела на сборный пункт.
2: Анка вдруг рывком воткнула лезвие в печень Отто наполовину.
3: Их загнали в эшелон и везли неделю. Их не кормили, а воду давали раз в сутки. Там были старики, дети, много детей. Кто-то даже умер в дороге своей смертью. Счастливый.
2: Анка выдернула нож и воткнула его в живот Отто снова и снова. Вряд ли такое лезвие могло убить быстро.
3: И ты знаешь, что дальше было, Карл Отто Зольдер? Их привезли в лагерь смерти Хемниц.
2: Анка перешла на крик.
3: Их построили в колонну и повели по территории. Берта держала пятилетнюю Анку на руках, и Анка громко плакала. И тогда фашист из конвоя наотмашь ударил Анку рукой в кожаные перчатки и сломал ей нос.
2: Анка опустилась на колени и приблизилась к самому лицу Отто, переходя на шепот.
3: И тогда пятилетняя Анка сказала. Она сказала: «Мама, ты говорила, что Бог есть. Когда они нас убьют, ведь Бог за нас отомстит? Ведь Бог за нас когда-нибудь отомстит? Ведь Бог за нас отомстит!» Так сказала Анка. И это слышала тетка из того нежинского этапа. Большая, здоровая тетка, похожая на немку, которую фашисты оставили при кухне чистить картошку, которую они трахали каждый вечер всем гарнизоном. Она после войны нашла прадеда и рассказала ему.
2: Анка задумчиво провела лезвием по закрытым векам Отто, почти не касаясь их.
3: А потом их загнали в баню и раздели. И погнали по коридору в душевые. В руку каждому вкладывали на бегу кусок камня, говоря: вот мыло!» И быстро заталкивали в душевую. А когда затолкали последнего, задвинули железные двери, включили душ. И тогда из труб в той душевой начал идти газ. Наверное, маленькая Анка, хрипя и задыхаясь в этом аду, сжимала в ладошки камень и верила, что Бог отомстит. Да. Я все тоже думала, пока была маленькой, почему же он не отомстил? Почему он не отомстил? Он же Бог, а не камень!
2: Анка сжала зубы и наклонилась к самому лицу анфюрера.
3: А он отомстит, Отто. Он отомстит. Он — это я, понял? Бог послал тебе меня, чтобы я отомстила за ту крошечную Анку. Чтобы я сейчас смогла ответить на тот ее вопрос. Знает, сука, фашистская, Бог мстит! Он тормоз наш Бог! Он тормозит хуже, чем компьютер с 20 открытыми задачами, но когда он закончит свои задачи, он все равно отомстит в конце концов. Он не оставит ни одну мразь безнаказанной, да!
2: Анка с силой вогнала лезвие в глаз Отто, выдернула вместе с фонтаном крови и воткнула снова и снова и снова и в другой глаз, и в шею, и в живот, и в грудь, и снова в лицо. На мое плечо легла рука. «Пойдем, Петька», — тихо сказал Тимур. «Она нас догонит». Я повернулся и пошел за ним. Мы дошли до машины молча и сели. И только тогда Тимур произнес: «Я идиот». Я посмотрел на него, ожидая продолжения, но Тимур молчал. Мы еще долго сидели молча, и только когда из леса раздалась краткая очередь, Тимур спросил: «Ты тоже не понял, как он нас обманул?» И без интонации продолжил: «Садист, палач, бывший медик. Уговорил привязать себя вниз головой и тут же спокойно умер от своего инсульта». Анка забралась на сиденье, бледная, дрожащая и холодная, подавленная маленькая девочка. Липкой ладошкой она крепко-крепко сжала мою руку и беззвучно уткнулась в плечо. Тимур вынул из аптечки последний тюбик обезболивающего, а потом завел мотор. Джип выехал на шоссе.
3: Некоторое время мы ехали молча, а за окном мелькали то холмы, то эвкалиптовые леса, а затем начался горный серпантин. Вдруг сзади раздался вой сирен. Я обернулся. За нами летела полицейская машина, такой же ободранный сельский джип, только с мигалками.
1: «Рюкзак бросить, он больше не понадобится», — негромко скомандовал Тимур. «Автоматы крепче. Ремень безопасности проверить, чтобы его не было и нигде не цеплялся. Руку на кнопку возврата». «Есть», — сказал я. «Есть», — сказала Анка.
3: «Ждите команды», — произнес Тимур. «Уходить надо красиво». Машина, взрёвывая, поднималась все выше по серпантину, и после каждого поворота оказывалось, что полицейский джип нагоняет и нагоняет. Мотор у него оказался не в пример сильнее. Вдруг деревья кончились, и слева распахнулся обрыв, на дне которого расстилалась холмистая равнина, поросшая далеким лесом. Я и не заметил, как мы успели забраться так высоко.
1: «Когда-то я тоже думал, что все смертники — смертники», — загадочно произнес Тимур. «Начали! Раз! Два!»
3: Он резко повернул руль. Машина вылетела с дороги, на миг зависла в воздухе и начала медленно переворачиваться.
1: «Три!» — сказал Тимур и исчез.
3: Лобовое стекло полетело навстречу, в нем мелькнул далекий лес, и я надавил кнопку.

0: Вывалились мы на маленькую улицу немецкого городка. Редкие прохожие с ужасом шарахнулись в стороны. «Идем», — сказал Тимур и зашагал. Было видно, что идти ему тяжело, но он держится. Последняя миссия самая короткая, самая безопасная и самая важная. Я взял ладошку Анки, и мы пошли следом. «А раньше мы что делали?»
1: «Раньше мы останавливали и мстили. Ты хочешь, чтобы фашистского палача Карла Отто Зольдера не было в истории человечества, когда мы вернемся? Тогда убей его!»
0: Тимур свернул во двор и остановился перед длинным двухэтажным домом. Из окон выглядывали испуганные соседи и галдели по-немецки, но так неразборчиво, что я не мог ничего понять. Тимур поднял ствол УЗИ в низкое серое небо и дал короткую очередь, строгую и повелительную. А затем высадил ногой хлипкую дверь и вошел внутрь. Пахло кислятиной. Тимур поднялся на второй этаж и начал пинать двери. Двери распахивались, и он заглядывал на миг внутрь, а затем шел дальше. Мы шли следом. Одна из дверей открылась сама, и оттуда высунулась любопытная голова белобрысого паренька лет 12.
1: Я сразу узнал этот взгляд, эти припухшие щечки, узкопосаженные глаза и злой изгиб маленького рта.
0: Тимур тоже узнал. Он крепко схватил пацана за ухо трехпалой рукой и поволок по коридору, не обращая внимания на вопли. Просто волок вперед, как мясо. Вскоре обнаружилась большая вонючая кухня.
1: Тимур швырнул Отто в угол и прижал ногой. «Петька, дай вон ту канистру!»
0: «Зачем?» — спросил я.
1: «За Пашку. За СССР, за Германию. За маленькую Анку. Раньше начнем, раньше закончим».
0: «Тимур, ну...» — вступилась Анка, но Тимур не дал ей договорить.
1: «Канистру, Петька!» — рявкнул он.
0: Я молча подал ему канистру, и Тимур стал лить желтую вонючую струю, то ли керосин, то ли бензин, на белобрысую голову, куртку и штанишки визжащего Отто. А затем пинком отбросил верещащего Отто, чиркнул спичкой и кинул ее вперед.
1: Навстречу рванулось пламя, и мальчишка тут же превратился в жарящий факел, крутящийся по полу в агонии. «За Пашку», — сказал Тимур. «За то, чтоб никогда не было войны. Сгори в аду, будущий анфюрер!»
2: «Жесть!»
0: осуждающе произнесла Анка и отвернулась.
1: «Наше дело правое», — отрезал Тимур.
0: «Коза Ностра правое зло», — пробурчала Анка.
1: «Чего?» — удивился я.
0: «Коза Ностра в переводе «наше дело». Не знал?»
1: «Хватит», — оборвал Тимур. «Дома отворчишься. Нам надо закончить».
0: Факел тем временем последний раз плюнул искрами и погас. Похоже, жидкость слишком быстро выгорела. Обожженный мальчик теперь казался еще более тощим и жалким. Лицо его почернело и скорчилось так, что я не смог разглядеть, открыты ли его глаза. Похоже, он был без сознания, мелко дрожал и подергивал конечностями.
1: «Жесть!» — снова произнесла Анка. «Он же еще ничего не сделал!» «Он сделает, Анка, поверь! Этот сделает!»
2: «Можно было просто застрелить!»
1: «А как же Бог?» — повернулся Тимур. «Как же маленькая Анка с камушком в руке?»
0: Он повернулся ко мне.
1: «А ты, Петька? Жесть, да? Как же прадед в танке?»
2: «Так нельзя!»
0: Анка сжала зубы.
2: «Пристрели его, он мучается!»
0: Она подняла свой автомат и нервно нажала спуск. Раздался сухой щелчок. Магазин был пуст. Мы не успели ничего сказать, как Анка рывком схватила со стола большой нож, с силой вонзила в живот маленькому Отто и рванула. Брызнула кровь. Тесак вытащил из раны клок внутренностей, таких же багровых и страшных, как на той дикой фотографии.
1: Но в этот момент черный кирпич на ее поясе взорвался миллионом осколков и одновременно грохнул выстрел.
0: Я обернулся. В дверях стоял полицай с вытаращенными глазами. Он обеими руками держал дымящийся пистолет.
1: Я вскинул УЗИ и ответил короткой очередью, оборвавшейся на середине. Магазин был пуст. Вдалеке раздались приближающиеся крики. «Домой!» — властно приказал Тимур, кладя трехпалую руку на пояс. Пояс отстегнулся, и Тимур, не глядя, швырнул свой кирпич с кнопкой Анки, а сам шагнул, заслоняя вход. «Домой!» — рявкнул он. «Приказ бригадира!»
2: «Тимур!»
0: — истошно заорала Анка.
1: «Я не планировал возвращаться!» — отрезал Тимур. «Мне некуда и незачем. Моя миссия выполнена. Я родился не в вашей реальности».
0: «Я так никогда и не узнаю, соврал бригадир или нет».

0: В бункере было спокойно. Мерно гудел компьютер, на столе поблескивал Пашкин фотоаппарат. Анка плюхнулась на диван и обхватила руками коленки. Ее трясло. Я обнял ее за плечи, и мы долго-долго сидели молча. Затем нашли умывальник и смыли кровь и грязь с кожаных курток. Я распахнул ящик, из которого Тимур вынимал пакет самодельного пластида. Как я и думал, пакет там был далеко не последний. Я облепил белой массой клавиатуру, компьютер, военный пульт, жужжащий черный цилиндр с непонятной арабской вязью на корпусе и толстенный в руку толщиной аспидно-черный кабель, уходящий из цилиндра как хвост в пол, вглубь, в землю. На все это я положил кипятильник и включил его в розетку. «Уходить надо красиво», — как говорил бригадир. «Идем», — кивнула Анка. Мы вышли из бункера. Здесь по-прежнему стоял хмурый осенний день. Не было только «Волги» с мигалкой. Взявшись за руки, мы дошли до проходной. Створки ворот оказались приоткрыты, и мы вышли на улицу. Вслед высунулся запыхавшийся охранник.
1: «Эй!» — кивнул он. «Вы откуда?»
0: «От Тимура Ивановича».
1: «Кого?» — переспросил охранник. «Кого?»
0: Мы ускорили шаг, и вскоре рядом притормозила маршрутка, словно понимая, что если кто-то идет пешком по этому району, то не ради прогулки, а желая поскорее уехать. Мы доехали почти до самого центра, когда далеко-далеко раздался далекий хлопок.
2: «Помнишь, — сказала Анка, — Пашка говорил про Тимура в квадрате Р-118, когда он воевал против нас?»
1: «Он тренировал нас, — возмутился я.
2: «Не об этом», — поморщилась Анка. «Ты его видел?»
1: «Ну, кто-то из фашистов. Он же играл за фашистов, чтобы нас...»
2: «А как играть за фашистов?»
1: «Ну, если зарегистрироваться как фашист».
2: «Где на сайте Fire Mission регистрируют фашистов?»
1: Я задумался. «Не видел, если честно. Но откуда-то они берутся в таком количестве?»
2: «Вот именно. Я сейчас тоже поняла. Смешно, мы никогда не задумывались, откуда берутся фашисты, пока были в одной команде. Так вот, слушай, никто и никогда не назовет себя фашистом, даже последняя мразь. Фашист появляется, когда ты направляешь свой ствол на игрока другой команды. Тогда ты видишь на нем фашистский мундир, а он видит фашистский мундир на тебе».
0: Я задумался.
2: «Выйдем здесь, тут интернет-кафе и пирожные».
0: Анка дернула меня за рукав. Я знал это кафе, хотя не любил его. Анка сразу полезла в поисковик, и я пошел к бару и долго ждал, пока неповоротливая буфетчица копалась в подсобке. Когда я вернулся, Анка сидела, закрыв голову ладонями. «Устала?» Я поставил рядом с клавиатурой два дымящихся стакана, накрытых пирожными, и положил ладонь на ее плечо. Анка подняла голову, и я отшатнулся. Ни кровинки не было в этом лице, зато из прокушенной насквозь губы

0: Или Отто?
1: Анка всхлипнула и низко опустила голову.
2: «Так нам ничего не удалось?» — спросил я. «Все осталось, как было?»
0: «Нет»,
1: — глухо сказала Анка.
0: «Никак было. Война началась на 4 года раньше. Длилась не 2 года, а 4. В нашей стране погибло не 10 миллионов, а больше 20. А концлагеря те же. И палачи.
2: Пойдем отсюда, я не могу больше».
1: У монитора сиротливо остались 2 дымящихся стакана, накрытых пирожными. Выйдя на улицу, Анка снова всхлипнула, прижав нос рукавом кожанки, и посмотрела на меня мокрыми глазами.
0: «Пойду»,
1: — сказала она виновато. «Когда мы теперь встретимся?» — тихо спросил я.
0: «Никогда»,
1: — Анка помотала головой.
2: «Почему?»
0: «Петька, понимаешь...»
1: Она набрала в грудь воздуха, осторожно взяла меня за отворот куртки и заглянула в лицо.
0: «Все могло быть иначе. А теперь мне надо пытаться выжить с этим и тебе. Чтобы выжить, я должна постараться все это забыть, чтобы ни фотоснимков, ни воспоминаний, ни одежды, никого, понимаешь? Иначе я умру. Понимаешь? Мы никогда не увидимся. Прощай, Петька».
1: Анка притянула меня за отворот куртки и поцеловала в губы долгим горячим поцелуем. А потом отвернулась и быстро ушла, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед, пока черная кожанка не скрылась за углом. На душе было неизмеримо гадко. А вот небо над головой неожиданно очистилось, и выглянуло солнце. Тусклое морозное солнце поздней осени. Я петлял по улицам, а солнце следило за мной сверху. А когда свернул к универу, солнечный диск загородил купол церкви. Я остановился и поднял голову. На колокольне виднелся большой крест, похожий на тот, что я подобрал в злосчастном квадрате Р-118, но так и не использовал. Но теперь я понял, на что он похож. Он был похож на прицел, через который меня выцеливало небесное солнечное око.
3: «Ну давай!» – прошептал я. «Нажимай! Чё ты медлишь-то? Или ты реально тормоз, как говорила Анка? Почему ты никогда ничего не делаешь? Вот я весь перед тобой! Я делал свое правое дело, пока думал, что оно правое. Я хотел помочь многим, а убил лишних 10 миллионов ни в чем не повинных. Разве может быть мне прощение? Давай, стреляй! Если ты есть, то чего медлишь? Убей меня! Я тебя сам прошу об этом! Кого, если не меня? Убей! Убей нас всех, Господи! Мы все такие, честное слово! У нас у каждого второго правое дело и святая борьба, у каждого пятого руки в крови! Мы недостойны! Уничтожь нас! Если ты есть, накажи! Замучай! Сожги на адской сковороде! Засунь вечное пекло за наши грехи! Мы недостойная мразь! Так сделай это! Сделай, если ты такой же, как мы! И твое дело правое!»

0: Если бы Дейл Йоргенсен не имел привычки отвлекаться на посторонние вещи, он бы ничего не заметил. Но поднимаясь в спальню, чтобы переодеться, он заметил газетный заголовок и на время забыл о своем намерении. Он присел на ступеньку и начал читать, однако ему не удалось сосредоточиться. Он слышал все, что происходит в доме. Брайан, его двухлетний сынишка, спал наверху, тяжело дыша во сне. Колли, его жена, месила на кухне тесто и тоже тяжело дышала. Они дышали в унисон. Резкие вздохи Брайана, доносившиеся сверху, тяжелые из-за заложенного носа, и глубокое дыхание Колли, трудившейся над тестом. Это навело Дейла на кое-какие мысли, и он совсем позабыл о газете. Он стал думать о том, часто ли такое бывает, чтобы люди так долго дышали в такт. Он стал размышлять о совпадениях. А потом, поскольку он всегда легко отвлекался, он вспомнил, что надо переодеться, и снова пошел наверх. Когда он спустился в джинсах и свитере, предвкушая хороший баскетбольный матч на открытом воздухе, ведь уже наступила весна, Колли крикнула:
1: «Дейл, у меня кончилась корица!»
0: «Куплю на обратном пути!»
1: «Мне надо сейчас!» — настаивала Колли.
0: «У нас ведь две машины!» — прокричал Дейл в ответ и закрыл дверь. Секунду он был недоволен собой, потому что не помог жене, но потом подумал, что уже и так опаздывает, а ей не помешает прихватить Брайана и прогуляться, она ведь совсем никуда не выходит в последнее время. Команда, в которую он играл вместе с приятелями из Always Home Products, выиграла матч, и он вернулся домой, ощущая приятную усталость. Дома никого не было. Тесто так поднялось, что выплеснулось на стол, а несколько больших кусков оторвались и упали на пол. Колли, похоже, не было уже давно. «Интересно, почему она задержалась?» — подумал Дейл. Потом позвонили из полиции, и он перестал удивляться. Колли то и дело по невнимательности пропускала знак «Стоп». На похоронах было много народу, потому что у Дейла была большая семья, а на работе к нему хорошо относились. Он сидел между своими родителями и родителями Колли. Монотонно звучали речи, и Дейл, который так легко отвлекался, думал о том, что из всех скорбевших лишь несколько человек по-настоящему горюют. Немногие хорошо знали Колли, она всегда избегала общественных собраний и увеселений. Она проводила все время дома с Брайаном, отлично вела домашнее хозяйство, читала книги и была, в общем-то, одинока. Большинство пришли на похороны ради Дейла, чтобы его поддержать. «Ощущаю ли я эту поддержку?» – спрашивал он себя. От друзей нет, они немногое могли сказать и чувствовали себя смущенными и растерянными. Лишь его отец сумел сразу выбрать верный тон. Он просто обнял Дейла и стал говорить о чем угодно, только не о его погибших жене и сыне, которые так искалечились в автокатастрофе, что гроб не открыли. Он говорил, как летом они отправятся порыбачить на верхнее озеро, а негодяях из континента.

Digital Hardware, считающих, будто 65-летний возраст выхода на пенсию должен распространяться и на президента компании. Говорил обо всем подряд. Но это было как раз то, что нужно. Разговор отвлекал Дейла от мысли о горе. Теперь он стал размышлять о том, был ли он для Колли хорошим мужем. Действительно ли она была счастлива, проводя целые дни дома, как наседка? Он старался вытащить ее куда-нибудь, пытался знакомить с новыми людьми, но она сопротивлялась этим попыткам. И в конце концов он задал себе вопрос, а знал ли он вообще свою жену, но так и не смог найти точного ответа. А Брайана он вообще не знал. Мальчик был умненьким и шустрым. В том возрасте, когда другие дети еще с трудом произносят отдельные слова, он уже выдавал целые фразы. Но разве они с Дейлом могли о чем-то поговорить?

0: Брайан дружил лишь с мамой, а Коля дружил лишь с Брайаном. В чем-то это напоминало дыхание в унисон. В тот последний раз, когда он слышал, как они дышат. Так, словно даже их тела существовали в гармонии друг с другом. Дейлу делалось немного легче при мысли о том, что и свой последний вдох они сделали вместе. Гармония продолжалась до самой могилы. Теперь их в полной гармонии опустят в землю в одном гробу, бок о бок, так как они проводили все время с рождения Брайана. Дейла опять охватила тоска. Он удивился, потому что ему казалось, он уже выплакал все слезы, но, как выяснилось, в запасе ждали еще целые потоки. Он не знал, от чего плачет. От того, что ему не хочется возвращаться в пустой дом, или от того, что он всегда жил как бы в стороне от своей семьи. Может, этот гроб в какой-то мере олицетворял отношения, давно сложившиеся между ними. Такие мысли показались Дейлу никчемными, и он позволил себе отвлечься. Он позволил себе заметить, что его родители тоже дышат в унисон. Они дышали тихо, еле слышно, но Дейл все равно заметил и оглянулся на них. Он смотрел, как одновременно поднимается грудь обоих. Это слегка разозлило его. Неужели дыхание в такт встречается так часто? Он стал присматриваться к остальным, но родители Колли дышали каждый сам по себе, да и дыхание самого Дейла подчинялось собственному ритму. Потом на Дейла посмотрела мать, улыбнулась, кивнула, словно желая передать ему что-то без слов. Дейл не очень хорошо разбирался в бессловесных посланиях. Многозначительное молчание и полный особого смысла взгляды всегда ставили его в тупик. В такие моменты ему хотелось проверить, застегнута ли у него ширинка. Вот, опять отвлекся и перестал думать о том, кто как дышит. Он не вспоминал об этом до самого аэропорта, где самолет задержали на целый час из-за технических неполадок в Лос-Анджелесе. С родителями ему было не о чем говорить. Даже болтовня отца перестала его занимать, и они почти все время молчали, как, впрочем, и большинство пассажиров. Рядом с ними молча сидели стюардессы с летчиком, тоже ожидая, когда же прилетит самолет. В таком глубоком молчании Дейл заметил, что его отец и летчик, сидевшие нога на ногу, покачивают носком в такт. Потом прислушался и уловил отчетливые звуки, наполнившие весь огромный зал ожидания, ритмичный шелест голосов многих пассажиров, вдыхавших и выдыхавших одновременно. Отец и мать Дейла, и летчик, и стюардесса, и еще целая толпа пассажиров, все они дышали в унисон. Дейл начал терять терпение. Ну как такое возможно? Брайан и Колли, сын и мать. Родители Дейла прожили бок о бок многие годы. Но как получается, что половина собравшихся в огромном зале ожидания дышит друг с другом в такт? Он заговорил об этом с отцом.
1: Странно, конечно, но, вероятно, ты прав, заметил отец, которого весьма позабавило необычное открытие. Отец Дейла вообще любил все из ряда вон выходящее.
0: А потом ритмичное дыхание сбилось. К самому окну подкатил самолет, люди зашевелились, поспешили на посадку, хотя по расписанию посадка уже полчаса как должна была закончиться. Во время приземления в Лос-Анджелесе самолет разбился. Из пассажиров выжила половина. Однако весь экипаж, многие пассажиры, включая и родителей Дейла, погибли, когда самолет врезался в землю. И тогда Дейл догадался, что ритмичное дыхание не совпадение и не результат особой близости между людьми. Оно — предвестие скорой смерти. Люди дышат в такт друг с другом, потому что и последний вздох совсем скоро сделают вместе. Он не стал никому рассказывать о своем открытии, но стоило ему отвлечься, как он принимался об этом размышлять. По крайней мере, лучше размышлять об этом, нежели сосредотачиваться на мысли, что теперь он остался один-одинешенек, хотя семья всегда значила для него очень много. Что никого из людей, с которыми он мог быть самим собой, больше нет. И нигде в мире он уже не будет чувствовать себя свободно. Гораздо легче думать о том, не сможет ли он использовать свое открытие, чтобы спасать людей. Следуя по одному и тому же бесконечно замкнутому кругу, он часто размышлял. Если еще когда-нибудь он заметит такую странность, он сможет предупредить людей и спасти? Но если бы я мог их спасти, разве дышали бы они тогда в унисон? Если бы я предупредил родителей, они полетели бы другим рейсом, размышлял он, и не погибли бы, а значит, не дышали бы в такт, и тогда я не смог бы их предупредить, и они бы не полетели другим рейсом, и тогда погибли бы и дышали бы в унисон, поэтому я бы это заметил и смог бы их предупредить. Эти размышления занимали Дейла куда больше, чем любые другие мысли, когда-либо приходившие ему в голову.
1: поэтому он не так легко отвлекался от подобных умозаключений. Это стало сказываться на его работе. Он работал медленнее, стал допускать ошибки, потому что был слишком поглощен тем, как дышат окружающие, секретари и прочие работники компании. Он ждал решающие минуты, когда они начнут дышать в унисон. Он обедал один в ресторане, когда вновь услышал дыхание в такт. Все вдыхали и выдыхали абсолютно синхронно. Дыхание в унисон доносилось от каждого столика. Несколько минут он прислушивался, чтобы убедиться, что не ошибся. Потом быстро встал и вышел. Он не стал задерживаться, чтобы расплатиться, поскольку все люди за столиками до самого выхода дышали в унисон. Само собой, метрдотель был недоволен, что посетитель ушел, не расплатившись.
2: «Стойте! Вы не заплатили!» — закричал он, выходя вслед за Дейлом на улицу.
1: Дейл не остановился. Он не знал, как далеко от ресторана надо отойти, чтобы избежать опасности, угрожавшей всем посетителям. Оказалось, у него просто не было выбора. Метрдотель остановил его всего в нескольких шагах от ресторана и попытался затащить обратно, но Дейл отчаянно сопротивлялся.
2: «Вы не можете так просто уйти! Вы должны заплатить! Что вы себе позволяете?» «Я не могу вернуться!» — воскликнул Дейл. «Давайте я заплачу! Заплачу прямо сейчас!»
1: Он уже стал дрожащими пальцами открывать бумажник, когда взрыв огромной силы швырнул наземь и его, и метрдотеля. Из ресторана вырвалось пламя, послышался крик, и здание рухнуло. Невероятно, чтобы кто-то из находившихся внутри мог остаться в живых. Метрдотель, поднявшись в ужасе, смотрел на Дейла, и по взгляду этого человека было видно, что ему медленно открывается истина.
3: «Вы знали!» — произнес он. «Вы знали!»
1: В суде Дейла оправдали. Последовали телефонные звонки от радикально настроенной группы, выявились факты покупки большого количества взрывчатых веществ в нескольких штатах, и другие люди были обвинены в этом преступлении и приговорены. Многое из сказанного во время суда, однако, убедило и самого Дейла, и нескольких психиатров в том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Он добровольно отправился в заведение, где доктор Говард Раминг много часов беседовал с ним, пытаясь понять природу его безумия, его зацикленность на дыхании как предвестники близкой смерти.
2: «В общем-то, я нормален, не правда ли, доктор?» — то и дело спрашивал Дейл.
1: «А что такое нормальность? Кто из нас нормален? Откуда мне знать?» — вновь и вновь отвечал доктор. Вскоре Дейл понял, что психиатрическая больница — не самое плохое место на Земле. Частное заведение, на содержание которого тратится немало денег. Большинство пациентов поступили туда по доброй воле, значит, тамошние условия должны были соответствовать самым высоким требованиям. Именно поэтому Дейл был чрезвычайно благодарен отцу за доставшееся ему по наследству состояние. В больнице он чувствовал себя в полной безопасности. Единственным связующим звеном с окружающим миром там служило телевидение. Постепенно, встречая в больнице самых разных людей и привязываясь к ним, Дейл начал приходить в себя. Его навязчивая идея мало-помалу бледнела, и он перестал внимательно прислушиваться ко вдохам и выдохам, к звукам чужого дыхания в попытках уловить общий ритм. Постепенно он стал прежним Дейлом, который легко отвлекался.
2: «Доктор, я почти излечился», — заявил он однажды во время игры в трик-трак.
1: «Я знаю, Дейл», — вздохнул доктор. «Должен признаться, я разочарован. Не потому, что ты выздоровел, пойми меня правильно. Просто ты стал для меня глотком чистого воздуха, свежим ветерком, уж извини за выражение». Они оба посмеялись. «Я так устал от пожилых дам, страдающих модными нервными срывами».
2: Дейл проиграл. Кости были не на его стороне. Но он принял поражение спокойно, зная, что в следующий раз выиграет, как выигрывал почти всегда.
1: Потом они с доктором Рамингом встали из-за стола и прошли в ту часть рекреационного зала, где стоял телевизор. Программу прервали из-за какого-то срочного сообщения, и смотревшие телевизор люди были явно взволнованы. Новости смотреть в больнице не разрешалось, прорваться сюда могли только экстренные выпуски. Доктор Раминг уже собрался выключить телевизор, как вдруг услышал, о чем именно говорят с экрана.
2: «Со спутников, способных уничтожить все крупные города Соединенных Штатов. Президенту предоставили список 54 городов, которые являются целями выведенных на орбиту ракет. Одна цель из списка будет уничтожена немедленно», — сказано в заявлении, чтобы продемонстрировать, что угроза серьезна и будет приведена в исполнение. Об этом уже сообщили силам гражданской обороны, и жители 54 городов должны подготовиться к немедленной эвакуации.
0: Потом последовала обычная череда специальных сообщений, анализ ситуации, но было видно, что сами журналисты сильно напуганы. Дейл, однако, не мог сосредоточиться на передаче. Его внимание привлекло нечто другое, куда более важное и срочное. Все вокруг, включая самого Дейла, дышали в унисон. Он попытался выбиться из общего ритма и не смог. «Это от страха», — подумал Дейл. «Из-за этой передачи мне стало казаться, что я опять слышу слитное дыхание». На экране, прервав вещание, появился диктор новостей Денвера.
2: «Дамы и господа, Денвер является одной из потенциальных целей ракетных ударов. По указанию городских властей сообщаем, что немедленно начинается плановая эвакуация. Следуя правилам уличного движения, выезжайте из города в восточном направлении. Если вы живете в следующих районах...»
0: Диктор замолчал и, тяжело дыша, стал слушать то, о чем ему говорили в наушнике. Диктор дышал точно в такт со всеми собравшимися перед телевизором людьми. «Дейл!» — окликнул доктор Раминг. Дейл продолжал дышать, чувствуя, как смерть нависла над ним, угрожая с неба.
4: «Дейл, ты слышишь, как мы дышим?»
0: Он слышал. Диктор заговорил вновь.
2: «Денвер стал первой целью. Ракеты уже выпущены. Пожалуйста, уезжайте немедленно. Не задерживайтесь ни в коем случае. Согласно оценкам, у нас в запасе менее 3 минут. О, Боже!»
0: И тяжело дыша, он вскочил с кресла и скрылся из поля зрения камеры. На станции никто не стал выключать телеоборудование. На экране все еще был виден отдел местных новостей, пустые стулья, столы, карта погоды.
2: «Мы не сможем спастись», — обратился доктор Раминг к тем, кто был в комнате. «Мы в самом центре Денвера. Единственный выход — лечь на пол. Постарайтесь укрыться под столами и стульями».
0: Все в комнате, объятые ужасом, подчинились его властному голосу.
1: «Вот ты вылечился, запинаясь», — проговорил Дейл.
0: Раминг изобразил подобие улыбки. Они легли рядом в центре комнаты, предоставив остальным укрытие под столами, потому что знали, от этого все равно никакого толка.
4: «Тебе здесь не место», — сказал Раминг. «Никогда в жизни не встречал более нормального человека».
0: А Дейл уже снова отвлекся. Перед лицом надвигающейся смерти он почему-то стал думать о Колле и Брайане, о том, как они лежат в гробу. Он ясно представил, как бешеным порывом ветра гроб вырвет из земли, как ослепительно белый взрыв, который скоро расколет небо и испепелит его в прах.
4: «Падет, наконец, последняя разделяющая нас граница, и я снова буду с ними», — подумал Дейл. «Мы снова будем вместе, так близко, как только возможно».
0: Он вспомнил, как Брайан учился ходить и, падая, плакал, а Колли говорила:
5: «Не надо каждый раз его поднимать, иначе он будет думать, что плачем можно добиться всего, чего угодно».
0: И вот Дейл целых 3 дня слушал, как Брайан без конца плачет, и ни разу не протянул мальчику руки, чтобы помочь подняться.
5: Ходить Брайан научился быстро, но теперь Дейла внезапно охватило непреодолимое желание взять мальчика на руки, чтобы тот уткнулся красным от слез личиком ему в плечо и сказать: «Не плачь, все хорошо, папа тебе поможет».
4: «Все хорошо, не плачь. Папа тебе поможет», — произнес Дейл вслух.
0: А потом вспыхнул белый свет. Такой яркий, что его было видно сквозь стены, как сквозь оконное стекло, да и стен больше не существовало, и все люди перестали дышать.
4: Но прежде, чем навсегда лишиться голосов, невольно закричали последним криком, чтобы потом умолкнуть навеки.
0: Их голоса подхватил стремительный ветер. Он вырвал из каждой глотки идеально гармоничные звуки и понес их вверх, туда, где в небе собирались облака, над местом, где когда-то был Денвер.
4: И в последнюю секунду, когда из его легких вырвался крик, а глаза от нахлынувшего жара выплеснулись из орбит, Дейл осознал, что, несмотря на свой дар предвидения, единственным, кого он спас, оказался метрдотель, жизнь которого не имела для Дейла ровным счетом никакого значения.
0: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Упражнение на дыхание», в переводе Любови Шведовой.

0: Рудольф Терентьевич всегда возвращался домой на метро. Он жил буквально в двух шагах от Серпуховской и не испытывал трудностей с транспортом. Конечно, он мог бы купить машину, зарплата нейрохирурга ведущей московской клиники вполне это позволяла. Но по окончании рабочего дня Рудольф Терентьевич не рискнул бы сесть за руль. Так повелось, что врачи в клинике на Пражской работали на износ. Зато и получали соответственно. Уже приближаясь к дому, он вспомнил, что обещал провести этот вечер с семьей. Растерянно полез в карман куртки за органайзером, посмотрел заметки. Так и есть. Органайзер пищал в 16:00 во время операции. Не судьба. Погода была хмурая, под стать настроению. Моросил мелкий въедливый дождик, пелена свинцовых туч плотно затянула небо. Рудольф Терентьевич тяжело вздохнул и ускорил шаг. Уже подходя к подъезду, подумал, что надо было бы купить подарок дочери. Если не получается уделить внимание, то хотя бы подарками время от времени надо откупаться. Дверь открыла жена. «Чувствует она, что ли, мое приближение?» – подумал Рудольф Терентьевич. На самом деле, когда он набирал домофонный код, в квартире звонил колокольчик. Но Рудольф Терентьевич об этом не знал. Не так уж часто ему доводилось бывать дома. Жена постаралась спрятать немой укор, промелькнувший во взгляде. Она понимала, что у него пациенты, что жизни людей зависят от ее мужа, но все равно было обидно. Выходя замуж, она не думала, что у молодого талантливого Рудика, как его все называли в институте, на первом месте всегда будет работа. Рудольф Терентьевич разулся, снял плащ и прошел в комнату. Дочь сидела за компьютером. Виртуальный шлем плотно облегал голову, руки девушки в эластичных перчатках слегка подрагивали. Она находилась сейчас где-то далеко, блуждая в дебрях сети, перемешанных с производными собственного подсознания. «Привет, Вера», — сказал Рудольф Терентьевич. «Как дела? Как учеба?» Дочь буркнула в ответ что-то неразборчивое.
1: «Сними шлем, когда отец с тобой разговаривает!» — крикнула из коридора мать девочки и тут же ушла на кухню разогревать борщ.
0: Дочь не отреагировала. Рудольф Терентьевич медленно подошел к рабочему столу дочери, положил ей руку на плечо и машинально отметил расслабленность мышц девушки. Взгляд его заметался по столу и наткнулся на зеленую капсулу, лежавшую около стопки тетрадей. «New Life. Новый наркотик. Путь к слиянию человека с компьютером». За последнюю неделю в клинику на Пражской попали уже 3 пациента с делирием, вызванным, по всей видимости, ньюлайфовым абстинентным синдромом. Дрожащими руками Рудольф Терентьевич выдвинул ящик стола, зачерпнул горстку маленьких зеленых капсул. Он выключил компьютер и снял с дочери шлем, положил ее на старый диван.

0: Зрачки Веры оказались расширены, дыхание было прерывистым. Рудольфу Терентьевичу подумалось, что это расплата за время, проведенное вне дома. А рука сама стала набирать телефон заведующего клиникой. Игорь Константинович Паухтин был врачом старой формации. Неприступный, как гранитная скала, он привык смотреть на людей сверху вниз. Все человечество делилось для него на пациентов нынешних и пациентов потенциальных. Причем, с точки зрения Игоря Константиновича, вторая группа людей делала все возможное, чтобы перейти в первую категорию. Став заведующим элитной клиникой, он ничуть не изменился, продолжал носить белый халат, хотя вполне мог бы позволить себе дорогие костюмы. К врачам он был требователен, но справедлив. В критический момент он всегда оказывал необходимую помощь, хотя после многие сотрудники клиники жалели, что эту помощь приняли. Ходить в вечных должниках у Игоря Константиновича не любил никто. Трубку заведующий снял почти сразу. Рудольф Терентьевич долго и сбивчиво объяснял ситуацию, однако, видимо, Игорь Константинович понял. «Хорошо, Рудольф». Игорь Константинович был единственным из сослуживцев, кто называл нейрохирурга просто Рудольфом. «В течение часа будет машина. Твои дочки помогут». «Мне нужно не в течение часа, а прямо сейчас», — сказал Рудольф Терентьевич и сам поразился собственной наглости. «Рудольф, дело не в проворот. Сказал «в течение часа», значит, будет в течение часа. Ты же врач. Сам понимаешь, мы не скорые. Хотя ты с четвертым кузнечиком работал когда-нибудь?» Кузнечиком назывался дистанционно управляемый аппарат для нейрохирургии. Как раз на четвертой модели этого аппарата Рудольф Терентьевич защищал диссертацию.
1: «Работал. И очень даже работал».
0: «Машина уже выезжает. Через 10 минут будет у тебя. Приезжай вместе с дочкой, для тебя есть работа». В трубке раздались короткие гудки. Рудольф Терентьевич прошел на кухню и залпом выпил стакан апельсинового сока. Хотелось чего-нибудь покрепче, но ему еще предстояло работать с кузнечиком. Когда от действий врача зависят человеческие жизни, даже безалкогольное пиво, в котором 0,5% алкоголя все-таки есть, может сыграть дурную шутку. За годы врачебной практики Рудольф Терентьевич научился воздерживаться от необдуманных поступков. Алкоголь он себе позволял только во время отпуска и только в мизерных дозах. Машина действительно пришла через 10 минут. В квартиру вошел санитар и моложавый водитель. Рудольф Терентьевич иногда видел его в дежурке в компании медсестер и обслуживающего персонала клиники. От водителя пахло табаком и дешевым одеколоном. Рудольф Терентьевич удивился. Почему-то он думал, что водитель должен сидеть в машине. У санитара в руках были носилки. Он разложил их на полу, и на них осторожно уложили Веру. Она была бледна и что-то бессвязно бормотала. Жена Рудольфа Терентьевича все это время молчала, только руки ее слегка дрожали, на лице не было ни слезинки. «Стерва», — подумал Рудольф Терентьевич. Он вышел из квартиры первым, следом санитар с водителем несли Веру. Машина клиники ожидала их возле подъезда с работающим двигателем. Водитель открыл заднюю дверцу, выдвигнул каталку, на нее положили носилки. Санитар шустро запрыгнул внутрь машины, втягивая каталку за собой. Потом, быстро, прежде чем Рудольф Терентьевич успел вскочить внутрь, захлопнул дверь. «Садитесь вперед», — сказал водитель. Рудольф Терентьевич уселся рядом с ним, и машина тронулась. Из-под колес во все стороны летела грязь. Дорога была разбитой, но шведские амортизаторы легко справлялись с вибрацией, и машина шла ровно. Рудольф Терентьевич молчал, вспоминая годы, отданные работе. «Уделяя он хоть немного больше времени семье, и трагедии бы не случилось». По клинике дежурил Петр Иванович. Он приветливо улыбнулся Рудольфу Терентьевичу и тут же отдал распоряжение о госпитализации Веры. Потом сказал: «Тебя Игорь Константинович срочно хотел видеть». «Подождет», — сказал Рудольф Терентьевич. Лицо Петра Ивановича вытянулось в немом изумлении.
1: «Я тебя как нарколога хочу спросить», — Рудольф Терентьевич уселся на кушетку. «Что такое этот New Life?»
0: «Синтетический наркотик. Скорее всего, относится к группе амфетаминов».
1: «Скорее всего?» — спросил Рудольф Терентьевич.
0: «У него странная формула. Более детальные исследования еще не готовы. Наркотик новый».
1: «А симптомы?»
0: «Характерные для амфетаминов. Повышение давления, сухость во рту, расширение зрачков, учащенный пульс, углубленное дыхание. Заметно увеличивается скорость реакции. Молодежь использует его при игре в онлайн-стрелялке.
1: Находящийся под Нью-Лайфом игрок имеет серьезные преимущества перед соперниками.
2: «Просто амфетамин?» – удивился Рудольф Терентьевич. Ему было как-то странно, что дочь пострадала от вещества, которое хотя и считалось наркотическим, но было почти лекарством.
1: «Не просто. Под Нью-Лайфом наркоман более плотно взаимодействует с компьютером. Внимание и скорость реакции повышается в несколько раз по сравнению с применением стандартных амфетаминов, но у Нью-Лайфа более жесткий абстинентный синдром. В особо тяжелых случаях, возможно, даже кома.
2: Антагонисты имеются?»
1: Петр Иванович вздохнул.
3: «Антагониста надо принимать во время активного действия наркотика, а не после. Шел бы ты лучше к Паухте, но он тебя заждался. Все в порядке будет с твоей верой. Выходим».
1: Рудольф Терентьевич по лестнице поднялся на третий этаж. Недавно в клинике сделали евроремонт, пытаясь пустить пыль в глаза состоятельным клиентам, а про служебную лестницу забыли или не посчитали нужным с ней возиться. Здесь преобладала выцветшая зеленая краска, выбеленный мелом потолок, и над всем этим висел въедливый запах хлорки. Именно на служебной лестнице Рудольф Терентьевич более всего ощущал себя врачом, тихо ностальгируя по студенческим временам. Дверь в кабинет Паухтина была открыта. Игорь Константинович сидел за массивным дубовым столом и курил. Стоящая на столе пепельница была доверху заполнена окурками. Обычно заведующий курил мало, это было на него не похоже. При виде Рудольфа Терентьевича он потушил сигарету и сказал:
4: «Где ты бродишь? Машина 7 минут назад пришла».
2: «К Петру Ивановичу заходил».
4: «Значит так, срочно в операционную, Кузнечик уже на канале».
2: «Что случилось? Где пациент?» – спросил Рудольф Терентьевич. Обычно Кузнечиков закупали клиники, не имеющие собственного нейрохирурга. В критической ситуации управление Кузнечиком через скоростной канал сети «Абилин» брал один из столичных нейрохирургов. При этом пациент мог находиться хоть в Африке, хоть в Америке, хоть на Гималаях. Разницы не существовало. Современные средства связи вполне позволяли проводить такую операцию. В свое время на 4-м Кузнечике Рудольф Терентьевич оперировал 2 американцев, поляка и индуса.
4: «Операция необычная», — сказал Игорь Константинович. «На международной лунной базе около часа назад произошел несчастный случай. Что у них там случилось, конечно, засекречено, но в результате американский астронавт Джон Нейрхарт получил серьезный ушиб мозга».
2: «Я не смогу этого сделать», — ошеломленно сказал Рудольф Терентьевич.
4: «Сможешь», — весомо ответил Игорь Константинович. «И войдешь в историю как первый нейрохирург, который провел такую операцию».
2: «Я не хочу в историю. Я хочу, чтобы с моей дочерью было все в порядке. А прооперировать американца я не смогу. Канал не позволит».
4: «Все с твоей дочерью будет в порядке. А канал с Луной у нас есть. Самый лучший канал. Ты не заметишь разницы».
2: 2,5 секунды не сдавался Рудольф Терентьевич. 2,5 секунды задержка сигнала, пока свет идет до Луны и обратно».
4: «Не волнуйся, ты даже не заметишь разницы. На Луне хороший томограф, образ головного мозга американца уже закачан к нам в центральный компьютер. Ты будешь каждый миг видеть виртуальный образ мозга без всякой задержки. А каждые 10 секунд будет выполняться синхронизация на основании поступающей с Луны информации».
2: «Почему не каждые 2,5 секунды?
4: «Во время операции пациент не находится в томографе. Синхронизация будет производиться на основании визуальных данных. На это нужно время. Ты на 4-м Кузнечике много работал?»
2: «Много», — сказал Рудольф Терентьевич.
4: «Готовься к операции», — приказал Игорь Константинович. «Двойка в твоем распоряжении». «А у пациента гематома. Оперировать надо срочно. Соберись, Рудольф. Вспомни о профессиональной этике».
1: Рудольф Терентьевич тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Оперировать было надо, и все это понимали. Нервы нервами, а долг врача – спасать пациента.
0: Ключ от второй операционной хранился в столе у Игоря Константиновича. В двойке проводили исключительно дистанционные операции, каждая из которых предусматривала присутствие заведующего на рабочем месте. Дистанционная нейрохирургия до сих пор оставалась одной из самых сложных областей медицины. Кроме проводящего операцию хирурга, в это время в поте лица трудилась группа техников, поддерживающая двусторонний канал. А ответственным за любой технический сбой оказывался лично Игорь Константинович. Поэтому ключ от двойки передавался обычно с крайней неохотой и множеством наставлений. В этот раз Паухтин просто небрежным движением бросил его на стол. В поведении заведующего угадывалась усталость.
2: Рудольф Терентьевич молча взял ключ и вышел. Он думал о дочери, о своей сломанной судьбе, а совсем не о лунном пациенте. Врачи тоже люди. В двойке царила стерильность. Рудольф Терентьевич задумался, каким образом сюда проникают уборщицы. Имеется ли у них свой ключ, или они каждый раз выклянчивают его у Паухтина? В герметичность современных операционных Рудольф Терентьевич не верил. Посреди операционной стоял большой жидкокристаллический экран, снизу к нему крепился медицинский компьютер. Рядом стоял зеркальный шкаф-купе, в котором хранились халаты. Рудольф Терентьевич машинальным движением открыл дверцу, вынул оттуда виртуальный халат, разложил его на столе. Обычно обстановка операционной помогала целиком переключиться на операцию. Это был выработанный годами рефлекс. Вне операционной он простой человек со всеми человеческими слабостями, но внутри исключительно врач. Сейчас переключатель не сработал. Мысли Рудольфа Терентьевича раз за разом возвращались к Вере. Как она там? Он искренне любил свою дочь, хотя между ними практически все время сохранялась дистанция. Для него первое место всегда занимала работа. Дочь же, лишенная отцовского внимания, с головой ушла в виртуальность. Рудольф Терентьевич был слишком робок, чтобы преодолеть возведенный неумелым воспитанием барьер. Вера же и не пыталась этого сделать. Рудольф Терентьевич снял пиджак, брюки, облачился в виртуальный халат. Вставил штекер от халата в компьютер, включил питание, дождался загрузки операционной системы. Нужно было сосредоточиться на операции. Рудольф Терентьевич сцепил пальцы и начал медленно считать до 100. Так он поступал всегда, когда проведению операции мешали какие-то личные проблемы. К сожалению, на этот раз испытанный метод не подействовал. На счет 100 руки все еще слегка дрожали. Рудольф Терентьевич опустил на глаза шлем и сказал: «Объявляю готовность».
5: «Готовность подтверждаю»,
2: тут же ответил кто-то из техников. «Удержите канал?» — спросил Рудольф Терентьевич устало.
5: «Удержим!» — ответил тот же голос.
2: Рудольф Терентьевич подумал, что этим ребятам сегодня придется хорошо поработать. Он не слишком разбирался в вопросах связи, но подозревал, что удержать постоянный высокоскоростной канал с Луной — не такое уж и простое дело. Атмосферные флуктуации не должны были ослабить лазерный луч, модуляции внутри которого позволяли передавать гигантские потоки информации, но на практике случалось всякое. Рудольф Терентьевич повернул переключатель и ощутил свое второе тело. Неподготовленному человеку было бы довольно непривычно вдруг ощутить у себя вместо двух рук 6, каждая из которых заканчивалась конкретным медицинским инструментом. Скальпель, ранорасширитель, электрокоагулятор, отсос, черепной бур, корнцанг. Стандартный комплект кузнечика. При необходимости можно во время операции сменить любой из инструментов на резервный, но, как правило, этим никто не пользовался. 6 инструментов хватало вполне. «Включай картинку», — сказал Рудольф Терентьевич.
5: «Даю картинку», — подтвердил голос техника.
2: Прямо на операционном столе возникла голограмма мозга. Рудольф Терентьевич внимательно пригляделся к картинке. Гематома была только одна, но сложная. Она располагалась не в оболочках, а глубже, под корой. Картинка была смоделирована при помощи томографа, поэтому структура гематомы просматривалась отчетливо. Рудольф Терентьевич знал, чем опасны такие образования. Полость черепа — замкнутое пространство с одной дыркой, там, где головной мозг переходит в спинной. Когда кровь из поврежденных сосудов начинает выливаться в полость черепа, объема начинает не хватать, растет внутричерепное давление, сопровождающееся дикой головной болью, тошнотой, рвотой. Мозг начинает выжиматься в единственно доступное пространство – полость спинного мозга. При этом ущемляются отделы мозга, ответственные за дыхание и сердцебиение. Поэтому срочная операция была единственным показанием в подобных случаях. Рудольф Терентьевич вздохнул и сказал:
5: «Давайте визуальную картинку».
6: «Есть визуальная картинка», — ответил техник.
2: Изображение мозга померкло. Теперь на операционном столе лежал человек лет 30 с небольшой вмятиной чуть выше височной кости. Волосы вокруг вмятины были аккуратно выстрижены, но рана не обработана. Рудольф Терентьевич тепло подумал о враче, оказавшем пациенту первую помощь. Потом зацепил Корнсангом марлевый тампон, промокнул выступившую кровь и поднес бур к черепу. Кости черепа подались, несколько костных осколков были вдавлены внутрь. Рудольф Терентьевич аккуратно поддел их, извлек из раны, сделал паузу, ожидая, пока обновится голограмма пациента. В душе была непонятная пустота. Рудольф Терентьевич отстраненно оценивал ситуацию, глядя на себя словно со стороны. Картинка перед глазами нейрохирурга сменилась. Рудольф Терентьевич аккуратно вставил в полость отсос и начал откачивать скопившуюся кровь. В какой-то момент рука нейрохирурга слегка дрогнула. Он сразу вывел отсос из мозговой ткани пациента и стал ожидать обновления голограммы. Худшие опасения Рудольфа Терентьевича подтвердились. Гематома визуально увеличилась в размерах.
7: «Голосовой канал с Луной есть?» — спросил Рудольф Терентьевич хриплым голосом.
2: «Сейчас будет!» — ответил техник.
7: «Пусть делают повторную томографию, только быстро. Форма гематомы изменилась. Один момент. И готовь аппаратуру, будем в онлайне работать».
2: Не дожидаясь ответа техника, Рудольф Терентьевич откинул шлем и тяжело вздохнул.
8: Этим вечером все шло наперекосяк.
2: Он подошел к зеркалу. Благо длины шнура, соединяющего халат с компьютером, хватало.
8: На него смотрело одутловатое лицо уставшего человека с большими мешками под глазами.
2: Рудольф Терентьевич подумал, что пора завязывать с этой работой. Уходить на пенсию, в отпуск, в государственную медицину. Проработав в этой клинике 20 лет, он по-прежнему делал по 2-3 операции в день, словно вчерашний выпускник медицинского вуза. Некоторые прооперированные Рудольфом Терентьевичем пациенты в благодарность приносили ему после шоколадки и коробки конфет. Были, конечно, и недовольные операцией, люди, относящиеся к категории вечных жалобщиков, но таких было мало. Абсолютное большинство пациентов было воплощением равнодушия. Они относились к удачно проведенной операции как к должному, даже не задумываясь, сколько сил и нервов отнимает каждая операция у хирурга.
8: «Нейрохирург — это нервный хирург», — шутили коллеги Рудольфа Терентьевича.
2: В каждой шутке есть крупица здравого смысла, пусть зачастую и незаметная невооруженным глазом. Рудольф Терентьевич очень устал. Он помассировал виски и вернулся к операционному столу.
7: «Ну что там?» — спросил он у техника.
2: «Сейчас будет!» Рудольф Терентьевич опустил шлем и снова ощутил себя кузнечиком. Тяжелые мысли улетучились, сейчас он чувствовал себя на своем месте, занятым нужным делом. В такие минуты он почти мог понять веру, уходящую от своих проблем в виртуальность. На столе возникла подробная голограмма мозга. Гематома увеличилась раза в полтора и пошла в глубину. Рудольф Терентьевич спросил: «Онлайн-канал готов?»
7: «Готов», — ответил техник.
2: Рудольф Терентьевич продолжил операцию. Гематома неуклонно росла, это было видно даже визуально, без томографии. Нейрохирург вовсю орудовал электрокоагулятором, пытаясь прижечь кровоточащие сосуды, но не успевал. У него никак не получалось захватить упрямую артерию, та ускользала от Рудольфа Терентьевича. Не хватало буквально 1-2 секунд, находясь пациент на земле, операция уже была бы закончена. После очередной бесплодной попытки Рудольф Терентьевич откинул шлем, подошел к шкафу, вынул из кармана висящего внутри костюма носовой платок, вытер лоб. Все-таки 2,5 секунды — это слишком много даже для опытного врача. Они могут стоить пациенту жизни. Когда Рудольф Терентьевич убирал платок в карман, рука ощутила внутри что-то чужеродное. Изумленный нейрохирург достал из своего кармана несколько маленьких зеленых капсул. New Life. По всей видимости, Рудольф Терентьевич автоматически сунул их в карман в комнате дочери. В памяти тут же всплыли слова Петра Ивановича.
7: Под New Life наркоман более плотно взаимодействует с компьютером. Внимание и скорость реакции повышается в несколько раз по сравнению с применением стандартных амфетаминов.
2: Рудольф Терентьевич вдруг понял, что знает, где взять недостающие секунды, а потом уйти на пенсию. Рудольф Терентьевич понимал, единожды приняв наркотик, он уже никогда не сможет продолжать оперировать пациентов. Вопрос профессиональной этики. Но на другой чаше весов была судьба американского астронавта.
8: Рудольф Терентьевич для надежности проглотил 3 капсулы и вернул на голову шлем. В голове зашумело практически сразу. А потом пришло неожиданно чистое осознание окружающего мира. Неуловимая артерия была поймана практически сразу. С методичностью автомата Рудольф Терентьевич прижег все капилляры, откачал кровь из гематомы и наложил на голову пациента швы. Угроза жизни миновала, и врач позволил себе расслабиться. Чьи-то далекие голоса тщетно пытались к нему пробиться. В одном из них Рудольф Терентьевич опознал голос Паухтина, спрашивающий о состоянии пациента. «Операция завершена, жизнь пациента вне опасности. Можете гасить канал», — как ему показалось, очень громко сказал Рудольф Терентьевич. На самом деле эти слова больше напоминали тихое бормотание. Однако нейрохирурга поняли. Техник погасил канал, Паухтин откупорил шампанское. Медицинский персонал, не находящийся на дежурстве, собрался в кабинете заведующего. Все ожидали виновника торжества, однако его не было. Когда делегация клиники явилась в двойку, Рудольф Терентьевич лежал на полу в луже и пускал слюни. Разбросанные по полу капсулы New Life не оставляли сомнений в диагнозе. Один из ведущих нейрохирургов клиники оказался наркоманом. Рудольфа Терентьевича положили в соседнюю с дочерью палату, но в сознание он так и не пришел. После разрыва канала врач лунной базы, приводящий в порядок операционную, обнаружил интересную картину. Нейрохирургический модуль российского производства «Кузнечик-4», без прямого контакта с хирургом, представлявший собой всего лишь груду микроэлектроники, подъехал к умывальнику и пытался отмыть свои непропорционально длинные щупальца. Но врач об этом никому не сказал, молча выдернув из кузнечика шнур питания. А даже и расскажи он кому, ему бы ни за что не поверили. Человеческая душа не может оказаться заключенной в машину.

Орсон Скотт Карт. «Крышка времени». Джемини откинулся на заваленное подушками сиденье и задвинул крышку над головой. Здесь было темно, как в норе, только возле плеч пробивался слабый свет. «Что ж, я начинаю», — сказал Орион. Джемини затаил дыхание. Он слышал, как щелкнул выключатель, или это кто-то клацнул зубами от удивления, и крышка времени плотно закрылась, свет погас, перед глазами заплясали зеленые, оранжевые и фиолетовые круги. Он резко поднялся и понял, что стоит в густой траве на обочине дороги. Подул ветерок, ветка с шелестом мазнула листьями по спине. Он двинулся вперед, чтобы найти дорогу, которая оказалась там, где и говорил Орион. Теперь надо минутку подождать. Джемини неловко соскользнул по насыпи, испачкав руки. К его удивлению, грязь оказалась влажной, мягкой и липкой. А он-то думал, что грязь твердая. Вот что получается, если слишком доверяешь картинкам в энциклопедии. Земля тоже мягко пружинила под его ногами. Он оглянулся. На откосе виднелись две полосы, следы его ног. «Все-таки я оставил свой след в этом мире», — подумал он. «Это ничего не изменит, и все же след моего присутствия остался в том времени, когда люди еще умели оставлять следы». Вдали показался ослепительный свет. Приближался грузовик. Джемини принюхался. Он ничего не почувствовал, ведь во всех книжках написано, что бензиновые двигатели давали очень сильный запах. Возможно, грузовик еще слишком далеко. Вдруг огни резко свернули в сторону. Поворот. Через секунду машина будет здесь и повернет по извилистой горной дороге не в ту сторону, а потом будет уже слишком поздно. Джемини поспешно вышел на дорогу. Конечно, ему и раньше несколько раз приходилось бывать под крышкой времени. Как и все остальные, он наблюдал знаменитые события. Как Микеланджело создавал Сикстинскую капеллу, как Гендель творил своего мессию, строго запрещалось что-либо насвистывать. Он видел премьеру «Напрасных усилий любви» и еще парочку менее значимых событий. Они привлекли его внимание, потому что он вообще увлекался историей. Покушение на политического деятеля Джона Ф. Кеннеди, встречу Лоренцо Медичи с королем Неаполя, смерть на костре Жанны д'Арк. Это зрелище ужаснуло его. И вот теперь, наконец, он собирался пережить в прошлом то, чего никак не мог пережить в настоящем. Смерть. Грузовик вырулил из-за угла. Фары на мгновение выхватили из тьмы дальний берег. Потом лучи повернулись, ярко осветив Джемини. Он рванулся вперед, прямо на стекло. Какой ужас в глазах! Прямо на стекло. Какой ужас!

0: наружу осколки раздробленного черепа и мозг, стремящийся вырваться, улететь прочь.
1: «Нет, нет, нет, нет, нет!» —
0: кричал Джемини, отчаянно цепляясь за последние клочки угасающего сознания.
1: «Нет, нет, нет, нет, нет! Больше я этого не вынесу!»
0: Перед глазами вновь заиграли цветные пятна зеленого, оранжевого и фиолетового. Внутри него все сжалось. Сознание дрогнуло, и он вернулся, выхваченный из смертельных тисков неумолимыми математическими законами, которым подчинялась крышка времени. Он вновь ощутил собственное тело. Оно вернулось назад невредимым, целым. Он ощутил каждую его клеточку так же ясно и четко, как и тогда, когда в него врезался грузовик. Только теперь его переполняла радость. Радость настолько буйная, что он даже не заметил обыкновенного оргазма, еще одного маленького удовольствия в общей симфонии всепоглощающего счастья. Крышка времени поднялась. Ящик задвинули. Джемини лежал, потный, тяжело дыша, одновременно и смеясь, и плача. Ему хотелось петь. «Как это было?» — с интересом спрашивали остальные, окружив его тесным кольцом. «Как? На что это похоже? Похоже ли это на...» «Ни на что не похоже. Это просто есть». Джемини был не в силах подобрать слова. «Это то, что Бог обещал праведникам, а сатана грешникам. Все сразу». Он пытался объяснить словами пережитую сладкую муку, радость, превосходящую все мыслимые радости. Такое огромное счастье, что...
2: «Лучше, чем веселая пыльца?»
0: — спросил один молодой человек, скромно стоящий в сторонке. И Джемини догадался, что причина скромности именно в том, что сегодня он уже попробовал пыльцу.
2: «Пыльца по сравнению с этим всего лишь поход в туалет», — ответил Джемини.
0: Все засмеялись, заговорили разом. Каждому хотелось быть следующим. «Орион знает, как развлечь народ!» А Джемини тем временем поднялся и подошел к Ориону, который сидел неподалеку за пультом управления. «Ну как, понравилось?» — спросил тот, мягко улыбнувшись другу.
3: «Больше никогда!» — покачал головой Джемини.
0: Орион мгновение озабоченно смотрел на него. «Неужели так плохо?»
3: «Неплохо. Слишком сильные ощущения. Мне никогда не забыть этого, Орион. Я никогда еще не чувствовал себя таким живым. Кто бы мог подумать? Смерть оказывается такая...
0: яркая», — подсказал Орион нужное слово. Густые волосы свободно падали ему на лоб, и он встряхивал головой, чтобы они не лезли в глаза. «Второй раз уже легче. Больше времени, чтобы насладиться умиранием». Джемини покачал головой.
2: «Одного раза достаточно. Жизнь больше никогда не покажется мне пресной».
0: Он рассмеялся.
2: «Ну что, чья теперь очередь?»
0: В кресле уже устроилась гармония. Ко всеобщему удовольствию она сняла одежду, объяснив:
4: «Между мной и холодным металлом не должно оставаться никаких преград».
0: Но Орион заставил ее ждать, пока настраивал программу. Наблюдая, как он работает, Джемини думал: «Сколько раз ты уже это проделывал, Орион?» «Немало», — ответил тот, не спуская глаз с голографической модели временного среза. И тогда Джемини подумал, что смерть, наверное, такой же наркотик, как и нюхательная пыль, как воспарение или погружение во тьму. Рот Бингли наконец остановил грузовик. Он едва мог перевести дух от ужаса, от страшного потрясения. На ветровом стекле в сгустках крови все еще зияли глаза. Они единственные, что казалось настоящим. Все остальное смыло дорожная грязь, водяные струи, дождь, брызги из-под колес. Рот распахнул дверцу и выскочил из кабины, надеясь на что? Нельзя было и мечтать, что тот человек мог остаться в живых. Но, может быть, удастся понять, кем он был. Какой-то сумасшедший, сбежавший из психушки и разгуливающий по округе в длинных белых одеждах. Но поблизости нет лечебницы. А на капоте грузовика не оказалось тела.

0: Рот провел рукой по блестящей металлической поверхности, по гладкому чистому стеклу. На решетке несколько жучков. А эта вмятина здесь разве раньше была? Рот не мог этого припомнить. Он осмотрел грузовик со всех сторон. Ничего, никаких следов. Ему что, все почудилось? Должно быть так. Но каким это казалось реальным? А ведь он ничего не пил, не принимал никаких тонизирующих. Ни один здравомыслящий водитель грузовика не будет таким образом бороться со сном. Он тряхнул головой. Появилось странное чувство, что за ним наблюдают. Он оглянулся через плечо. Ничего. Лишь деревья слегка качаются на ветру. Даже зверей не видно. В свете фар вьются ночные мошки. И все. Ему стало стыдно, что он испугался неизвестно чего, и все же он быстро вскочил в кабину, захлопнул и запер дверцу. Повернул ключ. И заставил себя посмотреть на лобовое стекло, почти приготовившись снова увидеть эти глаза. Стекло было чистым. А поскольку Рон торопился, он прибавил скорость. Дорога бежала вперед, то и дело петляя. Он ехал все быстрее, надеясь добраться до более обжитых мест, прежде чем станет жертвой очередной галлюцинации. Он брал очередной поворот, как вдруг ему показалось, что фары, полоснувшие по дальним деревьям, высветили посреди дороги какое-то белое пятно. Следующий миг грузовик врезался в женщину. Прекрасную, обнаженную, страстную, восхитительную. Она стояла, широко расставив ноги и распахнув руки, будто жаждала объятий. Она наклонилась. Потом от удара ее подбросило, хотя Рот изо всех сил вжал педаль тормоза и попытался свернуть. Из-за этого она распласталась не по центру стекла, а чуть сбоку, слева, как раз напротив Рода. Одна рука ее молотила по краю кабины, другая вцепилась в боковое стекло. Женщину размазало по стеклу. Рот тихо подвывал, когда грузовик вновь остановился. Рука женщины безвольно упала и больше не загораживала дверцу. Рот быстро выскочил из кабины, обогнул открытую дверцу и дотронулся до трупа. Теплый. Настоящая рука. Он прикоснулся к ягодице. Мягкая, нежная кожа, но под ней, как почувствовал Рот, сломанные кости таза. А потом тело соскользнуло с капота грузовика, шлепнулось на жирно блестевшее дорожное покрытие и... исчезло. В первую секунду Рот хранил молчание. Мертвая женщина упала с капота машины, а потом пропала. Кроме совсем небольшой и новой, несомненно новой царапины на стекле, не осталось и следа от происшедшего. Родни закричал. Его крик отозвался эхом в утесах на противоположной стороне ущелья. Деревья, казалось, еще усилили этот звук, резко звенящий среди тяжелых стволов. В ответ заухала сова. В конце концов, Рот снова сел за руль и медленно тронулся с места, медленно и неуверенно, не переставая мысленно твердить: «Что же это такое, Господи? Что же это со мной происходит?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гармония поднялась с кушетки. Она тяжело дышала, ее трясло. «Лучше, чем секс?» – спросил один из гостей. Он, несомненно, пытался, но не сумел забраться к ней в постель.
1: «Это и есть секс», – ответила она. «Только получше, чем с тобой».
0: Все засмеялись. Отличная вечеринка. Кому еще под силу устроить что-либо подобное? Потенциальные хозяева салонов были в отчаянии, хотя тоже шумно требовали своей очереди задвинуть над головой крышку времени. Но вдруг, повинуясь действию полицейского мастер-ключа, со звоном распахнулся запор.
1: «Нас засекли!» — радостно выкрикнул кто-то, а остальные засмеялись и захлопали в ладоши. Полицейским оказалась молодая женщина, похоже, еще не привыкшая пользоваться силовым щитом. Слегка неловко она вышла на середину комнаты, где царило общее веселье.
2: «Кто здесь Орион Оверуит?» – спросила она, оглядываясь.
1: «Я», – ответил Орион. Он по-прежнему сидел за пультом управления и бросал на нее настороженные взгляды. Рядом с ним стоял Джемини.
2: «Я офицер Мерси Мэнмул из команды контроля времени Лос-Анджелеса».
3: «Нет, только не это!»
1: – раздался чей-то шепот. «Здесь ваши законы не имеют силы», – сказал Орион.
2: «У нас заключено соглашение с канадской хронохранительной корпорацией о взаимном применении силы. И у нас есть все основания полагать, что вы вмешиваетесь в естественное течение временных потоков в восьмом десятилетии 20 века».
1: Она холодно улыбнулась.
2: «Мы стали свидетелями двух самоубийств, а тщательная проверка данных показала, что вы несколько раз пользовались своей частной временной крышкой. Вы, очевидно, придумали неплохое развлечение, мистер Оверуит».
1: Орион пожал плечами. «Всего лишь случайные увлечения. Но я не вмешиваюсь в течение временных потоков». Она подошла к пульту управления и точным движением протянула руку к одному из переключателей. В тот же миг Орион крепко схватил ее запястье. Джемини с удивлением заметил, как на его предплечье вздулись крепкие мышцы. «Он что, занимается спортом?» «Хотя, конечно, это вполне в духе Ориона – предаваться занятиям низших классов». «Ордер!» – потребовал Орион. Она убрала руку.
2: «У меня есть официальное заявление наблюдателей команды контроля времени. Этого достаточно. Я должна пресечь вашу деятельность».
1: «Согласно закону», – заметил Орион, – «вы обязаны указать причину. Мы не совершили ни одного поступка, который изменил бы ход истории».
2: «Грузовиком управляет не робот», – заявила она.
1: Ее голос прозвучал резко, пронзительно.
2: «За его рулем живой человек, и вы вмешиваетесь в его жизнь».
1: Орион лишь рассмеялся в ответ. «Ваши наблюдатели плохо выполняют домашние задания, а я хорошо. Вот, смотрите». Повернув переключатель, он стал проигрывать события в ускоренном режиме, сосредоточившись на темном силуэте грузовика, который быстро спускался по горной дороге. Машина петляла на поворотах, а поскольку она все время оставалась в центре голограммы, все окружающие предметы проносились мимо в головокружительном вихре, улетая направо и налево, вверх и вниз, по мере того, как машина совершала очередной поворот или подскакивала на кочках. А потом... Уже почти на самом дне ущелья, в расселине между скал, грузовик выехал на пологий спуск, сбегающий вниз, к воде, к перекинутому через реку хрупкому мостику. Но моста не было. А грузовик, не в силах остановиться, соскользнул с оборванной дороги, завис на мгновение над пропастью и рухнул вниз, ударяясь о стенки ущелья то одним боком, то другим. Не долетев 10 метров до воды, он застрял между двумя выступами скалы. Кабина превратилась в настоящее месиво. «Он умрет», — сказал Орион. «А это означает, что любые наши действия по отношению к водителю после его последнего контакта с другим человеком и вплоть до его смерти не являются противозаконными. Так гласит закон». Офицер полиции гневно покраснела.
2: «Я уже видел ваши невинные забавы с самолетами и терпящими бедствия судами. Это жестоко, мистер Оверуит».
1: «Жестокость по отношению к тому, кто уже умер, не является в полном смысле слова жестокости. Я не меняю ход истории, а мистер Родни Бингли уже умер. Умер более 4 века назад. Я не причиняю вреда никому из живущих. И вы должны передо мной извиниться». Офицер Мерси Мэнвелл покачала головой.
2: «Вы ничем не лучше римлян, которые бросали людей на цирковые арены в лапы диких зверей».
1: «Я знаю, кто такие римляне», — холодно заметил Орион. «И знаю также, кого они бросали на съедение львам. Я в данном случае бросаю на смерть своих друзей и возвращаю их назад целыми и невредимыми благодаря действию системы полного возврата и восстановления «Гамбургер», намертво вмонтированный в любую крышку времени. И вы должны передо мной извиниться». Она подтянулась.
2: Команда контроля времени Лос-Анджелеса приносит Ориону Оверуиду свои официальные извинения за неправомочные выводы относительно его деяний.
1: Орион улыбнулся. Не слишком-то искренне прозвучало. Я принимаю извинения. А теперь позвольте предложить вам выпить.
2: Чего-нибудь безалкогольного, быстро ответила она и перевела взгляд на Джемини, который, не отводя глаз, грустно смотрел на нее.
1: Орион отправился поискать в доме чего-нибудь безалкогольного.
4: «Ты сыграла великолепно», — сказал Джемини.
5: «А ты, Джемини?»
1: Тихо, почти одними губами прошептала она.
5: «Ты сегодня первым участвовал в этой затее».
1: Джемини пожал плечами. «Никто не запрещал мне принимать в ней участие?» Она повернулась к нему спиной. Вернулся Орион со стаканом. «Кока-кола», — произнес он со смехом. «Пришлось везти аж из самой Бразилии. Там, понимаете ли, все еще ее пьют. Оригинальный рецепт». Она выпила. Орион снова устроился за пультом. «Следующий», — объявил он, и на кушетку запрыгнули вместе мужчины и женщины. Они смеялись, пока остальные закрывали над их головами крышку времени. Рот сбился со счета. Сперва он пытался считать повороты, потом белые линии на дороге, пока на смену им не пришел недавно уложенный асфальт. Потом он считал звезды, но в голове у него прочно засело одно число. 9.
5: «Боже!»
1: — молча молил он.
5: «Что же такое со мной творится? Что такое со мной творится? Помоги мне! Сделай так, чтобы эта ночь кончилась! Сделай так, чтобы я проснулся! Останови! Прекрати этот ужас!»
1: У обочины дороги мочился седой мужчина. Рот сбавил скорость до предела. Грузовик едва двигался. Он прополз мимо этого человека так медленно, что шевельнись тот хоть слегка, рот мгновенно бы остановился. Но седовласый закончил свои дела, поправил тунику и весело махнул Рот рукой. Тогда Рот с облегченным вздохом прибавил скорость. Расправил тунику.
5: На мужчине была туника. Мужчины теперь не носят туник. Рот никогда раньше не видел мужчин в такой одежде, только в эту безумную ночь.
1: И тут он заметил в боковом зеркале быстрый белый промельк. Человек бросился под задние колеса грузовика. Рот врезал по тормозам и уронил голову на руль. Он рыдал в голос. От его громких всхлипов сотрясалась кабина. Весь грузовик мерно покачивался на тяжелых рессорах. Потому что в каждой новой жертве Рот неумолимо видел свою жену, попавшую в аварию. Не по моей вине. Она погибла на месте. А он вышел из катастрофы целым и невредимым.
5: «Я не должен был выжить», — думал он тогда.
1: Об этом же думал и сейчас.
5: «Я не должен был остаться в живых. И теперь Бог дает мне понять, что я убийца. Что колеса, мотор и руль моей машины — орудие убийства».
1: Он поднял глаза. Орион все еще смеялся над рассказом Гектора о том, как тому удалось одурачить водителя грузовика, заставив прибавить скорость.
6: «Он-то думал, что я отрубился в придорожных кустах», — говорил Гектор, и Орион вновь зашелся неудержимым смехом.
7: «А ты тем временем рванул на дорогу, прямо под задние колеса! Жаль, я этого не видел!»
1: Орион стонал от смеха. Остальные тоже веселились, кроме Джемини и офицера Мэнвелл.
5: «Ты вполне можешь увидеть все это сам», —
1: тихо произнесла Мэнвелл. Орион расслышал ее слова сквозь общий гвалт и покачал головой.
2: «Только на голограмме. А она не лучшего качества. Совсем не то изображение».
5: «Ничего, сойдет», — сказала она.
1: А Джемини, стоя рядом с Орионом, прошептал ему на ухо.
5: «Почему бы и нет, Ори?»
1: Это ласковое прозвище прежних лет удивило Ориона, но показалось ему странно приятным. Значит, Джемини, как и сам Орион, тоже дорожит этими воспоминаниями. Орион медленно повернулся и посмотрел в глубокие, печальные глаза Джемини. «Ты хотел бы увидеть голограмму?» — спросил он. Джемини лишь улыбнулся в ответ. Точнее, легко и быстро изогнул уголки губ. Орион хорошо помнил это движение, хотя прошло столько лет. 40 лет. Но 40 лет назад я был еще ребенком, мне было всего 13, а Джемини? Джемини было 15. Раб своего спартанца, прислужник варвара Гунна. И Орион улыбнулся в ответ. Его пальцы замелькали над рычагами и кнопками. Многие гости наблюдали за ним, хотя кое-кому затея с крышкой времени уже наскучила, каким бы забавным ни показалось сперва это развлечение.
8: «Эта забава съедает столько энергии, что можно бы освещать весь Мехико целый час», заявила с легким смешком одна гостья,
1: та, что пообещала свое тело 4 мужчинам и 1 женщине, а теперь отдавала его еще одному, который не захотел ждать. Теперь многие занимались по темным углам комнаты чем-то старомодным, упадническим и обворожительно сладким. Вспыхнула голограмма. Грузовик медленно ехал по дороге. Картинка слегка подрагивала. «Почему так дрожит?» — спросил кто-то, и Орион рассеянно ответил. «Хрононов меньше, чем фотонов, а площадь очень большая, не хватает». Вот у обочины дороги возникла нечеткая фигура человека. Зрители засмеялись, узнав Гектора, который мочился в кустах. Вот он поправил подол туники и махнул рукой. Новый взрыв смеха. Грузовик прибавил скорость, и Гектор, резко рванувшись назад, бросился под колеса. Ударившись пару раз о двойные колеса, безжизненное тело распласталось посреди дороги, а грузовик остановился всего в нескольких метрах впереди. Спустя несколько мгновений тело исчезло.
7: «Отлично сработано, Гектор!» — снова воскликнул Орион. «Даже лучше, чем ты рассказывал!»
1: Все зааплодировали, и Орион уже протянул руку, чтобы выключить картинку, но офицер Мэнвелл остановил его.
8: «Не надо! Не выключайте, мистер Овервит! Зафиксируйте изображение и дайте общий план!»
1: Мгновение Орион смотрел на нее, потом пожал плечами и сделал, как она сказала. Он раздвинул границы изображения, грузовик уменьшился в размерах. И вдруг Орион напряженно застыл. Застыли и все остальные. Всего в 10 метрах от грузовика открывалась пропасть, где поджидал сломанный мост.
3: «Он все видит!»
1: — раздался чей-то сдавленный шепот. А офицер Мэнвелл накинула Ориону на запястье петлю нежности, потуже затянула ее и закрепила другой конец на своем ремне.
8: «Орион Овервит, вы арестованы. Этот человек видит пропасть. Он не умрет. У него в запасе полно времени, чтобы заметить угрожающую ему смертельную опасность. Он останется жить, храня в памяти все случившееся. И вы уже изменили будущее. Изменили настоящее и все прошлое вплоть до сегодняшнего момента».
1: Впервые в жизни Орион понял, что теперь у него есть основания опасаться за свою судьбу.
7: «Но это весьма серьезное обвинение», — неуверенно заметил он.
8: «Мне бы лично хотелось, чтобы в наказание входили и пытки»,
1: — горячо сказал офицер Мэнвелл.
8: «Пытки вроде той, которой ты подверг сегодня этого несчастного водителя».
1: И она вывела Ориона из комнаты. Орсон Скотт Карт. «Крышка времени». Окончание.

Рот Бингли поднял глаза и тупо уставился на дорогу. Свет фар освещал полотно на многие метры вперед. И 5 секунд, или 30 минут, или еще незнамо сколько времени, оно было и кратким, и в то же время бесконечным, он не мог осознать, что же перед собой видит. Потом вышел из машины и приблизился к краю обрыва. Заглянул вниз и на несколько минут почувствовал себя лучше. Рот вернулся к машине и пересчитал повреждения. Вмятины на решетке, на гладкой поверхности металла, 3 трещины на лобовом стекле. Он вернулся туда, где недавно у обочины стоял мужчина. Самой мочи, разумеется, не осталось, но еще виднелись вмятинки на песке, где на землю падала горячая жидкость, и брызги грязи на придорожной траве. А на свежем асфальте, уложенном, несомненно, только сегодня утром, но почему на мосту не было никаких предупреждающих знаков, возможно, их повалило ветром, четко обозначились следы его шин. И только в одном месте они прерывались, там осталась полоса чистого асфальта шириной как раз человеческое тело. И Родни опять увидел перед глазами мертвые изувеченные лица. Особенно те жуткие остекленевшие глаза в море крови среди обломков костей. Все они напоминали ему Рэйчел. Рэйчел, которая хотела, чтобы он... Что? Даже ее мечты теперь не удается вспомнить. Он вернулся в кабину и сел, вцепившись в руль. Голова кружилась и болела, но он ощущал, что приблизился, наконец, к некоему чудесному умозаключению, к простому ответу на все, что мучило его. Доказательства случившегося существовали. Пусть мертвые тела и пропали бесследно, все же имелись доказательства того, что он сбил всех этих людей. Он ничего не придумал. Значит, это никто иные, как ангелы. Даже произнося это слово мысленно, он запнулся и посмеялся над собой. «Их послал Иисус, без сомнений, так учила его мама. Это карающие ангелы, которые наказывают его за то, что он навлек смерть на жену, а сам посмел остаться невредимым. Настало время платить по счетам». Он завел двигатель и медленно поехал вперед, туда, где обрывалась дорога. И когда передние колеса соскользнули, когда миновало мучительное мгновение, полное страха, вдруг грузовик окажется слишком тяжелым и застрянет на краю, удержанный собственным весом, он закрыл лицо руками и громко взмолился. «Вперед!» И машина наклонилась вперед, опрокинулась, зависла в воздухе и упала. Его вжало в сиденье. Он раздирал ногтями лицо. Он собирался сказать: «В руки твои вручаю душу свою!» Но вместо этого закричал: «Нет, нет, нет, нет!» В бесконечном отрицании смерти, которая в конце концов не принесла никому ни малейшей пользы, когда он передал себя в объятия пропасти, ничего не возвращающей назад. Пропасть поглотила его, стиснула в своих руках, закрыла ему глаза и уложила голову между бензобаком и гранитной глыбой.

0: «Подожди», — сказал Джемини. «Это еще зачем?» Офицер Мэнвелл задержалась в дверях. Орион на петле нежности послушно следовал за ней. Он тоже остановился и взирал на женщину с тем обожанием, какое появлялось у любого человека, стоило надеть на него петлю нежности. «Дай ему передохнуть», — сказал Джемини. «Он не заслуживает отдыха», — ответила она. «Так же, как и ты». «Говорю, дай ему передохнуть. Дождись, по крайней мере, доказательств». Она фыркнула. «Какие еще доказательства нужны, Джемини?» «Письменное свидетельство Родни Бингли, что Орион Оверуит — фашист и убийца». Джемини улыбнулся и развел руками. «Мы ведь не видели, что на самом деле стало с Родни. Может, спустя 2 часа его ударила молния. Я хочу сказать, надо иметь точные доказательства причиненного вреда. И полагаю, что все случившееся не оказало никакого влияния на настоящее». «Ты прекрасно знаешь, что перемены нельзя почувствовать. О них нельзя даже узнать. Потому что мы помним лишь то, что помним. Единственно возможный вариант событий». «Давай, по крайней мере, посмотрим, что случится дальше», — настаивал Джемини. «Узнаем, расскажет ли Родни об этом кому-нибудь». И она привела Ориона обратно к пульту управления. Беспрекословно подчиняясь ее указаниям, Орион снова настроил голограмму. Все увидели, как Родни Бингли подошел к краю пропасти, как вернулся в машину, как подъехал к обрыву, упал вниз и разбился. Гектор не смог сдержать победного клича.
1: «Так он все-таки умер! Орион ничегошеньки не изменил в прошлом!»
0: Мэнвелл презрительно взглянула на него.
2: «Меня от тебя тошнит», — сказала она.
1: «Тот парень умер!» — истошно орал Гектор. «Так что снимай с Ориона эту чертову завязку, иначе я подам себя в суд за превышение...»
0: «Выйди и поблюй», — сказала она. И некоторые женщины сделали вид, будто шокированы этими словами. Мэнвелл ослабила петлю и освободила Ориона, который сразу злобно набросился на нее.
1: «Убирайся отсюда немедленно! Вон!»
0: Он проводил ее до самого выхода. И не один только Джемини думал о том, что будет, если он ее ударит. Но Орион держал себя в руках, и она вышла целой и невредимой. Пошатываясь, Орион вернулся назад, сильно растирая запястье, словно стараясь очиститься, стереть следы петли, еще недавно сжимавшей его руку.
1: «Эту гадость надо объявить вне закона! Я ведь на самом деле в нее влюбился! Влюбился в эту отвратительную, подлую, гадкую полицейскую сучку!»
0: И он так выразительно передернул плечами, что многие рассмеялись. Обстановка тут же снова стала непринужденной. Орион заставил себя улыбнуться, и гости вернулись к развлечениям. С той чуткостью, которая иногда просыпается даже у самых нечувствительных и твердолобых, все поняли, что надо оставить хозяина и Джемини наедине. Джемини протянул руку и откинул со лба Ориона непослушную прядь волос. «Купи когда-нибудь расческу», — сказал он. Орион улыбнулся и мягко погладил Джемини по руке. Джемини медленно отвел ее. «Извини, Ори», — сказал он, — «но больше ничего не будет». Орион сделал вид, что пожимает плечами. «Знаю», — сказал он, — «даже ради памяти прошлых дней». И он тихо рассмеялся. «Из-за этой дурацкой петли я в нее просто влюбился. Нельзя обращаться так, даже с преступниками». Он потыкал в кнопки на пульте управления, играя все с той же голограммой. Изображение росло, и постепенно все пространство заполнило кабина грузовика. Проступило зерно хрононов. Картинка стала нечеткой, расплывчатой. Орион зафиксировал изображение. Чуть наклонившись вперед и заглянув через стекло, Орион и Джемини сумели рассмотреть, в какое именно место головы рода Бингли пришелся удар скалы, пригвоздивший его к бензобаку. Мелкие детали, разумеется, разобрать было невозможно.
2: «Интересно», — произнес наконец Орион. «Есть ли разница?»
3: «Разница в чем?» — спросил Джемини.
2: «В смертях. Если не очнуться сразу после того, как умираешь, есть ли тогда разница?»
3: Последовала пауза. Потом раздался тихий смех Джемини.
4: «Что тут смешного?» — спросил Орион.
2: «Ты смешной», — ответил его молодой друг. «Это единственное, чего ты еще не пробовал, так ведь?»
4: «Как бы я мог такое сделать?» — спросил Орион, полушутя.
2: «Только ли полушутя?»
4: «Меня бы мгновенно восстановили из клона».
2: «Все очень просто», — сказал Джемини. «Надо только, чтобы рядом находился верный друг, готовый нажать на кнопку, пока ты там. Вот и все. И тогда ты сам сможешь совершить настоящий суицид».
4: «Суицид», — повторил Орион с улыбкой.
2: «Надо же, какие у тебя полицейские словечки».
3: Той же ночью, когда остальные гости спали пьяным сном в своих кроватях или в других не менее удобных местах, Орион устроился в кресле и задвинул над головой крышку. Джемини в последний раз поцеловал его в щеку и положил левую руку на пульт управления. Орион сказал:
2: «Ладно, начинай».
3: И спустя несколько мгновений Джемини остался в комнате один. Он не задумался ни на секунду, прежде чем подойти к центральному выключателю и обесточить весь дом на несколько критических секунд. Потом вернулся на прежнее место и долго сидел в полном одиночестве перед выключенным устройством и пустым креслом. Раздался звон замка, отпираемого полицейским мастер-ключом, и в комнате появилась Мерси Мэнвул. Она прямиком подошла к Джемини, обняла его, а он начал страстно ее целовать.
5: «Все?»
3: — спросила она. Он кивнул.
5: «Этот ублюдок не заслуживает права на существование», — сказала она.
3: Джемини покачал головой.
2: «Ты не права, дорогая моя Мерси».
5: «Он что, не умер?»
2: «Ах, ты об этом. Знаешь, ведь он сам хотел умереть. Я рассказал ему, что задумал, и он попросил, чтобы я осуществил свой план».
3: Она сердито посмотрела на него.
5: «И ты согласился? А теперь еще рассказываешь мне об этом, чтобы испортить радость?»
3: Джемини лишь пожал плечами. Мэнвол отвернулась, подошла к машине, провела пальцами по крышке времени. Потом отстегнула с пояса лазер и стала медленно плавить крышку, пока не превратила ее в бесформенный комок горячей пластмассы на металлической подставке. Даже металл кое-где оплавился, нарушив четкие и строгие линии конструкции.
5: «Прошлое должно быть запечатано», — сказала она. «Пусть остается там, где ему и место».

Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Крышка времени». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Крышка времени». Итак, сегодня Джеймс Типтри-младший, последняя из «Магикан» или «Небо в алмазах» в переводе с английского «Комаринец А.А.». Поступил сигнал, инспектор. Оператор Коронеса показала розовый кончик языка безобразному мужчине, ожидающему в патрульном катере пояса астероидов. Катер завис в полумиле от базы Коронес. «Весь щетиной зарос», — подумала оператор. «Бррр». И, спрятав язычок, мило прощебетала. «Это с... с франшизы 12». Лицо человека на патрульном катере сложилось в еще более безобразную гримасу. Звали его инспектор космической безопасности Голлем, и у него болел живот. Известие о том, что инспектора компании мучают боли, порадовало бы всех до одного в пузыре сквоттеров от Деймоса до колец Сатурна. Разве что они бы, пожалуй, удивились, что у инспектора вообще имеется желудок, а не бобина магнитной ленты с записью контактов. «Голлем, говорите?» Да, всех друзей Голлема хватило бы, чтобы основать колонию на Мизоне, и сам он прекрасно это знал. Впрочем, его желудок к этому привык. Желудок начал даже привыкать к работе на взаимный фонд Коронис, а его хозяин еще не оставлял надежды, что ему удастся пережить своего босса по имени Квайн. Убивала его вовсе не желудочная колика. Нет, дюйм за дюймом его снедало то, что он спрятал за франшизой 14 на самом краю сектора Коронис. Голлем, хмурясь, смотрел на экран, куда девица Квайна как раз вносила беды его следующего обхода. Считалось, что живая девица за консолью коммутатора повысит боевой дух служащих. Но при виде ее настроение у Голлема не улучшалось. Он знал, как выглядит, и нутром чуял, что это за вспышка была у 12. Когда набитые девицей данные вышли к нему на экран, он сразу понял, что это и впрямь жалобы на барабашку. Призрачные сигналы в линии. О боже, нет, только не это. Он ведь только что все исправил и замел следы. Франшизу 12 держала West Ham Химикаты. Жутковатая компания, которой заправляли киборги. Если он не доберется туда в ближайшее время, они пошлют следопыта. Но как ему туда попасть? Он только что оттуда, и к тому же по расписанию он должен двигаться вверх во франшизу 1. «Развернуть обход», — буркнул он в микрофон терминала. «Начать с франшизы 14. Цель — внеплановая проверка наращивания конгломерата на 11-й, плюс экстренный ответ на вызов с West Ham. Выделить 2 дополнительных блока питания». Девица занесла все в журнал базы. Ей решительно не было дела до того, что инспектору взбрело в голову начать свой обход с космоклоаки. Обрубив связь, Голлем ввел код нового курса, пытаясь не думать о том, как будет объяснять Квайну, на что пошли излишки питания. Если хоть кто-нибудь залезет в его терминал и найдет в бортжурнале фиктивные записи, грузить Голлему до конца жизни руду, да еще с электродами за ушами. Он набрал с клавиатуры код инъекции Вейгис, чтобы снять боль в желудке, и поймал ошибку в коде, какую исправил без особой радости. Большинство поясников, так звали жителей пояса астероидов, приняли переход на реактор, работающий от накопителя гравитации, с распростертыми объятиями. Голлем терпеть его не мог. Какая радость висеть, качаясь вверх-вниз задницей, вместо того, чтобы самому гнать жестянку куда пожелаешь. Как по старинке, по-настоящему. «Я последний фанат машин», — думал он. «Богом забытый динозавр в космосе». Но у динозавра хватило бы ума не связываться с мертвой девчонкой. И с Рагнарёком. Стрелка на индикаторе суммарного давления атмосфер качнулась и подпрыгнула. И патрульный катер ввинтился в ноты искривления поля. Голлем, во всяком случае, надеялся, что так это произошло. Он отпихнул щупальце нового биомонитора, какой ему запихнули в корабль, и стал смотреть на звездную россыпь на обзорных экранах, пока искривление пространства не превратило эти звезды в кашу. В поясе всегда есть на что поглядеть. На сей раз это была буря из мелких полумесяцев, хвостом тащившихся за его кораблем и поблескивающих, когда кувыркались камешки. Небо в алмазах. Из больших иллюминаторов Рагнарёка видно голое и пустое пространство космоса. Вот как когда-то умели летать. Его железная бабочка.
Он поскреб в бороде, подсчитывая, заглянуть с квотером на 14-й, а потом 5 часов до Рагнарёка. Пискнул сигнал сводки погоды, указывая на то, что с тех пор, как он вводил курс, изменилась скорость перемещения завихрений поля. Он покрутил тюнер, настраиваясь на волну сводки и спрашивая себя, каково бы жить при погоде, сплошь состоящей из вихрей ветров, газа и жидкой воды. Сам он воспитывался на Луне. Вспышка, о которой бубнила сводка погоды, оказалась парой беглых астероидов на всех парах, несущихся прочь с орбиты Большого Юпа. Старик Юпитер еще мог время от времени разразиться парой другой астероидов камней. Эта парочка напоминала беглых троянцев, и направлялись они, похоже, в дальний от Коронис Нод, в сектор Темис. Сектор, по сути, пустовал, там не было ничего сколько-нибудь значительного, кроме какой-то новой медбазы. Впрочем, это дело не его, а инспектора Сцереса, придурковатого малого по имени Хара. Хара, вероятно, слишком занят сейчас тем, что толкает мутировавший бактериофаг, чтобы заметить, как они пролетели. А жаль. Троянцы богаты газами. Время кормежки. Голлем вскрыл пакет Ови-Паф и врубил музыку. Свою музыку. Старый хэви-метал времен Фронтира. Эти бьющие на подсознании новые биостоны не для него. Чумовые электронные децибелы вдарили по переборкам. Большими бесполезными зубами голем жевал пасту. Кабина сотрясалась. «Не найти мне удовлетворения!» Биомонитор поджал все свои лыжноножки. «По делом тебе. Никто не звал тебя на голема в корабль, симбиот сосущий». Хэви-метал сделал свое дело. Голем занялся упражнениями зарядкой. Нельзя запускать себя, полагаясь на волю невесомости, как Хара. Как все они теперь. Изящество движений в невесомости – дерьмо собачье. Немодное тело голема сгибалось и распрямлялось. Горилла. Ничего удивительного, что собственной его матери хватило одного взгляда на него, чтобы броситься на утек. За 2000 световых лет от дома. А где у голема дом? Спросите у Квайна, спросите у компании. Космос давно поделили компании с большой буквы. Пора тормозить в 14-ю.

0: Франшиза 14 радовала своей неизменностью. Беспорядочный и беззаконный муравейник, налепленных одна на другую икринок и переходов между ними. Когда разрешение стало лучше, икринки превратились в скопление пузырей хабитатов с мономолекулярной оболочкой. Конгломерат астероидов, к какому они крепились, был синхродеформирован задолго до того, как Голем начал обходы. Первые колонисты делали это с помощью реактивных двигателей. Круто! Теперь любой ребенок с суматором гравитации как хочешь выправить тебе орбиту. Пузырей на 14-й становилось все больше и все больше детишек. Пузыри со всех сторон облепили астероид. Резервуары для выращивания тканей, продукция которых оплачивала франшизу, пока оставались нетронутыми. Но во всех остальных местах пузыри лепились один на другой, причем самые новые из них закреплены были довольно хлипко. У ребятишек скоро кончится камень, на котором работает их метаболит. Всякий раз, проходя через 14-ю, Голем занудно напоминал им об этом. «Где ваши толкалки для камня?» – спросила она теперь, когда на экране у него возникло лицо старшего сквота.
1: «Скоро, скоро, инспектор Голем», – ответил худой скинхед с прилепленным к уху биотюнером.
0: «Компания расторгнет ваш контракт, Джуки. Фонд Коронис вычеркнет вас из списка держателей страхового полиса, если вы не будете поддерживать подлежащую страхованию систему жизнеобеспечения». Джуки улыбнулся, помял зеленый ком за ухом. «Да уж, они оставляют камни, поднимаются на высшую ступень эволюции, уходят в мир симбиотической косможизни». За спиной Джуки маячила пара боссов постарше.
2: «Вы не можете позволить себе, чтобы вас отрезали от сервиса, какой предоставляет компания», — сердито сказал ему. Никто лучше Голема не знал, сколь ничтожен этот сервис, но без него что тогда? «Достаньте себе еще камня». Он не мог больше тратить здесь время.
0: Выходя на малой скорости из 14-й, он заметил, что один из незакрепленных пузырей подернулся болезненно-пурпурной пленкой. Не его забота, да и времени у него нет. Чертыхнувшись, он подошел поближе и осторожно ввел зонды стыковочного устройства в мономолекулярную кожу пузыря. Когда зонды вскрыли замок, в кабину катера повалила вонь. Натянув дыхательное устройство, Голем двинулся в загнивший пузырь, в ярости сжимая зубами сосок подачи кислорода. Посреди хабитата плавали, сбившись в невесомости в кучу, 6 или 7 тел, словно моток желтой проволоки. Он выдернул одно, плеснул мальцу в лицо струйку кислорода. Это оказался сумковый малец, рожденный в невесомости и никогда не ведавший, что такое гравитация. Когда веки его медленно разошлись, Голем толкнул его к гниющей сердцевине метаболита. «Вы кормили его фагом». Он отвесил мальчишке за трещину. «Думали, фаг станет самовоспроизводиться, да? Вы его отравили». Глаза парнишки сошлись у переносицы, потом кое-как выправились. Вероятно, он ни слова не понял из фразы Голема. Диалект 14-й быстро мутировал. Может, кое-кто из них и впрямь начал общаться без слов, посредством своих симбиотов, телепаты овощи. Толкнув мальчишку назад в груду тел, Голем пинком выбросил мертвый метаболит в мусоросборник. Изголодавшийся Молли пузырь был испещрен пятнами некроза, вообще держался лишь чудом. Окатив его СО2 из своего баллона, Голем пополз к себе на корабль за запасным ядром метаболита. Когда он вернулся, квазиживая цитоплазма пленки пузыря уже начала прочищаться. Она регенерирует, если детишки снова не отравят ее каким-нибудь мутофагом, связывающим СО2. Вот так теперь человечество строит себе космические дома. Из мягких гетерокаталитических пленок, которые питаются светом звезд, дышат отходами жизнедеятельности человека. Голем порылся в куче слабо шевелящихся тел, пока не нашел мешок с фагом, зажатый между женщиной и ее младенцем. Она захныкала, когда он выдернул наркотик.
1: Голем унес его к себе на катер и осторожно отчалил, выпустив облачко питательного геля, чтобы заплавить дыру от зонда. Молли Пузырь сам себя исцелит. Наконец, он волен держать путь на Рагнарёк. Он вел курс на 12-ю, потом ловко вставил в ход заплатку обходного лога и ввел истинную свою траекторию. Журнал пойдет что-нибудь из тайной библиотеки дубликатов. Такие дубликаты были против всех планов компании, и лучше бы никто их не нашел. Потом он ввел в журнал запись о только что израсходованных запасных материалах и, как всегда, слегка преувеличил их количество. Приписки, растраты. В животе у него забурчало. Голем врубил бурю рока, чтобы утихомирить желудок. Была одна старая песня о парне, который ходил, привязав себе на шее мертвую птицу. Воистину, у него, голема, есть своя мертвая птица. Все, что было хорошего, мертво. Все, что было свободного, буйного, человеческого, все мертво. Он и сам чувствовал себя призраком, уж поверьте. Дохлым призраком, случайно затесавшимся сюда из тех времен, когда люди сами вели свои машины к звездам, а водоросли оставались в кюветах. До того, как ученые напридумывали все эти метаболизирующие марсианские макромолекулы, которые, цитирую, «укротили космос», конец цитаты. И есть теперь укращенные мужчины, женщины и дети, которые с помощью этих молекул дышат и прокладывают дороги в пространство, ими питаются и творят музыку ими, быть может, с ними совокупляются или спариваются. Степной волк зарычал, оскалив зубы, подергал из стороны в сторону щупальца биомонитора. Пискнул радар. Рагнарёк. Время съежилось, и на экранах его вспыхнуло прошлое. Он позволил себе один быстрый взгляд. Огромный, одетый в золото корабль парил в свете звезд, и крохотное солнце за ним подернуло его алмазной пылью. Последний Арго. Самое одинокое из всех Контестога. Рагнарёк. Необъятная, гордая, громоздкая звездная машина, словно гербами украшенная знаками примитивных технологий, забросивших человека в космос. Рагнарёк, открывший путь к Сатурну и тому, что лежало за ним. Кулак человека в лицо богам. Остов, дрейфующий в море, который он покорил. Потерянный и забытый всеми, кроме затхлой тени, призрака инспектора Голем. Рагнарёк. Нет сейчас времени натягивать скафандр и бродить по нему внутри и снаружи, разбирать, протирать, возиться с его архаичной арматурой. Его реактор давно уж умер и остыл. Голем не решался даже запустить его. Тронься он с места, и забьются в истерике все радары зоны. Украденное у Квайна электричество – вот и все, что теперь согревало корабль. А внутри него – мертвая птица. Голем легко скользнул к главному шлюзу, который давно уже переоборудовал под свое стыковочное устройство. И в этот самый момент ему показалось, он заметил, как в грозди подсобных пузырей, какие он повесил на грузовой шлюз Рагнарёка, спучивается новая ягода. Что еще задумала Топанга? Стыковочный фал вошел в шлюз с умиротворяющим душу щелчком, и, ожидая, пока откроется внутренний люк, голем стоял нос к носу с двумя старыми чудовищных размеров скафандрами, какие висели в шлюзе Рагнарёка. Просто невероятно, насколько они громоздкие и обременительные. Как в те времена вообще могли в них двигаться? Он оттолкнулся от переборки в сторону полутьмы на мостике. На одно мгновение его девочка была там. Широкие иллюминаторы, с сплошь вращающийся лабиринт звездного света и усеянных огнями теней. Она сидит, откинувшись в кресле пилота, смотрит в космические глубины. Он видит ее чистый энергичный профиль, силуэт девичьего тела среди теней. Глаза, голодные до звезд. Потом ее взгляд сместился, зажегся свет. Его звездная девочка исчезла в то самое, что убило ее. Время. Топанга, больная, выжившая из ума старуха на заброшенном корабле. Лицо, словно обломки кораблекрушения, и улыбка спасшего.
3: Голли, я вспоминала.
1: Что за удивительный инструмент человеческий голос? Этот хрипловатый юный голос из недр звездной дымки. Какие сказки складывал он за прошедшие годы? Она не всегда была такой. Когда он только-только нашел ее, больную на бесцельно дрейфующем корабле, тогда еще она была Топанга, последняя оставшаяся. Ты пользовалась устройством вызова. Я предупреждал тебя, они слишком близко. А теперь они поймали твой сигнал.
3: Я ничего не посылала, Голли.
1: Странно голубые, широко открытые старческие глаза напомнили ему о месте, которого он никогда не видел. Он начал проверять контрольные устройства и индикаторы, какие из предосторожности повесил на блоки ее консоли. Трудно поверить, но эти древние приборы еще функционировали. Корабль целиком и полностью неорганический. Тонна увесистых микросхем. Топанга утверждала, что не может активировать радио и радары, но когда с ней случился первый ее припадок безумия, голем убедился, что это не так. Он тогда прятал Рагнарёк во франшизе 4 на большой космослалке. Тогда Топанга начала забивать все частоты сигналом разрешения стыковки, обращенным к людям, умершим более 20 лет назад. Команда по сбору трофейного имущества компании едва не взорвала ее тогда, прежде чем поспел на место голем. Ему пришлось тогда даже подделать столкновение кораблей, чтобы хоть как-то объяснить произошедшее Квайну. Контроллеры радио были теплыми на ощупь.
4: Топанга, послушай меня. Уэстхэм химикаты собираются послать за тобой следопыта. Ты забивала частоты их роботов-рудокопов. Знаешь, что они с тобой сделают? В лучшем случае, в самом лучшем случае, ты попадешь в гериатрическую клинику.
3: Иголки, Топанга, трубки, врачи, указывающие, что тебе делать, обращающиеся с тобой как с вещью. Они захватят Рагнарёк как космический трофей, если только не взорвут тебя сперва.
1: Ее лицо собралось безумными морщинами.
3: Я сама могу о себе позаботиться. Я сожгу их лазерами.
1: Ты их даже не увидишь. Он свирепо уставился на непокорного призрака. Он может делать здесь, что пожелает. Что его может остановить?
4: Топанга, я собираюсь разбить устройство вызова. Это для твоего же блага.
1: Она выставила искалеченный временем подбородок, качнулись волоски на нем.
3: Я их не боюсь.
4: А надо бы бояться лечебницы с ночными горшками. Ты что, хочешь кончить как клубок трубок? Под наркотиками?
1: Я его разберу.
3: Нет, Голи, нет!
1: Руки-палочки панически забарабанили по подлокотникам, из стороны в сторону замотались складки кожи.
3: Я и пальцем его не трону, я не забуду. Не оставляй меня беспомощной. Ну, пожалуйста, не надо.
1: Ее голос сломался, и желудок его тоже. Он не мог выносить этого. Не мог видеть существо, которое пожрало его девочку.

0: какой он ей привез. Он уловил синий отсвет среди теней, и желудок послал ему в горло струйку желчи.
1: «Отпусти, ведьма! Умри, прежде чем утащишь и меня за собой!»
0: Он начал вводить код сумматор гравитации, который установил на мостике. Для массы Рагнарёка сумматор никак не годился, но ради толчка его можно было и перегрузить. Он стабилизирует корабль при следующем обходе, если только сможет найти его, не истратив слишком много горючего. За спиной у него раздался хрипловатый шепот.
1: «Так странно быть старой!»
0: Призрак сочного девичьего смеха.
1: «Я тебе когда-нибудь рассказывала о том, как сдвинулось поле? Это было на Тетис».
0: «Рассказывала». Рагнарёк пробуждался.
1: «Звезды»,
0: — мечтательно сказала она.
1: «Харт Крейн был первым поэтом космоса. Слушай. Звезды нацарапают морозные саги в твоих глазах, блестящие песни космоса необоримого. О, серебряная жила!»
0: Голем услышал, как что-то гулко лязгнуло об обшивку. Кто-то пытался тайком выскользнуть с Рагнарёка. Оттолкнувшись от консоли, он нырнул вниз по шахте в грузовой отсек, увидел, как закрывается люк шлюза, и рывком дернулся вверх, чтобы через главный шлюз добраться до своего корабля. Слишком поздно. Когда он влетел в кабину, экраны показывали, как из-за нового пузыря отчаливает странная шлюпка. Болван.
1: Тупица.
0: В главном шлюзе он поспешно натянул скафандр и, выбравшись наружу, побрел, спотыкаясь по внешней обшивке Рагнарёка. Новый пузырь был еще мягким и состоял по большей части из питательного геля. Пытаясь рассмотреть, что там внутри, голем уткнулся лицом в пленку и расколол дыхательное устройство. К Топанге он вернулся, почерневший от ярости.
1: «Ты позволяешь причаливать к Рагнарёку торговцу фагом?» «А, так это был Лео!»
0: Неопределенно рассмеялась она.
1: «Он курьер из соседней зоны. Темис. Так она называется. Он иногда заскакивает. Он был ко мне так чудно добр, Голли!»
0: «Он вонючий торговец фагом, и ты это знаешь! Ты покрываешь наркодельцов!» Голема подташнивало. Топанга былых времен вышвырнула бы Лео из мусоросборника. Никакого фага. Никакого фага к дополнению ко всему остальному. Древние веки опустились.
1: «Брось, Голли. Я столько времени провожу одна», —
0: прошептала она.
1: «Ты так надолго оставляешь меня одну!»
0: Ее усохшая лапка потянулась отыскать его руку. В старческих коричневых пятнах, расчерченная пронзительными венами лапка, наросты, жилы.
1: И это руки той девчонки, что удержала лагерь на Тетисе.
0: Он поднял взгляд на строй голограмм над иллюминатором и увидел эту девочку. Камера уловила ее усмешку. Устремленный в черную бесконечность и бешеный свет сатурновых колец, отраженных в ее золотисто-рыжих волосах.
1: «Топанга, матушка!» — мучительно выдавил он. «И не зови меня матушка, ты пластиковый космосвинья!» — взорвалась она.
0: Возмущенный вопль выбросил ее из кресла пилота, и ему пришлось упаковать ее назад, хотя ему мучительно не хотелось касаться ее. 1/4 гравитации хватит, чтобы сломать эти палочки.
1: «Мне следовало умереть», — пробормотала она. «Недолго осталось ждать. Ты скоро избавишься от меня».

Рагнарёк был запущен. Он мог идти. «Марсианка, космопроходец, держись», — сердечно сказал он. Желудок знал, что ждет впереди. И ничто в ближайшем будущем не предвещало ничего хорошего. Уходя, он слышал, как она весело говорит: «Джимбол, проверка», своему мертвому компьютеру.

0: Нагоняя упущенные, он двинул к франшизе 12 и Уэст Хэм. Как раз тогда, когда он вносил изменения в борт-журнал, чтобы привязать его к реальному времени, загудел приемник. Экран остался пустым. «Идентифицируй». «Ждал тебя, голем», — раздался невнятный тенор. Борода голема дернулась. «Охрененный корабль», — хмыкнул голос. «Большая шишка в Каонис еще как на него клюнет». «Хочешь остаться на свободе, держись подальше от Рагнарёка», — сказал торговцу флагом голем. «Мои предки сто пудов по ваню поплачут, инспектор», — снова захихикал голос. Послышался щелчок, и голем услышал собственный голос, говорящий: «Топанга, детка, я не могу снова и снова спасать тебя в последний раз». «Мировая, инспектор, мировая, зачем нам война?» «Плевать мне на твои поганые пленки», — устало отозвался голем. «Ты не сможешь вертеть мной, как вертишь Хара». «Топанга», — раздумчиво произнес Лео. «Трехнутая, крутая, старая лиса. Она тебе рассказала, как я выправил ей провода, шмувода?» Голем оборвал связь. Толкач, наверное, сам пережег провода, чтобы, починив их, завоевать ее доверие. Желудок голема сочился кислотой. «Такая ранимая. Старый больной орел в мертвой зоне, и крысы отыскали ее. И ведь они не отстанут. На Рагнарёке есть воздух, вода, питание, передатчики. Возможно, это они пользовались устройством вызова. А возможно, она говорила правду. Они могут захватить корабль, выбросить ее из шлюза». Рука голема зависла над консолью. Если он повернет сейчас, его борт-журнал все покажет. Перелет скрыть тогда не удастся. И чего ради? Нет, решил он. Они подождут. Они сперва все вокруг разнюхают. Они захотят и меня заодно прижать к ногтю. Они захотят проверить, что из меня можно выжить. Молись, чтобы они этого не узнали. Надо раздобыть где-то блоки питания, чтобы хватило на скачок для Рагнарёка. Как? Как? Это все равно, что пытаться спрятать большой юг. Тут он заметил, что скомкал биомонитор в тошнотворного вида желтый ком и зашвырнул его через всю кабину. Сколько еще ему удастся водить за нос Коронис? И словно услышав его мысли, заблеяла горячая линия связи с базой компании. «Вы почему не во франшизе 2, голем?» «Горлодер Квайн, собственной персоной». Сделав глубокий вдох, голем повторил свой план обратного курса обхода, глядя, как морщится рыльце Квайна. «Сегодня будете сперва спрашивать у меня разрешение. А теперь слушайте сюда, голем». Квайн откинулся рыхлой тушкой на спинку биофлекса. Коронис не признавала неблагоприятных условий труда на головной базе. «Не знаю, что вы там затеяли во франшизе 3, но я хочу, чтобы этому был положен конец. Шахтеры подняли крик, и наша компания такого не потерпит». Голем потряс косматой головой, словно оглушенный бык. «Франшиза 3? Ах, да, предприятие по добыче тяжелых металлов. Они перегружают свои лучевые тягачи на высокоскоростной выемке. Это есть в моем отчете», — объяснил он Квайну. «Если они и дальше будут так гнать выработку, то перекроют все лимиты по контракту. То есть придется говорить о его переформулировке. А страховка этого не покрывает, поскольку в приложении к их контракту лимиты ясно оговорены». Брыли Квайна зловеще дернулись. «Голем! Я снова вас предупреждаю, не ваше место толковать контракт держателю страховки. Если шахтеры намерены добывать свою руду быстрее за счет аннулирования контракта, это их дело. Ваша задача – заявить о нарушении контракта, а не надоедать им формальностями. В настоящий момент они злятся на вас, ни на кого другого. И надеюсь, вы не думаете, что наша Почтительная пауза. Компания одобряет вашу инициативу. Голем неопределенно заклокотал. Давно бы следовало к такому привыкнуть. Коронис желает получить свою долю быстро и притом не платить компенсацию, когда все взлетит на воздух. Шахтерам платят за каждый шаттл с грузом, и большинство из работяг не в состоянии отличить приложение к контракту от потайной заслонки. К тому времени, когда они обнаружат, в чем различие, они будут мертвы. И еще одно. Квайн внимательно наблюдал за ним. До вас, возможно, доходит шум из сектора Темис. Они, похоже, все там из себя выходят из-за какого-то камня. «Вы имеете в виду тех троянцев?» – озадаченно спросил Голем. «А в чем дело?» «Вы связывались с Темис?»
1: «Нет».
0: «Прекрасно. Вы не станете отклоняться, повторяю, не станете отклоняться от курса обхода. Вы сами висите на волоске, Голем. Если в вашем бортжурнале окажется хоть что-нибудь, связанное с Темис, вас вышибут из компании и можете рассчитывать на арест имущества за превышение кредита по будущей пенсии». И никаких прав на бесплатный проезд тоже не ждите. Вам все ясно? Голем оборвал связь. Когда он, наконец, совладал с дрожью в руках, то набрал код погоды, чтобы получить новую сводку по орбитам беглых камней. Оба астероида полным ходом шли в сектор Темис, но пока еще были довольно далеко от самой планеты. Он нахмурился. Кому до этого дело? В астрономических таблицах единственным сколько-нибудь значимым объектом значилась только новая медбаза, и возле ее названия стоял значок «Независимая» и никаких подробностей. К тому же они, похоже, чисты. Если этот грязный Хара... Голем хмыкнул. Теперь он понял. Квайн надеялся, что какая-нибудь заварушка в Темис поможет уговорить Церес Центральную передать часть этого сектора в его квайноведение. А медбаза компании не принадлежит, так что ею вполне можно пожертвовать. Ловко придумано, размышлял Голем. Вот уж Квайн разживется, если эта затея сработает. Он входил в зону Уэстхэм Химикаты. Не успел он отправить сигнал, как по радио к нему прорвался поток ругательств босса предприятия. Голем поспешил отклониться от курса, чтобы свести к минимуму свое вмешательство в их линии передач, и главный киборг остыл настолько, чтобы дать ему отчитаться о том, что он разобрался с их барабашкой. «Это был радар, на который кто-то повесил определитель поля», — солгал Голем, соображая про себя. «Смогли ли киборги опознать Рагнарёк, и не выведут ли они его на чистую воду?»
2: «Ладно, катитесь. Освободите зону».
0: Старому киборгу было плевать. Череп у него был изрыт входами электродов, а из костяшек пальцев пробивались порослью провода. Как бы Голем не любил металл, это было уж слишком. Из 12-й он выбрался как мог осторожно. Здесь ведь живут не люди, а создание проводами, подсоединенные к консолям роботизированных перерабатывающих заводов на всех астероидах вокруг. А он создает помехи по всей их нейронной сети. Ничего удивительного, если когда-нибудь они откроют по нему огонь. Его следующей остановкой была новая франшиза по накоплению массы под будущую колонию на 11-й. Пока это была только станция на медленной орбите на самом ободе провала Кирквуда. Довольно рискованный участок для работы. Если они начнут терять астероиды, то хаос может воцариться по всему сектору Коронис. Период накопления массы означал блоки питания. Множество блоков питания. Голем начал рассчитывать параметры Рагнарёка. Кишечник отозвался на это спазмами. Взявшее в аренду 11-ю предприятие строило большие планы по созданию самостоятельной колонии на малом бюджете. Им нужны эти блоки, чтобы притащить богатые газом астероиды. Войдя в зону 11-й, Голем понял, что у колонистов есть и другие проблемы. «Мы сделали расчеты на случай аварийной ситуации 2 сигма», устало повторил начальник 11-й. Голем стоял рядом с ним у голографического дисплея, показывавшего в трехмерные проекции траекторию астероидов, какие намеревались взорвать колонисты. «Расчет недостаточно точный», — сказал ему Голем. «Точка конвергенции размазана ко всем чертям. Вы потеряете больший камень, и он уйдет прямиком в десятую».
1: «Но ведь десятая никем не занята», — запротестовал начальник одиннадцатой.
0: «Никакой разницы. Как по-вашему, почему вы получили эту франшизу по дешевке? Компания просто счастлива, что вы наращиваете конгломерат у этой жилы. Они только и ждут, что вы потеряете хотя бы один камень. Тогда они смогут аннулировать контракт и перепродать вашу франшизу. Я не могу сертифицировать операцию, если вы не сделаете пересчет».
1: «Но это же означает, что нам придется покупать компьютерное время на ЦРС Центральной», — завопил начальник. «Не можем мы этого себе позволить».
0: «Вам следовало бы учесть факторы нестабильности, прежде чем подписывать контракт», — деревянным голосом отозвался Голем. Ему втайне хотелось, чтобы у старшего было поменьше волос. Прижимать так скинхеда намного проще.
1: «Позвольте хотя бы привезти камни, какие уже оборудовали зарядами», — молил начальник.
0: «Сколько у вас тут блоков питания?» — указал Голем.
1: 21.
0: «Я заберу из них 6 и дам вам свидетельство. Это дешевле, чем полный перерасчет». Челюсть начальника отвисла. Потом, сжав кулаки, он зарычал.
1: «Ах ты, грязный ублюдок!»
0: Внезапно за спиной у них что-то взвыло, и оператор связи сорвал с головы наушники. Потянувшись, начальник 11-й щелкнул тумблером динамика, и хабитат наполнился ревом на всех частотах. С минуту Голему казалось, что это фронтальная вспышка на солнце. Потом он разобрал в этом вое человеческий крик.
3: «СОС! На помощь! Голи!»
1: «О, нет! О, Господи Иисусе, нет!»
0: Он хлопнул ладонью по тумблеру динамика, чувствуя, как по всему телу у него выступает пот.
1: «Да что во всем космосе?» – начал начальник станции.
0: Старый маяк в провале. Голем распихал операторов, прорываясь к шлюзу. Нужно пойти прикончить его. Он ворвался в корабль и врубил инжекторный ускоритель. Нет теперь времени на блоки питания. Вопль означал, что Топанга действительно в опасности. Она звала не мертвецов. Если он подключит запасной инжектор, то сможет отменить заранее заданные шаблоны поля и взять более короткий прямой курс, что, разумеется, строго воспрещено правилами компании. Он так и сделал. А потом открыл все каналы связи. Топанги в эфире не было. Пожар? Столкновение? Скорее, Лео и его дружки сделали свой ход. Он несся в искривлениях поля, зря расходовал горючее. Пальцы его механически щелкали настройками радара в надежде поймать сигнал какого-нибудь фагера, толкача, хоть кого-нибудь. Он поймал только болтовню шахтеров в дальнем далеке и разговор пары операторов складских баз, спрашивающих друг у друга, что это за тревога. Кто-то из сектора Темис монотонно вызывал инспектора Хару. Как водится, Хару не отвечал. Темис центральный шло лишь автоматическое «ждите ответа». Голем непредвзято обругал их всех, пытаясь выдавить из мозгов хоть какой-нибудь план. Зачем бы толкачам так быстро захватывать Рагнарёк? Конфронтации не в их стиле. Может, они сочли, что риска тут никакого? Кулак Голема крушил тюнер, выбивая тяжелый ритм хэви-металла.
3: «Выкрась черным!»
0: «Но им придется оставить ее в живых до тех пор, пока я туда не доберусь. Им нужен я. Что делать? Купятся они на угрозу вызвать ЦРС Центральную. Не стоит трудиться отвечать. Они не хуже тебя знают, что налет компании приведет к тому, что Топанга окажется в больнице для престарелых, Рагнарёк в парке трофеев Квайна, а Голем в труд-бригаде зомби. Как вырвать Топангу из их лап? Если я попытаюсь блефовать, первое, что они сделают, это вкатят нам обоим дозу фага. Отсаживающую дозу. Почему? Ну почему я оставил ее одну?» Мысли его завершали уже энный виток по такой вот мученической орбите, когда он заметил, что голос Темиса форсировал усилитель и пытается теперь докричаться до Коронис, его родной базы. Поправка. Родной базы Квайна. Никакого ответа. Вопреки совету желудка, он настроился на их волну. «Медбаза Темис вызывает Коронис Центральную. У нас чрезвычайная ситуация. Коронис, пожалуйста, ответьте. Медбаза Темис вызывает Коронис Центральную. Аварийная ситуация. Пожалуйста...» Женщина явно диспетчер связи. Наконец, девица Квайна отозвалась. «Медбаза Темис, вы нарушаете наши информационные потоки. Пожалуйста, приглушите сигнал. Коронис, у нас аварийная ситуация. Нам нужна помощь. В нас вот-вот врежется астероид». «Медбаза Темис, свяжитесь с офицером безопасности, патрулирующим ваш сектор. У нас нет полномочий действовать за пределами сектора компании. Вы нарушаете наши информационные потоки». «Наша база не отвечает. Нам нужна помощь. У нас жертвы!»
1: «Коронис!» — ворвался мужской голос. «Немедленно свяжите меня с вашим начальством. Это врачебная необходимость».
4: «Медбаза Темис. Руководитель сектора Квайн в настоящее время находится за пределами базы. У нас идет монтаж грузового шаттла под трансмарсианское окно. Пожалуйста, ждите, пока не будет произведен запуск. Но...» «Коронис, конец связи».
0: Голем скривился, пытаясь вообразить себе, как Квайн выходит за пределы станции. И вернулся к ломанию головы над собственной проблемой. Женщина Стэмис продолжала вызывать.
4: «Мы на траектории столкновения. Нам необходимы блоки питания, чтобы сойти с нее. Если кто-то может нам помочь, пожалуйста, отзовитесь. Медбаза Темис!»
0: Он ее отрубил. Одного Рагнарёка вполне достаточно. И его Рагнарёк лежал прямо перед ним. Оставалась еще смутная вероятность, что толкачи не ждут его так скоро. Голем сбросил скорость и стал медленно дрейфовать к древнему кораблю. Когда экраны его прояснились, он увидел, что в пузырях позади грузового шлюза помаргивают, перемещаясь огни. Его единственный шанс, если они не успели еще перетащить фак на борт. Вцепившись в рычаг демонтажного лазера, Голем бросил патрульный катер прямо на главный шлюз Рагнарёка. Лазерный луч веером прошелся по пузырям, срезав два основательных ломтя, прежде чем голему пришлось затормозить. Ударная волна от столкновения бросила его на панели управления. Стыковочные устройства сопрягались, и голем головой вперед рванулся в шлюз Рагнарёка. Когда за ним начал закрываться внешний, он ударил по кнопке аварийного открытия внутренней камеры, отчего по всему кораблю завыли аварийные огни. Вот он уже внутри, и, отталкиваясь от стен, несется вверх по шахте. Поверх воя сирен слышался еще и металлический лязг. Фагеры бегом выбегали из грузового люка, чтобы спасти свои пузыри. Если он сможет добраться до мостика первым, внутрь их он уже не пустит. Он извернулся, оттолкнувшись обеими ногами от труб, и пулей влетел на мостик. Рука его тянулась к рычагу аварийного закрытия шлюзовых затворов. Им не пользовались десятилетия. Голем едва не сломал запястье, дернув за рычаг и одновременно преодолевая силу инерции своего прыжка, и в награду услышал, как далеко внизу сладко заскрежетали рычаги и люки шлюзов. Затем он повернулся к креслу пилота, где должна была сидеть Топанга, и увидел, что опоздал. Да, в кресле-то она была, но обеими руками сжимала себе горло, и глаза у нее закатились. Позади кресла маячила худая безволосая фигура. Фагер расслабленно облокотился о спинку кресла, а в кулаке у него была зажата скрученная из провода удавка, надетая на шею Топанги.
5: «Вот уж поистине героизм, инспектор!» — хмыльнулся толкач.
0: Долю секунды голем размышлял, неужто Лео не заметил нацеленного на него ручного лазера, но потом увидел, что Лео вдавил в бок Топанги сварочную горелку. Чека безопасности была снята.
5: «Мировая, мальчик Доли, клади пушку».
0: «Не выйдет», —

0: невесомости. Его напружиненное тело искало позади себя хоть что-то, от чего можно оттолкнуться. Фагер-толкач дернул за провод. Руки Топанги задергались вверх-вниз. Один ужасающий глаз уставился на голема. Искорка в нем. Топанга словно пыталась сказать «нет». «Ты ее убиваешь. А когда ее не станет, я оторву тебе голову и выброшу тебя вместе с ней в мусоросборник».
1: «И чего это тебя так тянет убивать?»
0: Фагер захихикал. Внезапно дернув за провод, он перевернул Топангу вниз головой, так что ее ноги поплыли в сторону голема. Старая женщина немощно брыкалась. Безумие какое-то, на ее босые ноги были совсем девичьими.
1: «Открывай!»
0: Когда голем не двинулся с места, рука Фагера поднялась по грациозной дуге, распустились когтями пальцы. Арка пламени прорезала, прошла назад, прорезала снова, когда Топанга конвульсивно выгнулась. Одна девичья стопа отделилась и поплыла в сторону, таща за собой хвост капель. Голем увидел указывающую прямо на него из почерневшей культи белую палочку. Топанга затихла.
1: «Еще много осталось», — хмыкнул толкач. «Вот уж действительно крутая старушка. Открывай».
0: «Отпусти ее. Отпусти ее, я открою».
1: «Открывай давай!»
0: Снова дернулась горелка. Внезапно Топанга изогнулась, слабо скребя руку толкача. Горелка, вырвавшись, понеслась по кабине, в то время как голем и Фагер барахтались, ослепленные длинным балахоном Топанги. Фагер вытащил откуда-то нож, но не мог найти точку опоры. Голем почувствовал, как сцепились у него на талии ноги толкача, и воспользовался этим, чтобы оттолкнуть подальше Топангу. Когда перед глазами у него прояснилось, он сдавил, прижимая к себе Фагера, и начал решительно взимать проценты со стольких часов беззарядки. Как раз в тот момент, когда он ощупью искал провод, чтобы связать им неподвижное уже тело, что-то врезало ему по затылку сразу за ухом, и свет погас. Очнулся он под крики Топанги.
1: «Вал! Вал, я их держу!»
0: Она разве что не волосами цеплялась за консоль, а обеими руками наставила на него древнюю молнию. Из дула сантиметрах в 30 от его головы вился дымок.
2: «Топанга, это я! Голи! Очнись, астронавт! Дай мне его связать!»
1: «Где ты, Вал?»
0: — смеясь, прокричал девичий голос.
1: «Я сейчас прикончу этих гадских засранцев, Вал!»
0: Валентин Орлов, ее муж, уже 30 лет лежал в снегах Ганимеда.
2: «Вал занят, Топанга», — мягко произнес голем.
0: Звуки, доносившиеся с обшивки, вовсе ему не нравились.
2: «Вал послал меня помочь тебе. Положи пушку, космодевочка. Помоги мне связать этого подонка. Они пытаются украсть мой катер».
0: Теперь он вспомнил, что в спешке забыл закрыть шлюз. Топанга смотрела на него в упор.
1: «И почему так часто встречаю я здесь твою рожу?» — прокаркала она. «Зенки цвета немытой посуды».
0: Тут она потеряла сознание, и голем бросился в шахту, стремясь попасть в шлюз. Его патрульный катер отчаливал. За ним на тросе плыла шлюпка торговцев фагом. Он сел на мель на Рагнарёке. Ярость взметнула его назад на мостик. Он умудрился послать вслед толкачам слабую струйку лазерных лучей, но те стремительно набирали скорость. Бесполезно. Тогда он подтянул голову Фагера так, чтобы она оказалась прямо над его коленом, потом силой выбросил колено вверх и лишь затем взялся оснащать Топангу иглами внутривенного вливания, с трудом попадая в паутину старческих вен.
2: Как, черт побери, эти клешни удержали пушку.
0: Скрипя зубами, чтобы утишить восстание в желудке, он наложил покрывающий гель на ее ожоги. Уборку он завершил тем, что отбуксировал Фагера и отрезанную стопу к шлюзу мусоросборника. Держа одну руку на кнопке пуск, он вдруг хмурясь замер.
2: Не помешало бы выбить из Лео кое-какие сведения, что это они затеяли в его секторе.
0: Тут в голове его прояснилось, и кулак вдавил «выбросить». Его сектор. Если он попадет в руки компании, то остаток жизни проведет с проводками в мозгах, отрабатывая этот патрульный катер. Это если ему повезет. Не выйдет. Бежать некуда. Космос принадлежит компании. Он и впрямь теперь в 2000 световых лет от дома на мертвом корабле. Мертвым? Голлем отбросил со лба жидкие волосы и усмехнулся. У Рагнарёка здоровая экосистема, уж об этом-то он позаботился. Никто, кроме фагеров, не знает о том, что корабль здесь, а уж против них он какое-то время тут продержится. Возможно, достаточно долго, чтобы проверить, можно ли извлечь какое-то горючее из этого дома с привидениями, не взбудоражив при этом весь сектор. Внезапно он от души вслух рассмеялся. С его внутреннего взора глаз спал ржавый ставень, открывая доступ славе. «Человек, человек!» – пробормотал он и засунул голову в камеру регенерации, чтобы проверить, как обстоят дела на длинных рядах кювет с культурами, уходящих вдаль в свете вечно горящих ламп. Минута ушла у него на то, чтобы понять, в чем дело. Неудивительно, что торговцы фагом явились так быстро. Неудивительно, что он хохочет, как последний дурак. Они всю камеру засеяли культурой фага. Не корабль, а фабрика. Первые кюветы созрели и вот-вот уже дадут споры. Сам воздух был тягучим. Голлем вытащил кюветы, глотнув при этом чистейшего фага, и отправил созревшие кюветы в шлюз мусоросборника. Потом заполз назад на поиски новых. На всех стадиях фотосинтезирующая водоросль начинала сбиваться в комья, сворачиваться в лишайникоподобный симбиот, называемый фагом. Ни одной чистой кюветы. Еще несколько часов, и на Рагнарёке не останется воздуха. Но им с Топангой будет уже все равно. Они к тому времени давно уже будут парить в просторах космоса, подохнув от передозняка. Вот теперь его действительно прижало. Залив систему вентиляции немного жидкого кислорода, голем поднялся на мостик. Добудь чистый метаболит или умри. Но кто даст им воздух? Даже если ему удастся сдвинуть с места Рагнарёк, склады и франшизы, неминуемо компании об этом узнают и будут настороже. С тем же успехом можно послать сигнал на Коронис и сдаться. Может, Хвайн не станет утруждать себя тем, чтобы добраться до них с Топангой вовремя. Может, так будет лучше. Лечебницы, провода. Топанга застонала. Голем пощупал ей виски. Горячие, как плазма. Старым дамам с укороченной ногой не следует играть в войну. Он выискал биогены, восхищаясь пузырьками, ампулами, таблетками, ингаляторами, спреями, забрасывающими в организм не весь что, но помогающими выжить. Контрабанда, какую они с Валом взяли на борт в былые дни свободы. Сокровищницы Топанги хватило бы, чтобы укомплектовать... Погодите минутку. Медбаза Темис. Он настроил приемник Рагнарёка. Женщина с Темиса еще звала. Тихо и хрипло. Он вывернул антенну так, чтобы она давала, насколько возможно, узкий луч. «Медбаза Темис, слышите меня?»
3: «Кто вы? Кто тут?»
0: Удивление вырвало ее из повторения заученных из учебника фраз. «Это миссия тролления космоса. У меня на борту пострадавший».
3: «Где?»
0: Тут ворвался мужской голос. «Говорит главврач Кранц, пилот. Привозите своего раненого, но на нас движется беглый астероид в гравиевом облаке. Если в течение ближайших 30 часов мы не добудем горючего, чтобы увести базу, нас продырявят. Можете нам помочь?»
4: «Всем, чем могу. Проверьте координаты».
0: Женщина остолбенела от десятичных знаков. Какой смысл говорить им, что Рагнарёк им без пользы? Блок сумматора гравитации не сможет увести базу и до появления кометы Галлея. А ядерный реактор Рагнарёка
4: Если он заработает, это будет все равно, что вытирать глаза реактивным двигателем.
2: Но их воздух может спасти их с Топангой.
4: Реактор. Отталкиваясь от переборок, голем буквально попрыгал в машинное отделение, зная, что живостью в членах он отчасти обязан фагу. Лишь отчасти. Тысячи раз ходил он этим коридором, тысячи раз с трудом отрывал себя от искушения. Теперь, ликуя, он начал проверять платы, схемы, которых сотни раз прослеживал пальцами, перепроверял и вворачивал заново давно выдернутые кем-то плавки и предохранители. Тут имелся пакет запаянного в пластик самовоспламеняющегося резерва топлива для запала. Потрясающий процесс конверсии, настоящий кошмар паяльщика, нагромождение теплообменников и контуров переменного тока. Безумно, расточительно, опасно. Микросхем здесь хватит, чтобы опутать ими весь пояс. Невероятно трудно поверить, что эта махина довезла человека на Сатурн. Еще труднее поверить в то, что она заработает сегодня. Он постучал друг о друга стержнями реактора, издавшими при этом тупой лязг. Потом щелкнул тумблерами, опускающими эти стержни в реактор. Никто не может сказать, что там выкристаллизовалось. Каналы подвода топлива в конвертер задребезжали от собравшейся там за 30 лет пыли. Запальный резерв спроектирован был, вероятно, лишь ради одного аварийного пуска. Сможет ли он запалить его снова, чтобы затормозить? Учись по ходу дела. Одно известно наверняка, что когда проснется этот достопочтенный металлический вулкан, все до одного радары отсюда до Корони засветятся, как новогодние елки. Вернувшись на капитанский мостик, он услышал шепот Топанги.
5: «Мы покинули гавань, зависшую среди тьмы. О, стальное знание, чей скачок свяжет тебя?»
4: «Молись, чтобы он совершил скачок», — сказал ей голем, и начал вводить курс, по два раза перепроверяя все, потому что в тени сновали фагомыши. Потом плотнее укутал Топангу в антигравитационную сеть. Один за другим ожили огни на панели управления реактором.

0: Инфразвуковой гул, нарастающий в недрах Рагнарёка, наполнил сердце голема ужасом и радостью. Он бросился на соседнюю с креслом пилота антигравитационную кушетку, пожалев, что у него нет ничего при себе, что он даже не начал обратный отсчет. Старт. Поехали. Гул расцвел, превратился в грохот дробилки руды. Гравитация обрушилась на него внезапно. Все на мостике полетело на палубу. Антигравитационная кушетка покосилась на сторону. Рев взвился до визга, который словно прорезал ему мозг, а потом затих. Когда он вновь с трудом добрался до радара, то обнаружил, что поджиг реактивного двигателя сработал верно. Рагнарёк несся к Темис. Тут он увидел, что глаза Топанги открылись. «Куда мы направляемся?» — спросила она будничным, как мыло, голосом. «Я увожу твой корабль в соседний сектор, в Темис. Нам нужен метаболит, кислород. Фагеры попортили твои регенераторы».
1: «В Темис?»
0: «Там есть медбаза. Они дадут нам метаболит».
2: «Ошибка». «О, нет! Нет!»
0: Она забилась в ремнях, села.
2: «Нет, Голли! Я не хочу в больницу! Не дай им забрать меня!»
0: «Никто и не говорит о больнице, Топанга. Ты останешься вот тут, на корабле, а я пойду к ним за метаболитом. А тебя они даже знать не будут. Мы не пробудем там и 5 минут». «Бесполезно».
2: «Да проклянет тебя Господь, голем!»
0: Она предприняла попытку сплюнуть.
2: «Ты пытаешься заманить меня в ловушку. Я тебя знаю. Ты никогда не дашь мне свободы. Ты меня тут не похоронишь, голем! Можешь гнить себе в лунодоме со своим мерзким детенышем, а я лечу к валу!»
0: «Остынь, космоходец, ты уже зеваешь». Он, наконец, вогнал в нее немного транквилизаторов и вернулся к изучению Рагнарёка. Факт теперь становился все сильнее. Когда голем поднял взгляд на голограммы, они наблюдали за тем, как он ведет их корабль. Герои звезд былых времен. Вал Орлов, Фитц, Ганнес, Мьюра – все великие. Временами лишь усмешка за омытым золотом иллюминатором шлема, только имя на скафандре подле какого-нибудь сумасшедшего механизма. За ними затерянная в космосе пустыня, неизведанная земля под светом неведомых лун. Все живы, все так молоды. Вот Топанга обнимает за плечи еще одну космодевочку, смуглую русскую, которая до сих пор крутится на орбите Ио. Обе улыбались до ушей, глядя куда-то мимо него, счастливые, яркие и живые. Когда они начнут говорить, это и будет приход.

0: Он установил гироскопы, чтобы развернуть реактор Рагнарёка в положении, как он полагал, необходимое для запала. Если он может доверять циферблатам, запала хватит на торможение и на последний поджиг, чтобы убраться из Темис. Но куда он полетит с медбазы? В небо в алмазах. Он услышал, что мурлычет себе под нос какой-то мотивчик и решил перевести Рагнарёк на автопилот. Неважно, в каком состоянии компьютер, он все равно сейчас не столь безумен, как голем.
1: «Ты видел маму, дружок? Видел, как она стоит в тени?»
0: Когда в голове у него запели «Стоунс», он спустился вниз и вышвырнул в мусоросборник половину кювет. То, что на корабле осталось всего три баллона с кислородом, показалось ему смешным до колик. Он вскрыл один. Глоток кислорода отрезвил его настолько, что он вспомнил о том, что надо проверить сводку погоды. Женщина с медбазы все еще пыталась вызвать Темис центральную. Голем подавил порыв просветить ее относительно компании и сосредоточился на обновленных орбитах беглых троянцев. Теперь он понял, что так всполошило медбазу. Головной беглец промахнется мимо нее на несколько мегамиль, но при этом он достаточно массивен, чтобы поднять целое цунами гравия. Меньший беглец позади него замыкал хвост. Второй астероид тоже пойдет мимо, но гравиевое облако между этой парочкой способно разорвать мономолекулярные пузыри в клочья. Он должен успеть попасть на базу и убраться с нее. И сделать это нужно быстро. Он вдохнул еще кислороду и рассчитал орбиты беглецов в наихудшем варианте аварийной ситуации. Выглядело неплохо для него. Желудок у него дрогнул. Даже под фагом голем без особого труда мог вообразить себе, каково это будет, когда медики обнаружат, что он и Топанга на наркотиках. Тут голем заметил, что Топанга усмехается. От фага пользы ей было много больше, чем от транков. «Не беспокойся, звездная девочка. Голем не даст им тебя зацапать».
1: «Воздух!»
0: Она пыталась указать на систему жизнеобеспечения, индикатор которой давно уже горел красным. «Знаю, космоходец. Воздух мы получим на медбазе». Она наградила его странной, совсем не свойственной ей улыбкой.
1: «Как скажешь, маленький Голли», — хрипло прошептала она. «Я знаю, ты был чудесен, прекрасен».
0: Ее рука протянулась, раскаленная. Этого он уж точно не мог принять. Жаль, что от кислорода рог в голове пропал. «Почитай нам стихи в дорогу, звездная девочка». Но она была слишком слаба.
1: «Почитай мне».
0: Ее сканер был полон стихов.
1: «Нефтью промытыми кольцами слепого экстаза».
0: Трудно врубаться в текст, но вдруг пульсирующие буквы обратились в музыку в его глотке.
1: «Человек слышит себя, как мотор в облаках», — распевал голем, и ему подпевали призраки. «Прекрасный марафонцы среди звезд, душа, оперившаяся из нафталина в новые просторы, уже познает близкие объятия Марса».
0: Как выяснилось впоследствии, ему посчастливилось, что он оставил корабль на автопилоте и остался в скафандре. Первое впечатление от медбазы. Первое впечатление от медбазы. Большие карие глаза шимпанзе внимательно всматриваются в него, а над всем этим мерно качается смотровая лампа. Голем отдернулся и обнаружил, что его выковырили из скафандра и привязали ремнями к смотровому столу. Забавное ощущение оказалось смоделированной гравитацией, а шимпанзе – коренастым типом в белом врачебном комбинезоне. Медик как раз развязывал ремни.
1: «Я же говорила тебе, что он не фагер», — раздался женский голос, когда голем с трудом натягивал на себя свой комбинезон.
0: «Корабль был брошен за негодностью», — объяснил ему. «Его использовали торговцы. Мой товарищ по команде под кайфом. Все, что ему нужно, это воздух».
2: «Блоки питания», — сказал на это Кранц. «Я помогу вам перенести их сюда».
0: «Вам нет нужды идти на корабль. Они у меня уже готовы. Просто дайте мне пару ядер метаболитов, чтобы запустить систему очистки воздуха на корабле».
1: Ни о чем не подозревая, Кранц махнул женщине, чтобы та показала дорогу на их склад. Голем увидел, что вся их база состоит из одного большого дешевого пузыря, закрепленного на контрольный модуль с жесткими стенами. Под покрывающей пленкой пузырь даже не был запаян по швам. Пара камешков базу просто прикончит. В палате было 20 с чем-то пациентов с ожогами, все в лечебных коконах. На Теме с лечением ожогов не утруждались.
0: Прибрел нетвердой походкой старик, космокрыса, лишившийся большей части своего исходного снаряжения, и открыл ему склад. Голем набрал метаболитов, сколько мог унести, и двинулся к шлюзу. У самого люка женщина схватила его за локоть.
3: «Вы ведь нам поможете?»
0: Глаза у нее были темно-зеленые. Голем сосредоточился на ее срезанном подбородке. «Сразу вернусь». Шагнув в шлюз, он нажал на кнопку закрытия люка.
1: Рагнарёк был пристыкован к базе и покачивался на фале. Голем не помнил, чтобы он его закреплял. Перебравшись, он нашел конец, запутавшийся в рычагах шлюза. Один кувырок или неудачное падение, и прощай, голем. Войдя на корабль, он услышал голос Топанги. Голем поспешно протолкался наверх. И вновь он пришел слишком поздно. Пока он был на складе, ни о чем не подозревающий невинный главный врач Кранц натянул скафандр и первым поднялся на борт Рагнарёка.
2: «Это тяжело больная старая женщина-космоходец», — проинформировал он голема.
0: «Юридический владелец этого покинутого корабля, доктор. Я везу ее на базу Коронис».
2: «Я немедленно забираю ее на базу. У нас есть все необходимое оборудование. Доставьте блоки питания».
0: Голем видел, что глаза Топанги закрыты. «Она не хочет, чтобы ее госпитализировали».
2: «Она не в состоянии это решать», — отрезал Кранц.
0: Метаболит уже на борту. По всему выходило, что доктор-шимпанзе Кранц сам выбрал себя в члены экспедиции в никуда. Голем начал дрейфовать вдоль панели запала, расположенной возле антигравитационной сетки Топанги.
4: «Думаю, вы правы, сэр. Я помогу вам ее подготовить, и мы ее перенесем».
0: Но в ручке Кранца возник шокер.
2: «Блоки питания, космоходец!»
1: Он махнул голлему, приказывая спускаться в шахту.
0: Не было никаких блоков питания. Голем отступал, пока не уперся спиной в метаболит, наблюдая за шокером и надеясь, что державшая его рука дрогнет. Та не дрогнула. Оставался только один шанс, если можно было назвать это шансом.
4: «Топанга, этот добрый доктор намерен забрать тебя в свою больницу», — громко произнес он. «Он хочет принести тебя в свою палату, где ему будет удобнее заботиться о тебе».
1: Веко Топанги сморщилось, приоткрываясь, потом опало вновь.
0: Старая разбитая женщина. Никакого шанса.
2: «Вы с ней справитесь, доктор?»
1: «Питание, сейчас же!»
2: Кранц щелчком снял предохранитель.
0: Голем кисло кивнул и, как мог, медленно начал сползать вниз. Кранц подошел поближе, к самому краю шахты, чтобы удобнее было следить за ним, но оставался далеко за пределами досягаемости.
1: «Что теперь?»
0: Отсюда голем не смог бы добраться до электросхем запала, даже если б знал, как их закоротить.
1: И как раз тогда, когда он обернулся, чтобы поискать чего-нибудь, что можно было бы выдать за блок питания, все и случилось.
0: Шлепок, словно от взорвавшегося пузыря. По шахте прокатилась ударная волна, и главврач Кран с кувырком полетел вниз.
1: «Молодец, девочка!» — крикнул Голем. «Ты ему задала!»
0: Вырвав шокер из обмякшей ручки Кранца, он взмыл вверх по шахте. Когда его голова поднялась над полом мостика, он обнаружил, что смотрит прямо в дуло пушки Топанги.
5: «Убирайся с моего корабля!» – проскрипела она. «Лживая гнида! И своего четырехглазого игловтыкателя с собой забирай!»
1: «Топанга, это же я! Это Голли!»
5: «Я знаю, кто ты», — холодно отозвалась она. «Тебе никогда меня не поймать!»
1: «Топанга!» — выкрикнул он.
0: Мимо его уха просвистела молния. Голема стряхнула ударной волной.
5: «Вон!»
0: Она перегнулась через край шахты, нажимая на спусковую клавишу.
1: Голем медленно отполз вниз к шлюзу, подобрав по дороге Кранца. С ведьмовской фигуры над ним летели вниз биопластыри, повязки, волосы, сиявшие некогда рыжиной, стояли дыбом, точно нимб белого огня. «Она, наверное, дышит чистым фагом», — подумалось ему. «Долго ей так не продержаться. Все, что от меня сейчас требуется, это двигаться медленно».
5: «Вон!»
1: — выкрикнула она.
0: Тут он заметил, что одним локтем она прижимает к себе кислородную трубку Кранца. Похоже, сегодня он только и делает, что недооценивает людей.
1: «Топанга!» — взмолился он и лишь чудом увернулся от еще одной молнии.
0: Выстрел прошел мимо цели, но не может же ведь Топанга промазывать вечно. Голем решил, что вытащит Кранца и вернется обходным путем через аварийный шлюз. Вроде на стойке с инструментами в шлюзе медбазы он видел сварочный аппарат. Он протолкал Кранца через фал и назад в шлюз медбазы. Женщина ждала за дверьми. Когда открылся люк, он толкнул на нее тело главврача, а сам схватил сварочный агрегат. Чудо-баба без подбородка все схватывала на лету. Не теряя времени на Кранца, она бросилась на агрегат и принялась вырывать его у голема. Под ее комбинезоном скрывались совсем не женские мускулы. Голем врезал кулаком туда, где полагалось быть челюсти, и рванулся назад в шлюз. Когда шлюз начал закрываться, он сообразил, что, задержав его, женщина, вероятно, спасла ему жизнь. Во внешнем шлюзе имелся иллюминатор, через который ему были видны сопла Рагнарёка. Звездное небо за ними растворялось. Он издал неопределенный стон и вывернул рулевое колесо люка назад, чтобы открыть себе проход назад на медбазу. Как только открылся люк, он стремглав выскочил из него, сбив на пол медиков. Позади него люк вспыхнул, словно вспышка на солнце. И големы, и медики, словно зачарованные, смотрели, как изливается из Рагнарёка беззвучная лавина пламени. Вот он уже двигается быстрее, еще быстрее. Реактивная струя качнулась, и иллюминатор почернел.
1: «Горит! Давайте пену!»
0: Кранц схватил канистру уплотнителя, и они с големом со всех ног понеслись к краю контрольного модуля, где выхлоп Рагнарёка опалил пузырь. К тому времени, когда прожоги были залатаны, от корабля остался лишь огненный, но уже тускнеющий в звездной россыпи хвост.
6: «Топанга не любит больниц», — безжизненно объяснил голем.
1: «Блоки питания», — настаивал на своем Кранц. «Позовите ее назад!»
0: Медики толкали голема к панели коммуникатора связи. Медики толкали голема к панели коммутатора связи. «Невозможно. Она только что сожгла последний запал. Куда она сейчас направляется, туда она и попадет».
1: «Что вы имеете в виду? На Коронис?»
0: «Ни в коей мере». Голем почесал косматую голову.
6: «Я точно не помню.
0: Марс, может быть, Солнце».
1: С
2: блоками питания, которые могли бы спасти этих людей.
6: На лице Кранца возникло такое выражение, какое, наверное, бывало, когда главврач глядел на гангрену.
2: Благодаря вам. Я предлагаю вам удалиться с моих глаз до истечения нашего совместного здесь существования.
6: Не было никаких блоков питания, сказал, собираясь уже выходить, голем. Торговцы фагом украли мой патрульный катер, а сами видели, какой на этом корабле реактор. Ускорение разнесло бы вас на части.
2: Женщина последовала за ним. Кто она, космоходец?
6: Топанга Орлова, с мукой выдавил голем. Жена Вала Орлова. Они были в первой экспедиции на Сатурн. Это их корабль, Рагнаряк. Она пряталась от мира в моем секторе.
2: Вам просто нужен был воздух.
6: Голем кивнул. Они стояли как раз у базы голопроектора. Компьютер прогонял обновленную проекцию в реальном времени траектории приближающихся троянцев. Зеленым выбросом сигнала была обозначена медбаза. Красным с пятном меньший из троянцев и его свита из гравия. Голем присмотрелся к векторам. Никаких сомнений. Стоял темный период, иными словами, время сна. Завтрак обитателям медбазы, возможно, съесть удастся, но сказать по правде, ланча им не видать. К полудню или около того медбаза превратится в органическое удобрение в рое космического льда. А с ней и бывший инспектор Голлем.
2: Оба медика ушли в палаты к больным, а Кранц смягчился настолько, чтобы принять предложение Голлема сесть за радар и устройство вызова. Дрожа и пошатываясь, прибрел понаблюдать за ним старый космоходец. Вид стартующего Рагнарёка разжег в нем былой задор. Голем записал на пленку шаблон аварийный вызов и, запустив его, начал искать по частотам. Старик бормотал что-то о звездных кораблях. Никто не отвечал. Никто не ответит. Однажды голему показалось, он слышит эхо голоса Топанги. А может, ему только почудилось? Кислород у нее давно уже, наверное, закончился, подумал он. Безумный старый фагопризрак в последнем своем трипе. Куда он рассчитал ей путь?

0: на поверхности. Они тут долго не продержатся.
1: Вот именно, согласился голем. До завтра, не дольше. Старику эта шутка пришлась, похоже, по вкусу. Ближе к полуночи на вахту заступил Кранц. Женщина принесла подогретый томатный сок с самогоном. Голем начал было отказываться, но сообразил, что желудок у него больше не болит. Не о чем теперь волноваться. Он отхлебнул возбуждающего. Женщина смотрела на экран сканера. «Рагнарёк прекрасен», — пробормотала она. «Брось, Анна», — оборвал ее Кранц. Она продолжала просматривать чертежи, карты и бегущий текст. Потом вдруг затаила дыхание.
2: «Ваше имя Голем, ведь так?»
1: Голем кивнул и подошел поближе, чтобы взглянуть на проекцию. Некоторое время спустя женщина по имени Анна подошла вслед за ним и тоже стала смотреть на проекцию. Старый космоходец спал в углу.
2: «Топанга была когда-то замужем за неким Джорджем Големом», — негромко произнесла Анна. «У них родился сын на Луне».
1: Голем забрал у нее из рук картридж сканера и швырнул его в шахту мусоросборника. Анна не сказала ничего больше. Оба они некоторое время смотрели на проекцию. Голем заметил, что глаза у нее настолько хороши, что вполне возмещают отсутствие подбородка. Она на него не смотрела. В проекции ничего не менялось. Около 4 часов утра она вернулась к приборам и приняла вахту у Кранца. Мужчины устроились ждать.
2: «Вызывает медбаза Темис, пожалуйста, ответьте».
1: «Вызывает медбаза Темис», — монотонно шептала женщина в микрофон. Кранц вышел. Голему думалось, что даже дышать теперь слишком большой труд. Внезапно Кранц щелкнул пальцами из соседней комнаты. Голем пошел на звук. «Смотрите». Они склонились над проектором. Красное пятно подошло ближе к зеленой точке, а между ними теперь мигала желтая искорка. «Что это?» Голем пожал плечами. «Астероид». «Невозможно. Мы десятки раз сканировали этот участок». «Никакой массы», — Голем нахмурился. «Это призрак в проекции». Кранц принялся один за другим проверять и выравнивать контрольное устройство ввода данных компьютера. Оставив приборную доску радио и радаров, женщина подошла и тоже склонилась над проектором. Голем наблюдал за всем происходящим рассеянно. В мозгу его складывались искаженные фагом воспоминания. Что-то связанное с компьютером. Повинуясь какому-то порыву, он вернулся к коммуникационному радару и выкрутил приемник на предельную мощность. Все, чего он добился, был взрыв визгов и свистов, фронт давления надвигающихся астероидов.
2: «В чем дело?»
1: Глаза Анны фосфорицировали в темноте. «Ни в чем». Кранц покончил с проверкой. Желтый призрак остался на месте, только теперь он скользил к красному пятну. Если это астероид, масса у него была в 100 раз больше, чем следовало бы. Ровно столько, сколько могло бы изменить траекторию гравия его роя. Могло, но не изменило. Голем бездумно играл радаром. Старый космоходец храпел. Минуты закоченели. Стряхнувшись, Кранц увел Анну обходить больных. Вернувшись, они остановились у проектора. Неизвестный объект не исчез, а держал курс на троянцев. В какое-то мгновение предрассветных часов Голем поймал слова, подрагивающие на волне космического шума.
3: «Есть контакт, Вал! Я иду!»
1: Все столпились вокруг него, а он терпеливо улещивал тюнера, но пусто. Вскоре из соседней комнаты раздалась рябь отключающихся реле, и все бросились туда. Проектор был мертв. Компьютер предохранил себя от индукционной перегрузки. Они так никогда и не узнали, что в точности произошло. «Такое возможно», — признался им Голем. Это было уже далеко за полдень, когда они решили наконец поесть. «Я знаю, что по дороге сюда, еще до того, как я совсем отлетел,

летел на фаге, я рассчитывал траекторию троянцев до базы и скорость их продвижения. Может, я случайно ввел в компьютер координаты мостика Рагнарёка, а, возможно, они и так уже были в памяти. Предположим, Топанга стартовала без заранее установленного курса. Такие старые механизмы запрограммированы на поиск уже просчитанных вариантов. Вполне возможно, что компьютер изменил соотношение координат и протолкнул на место курса ту самую траекторию до камня. «Но у вашего корабля не было массы», — возразил Кранц. «Эта штука была космочерпалкой, питающей громаднейший реактор. Амортизатор у нее как сыр. Понимаете, она все равно, что ложка с дырками. Рагнарёк мог почерпать себя через гравиевое облако и взорваться, столкнувшись с троянцем. У вас теперь, возможно, появится карманное солнце». В темный период они вернулись к этому разговору. И еще раз на следующее утро. И снова, когда он и Анна просто так глазели из иллюминаторов. Много дней спустя он показал Анне рукописный текст, какой закрепил на стене медбазы «Свободный анклав». «Запущенные в глубоководные купола космоса, к бесконечным терминам в пасхе ускоряющегося света, бескрайние моторы с грацией серафимов, входящие в виражи, на зовущих призывно цилиндрах, исчезают из виду».

место везде, нигде. Сюжет «Жизнь, смерть». Персонажи «Вы, я, все». Спасибо, сестра, но я могу сам управлять креслом одной рукой. Колеса поворачиваются совсем легко. Доброе утро, доктор. Хорошее тут у вас место. Хорошая страна. Нет, я у вас тут никогда не был. Может, я просто кажусь знакомым, хотя... Мои проблемы... Да вот, не хотите взглянуть на мышцы моей левой голени? Будьте добры. Простите, не могу наклониться вперед, чтобы закатать брюки. Да и ногу вам тоже придется поднять. Я не могу. Что-то не так, доктор? Вы неважно выглядите, как-то вдруг побледнели. Узнаете хирургическую технику? Лучше присядьте. Нет, не курю, благодарю вас. Что такое? Сигарета сама загорелась. Да, это бывает иногда. Нет, я не думал, что вы сможете мне помочь. Просто хотелось проверить. Наука так продвинулась вперед. Я знаю, что вы совершили важное открытие в трансплантации. Я думал, что, ну, может, вы знаете, кто мог бы помочь. Да, поляк. Я сам врач. Хотя не практиковал с самой войны и, боюсь, уже не силен во всех аспектах искусства врачевания. Медицинский институт в Варшаве. Да, верно.

интернатуре, когда вы начинали свои исследования. Ну, не скромничайте. Я знаю, что вы были только штатным сотрудником и что Равенсбрюк был большим лагерем. Так или иначе, но мир тесен, и мне удалось отыскать вас здесь, как вы отыскали меня там. Пепел сейчас упадет на ваш чудесный ковер. Лучше стряхните его в пепельницу. Очень хорошо. Чего я хочу? Пожалуй, всего минуту вашего времени. У меня в последние годы возникло странное желание вновь заняться медициной. Однако хирургия требует двух крепких рук, а ваши эксперименты мне, так сказать, с рук не сошли. Тем не менее, я мог бы стать хорошим диагностом. Умер. Нет, каким-то чудом этого не случилось. Это не Шопенгауэр сказал, что даже сама жизнь является волевым актом, нет? Я забыл. Во всяком случае, туберкулезные бациллы не справились со своей работой. То же самое можно сказать и о крови группы АБ, хотя у меня была группа 0, и о голодной диете. Может, именно синдром бешенства, который вы на мне проверяли, или йога, которой я занимался, чтобы не сойти с ума, или и то, и другое дали мне силу. Нет, не вставайте с кресла. Понимаете, что я имею в виду? Я владею силой. Тогда она не была еще столь могучей, в те дни, когда я полз от развалин Равенсбрюка с пулей в сердце. Но с тех пор я изрядно над ней поработал. Убить вас, Господи помилуй, откуда у вас такие мысли? У меня нет желания вас убивать. Нет, человек в инвалидной коляске не собирается никому причинять боль. Но вот вы, доктор, что вы думаете о силе? Я знаю, что вы не психиатр, но не кажется ли вам, что она могла бы оказать большую помощь врачу? И я так думаю, да. Поэтому, когда я услышал, что вы собираетесь превратить эту клинику в благотворительную, я решил прийти сюда и поговорить насчет работы. Что? Вы ничего не слышали о благотворительной клинике? О, вы ошибаетесь. Мы собираемся лечить бедных, необразованных, искалеченных и слепых. Мы собираемся принимать роды и заниматься бесплатной медициной, в конце концов. Ведь мы же богаты, не правда ли? Нет, вы не поняли. Вы не можете отказаться оперировать, потому что будете только ассистировать. Не думаете же вы, что я доверю вам скальпель? Вашим богатым пациентам придется найти другое место, где их будут гладить по головке. А вот теперь лучше положить сигарету. Ничего, я помогу. Сюда. А сейчас, поверьте, мне будет гораздо, гораздо больнее, чем вам. Я содрогаюсь при одной мысли об этом. Ваше тело есть гроб для мертвой души, а ваши руки – инструмент убийства. Но их можно использовать для благих дел. Они смогут искупить многое из того, что вы совершили. Что-то со зрением. Да, это действие силы. Я потратил почти 20 лет, развивая ее до такого уровня. А теперь расслабьтесь. Еще секунда, и все. Ну вот. Теперь хорошо видите? Коляска? О, вы к ней привыкнете. Колеса поворачиваются очень легко. Сестра? Войдите. Пациент потерял сознание.

0: Ну и, наверное, закончим мы сегодняшнее выступление рассказом Ирины Лазаренко «Мастерица забытого мира». «А ты чё, правда ведьма?» — недоверчиво спросил паренек, рассматривая ее через длинную красно-зеленую челку. «А что, не похоже?» «Не! Ведьмы страшные, у них клыки вот такие, глаз косит и прядь седая, ну! А ты молодая и красивая!»
1: «Ты гляди, какой грамотный весь!»
0: Ведьма уперла руки в бока.
1: «И откормленный, так в котел и не напрашиваешься!»
0: Но котла у нее в квартире не было, только мультиварка и сковорода вок.
1: «Клыки спилила, косоглазие вылечила, прядь закрасила. Чего хотел-то?» «Просто?»
0: Парнишка дунул на свою жуткую челку, и у ведьмы зарябило в глазах.
1: «Я про ведьм только на Википедии читал, и раньше в сказках еще, а тут иду, вывеска висит. Интересно стало!» «Какой храбренький!» Заворковала ведьма и маленькими шажочками стала подбираться к парню. «Какой умненький и дурно воспитанный мальчик!»
0: Ярко-голубые глаза ее сделались красными. Воздух вокруг сгустился и заплясал мошками. Из глубины квартиры заорал, зашипел кот. И парнишка с истошным визгом вывалился в подъезд, оставив распахнутую дверь.
1: «Идиот!» —
0: сказала ведьма и уставилась на полную даму в ярком балахоне, которую мальчишка едва не ударил дверью, выбегая.
1: «Ты ко мне?»
0: Дама уважительно посмотрела в ее красные глаза и решила:
1: «Да».
0: Ведьма провела даму на кухню, налила травяного чаю. Гостья никак не могла усесться на табуретике, так и сяк подбирала полы балахона, пристраивала на коленях мешковатую сумку, смотрела на чашку с большим опасением и подозрительно тянула носом, словно ее нос как-то помог бы разобрать подвох, будь в чае что-нибудь помимо листьев мяты и малины. Подвоха она не увидела, да и не было его, но попыталась отказаться от напитка, да только ведьма обиженно взвелась.
1: «Я для чего сама травки рощу собираю?»
0: И дама пристыженно уткнулась в чашку, стала пить маленькими глотками. Глаза ведьмы постепенно принимали обычный голубой цвет.
1: «Ну, с чем пришла?»
0: — спросила она, когда чашки опустили. Гостья суетливо схватилась за сумку.
1: «Я... это... вы приворот умеете?»
2: «Умею ли я приворот?»
0: Снова взвелась ведьма, уперла руки в бока и налила глаза кровью.
2: «Да как можно спрашивать такое?» «Я тебе кто, бабка деревенская? Шарлатан с картишками?» «Конечно, я умею приворот! И такой, и сякой, и с переподвыподвертом!»
0: Из комнаты пришел кот, толстый, черный, с невозможно зелеными глазищами. Ведьма при виде его тут же успокоилась, поставила еще одну чашку и налила коту чаю.
1: «Портретик принесла?»
2: «Я... вот!»
0: Путаясь в завязках, гостья открыла сумку, повозилась, вытащила кошелечек, достала фото.
1: «Ага».
0: Воздух загустел в струйке бурого дыма с отчетливым запахом горящей конопли. Ведьма зажмурилась, глубоко вдохнула и решила:
2: «4,5».
0: «Чего?» переспросила окончательно растерявшаяся дама.
1: «Денег чего? Свободно конвертируемых. За приворот».
3: «Дорого-то как?» охнула гостья.
1: «А ты как хотела?» удивилась ведьма.
3: «Ха! Он-то мужик, во какой! Башковитый, картины пишет, в игры играет эти интеллектуальные. Деньги зарабатывает, между прочим, черешню растит на даче и спортом занимается. А у тебя чего? Работа скучная, подруги дуры, из увлечения одни кроссворды, лишнего жира 20 кило, полный рот незалеченного кариеса и в унитазе... в доме унитаз течет. Ты этому мужику нужна?»
1: «Так ведь потому и пришла».
3: «Да я помогу», — заверила ведьма. «Только у меня все ж по-честному. Чем труднее, тем дороже. Вот и выходит 4,5».
0: Дама задумалась.
1: «А если я... зубы починю и унитаз тоже. И собаку заведу. И, к примеру, двигаться начну. Библиотеку запишусь, дешевле будет».
0: Ведьма заверила, что тогда, может, и в 1000 уложимся. Гостья поблагодарила, отодвинула чашку и ушла чинить унитаз, воинственно размахивая мешковатой сумкой.
1: «Ну и люди», — пожаловалась ведьма коту. «Сами не знают, чего хотят. То ли дел лет 500 назад, помнишь?»
2: «Мрачное время», — не согласился кот.
3: «Мрачное», — кивнула ведьма. «Только люди все ж попонятнее были. Жили кратко, вот и просьбы у них были такие, короткие да простые. А теперь гляди, того не знаю, в этом сомневаюсь. Пойду подумаю, пришел посмотреть. Пу-пу-пу.

0: В дверь постучали.
1: «Занято!» — гаркнула ведьма. «То есть добро пожаловать!»
0: В прихожую вкатились два молодых человека при галстуках с буклетами в руках и спросили, есть ли у ведьмы немного времени, чтобы поговорить о душе. Хозяйка приветливо оскалилась и пошла навстречу мелкими шажочками.
1: «Вот у вас вывеска приоконная», — затараторил один из молодых людей, нашаривая за собой дверь. «Написано «Потомственная ведьма». А понимаете ли вы, что, беря это прозвание, самолично ввергаете душу свою в гиену огненную, где она будет вечно сгореть в огне?
2: Мама!»
0: При виде красных глаз ведьмы оба, отталкивая друг друга, рванулись в дверь. Кот по-человечески захохотал вслед, а ведьма крикнула:
1: «Душа невещественная, идиот! Ей огонь до лампочки!»
0: Потом поток гостей оборвался, так что до самого полудня ведьма варила варево в мультиварке и сочиняла об этом скороговорки. Потом в дверь поскреблась старушонка в огромных очках, была с улыбкой встречена, усажена за стол и напоена облепиховым чаем с медом, который ведьма собирала из улья в далеком-далеком лесу. Летать туда было долго, потому как мало осталось таких лесов. Но ведьма чувствовала себя виноватой при виде стариков, которые стали такими дряхлыми и немощными всего лет за 80. Потому всегда угощала их самым лучшим и говорила ласково:
3: «Врач молвит, кровь у меня нехорошая», — пожаловалась старушонка. «Молвит, лечить надо».
0: Ведьма прищурила один глаз, скосила другой, пригляделась. «Нехорошая кровь», — согласилась.
3: «Не верю егоному лечению», —
0: припечатала старушка, подчищая из розетки остатки меду.
3: «Природные хочу, без химии в каких».
0: «Так я не лечу», — хозяйка удивилась очень и даже немного отъехала на табуретике. «Я ведьма».
3: «Ты чего ты мне сказки сказываешь?» — обиделась старушонка. «Ведьма, стал быть, ведаешь. Силы твоя, как есть от природы. Все травки знаешь, зелья варить умеешь. Себя-то лечишь, небось. А тебе чего? Я не сестра разве?»
0: Ведьма нахсупилась.
3: «Чего? Не хочешь помочь? Трудно тебе, что ли?» «Выручи, выручи старую», — влез кот.
0: Ведьма махнула рукой.
4: «Ай, ладно, бабка, запоминай. Нужны будут листья лопуха, почки березы, одуванчик, тысячелистник. Сейчас расскажу, в какую пору что собирать и что петь, чтобы силу целебную
3: «Это чего такого ты мне наговариваешь?» —
0: удивилась старушонка.
3: «Ты мне зельицы дай, а по балкам-то лазить за лопухами мне негоже уже. Куда мне лазить-то с ревматизмой моей? Чего мне петь-то? Я певица, что ли? У тебя разве собранных травок нетушки?»
2: «Да вот еще!» — рассердилась ведьма.
4: «Что мной собрано, то на меня завязано, а чтоб тебе растения дали силу целебную, так ты о том и проси природу, матерь.
2: А то видишь, хитрая какая. На чужом горбу-то ехать всякий может. Готова ей подавай. Я тебе целительница вшивая, что ли?»
0: Старушонка поджала губы, поднялась из-за стола.
3: «Спасибо за чай и мед, хозяйка, да только теми гадкими таблетками лечиться оно проще будет».
4: «Да хоть вообще не лечитесь», — проворчала ведьма в закрывшуюся дверь. «Мне быстрее ваши зубы-кости достанутся на порошочке».
0: Только хозяйка сполоснула чашки и розетки, как в дверь неистово забарабанили.
1: «Хочу, чтобы они сдохли!» —
0: выкрикивала девчонка лет 15, носясь кругами по кухне, а ведьма с интересом смотрела, свалится девчонка с этих парнокопытных каблуков или нет.
1: «Чтобы их не было!»
0: «Кого не было?» — мирно спросила хозяйка.
1: «Родителей! Задолбали, поучают, во все лезут! Комнату мою обыскали, гулять не пускают, пирсинг делать не дают, музыка им не та!»
3: «Хорош орать!» —
0: предложил кот. И девчонка, остановившись на полшаге, действительно сверзилась на задницу.
1: так и сидела на полу, ошарашенно пялись на кота, пока ведьма не подала ей руку. Тогда девчонка уселась на табуретик в самом дальнем углу и, по-прежнему не сводя взгляда с кота, спросила:
5: «Это можно?»
4: «Можно. Отчего нет?» — светло улыбнулась ведьма.
5: «Только ты не дури с этим вот, чтобы их не было. Если их совсем выморить, так и тебя тоже не станет. Чтобы умерли, это можно».
1: Девчонка удивленно пошевелила губами.
4: «Умер? Автокатастрофа, разбойные нападения, самоубийство, бытовая поножовщина?» — деловито спросила хозяйка. «Утонуть в ванной, допиться до белочки, поперхнуться оливочкой?»
5: «А? Что ты мне акаешь?»
1: Глаза ведьмы начали краснеть.
2: «Я спрашиваю, как убивать их будем?»
5: «Так это можно? Ты дурная какая-то!»
2: «Конечно, можно! Кого угодно можно выкинуть из жизни мгновенно, безвозвратно, я гарантирую это! Даже без ведьмы можно, но со мной понадежнее будет!
4: Так что тебе больше нравится, автокатастрофа или оливочка?»
5: «И они будут совсем мертвые?»
2: «Мертвее некуда, — пообещала ведьма. —
4: И плату небольшую возьму. Ты ж девственница, да? Очень хорошо. С тебя пол-литра крови, правда, недорого?
2: Пошатает чуток, ну да недолго. Я тебе соку томатного приготовлю. И даже мясо печеного. А иголки у меня стерильные, одноразовые».
1: Девчонка сглотнула, молча замотала головой, поднялась и, авансом пошатываясь, пошла к двери.
2: «Слабачка!» —
1: рявкнула ей в спину ведьма.

0: Вечером, когда хозяйка, матерясь, уговаривала подоконного паука быть умницей и скушать муху, на пороге нарисовался усталый мужик в костюме и с большой сумкой для ноутбука через плечо. «Остохренело мне все», — сообщил он. «Не знаю, чего и попросить у тебя, то ли смерти лютой для кого, то ли для себя силы невиданной».
1: «Я тебе волшебница вшивая, что ли?»
0: — проворчала ведьма и налила гостю чаю.
1: «Ты расскажи толком, что случилось, а я чего и подскажу, глядишь».
0: Рассказывал мужик долго, а ведьма очень увлеклась историями и страшно ему сочувствовала. Бизнес гостя оказался делом нервным и хлопотным. Наемные работники ленились и жадничали, их руководители подворовывали там и сям, проверяющие инстанции наступали на горло, поставщики норовили подсунуть брак, конкуренты... О, для конкурентов в аду должен быть подготовлен отдельный котел! «Да чё там чай твой?» — в конце концов заявил мужик и достал из сумки небольшую бутылку коньяку. «Чаем тут не обойдешься». Ведьма залихватски махнула: «Наливай». Под коньяк истории приобрели особый эмоциональный накал и наполнились жуткими подробностями. «Ты не думай!» — говорил гость, размахивая чашкой с коньяком. «Я не жаловаться пришел. Только знаешь, вот говорю с тобой, и вроде как легче становится. Ни с кем по душам не говорил уже лет 10, веришь? Никто так не выслушивал меня, не понимал. У всех свои дела, свои печали. А с тобой говорю, и прям на душе светлеет. Хоть ты и ведьма. Хотя же там, все вы бабы». Дальше последовал рассказ про стерву главбуха, про буку-переводчицу, вертихвостку-секретаршу и старую любовь, которая вроде была, а потом оказалась... А потом была еще одна любовь, поновее, но тоже оказалась. А потом даже друзья начали оказываться один за другим, и особенно те друзья, которые просили взять их на работу или партнерами в бизнес.
1: «Вот ж люди... Точнее, люди какие!» —
0: горюнилась ведьма.
1: «Тебе, мужик, хорошо. Ты через 37 лет помрешь? Помрешь, я говорю, от тромбоза. А я? Мне же в этот мир вечность скоротать. Вечность!»
0: «От тромбоза!» — загрустил мужик и достал из сумки еще одну бутылку. «За это надо выпить. Хороший коньяк, не думай, на праздник купил. Но раз тромбоз...» Он тяжело вздохнул.
1: «Ты что?»
0: — попыталась образумить его ведьма.
1: «Сдурел, что ли? Хватит! С мной пить вообще нельзя! Я ж ведьма! Ведьма, понятно? Напьюсь пьяной! Скачу на тебя и поскачу! Понимаешь?»
0: Мужик мечтательно блеснул глазами и скрутил крышку с коньячной бутылки.

0: Проснулась ведьма поздним утром, протерла покрасневшие глаза, почесала голову, посмотрела на висящие на люстре простыню и юбку, встретила осуждающий взгляд кота и развела руками.
1: «Хорошо уже то, что я дома проснулась, а не где-нибудь в Торжке или в этой солнечной Бразилии до старости моей. Эх!»
0: В дверь застучали.
2: «Откройте! Общество защиты животных! Нам позвонили, что тут издеваются над котом!»
0: Хозяйка смачно выругалась и пошла открывать, бормоча под нос заклинания. Надпись «Потомственная ведьма» на приоконной вывеске заплясала и оплыла, буквы распались на отдельные кружочки, штришки и черточки, а потом собрались заново. «Психолог, балаган и кот», — гласила новая надпись.

Маджуси Идисса вынула изящную ручку из жбана и показала всем присутствующим доставшийся ей шарик. Однако сама она, словно боясь испытывать судьбу, все еще не смела на него взглянуть. Ее брат, Маджер Аблитас, рассмеялся первым, однако княжна и теперь продолжала испытующе всматриваться в лица собравшихся. И лишь только после того, как ее отец, Маджер Касаделия, полноправный властелин, усмехнулся в пышные усы, а мать Маджура Сина, хлопнув в ладоши, подняла их ко рту, девушка наконец взглянула на шарик и, увидев светло-желтый цвет, с облегчением вздохнула, сделала шаг в сторону и объявила: «Пусть этот шар достанется Куатесабу». Повернувшись, она бросила шар в огромный зев камина одного из шести обогревавших зал. Настоящие холода еще не наступили, но Маджер Касаделия приказал их растопить. «Я сидел достаточно близко к огню, и стало мне так жарко, что я вынужден был снять кафтан, иначе пот капал бы в миску, а еда была и без того посолена от души. Когда рука княжны дрогнула, и брошенный шарик, неудачно попав в торчащий из камина конец полена, выкатился в зал, я оказался к нему ближе всех и, тотчас его схватив, метко послал в самую середину пылающего пекла. Все было кончено, прежде чем кто-либо успел подать голос. С невозмутимым видом усевшись на свое место, я отрезал изрядный кусок от сочного окорока. Маджура Сина встала и, подойдя к дочке, ласково, но в то же время гордо прижала ее к груди, а потом усадила рядом с собой. Повинуясь жесту господина, слуги бросились к жбану и быстро вынесли его из зала, наверняка на двор, где остальные девушки будут пытать счастье, стараясь выловить пурпурный шарик. Мастер Подевер, полюбивший нас

0: словно скорпион теленка, впился в меня своими черными буркалами. Я почувствовал его взгляд буквально кожей, поскольку нет смысла скрывать, ожидал его. Вообще-то, кроме пылающего взгляда, мастер не имел за душой ничего. Однако в подобном глухом краю, да для того, чтобы стать придворным магом, было достаточно и этого. Рядом с Подавером бессмысленно таращил глаза пьяный канцлер. Имени его я не запомнил. Падер Бреган сделал глоток пряного, сильно разбавленного водой вина из Тахлассы, отер усы и, почти не шевеля губами, спросил: «Ну и как?» «Теплый», — в тон ему ответил я. Она просто не могла не вытянуть этот шарик. «Угу», — буркнул Падер Бреган. «Подаверу пришлось постараться», — добавил я. «Несомненно». Во время молитвы он выронил шарик из рукава, а перед этим приказал разжечь огонь, чтобы девушка могла избавиться от подогретого шарика. «Маг!» – презрительно фыркнул Бреган. Я хлебнул вина и сказал: «Он владеет такой магией, которая позволяет ему держать собственную задницу в тепле. Однако при этом ему приходится пользоваться шерстью и услугами какой-то девицы», – уточнил Падер Бреган. «И я думаю о том же», – промолвив это, я впился зубами в сочный кусок мяса. «Хочешь еще вина?» «Нет, утром предстоит работа». «Как можно было о ней забыть, если мы приехали сюда ради нее? Если Санса и Муил еще до сумерек отправились к горе с четырьмя вьючными лошадьми?» Вдруг министрели прекратили верещать, прошу прощения, оборвали свою печальную песнь. Маджур и Сина зарыдала так громко, что я уронил кусок и уставился на нее. Похоже, она сильно перенервничала из-за жребия и теперь дала волю эмоциям. Сидевший рядом муж, Маджар Касаделия, наш наниматель, положил ей руку на плечо. Единственным, кто не обратил на это внимания, был канцлер, как его там. Впрочем, осовев от обеда, он не заметил и того, что два пса преспокойно объели огромную свиную кость, которую он продолжал сжимать в руке. В конце концов, его рука обессиленно упала с колена. Тут к двум едокам прибавилось еще два, под столом поднялась какая-то кутерьма. Неожиданно канцлер открыл глаза и, удивленно вскрикнув, вскочил. Когда он скинул руку с растопыренными пальцами, мы увидели, что ладонь его в крови, а пальцев всего три. Дамы готовы были лишиться чувств. Маджур и Сина прекратила рыдать и трагически протянула руки к слугам, не знаю, только взывал ли она о помощи или хотела, чтобы толстяка убрали с ее глаз. Канцлер еще раз вскрикнул, потом вдруг захохотал и показал все пальцы, целые и невредимые. «Ах, ах, какая удачная шутка! Что за чувство юмора?» Волны смеха прокатились по залу. Я наклонился к Падеру Брегану и сказал: «Не найдется у них столько кислятины, чтобы я окончательно убился и оценил последний фокус этого шута».
1: «Это не шут, это канцлер. Неужели есть отличия?»
0: «Нет. Вот только настоящего шута мне жаль. Сидит в сторонке, грустный почему-то. Вид с перевала был просто великолепен. Пятна лесов радовали глаз всеми возможными, за исключением, может быть, только голубого, цветами. Почти каждое дерево обладало собственной окраской, соперничало с соседями, благодаря чему создавалось впечатление, словно ближние леса находились на расстоянии выстрела из лука, хотя до них было не менее чем полдня пути. С дальних лугов, пастбищ поднимались полосы тумана все выше и выше, для того, чтобы, перевалив через гребень горы, исчезнуть из нашего поля зрения. Дорога, хоть и отмеченная суеверными мужиками разноцветными лентами, пучками перьев, узорами из разноцветных камешков, казалась в этом окружении бедным и липоватым украшенницем, пестрые ленточки в обрамлении дорогих, благородных шарфов. Однако дорога была для нас важнее. И хотя солнце, пронзавшее рыхлые тучки своими острыми штыками, освещало мельчайшие детали пейзажа, затопляя его, заливая красивейшим небесным золотом, мы не свернули ни в один из этих великолепных уголков. Мы ехали все той же единственной дорогой. С интервалом шагов 10-20, обычно в разноцветном пятне, нам попадались либо один, либо несколько следов подкованных копыт вьючных лошадей Муэлла и Сансы. Они опережали нас на полсуток, в полном соответствии с планом. Я оглянулся. Меч Падера Брегана, его любимый карник, сакованный серебром рукояткой, был уже вынут из ножен и приготовлен к сражению. Другие товарищи, Олс-арбалетчик, Убери-арбалетчица и мечник Греда тоже не дремали все тут. Бадер Бреган издал шипящий звук, и когда мы остановились, мотнул головой, призывая нас к себе. Делая вид, будто ничего не подозревая, мы подъехали. Бадер бросил мне бутылочку с зельем. Уберия охнула. Я соскочил с коня, шагнул в сторону и сделал большой глоток. Настойка из пилоны, в которую было добавлено грусало, побежала по пищеводу. Я повернулся к Олцу и, отдав ему бутылочку, тут же наклонился, опершись одной рукой о холодный камень. В этот момент зелье достигло желудка, однако тот не собирался принимать такого пахучего, горького, жгучего гостя и выслал ему навстречу все свое содержимое. Из меня исторглась струя рвоты, я рыкнул, словно придушенный петлей лось, и тут же все закончилось. За моей спиной слышались подобные звуки. Это остальные члены ватаги расставались с содержимым своих желудков. Когда-то в Гватесабо, как же это было давно, я спросил у Падера о цели подобной процедуры, а он молча взял с тарелки блестящую от жира толстую колбасу и уколол ее в бок кончиком ножа. Кожица лопнула, и ароматное содержимое стало выдавливаться на тарелку. «Так выглядел бы твой наполненный желудок, проткнутый ножом, саблей или когтем», — пояснил Падер. «А теперь...» — он взял в руку сморщенную сухую фигу. «Посмотри, что произойдет с этим». Ну и, конечно, как нетрудно было догадаться, ничего особенного с ней не случилось. Мастер надрезал шкурку, потом взял ее двумя пальцами и потянул. «Видишь? Я могу натянуть и даже зашить эту рану». Он показал, как это делается, а потом кинул мне фигу. Я поймал ее и проглотил. А что еще можно было сделать? Попытаться вновь нафаршировать колбасу? Ее я, кстати, тоже съел. Как только я вспомнил об этой демонстрации, у меня сразу забурчало в успокоившемся было желудке. «Фух, свинья!» – бросила Уберия, вытирая рот верхом ладони. «В такой момент думать о жратве!» У меня возникло большое желание ее немного подразнить. Однако я передумал. В конце концов, я правая рука Падера Брегана, а значит, когда-нибудь отделюсь, наберу собственную ватагу и... И никогда не забуду о разбухшей колбасе и сухой фиге. Дорога тем временем стала шире, и Падер Бреган не преминул, пришпорив своего валаха, пристроиться рядом с Уберией. Он оглянулся, и хотя мы в тот момент глазили натянувшийся слева от дороги овраг, решил как-то оправдать свое присутствие возле арбалетчицы. «Ты помнишь, для чего необходимо заставить дракона вытянуть шею?» – спросил он. «Конечно!» Чтобы дать отдых затекшему телу, Уберия выгнула бедра и ненадолго выпрямилась в седле. В основании шеи находится мягкое незащищенное место, более светлое, чем все остальное чешуйчатое тело. Туда необходимо всадить стрелу, лучше всего отравленную. Ожидая одобрения, она повернула голову к мастеру, слегка ее наклонив. «Я права?» Кажется, Уберия поняла, что он просто искал повод с ней поговорить. И, вспомнив о моем присутствии, добавила: «Мастер». Услышав слово «мастер», я усмехнулся. Два дня назад, проснувшись среди ночи, я решил попотчевать себя ломтем знаменитой затерханьской копченой грудинки. И, набив рот ароматным мясом, проходя мимо комнаты мастера, услышал какой-то голос. Не знаю, почему я открыл дверь и вошел. Да только Падер Бреган, если и звал кого-то, то уж точно не меня. На его ложе сидела Уберия, обнаженная до пояса. Мастер же целовал пышную грудь арбалетчицы. Я замер, словно громом пораженный, и стоял так некоторое время, чувствуя, как слюна из наполненного мясом рта капает мне на грудь. Тут Уберия мне слегка усмехнулась, и я, вновь овладев своим телом, на цыпочках вышел из комнаты и вернулся к себе. Немного погодя, ко мне пришла девка из свиты хозяйки замка, и мы с ней уминали кровать до самого утра. Однако долго еще перед моими глазами стоял мастер и наставник, победитель 11 драконов, уткнувшийся словно сосунок в могучую грудь пышнотелой женщины. У Раншиды, той самой девушки из свиты хозяйки, она была гораздо меньше. Однако какая сладкая! Ох, какая! «А помнишь, для чего необходимо убрать выделение из тела убитого дракона?» – тянул Падер Бреган. «Ах, мастер, мастер, зачем все это, если я знаю, что ты всего лишь хочешь заглянуть в глаза Уберии?» «Ну да», – отвечала арбалетчица. «По той же самой причине, по которой необходимо сразу после убийства дракона забрать как можно больше перьев и вырвать когти. Ведь когда все заполыхает, то выделения могут сгореть». Она пожала плечами. «А в помете могут находиться камни Сехерон, они же драконьи жемчужины». Я уже было открыл рот, но заставил себя промолчать. Когда я первый и единственный раз назвал драконье выделение пометом, мастер встал и врезал мне в ухо. Да так, что следующие два дня я поворачивался к собеседникам здоровой стороной. «Помет, — поведал мне тогда Брэган, — бывает у свиней. Дракон же существо благородное. Не стоит пачкать его лишь потому, что мы на него охотимся и убиваем». Впрочем, с того момента утекло много времени. К тому же я не был женщиной. Уберия выжидающе посмотрела на Брэгана, словно спрашивая, есть ли еще вопросы. А я подумал, что учитель уже в годах и не будет до конца своей жизни гоняться за драконами. Когда-нибудь он осядет на одном месте и начнет пользоваться плодами своей работы. Может, вместе с арбалетчицей Уберии? А Олдс, тот, кто привел Уберию в нашу ватагу, что связывает их, кроме любви к тяжелым острым стрелам и пению тетивы? Я оглянулся на Олдса. Он ехал на своей кляче, мерно покачивая головой, и, разумеется, протирал арбалет куском мягкой кожи. Похоже, происходившее рядом его совершенно не интересовало. Остальные члены ватаги со вчерашнего дня наблюдали за входом в пещеру дракона. Сетевые Санса и Мойл должны были еще ночью развернуть приготовленные загоди тенета, чтобы разбуженный дракон, едва высунувшись из логова, оказался, если не опутанным, то, по крайней мере, опешившим. Кроме этих двоих, там еще находился мечник Греда, самый молодой и самый сумасбродный член нашей ватаги. Для того, чтобы привлечь к себе внимание дракона, необходимо быть настоящим безумцем. Некоторое время дорога тянулась вдоль склона и, наконец, сбежала по нему вниз. Мой конь споткнулся о камень, и копыта, хотя обернутая куском шкуры, слегка стукнула. В полной тишине и этот звук был слышен далеко. Падер Бреган обернулся и смерил меня яростным взглядом. Интересно, как он узнал, что это споткнулся мой, а не Олдса конь? Я состроил физиономию, которая должна была уверить мастера, что подобное не повторится. Сразу же вслед за этим у меня сильно забурчало в животе, а потом во рту появился кислый привкус. Я не решился открыть рот, однако бурчание продолжалось. Мастер оглянулся снова, и в глазах его на этот раз читался вопрос. Я покачал головой и усмехнулся. Мы проехали еще две стаги. Брэган дернул узду и, небрежно перекинув ногу над головой Мерина, спрыгнул на землю. С правой стороны склона в сплошной скале пролегала жила мягкого известняка, который вымыло водой. В результате возле дороги получилась глубокая выемка. В ней стояли пони, на которых вчера привезли сети, а также кони Санса и Мойла. Мы спешились и привязали своих лошадей к выступам скалы. Разговоры закончились. Уберия подошла к Олдсу, и они, обменявшись арбалетами, занялись их осмотром. Я двинулся к Падеру Брэгану, держа в руках обитую изнутри и снаружи несколькими слоями кожи шкатулку. Мы присели на камни, я открыл хитроумный замок и откинул тайную стенку. Шкатулка могла несколько дней пролежать в воде, а потом еще несколько следующих ловкий вор мог искать потайной ящичек и все равно бы его не обнаружил. Шкатулочники из Хорога знали свое ремесло. Знали его великолепно. Я вынул три стеклянные ампулы с завинченными крышечками. Также чудо хорогской работы. Брэган взял у меня шкатулку и вынул оттуда обожженную изнутри чашечку. Потом он влил в чашечку 6 капель густой, похожей на слизь жидкости из одной ампулы, 4 из другой, и уже менее осторожно плеснул из третьей. Тотчас зашипело. На поверхности смеси появилось несколько пузырьков. Мы отвернулись от чашечки, чтобы едкое зловоние не попало в ноздри. Подошел Олд с пучком стрел, вынул одну и осторожно окунул ее кончик в чашку, потом то же самое проделал с остальными. А за ним окунула свои стрелы и Уберия. Я вынул 4 ножа и, набрав на кончике едкой смеси, покрыл ею лезвие. Ножи были скверные, поскольку предназначались для разовой службы. Очень скоро их металл сожрет ржавчина, и значит, лучше и покупать не имело смысла. Я осторожно помахивал ножами до тех пор, пока могильница не высохла, и лишь после этого сунул их в специальные ножны с металлическими кончиками. На несколько часов их хватит, а потом, если ножи не использовать, то все равно придется их выбросить, а лучше всего закопать в тайном месте. Дня через 2 от них не останется ничего, кроме кучки ржавчины. Я принял чашечку из рук мастера, и он тоже смазал могильницей свои 2 ножа. Еще ни разу в жизни я не использовал такой нож, а мастер признался, что сам он попробовал только раз. Именно это спасло ему жизнь. Я осторожно наклонил чашечку. На дне ее тихо шипели остатки могильницы. Я взглянул на Уберию и Олдса, но те, осмотрев стрелы, покачали головами. Скверно. Приходится выливать несколько капель яда, который стоит дороже золота. Я отошел в сторону и перевернул чашку в таком месте, в какое даже случайно не мог ступить ни человек, ни конь. Потом я вернулся к товарищам. Все присели на корточки, мастер устроился на камне.
2: «Ну, что теперь?» – спросил он.
0: Он хотел знать, не дрогнет ли кто-нибудь из нас, не засомневается, готов ли рискнуть жизнью. Своей, ничьей более. Этому меня и всех остальных в Атаге учил Падер Брэган. Ты можешь рисковать только собственной жизнью. Ты идешь на дракона, словно в одиночку.
3: «Готов», — сказал я по прошествии надлежащего времени. «Не слишком быстро, чтобы это не выглядело так, будто я не заглянул в себя, но и не слишком поздно. В конце концов, я занимал в иерархии в Атаге место сразу же вслед за мастером Брэганом. И мне хотелось, чтобы остальные об этом помнили».
0: «Готов», — произнес Олдс.
3: «Можем идти», — бросил Убери.
0: Брэган вскинул голову и наградил арбалетчицу тяжким, будто лавина, взглядом. Та, похоже, сообразила, что любовные игры — это одно, а охота на дракона совсем другое.
3: «Я готова», — промолвила она и опустила голову.
0: «Мы верим в себя», – изрек через минуту Брэган и закрыл глаза. Теперь у нас было время обратиться к богам. Я уже давно в такие моменты размышляю лишь о том, является ли правдивым сообщение о драконе, нападем ли мы на истинного монстра или только на создание вроде Суковки, Жолгана, Осельницы, либо Кабелушана. Конечно, за каждую подобную тварь тоже платят, однако бесценных трофеев, которые приносят основной доход от убийства дракона, чешуя, перья, когти, сихерон, рог, мы не обретем. Лишь слегка пополним кошелек. Случалось, ради смерти монстра гибло несколько отважнейших охотников, а кошелек перед выплатой худел, неподаваемое мясо дивным образом усыхало и покрывалось жилами.
2: Лишь бы на этот раз был дракон.
0: Неизвестно почему, припомнилась мне Маджуся Идисса. Не она первая и не она последняя хотела избежать пасти дракона. Другое дело, если девушка была красива. Немного жаль, особенно если учитывать, что дракону совершенно все равно, чем утолить голод. Будь то корова, телка, олень, охотник или красавица. Трудно поверить, что драконам так уж нравятся именно девичьи прелести.
3: «Готовы», — промолвил Падер Брэган.
0: Я открыл глаза и встал. Потом потянулся и высморкался. Откашлялся. Вот теперь я был готов. Отцепив от седла фляжку с водой, я старательно намочил куртку и штаны, потом снял с шапки кожаную маску и проделал с ней то же самое. Остальные терпеливо ждали. Олдс считал, что свежая вода лишь притягивает дракона. Я же думал, что это спасет меня от случайного языка огня. Закупорив фляжку, я вопросительно взглянул на мастера. «Идем», — сказал тот.
3: Он шел первым. Два меча в ножнах за спиной. Он шел первым.

0: Намуэлом были привязаны две зеленые и одна красная веревочки. Это означало, мы на месте, сети разложены. Падер Брэган молча кивнул и двинулся дальше. Пользуясь тем, что нахожусь у него за спиной, я откупорил фляжку и беззвучно из нее глотнул. Каким-то чудом мастер об этом узнал. Не оборачиваясь и не сбавляя шага, он поднял руку и погрозил мне пальцем. Еще через несколько шагов он снова вскинул руку и, подавая сигнал остановиться, наклонился над чем-то. Я заглянул ему через плечо и увидел вторую воткнутую в землю стрелу. Если считать, что само по себе это весьма необычно, так еще было и три голубых шнурка, оплетавших ее древко. Что это значит? Один голубой шнурок означает опасность. Два – большую опасность. Но три на моей памяти еще ни разу не использовали. Обойдя мастера, я впился взглядом в стрелу и вдруг понял, что Брэган смотрит не на нее. Рядом со стрелой на камне лежала часть пера. Так мне в тот момент показалось. Стержень, пустая трубочка. Я протянул руку, однако мастер меня опередил, осторожно взяв сужающийся к обоим концам кусок пера. Я хотел было задать вопрос, но не успел.
1: «Шипастый дракон»,
0: – прошептал Падер Брэган.
1: «Шипа-дракон? Легендарный? Никем до сих пор не виденный шипа-дракон, могучий, покрытый не чешуей, как присмыкун, не перьями, словно пташник, не толстой кожей, будто не летающий болотник, а шипами.
0: Это они, источник могильницы?» — шепотом спросил Олдс.
1: «Да».
0: Мастер поднял руку и посмотрел трубочку на просвет.
1: «Пустая».
0: В его голосе слышалось искреннее разочарование.
1: «Некоторые говорят, что шипастый дракон является всего лишь старым пташником, у которого высохли перья, и их остатки превратились в шипы. Эти свежие молодые перья наполнены могильницей, за которую мы платим, как за драгоценные камни. А старые высыхают, и, может, поэтому теряются, выпадают».
0: Он поднес трубочку к носу и осторожно понюхал.
1: «Никогда не видел шипа-дракона. И не знаю никого, кто осмелился утверждать, будто видел его».
0: Не опуская руки, он оглядел нас по очереди. Если искал одобрение, то, я на это надеюсь, нашел его на моем лице. Олдс явно испугался, а Уберия глядела то на одного из нас, то на другого, и, похоже, ничего не понимала.
1: «Если Муэл оставил нам эти сведения», — начал Олдс, и вдруг замолчал.
0: Ясно было, что он хотел нам предложить просто удрать. Откашлявшись, арбалетчик поскреб щеку.
1: «Никогда не использовал аж трех...»
0: И замолчал снова. «А в чем разница?» — быстро спросил я. «Два шнурка, три, четыре. Наверняка противник огромен и опасен. Но разве мы собирались охотиться на перепелок?»
1: «Я еще не видела дракона», — пробормотала Уберия.
0: Она меня рассмешила. Усмехнулся даже Падер Брэган, а Олдс насупил брови и коротко фыркнул. Однако время паники миновало. Падер Брэган забрал фляжку и намочил свою одежду. После этого он отдал ее Уберии, взглядом приказав сделать то же самое. Та, подчинившись его воле, смочила одежду, протерла мокрыми ладонями густые волосы и спрятала их под шлем.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире рассказ Евгениуша Демского «Воля дракона». В переводе с польского Леонида Кудрявцева. Немного погодя, наша ватага, пригнувшись, уже кралась дальше. За поворотом мы нашли еще одну стрелу. Обычно первая стрела втыкалась возле лошадей, означало, что сетевые на месте. Вторая устанавливалась в непосредственной близости к логову дракона. Третья появлялась, если сетевые хотели добавить что-то не очень важное. Она втыкалась совсем близко от логова, в 2 минутах от засады. Третья стрела. Красный шнурок, голубой и 2 зеленых. Опасность. С нами все в порядке. Могут быть какие-то неожиданности.
1: «Что это означает?» – прошептала Уберия.
0: У меня появилось желание сказать ей что-то вроде: «Получается, вопреки моим приказаниям, знаков по ночам ты не учила. А чем же ты тогда занималась?» Ничего я не сказал, а лишь не скрываясь, отпил из фляжки. Мастер сделал вид, будто этого не заметил. Я проверил свои ножи. От одного уже шел кислый дымок. Бреган нагнулся и подозвал остальных.
2: «Греда и я встанем перед пещерой», — шептал он. «Уберия — правое крыло, Олдс — левое. Помните, вы должны встать так, чтобы случайно не подстрелить меня или Греду».
0: Я помахал рукой. «Нет, с Гредой пойду я. Ты, мастер, тогда сможешь стрелять сверху и будешь видеть всю ситуацию, как на ладони». Бреган уставился в пространство невидящим взглядом, прикидывая различные варианты, но в конце концов все же кивнул и уклончиво сказал:
2: «Ладно, там будет видно.
0: Ты пойдешь слева. Старайся попасть в крылья. Он тогда обязательно повернет голову к раненому месту». Говорил он это, ясное дело, Уберии.
2: «Кроме того, ты должна наблюдать за действиями мечников. Куда им удалось воткнуть клинки? Тогда тебе может открыться пятно Сагрегона».
0: Немного помолчав, он промолвил:
2: «Ну хорошо, начинаем».
0: Пройдя несколько шагов, мы увидели на скале стрелку, оставленную небрежным и быстрым прикосновением к камню конца смолистой ветки. Двинулись в указанном направлении. Тропинка припроводила нас в глубокую расселину, такую узкую, что приходилось ставить ноги одну за другой. Каждому для того, чтобы не потерять равновесие и не упасть на бок, пришлось опираться на руки. Прежде чем расселина расширилась, я порядком вспотел. Интересно, как тут Санса и Муэл протащили свою сеть? Падер Бреган шел теперь медленнее, по неким только ему известным приметам, скорее всего, по запаху, определяя, в какой стороне находится логово дракона. Некоторое время спустя обычный в таких местах запах почувствовал и я. Что-то похожее на скисшую хлебную закваску с примесью паленого пера и свежего куриного помета. Я глубоко его вдохнул, но вовсе не потому, что люблю запах дракона, а просто у меня вдруг сильнее забилось сердце, словно при виде ядреной, моей первой на долгое время единственной подружки. Я осторожно помахал руками несколько раз, почувствовал, как тихо щелкнули суставы, согнул и распрямил пальцы. Ущелье неожиданно расширилось, но тут же, словно засомневавшись, в какую сторону нас вести, свернуло сначала направо, а потом налево. Мы увидели на скальной стене еще одну стрелку. Вверх. Все по плану. В скале находилась пещера, а перед ней огороженная каменным заборчиком площадка. Тут мы и должны были убить чудовище. Драконы не такие уж мудрые, как все думают. Будь они действительно умны, то ни за что бы не селились в пещерах, перед которыми расположен удобный плацдарм для охотников. Они бы выбирали обиталище в расщелинах, недоступных никому иному. Мастер неожиданно согнулся, и у него щелкнуло в коленях. Оглянувшись, он улыбнулся и принялся карабкаться по каменному склону. Подождав немного, я отцепил фляжку и, положив ее на землю, показал полцу на стену. Тот натянул потуже свои дурацкие перчатки с отрезанными пальцами и отправился вслед за мастером. Следующим поднимался я. На Уберию я не глядел и помогать ей не собирался. В няньке я не нанимался, шашни с ней не заводил, поэтому о сохранности своего пышного тела для Падера или кого-нибудь иного она должна заботиться сама. Поймав себя на этой мысли, я мысленно выругался. Сейчас надо думать лишь о работе. Неожиданно Олдс остановился. Очевидно, мастер перестал двигаться вверх. Заглянув сбоку, я увидел, что ноги падеры исчезают за краем скалы. Олдс последовал за ним. Я тоже поднялся выше, однако, подобно арбалетчику, не торопился забраться на площадку. Сначала высунул голову и внимательно огляделся. Логово дракона не отличалось ничем от других, виденных мною ранее. Отвесная скала, на которую могла бы взобраться лишь улитка. Перед входом в пещеру была каменная площадка. Кое-где на ней виднелись пятна голой и темно-бурой почвы. Дракон, вопреки утверждению Маджора Кассидилии, особенно его сына Маджора Аблитоса, который вроде бы 4 месяца назад первым его увидал, поселился здесь совсем недавно. Я им тогда не поверил. Уж слишком у сынка были косенькие глазки. Впрочем, уличать его во лжи не имело смысла. Его отец платил нам за избавление от чудовища и, значит, имел право на помощь в повышении общественного авторитета своего сынка. А еще, как мы в этом убедились, он намеревался, так, на всякий случай, при помощи мага избавить дочку от угрозы стать жертвой дракона. Стоп, снова мысли о чем-то другом. Хватит. Я еще раз оглядел площадку. Экскрементов было немного. Драконы не каждый раз испражняются перед своей пещерой. Однако того, что я увидел, особенно нескольких нерастоптанных самой тварью куч, хватило, чтобы я едва не присвистнул. Напоследок судьба послала мастеру настоящего дракона. Очень большого. Гигантского. Было тихо. Чудовище вроде бы сидело в пещере. Вроде бы. Наверняка. Иначе сетевые не висели бы на своих веревочных люльках чуть выше ее устья. Между ними горизонтально повисла свернутая в рулон сеть. Одно движение руки, ну, может, два, поскольку они должны это сделать одновременно, сеть высвободится и упадет на дракона. Лучше всего на его крылья. Оба сетевых одновременно подняли руки и показали растопыренные пальцы. Это означало, что все готово, и дракон засел в пещере. В подтверждение этого из темного отверстия до нас долетел выразительный шорох. Тут Муилд помахал рукой, пытаясь привлечь наше внимание. Потом он показал на кучу экскрементов и широко развел руки. «Ну да, огромный дракон, мы уже знаем». Я перевалился через край площадки. Олдс, пригнувшись, передвинулся влево от входа в пещеру. У Уберии подвернулась нога, она ударилась коленом о камень и, зашипев от боли, двинулась вправо. Падер Брэган спустился с каменного барьера. Я отправился вслед за ним и, сделав несколько шагов, увидел за огромным камнем Греду. Тот глядел вверх. Лицо у него было необычное, широкое, словно полная луна. Однако губы, нос и глаза были сдвинуты к центру, словно что-то их друг к другу притягивало. Однако мечником он был великолепным и бесстрашным. Никаких физиономий он нам не строил, знал, что мы уже все поняли. Мы подошли к нему, присели рядом.
3: «Не видел его», — прошептал Греда. «Из логова доносятся какие-то звуки, но нос он не показывает. А вообще я готов».
0: Мастер кивнул и огляделся, чтобы определить, на месте ли арбалетчики. Они были на месте.
4: «Не знаю», — начал Греда. «Что-то мне не нравится».
0: «Что?»
4: «Не знаю», — повторил он. «Если тварь сидит в пещере вторую ночь и второй день, то должна быть сыта».
0: Я кивнул, хотя никто моего мнения и не спрашивал. «Но тогда он должен выпускать газы и отрыгивать».
4: Теперь кивнул уже мастер. Однако этого я не слышал.
0: Греда скривил свою коронную гримасу.
4: «А сидит ли он в пещере?» – спросил мастер.
0: «Да, наверняка». «Или там обосновался кто-то другой», – прошептал я. Они оба посмотрели на меня и на время задумались. В конце концов Брэган изрек:
5: «Нет, ни один зверь не займет логово дракона».
0: Я тоже знал это, однако без боя сдаваться не хотел. В нормальной ситуации заяц тоже не осмелится укусить собаку, а вот бешеный или затравленный – легко.
5: «Глупец», – буркнул мастер.
0: Я не обиделся. Высунулся из-за камня и стал внюхиваться, вглядываться, вслушиваться. Остальные ждали моего вердикта. Что бы ни говорили, но слух и нюх у меня были лучшие в атаке. Нет, все совпадало. Кислый запах преобладал, значит, дракон там. Я взглянул на мастера и сказал: «Идем». Потом я выскользнул из-за камня и, еще раз взглянув на вход в пещеру, пошел влево, в сторону Олдса. Мастер подался поближе к Уберии. Греда, повинуясь движению руки Брэгана, остался за камнем. Лязгнули крючки арбалетов. В последний момент я высмотрел еще одну расщелину. Оттуда, подумал я, будет гораздо ловчее достать дракона, когда он нацелит рыло на Греду. Нужно тогда ударить по крыльям. Бестия, как обычно, повернет голову и подставит шею Уберии. Лишь бы она не упустила момент. Я забрался в расщелину, прижался к скале и сделал глубокий вдох. После этого я вынул двое ножен с ножами и, переложив их в левую руку, правой сжал рукоять меча. Высунул голову наружу. Как раз в этот момент Греда вышел из-за камня, притопнул ногой, проверяя твердость грунта, а также не скользкий ли он. Теперь о тишине можно было не заботиться, даже наоборот. Мечник сделал несколько шагов, криво усмехнулся и засвистел. Долго, громко. После того, как свист стих, эхо донесло до нас несколько его отголосков. Я впился взглядом в устье пещеры. Ничто там даже не шевельнулось. Греда набрал полные легкие воздуха и засвистел так, что мог бы, например, на ярмарке напугать табун лошадей и стадо гусей. Мы ждали. Я попытался отереть вспотевшую ладонь о полукуртки, но поскольку она была мокрой, ничего у меня не получилось. Тогда я поставил меч к скале и, не спуская глаз со входа в пещеру, потер руку о холодный камень. Холодный и тоже сырой. Прилично разозлившись на себя, я сунул руку под полукуртки и, все-таки обнаружив сухой кусочек материи, вытер об него руку. Греда оглянулся на мастера, послав ему мрачный взгляд. В этот самый момент из пещеры послышался звук, услышав который, я почувствовал легкий озноб. Протяжный, высокий стон. Может, даже не стон, а плаксивая, жалобная трель, какую может издать флейта в руках хорошего музыканта. Ничего подобного я до сих пор не слышал. Низкий, шелковистый, мягкий звук. Я высунулся дальше и посмотрел на Падера Брэгана. Тот выпрямился и ненадолго задумался. Потом прислонил карник к камню и начал жестикулировать. «Что думаешь?» Я положил ножи на выступ скалы и, не спуская глаз с пещеры, ответил тем же манером. «Глухой? Не бывает глухих драконов. Может, он болеет?» Он немного помедлил и спросил: «Подыхает? Видели ли мы когда-нибудь умирающего дракона? Может, они подыхают в недоступных местах?» «Ты учил меня, что драконы бессмертные могут умереть лишь с нашей помощью». «Я мог ошибаться». Падер Брэган опустил руки и задумался. Греда положил меч на сгибы вытянутых вперед рук и прожестикулировал: «Кину заряд». Мастер попытался сообразить, что из этого выйдет. «Обычно мы такого не делаем. Драконы вылетают из логова бешеные и более опасные, чем тогда, когда появляются лишь из любопытства, сытые, полусонные». «Нет. Свистни еще пару раз». Греда прогнулся назад и, набрав полную грудь воздуха, засвистел. Он свистел и свистел. Неожиданно к нему присоединился Муил, а потом и Санса. Непонятно, отчего это показалось мне смешным. Мы ожидали тяжелого, опасного сражения, смертельного боя, да еще и с настоящим гигантом, а тут свистим, как подростки, смотавшиеся из соседского сада и решившие из безопасного убежища подразнить хозяина. «Ну!» — крикнул Падер Брэган. Они перестали свистеть. Рассерженное эхо еще некоторое время множилось и вновь сталкивалось, накладываясь само на себя, пока не утихло вовсе. Мастер скривился, однако лишь схватил губами кончик своего уса и вдруг приказал: «Заряд!» Неожиданно ему возразил Олдс: «Мы этого не сделаем». Все посмотрели на него. «Что-то тут не так», — упрямо сказал Олдс. «Ну что же делать?» — крикнул Греда. Может быть, слишком громко, поскольку его крики разбудили чуткое эхо. «Не знаю. Однако и спешить не стоит», — заявил Олдс.
5: «Не можем мы здесь сидеть до ночи», — промолвил Падер Брэган.
0: Готовь заряд.
4: Гредо вынул из кармана два мешочка, сунул один в другой и принялся энергично добывать огонь с помощью огнива. Посыпались искры, и часть из них попала внутрь мешочка. Тот задымился. Мечник быстро наклонился, сунул в мешочек камень, пробежав несколько шагов, кинул дымящийся подарок в темное отверстие логова.
6: «Плохо!»
4: – неожиданно крикнул Олдс.
6: «Все не так!»
4: И накаркал. Чтоб он сдох. А может, он заметил это раньше нас? Гредо шагнул к выходу. Мойл в веревочной колыбели слегка отодвинулся от скалы, чтобы лучше видеть выход из пещеры. И тогда из-за скалы, в которой дракон устроил себе логово, вылетел он сам.
7: Мощный. Огромный. Черный, с зеленоватыми боками и крыльями, которые могли бы накрыть крыши двух больших авинов. Голова у него была больше теленка. Кормить его девицами не имело никакого смысла. Огромный, торчащий из головы драконий рог был длиной почти с мужское предплечье. Шипы-дракон, со свистом разрезая воздух, пронесся над распростертым Гредой, а воздушный поток от его крыльев чуть не вбил мечника в камень. Перед скалой дракон взмыл вверх, его змеящийся хвост хлестнул по стене. Когда дракон набрал высоту, чтобы спикировать на нас снова, я увидел... В том месте, где только что сидел Санса, теперь находится красное пятно. По стене стекает кровавая каша, лоскутки одежды отваливаются и падают вниз. Я молча таращил глаза. Неожиданно какой-то комок оторвался от кровавой массы и упал на камни. Это была голова Сансы. Кто-то вопил Муил, выдирая ноги из люльки. Все происходило ужасно медленно, словно мы погрузились в невидимый густой кисель. Когда я с усилием поднял глаза на дракона, то увидел, как от брони на брюхе чудовища отскочила чья-то стрела. И тотчас за ней следующее. Это Уберия совершенно потеряла голову и лупила в самое защищенное место на теле дракона. Я по-прежнему стоял неподвижно, частично скрытый скалой. С трудом оторвав взгляд от гиганта, завершающего в воздухе круг, я взглянул на мастера. Он показался из-за своего камня, сжимая в обеих руках мечи, карник и другой. Похоже, он ждал атаки, чтобы добраться до какого-нибудь чувствительного места врага и рубить, рубить, рубить! Я схватил ножи, заткнул их за пояс и вылез с двумя мечами в руках. Шипа-дракон закончил очень красивый поворот в воздухе, задрал длинный, словно три телеги, хвост и ринулся вниз. Как мне показалось, он метил в Гредо, который, так медленно все происходило, продолжал подниматься на ноги.
6: «Падай!»
4: — крикнул я и выскочил на открытое пространство, размахивая руками. Мне хотелось, чтобы дракон увидел меня, чтобы сбился с ритма полета, попытался свернуть и упустил из виду цель. Я заметил, как у него разбухает зоб под нижней челюстью. Это означало, что он вскоре извергнет огонь. Гредо тоже это увидел и уже приготовился отскочить, однако дракон проявил просто дьявольское хитроумие. Падая на Гредо, он неожиданно выгнул шею и выплюнул длинное огненное облако в сторону Уберии. Я увидел, как она вскинула руки. Как неожиданно вся вспыхнула, но еще некоторое время оставалась на месте, очевидно, застряв в какой-то трещине. Я еще успел увидеть, как ее голова взорвалась, и во все стороны, словно вылетевшие из горшка каши, брызнули какие-то светлые комки. Потом обожженное тело Уберии упало, а я наконец-то взглянул на дракона. Тот подлетал к Гредо. До сих пор драконы, с которыми нам приходилось сражаться, могли отрыгнуть огнем самое большее два раза за всю драку. Этот явно был иным. Но насколько? Что сулили его огромные размеры? Мог ли он испепелить также и мечника? Я крикнул еще раз, но горло меня подвело и выдало лишь хрип. Зоб дракона пульсировал, однако пока не увеличивался. Сам же он стремительно падал на Гредо, а я мчался туда, где должен был оказаться бог монстра в момент удара. Гредо рванул было в одну сторону, потом отпрыгнул и бросился в другую, однако сделал это раньше времени. Шипа-дракон был еще слишком далеко, не думал даже сворачивать, а просто, вытянув голову, водил ею вслед за мечущейся перед ним фигуркой. Когда дракон опустился ниже и стал выравнивать полет, чтобы скосить мечника одним ударом, тот привстал,
7: Вытянулся во весь рост, кажется, даже поднялся на пальцах. Я угадал его намерение. Дракон ударит, а он в последний, единственно возможный момент упадет на землю и попытается вонзить меч куда-нибудь в тело, может, даже резанет по крылу. Если бы только ему удалось перерубить перепонку. Шипа-дракон налетел, и Греда выполнил свое наилучшее падение ногами вперед, выставив вперед меч и вонзил его. Вонзил в разинутую пасть чудище. Греда совершил только одну ошибку. На большее у него не хватило времени. Рукоять меча находилась на высоте его живота, и дракон, в язык которого вонзилось лезвие, всей силой своего тела ударил мечника оголовком рукояти. Мгновением позже дракон с наколотым на противоположный конец меча Греда и взлетел выше, а потом мотнул кошмарной головой и стряхнул мечника, сторчавшего из пасти оружия. Воющее, беспорядочно размахивающее конечностями тело после короткого падения с глухим звуком ударилось о каменную площадку перед пещерой. Вой прекратился.
3: Боже!
7: Дракон наверняка даже толком не почувствовал веса воина в кольчуге. Послышался крик мастера: «Прячься!» Я бросился в укрытие, хотя знал, ни один атакованный дракон не уходит от драки. Он нападает, пока не погибнет сам или не убьет врага. Это чудовище, король драконов, этот проклятый шипа-дракон, обладал такой же яростью, как и стая обыкновенных. Я добежал до своей щели и юркнул в нее. Впрочем, тут же развернувшись, не удержался и выглянул. Дракон поднялся еще выше и сделал в воздухе петлю. Наверняка он хотел оценить расстановку сил, посчитать оставшихся в живых врагов. Я вжался в скалу и увидел, как из люльки выбирается Муил. Бедняга не знал, где спрятаться. Подняться вверх на вершину, чтобы его сбило потоком воздуха? Вниз, на каменную площадку перед логовом, на которой негде укрыться? Он все же выбрал второе и, наконец, выбравшись из веревок, начал спускаться. Тут одна нога его снова запуталась, он потерял равновесие и повис головой вниз. Шипа-дракон развернулся в воздухе, сделал разворот, словно легкая проворная ласточка, заметил движение на стене и спикировал, как ястреб на курицу. Был он в этот момент смертельно красивым, низвергался подобно молнии. Я выскочил из-за камня и бросился через площадку к пещере. Через несколько шагов я отшвырнул оба меча. За спиной у меня был третий, и он не мешал мне бежать. Мчался я, как никогда в жизни, и никогда в жизни я не бегал на перегонки с такой близкой смертью. Если дракон уже восстановил в своем зобу огненную слюну, то моя голова вот-вот поджарится и взорвется. Однако, если сейчас его не уничтожить, то эта рептилия будет и дальше убивать нас по одному. Я увидел, как Муил все же выпутался из веревок и начал съезжать по одной из них. Когда я уже приближался к логову, а дракон к Муилу, сетевой отпустил веревку и кубарем скатился по скале. Он глухо ударился о землю, однако того лопающегося звука, который издало тело Греды, я не услышал. Я вбежал под свод пещеры и, остановившись, обернулся. Сверху до меня доносился грохот, треск, словно бы мужики дрались кнутами или ремнями. Я вернулся к выходу и выглянул. Муил лежал неподвижно. Дракон махал крыльями, пытаясь остановиться. Именно перепонки огромных крыльев издавали этот трескучий звук. Наконец он мягко приземлился. Скрипнули когти. На меня дракон не обращал ни малейшего внимания. Поэтому я выбрался из пещеры и на цыпочках вплотную к скале двинулся в направлении его крыла, чтобы наверняка ударить мечом по перепонке, а если удастся, то поддеть лезвием чешуйку на боку, где не было отравленных шипов, и вбить в тело отравленный нож. Мастер Брэгон закричал, отвлекая внимание шипа-дракона от меня и Муила, да только бестия не обращала на него внимания. Монстр вытянул голову в сторону неподвижного сетевого, а из пасти у него все еще торчал меч Греды. Может, поэтому он не мог плюнуть огнем. Я же теперь двигался вдоль хвоста чудовища. Кислый запах выбивал из моих глаз слезы, и я боялся, что вот-вот кашляну. Тогда монстр повернет голову и заглянет мне в глаза. Клянусь, я предпочел бы умереть, чем посмотреть ему в глаза и остаться жить с этими воспоминаниями. В том месте, где хвост переходил в туловище, он имел толщину пивного бочонка. Тело дракона, конечно, было еще шире, а возле крыльев оно достигало толщины двух пней от вековых дубов. Я поравнялся с концами сложенных крыльев, от острого запаха мое лицо залило слезами, и дышал я чем угодно, но только не воздухом. Неожиданно, уже взявшись за рукоять меча, я увидел, как хвост чудовища отодвигается в сторону. Из открывшегося отверстия начинает выдавливаться густая смолистая масса, в которой виднеются какие-то белые щепки. Темное месиво выплывало и выплывало. От него валил пар, который вместе с запахом словно ударил меня по глазам. Я заткнул нос и, глубоко вздохнув, почувствовал, как зловоние заполнило и обожгло легкие. Я бросился в сторону, в эту теплую мерзкую массу между кусками непереваренных коровьих костей. В руке у меня был нож, и я тотчас вонзил его в светлую, открывшуюся на время дефекации кожу. Вслед за этим моя левая рука погрузилась по локоть в экскременты и схватила второй нож. Правая была уже по плечо в дурно пахнущей массе, и только благодаря этому я удержался на поверхности, не погрузившись с головой. Я вонзил второй нож рядом с первым. Дракон, только сейчас, почувствовав мои удары, испуганно заскрипел и, дернувшись всем телом, саданул меня о скалу, что привело к вдвойне счастливому результату. Во-первых, из чудовища теперь валило так, что я мог бы запросто утонуть. Во-вторых, основание хвоста несколько раз резко дернулось, и останься я слишком близко, меня бы сплющило и впрессовало в массу из кусков непереваренной кожи, рогов и костей. К счастью, дракон был так огромен, что когда он притиснул меня к отвесной скале, между толстым хвостом и камнем у земли остался небольшой зазор, достаточный, чтобы подобная мне маленькая мышка пережила удар. Шипа-дракон отодвинулся, а я остался лежать неподвижно, надеясь, что он меня не заметит. Так оно и получилось. Осторожно приоткрыв глаза, я заметил, как тварь, поворачивая голову, нечаянно задела о скалу рукояткой торчащего из пасти меча. Только теперь он зарычал, и сила попавшего в меня воздушного удара была такова, что меня протащило по шероховатому камню, сорвало с головы шапку и одновременно достаточно неплохо очистило от экскрементов. Град взметнувшейся каменной крошки и камешков пролетел рядом со мной, попал в скалу и мне в голову, как если бы на меня высыпали со стен осажденной крепости корзину щебня. Слезы заливали глаза, но я все же увидел, как дракон рванулся вверх, словно пытаясь взлететь, но тут же рухнул обратно. Перевернувшись, я вскочил на ноги и кинулся в сторону пещеры. Дракон рыкнул еще раз. Не знаю, смотрел ли он на меня в тот момент, однако мне в спину опять ударила сильная струя воздуха, пыли и мелких камешков. Я пролетел несколько шагов и, размахивая руками, шлепнулся на камень, словно ком глины. В этот момент из глубины пещеры до меня долетел стон, подобный уже слышанному ранее. Времени вслушиваться не было. Вскочив, я вбежал в пещеру, прижался к холодному камню стены, услышал какой-то дробный стук и только немного погодя сообразил, что это стучат мои зубы. Поднеся к лицу руку, я понял, что она грязна, замарана драконьими экскрементами и ужасно смердит, а пальцы трепещут, словно крылышки мотылька. Пожелая я их пересчитать, наверняка потерпел бы фиаско. Потом я услышал, как кто-то рыдает рядом со мной, оглянулся и никого не обнаружил. Оказывается, это плакал я. Я хотел было вытереть слезы рукавом, однако если бы сделал это, то лишь залепил бы себе глаза грязью. Тогда я сорвал куртку, выдрал из-за пояса полурубашки и вытер лицо. Я подумал, что необходимо сообщить остальным о двух порциях могильницы, которые я засадил в монстра. Подождем, он должен сдохнуть.

0: Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Евгениуш Демский «Воля дракона» в переводе с польского Леонида Кудрявцева. Я потащился к выходу. Олдс, которого на протяжении всего сражения я не видел, и замечал лишь его летящие стрелы, высекающие искры из чешуек дракона, шел мягким, крадущимся шагом, заходил к распростертому на площадке чудовищу сбоку, чтобы выстрелить в него еще раз, поставив последнюю точку. Падер Бреган подходил к дракону с другой стороны. В руке у него был карник. Шиподракон извивался, а хвост его бился о скалу с хрустом и грохотом. Одно его крыло было прижато к скале, другое он начинал было расправлять, но тут же сворачивал опять. Тело корчилось на каменной площадке, а шипы на боках и спине брызгали ядом. Дракон изгибался, как насаживаемый на крючок дождевой червяк. Бесцельные броски, во время которых он тупил свои когти и ломал длинные кости крыльев, вызывали у меня дрожь омерзения. А вообще было здорово. Омерзительно здорово. Дракон замер. «Нет, мастер! Не надо подходить!» — попытался крикнуть я, и сам едва услышал свой шепот. А хрип. Тогда я начал показывать жестами. «Не нужно!» — всадил в него два ножа. «Подождите!» С трудом передвигая дрожащие ноги, я вышел на свет. Моя куртка, штаны и ботинки пахли так страшно, что, кашлянув, я поднес ладонь ко рту и, почувствовав на губах кисло-соленый щиплющий вкус, согнулся и стал изрыгать воду и желчь. Краем глаза я видел, как Падер подходит к голове шиподракона, скорее всего, примиряясь к огромному драконьему рогу. В глазах Брегана читалась жажда мести. Я упал на колени и стал несколько беспорядочно подавать ему сигналы, но он не обращал на них внимания. За его спиной появилась фигура арбалетчика. Олд что-то сказал мастеру, и тот остановился. Арбалетчик подошел ближе, и между ними завязался разговор. Я же, пораженный бессилием, побрел в их сторону. У меня дрожали колени, а ноги подгибались при каждом шаге. Я кашлял и плевался, тряс головой, чтобы стряхнуть слезы, поскольку рук к лицу подносить уже не рисковал. Все плохое, что могло случиться, уже произошло. Уберия погибла. Умер Греда. Наверняка погиб сетевой Санса, более старый, чем мастер Бреган. Скорее всего, умер Муэл, упавший на камни. Я брел, цепляясь ногой за ногу, спотыкаясь о камни. Потом мне пришлось во второй раз остановиться и отхаркаться. Олдс и Бреган стояли и глядели на убитого дракона. Похоже, они только сейчас начали до конца осознавать его размеры. Вот Падер с удивлением покачал головой. Заметив меня, он радостно взмахнул рукой и сказал: «Великолепно себя показал, сынок! Однако подходи против ветра!» Я прыснул от смеха. Несколько глупых слов после нескольких минут ужасного страха высвободили зародившийся где-то в надсаженных внутренностях смех. Сначала я захихикал, а потом разразился хохотом, так что у меня вскоре заболел живот, а ноги отказались служить. Снова упав на колени, я выронил меч. Подчиняясь остаткам здравого смысла, я отстегнул двойные ножны с оставшимися ножами и откинул в сторону. Безумный хохот пригибал меня к земле. Сквозь льющиеся слезы я заметил, что мастер и Уолтс, глядя на меня, тоже начинают хихикать. Вскоре они, подобно мне, будут кататься по исцарапанной телом дракона каменной площадке. Счастливые, что выжили, ошеломленные уже обретенным богатством. «Боже мой! Мы получили рог! Получили когти, шипы с могильницей!» Сильный спазм согнул меня вдвое, и я уже не мог ни смеяться, ни встать. Однако мне удалось перевернуться на бок. Мастер и Олд сбросили оружие и, согнувшись, пытались хлопать друг друга по спине, по плечам, рукам, но не имели на это сил, не могли попасть. Махали руками, словно два ярмарочных нищих, охваченных приступом чахотки. А сами в этот момент были богаче Маджера Касаделии. Именно тогда тело дракона дрогнуло. Лишь один я увидел, как шевельнулся конец хвоста, самый кончик. Я было сделал вдох, но тут время опять замедлилось, превратилось в прозрачную клейкую массу. Вдох этот длился наверняка целые столетия. Два моих товарища задыхались от смеха, и только монстр двигался с нормальной скоростью. Он поднял огромную голову и потряс ею. Похожие на перекрученные древесные пни лапы задвигались, а когти скрипнули о камень. Звук этот наконец-то предупредил мастера и Олдса. Они начали выпрямляться, поворачивая голову к дракону, а я приподнялся, одновременно пытаясь найти на ощупь ножи и меч. «Поздно! Поздно! Поздно!» Голова метнулась в сторону Олдса и Падера Брегана. Арбалетчик выстрелил в открытую пасть, однако морда продолжала двигаться в их направлении. Дракон собирался одновременно схватить обоих мужчин. Однако лапы чудовища подломились, нарушив его намерение. Конец морды, покрытый роговыми пластинами, задел окаменевшего Брегана и отшвырнул его аж к каменному ограждению, а сама голова, все еще двигаясь, пыталась перехватить кинувшегося на утек арбалетчика. И только тогда я метнулся вперед. Не знаю почему, но мне казалось, что карник находится ближе, чем мой собственный меч. Тело мастера еще было в воздухе, голос Олдса раздавался из недр пасти, а крыло дракона, которым он двинул назад, задело меня. Гибкая перепонка остановила мой бег. Так хлопушка отбрасывает муху. В темноту и тишину. Длилось это, наверное, несколько секунд, поскольку, очнувшись, я увидел несчастного стонущего Олдса, проткнутого несколькими зубами шипа-дракона. А гадина вновь лежала без движения. В голове у меня шумело, страшно болела выбитая нижняя челюсть, и что-то теплое и липкое сочилось через правый глаз на щеку. Поднимаясь, я обнаружил, что у меня саднит левый локоть, а движения вызывают такую сверлящую боль в висках, что и здоровый мой глаз на мгновение заволокла пелена боли. Я ненадолго замер, закашлялся, однако сплюнуть не смог, потому что челюсть у меня была выбита. Тогда, расставив колени пошире, я со всей силы ударил по твари сбоку. В голове моей вспыхнула молния. Я на удачу ударил еще раз. После этого я потащился к лежавшему неподвижно мастеру. Олдс либо меня увидел, либо почувствовал предсмертный прилив сил и гаркнул что-то на незнакомом языке. Я посмотрел на него. Голова дракона лежала на боку, однако в предсмертных судорогах тварь умудрилась сломать арбалетчику позвоночник. Я мог помочь Олдсу, лишь добив его, но не спешил этого делать, молясь богам, чтобы они отобрали у него жизнь, не дожидаясь, когда стоны арбалетчика заставят меня сделать это собственными руками. Я подошел к мастеру Брегану. Тот был жив и всматривался в небо, словно бы с недоверием. Я опустился на камень рядом с ним, прикоснувшись к его руке, позвал. «Мастер! Мастер!» Некоторое время он не реагировал, а потом все-таки посмотрел на меня и прохрипел.
1: «Мы его поимели, короля драконов, шипа дракона».
0: Его голос звучал все громче, в нем чувствовалась радость и триумф. «Королеву», — машинально поправил его я.
1: «Королеву».
0: Пальцы его левой руки дрогнули. С каждым его движением во мне росла надежда. Быстро сорвав с себя рубашку, я свернул ее и подложил мастеру под голову. Он метнул взгляд на мертвого врага.
1: «Тебе виднее», —
0: сказал он и неожиданно усмехнулся.
1: «Был в надлежащем месте».
0: Я испугался, что он снова начнет хихикать, и если у него поранены внутренности, то спазмы могут их разорвать.
2: «Огромный рог», — сказал я быстро, желая сконцентрировать внимание Падера Брегана на чем-то ином. «Из этого рога можно выточить 4 больших или дюжину маленьких...»
0: Отвлекающий маневр удался. Мастер посмотрел на рог дракона. В уголках его губ появились капельки крови. Несмотря на то, что у меня от боли буквально сыпались искры из глаз, я сжал челюсти. «Может, продать его целым?» Я знал наперед, какой получу ответ, но лучший вопрос мне в голову не пришло.
1: «Глупый Авенсис. С
2: Струйка крови пробежала по бороде мастера. Он не заметил этого.
1: Знаешь такого, кто настолько богат? Отправься хоть к самому Траделлару.
2: Падер попытался иронично хмыкнуть.
1: Он тоже не отдаст половину сокровищницы. Скорее прикажет нас убить.
2: Олд захрипел и затих. Мастер, у нас большие потери. У Берия он как будто не слышал меня.
1: Ей повезло. Такая добыча в первый же раз.
2: Я внимательно к нему пригляделся. Глаза у него блестели, как от горячки. Как я мог не заметить нездорового блеска?
1: Убери. Знаешь, почему необходимо быстро разделать дракона?
2: Я остолбенел. Мастер быстрым движением схватил меня за ладонь.
1: Говорил тебе много раз, не помнишь?
2: Огненная слюна начинает разъедать его изнутри.
1: Ну, хорошо. Хорошая девочка.
2: Он отпустил мою руку.
1: Теперь спеши. Помни, сначала рог. Потом несколько горстей шипов, чтобы получить собственную могильницу,
2: бормотал он.
1: Под конец когти, сколько удастся. Пусть Авенсис спешит. Однако...
2: В горле у него забулькало.
1: Если с когтями будут трудности, бери шипы, да, шипы. Шипы важнее. Когти только две штуки, самые большие.
2: Он закашлялся, и красные брызги выплеснулись на его грудь. Я хотел ему помочь, но он ударил меня кулаком в плечо и прохрипел:
1: «За работу!»
2: Я схватил карник и бросился к дракону. Вонзив меч в голову чудовища возле основания рога, я повторил удар, и мне даже удалось пробиться сквозь чешую, но не слишком глубоко. Пришлось надавить на меч, и через некоторое время он вошел вплоть дракона на достаточную глубину. Я рассекал мясо, вырезал, выламывал рог. Прикасаясь к нему ладонью, я чувствовал, как с каждым моим движением он становится все теплее. Начиналось самосожжение дракона. Посмертная месть убийцам и грабителям. Я заспешил, хотя задыхался от боли в груди и голове, а также от смрада, что источало нагревающееся тело дракона. Из последних сил, вонзив карник в голову чудовища, я навалился на рог. К моему изумлению, в ответ пасть дракона отверзлась. Послышалось мерзкое хлюпанье, и на землю выпало переломанное и полупереваренное тело Олдса. При этом из глотки вырвался клуб дыма. Я закашлялся и отошел на несколько шагов, чтобы вздохнуть и дать отдых дрожащим рукам и подгибающимся ногам. Разглядывая дракона, я снова и снова удивлялся тому, что мы его одолели. Самого языка, пронзенного мечом Греды, пришпиленного к нижней челюсти, хватило бы на 3 бочки солонины. Зубы. Ужас, а не зубы. Клыки, словно кинжалы, плоские, широкие, похожие на мотыги, однако острые, словно бритвы. Чтобы разделать такого гиганта, понадобится 2 дюжины людей. Однако я был совершенно один. Дым, вырвавшийся из пасти, рассеялся. Я подошел ближе и снова вцепился в рог. Что-то подалось. Я стиснул зубы и навалился всем телом. Боже! Рог хрустнул и, чмокнув, освободился. Я опустился на землю, поджав ноги и, выдернув карник, перерубил жилы, а также хрящи, соединяющие рог с телом. Собрав остатки сил, я оттащил его подальше, а потом, желая сделать мастеру приятное, поволок добычу в его сторону. Тот слегка приподнял голову и некоторое время смотрел на меня, а потом бессильно ее уронил. Углубление, оставленное головой мастера на свернутой рубашке, уже наполнилось кровью. Я подтащил остывающий рог и положил его в пределах досягаемости руки Брэгана. Потом начал подниматься по скальной гряде. На ее вершине я остановился и немного отдохнул. Мое громкое дыхание было единственным звуком. Опустившись вниз, я схватил оставленную здесь фляжку и сделал несколько глотков. Желудок отозвался протестом. Отдышавшись, я попил еще, и на этот раз удачно, без последствий. Сняв пояс, я стянул им грудь. Заболели сломанные ребра, и я застонал. Прежде чем ко мне вернулись силы, я, стараясь экономить воду, вымыл руки. Вновь перевалив через гребень, я подошел к мастеру. Тот лежал с закрытыми глазами, однако пальцы его слегка поглаживали окровавленное основание драконьего рога. Я приподнял Брэгану голову и влил ему в рот несколько капель. Тот принял воду, вновь вызвав у меня надежду. Однако та улетучилась, когда я почувствовал, как под моими пальцами прогибаются кости его черепа на затылке. «Сколько?» – прошептал мастер и открыл глаза. «Погибло Уберия», – сообщил я. «Греда, Олдс, Санса». Брэган молча смотрел на меня. «Пойду посмотрю, что случилось с Муэлом, впрочем». Я махнул рукой и отвернулся. Не пристало ученику видеть слезы мастера. Тело дракона я обошел по широкой дуге. Внутри у него что-то шелестело и потрескивало. Хотел бы я сказать, что это был огонь, однако потрескивало как-то по-иному. Муэл лежал неподвижно там, где упал. Я сделал еще шаг и остановился, поскольку приближаться не имело смысла. Череп его раскололся, словно дыня. Я вернулся к дракону. Когти его уже нагрелись, однако как раз в этот момент выдергивать их было удобнее всего. Достаточно было лишь посильнее дернуть, и они без жил и сухожилий отделялись от тела. Я подумал, что это необходимо запомнить на будущее. Подойдя ближе к туловищу, я снял пояс, сделал из него петлю и закинул в заросли великолепных шипов. Затянув ее, я осторожно дернул пояс и получил несколько десятков бесценных, наполненных страшным ядом сосудов. Сделав так еще несколько раз, я подавил в себе жадность, бережно сложил шипы на кусок оторванной от рубашки материи и, взяв ее за края, осторожно отошел от все более нагревающегося шипа дракона. Спрятав шипы под сводами пещеры, я решил, что неплохо бы перенести туда и мастера. Отправиться за помощью прямо сейчас я не мог, хотя бы потому, что толпа бандитов, жаждущих легкой добычи, появится тут быстрее. Вернувшись к мастеру, я наклонился над ним и сказал: «Занесу тебя в пещеру». Тот не ответил, поскольку оказался без сознания. Я подумал, что так даже лучше. То и дело спотыкаясь, я вернулся к Муэлу. Говоря себе, что наверняка мастер поступил бы так же, я снял с Муэла рубашку и ремни. Потом я перетащил его тело к дракону и уложил ему под бок. Вслед за этим я вернулся к мастеру, разложил снятое из сетевого, перетащил на него Брэгана и поволок к пещере. Время от времени голова мастера задевала о камни, но я уже ничего с этим поделать не мог. Под сводами пещеры я обрызгал его лицо водой и, снова вернувшись, перетащил к дракону останки Олдса. Я огляделся. Уберия превратилась в кучку пепла, а до Сансы я не смог бы добраться и в лучшем состоянии. Может, потом, когда вернусь сюда с людьми. Если до этого времени его тело не растащат вороны. Дракон вскоре сгорит, и при этом сгорят тела его убийц. Затащив в пещеру когти и рог, я упал совершенно без сил возле Брэгана. Воздух вырывался из моих легких с хрипом, у меня свистело в груди, при каждом вдохе болело, по крайней мере, в двух местах. И все же я дышал. Карник. Где меч мастера? Почти плача от злости, что приходится снова двигаться, я сел и огляделся, по глупости надеясь, что каким-то чудесным образом оружие окажется поблизости. Нет, меч лежал там, где я его оставил, под окровавленной скалой, а из тела дракона между тем уже начали пробиваться струйки дыма. И все же мне пришлось сходить за мечом. Я уже хотел приподнять голову Брэгана, чтобы осмотреть раны на затылке, когда из глубины пещеры и из дальней части широкого темного коридора До меня долетел протяжный тоненький стон. У меня на затылке волосы встали дыбом. А ведь мы слышали этот звук и раньше. Собственно, именно это и ввело в заблуждение сетевых, решивших, будто дракон находится в пещере. Мы тоже так думали. Именно поэтому он нас и захватил врасплох.
1: «Авенсис!» —
2: услышал я. Наклонившись над мастером, я приложил палец к губам. Бреган уже пришел в сознание, и в его взгляде читался вопрос.
1: «Что-то тут еще есть», —
2: шепнул я, наклонившись к уху мастера. Мне понадобилось некоторое время, чтобы сказать следующее, но все же это я произнес.
1: «Пойду туда». «Подожди», —
2: прошипел Бреган. В горле у него забулькало. Он пошевелил рукой.
1: «Возьми перчатку. А где шипы?»
2: «Верно. Все-таки у меня есть самое сильное оружие. С ним я могу идти в одиночку даже на медведя. Лишь бы только увернуться от первой атаки, лишь бы один раз зацепить неприятеля. Самая маленькая ранка не даст ему возможности повторить удар. Я видел, как сегодня могильница убила того, кто ее выделяет». Я вытащил из-за пояса Падера Брегана перчатку, схватил шип, легко и не сильно ударил острием карника по концу шипа. Появилась капля отравы. Тогда я взял левой рукой еще два шипа и направился вглубь пещеры. Куполообразная пещера сужалась, потолок ее значительно опускался, и она уменьшалась до размера дворцового коридора. Полумрак становился все гуще, однако после того, как мне удалось овладеть своим разыгравшимся от страха воображением, до меня дошло, что странный звук доносится с достаточно большого расстояния. Я сделал еще несколько шагов, остановился и стал вглядываться в темноту. Через некоторое время мне показалось, что в стене мрака виднеется какое-то светлое пятно. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от капель холодного липкого пота. На щеках остались мокрые следы, и я почувствовал на них холод. Легкое дуновение ветра. Сделав еще несколько шагов, я снова остановился и прислушался. Ноги мои не желали идти дальше. Более того, если бы я повернулся в сторону выхода, то они бы понесли меня быстрее табуна испуганных лошадей. Вот вперед не хотели. Короче, я стоял, обратившись вслух. Потом что-то шевельнулось и раздался скрежет. Наверняка когти о камень. Я сделал два шага в сторону и прижался к стене. Уж точно ни медведь, ни волк не осмелились бы захватить логово дракона. Можно не гадать, там впереди находится дракон. А я был один. Я вжался в стену. В голове моей лихорадочно скакали мысли. Убежать? Да, убежать, прихватив трофеи, рог, когти, шипы, миновать скалы и добраться до коней. Исчезнуть, позабыв о награде Маджера Касаделии. Вдруг до моего носа добрался запах жареного. Очевидно, дракон уже вспыхнул. И тут же стена начала перемещаться. Это мои ноги сами вынесли меня на середину коридора. Я сжал зубы, заставил их остановиться, и некоторое время стоял, тяжело дыша, а потом пригнулся и двинулся вперед. Через несколько шагов мне стало легче, словно мои ноги, узнав, что я иду не в ту сторону, решили мне помочь и не сопротивляться. Коридор свернул влево, а потом вправо и еще малость влево. Стало светлей. Ветерок осушил мое потное лицо. Впереди явно была следующая пещера. Я прижался к стене и, вытянув шею, попытался хоть что-нибудь разглядеть. Тщетно. Я понял одно. Свет в пещеру поступает из нескольких щелей в верхней части ее куполообразного потолка. И еще шаг. Второй. Осторожно. Я снова высунул голову и убедился, пещера пуста. Никакого дракона в ней не было. Я облегченно вздохнул, однако на всякий случай беззвучно. Потом сделал шаг в сторону, обозрел все пространство пещеры и вскрикнул, точнее, едва не крикнул. В углу пещеры стояло нечто. Выглядело существо

0: Молодой дракон. Молодой королевский дракончик. Никто никогда ничего подобного не видел. Я окинул взглядом пещеру, а потом посмотрел на выглядывающие у меня из ладони шипы. Убить. Да, убить. Такого маленького я и сам могу дотащить. Найму лучшего таксидермиста и прикажу изготовить чучело. Потом...
1: Дракон за стеной пискнул, я услышал стук когтей и отскочил. Из горла дракона донеслось клокотание, которое вновь преобразовалось в звучание флейты. Я неожиданно почувствовал, что у меня перестали болеть сломанные ребра. Зашатался, и словно от этого движения вся боль спала с меня, сосалась в землю. Исчезла усталость. Я чувствовал себя так, будто только что встал с кровати, не проделав изнурительного путешествия и не пережив смертельной битвы с кем? Матерью? Сестрой? Радужный дракон осторожно придвинулся ко мне на полшага. Я вытянул перед собой карник и шипы. Дракон наклонил голову, явно заинтересовавшись шипами. Ну, конечно, они выделяют знакомый ему запах. Развернувшись, я бросился прочь. Немного погодя, я был уже возле мастера. Его полузакрытые веки открывали мутные белки глаз. Я отложил меч, плеснул на ладонь воды и спрыснул ею лицо Брэгана. Потом принялся быстро увязывать в узелок когти и шипы. Наконец, мастер открыл один глаз.
2: Аве, шип, дай каплю.
0: Нет, мастер, шепнул я. Узелок был уже почти готов. Сейчас я тебя перенесу.
1: Чудовищным усилием воли Брэгган протянул руку и схватил меня за колено.
2: Я проживу еще.

0: политехники. Могильница убивает, попав в кровь. Если ее выпить, то она тоже убьет, но не сразу и безболезненно. Сам я, конечно, не пробовал, однако слышал о подобном.
1: «Дай!» – прохрипел Падер Брэггард.

0: Сегодня в проекте «Модель для сборки» на радио «Энергия» рассказ Евгениуша Демского «Воля дракона» в переводе с польского Леонида Кудрявцева. Окончание. Я снял с головы кожаную шапку, налил в нее немного воды из фляжки, потом выдавил в нее две капли могильницы. Быстро, чтобы смесь не успела разъесть кожу, придвинув зелье ко рту мастера, осторожно влил. Операция прошла удачно. Проглотив слюну, я подождал, пока мое дыхание восстановится. Где-то сзади верещал дракончик. Брэгон ненадолго закрыл глаза, а потом резко открыл их.
1: «Что это было?»
0: — спросил он совершенно иным голосом, так, словно бы

0: был здоров. Там дракон. Хриплым голосом, заикаясь и проглатывая слова, я описал ему маленькую особь. «Ну и дела», — шепнул мастер. «Несомненно, убили королеву». Неожиданно он ударил меня кулаком в бедро. «Что с ватагой? Правильно ли я понял, что в живых остались только мы с тобой?» Я кивнул. «В таком случае, сынок, мы очень богаты». Я хотел ответить, но не успел. Брэгон был снова в отменной форме, словно не умирал минуту назад. Цыкнув на меня, чтобы я его слушал, он продолжил. «Прежде всего, не возвращайся ко двору Маджера Касаделии. Ограбить тебя и убьет, гадина он. Во-вторых, как я умру, упакуй, что можешь, и уходи отсюда. В-третьих, он сделал паузу. В-третьих, прикончи того малыша. Удивительная штука. Еще час назад я бы подскочил и побежал тотчас исполнять его приказание. А теперь его слова каким-то неприятным эхом зазвучали в моей голове. Словно мастер приказал мне сделать нечто нехорошее. Плюнуть в кубок с вином или отравить единственный колодец в округе. Почему? Я задал этот вопрос, чувствуя, как кровь стучит у меня в висках. «Мастер, мне кажется, что этот малыш еще не понял. Он принял меня за свою мать». Не знаю, почему я это сказал. Просто эта мысль неожиданно пришла мне в голову, словно я был нужен этому большому королевскому лебедю с когтями и клыками. Она сделала что-то, и я уже не чувствую ни ран, ни усталости. Может, удастся ее заставить... «Даже не пробуй!» — крикнул Брэгон и стиснул мои пальцы своей левой рукой. «Я знаю! Читал!» Он сжимал мою ладонь, а я боялся ее выдернуть, чтобы не потревожить его голову. Казалось, она присохла к служившей подушкой рубахи. «Читал я в одной старой книжке. Думал тогда, что это басни. Молодой дракон меняется с человеком разумом, отдает свой ему, а его забирает себе». Тут он меня отпустил, и я стал шевелить пальцами, пытаясь вернуть им чувствительность. «Мастер, это невозможно! Никто не видел молодого дракончика!» Я бросил на него недовольный взгляд. «Никто ничего об этом не знает, поскольку...» Я пытался лихорадочно найти аргументы. «Есть уйма рассказов о размножении драконов! Одни говорят, что самку оплодотворяет ветер из чехлот Годху. Другие, что существует такой ящер, который, встретив цветущую...» «Замолчи, идиот!» Я замер с открытым ртом. Падер Брэгон никого никогда так не называл. «Не имеет значения, кто когда чего говорил», — объяснил учитель. «Важно, что происходит сейчас. Если ты нашел дракончика, то значит, та книга не врет». Он закашлялся и, неожиданно опираясь на разбитый затылок, выгнулся вверх. Я вскочил, однако не знал, что делать — прижать его к камню или помочь подняться. Брэгон откашлялся. Из уголка его рта потянулась струйка слюны.
1: «Лилитаятбиколяталисадахатинла»,
0: громко и с чувством поведал Падер. Тело у него было выгнуто, как лук, глаза закрыты, и говорил он на неизвестном мне языке. Похоже, это была агония. Я хотел подсунуть ему под спину руку и приподнять, чтобы уменьшить давление на разбитую голову, но тут он резко упал и открыл глаза. «Ваши разумы соединены, однако дракон гораздо сильнее. Он зол, нечеловечески зол». Сказано это было так спокойно, словно Падер только что не изгибался в судорогах. «Этот малыш не больше птицы», — прошептал я. Мне не хотелось уточнять, что такой большой птицы я еще не видел.
1: «Невозможно!»
0: «Авенсис, послушай», — прервал меня мастер. Наши глаза встретились, и мы замолчали. Не знаю откуда, но я вдруг понял, будь у мастера такая возможность, он бы меня убил. «Дракон забирает у человека то, что ему необходимо. Хитрость, знания о мире людей, о ловушках. Понимаешь, все, что поможет ему позднее жить и сражаться с людьми, в их мире, с их миром. Ты уже сейчас знаешь, почему некоторых драконов так трудно убить. Не так ли?» Я покачал головой. Мне не хотелось его слышать. Слова его были отвратительны и злы. Он вернул мне здоровье и силу, пробормотал я, чувствуя, что говорю явно не то. Мы встретились, он словно бы на меня дунул и исцелил. Вообще-то я кое-что должен сделать, неожиданно подумалось мне. Должен. Необходимо сделать нечто иное. Убить Брэгана. Прекратить его мучения. В лучшем случае, горячо шептал мастер, но я его почти не слушал. Он поделится с тобой своим злым разумом. Ты станешь сильным, сильнее других людей, сильнее целой армии, но будешь безжалостным. Будешь жаждать власти все больше и больше, как Чладх жестокий из-под Нухмы. Слышал эту историю? Мастер, это сказка о чернокнижнике.
2: Нет, помню, там говорится...
0: Неожиданно глаза Брэгана закатились, блеснули белки.
2: Табгарахат хадахада момкинон адравеет атифияла.
0: Он снова заговорил на удивительном, похожем на рыдание и кашель языке. Я немного подождал, а он вдруг посмотрел на меня так, словно нормальный. Получил душу дракона, а она его залила чернотой, перевел мастер. Тут из пещеры послышался свист.
3: Ко мне спешила Дгарнео. Я уже знал, как ее зовут. Она мне это сказала. Дгарнео Джеха, госпожа пятой стихии.
0: Мастер, успокойся. Я положил ему ладонь на руку и сжал ее, может, слишком сильно.
3: Знаю, что ты хочешь сказать. Все не так. Не может быть так. Обменявшись с драконом, я стану добрым властителем. Я вообще не способен пожелать людям несчастья, крови, пожаров, поверь мне.
0: Он смотрел на меня со все растущим беспокойством.
2: Сынок, ты уже пойман, опутан чужим разумом,
0: шепнул Брэган, а потом скрипнул зубами.
2: Не будь этого, ты понял бы это сам. Заметил бы, что уже не владеешь собой, являешься пленником.
0: «Успокойся!» Брэган кашлянул, и струйка крови, вырвавшаяся из его рта, сбежала за воротник.
3: Я вдруг ощутил прилив сил. Дгарнео почуяла мое возбуждение и громко крикнула.
0: Я вскочил и бросился к ней. Меч я не взял и даже не захватил шипов с могильницы ее матери, Слизберду. «Зачем?» Мы были уже связаны невидимыми, но сильными узами. За выступом я увидел ее, мою маленькую королеву. Неуклюже, прилагая отчаянные усилия, ударяясь еще не до конца сформировавшимся телом об острые камни, она спешила ко мне, она нуждалась во мне. Я подбежал и положил ладонь ей на голову. И тут меня охватил покой. Меня накрыла добрая, мягкая и сладкая тишина. Я летел над зеленым ковром лугов. Пронизывающий душистый ветер ласкал мое тело. Мне было холодно и хорошо. Я долгое время наслаждался этим чувством.
2: Авенсис!
0: В мои уши проник скрипучий и противный голос. Голос человека. Я встрепенулся, снял ладонь с головы Дгарнео, нетерпеливо оглянулся.
2: «Авенсис!» —
0: крикнул мастер. «Брэгон!» «Мастер? Чей? Кто ему позволил повышать голос и диктовать?» «Уже!» — буркнул я. Передав госпоже хорошую мысль, нежное послание, я бросился к полумертвому человеку. «Да?»
2: «Прошу, убей ее!» – прошептал он. «Она обещает тебе, что ты сумеешь использовать ее помощь в добрую цель. Но это искушение. Так не получится. Даже если бы ты этого и хотел, то люди со своими крохотными в сравнении с твоей силой проблемами станут казаться тебе лицемерными, плохими, жадными, злыми». Ты изольешь на них свой гнев и отвращение. А если это произойдет хотя бы раз, то
4: то полюбишь свою силу и будешь получать от этого удовольствие. Так будет!» — горячо закончил он.
0: «Почему люди такие мелкие?»
4: «Умоляю!» — простонал Брэгган. «Возьми меч, пока еще есть время, и ударь!»
0: Я глядел ему в глаза и понимал, он думает совсем о другом. Он хотел сказать: «Пока еще можешь, если сохранил свободу». Как здорово читать мысли людей.
4: «Меч!» — прохрипел Брэгган. «Ударь!»
0: «Меч!» — подумал я. «Меч — это такая недобрая, такая жестокая штука. Рубка и резня, резня и убийство. Нападение на дракона — жутко, гнусно!»
4: «Мальчик!»
0: «О, мальчик! Ни на что иное его уже не хватает!»
3: Я захихикал. «Когда Корнео меня зовет, все мои внутренности охватывает теплый сухой жар. Это хорошо, это счастье, это наслаждение!»
4: «До боли!» «Меч! Возьми, карник!»
0: Услышал я голос и мысли того, как его там,
3: Брэггана.
0: «Горнео меня зовет и тоже что-то мне говорит. Меч тоже чего-то хочет от меча. Должен взять меч. Возьму меч,
3: Корнео».
5: Рассказ Леонида Кудрявцева «День рождения кота».
6: Let us call back the dragon slayers of Aldebaran. Let us hold up the Mnosis shields of deathlessness. With sounding the chord of the fifth force and the recreation of the table round, we design a new timeship.

Ужин. Сап взглянул на паука-прислужника. Тот стоял возле его кресла, слегка подогнув передние лапки, поставив поднос с ужином на спину, крепко придерживая его рабочими манипуляторами. «Вам пора что-нибудь съесть. Вы должны заботиться о себе. Вы просто обязаны это делать». Голос паука звучал неприятно. В нем слышались какие-то скрипы, и Сап недовольно поморщился. Похоже, у его камердинера слегка испортились голосовые центры, а паук-распорядитель ремонтных работ посчитал эту поломку незначительной. Таким образом, прислужнику удалось временно избежать встречи с репликатором. А жаль. Впрочем, надолго ли? Где тонко, там рвется. Еще одна такая же неисправность, и свидание с фиолетовым лучом станет неизбежным. Надо только немного подождать. Сап усмехнулся. «А может, стоит обновить прислужника прямо сейчас? Своими руками?» «Это не так уж и сложно. Вот только стоит ли мешаться у распорядителя под ногами? У того могут быть свои резоны, а поскольку корабль огромен и состоит из бесчисленного количества деталей, в нем каждую секунду что-то ломается. И каждую секунду эти поломки чинятся не только с помощью двух больших репликаторов, но также и огромным количеством маленьких, которыми снабжены кибернетические ремонтники». Проще говоря, на корабле все время идет контролируемый пауком-распорядителем процесс обновления. Он подчинен определенному ритму, и кто знает, что может случиться, если его нарушить, пусть даже всего-навсего пропустив через репликатор одного прислужника. Вот если бы это был, к примеру, кот. Ах, да, сегодня же день рождения кота, и как он мог об этом забыть? Что, старость не радость? Сап откинулся на спинку кресла, ощутил, как она мягко подалась под его тяжестью, ласково, бережно охватила спину и грустно улыбнулся. Он и в самом деле был не молод. Еще немного, ему останутся лишь воспоминания, полустершие.

0: 50 времени, словно много раз использованная старинная целлулоидная пленка. И ничего более, кроме бесконечной пустоты и холода космического пространства, отделявшего его от Земли. Причем нет никакого смысла сходить с ума, поворачивать корабль назад. Это ничего не изменит. Он умрет от старости задолго до того, как сократит расстояние до Земли хотя бы на треть. А значит... Впрочем, он не так уж и одинок. У него есть кот и хозяйка. Ах да, у него же есть еще хозяйка. Вот правда, он все реже и реже возвращает ее к жизни. Может быть, сделать это сегодня, ради дня рождения кота? Поужинать, а потом набрать определенную комбинацию клавиш на пульте. И еще раз напоминаю вам, что вы должны заботиться о своем личном здоровье. Если вы немедленно не приступите к еде, в вашем деле будет сделана соответствующая пометка. Сап поморщился. Вот именно, должен, поскольку является самой большой ценностью на корабле. Если с ним что-то случится, причем вот именно с ним все эти фокусы с восстановлением не пройдут. Все-таки он человек. Его отпечатка в памяти бортового компьютера нет, и значит, лично его восстановить с помощью репликатора не удастся. Сап не удержался и взглянул в сторону репликатора. Тот стоял посреди кабины управления на небольшом возвышении, и пилот с неожиданным раздражением подумал, что более всего этот агрегат напоминает бездарное творение халтурщика-абстракциониста, нагло поблескивающее хромированными винтами ручной настройки и трусливо прикрывшее свою нижнюю часть матовым кожухом. Как раз в этот момент в стене неподалеку от репликатора открылся небольшой люк, и из него выбежал паук-ремонтник. В его манипуляторах находился какой-то закопченный предмет, сильно смахивающий на дохлого осьминога. Положив его на кварцевую пластинку перед репликатором, ремонтник отошел в сторону. Мгновением позже по дохлому осьминогу скользнул фиолетовый разрушающий луч, и он исчез. Луч изменил свой цвет на зеленый, сделал еще одно движение, и узел возник вновь. Теперь он поблескивал свежим матовым покрытием. Паук подскочил к платформе и, схватив узел, проворно метнулся к люку. Сап попытался прикинуть, чем может быть этот восстановленный узел. Частью двигателя? Фрагментом системы жизнеобеспечения? Деталью навигационной системы? Хотя имеет ли это какое-то значение? Заниматься ремонтом корабля – дело пауков-ремонтников. Они прекрасно знают, что и куда подсоединить, они не ошибутся. А если кто-то из них и напортачит, то это заметит паук-распорядитель ремонтных работ и, к примеру, отправит на восстановление самого ремонтника. Если же что-то случится с пауком-распорядителем ремонтных работ, то это заметит и примет надлежащие меры его дублер. В общем, все учтено. Почти полная гарантия от катастрофы. Страховка всех важных элементов, в том числе и самих репликаторов, поскольку их тоже два. Причем, если учесть маленькие репликаторы пауков-ремонтников, то пахнет уже не двойной, а гораздо большей количественной страховкой. Кстати, репликаторы, кроме восстановления сломавшихся деталей и узлов корабля, выполняют еще и функции утилизаторов. Любая ненужная вещь под их лучами распадается на довещество, поступающее в скрывающееся в недрах корабля хранилище, из которого оно по мере надобности извлекается для производства всего в данный момент необходимого. Проще говоря, репликаторы обеспечивают циркуляцию веществ внутри корабля. Замкнутый цикл, в котором ничего не попадает в отходы, все перерабатывается и превращается в нечто полезное, в том числе и в совершенно необходимые для поддержания жизни воздух, воду, еду. Именно этим и занимается второй репликатор, находящийся в жилом отсеке. Он работает на половинной мощности, на поддержание жизнеобеспечения единственного непродублированного элемента на борту. Ну, если уж подходить совсем формально, есть еще и третий большой репликатор, но он находится на носу корабля. Там установлен огромный экран, словно ковш бульдозера, загребающий из космоса пыль и мелкие частицы. Третий репликатор занимается тем, что превращает весь этот мусор в топливо. Учитывая, с какой скоростью летит корабль, работы ему хватает. Подумав об этом, Сап не удержался и еще раз улыбнулся. Космический бульдозер. Та штука, внутри которой он сидит, здорово напоминает космический бульдозер. Старый, но все еще, благодаря системе дублирования работающий, продолжающий лететь к намеченной точке, к планете, на которой должны быть установлены телепортационные врата. Долетит ли он? Нет, с кораблем ничего не случится. А вот как быть с находящимся внутри него человеком, являющимся единственным непродублированным на борту элементом? Почему так получилось, и ненадежнее ли было послать, к примеру, двух людей? Саб задал этот вопрос почти сразу же после того, как ему предложили подписать контракт. И получил на него исчерпывающий ответ. Фактор психологической совместимости. Кто может дать стопроцентную гарантию, что два человека, в данный момент с полуслова понимающих друг друга, через 10 лет полета не превратятся в заклятых врагов? А еще через 10 лет? С этой точки зрения один пилот гораздо надежнее. Ему не с кем ссориться, не с кем выяснять отношения, не с кем делить власть на корабле. А для того, чтобы он не чувствовал себя таким уж одиноким, ему надо дать с собой какую-нибудь зверушку. А также позаботиться о том, чтобы его не так сильно мучила тоска по противоположному полу. Для этого вполне сгодится хорошо синтезированная иллюзорная хозяйка. Хозяйка. Саб задумчиво посмотрел на пульт управления. Может, и в самом деле ее активизировать? Давненько он этого не делал. Давненько. И день рождения кота? Почему бы это не сделать хотя бы в честь праздника? Вот только надо поужинать, и лишь потом... «Самое последнее предупреждение», — гундосил паук-прислужник. «Учтите, обильное выделение желудочного сока в пустом желудке может привести к язве. А это было бы весьма нежелательно». Дребезжание в его голосе слегка усилилось. Саб хмыкнул. «Нет, бесполезно. Паук не отстанет. И значит, тянуть время не имеет никакого смысла». «Хорошо. Давай сюда поднос». Есть ему и в самом деле не хотелось. Точнее, он не чувствовал в этом такой уж великой надобности. Вот только паук был прав. Он обязан беречь здоровье. Впереди еще 10 лет пути, и он вовсе не намерен загнуться от какой-нибудь болячки, к примеру, за пару лет до возвращения на Землю. Возвращение на Землю. Оно станет мгновенным. Как только будут установлены телепортационные врата, останется нажать кнопку и сделать несколько шагов. А потом... Земля. Кстати, а стоит ли на нее возвращаться? Согласно расчетам, планета, к которой он держит путь, ничуть не хуже. Даже лучше. Конечно, через телепортационные врата хлынут толпы переселенцев, но он, о чем в его контракте есть соответствующий пункт, успеет застолбить обширный кусок земли и построить на нем дом. Дом этот будет, конечно же, стоять в лесу. Причем, если на планете пока нет лесов, это дело поправимое. Даже когда он улетал с Земли, благодаря достижениям генной инженерии, можно было за пару лет вырастить лес хоть на голом камне. А тут... Нет, его дом обязательно будет стоять в лесу. И в этом доме, ни о чем не заботясь, можно будет дожить остаток лет в обществе хозяйки, к которой он так привык. И, конечно, кота. Куда же его денешь? В конце концов, это именно он преодолел космическую бездну и подарил Земле еще одну пригодную для колонизации планету. Имеет он право хотя бы на такую награду. «Может быть, пройдете в жилой отсек?» — предложил паук. «Так ужинать удобнее». «Нет», — упрямо сказал Саб. «Я буду ужинать здесь». Он прекрасно понимал, что капризничает, словно ребенок, но все же решил настоять на своем. Почему бы и не покапризничать, если это не наделает большой беды?
1: «Хорошо, воля ваша».
0: Паук поднял поднос повыше, и Саб, подхватив его, пристроил на край пульта. Вот так. Как раньше, в молодости, когда он настолько увлекался чтением текстов из хранящейся в памяти компьютера гигантской библиотеки, что, будучи не в силах оторваться от экрана, ел прямо здесь, в отсеке управления. Как и тогда, когда он просматривал фильмы из хранящейся там же гигантской фильмотеки или потрошил отдел классической музыки. Ну, а если уж дело доходило до компьютерных игр... А сейчас... Са покинул взглядом все стоявшее на подносе и решил, что начнет, пожалуй, с гречневой каши. Да, несколько ложек простой гречневой каши. Вот в чем он в данный момент нуждается.
1: «Приятного аппетита!» — сказал прислужник.
0: «Спасибо!» — машинально ответил Са.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Он мог бы этого и не говорить, поскольку прислужник являлся всего лишь обычной машиной, и разговаривать с ним было все равно, что пытаться общаться, например, с мясорубкой. И тем не менее он с ним разговаривал. Прежде всего потому, что приобрел эту привычку еще в первые месяцы пути. И тогда общаться с прислужником, создавать иллюзию, будто рядом находится еще одно живое существо, казалось достаточно забавным. Потом это ощущение ушло, а привычка осталась. Если он придерживался ее все предыдущие годы, то почему должен пренебрегать ей сейчас? Все начинается с мелочей. Стоит ему хотя бы в чем-то изменить свой образ жизни, как эти изменения коснутся не только его общения с пауком-прислужником. Кстати, он общается еще и с котом. Ах да, кот. «Накормлен ли кот?» — спросил Сап.
1: «Ему была предложена пища», — сообщил прислужник. «Однако он не стал уменьшать ее количество».
0: Сап кивнул. «Да, так и должно быть. Впрочем, сегодня день рождения кота, и значит, очень скоро к нему снова вернется аппетит. Да еще какой!»
1: «Вы должны приступить к еде!»
0: «Ну да, должен!» Сап съел немного гречневой каши. Она была сделана достаточно качественной, обладала отменным вкусом. Однако все-таки... Взяв вилку, Сап наколол на нее ломтик ветчины и подумал, что завтра следует устроить еще один день кулинарии. Прямо с завтрака он все приготовит своими руками. Вот только надо хорошенько продумать список необходимых продуктов и приправ. С приправами дело обстояло не лучшим образом. Те, кто комплектовал память бортового компьютера, не уделили им должного внимания, и библиотека специй оказалась неполной. Ему пришлось восстанавливать ее буквально по памяти, создавать методом проб и ошибок. И все же результат был далек от идеала. К примеру, в отношении кардамона он до сих пор сомневается, поскольку... Отправив кусочек ветчины в рот, Сап вздрогнул. Что-то с этой ветчиной было не так. Она обладала каким-то не таким вкусом. Неправильным. Чувствуя, как внутри у него все заледенело, Сап взял салфетку, выплюнул на нее полупрожеванный кусок и осторожно положил на край подноса. Вот как, значит. Выходит, это случилось и с памятью бортового компьютера. Ну что ж, он вовремя спохватился. Сгрузив поднос на спину паука-прислужника, Сап набрал на пульте необходимую команду и жадно уставился на экран, по которому шустро побежала змейка программы, сканирующей состояние памяти бортового компьютера. Минут через пять она остановилась, открыла пасть и выдала результат. 100% норма. Оснований для опасений нет. Сап ошарашенно покачал головой. Неужели он ошибся? Но ведь ему уже явственно почудилось. Может, и в самом деле почудилось? А если нет? Если процесс разрушения памяти зашел так далеко, что программа сканирования уже не в силах выполнять свою функцию и лишь ее имитирует. Может быть, корабль как раз сейчас медленно, но верно разваливается, теряя один важный узел за другим. Еще немного и дойдет очередь до системы жизнеобеспечения. Тогда он наконец-то получит доказательства.
1: «Вы не должны отказываться от еды», — сказал паук-прислужник. «Почему вы передумали? Вы съели так мало?»
0: Сап медленно провел ладонями по лицу. «Все верно. Это ошибся он. Сканирующие программы опростоволоситься не могли. И значит, его просто подвела память. Что неудивительно, если вспомнить, сколько он не пробовал настоящую ветчину. А сколько еще... Интересно, сможет ли он через 10 лет, наконец-то вернувшись на Землю, ощутить вкус настоящей ветчины? По идее, к этому времени он должен превратиться в полную развалину. Да, наверное, так и получится. Он еще будет двигаться, думать, даже предаваться каким-то нехитрым, доступным очень пожилым людям удовольствиям, но на самом деле жизнь его кончится. Стоило ли тратить ее на то, чтобы перенаселенная Земля смогла заполнить частью скопившейся на ее поверхности биомассы еще один до той поры девственный мир? И кто знает, кем он мог бы стать, если бы не подписал идиотский контракт, не отказался в этом старом, неумолимо несущемся к намеченной цели космическом бульдозере. Саб хихикнул. Мелкое противное хихиканье неудержимо рвалось из его горла, словно там вдруг включился миниатюрный аппаратик по его производству, работающий беспрерывно, с вечной гарантией и неистощимым запасом сырья. Оно длилось и длилось, это хихиканье. А потом послышался очень серьезный голос прислужника. «Я рад, что вы пришли в хорошее настроение. Может быть, это позволит вам съесть еще немного пищи. Вы должны получить свою норму, иначе вашему телу не хватит энергии для нормальной жизнедеятельности». По идее, идиотское замечание паука должно было вызвать еще более неудержимое хихиканье, но этого не случилось. Заводик оказался не таким уж долговечным. Он просто создавал такую видимость. Развеявшуюся стоило лишь Сабу вспомнить о том, что подобное было не раз и не два, а гораздо-гораздо большее количество раз. Еще бы. Ведь он провел на этом корабле десятки и десятки лет. Большую часть своей жизни. И она, эта часть, умудрилась вместить в себя все. Абсолютно все. И крайнюю степень отчаяния, и радость, и надвигающееся неудержимо, словно вражеский бронепоезд, безумие. Все-все. И вот эта-то невозможность выкинуть что-то новое, породить какую-то новую мысль, касающуюся положения, в котором он оказался, дав согласие на полет, его и остановило. Тот заводик. Поскольку огромная протяженность пути вместила в себя и его, причем, опять же, не раз и не два.
1: «Так вы будете продолжать питаться?» — спросил паук-прислужник.
0: «Конечно», — сказал Саб. «Давай сюда под нос». И голос его был почти так же бесцветен, не содержал никаких эмоций, как и голос прислужника. Может быть, только не было в нем посторонних хрипов, но зато был он сиплым, как и положено голосу мужчины, уже уверенно перешагнувшего порог старости. Поднос был снова подан ему в руки, и Сап опять установил его на пульт, откушал, не испугавшись отпробовать от пресловутой ветчины. И, конечно, в этот раз вкус ее не показался ему таким уж странным. Но даже если бы и показался, какое это имело значение для человека, на какое-то время осознавшего невозможность выкинуть что-то новое, заставить себя самого испытать необычные, неизведанные ранее ощущения, которых так жаждало его теперь уже увядающее тело? Нет, оно, конечно, увидало и раньше, так же, как с определенного возраста начинает увидать тело любого обычного человека. Но тогда это было еще не так заметно. Тогда действие разрушающей его энтропии маскировал здоровый цвет кожи и упругие, накачанные на тренажере мускул. Тогда. Сейчас же от этой маскировки не осталось ни малейшего следа. Старость уничтожила ее добросовестно и окончательно, как проливной дождь, смывая с лица красотки, покрывающей его макияж, превращает недоступную богиню просто в мокрую и испуганную, нуждающуюся в защите и теплом ночлеге женщину. Саб взял чашечку кофе и, отхлебнув из нее, очень спокойно отметил, что наконец-то сумел назвать имя этого своего врага. Осмелился его обозначить. Старость. В конце концов, он получил таки одно преимущество, обменяв его на чистую кожу и тугие мускулы. Возможность, не боясь называть имена своих врагов, и осознание, что они, в общем-то, не так уж и страшны. В самом деле, та же старость. Может ли она сделать с ним нечто большее, чем уже совершила? Нет. Так к чему же тогда ее бояться? К чему все эти прыжки и преисполненные внутреннего смысла театральные жесты? Не проще ли продолжать делать свое дело и попытаться использовать оставшееся время с толком? Саб допил кофе, поставил пустую чашечку на поднос и, чувствуя в животе блаженную тяжесть, от которой его желудок стал уже постепенно отвыкать, закурил сигарету. Он не часто себе позволял такое, не желая без нужды перегружать отвечающий за обновление воздуха репликатор, но сейчас это сделать стоило. Он чувствовал. Стоило. Паук-прислужник, повинуясь его команде, убрал поднос и удалился. А Сап курил, тихо, из-под тишка радуясь тому, что вкус хорошей сигареты все еще доставляет ему удовольствие. Из-под тишка, потому что боялся это ощущение удовольствия спугнуть, снова свалиться в пропасть отчаяния по безвозвратно ушедшей жизни. Впрочем, так ли ему это сейчас грозило? Он все же сумел совладать с собой, со своим отчаянием, и не доказывает ли это то, что хотя он и ослабел телом, но дух его все еще силен, все еще способен держать разум, сотрясаемый выныривающими из темной ямы подсознания образами в подчинении? И если это верно, то чего ему сейчас бояться? Враг временно отступил, дал передышку, дал возможность насытиться и даже получить удовольствие от хорошей сигареты. Почему бы это не использовать дальше? Кто мешает ему сейчас, например, заняться котом? Сегодня, в конце концов, его день рождения. Он решил это еще на прошлой неделе. А вот чему, кроме всего прочего, он научился за время пребывания на своем старом космическом бульдозере, так это не менять подобных решений. Тут стоит только начать. И значит, баста! Сегодня день рождения кота. Точка. Он затушил сигарету, ткнув ее в выдвинувшуюся из пульта чашечку пепельницы. Встал с кресла и даже слегка потянулся. По крайней мере, ему захотелось так поступить, и он это сделал. Это было неплохим знаком. Стараясь ступать широко и уверенно, он прошел в жилую секцию и, миновав кухонный комплекс, тренажер, около десятка горшочков с ухоженными и выращенными по всем правилам растениями, мимо маленького пульта, за которым так удобно, к примеру, читать тексты, но которым он не любил пользоваться, поскольку следить за состоянием корабля с него было нельзя, он протопал в самый угол, где находилась корзинка кота. Зверь лежал там. Он уже неделю не вылезал из своей корзинки. А миска с водой сегодня была не тронута, о чем свидетельствовал индикатор на ее боку. Судя по нему, кот сегодня к ней даже не подползал. Видимо, уже не хватило сил. Значит, все верно. Тянуть дальше не имеет смысла. Только подвергать кота ненужным страданиям. И все же... Наверное, надо было приниматься за работу, но Сабу пришло в голову, что прежде всего стоит сделать небольшую паузу. Из уважения к смерти. Все-таки то, что он сейчас намеревался проделать с котом, называлось смертью. И пусть за ней обязательно последует возрождение, но смерть на мгновение все равно является смертью. Она требует известного почтения, если угодно, ритуала. Саб хмыкнул. А кто совершит подобный ритуал над ним, если смерть придет до того, как он достигнет цели? Паук-прислужник? Впрочем, не стоит об этом сейчас думать. Совсем не стоит.

Продолжение и окончание рассказа Леонида Кудрявцева «День рождения кота» вы услышите в следующей части эфира «Модели для сборки» на Радио Энергия.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Кудрявцев. День рождения кота. Окончание.

0: Сап осторожно погладил кота по голове, и тот, слегка приоткрыв рот, выдавил хриплый звук, очевидно мяуканье. Кое-где шерсть на его теле частично выпала, и сейчас, лежа в своей корзинке, кот более всего напоминал брошенный, как попало, заслуженный, вытертый многими ногами меховой коврик. Ну да ничего, скоро все наладится. Пилот машинально взглянул в сторону второго репликатора. Тот стоял от него на расстоянии пары шагов и был чуть меньше, чем находящийся в отсеке управления, но от каждой его детали, от гордого наклона верхнего конуса, веяло все тем же высокомерием. Как же, властитель, способный возвращать молодость. Почти божество, неспособное вернуть молодость только одному объекту на корабле, ему, Сабу. Почему так получилось? Почему никто перед тем, как он отправился в этот полет, не озаботился сделать его копию? Хорошо понимая, что его снова засасывает водоворот мыслей и раздумий, в котором за время пути он оказывался много раз, Сап все же не сказал себе «стоп», не попытался переключить внимание на другое. А зачем? Раз уж выдуманный им ритуал требовал некоторого времени на раздумье над старым телом кота, то почему бы не предаться еще более нерациональному занятию, вроде попытки найти ответы на вопросы, ответы, которые не имеет смысла искать? Прежде всего потому, что он их великолепно знает. Какие именно вопросы? Ну, к примеру, почему никто не захотел поместить в память компьютера его копию? Сап хмыкнул. Но ответить на этот вопрос и в самом деле легко. Копию не сняли, потому что его отправило в путь не какая-нибудь шарашкина контора, а государство. Именно оно сделало возможным притворение в жизнь программы «Семена жизни». Именно благодаря этой программе САП, а также множество пилотов других космических бульдозеров, отправились в полет, каждый к своей точке пространства, каждый имея на борту такого же, как и у всех других летающего корыта, телепортационные врата. Ни у одной частной компании не хватило бы денег на притворение в жизнь этой программы, только у государства. А оно вынуждено соблюдать свои собственные законы. Вынуждено. Ибо если оно будет ими пренебрегать, то кто же тогда им станет подчиняться? А одним из самых главных законов является закон о недопустимости угрозы жизни своих граждан. Если для того, чтобы обеспечить своему гражданину вечную молодость, вечный цикл восстановления, его предварительно нужно убить... Сап усмехнулся. «Да, все верно. Доступное какому-то коту, для него, человека, из лояльности господину закону, становится недосягаемым. Хотя, слышал он, что в некоторых особо важных случаях государству приходилось закрывать глаза даже на такое. Но только не в этом. Слишком много внимания прессы на этапе подготовки к полету, слишком много проверяющих из высоких административных кругов, слишком много возможностей для утечки информации. А мог ли он сам согласиться на это? Вот вопрос, на который, прежде чем задумываться на тему вечной жизни посредством репликатора, следовало честно ответить. Согласился бы он сделать с собой то, что сейчас намеревался совершить с котом? Представься ему такая возможность. Сап покачал головой. Не было у него ответа на этот вопрос. Раньше и сейчас, в данный момент. Может быть, в будущем. Чем является личность человека? В достаточно большой части памятью о прожитых годах, накопленным опытом. Если из памяти 80-летнего человека изъять лет 60, не будет ли это убийством, поскольку еще раз прожив эти годы, он неизбежно станет кем-то другим? Он не сможет точь-в-точь повторить свои мысли, чувства, поступки. Он станет новым человеком, а тот, кем он был, уйдет в тень, умрет, будет убит. Пройти через репликатор, совершить самоубийство. Способен ли он на такое? Нет, конечно. Не стоит даже думать об этом. Вот уж чему он научился за время полета железно. Не думать на определенные темы, уметь от них уходить. И кто знает, может быть, он выжил, не сошел с ума и не наложил на себя руки только благодаря этому умению. Ах да, кот! Надо заняться котом. Пора. Сап наклонился и очень осторожно его поднял. Потом он подошел к репликатору, положил кота на покрытую кварцевым площадку и в последний раз, погладив по спине, ощутил, как животное слегка шевельнулось, отвечая на его ласку. Теперь осталось только взяться за пульт ручного управления репликатором. Сап это и сделал. Луч переместился к коту, неподвижно лежавшему на площадке и слеповато поводившему по сторонам глазами. Нажатие кнопки, и луч стал фиолетовым. Кот исчез так, словно был рисунком мелом, по которому кто-то провел мокрой тряпкой. Еще мгновение, и луч стал зеленым. Вот он снова провел по площадке, и на ней появился котенок. Все. Акт творения свершился. Котенок повел из стороны в сторону мордочкой, вытянул шею и тоненько запищал. Сап улыбнулся. А вот и первый крик новорожденного. Он взял котенка на руки, и тот, расположившись на его ладони, снова запищал, стал тыкать во все стороны мордочкой. Как и положено, он появился с пустым желудком и теперь хотел есть. Ну, это организовать нетрудно. Сап прошел в тот угол, где была корзинка, и поставил котенка возле миски, уже наполненной теплым молоком. Вот так, вот так. Вот сюда мордочкой. Котенок обнюхал миску, довольно уркнул и принялся увлеченно из нее лакать. Язычок его работал как заведенный. Сап смотрел, как он насыщается, и думал о том, что те, кто снимал с котенка информационную копию, все рассчитали правильно. Он не настолько мал, чтобы пришлось его поить из бутылочки, и уже знает, как правильно справлять некоторые свои нужды. В самый раз для настоящего спутника одинокого пилота, сурового звездного волка. Да уж, звездного волка. Что там следующее идет по списку? Одинокий всадник равнин? Он еще раз погладил котенка. Тот, не отрываясь от миски, отозвался довольным урчанием. И значит, все прошло удачно, как нужно, как обычно. Очередной день рождения кота состоялся. Котенок поел, забрался в корзинку и уснул. И только после этого Сап вернулся в отсек управления. Сев в кресло, он окинул пульт задумчивым взглядом. Ну что, теперь настало время хозяйки. Как в прошлый день рождения кота вызвать ее из небытия и устроить праздник. Почему бы и нет? Сбор маленькой, но дружной семьи, живущей в подержанном и не развалившемся только благодаря репликаторам космическом бульдозере. Престарелый покоритель межзвездных просторов, только что появившийся и хранящийся в компьютерной программе котенок и еще одно детище компьютерной памяти – хозяйка. Он набрал на пульте необходимую комбинацию, и она возникла в блеске юности и нереальной, доведенной до совершенства лучшими дизайнерами красоты. Возникла, улыбнулась и нежным голосом спросила: «У нас снова праздник?» Сап улыбнулся в ответ. Он не мог сейчас не улыбнуться и не пожалеть, что давненько ее не вызывал из небытия, поскольку, увидев ее красоту, забыл о своем возрасте, не мог о нем не забыть. Впрочем, возраст — это такая штука, которая о себе обязательно напомнит. В свое время. «Да, у нас сегодня праздник», — сказал он.
1: «В таком случае начнем?»
0: «Конечно», — сказал он. «Мы должны отпраздновать рождение кота. Сегодня он вновь появился на свет».
1: «О, — сказала хозяйка, — это действительно большой праздник. Рождение живого существа. Что может быть чудеснее? Пройдем в жилой отсек».
0: А вот это была правильная мысль. Если праздновать, так праздновать. Пальцы Саба привычно забегали по клавишам. Прежде всего он сделал проверку систем корабля, убедился, что они вполне жизнеспособны, и лишь потом принялся набирать одну комбинацию за другой, задавая параметры будущего праздника. Делая это, он мимоходом подумал, что на самом деле его участие в управлении основными функциями корабля понадобилось всего лишь два раза, когда целая цепочка следовавших одна за другой редко случающихся поломок едва не привела к гибели корабля. Но так ли это мало? Главное, его присутствие на корабле оправдалось. А не будь этих двух случаев. Интересно, как бы он теперь себя чувствовал, растратив жизнь на бессмысленный полет, так и не сумев ни в чем себя проявить? Сап покачал головой. Не стоило об этом думать. Совсем не стоило. По крайней мере, сейчас. Он давно не устраивал праздников, и раз это все-таки случилось, имеет смысл получить все возможные удовольствия сполна, выгрести из копилки все, что накопилось за последнее время. Выпить вина, заказать себе какую-нибудь экзотическую еду и, конечно же, пообщаться с хозяйкой. Когда это было в прошлый раз? Он попытался вспомнить точно и не смог. 2 недели назад? 3? Месяц? Да имеет ли это такое уж большое значение? Главное, прошло много времени. А он еще не дряхнул и может себе позволить слегка повеселиться. Вот именно, может. Он снял руки с пульта и, откинувшись на спинку кресла, несколько секунд посидел в неподвижности, прикидывая, не забыл ли еще что-нибудь. Нет, не забыл. Все предусмотрено. А раз так... «Начнем?» — спросила хозяйка. Саб быстро взглянул на нее, и они обменялись понимающими радостными улыбками. Стоило ему только встать с кресла, как хозяйка оказалась рядом, и прикосновение ее руки, как и положено, принесло ощущение теплоты и упругости женской кожи. Как называется это в науке? Эффектом Раскера. Способность определенных полей создавать иллюзию материальных объектов с заранее заданными параметрами. Та самая пресловутая материализация. Наука на грани с магией. Впрочем, имеет ли смысл об этом думать? Особенно сейчас. И все же, входя в жилой отсек, он не удержался, скользнув рукой по плечу хозяйки, обнял ее за талию. И не только из вожделения, но еще и для того, чтобы удостовериться в том, что она, несколько минут назад возникнув из пустоты, вполне материальна. «Не торопись», — сказала она ему. «Все будет хорошо, милый». Но он так и не отнял руку, взглянул ей в лицо, отыскивая в нем хоть что-нибудь фальшивое и неживое, но нет. Рядом с ним была живая женщина, и ничего в ней не было от искусственного создания. Ничем она не походила на ту неживую куклу, которыми были наполнены старинные фильмы о покорениях космоса. Впрочем, она не была роботом. Просто очень точным отпечатком чьей-то личности, некой женщины, оставшейся на

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Котенок спал, как и положено, свернувшись клубочком. Живой, настоящий, непредсказуемый, вещь в себе, с момента рождения отделенная от бортового компьютера, способная принимать решения самостоятельно. Именно этим он и отличался от хозяйки. Впрочем, имеет ли это сейчас такое уж большое значение? «Ты хмуришься», — сказала хозяйка. «Немедленно прекрати. Кажется, мы собрались праздновать день рождения кота».
1: «Ну да», — промолвил Сап. «Конечно, мы будем праздновать».
0: Он прикоснулся пальцем к синему пятнышку на боку корзинки, и над ней возникло марево блокирующего звук поля. Теперь, даже если над ней зазвучит в полную мощь большой симфонический оркестр, котенка это не разбудит. «Начнем?» — спросила хозяйка. «Обязательно. Прямо сейчас». Сказав это, Саб взмахнул рукой, и жилой отсек, благодаря появившимся на стенах проекциям, вырос чуть ли не втрое. Обзавелся даже парочкой дверей, ведущих, понятное дело, никуда. Еще появившееся пространство заполнили резные панели из дуба, бархатные драпировки, тусклые старинные зеркала в тяжелых серебряных рамах, гобелены и скрещенные мечи. Тихо и ненавязчиво, томительно нежно заиграла старинная, соответствующая обстановке музыка. Сап подумал, что мог бы, например, при желании населить эту только что возникшую залу даже обитателями, такими же материализашками, как и его хозяйка. В памяти корабельного компа их достаточное количество. Правда, при этом может случиться небольшой перерасход энергии, но такие праздники, как день рождения кота, случаются не каждый день и даже не каждый год. Так почему бы... Нет. Нет, сегодня они будут одни. Он и хозяйка. Не нужно сегодня шума и пустых разговоров. Только они и старая нежная грусть, ибо таково сегодня его настроение. А поскольку он является безраздельным владыкой этого призрачного мира, то может себе позволить выполнение любого каприза. Впрочем, мир этот был призрачным не до конца. Неподалеку от них, рядом с тренажером, теперь с помощью голографической проекции, превратившимся в огромный камин, стоял самый настоящий столик. А появившийся из своего убежища паук-прислужник уже проворно сервировал его различными кушаньями. На самое видное место был поставлен высокий хрустальный бокал, последний из захваченных земли, и рядом с бокалом уже стояла бутылочка райского молочка. И, конечно, были там тарелочки с самой разнообразной закуской, среди которой Сап сразу же углядел пикантные устрицы с БТ-2, стремительно вошедшие в моду в год его отлета с земли, и крылышки воздушного конька, любимые им еще в детстве. «Начнем?» — опять спросила хозяйка. «Приступим к нашему маленькому пиру?» «Приступим», — согласился Сап. И они медленно, можно сказать, торжественно двинулись к столу. Сап проснулся. Хозяйка все еще была рядом, и ее изящная, почти невесомая рука лежала у него на груди. Прекрасно понимая всю нелепость этого, пилот все же не решился сменить позу. Как будто хозяйка была настоящей женщиной, которую в самом деле можно разбудить. Он лежал на спине, глядя в потолок, утративший за ночь роскошные люстры, вновь превратившийся в потолок жилого комплекса обычного звездолета, и думал. Сначала ни о чем, просто вспоминая одно за другим, лениво перебирая события дня рождения кота. А потом к нему пришло сожаление, но не о том, что он когда-то дал согласие отправиться в тот полет. Ну да, конечно, он еще больше расширит занимаемое человечеством пространство, подарит ему новую планету. Впрочем, он ли это сделает? Может быть, те, кто построил звездолет, кто рассчитал его курс, а он... Он потратил на полет большую часть жизни, и это немало. Так что если там, на новой планете, поставят памятник именно ему, это будет вполне заслуженно. Вот только какая разница? Действительно, больше...

часть его жизни прошла либо в отсеке управления, либо в жилом отсеке. Он уйдет в небытие, так и не оставив после себя наследника. Еще он совсем отвык от людей, и когда полет закончится, наверняка не сумеет с ними общаться. Что он им скажет? Насколько ему хватит рассказов о тех случаях, когда он действительно спас корабль? Причем оба раза он спас корабль лишь потому, что был объектом, независимым от корабельного компа. Всего-навсего. Более ничего особенного в его жизни не было. Он ел, спал, делал физические упражнения, работал и жил в мире, существующем благодаря фильмам, книгам и общениям, создаваемыми корабельным компом иллюзиями. Стоило ли тратить жизнь именно на это? Может быть, из него мог получиться некто более... Он думал об этом, а перед глазами у него стояло, как он вот сейчас. Прямо сейчас встает и, отломав от того же репликатора какую-нибудь железяку, начинает крушить ей пульт корабельного компа. Кстати, можно обойтись и без этого. Достаточно лишь набрать на пульте несколько определенных команд, как корабль начнет саморазрушаться. Репликаторы, как известно, можно использовать и для разрушения. Впрочем, одновременно с этим он знал, что ничего подобного себе не позволит. У него уже было много решительных схваток с подсовываемым одиночеством безумием, и он их выиграл. С некоторых пор безумие от него отступилось. Единственное, что оно теперь осмеливалось, это подсовывать вот такие картинки саморазрушения. И только. Вот уж чего он боялся менее всего, так это наделать глупостей. Только не этого и не сейчас. Он лежал на спине, прислушиваясь к тихому, мерному дыханию хозяйки и пытался найти ответ на некоторые вопросы. Так ли уж случайно он попал на этот старый космический бульдозер? И не свидетельствует ли тот факт, что он спустя десятилетия после того, как покинул Землю, все еще вполне благополучно летит к намеченной цели, о правильности его выбора? Может быть, ему это было суждено? И много ли он потерял там, на Земле? Кем он мог там стать? Известным поваром? Художником? Химиком? Политиком? Инженером? Кем? Будь у него талант к любому из этих занятий, смог бы он его отпустить в этот полет? Ох, сомнительно. Талант, настоящий талант, это такая штука, которая проявится обязательно, если, конечно, он есть. И значит... Значит... Сап усмехнулся. А может, так оно и есть? Может, у него все-таки есть особый талант, и он действительно не пропал даром? Талант лететь через космос в старом, все время разрушающемся и все время восстанавливающемся корабле. Талант быть единственным, не имеющим возможности к восстановлению и поэтому вынужденным быть сверхнадежным элементом. Многие ли, оказавшись на его месте, выдержат бремя одиночества, оторванности от остального человечества, выдержат с честью и приведут... Хозяйка, словно в забытье, провела рукой по его груди и едва слышно шепнула: «Спи. Тебе надо спать. Полет еще не закончен». Это верно. Надо было спать. Он обязан был спать. Обязан заботиться о здоровье и съедать все, что принесет паук-прислужник. Без лишних разговоров и капризов. Да, вот именно. С завтрашнего дня никаких капризов. А сейчас... Он и в самом деле стал засыпать... Но прежде чем окончательно провалиться в сон, успел еще раз подумать, что хозяйка права. Полет продолжается. Правда, он приближается к завершению, его талант дает дополнительную гарантию, что все закончится благополучно, но это еще не повод расслабляться. Он не может подвести. Он обязан сохранить себя в целости и сохранности. Долететь. Довести свой космический бульдозер к нужной планете. И вот тогда, вот там... А если еще он надумает вернуться на Землю? Котенок проснулся и выбрался из своего жилища. Осторожно оглядываясь по сторонам, то и дело принюхиваясь, он принялся обследовать территорию, на которой ему отныне предстояло жить. Никаких угрожающих запахов в жилом помещении он не обнаружил и, добравшись до ложа, на котором спал человек, позволил себе взобраться на него. Осторожно ступая коротенькими лапками, котенок протопал к подушке и улегся на нее рядом с головой спящего человека. Сейчас ему это было нужно. Полежать рядом с тем, кто в дальнейшем будет основным объектом наблюдения. Внюхаться в его запах, запомнить, как он спит, как дышит во сне, сделать все это частью своей памяти.
Она, эта память, уже содержала в себе много интересных и важных вещей, но не все. Далеко не все. Прежде всего, следовало выяснить, насколько человек здоров, как физически, так и психически. Это самое главное. Котенок придвинулся поближе к человеку и очень тихо, чтобы его не разбудить, засопел. Минуты через две обследование было закончено. Идеальным состояние человека назвать было нельзя, но для его возраста он сохранился неплохо. Совсем неплохо. Спрыгнув на пол и направляясь в отсек управления, котенок лениво размышлял, что мог бы сказать человеку, зная он всю правду о возложенной на него миссии. Нет, ничем хорошим это закончиться не могло. А уж помешало бы ее выполнить точно. Да еще как помешало. Психика людей так слаба, и мысль о том, что милая зверушка, якобы предназначенная лишь для того, чтобы своим присутствием скрашивать невероятно долгий полет, на самом деле является сложным, наделенным недюжинной памятью и ничуть не хуже, чем его хозяин, соображающим соглядатаем, могла сказаться на ней не лучшим образом. Ну и потом в его обязанности входит не только слежка и еще кое-что иное. На кресло он вскарабкался только с третьей попытки. Но потом дело пошло легче. Перебраться с него на пульт удалось в два счета. Осторожно работая лапками, то и дело останавливаясь передохнуть, котенок набрал секретный код и вошел в информационную систему. Теперь на экране появился настоящий маршрут полета, а не та туфта, которую компьютер скармливал человеку. Да. Кот задумчиво покачал головой. Далековато. И прежде чем корабль окажется у нужной планеты, лично ему предстоят еще десятки, если не сотни дней рождения. Ну что ж, ничего с этим не поделаешь. Жизнь такова, какова она есть, и ничего переделать невозможно. Особенно если ты находишься в летящем к далекой цели космическом корабле. В этом случае остается лишь ждать и делать свое дело. Делать свое дело. Отстукав еще одну комбинацию, кот вернул в память компьютера предназначенные человеку сведения и спрыгнул на пол. Возвращаясь в жилой отсек для того, чтобы улечься в корзинку, он лениво думал о том, что человек староват, но еще несколько лет выдержит. И это хорошо. По крайней мере, за это время он вырастет. У него появятся сильные длинные лапы. Как раз такие, какие нужны для того, чтобы провести с помощью репликатора некое действие.

«Старых жен меняю на новых!» – выкрикивал торговец, а за ним по сельским улицам тащился целый караван разноцветных экипажей. Обмен шел быстро на основе твердых цен. Желающие могли ознакомиться с сертификатом качества, но выбирать товар не разрешалось. По словам торговца, все женщины в 24 карата, все нездешние и все блондинки. И не просто белокурые, а вызолоченные, словно канделябры. Увидев приобретенные соседом, каждый во всю прыть устремлялся за торговцем. Многие менялись с приплатой. Только один молодожен сумел произвести равноценный обмен. Его супруга была свежа и ни в чем не уступала ни одной из иностранок, хотя и не была блондинкой. Трепещущий я стоял у закрытого окна, когда мимо моего дома проехала роскошная колесница. Под балдахином на подушках возлежала женщина, похожая на леопарда. Она ослепила меня взглядом огромных топазовых глаз. Поддавшись всеобщему безумию, я уже совсем был готов выскочить на улицу через окно, но, устыдившись этого, повернулся к Софии. Она была само спокойствие и вышивала на новой скатерти.

скатерти инициалы. Не обращая внимания на уличную суматоху, уверенно делала стежок за стежком. Никто, кроме меня, не смог бы заметить, что она слегка побледнела. В конце улицы торговец в последний раз бросил волнующий клич. «Старых жен меняю на новых!» Но я стоял как вкопанный и таким образом лишил себя последнего шанса. Народ на улице пребывал в возбужденном состоянии. Ужинали мы с Софией в полном молчании, не в силах проронить ни слова. «Почему ты не обменял меня?» – наконец спросила она, унося посуду. Что я мог ответить? И мы еще больше погрузились в бездну безмолвия. Рано легли, но не могли уснуть. Отчужденные и молчащие мы провели ночь, словно два каменных гостя. С тех пор мы с Софией жили на крохотном пустынном островке, затерянном в океане бурного счастья. Деревня напоминала курятник, захваченный павлинами. Ленивые и сладострастные женщины проводили в постели целый день. Они выходили на улицу по вечерам, и в лучах заката были похожи на желтые шелковые знамена. Мужья, услужливые и покорные, не разлучались с ними ни на минуту. Предавшись сладострастию, мужчины забросили все дела и думать забыли о завтрашнем дне. Я упрекал односельчан в безрассудстве и вскоре лишился немногочисленных друзей. Все решили, что примером нелепой верности я хочу преподать им урок. На меня показывали пальцем, мне улюлюкали вслед из роскошных затемненных альковов. Меня награждали обидными прозвищами. И в конце концов я в этом сладострастном раю почувствовал себя евнухом. София со своей стороны становилась все более замкнутой и молчаливой. Чтобы лишить меня возможности сравнивать ее с другими, она отказывалась выходить со мной на улицу. И что хуже всего, с большой неохотой выполняла свои прямые супружеские обязанности. По правде говоря, наша скромная узаконенная любовь стала нам обоим в тягость. Больше всего меня угнетал ее виноватый вид. София чувствовала себя ответственной за то, что я, подобно другим, не поменял ее на новую жену. С самого начала она вбила себе в голову, что ее заурядная внешность не сможет избавить меня от соблазна, мысль о котором бередила мне душу. София сразилась с красотой захватчицы в неравном бою и отступила на самые дальние рубежи безмолвной досады. Напрасно я тратил свои скромные сбережения, покупая ей безделушки, духи, украшения и наряды. «Не жалей меня!» И отворачивалась от всех подарков. А если я пытался заглянуть ей в глаза, заливалась слезами. «Никогда не прощу, что не обменял меня!» И обвиняла во всех смертных грехах. Я терял терпение. И, вспоминая ту, что походила на леопарда, всем сердцем желал, чтобы торговец пришел опять. Но однажды блондинки начали окисляться. Крошечный островок нашего жилища превратился в оазис посреди пустыни. Пустыни враждебной, оглашаемой первобытными криками возмущения. С первого же взгляда, ослепленные красотой новых жен, мужчины больше ни на что не обращали внимания. Они не разглядели своих подруг как следует. Им даже в голову не пришло проверить качество металла. Жены оказались подержанными. Ни из вторых, ни из третьих, а бог знает, из каких по счету рук. Торговец кое-как подновил их и покрыл очень тонким слоем золота такой низкой пробы, что оно стало облизать при первом же дожде. Тот, кто первым заподозрил что-то неладное, пришел в недоумение. Второй тоже. Но третий был аптекарем и различил в аромате жены явный запах сульфата меди. Встревоженный, он произвел самый тщательный осмотр и, обнаружив на теле супруги немало потемневших участков, издал душераздирающий вопль.
Очень скоро подобные пятна появились на лицах у всех женщин, словно среди них прошла эпидемия ржавчины. Мужья скрывали друг от друга дефекты своих жен, таили про себя страшные догадки о причинах появления пятен, но мало-помалу правда вышла наружу, и каждый понял, что ему подсунули фальшивку. Молодожен, который долго пребывал в эйфории от своего обмена, впал в уныние. Одержимый воспоминаниями о безупречной белизне тела первой супруги, он вскоре повредился в рассудке. В один прекрасный день молодожен принялся смывать раствором кислоты остатки позолоты с тела своей новой жены, и она почернела, словно мумия. Мы с Софией навлекли на себя всеобщую зависть и ненависть. Опасаясь столь однозначного отношения к нам, я решил принять меры предосторожности. Но София и не думала скрывать свое ликование. Торжествуя среди всеобщего уныния, она выходила на улицу в лучших нарядах. Нисколько не ставя мое поведение мне в заслугу, София полагала, что я остался с ней не по доброй воле, а из трусости. Сегодня из деревни на поиски торговца отправилась колонна обманутых мужей. Это было поистине печальное зрелище. Требуя возмездия, мужчины грозили небу кулаками. Женщины, увядшие, подавленные, одетые в траур, выглядели словно прокаженные плакальщицы. Единственный, кто остался дома, был уже известный вам молодожен, за рассудок которого следовало бы опасаться. Демонстрируя маниакальную преданность, он постоянно твердит, что только смерть разлучит его с почерневшей женой, каковую он сам испорнил серной кислотой. Не знаю, что за жизнь меня ожидает то ли с глупой, то ли с благоразумной Софией. В ближайшее время ей будет не хватать поклонников. Сейчас мы живем на острове, окруженном со всех сторон одиночеством. Прежде чем отправиться в путь, мужчины заявили, что они готовы спуститься хоть в преисподнюю, лишь бы найти мошенника. И правда, у всех у них были обреченные лица. София не такая смуглая, как кажется. Блики от света лампы ложатся на ее лицо. Во сне она слегка золотится от сознания своего превосходства.

первой части нашей программы прозвучал рассказ Юлии Вересовой «Ежедневник». Мы практически уже перешли во второй час. И открываем его рассказом Бориса Фокина «Сумеречное кафе».

Сузи придирчиво перебирала яблоки, откладывая те, что, на ее взгляд, не годились для варенья. Яблоки были очень мелкие, и работа больше напоминала переборку фасоли. «Охота тебе время тратить на такую мелюзгу?» – спросила Магда. Она только что вошла в сад, и эти слова послужили заменой приветствию. «У тебя есть яблоки покрупнее». Сузи подняла взгляд от таза с яблоками. «Это сорт Регина де Корис», – сказала она. «Наилучший сорт для наилучшего яблочного варенья». Магда с сомнением посмотрела на мелкие размером с небольшую сливу плоды. «Ну, не знаю». «А что тут знать?» – проговорила Сузи, встряхивая таз. «Сорт старинный, давно известный, мне его все соседки советуют и завидуют. Да и просто поесть она не очень приятного вкуса». Она зачерпнула пригоршню яблок и высыпала в карман курточки Магды. Магда с сомнением вынула одно яблоко и неуверенно укусила. Против ожидания оно оказалось ничуть не жестким, медового вкуса. «Но мне кажется, — продолжала Сузи, — что ты пришла похвастаться. Глаза-то горят. Ну, говори, говори, как съездила, как отдохнула». Магда заторопилась, выкладывая новости. «Отпуск был сказочным, погода волшебной, вода чудесной». Магда накупалась и назагоралась на целый год вперед. «Я тоже на недельку собралась в Грецию», — заметила Сузи. «Уже начинаю упаковывать чемоданы. Много чемоданов, целые горы». Сузи обычно ездила к морю с одной единственной сумкой, куда умещались и ее одежки, и одежки ее дочки. Магда прекрасно это знала и поспешно прервала рассказ Сузи о том, как та собирается укладывать в чемоданы. «Лучше посмотри, что я в море нашла!» Она торжественно сдвинула рукав куртки и показала запястье, которое перехватывало золотой на вид браслет, инкрустированный камнями. Сузи выпрямилась, медленно вытерла руки о передник и дотронулась до браслета.

0: Магда сняла браслет с руки и протянула Сузи. Он, наверное, жуть какой древний. Лежал там в море со времен, может быть, Александра или Клеопатры. Чушь, пробормотала Сузи, вертя браслет в руках. Ты не можешь себе представить, как выглядит золото, когда веками лежит в воде. Хотя работа явно не современная, и сардониксы на дивы хороши. Ты думаешь, это золото? Усомнилась Магда. Разве бывает такое золото? Какой-то сплав на основе золота, сказала Сузи, поднося браслет к носу. Я в этом плохо разбираюсь, но золота в этом браслете много. Да ты что, удивилась Магда. Зачем ты его нюхаешь? Это талисман, сказала Сузи. Очень древний, мне кажется, довольно сильный. А ты можешь прочитать, что здесь написано? Магда ткнула пальцем в один из камней, на котором было вырезано какое-то слово. Не знаю, что за язык, качнула головой Сузи. Не помню такого алфавита. Если хочешь, поищу как-нибудь на досуге. Поищи, пожалуйста, попросила Магда. А как ты думаешь, для чего этот талисман? Вероятно, оберег от болезней, пожала плечами Сузи. Сардоникс обычно носили для здоровья. Она перерисовала на клочок бумаги загадочные письмена и сунула записку в свою толстенную тетрадь с кулинарными рецептами. Магда нацепила браслет на запястье и полюбовалась им, вертя руку так и эдак. «А хоть и для здоровья», — проговорила она, — «все равно буду носить». Правда, она была немного разочарована. Ей бы больше понравилось, чтобы талисман приносил удачу или счастливую любовь, или, на худой конец, богатство. Но выбирать не приходилось, пусть будет для здоровья. И Магда, пообещав заглянуть как-нибудь попробовать наилучшее варенье из наилучших яблок, ушла. Дел у нее в этот день хватало. Работа курьера ей, в общем-то, нравилась, но уж очень много приходилось бегать по городу. И когда к вечеру, устав от этой беготни, она наткнулась на вывеску какого-то кафе, то, спустившись в полуподвальчик, в котором это кафе находилось, дала себе слово, что не стронется с места, пока не отдохнут ноги. Сев в уютном уголке за столик, Магда расстегнула пряжки босоножек и с наслаждением поставила босые ноги на подстеленную газету. Прохлада камня пола чувствовалась сквозь бумагу, и это было очень приятно. Вставать и идти куда-то не хотелось, и Магда, заказав себе кофе-пирожные, чего давно не делала, оберегая фигуру, развалилась в кресле. Кафе было тихое и немноголюдное, и казалось каким-то пыльным и задымленным. Однако кофе ей подали отличные, а пирожные вообще были выше всяких похвал. И Магда решила, что обязательно еще раз заглянет сюда, когда снова окажется в этом районе города. Однако довольно скоро она резко переменила свое мнение об этом кафе. Отдохнув, она направилась к двери, через которую вошла, и, распахнув ее, недоуменно замерла. Когда меньше часа назад она входила сюда, за дверью и лестницей, ведущей вверх, был незнакомый переулок, в котором она оказалась случайно и случайно же увидела вывеску. Сейчас же ничего подобного не наблюдалось. Нет, лестница была и дверь была, но за дверью... Она все еще стояла и изумленно осматривалась, когда позади нее раздались неторопливые шаги, кто-то поднимался снизу по лестнице. «А вы не выходите, мадемуазель?» «Забыли что-то», — вежливо обратился к Магде мужской голос. Вздрогнув от неожиданности, она обернулась и посторонилась. От говорившего явственно пахло пивом, но пьяным он явно не выглядел. И все же он, казалось, не видел, что перед ним не улица, а зловещего вида пустырь, заросший дикой фосфорицирующей растительностью. Магда в ужасе замотала головой, пытаясь отогнать видение. Может быть, все ей только мерещится? Человек не понял, что с ней, спросила задаченно: «Вам плохо?» Магда, продолжая мотать головой, отступила назад, пропуская своего собеседника. Он еще раз посмотрел на нее с удивлением и, выйдя на улицу, пошел по пустырю, посвистывая, как будто не видел ни призрачного сияния изломанных голых веток в темноте, ни невесть откуда появившихся теней, крадущихся в сгущающихся вокруг него сумерках. Магда хотела окликнуть, предупредить мужчину, но одна из теней мгновенным выпадом коснулась беспечного прохожего. Он вскрикнул, упал, и несколько человекоподобных, но совершенно нечеловеческих фигур поволокли его куда-то, глумливо хохоча. Магда, пятясь, отступила вниз по лестнице, остановилась на нижних ступеньках, невидящим взглядом обвела помещение. Люди за столиками, казалось, ничего не подозревали. Это были обычные люди, зато официанты казались теперь не людьми, а чудовищами. Лица карикатурно огрубели, выделились тонкие крючковатые носы, костлявые пальцы с длинными хищными когтями ловко ставили перед посетителями заказанные чашки, стаканы и тарелочки. Чудовище за стойкой было страшнее прочих. Магда, едва взглянув на него, торопливо отвела глаза. Ее взгляд уперся в телефонную будку. «Позвонить!» — мелькнула спасительная мысль. «Если это только возможно здесь. Позвонить!» Она шагнула в кафе, прошла показавшийся ужасно длинным десяток шагов до будки и вошла в нее, плотно притворив дверь. Долгий гудок убедил ее в том, что телефон работает. Магда пошарила в сумке, отыскивая записную книжку с номером Сузи и жетоны для таксофона. Книжка была на месте, а вот жетонов у нее не нашлось. Она нетерпеливо вытащила из кошелька бумажку в 5 крон, вышла из будки и, стараясь смотреть не на чудовище за стойкой, а на его галстук, безукоризненный, к слову сказать, галстук, попросила десяток жетонов. Когтистая лапа пододвинула к ней жетоны и сдачу. Магда сгребла все в карман и торопливо вернулась в спасительную будку. Сузи долго не отзывалась, и Магда чуть было не решила, что телефон уже ни с кем и никогда ее не соединит. Но вот в трубке что-то стукнуло, и обычный будничный голос Сузи произнес: «Сузи Герона вас слушает». У Магды перехватило дыхание. «Эй, говорите», — сказала Сузи полминуты спустя.
1: «Сузи, это я», — хрипло, чужим голосом проговорила Магда.
0: «Кто?» — не узнала Сузи.
1: «Это я, Магда».
0: «О, Боже», — встревожилась Сузи, — «что с тобой?» Магда молчала, трясущейся рукой кидая в монетоприемник таксофона жетоны.
1: «Магда!» — вскрикнула Сузи.
0: «Я сошла с ума», — произнесла Магда, и эти слова придали ей спокойствие. «Я сошла с ума, слышишь, Сузи?» «Ну-ка, рассказывай», — потребовала Сузи. И Магда, оглядываясь на зал, по которому шло чудовище, притворяющееся официантом, рассказала о кафе, в которое можно войти, но выйти из которого невозможно. «Где ты находишься?» — спросила Сузи, уяснив суть.
1: «Господи, Сузи, как я могу знать, что это за пустырь?»
0: «Я не имею это в виду», — терпеливо объяснила Сузи. «С какой улицы ты туда попала?»
1: «О, я не знаю. Я впервые туда пришла. Я даже объяснить не могу, как туда добраться».
0: «Ну, бестолковщина!» — встречала Сузи. «Ладно, сиди там, из кафе не выходи, пей кофе, жди меня, слышишь?»
1: «Сузи!» — обреченно вскрикнула Магда.
0: «Бесполезно». Сузи уже бросила трубку и, конечно же, немедленно приступила к решительным действиям. Магде же оставалось только сесть в уголок за свой столик и заказать кошмарному чудовищу, оскалившемуся в услужливой дежурной улыбке, коньяк. Коньяк, несмотря на присутствие чудовища, был хорош и сразу же оказал на нее нужное действие. Магда успокоилась, заказала еще рюмочку, объявила чудовищу, что ждет подругу, и попросила еще кофе и пирожных. Сузи положила трубку, метнулась к картотеке, по определителю добралась до указателя, прочитала карточку, ахнула, чуть не запричитала. «Как же я ее выволоку! Вот дура, но обещала бог весь что!» Приставив к книжному шкафу стремянку, она достала с самой верхней полки пухлый том в старинном кожаном переплете с замочком, открыла, пристала, вздохнула, выписала на листочек все необходимое, пробормотала сквозь зубы: «Ничего, отыщем». Полистала телефонный справочник, позвонила в зоомагазин. Там ее знали, но просьба вызвала недоумение. «Где же тебе на ночь, глядя, белого петуха достану?»
1: «Я же достала для тебя правую руку висельника», — резонно возразила Сузи. «Было дело, а?»
0: «Хорошо, к утру». «Через час», — оборвала Сузи своего собеседника. «Я заеду», — и кинула трубку на рычаг. Из стенного шкафа она вытащила большую сумку, побросала туда, сверяясь со списком и вычеркивая отобранные необходимые вещи. Сложив все, еще раз заглянула в книгу, перечитала, соображая. Как обычно, книга не давала никакого конкретного рецепта, ограничиваясь общими, причем довольно туманными рекомендациями. Ситуация была, мягко говоря, не очень ободряющая. Если Магда не сдвинется с места, ее еще можно спасти, хотя, разумеется, оставалась довольно большая вероятность того, что, спасая ее, Сузи погибнет сама.
1: «О, Боже!» — взмолилась Сузи. «Ну зачем я ей это пообещала?»
0: Но отступать было уже поздно. Профессия, которой посвятила себя Сузи, требовала не бросать слов на ветер, и, пообещав помочь Магде, Сузи была теперь просто обязана сделать все, что в ее силах. Иначе ей следовало навсегда забыть о волшбе и ведовстве, если не хуже. Нарушение слова в таком деле не просто недопустимо, но и опасно. Сузи подхватила сумку и небольшую канистру и быстро вышла за калитку. Одновременно перед калиткой остановилась машина. «Такси!» «И как, кстати?» Она открыла дверцу и бросила свои вещи на заднее сиденье. «Церковь Святой Моники, вперед два квартала и направо». Таксист, однако, не торопился выполнить указания. «Такси заказано, мадемуазель, вылезайте». «Кем заказано?» – строптиво спросила Сузи, не трогаясь с места. Таксист повторил: «Никуда я вас не повезу». «Вот новости!» – фыркнула Сузи. Таксист вышел из машины, подошел к калитке ее сада и нажал звонок. «Никого там нет!» – злорадно сказала Сузи. «Возвращайтесь и везите меня в церковь Святой Моники».
1: «Но вы же у кого-то были в гостях», – возразил таксист. «Хозяйка должна быть дома».
0: «Хозяйка, это я», – объявила Сузи. «И у меня срочное дело».
1: Таксист вернулся к машине. «Так это вы, Сузи Герона?»
0: «Показать документы?»
1: «Хотелось бы».
0: Сузи сунула ему под нос свои водительские права. «Или вы едете, или я угоняю вашу машину», – предупредила она. «Ну?»
1: Таксист уселся на свое место, и машина, наконец, двинулась вперед.
0: «Церковь Святой Моники», – повторила Сузи.
1: Таксист кивнул. «Меня послали за вами», – сказал он. «Мой дед послал. Ему чертовщина какая-то примерещилась».
0: «Завтра», – сказала Сузи. «Сейчас не могу, неотложное дело».
1: «Дед тоже твердил, что речь идет о жизни и смерти». Он остановил машину. «Церковь Святой Моники, мадемуазель».
0: Сузи схватила канистру и выскочила из такси. «Подождите пару минут», – сказала она водителю.
1: «Неприлично ходить в церковь с канистрой, но что поделать, если нужно?» У чаши со святой водой Сузи остановилась, отвинтила крышку, вставила в горлышко воронку и, зачерпывая кружкой, наполнила канистру наполовину.
0: Наблюдавшая за этим пожилая дама в старомодной шали из черных кружев была шокирована, но молча прошла мимо нее. Сузи между тем завинтила крышку и пошла со своей канистрой к выходу. «Зоомагазин на площади Августа Максимилиана».
1: Таксист кивнул и погнал машину вперед.
0: «Мой старик очень беспокоится», – напомнил он нерешительно. Сузи качнула головой. «Не сейчас, завтра, наверняка».
1: Петух поджидал ее в зоомагазине. Огромный, белоснежный, важный, он сидел в большой корзине и осуждающе посматривал на Сузи круглым темным глазом. «Это рекордсмен», – гордо объявил хозяин зоомагазина. «Он стоит сумасшедших денег. Я поклялся, что завтра утром его верну».
0: «Может быть», – кивнула Сузи. «Что?» – взвился хозяин.
1: Сузи без лишних слов подхватила корзину и пошла к дверям. Хозяин проводил ее до самой машины.
0: «Старая ратуша», – скомандовала она, устроив корзину с петухом на заднем сиденье. «Мой дед живет как раз в этом районе». «Заткнись».
1: Она достала из сумки яркую шапочку, которую прошлой зимой связала для нее Магда, и ореховую рогульку. Шапочкой она протерла руки, чтобы они вспомнили флюиды Магды. Потом Сузи взяла в руки ореховый прутик. В машине трудно было уловить, какое из качаний прутика от тряски в машине, а какое нет, поэтому, когда такси остановилось у старой ратуши, Сузи повела прутиком вокруг себя и ткнула рукой в направлении, куда качнулся прутик.
0: «Туда!» «И как мне туда ехать?» – возразил таксист. «Улица идет не так». «Езжай по улице, через 200 метров остановись».
1: Машина проехала 200 метров и притормозила.
0: «Стоянка запрещена», – предупредил таксист. «На полминуточки», – прошипела Сузи. «Направо».
1: «Одностороннее движение», – заметил таксист.
0: «Придумай что-нибудь».
1: Таксист свернул во двор, выехал в узенький переулочек.
0: «Тупик?» – спросила Сузи.
1: «Нет», – самодовольно усмехнулся таксист. «Проехать можно, я в этом районе вырос.
0: Ты только скажи, куда ехать?»
1: Сузи ткнула пальцем. Таксист кивнул. Машина выехала на улицу.
0: «Сюда можно было бы и быстрее доехать», – сообщил таксист. «И вообще, именно сюда я должен был вас привезти с самого начала».
1: Сузи пропустила его слова мимо ушей. Машина еле катила по улице.
0: «Стой!» – скомандовала Сузи.
1: Она вышла из машины и внимательно осмотрела здание, на которое указывал ореховый прутик. Хотя уже порядком стемнело, но ни одно из окон не светилось. Вид у дома был нежилой, мрачный.
0: «А как раз напротив живет мой дед», – вылез из машины таксист. «Вон его окна на втором этаже».
1: Сузи обернулась и посмотрела на указанные окна. Этот дом, как и многие вокруг, как и подозрительный темный дом, был старинной постройки и выглядел несколько обшарпанным, но вполне приличным. Она опять повернулась к темному дому. Магда была там. Во всяком случае, она, живая или мертвая, отсюда не выходила.
0: Сузи взошла на крыльцо и потянула на себя массивную дверь. «Заколочено», — сказал за спиной таксист. «Когда я был мальчишкой, мы ходили сюда через полуподвал». Сузи скользнула взглядом по фасаду и сбоку увидела низкую дверь. К ней от тротуара спускались две ступеньки, а дальше в доме, судя по положению окон, было еще ступенек 5-6. Она подошла к этой двери. Дверь была стеклянная, но за пропыленным стеклом не было ничего, кроме темноты и грязной поцарапанной таблички «Закрыто». Таксист и тут оказался рядом и собрался было толкнуть дверь. Сузи едва успела поймать его за руку. «Не лезь», — приказала она. «Пойдем к твоему деду». Старик сидел в потемках. Так удобнее было наблюдать за улицей и за домом напротив. «Дом с привидениями?» — спросила Сузи, едва поздоровавшись. «Верно?»
2: «Верно», — не удивился старик. «Сегодня в нем происходят странные вещи, моя юная дама. Не хотите ли послушать?»
0: Сузи села на стул у окна. Рядом в удобном кресле сидел старик, а его внук-таксист устроился в полумраке комнаты на старинном кожаном диване. Старик рассказывал историю заколдованного дома, обычную историю обычного дома с привидениями. Старик, как и его внук-таксист, родился в этом квартале. Здесь он вырос, повзрослел и состарился. И сколько он себя помнит, этот дом всегда пользовался дурной славой. Он не всегда стоял пустым. Сюда въезжали разные учреждения, мелкие фирмы, но ни одна из них здесь долго не задерживалась. Одни конторы вскоре подыскивали себе новые помещения, другие потихоньку разорялись, третьи лопались с громким скандалом. Бывали годы, когда дом стоял совсем пустой. Потом домовладельцы спохватывались, производили небольшой косметический ремонт и пытались либо сдать его в аренду, либо вообще сбыть с рук. Иногда это удавалось, и дом опять становился шумным, обитаемым, но ненадолго. Самые разные причины вновь и вновь опустошали это мрачное ветшающее здание.
2: «Сегодня в сумерках в полуподвальные помещения входили люди», — закончил старик. «Назад до сих пор никто не вышел».
0: «Похоже на заговор, правда?» — встрял в разговор таксист.
2: «Или на сборище гангстеров».
0: «Помолчи, Ян Люк», — прервал его старик. «Вы не пробовали обратиться в полицию?» — спросила Сузи.
2: «А что бы я им сказал?» — возразил старик. «Люди входят и не выходят. Ну и что?»
0: «А почему вы решили обратиться именно ко мне?»
2: «Я кое-что слышал о вас, моя юная ведьма. Мне показалось, это должно вас заинтересовать».
0: «Да уж», — вздохнула Сузи. «Бездна интересов». Старик серьезно посмотрел на нее. «Вы не обратили внимания?» — вдруг спросила Сузи. «Что за люди заходили в дом?»
2: «Разные люди», — пожал плечами старик.
0: «Здешние?»
2: «Нет», — старик качнул головой. «Здешние на этот дом внимания не обращают. Мимо проходят, не глядят. Заходили чужие из других районов, незнакомые».
0: «Случайные прохожие», — проговорила Сузи. «И заходили они в кафе».
2: «О чем вы?»
0: «Ох, нехорошее дело». Сузи мучительно не хотелось идти в заколдованный дом. В те часы, когда планеты заняли самое благоприятное для злых чар положение, можно было и не выйти оттуда. Но как быть с обещанием Магде?
1: «Спасибо вам за рассказ», — сказала Сузи старику и обратилась к таксисту.
0: «Пойдем в машину, Ян Люк. Мне надо переодеться». Пока таксист деликатно отворачивался, Сузи, спрятавшись в машине, сняла платье и нижнее белье и оделась в длинную просторную рубаху из небеленого полотна. Волосы она распустила, сняла с себя все украшения.
3: «Вы сами похожи на привидение», — увидев ее в таком виде, — сказал таксист.
0: Она переждала, пока мимо пройдут двое прохожих, и вышла из машины.
3: «Помоги-ка», — подозвала она водителя.
0: «Надо подвесить канистру и горсину на вот этих вот шлеечках». Они подвесили на шлеечках груз, потому что руки экзорциста должны оставаться свободными. Сузи подошла к дверям, обернулась и сказала таксисту:
1: «Отгони машину чуть дальше, иди к деду, запритесь и никому не открывайте дверь до самого рассвета. И мне тоже не открывайте, если у меня в руках не будет белого петуха».
0: «Живого петуха», — добавила она на всякий случай. Таксист кивнул. На его юношеском лице впервые появилось что-то похожее на озабоченность.
3: «Ты что, серьезно?»
0: «Очень серьезно», — кивнула Сузи.
1: «Кати отсюда, живо!»
0: Она толкнула дверь и спустилась в полуподвал.
3: Здесь было тихо, темно, пахло пылью и мышиным пометом. Хуже всего было то, что приходилось идти босиком, а на полу попадались битые стекла. Никого здесь не было. И Магды тоже. Сузи отвинтила колпачок канистры, махнула конец орехового прута в святую воду. Внезапно кто-то толкнул ее сзади. Сузи чудом удалось сохранить равновесие. На ее счастье вода не расплескалась. Сузи со всеми предосторожностями, готовая к новому нападению, вынула прут из воды и закрыла канистру. Мокрый прут, словно живой, затрепетал в ее руках, будто затлел в темноте. Холодное свечение усиливалось. Сузи подняла прут над головой, и он, подобно факелу, осветил заброшенный подвал. Магды здесь не было. Здесь вообще никого, кроме нее, не было. Тот, кто только что толкался, исчез, и подвал казался самым обыкновенным старым пыльным подвалом. Но это был необыкновенный подвал, потому что иначе не горел бы ярким светом ореховый прутик, мокрый от святой воды.

0: Дорогие наши, мы снова с вами. Модель для сборки на станции 2000 продолжает свое вещание. И сейчас у нас рассказ Бориса Фокина «Сумеречное кафе». Продолжение. И последующее за ним окончание. Магда сидела в кафе, пила кофе и ожидала, когда придет Сузи. На страшных чудовищ, притворяющихся людьми, она старалась не глядеть, поэтому делала вид, что читает газету, хотя не могла различить ни единого слова. Прошло около часа или чуть больше. Чудище официант остановилось около нее и сообщило, что кафе закрывается. Магда расплатилась, но с места не встала. Минут через 10 чудище еще раз обратилось к ней с напоминанием. «Что-то рано вы закрываетесь», как бы, между прочим, заметила Магда. «После наступления темноты здесь редко кто ходит», — любезно осклабилось чудище. «Нет смысла держать кафе открытым. Мадам!» Официант уже настойчиво пытался выпроводить Магду из кафе. Магда брезгливо стряхнула его когтистую лапу с рукава своей куртки. «Я никуда не пойду», — объявила она. «Ты что, ночевать здесь собралась?» Чудище отбросило всякую учтивость и перешло на «ты». «Я не собираюсь выходить отсюда», — твердо повторила она. Кроме нее в кафе оставался только один человек. Он с любопытством поглядывал на спорившую с официантом Магду и допивал свое пиво. «Мне что, полицию вызвать?» — тихо, но внушительно спросило чудище за стойкой. «Ну-ну», — злорадно сказала Магда, — «попробуйте». С полицией чудище связываться не захотели. «Что это с ней?» — тихо спросило чудище официант. Предпоследний посетитель допил свое пиво и пошел к двери. Магда проводила его сожалеющим взглядом. «Браслет!» — воскликнуло чудище за стойкой, которое, впрочем, стойку уже покинуло и приближалось к Магде. По габаритам это чудище было покрупнее других, и, похоже, именно оно было здесь главным. «Я, кажется, видел у нее браслетку на руке», — проговорило оно. Чудовище-официант бесцеремонно схватило руку Магды и оттянуло рукав. «Она нас видит!» — чуть ли не в один голос вскричали оба чудища. «Мадам или мадемуазель?» — грозно обратилась к Магде главное чудище. «Вы не хотите выходить, я вас понимаю, но уйти вам придется!» Он щелкнул пальцами, и освещение в кафе, и без того неяркое, начало меркнуть. Вскоре в подвале воцарилась почти полная темнота, нарушаемая только неярким светом, который попадал через окна и дверь. Во тьме хозяева подвала превратились в тени с горящими глазами, но выглядели все так же пугающе. «Прошу вас, сударыня!» Главный призрак отвесил старомодный полупоклон и указал на дверь тенью рукой. Магда поняла, уйти придется. Она выдернула рукав из лапы чудища, взяла со стола сумку. «Интересно», — сказала она, — «кофе у вас был настоящий или это тоже иллюзия?» «Настоящий кофе за настоящие деньги», — заверил главный призрак. Магда закусила губу и двинулась к выходу. Сквозь грязное стекло было видно улицу, дома на другой стороне, свет в окнах. Подъехало такси и остановилось всего в нескольких метрах. Из такси вышла Сузи, глянула куда-то в сторону. И Магда рванулась вперед, надеясь, что раз Сузи здесь, то ничто уже не может ей угрожать. Она распахнула дверь, шагнула через порог и оказалась на диком темном пустыре. Ни домов, ни такси, ни Сузи здесь не было. Магда оглянулась. Хлопнула, закрываясь, дверь, когтистая лапа повесила табличку «Закрыто». Магда прошла несколько шагов, оглядываясь. Тени приближались к ней точно так же, как к тому мужчине, что вышел раньше ее. «Пошли вон!» — неожиданно для себя выкрикнула Магда. Тени глумливо захохотали. Эти тени не были похожи на тех, что остались в подвале. Те из подвала были какими-то кисейными. Сквозь них, чуть искажаясь и затуманиваясь, был виден свет, что падал из окон. Эти же были мрачно-черными, непрозрачными. Сквозь них не пробивались неясные отблески на ветвях изломанных деревьев.
1: «Дама с браслетом!»
0: — донесся визгливый голос.
1: «Ах, дама с браслетом!» —
0: вторил ему второй, не более приятный.
1: я боюсь!»
0: Завизжал не то первый голос, не то второй, не то чей-то еще. Но они не боялись Магды. Они подступали все ближе, хохотали ей в лицо, их голоса терзали слух, и они издевались над ней.
1: «О, госпожа с браслетом! Идем с нами, госпожа! Мы отведем тебя в светлый замок, где ты будешь править миром! О, грозная госпожа!»
0: Магда предпочла бы остаться здесь, у двери в кафе. Но черные создания толкали ее, пихали, бесцеремонно волокли неизвестно куда. Магда отбивалась как могла, но это не помогало. Тогда, прикрыв голову руками, она прекратила сопротивление. Немедленно ужасные тени отозвались на это новой серией торжествующих криков. Они праздновали победу над грозной дамой с браслетом. Ее схватили и куда-то поволокли. Сколько длилось это жуткое движение в неизвестность, Магда сказать не могла. Наконец ее бросили, отметив это новым взрывом невыносимых воплей, и тени сгинули, будто их не было. Несколько минут Магда лежала, скрючившись на голой утоптанной земле, боясь, что зловещие тени вернутся, но вокруг было тихо и пусто. Магда зашевелилась, ничего не произошло. Тогда она села и огляделась. Вокруг опять был пустырь. Опять неведомо откуда лился неясный струящийся свет, и в этом сумрачном пространстве земля вокруг, насколько могла видеть Магда, была усеяна чем-то белым, похожим на кости. Это и в самом деле были кости. Рядом с собой Магда заметила полуразбитый череп, дальше еще один, еще и еще. Магда вскочила на ноги. Резкое движение девушки привлекло внимание чего-то темного, похожего на камень, что находилось метрах в 30 от нее. Вдруг это что-то засвистело, задвигалось, расправило крылья, неуклюже поднялось в воздух. Магда шарахнулась прочь. Крылатое создание с шумом обрушилось на нее, опрокинуло на землю, отскочило на несколько шагов. Магда попробовала встать на ноги, убежать от чудовища, но оно опять ударило ее острыми зубами, рвануло куртку и снова отскочило. Магда впала в отчаяние. Она лежала ничком на земле, уже не пытаясь спастись и лишь прикрывая руками голову. Крылатое создание, безусловно, растерзает ее, сожрет ее, косточки останутся лежать на этом мрачном черном пустыре. И Сузи не поможет, не спасет. Она же предупреждала, чтобы Магда ни в коем случае не выходила из кафе. Но крылатое чудовище почему-то не торопилось кидаться на Магду. Магда прислушалась к шорохам, открыла глаза, чуть отвела руку, прикрывающую лицо. Чудище было рядом. Оно склонило страшную зубастую голову к костистому плечу и что-то близоруко высматривало одним глазом. Магда чуть шевельнулась. Чудовище негодующе свистнуло на нее и опять обратилось к созерцанию интересующего его предмета. Магда осторожно вытянула шею. Несмотря на смертельную усталость, ее одолело чисто женское любопытство. Это что-то было маленькое, круглое, непонятное, крылатое чудище тронуло нечто своей птичьей лапой, и странный предмет перекатился ближе к лицу Магды. Яблоко. Маленькое желтое яблочко. Наилучшее яблочко для наилучшего варенья. Одно из тех, что Сузи дала Магде на пробу, да только Магда забыла попробовать. Так и носила в кармане куртки. Чудовище отскочило на несколько шагов, свистнуло, прыгнуло вперед, вытягивая шею, склюнуло яблоко и огласило окрестности жутким свистом. Магда отшатнулась, зажимая ладонями уши. Крылатая тварь, умолкнув, сидела уже в трех шагах от Магды и злобным желтым глазом посматривала на нее. Магда сунула руку в полуоторванный карман, вынула еще одно яблочко. Она вовсе не собиралась кормить чудовище с руки, но крылатая тварь быстро схватила яблоко с ее ладони и издала еще один почти невыносимый свист. Больше яблок у Магды не было. Видимо, они высыпались, когда толпа голдящих теней тащила ее сюда на растерзание этой жуткой свистящей твари. Между тем тварь, перекатываясь с одной короткой лапы на другую, подковыляла еще ближе к Магде и ткнулась мордой в ладонь. Магда испуганно отдернула руку. Чудовище свистнуло, как показалось Магде, чуть обиженно, и ткнулось в колени. «Ты что?» – озадаченно спросила его Магда. «Ты меня не будешь есть?» Свистящая тварь в восторге от того, что с ней разговаривают, подскочила, засвистела и попыталась облизать Магде лицо длинным жестким птичьим языком. Отворачиваясь от тошнотворного дыхания твари, Магда схватила это свистящее создание и чуть не силой отвернула зубастую пасть в сторону. На ощупь чудовище оказалось чешуйчатым, но не скользким, как рыба, а сухим, скорее шероховатым. «Ты дракончик?» – спросила Магда. Чешуйчатая зубастая тварь восторженно засвистела. Магде показалось, что тон свиста изменился, стал мягче, не таким резким, как тогда, когда дракончик нападал на Магду. Магда положила руку на спину дракончика и встала, выпрямившись во весь рост.
1: «Дракончик, ты знаешь, как отсюда выбраться?»
0: Дракончик посвистывал и блаженно терся о ноги Магды. Размером он был с крупную собаку, да и поведением тоже напоминал щенка.
1: «Глупый дракоша», — проговорила Магда. «Ничего это ты не знаешь. А если Сузи меня не найдет? Мне тут вечно сидеть?»
0: Дракончик уставился на Магду преданнейшим взглядом и залился возбужденным свистом. Во тьме окружавшей их Магда уловила какое-то шевеление.
1: «Эй, вы тени!» — крикнула Магда, отгоняя страх. «Где дорога в кафе?»
0: Но это были не те злорадные черные существа, которые притащили сюда Магду. Мощно свистнув, огромное чудище бросилось на нее. Магда отшатнулась. Ее дракончик, отчаянно засвиристев, метнулся между ней и своим большим сородичем, весь надулся, расправил крылья, растопырил игольчато-перепончатое жабо вокруг шеи, зашипел вдруг резко, отрывисто. Большой дракон, который раскатывается.

0: И тут Магду осенило. Она поняла, как ей выбраться отсюда. Магда взяла дракончика, как за ошейник, за кожистое жабо, и проговорила, пытаясь придать голосу командной интонации.
1: «А ну, ищи яблоки! Ищи!»
0: Мало было надежды, что дракончик сможет отыскать несколько маленьких яблочек, потерянных, пока злобные тени волокли Магду по мрачному пустырю. Еще меньше было надежды, что бестолковый драконий щенок вообще поймет, что от него требует Магда. Но дракончик, вертя головой, уковылял на своих куцых лапах, держась явно какого-то направления.
1: «Я надеюсь, ты ведешь меня не к себе домой?» – спросила Магда, наклоняясь к нему.
0: Она тут же пожалела, что наклонилась. Дракончик полез облизывать лицо.
1: «Эй, эй!» –
0: увернулась Магда. Дракончик растопырил крылья и закружился на месте, покачивая головой.
1: «Поиграть хочешь? Давай лучше яблоки искать».
0: Дракончик недовольно сложил крылья и поковылял дальше. С трудом пройдя десяток метров, он оживленно затрепетал крыльями и засвистел.
1: «Нашел!
0: Умница!» Дракончик понюхал крохотное яблочко, склевал, скинул голову, проглотил и обратил преданный взор на Магду.
1: «Ищи еще, малыш! Пожалуйста, ищи!»
0: Магда оглядывалась вокруг, но не видела ни стены, сливающейся с тьмой, ни двери, через которую она вошла сюда.
1: «Она должна быть здесь», — молила Магда. «Она не могла исчезнуть».
0: Но двери могло здесь и не быть. Она могла и исчезнуть, ведь Магда находилась совсем в ином мире, где вещи и события были не такими, какими должны быть на самом деле. Дракончик нашел еще одно яблочко, потом еще. «Сколько их было в той пригоршне, что сунула мне в карман Сузи?» — думала Магда.
1: «Четыре, пять, шесть». «Ищи, мой умный песик», — попросила она дракончика.
0: Дракончик нашел еще что-то и обиженно зашипел. Магда подняла вещичку. Это оказалась пуговица от ее куртки.
1: «Это мое», — сказала она, кладя пуговицу в карман. «А ты ищи яблоки, малыш».
0: Она неспешно шла за ковыляющим в поисках яблок дракончиком и смотрела вперед, где должна была быть, по ее предположениям, дверь в кафе. Что-то сверкнуло сбоку. Магда оглянулась, присмотрелась к светящемуся пятну и увидела... Она чуть было не прошла мимо того, что искала. Дверь была рядом, она была открыта. На широком пороге сидела Сузи, плескала за порог белесой чуть фосфорицирующей жидкостью и тихо, шепотом говорила что-то, вглядываясь во тьму невидящим взглядом. «Сузи!» — крикнула Магда. Сузи не повернула головы, будто оглохла.
1: «Сузи!»
0: Магда кинулась к ней и остановилась в трех шагах от порога.
1: «Сузи, ты видишь меня?»
0: Сузи будто очнулась, вздрогнула, увидев перед собой Магду, протянула руку. Магда ринулась вперед, схватилась за холодную мокрую руку подруги. Сузи рывком потянула ее к себе. Магда, почти не держась на ногах, ввалилась в кафе и, поддерживаемая подругой, спустилась по ступенькам. На мгновение она потеряла сознание и прислонилась к двери, и, сползая на пол, почувствовала, как в нос ей проникли сильнейшие ароматы бог знает чего, в уши оглушительный шум, а в глаза ослепительный свет. Жидкость, которую Сузи лила за порог, пламенела, как растворенное солнце.
1: «Боже мой, Сузи, неужели это ты?» – вздохнула Магда, а вздох ее показался ей грохотом.
0: Сузи осторожно, чтобы не вывалиться наружу, встала с порога, отставив в сторону пластмассовую канистру. Дракончик, разыскивавший Магду, подковылял к двери. Магда только сейчас рассмотрела, какой он красивый. Яркий, пестрый, сверкающий, как цыганский платок, расшитый золотом.
1: «О, дракоша!» – ласково позвала Магда, но Сузи грубо отпихнула дракончика, быстро захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. «Быстро!» – закричала она Магде. «Живо открывай корзину, слышишь?»
0: Дверь дрожала от ударов дракончика, бившего в нее всем телом. Магда откинула крышку корзины. Сузи, по-прежнему придерживая дверь спиной, щедро вылила из канистры струю пламенеющей жидкости. В подвале будто полыхнул костер. Перепуганный петух взлетел над корзиной и неуверенно произнес «Кук!» и поперхнулся.
1: «О, Господи!» — взмолилась Сузи. «Да кукарекай же ты, бульонное мясо!»
0: За ее спиной треснуло стекло. Сузи закричала.
1: «Кукареку!» — растерянно сказала петуху Магда. «Скажи, кукареку!» Петух попробовал еще раз.
0: Со звоном выпало разлетевшееся стекло, в отверстие просунулась морда и произнесла «Ш-ш-ш-ш-ш». От этого шипения у Магды помутилось в глазах, а петух

Весь взъерошился, встрепенулся, захлопал крыльями, вытянул шею и, наконец, прокукарекал. И в то же мгновение все переменилось. Все! Магда это почувствовала. Она огляделась, морда дракончика исчезла. Сузи все еще стояла, прижимая дверь, но смотрела через плечо на дыру в стекле. Сияние от разлитой в подвале жидкости вдруг стало меркнуть. Сузи, наконец, нашла в себе силы отодвинуться от двери. Она поймала петуха, запихнула его в корзину, сказала Магде: «Пошли!» Канистру она бросила, вцепилась дрожащей рукой в плечо Магды и подтолкнула ее к двери. Магда открыла ее, шагнула через порог. Улица. Обыкновенная ночная городская улица. В дом напротив скомандовала Сузи. Ее трясло. Магда отобрала у нее корзину и, придерживая под локоть, повела через улицу. Они вошли в старый, пропахший кошками подъезд, поднялись на второй этаж. Сузи остановилась перед одной из дверей, открыла крышку корзины и, позвонив, велела повести петушиной голове перед дверным глазком. Дверь квартиры отворилась, из нее выскочил незнакомый парень, тут же подхвативший обессилевшую Сузи, и бережно повел ее в прихожую. Магда пошла следом, поставила петушью корзину на пол и огляделась. В полутьме она ничего особенного разглядеть не смогла, увидела только сидящего в кресле старика, а потом ее взгляд упал на Сузи, и она ахнула. «Боже мой, у тебя вся спина в крови!» «На себя посмотри», — вяло огрызнулась Сузи и спросила у парня. «Ян Люк, где бы тут прилечь?» Магда и Ян Люк уложили ее на старомодный диван, постелив какую-то выцветшую тряпку. Ян Люк принес из кухни большой миски воды, а Магда осторожно освободила спину Сузи от лохмотьев, в которые превратилась льняная рубашка. «Тут кусок кожи вырван!» — с ужасом воскликнула она. «Я вызываю скорую помощь!» «Нет», — вяло возразила Сузи и назвала другой номер. Это был номер телефона ее знакомого врача, который, едва услышав, что Сузи Герона ранена, и узнав адрес, по которому он может ее найти, коротко ответил «Ждите» и бросил трубку. Пока ждали врача, блуждающего по улицам старой Корисы, Магда рассказала всей компании о том, что случилось с ней после того, как она позвонила Сузи из кафе. Ее не перебивали. Старик, дед Ян Люка, слушал молча, но внимательно. Его внук родился... Возился от нетерпения задать вопросы, но, встречая строгий взгляд деда, сдерживался. Сузи слушала, лежа на диване, устало прикрыв глаза и, казалось, дремала. Только однажды она выговорила ей зло. «Говорила же тебе, не выходи из кафе!» «Но зубы надо было им заговаривать», — цедила слова Сузи. «Это же сумеречные бесы, ничего бы они тебе не сделали, а ты, как дура, сама вышла из них». Приглушенный мир. Виновато вздохнув, Магда продолжила рассказ. Порой ей казалось, что Сузи опять потеряла сознание, но, услышав о дракончике и яблоках, Сузи тихо сказала: «Тебе повезло». О том, как Магда подружилась с дракончиком и как он привел ее обратно к дверям кафе, Сузи слушала молча, не перебивая. «И когда я тебя увидела... Ох, Магда, что же твой хороший песик от нас сирену не отогнал?» — вздохнула Сузи. «Так это он в двери ломился?» — растерянно проговорила Магда. «Что?» Сузи даже поднялась на локти, будто собралась встать. «Это и был твой дракончик?» Ян Люк потянул ее опять на диван. «У вас же кусок спины выгрызен, не двигайтесь, кровь течет!» Сузи опять рухнула ничком на диван. «Сирену приручить!» — пробормотала она. «Этого и в бреду не придумаешь». «Сирену?» — переспросила Магда. Сирена она представляла иначе, правда, и знала она о них совсем мало. Однако сирены с иллюстрацией к «Одиссее» и флоридские ламантины выглядели иначе. Наконец, под окнами раздался звук подъезжающего автомобиля. Через минуту в комнате появился врач и сходу занялся спиной Сузи. Она бормотала из-под его рук: «Никогда, никогда никого не буду спасать от сумеречных бесов. Никогда! Пытаешься спасти одного, губишь тысячи. Если бы этот милый песик вырвался в город, конец городу!» Врач закончил свои манипуляции и оборвал ее причитание уколом. Сузи заплетающимся языком пробормотала еще что-то, но ее сморил сон, и она замолкла.
Магда вышла из этого приключения, отделавшись только порванной одеждой и двумя-тремя глубокими ссадинами от когтей сирены. Их она в горячке и не почувствовала. Вся медицинская помощь, оказанная ей, состояла из нескольких кусков бактерицидного пластыря и укола противостолбнячной сыворотки. Врач, слышавший часть рассказа и упоминания о сиренах, не проявил никакого удивления. Сузи он знал давно. Вероятно, он был единственным в мире врачом, которому пришлось решать вопрос, являются мифологические сирены переносчиками вируса бешенства или нет, но он ничем не выдал своих затруднений, решив, что предосторожность лишней не будет. О сумеречных бесах и сиренах Сузи рассказала Магде уже на завтра. Сумеречные бесы из всех бесов самые сложные с точки зрения работы практикующего мага. Их время 111 минут до заката и 111 после. Но к этому необходимо еще особое расположение светил, когда они становятся действительно опасными для человека, причем опасность исходит не непосредственно от них, а от других видов нечисти, с которыми бесы вступают в деловые отношения. Вообще сумеречные бесы – самые коммерческие существа среди темного народа. В мелочах они даже необычайно щепетильны. Их девиз – настоящий товар за настоящие деньги. Но стоит заключить с ними более крупную сделку, и обнаруживается, что от них можно ожидать чего угодно. Черных теней, которые кормят сирен человечиной, Сузи называть не стала. Не знаю и говорить зря не буду. Что же касается сирен, то Сузи предложила подруге представить непредсказуемо работающий генератор акустических колебаний в диапазоне от ультра до инфразвука мощностью от 150 до 300 дБ. Для Магды эти слова были пустым звуком, но Сузи с кислой усмешкой объяснять отказалась. Браслет с письменами, который сослужил Магде такую большую службу, Сузи посоветовала бросить в море. Теперь владение им, по ее мнению, могло принести только вред. Так Магда и сделала. Но забыть историю, приключившуюся с ней в сумеречном кафе, так и не смогла.

Джордж Мартин. Только дети боятся темноты. Сквозь безмолвные зыбучие тени проплывают диковинные очертания. Призрачные существа охотятся в ночи. Огромные крылатые забияки резвятся в небе. В мерзкой, мутной серой мгле поселились чудовища, лишенные души. Они хорошо знают эту страну зла. Корлос. Так зовется мир, в котором они живут. Найдено в пещере в Центральной Европе, где когда-то находился храм секты, поклонявшейся темным силам. Автор неизвестен.

0: темнота. Она была повсюду. Мрачная, пугающая, вездесущая тьма висела над долиной, словно громадная душная мантия. Сквозь мрак не пробивалась даже узкой полоски лунного света. Не светили звезды. Только ночь, зловещая и вечная, а еще водовороты удушливого серого тумана, который извивался, меняя с каждым движением свои очертания. Кто-то визгливо вскрикнул вдалеке, но разглядеть его было невозможно. Туман и тени накрыли все вокруг. Впрочем, нет. Один предмет все-таки был виден. В самом центре долины, словно бросая вызов суровым черным горам, высевшимся вдалеке, упираясь в небо, стояла тонкая, точно игла, башня. Она тянулась ввысь на многие мили, туда, где без устали резвились пурпурные молнии, и их сияние отражалось от гладкой поверхности черного камня. В единственном окне башни горел тусклый малиновый свет. В туманных завихрениях внизу кто-то шевелился, шорохи и странный шум нарушали тишину ночи. Нечестивые жители Корлоса были напуганы, потому что, когда в башне загорался свет, это означало, что хозяин вернулся домой. Демонам тоже знаком страх. Он стоял у единственного окна и, глядя на раскинувшийся внизу мрак долины, осыпал их ругательствами. Затем отвернулся от туманных вихрей вечной ночи. Теперь его занимало то, что происходило в ярко освещенных покоях башни. К мраморной стене был прикован цепями уродливый демон, который беспомощно извивался, пытаясь освободиться. Господин поднял руку и направил поток черной энергии в сторону пленника, натянувшего оковы. Душераздирающий вопль боли разорвал ночь. Оковы, раскачиваясь, повисли вдоль стены. Демон исчез. И снова ни единый звук не нарушал одиночество башни и ее зловещего владельца. Хозяин опустился на огромный, похожий на летучую мышь, трон, вырезанный из блестящего черного камня, и устремил свой взгляд в окно, за которым среди туч метались едва различимые тени. Он закричал, и его крик понесся вниз, отражаясь многократным эхом от стен. Его услышали даже в черной яме подземелья, и демоны, находящиеся в заточении, сжались от ужаса, не в силах унять дрожь, понимая, что их ждут страшные, невыразимые мучения. Потому что вопль этот был самим воплощением ярости. «Разве это настоящее развлечение?» Струя черного огня вырвалась из поднятого кулака и унеслась в ночь. Кто-то завыл в темноте, и едва различимая тень, извиваясь в конвульсиях, рухнула с небес на землю.
1: «Вот в землях людей, где я когда-то правил, можно получить настоящее удовольствие. Я обязательно туда вернусь и снова выйду на охоту за человеческими душами. Когда же будет принесена жертва, которая освободит меня от вечной ссылки?»
0: В темноте раздались раскаты грома, и пурпурные молнии раскрасили черную поверхность скал, а жители Корлоса замерли, не в силах пошевелиться от страха.
1: Саагаэль, принц демонов, властелин Корлоса, царь преисподней, снова одержим гневом.

0: Огромный храм прятался среди песков и джунглей, заброшенный и опустевший. Пыль столетий покрывала полы, вековая тишина поселилась в мрачных, окутанных тенями нишах. Когда-то этот храм был посвящен злу, вот почему местные жители не переступали его порог. И вот после бесконечных лет забвения громадные деревянные двери, украшенные уродливыми и давно забытыми резными символами, снова со скрипом распахнулись. Шаги потревожили пыль, лежавшую на полу вот уже 3000 лет, и этот звук выгнал тишину из ее укрытия. Медленно и осторожно, напряженно вглядываясь в темноту, в древний храм вошли 2 человека. Грязные, в лохмотьях, с многодневной щетиной на лицах, искаженных жадностью и жестокостью. У каждого было по длинному острому ножу, которые висели на поясе рядом с оставшими бесполезными револьверами. За ними шла охота, и они явились в храм с кровью на руках и со страхом в сердце. Двоих, что был повыше, худощавый тип по имени Джаспер, окинул темный пустой храм холодным циничным взглядом. Даже по его меркам это место не отличалось гостеприимством. Повсюду царил мрак, несмотря на то, что за стенами храма сияло яркое солнце джунглей. Стены украшали мрачные росписи, а в сыром застоявшемся воздухе пахло смертью. Все внутреннее убранство, кроме огромного черного алтаря в дальнем конце, давно рассыпалось в прах. Когда-то на верхний уровень вела лестница, но она давно сгнила. Джаспер сбросил со спины рюкзак и повернулся к своему невысокому толстенькому спутнику.
1: «Думаю, мы на месте, Вилли», — сказал он грубым гортанным голосом. «Здесь и проведем ночь».
0: Вилли нервно оглядывался, то и дело облизывая губы.
2: «Мне тут не нравится», — проворчал он. «Темно и страшно. Глянь-ка на стены. Видишь, какие тут штуки намалеваны?»
0: И он указал на один из самых отвратительных рисунков. Джаспер расхохотался, и его смех был похож на злобное рычание.
1: «Нам же нужно где-то переночевать, а дикари убьют нас, если поймают в джунглях. Им известно, что их священные рубины у нас. Ладно тебе, Вилли, нормальная нора, да и дикари сюда не сунутся. Здесь немного тесновато, ну и что с того? Только дети боятся темноты».
3: «Ну, наверное, ты прав»,
0: — с сомнением проговорил Вилли. Он скинул рюкзак и начал доставать провизию. Джаспер вышел наружу, но через несколько минут вернулся с охапкой дров. Они развели небольшой костер и, устроившись около него, быстро перекусили, затем принялись шепотом обсуждать, что станут делать с богатством, которое так неожиданно на них свалилось. Время шло медленно, но неумолимо. Вот уже солнце скрылось за горами на западе, и в джунгли пришла ночь. Ночью внутри храма стало еще более неуютно и страшно, чем днем. Темнота, казалось, соскользнула со стены, начала сжимать душное кольцо вокруг 2 беглецов. Она словно заглушала все звуки, мешала им разговаривать. Зевая, Джаспер разложил свой спальный мешок на пыльном полу, забрался внутрь и попытался устроиться поудобнее.
1: «Я собираюсь спать», — сказал он. «А ты как?»
0: «Угу», — кивнув, ответил Вилли.
1: «Наверное, я тоже».
0: Он поколебался несколько мгновений, а потом добавил:
1: «Только не на полу. Пыль это... Тут могут быть жуки или даже пауки. Те, что ночью охотятся. Не хочу, чтобы меня покусали, когда я буду спать».
0: Джаспер нахмурился.
1: «И где ты собираешься лечь?» Тут что-то не видно кровати.
0: Вилли пристально всматривался в темноту в поисках подходящего для ночлега места.
1: «Вот!» — вскричал он. «Эта штука подойдет! Думаю, я на ней помещусь, и жуки не доберутся!» «Валяй!»
0: Пожав плечами, Джаспер повернулся на бок и почти сразу уснул. Вилли подошел к огромному камню, украшенному резьбой, разложил на нем спальный мешок и суетливо забрался внутрь. Устроившись, он закрыл глаза, но все же успел заметить роспись на потолке, от которой ему стало не по себе. Однако через несколько минут он уже ровно дышал и даже похрапывал во сне. В углу темного помещения зашевелился Джаспер, затем сел. Ему не давали спать лихорадочные мысли. Их преследуют дикари. Один человек передвигается быстрее, чем два, в особенности, если второй медлительный толстяк вроде Вилли. Да еще рубины. Сверкающие богатства. О таком он и мечтать не смел. Камни могут принадлежать только ему. Все до единого. Джаспер осторожно встал и точно волк, вышедший на охоту, подкрался сквозь мрак к своему спутнику. Затем вытащил из-за пояса тонкий блестящий нож и замер на мгновение. Вилли спал беспокойно, тяжело вздыхал, метался во сне. Мысль о сверкающих алых рубинах в его рюкзаке снова промчалась в голове Джаспера. Он взмахнул ножом и быстро опустил его. Толстяк вскрикнул один раз, и кровь окропила древний жертвенный камень.

Что же произошло дальше в рассказе Джорджа Мартина «Только дети боятся темноты» и чем все закончилось, вы узнаете в следующей части «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Джордж Мартин. Только дети боятся темноты. Окончание. Снаружи, за стенами храма, ослепительная молния озарила абсолютно чистое небо, и над горами угрожающе прогремел гром. Тишина внутри храма стала еще более глубокой, но уже в следующее мгновение его наполнил низкий воющий звук. «Наверное, ветер», — подумал убийца, доставая рубины из рюкзака своей жертвы. Однако ветер шептал одно слово, тихо и призывно. «Саагаэль!» Точно звал кого-то. Потом шум начал нарастать, и шепот постепенно превратился в крик, а потом в рев, пока не заполнил собой весь храм. Джаспер раздраженно огляделся по сторонам. Он не мог понять, что происходит. Неожиданно над алтарем появилась большая трещина, внутри которой клубился туман и двигались какие-то тени. Из трещины в храм пролился мрак, чернее, гуще и холоднее, чем что-либо виденное Джаспером до сих пор. Он метался и постоянно менял очертания, и в конце концов сгустился в одном из углов, а затем начал увеличиваться в размерах, приобретая очертания человеческой фигуры. Но уже в следующее мгновение мрак исчез, а на его месте оказалось существо, отдаленно напоминающее человека. Это был огромный, могучий великан, одетый в серый плащ с поясом, сделанным из шкуры какого-то животного. Большая застежка в форме летучей мыши, вырезанная из черного блестящего камня, украшала плащ. Капюшон скрывал голову, однако внутри него виднелась только мгла, непроглядная и зловещая.
1: «Кто ты такой?»
0: — едва слышно прошептал Джаспер. Тихий, глухой, пугающий смех наполнил все уголки древнего храма и унесся наружу в ночь.
2: Я война, чума и кровь. Я смерть, мрак и страх.
0: Он снова рассмеялся.
2: Саагаэль, принц демонов. Властелин Корлоса, могущественный царь преисподней. Я тот, кого твои предки называли пожиратель душ. И ты меня призвал.
0: Глаза Джаспера чуть не вылезли из орбит от страха, и рубины остались лежать забытыми в пыли. Призрак поднял руку, и вокруг него сгустилась тьма. Воздух наполнился злом, а затем для Джаспера наступил мрак, вечный и окончательный. На другом конце света призрачная фигура в зелено-золотом одеянии неожиданно замерла прямо посреди сражения. Тело напряглось, пронизанное тревогой. Доктору Року было знакомо это ощущение. Где-то на Земле появилось сверхъестественное зло. Со скоростью мысли призрак помчался на восток, уверенно направляясь к источнику зла. Горы, долины, реки, леса проносились под ним с головокружительной скоростью. Большие города возникали на горизонте. Высотные дома, казалось, тянулись к самому небу, но уже в следующее мгновение они оставались у него за спиной. И вот он уже миновал континент и пересек океан, чьи сердитые волны перекатывались под ним. И неожиданно наступила ночь. Внизу появились джунгли, которые казались особенно пугающими в непроглядной темноте. Их сменила небольшая заплата пустыни, могучая ревущая река и снова пески. В течение секунды возникали и исчезали поселения, и ночь расступалась перед устремившимся к своей цели доктором Роком. Неожиданно внизу появился громадный древний зловещий храм, окруженный ореолом разрушительного зла. А облепивший стены мрак был чернее самой ночи, спустившейся в джунгли. Медленно, осторожно призрак спустился вниз, подошел к высокой черной стене, затем легко, без усилий, проник в черную утробу храма. Доктору Року не потребовалось много времени, чтобы понять, где он оказался. Темные, уродливые настенные росписи, мрачный алтарь – все это могло находиться только в святилище давно исчезнувшей секты, которая поклонялась какому-нибудь мрачному божеству. Что это? На жертвенном алтаре свежая кровь. Неужели культ возродился, и обитатели мира теней вновь стали предметом поклонения? Из ниши около алтаря послышался какой-то шум. Кто-то едва заметно шевелился в темноте, и доктор Рок почти мгновенно оказался рядом. Это был мужчина. Высокий, худой и мускулистый. Он лежал на полу и смотрел в пустоту невидящими глазами. Лишенный воли и инстинктов человек, никому не нужная пустая оболочка, существо без сознания или без души. Гнев и ужас сдавили грудь высшего мстителя, и он резко развернулся, пытаясь отыскать злобное существо, чье присутствие остро ощущалось в мрачном храме. До сих пор ему не доводилось сталкиваться с такой всепоглощающей аурой неприкрытого зла. «Ну хорошо!» — крикнул он. «Я знаю, что ты где-то здесь! Я чувствую твое присутствие! Покажись, если не боишься!» Глухой пугающий смех. Казалось, его исторгли сами черные стены, гулким эхом прокатился по храму.
1: «А ты кто такой?»
0: Доктор Рок не сдвинулся с места, внимательно оглядывая помещение храма в поисках источника жуткого смеха. И вот он снова зазвучал, гулкий, утробный, исполненный угрозы.
1: «Впрочем, это не важно. Безрассудный смертный, ты осмелился бросить вызов силам, суть которых тебе не дано понять. Однако я исполню твою просьбу. Открою, кто я такой!»
0: Голос стал громче.
1: «Скоро ты пожалеешь о своих глупых словах!»
0: Сверху, оттуда, где отполированные черные ступени спиралью уходили в окутанные тенями нутро башни, полилась вонючая, жидкая, живая субстанция. Словно огромное облако абсолютного мрака, возникшего в кошмаре безумца, она опускалась вниз, потом замерла на полпути и обрела очертания. Существо, стоявшее на ступенях, отдаленно напоминало человека, однако сходство делало его еще более отвратительным. Жуткий хохот снова наполнил храм.
1: «Разве мой облик тебе не нравится, смертный? Почему ты молчишь? Неужели ты познал страх?»
0: Ответ раздался мгновенно, громко, уверенно и с вызовом.
1: «Ты называешь меня смертным и рассчитываешь, что я испугаюсь, взглянув на тебя. Но ты ошибаешься, поскольку я так же бессмертен, как и ты. Я сражался с оборотнями, вампирами, колдунами и не побоюсь выступить против демона вроде тебя!»
0: С этими словами доктор Рок метнулся к диковинному призраку на лестнице. Под темным капюшоном вспыхнули и тут же погасли два алых огня. Снова зазвучал смех, еще более пронзительный, чем прежде.
1: «Значит, ты готов сразиться с демоном? Очень хорошо. Посмотрим, кто из нас победит!»
0: Темная тень нетерпеливо взмахнула рукой. Доктор Рок успел пройти полпути до лестницы, когда прямо перед ним возникло огромное чудовище. Его пасть была усеяна несколькими рядами острых клыков. Глаза горели злобным огнем, точно два раскаленных угля. От мерзкой твари исходил затхлый запах смерти. Золотой призрак атаковал противника, его кулак погрузился в холодную липкую плоть. В то же мгновение когти демона вцепились в плечо доктора Рока. Острая боль означала только одно. Перед ним оказался необычный человек, для которого он был неуязвим. Чудовище явилось из преисподней и может уничтожить его. Впрочем, он сам также в состоянии расправиться с ним. В следующий момент огромная рука нанесла ему такой сильный удар в грудь, что золотой призрак не удержался на ногах и отлетел назад. Затем споткнулся обо что-то, потерял равновесие и рухнул навзничь на холодный каменный пол. Демон повалился прямо на него. Сверкающие желтые клыки потянулись к горлу. Доктор Рок сумел отчаянным рывком высвободить левую руку и ударил чудовище прямо в голову. Затем призрачные мышцы напряглись, и правый кулак с огромной силой нанес другой удар. Тварь взвыла от боли, откатилась на бок, а затем быстро вскочила на ноги. Впрочем, этого короткого мгновения передышки хватило золотому призраку, чтобы подняться. Бросая на доктора Рока голодные, злобные взгляды, демон, расставив пошире руки в надежде его схватить, снова бросился в атаку. Но золотой призрак сделал шаг в сторону, а затем поднырнул под расставленные руки и подпрыгнул вверх, в то время как демон не успел среагировать и промчался мимо. Однако уже в следующую минуту он развернулся, чтобы снова пойти в наступление, и парящий в воздухе призрак нанес ему мощный удар ногами. Голова чудовища развалилась на куски, словно арбуз от удара палки. Тело рухнуло на пол.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дьявольский хохот прокатился по храму.
1: «Отлично, дух! Ты меня развлек!»
0: Под капюшоном существа, стоявшего на лестнице, сверкнули две алые вспышки.
1: «Но я не простой демон. Я Саагаэль, принц демонов, царь преисподней. Мой слуга, которого ты победил с таким трудом, жалкое насекомое по сравнению со мной».
0: Саагаэль поднял руку и махнул в сторону распростертого на полу демона.
1: «Ты показал, на что способен. Теперь моя очередь продемонстрировать свое могущество. Оболочка, которую ты обнаружил, моих рук дело. Ведь меня называют пожирателем душ. Этот смертный не узнает загробной жизни ни прощения, ни проклятия, ни бессмертия. Я уничтожил его душу, а это гораздо хуже смерти».
0: Золотой призрак недоверчиво посмотрел на него. «Ты хочешь сказать...» В голосе принца демонов звучало торжество.
1: «Да! Думаю, ты понимаешь, что я хотел сказать. Трепещи! Ты всего лишь дух! У тебя нет тела! Я бессилен против физической оболочки смертного, но тебя, духа, я могу легко уничтожить. Однако я получу гораздо больше удовольствия, глядя на то, как ты будешь в ужасе наблюдать, как я подчиняю себе твой мир. Тебе будет дано увидеть, какая судьба ждет планету, которой я когда-то правил, еще до начала ее истории. Она снова станет моей!»
0: Лорд Мрака широко развел руки в стороны, и перед глазами охваченного ужасом доктора Рока появились страшные картины. Он увидел, как люди идут войной друг на друга, движимые ненавистью и яростью. Ухмыляющаяся смерть была повсюду. Мир погрузился в хаос и разрушение, а потом на землю обрушились потоки воды, огонь и чума, и голод. Страх и суеверие достигли небывалых высот. Церкви рушились, и на фоне ночного неба полыхали кресты. Вместо них появлялись наводящие ужас уродливые статуи, прославляющие принца демонов. Люди по всему миру склонялись перед темными алтарями и отдавали своих дочерей служителям Саагаэля. Ночные хищники снова обрели силу, лилась кровь невинных жертв. Закрытые двери не защищали людей от слуг Саагаэля, в то время как их господин охотился за душами. Ворота Корлоса открылись, и огромная черная тень окутала мир. Так же неожиданно, как возникли, страшные картины исчезли, и в храме снова воцарился мрак, а мерзкий смех звучал еще более жестоко, чем прежде. Казалось, он летит из всех углов, из всех ниш, эхом разносится по огромному каменному строению.
1: «Уходи, дух, пока ты меня не утомил. Мне нужно отлучиться, чтобы кое-что подготовить, и я не хочу, вернувшись, снова встретиться с тобой. Кстати, обрати внимание вот на что. Сейчас утро, но снаружи по-прежнему темно. С этой минуты на земле воцарится вечная ночь!»
0: Мрак рассеялся, и доктор Рок увидел, что Саагаэль исчез, прихватив с собой остатки поверженного демона. Только он сам и существо, которое когда-то было человеком по имени Джаспер, остались здесь, окруженные тишиной, темнотой и пылью. Они наступали со всех сторон. Из жарких джунглей и обжигающей пустыни, расположенной за ними, из больших европейских городов и холодных северных районов Азии. Они были жестокими, безжалостными, словно животные, те, кто ждали принца демонов и приветствовали его приход. Они изучали оккультные науки, черную магию и древние манускрипты, которым не верит ни один разумный человек. Им были известны тайны, о каких люди говорят только шепотом. Они знали о существовании Саакаэля, поскольку их легенды повествовали о сумрачном, давно забытом остальными людьми времени, когда повелитель мрака правил землей. Теперь же они собирались из самых дальних уголков земли к его храму, чтобы поклониться его статуе. Даже темному богу нужны священнослужители. И они с радостью шли к нему в надежде получить взамен запретное знание. Когда темная ночь опустилась на землю, и принц демонов вышел на охоту, чтобы утолить свой голод, они поняли, что пришел их час. Нечестивые и порочные заполонили огромный храм. Там они распевали гимны и читали свои книги в ожидании своего господина, потому что Саагаэль все еще не вернулся с охоты. Он давно не забирал души людей, поэтому никак не мог утолить голод. Постепенно его слуг начало охватывать нетерпение, и они решили призвать его. Факелы озарили черные своды и стены храма, и сотни людей затянули хвалебный гимн. Они читали вслух из нечестивых книг, чего не осмеливались делать многие годы, и произносили его имя.
2: «Саагаэль!»
0: Унесся ввысь призыв и эхом промчался по громадному храму.
2: «Саагаэль!»
0: Звучало все громче и громче, пока рев не стал оглушительным.
2: «Саагаэль!»
0: Дикий гул заполнил ночь, землю, воздух. Юную девушку привязали к жертвенному алтарю. Она извивалась, натягивая путы, пыталась вырваться. В огромных глазах застыл ужас. Главный священник, звероподобный верзила с алой щелью вместо рта и темными поросячьими глазками, приблизился к ней. В руке у него был зажат длинный сверкающий нож из серебра, от лезвия которого отражался свет факелов. Он остановился и поднял взгляд к громадному, нависающему над алтарем изображению принца демонов. Произнес он так, что от его нечеловеческого хриплого шепота стыла в жилах кровь.
3: «Принц демонов, повелитель мрака, царь преисподней, мы призываем тебя. Пожиратель душ, мы, твои последователи, ждем тебя. Услышь нас и приди. Прими наш дар. Душу и дух юной девушки!»
0: Он опустил глаза. Нож медленно начал подниматься, а потом поплыл вниз. В храме повисла напряженная тишина. Девушка закричала. Вдруг перед алтарем возникла сияющая призрачная фигура, и ночь разорвал зелено-золотой свет. Белая рука выхватила нож из корявой лапы священника. Не говоря ни слова, призрак поднял тонкий клинок и вонзил его в грудь верзилы. Потекла кровь, тело со стуком упало на пол, и по храму пронесся дружный вздох. Когда призрак спокойно повернулся и разрезал путы потерявшей сознание девушки, среди собравшихся зазвучали возмущенные вопли, исполненные ярости и страха.
3: «Саагаэль! Защити! Защити нас!»
0: В храме воцарился кромешный мрак. Погасли один за другим все факелы. Черная тень пронеслась по воздуху, начала мерцать и в следующее мгновение обрела очертания человеческой фигуры. Присутствующие испустили дружный вздох облегчения и ликования. Черные тени под капюшоном разрывали огненные сполохи.
3: «Ты зашел слишком далеко, дух!» — прогремел голос принца демонов. «Ты напал на смертных, которые продемонстрировали мудрость, решив служить мне, и за это ты заплатишь своей душой!»
0: Черное облако, окружавшее властителя Корлоса, обрело плотность и начало поглощать свет, который струился от зелено-золотой фигуры.
1: «Неужели?» — воскликнул доктор Рок. «Я так не думаю. Ты стал свидетелем демонстрации лишь малой толики моего могущества. Тебе про меня известно далеко не все. Ты рожден из мрака, смерти и крови, Саагаэль. Ты являешься воплощением зла и мерзкой мертвой плоти. Меня же создали силы, по сравнению с которыми ты жалкий карлик. Они могут уничтожить тебя движением мыслей. Я бросаю вызов тебе и тем ничтожествам, что служат тебе».
0: Свет, окружавший золотого призрака, снова вспыхнул и наполнил храм, точно сияние маленького солнца, прогнав чернильный мрак, который теперь окутывал лишь фигуру своего господина. Похоже, у властителя Корлоса впервые возникли сомнения в собственной неуязвимости.
1: Однако он справился с собой и молча поднял руку, чтобы вобрать в нее могущество мрака, смерти и страха. Затем шар, наполненный мощной пульсирующей энергией злобы и нечестивости, помчался вперед к своей цели. Золотой призрак стоял, не двигаясь. Огненный шар ударил в него, и на мгновение в смертельной схватке сошлись свет и мрак. Затем свет погас, и доктор Рок безмолвно рухнул на пол.
0: Ужасный смех наполнил помещение. Саагаэль повернулся к своим подданным.
3: «Так умирают те, кто бросает вызов моей темной силе! Те, кто выступает против воли...»
0: Он замолчал, потому что на лицах его учеников, которые смотрели ему за спину, появилось выражение глубокого, непреодолимого ужаса. Принц демонов резко развернулся. Золотой призрак поднимался на ноги. Вспыхнул свет, и страх охватил властелина Корлоса. Но ему опять удалось справиться со своими сомнениями, и вновь страшный шар пронесся по воздуху и ударил в надвигающегося на него доктора Рока. И снова астральный мститель упал, но уже в следующее мгновение Саагаэль с нарастающим ужасом увидел, что его противник поднялся на ноги. Молча, не произнося ни единого звука, призрак наступал, приближаясь к Саагаэлю. После третьего удара доктор Рок тоже поднялся, и толпа издала дружный вопль ужаса. Золотой призрак продолжал приближаться к принцу демонов. Подняв сияющую руку, он заговорил.
1: «Что ж, Саагаэль, я сумел выстоять против твоих самых могучих ударов. И теперь ты узнаешь, какова моя сила!»
3: «Нет!»
0: Оглушительный вопль разнесся по всему храму. Лорд Мрака задрожал. Его тело начало превращаться в большое черное облако. Над алтарем открылась щель. В ее глубине клубился туман, а в вечном мраке двигались тени. Черное облако потекло к щели и исчезло. В следующее мгновение стена над алтарем сомкнулась. Доктор Рок повернулся к смертным, которые заполнили храм. Перед ним стояли потрясенные, испуганные, сломленные слуги Саагаэля. В следующее мгновение, воя от ужаса, они бросились к выходу из храма. Затем призрак шагнул к алтарю, вздрогнул и упал. Спустя несколько секунд из темной ниши вышел второй астральный мститель, приблизился к алтарю и склонился над первым. Призрачная рука стерла грим с его лица, и тихий голос нарушил тишину.
1: «Он назвал тебя оболочкой. Пустой оболочкой, и был прав. Я надел тебя как костюм. Он не мог причинить вреда твоему телу, поэтому я покинул тебя перед тем, как он начал наносить свои удары. Даже такую тварь можно обмануть и напугать».
0: Доктор Рок выпрямился. Могучие руки ухватились за постамент памятника Саагаэлю. Мышцы напряглись. Статуя упала, превратившись в мелкие осколки, которые теперь валялись рядом с пустой оболочкой, оставшейся от одетого в зелено-золотой костюм существа, которое когда-то звалось Джаспер. Золотой призрак огляделся по сторонам, и на его бледном лице промелькнула ироничная улыбка. «Даже несмотря на то, что он уничтожил твою душу и сознание, ты, человек, стал причиной падения лорда мрака». Он поднял глаза и посмотрел на девушку на алтаре, которая уже очнулась от обморока. «Не бойся, я отведу тебя домой. Вечная ночь закончилась». Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Только дети боятся темноты» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.
4: Рэй Брэдбери и Карр Монгольфье Райт. Он лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ, и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из дельфийских пещер, чтобы сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса. 1, 2 или 10. А может быть, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же. «Смотрите, смотрите, мы победили!» Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое, воздушное море простиралось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря. «Смотрите, смотрите! Победа!» Но он вовсе не просил весь мир дивиться ему. Он только жадно всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осязал этот воздух и ветер, восходящую луну. Совсем один он плыл в небесах, земля уже не сковывала его своей тяжестью. «Но постойте, — думал он, — подождите! Сегодня что же это за ночь?» «Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной солнцем пустыни, в сотни шагов отсюда меня ждет ракета». «Полно, так ли? Есть ли там ракета?» «Постой-ка», — подумал он и передернулся, и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене и яростно зашептал: «Надо наверняка, прежде всего, кто ты такой?» «Кто я?» — подумал он. «Как меня зовут?» Джедедия Прентис родился в 1938, окончил колледж в 1959, право управлять ракетой получил в 1965. Джедедия Прентис. Ветер подхватил его имя и унес прочь. С воплем спящий пытался его удержать.

0: И снова шепотом легким, как дыхание: «Икар!» Кто-то потряс за плечо. Это отец звал его, хотел вырвать из ночи. А он, еще мальчишка, лежал, свернувшись лицом к окну. За окнами виднелся берег внизу и бездонное небо, и первый утренний ветерок пошевелил скрепленные янтарным воском золотые перья, что лежали возле его детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и когда сын взглянул на эти крылья и потом за окно на утес, он ощутил, что у него самого на плечах трепеща прорастают первые крылышки. «Как ветер, отец?»
1: «Мне хватит, но для тебя слишком слаб».
0: «Не тревожься, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, но от моих костей перья станут крепче, от моей крови оживет воск».
1: «И от моей крови тоже, и от моих костей не забудь. Каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай не подниматься слишком высоко, Икар. Жар солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен». И они вынесли великолепные золотые крылья навстречу утру, и крылья зашуршали, зашептали его имя, а может быть иное, чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко. «Монгольфье».
0: Его ладони касались жгучего каната яркой простеганной ткани. Каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышавшее пламя. «Монгольфье». Он поднял глаза. Высоко над головой вздувалась и покачивалась на ветру, и взмывала точно подхваченная волнами океана огромная серебристая груша, наполнялась мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобно дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнясь раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата, и поплывет безмолвные, безмятежные среди облачных островов, где спят еще неприрученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плавании он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание Бога и торжественную поступь вечности. Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого аэростата. «Все готово, все хорошо». «Хорошо». Его губы дрогнули во сне. «Хорошо». Шелест, шорох, трепет, взлет. «Хорошо». Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же подняла, и повисла в воздухе. И они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена. «Райт». И шепот. «Ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет».
1: «Уилбур». «Орвилл, постой, как же так?»
0: Он вздыхает во сне. Игрушечный геликоптер жужжит, ударяется в потолок, шумящий крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящий крылами орел, шелестящий крылами ворон, и, наконец, слетает к ним в руки ветер, дохнувший из лета, что еще не настало. В последний раз трепещет и замирает шелестящий крылами ястреб. Во сне он улыбался. Он устремился в эгейское небо, далеко внизу остались облака. Он чувствовал, как точно пьяный покачивается огромный аэростат, готовый отдаться во власть ветра. Он ощущал шуршание песков. Они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия. За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит, готовая к пуску ракета. Огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание,

но скоро ее голосом заговорят 3 миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете. И станет на краю утеса. Станет в прохладной тени нагретого аэростата. Станет на берегу под вихрем песка, что стучит по истребиным крыльям Китти Хоук. И натянет на мальчишеские плечи и руки до самых кончиков пальцев золотые крылья, скрепленные золотым воском. Последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочки. В ней заключено дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга. С нею вознесутся в небо их мечты. Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор. И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье, да будут послушны ему в полете гибкие крылья. А потом взмахнет руками и прыгнет. Перережет веревки и даст свободу огромному аэростату. Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух и, нажав кнопку, воспламенит горючие ракеты. И все вместе, прыжком, рывком, стремительно возносясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая воздух, обратив лицо к солнцу, к луне, к звездам, они понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над полями, пустынями, селениями и городами, в безмолвии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи туго обтянутого тканью легкого каркаса, в грохоте, напоминающем извержение вулкана, в приглушенном торопливом рокоте, порыв, миг потрясения, колебания, потом все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каждый засмеется и во весь голос крикнет свое имя или другие имена, тех, кто еще не родился, или тех, кто давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьянящий, как вино, или соленый морской ветер, или безмолвный ветер, плененный в аэростате, или ветер, рожденный химическим пламенем. И каждый чувствует, как прорастают из плоти крылья и раскрываются за плечами и шумят, сверкая ярким оперением. И каждый оставляет за собой эхо полета и отзвук, подхваченный всеми ветрами. Опять и опять обегает земной шар, и в иные времена его услышат их сыновья. И сыновья сыновей во сне внемля тревожному полуночному небу. Ввысь и еще ввысь, выше, выше, весенний разлив, летний поток, нескончаемая река крыльев. Негромко прозвенел звонок. «Сейчас», — прошептал он, — «сейчас я проснусь. Еще минуту». Эгейское море за окном скользнуло прочь. Пески Атлантического побережья равнины Франции обернулись пустыней Нью-Мехико. В комнате возле его детской постели не всколыхнулись перья, скрепленные золотым воском. За окном не качается наполненная жарким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру машина-бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там за окном только ракета. Мечта, готовая воспламениться, ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь. В последний миг сна кто-то спросил его имя. Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи. «Икар Монгольфье Райт». Он повторил это медленно, внятно. Пусть тот, кто спросил, запомнит порядок и не перепутает, и запишет все до последней неправдоподобной буквы. Икар Монгольфье Райт. Родился за 900 лет до Рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже в 1783. Средняя школа, колледж Китти Хоук, 1903. Окончил курс земли. Переведен на Луну с Божьей помощью сегодня, 1 августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе в лето 1999 нашей эры. Вот теперь можно и проснуться. Немного.
Многие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал, кто-то зовет, окликает опять и опять. Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал, или многие голоса, но молодые, старые, вблизи или издалека, нарастал ли зов или стихал, шептал или громко повторял все три его славных новых имени, этого он тоже не знал. И не оглянулся. Ибо поднимался ветер, и он дал ветру набрать силу и подхватить его, и пронести дальше через пустыню до самой ракеты, что ждала его там, впереди.

0: программу, которой уже столько лет, что мы даже не помним, когда она началась. Шутка. Вас приветствует, как всегда, диджакей Михаил Габович, литературный ведущий, автор программы Владислав Коп. Сегодня у нас, кстати, еще и гость в студии. Это Сергей Серебрянский, заместитель главного редактора журнала «Мир фантастики», благодаря которому вы смогли услышать некоторое время назад два рассказа зарубежных авторов, ранее не издававшихся, а сегодня услышите еще два. Это рассказы Джерома и Стивенсона. Первый, соответственно, называется «Код Дика Данкермана», а второй «Дом старости». Для начала я хочу представить Сергея. Сергей, вам слово.
1: Доброй ночи, дорогие любители фантастики. Сегодня вы услышите два рассказа, которые были ранее опубликованы в журнале «Мир фантастики». Это рассказы Джерома и Стивенсона. Наш журнал выходит с 2003 года. Тематика журнала отражается в его девизе «Фэнтези и фантастика во всех проявлениях». Журнал рассказывает о фантастике в литературе, в кино, в музыке, в видеоиграх. Но, соответственно, главное направление журнала – именно литература. В том числе в каждом номере публикуется фантастический рассказ как известных отечественных, так и зарубежных авторов. И сегодняшние два рассказа были опубликованы уже достаточно давно. Один порядка полутора лет назад, второй — трех. И сегодня мы наконец-то услышим, как они звучат в исполнении Влада Копа.
0: Спасибо. Но это рассказы признанных классиков. Прямо совсем классиков, и не только фантастики. У меня такой вопрос возник, кстати. А есть ли какие-то интересные произведения классиков именно фантастики? Ну, вот калибра там Шекли, Азимова, Брэдбери и вот все эти замечательные плеяды американских писателей-фантастов, которые не были переведены на русский по каким-то соображениям, ну, например, идеологическим, или, ну, хотя с момента падения Советского Союза прошло уже столько времени, что можно было бы успеть перевести, по-моему, все. Тем не менее, остались ли какие-то произведения непереведенными, но интересные для нашего слушателя?
1: Шекли и Брэдбери очень любили в Советском Союзе и переводили достаточно много. Чего не скажешь про остальных великих фантастов, которые выходили довольно избирательно. Но с 90-х годов 20 века мало какой фантаст укрылся от отечественных переводчиков, как официальных, так и не очень официальных. Но, возможно, какие-то еще забытые жемчужины остались. Возможно, они где-то еще пылятся в архивах наследников. Но я сомневаюсь, что из известных рассказов какие-то еще до нас не дошли.
0: Тут ведь есть еще один нюанс. Дело в том, что в начале 90-х, когда пошел так называемый мутный вал всего на свете, за перевод брались люди, которые, ну, мягко говоря, в этом качестве не представляли особого интереса. Я читал лично несколько переводов классических авторов фантастики, которые, ну, просто... Через них можно было продраться, но это было как, я не знаю, есть что-то не очень вкусное.
1: Возможно, мы еще увидим эти рассказы в пристойных переводах, так как фантастику, в том числе классическую, нас очень любят, регулярно издают, и рано или поздно до читателя доберутся все важные, просто достойные произведения американских фантастов. Брэдбери у нас уже... Буквально в прошлом году вышло несколько огромных сборников рассказов. Я с удовольствием прочитал один из них, порядка сотни рассказов, самых разнообразных. И, собственно, хочу еще.
0: Ну да,
1: и... И не я тут, и не я один.
0: По поводу переводов, кстати, могу вспомнить такую историю. В начале 90-х мне попалась книга Фармера. Дело в том, что тогда я просто не знал о существовании этого автора. Его либо не переводили у нас, либо просто как-то я не дошел до него. И вот с тех пор и до какого-то времени был уверен, что человека зовут Филипп Жозе Фармер. А рассказ, который мне понравился, один из любимейших его рассказов, «Бизнес Бога». Каково было мое удивление, когда спустя некоторое время я обнаружил, что вообще-то он Филипп Хосе Фармер. И рассказ называется «God Business», то есть, в принципе, в переводе на русский «Божий промысел». Вот, пожалуйста, перевод, да? «God Business», «Бизнес Бога». Вот так вот относились переводчики начала 90-х к таким замечательным текстам.
1: Мне также вспомнилось порядка, возможно, 7, возможно, 10 лет назад я читал один из последних рассказов Роберта Шекли. Он был издан практически... едва ли не одновременно с выходом на языке оригинала, он был издан на русском в одном из периодических сборников. Назывался он «Соль шутки». Замечательный рассказ, такой пропитанный старомодным духом той фантастики, которую мы все любим. Вот Шекли, которого, собственно, очень любит русскоязычный читатель, до самого конца оперативно его произведения до нас добирались.
0: Хотелось бы еще сказать, что переводчики, которые переводили сегодняшние рассказы, вот они-то как раз отнеслись к этому делу с любовью и уважением. Рассказ Джерома «Кот Дика Данкермана» перевел Григорий Панченко, а рассказ Стивенсона «Дом старости» Николай...
1: Перевели Николай Кудрявцев и Владимир Пузий, наши постоянные авторы. Николай Кудрявцев переводит фантастические книги в издательство и регулярно пишет в журнале «Мир фантастики» колонку по иностранным книгам, которые еще не добрались до нас.
0: А вот сейчас, наконец-то оторвавшись от вертушек, к нам подошел повелитель музыки нашей программы на сегодняшний эфир Михаил Габович. Миша.
2: Всем привет. Очень приятно видеть наш дружеский тесный коллектив и еще хорошего гостя Сергея Серебрянского, которого я тоже приветствую. Ну и, конечно же, я приветствую вас, дорогие слушатели Pioneer FM. Очень хорошо и отлично, что мы снова с вами встретились здесь, на частоте Pioneer FM. Что касается музыки, сегодня музыка, как я надеюсь, будет соответствовать литературной части нашего сегодняшнего коллоквиума.
0: И лучше симпозиума.
2: Симпозиума, вот, да, симпозиум. Или как, помнишь, одно время мы это называли «ристалище нашего поприща». Вот, был и такой момент. Ну так, что касается музыки, коллекция Soma Records, такое направление их, как Soma Coma, там уже штук 5-6 их вышло, все достаточно качественные. Ну, в последних, конечно, балласта побольше, а первые 2-3 пластинки были просто бриллиантовые. Вот прозвучат треки оттуда. И есть у меня хороший с собой трек Лорана Гарнье, который прозвучит, я думаю, вот как раз ближе к рассказу Стивенсона. Обратите внимание, ну, он достаточно узнаваемый. В общем, как-то так. Давайте будем готовиться к успешному продолжению и окончанию нашего симпозиума. Располагайтесь поудобней. Поехали.
0: Хорошо же. Через некоторое время, напитавшись правильной музыкой для того, чтобы настроиться на нужную волну, дорогие друзья, вы услышите первый рассказ нашей сегодняшней литературной части –

Вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». Литературная часть нашего сегодняшнего эфира начинается с рассказа Джерома Джерома «Кот Дика Данкермана» в переводе Григория Панченко.

0: Мы с Ричардом Данкерманом были однокашниками еще со школьных лет. Но, конечно, нас связывало не только это. Вообще-то, джентльмены, для которых цилиндр и перчатки являются непременными деталями повседневного костюма, а клетчатая шотландская кепка столь же обязательным атрибутом неофициальных встреч, когда на нас кепка, мы, по общему мнению, словно бы в маске и потому не можем скомпрометировать свое сословие, так или иначе попадают в одну касту, даже если они и не учились вместе. К тому же друзьями детства нас как раз назвать было сложно, ибо первые годы нашего знакомства оказались омрачены неким эпизодом. Так уж вышло, что я сочинил и зачитал вслух поэму. Первые строки ее звучали так: «Дикий Дик Данкерман выпил пиво стакан, закричал «ой-ой-ой» и поплелся домой», которая у одноклассников пользовалась заслуженной популярностью. Но Данкерман подверг ее и меня суровой критике коленом под зад. Это привело к взаимному охлаждению, продлившемуся до конца школы. Однако впоследствии, уже взрослыми людьми, мы стали приятельствовать и даже подружились. Я к тому времени активно занимался журналистикой, а он сделался адвокатом, надо сказать, не слишком удачливым, и вот уже несколько лет подряд упорно, но в высшей степени безуспешно, пытался сочетать эту профессию с ремеслом драматурга. Минувшей весной Данкерман написал очередную комедию. Коротенькую, очень уютную, исполненную глубокой веры в возможность, вопреки всему, добиться счастливого исхода. При этом сюжет ее, должен признать, был крайне скомкан и запутан, и ни один критик не предсказывал пьесе успеха. Ко всеобщему удивлению, она тут же стала гвоздем сезона. А уже через пару месяцев я встретился в доме Ричарда с существом, которое хозяин представил мне так. «Будьте знакомы, Сфинкс, Эсквайр». В ту пору я в очередной раз был влюблен. Объект моих восторгов звался, насколько помню, Наоми. И я, как это бывает со многими, жаждал говорить о ней хоть целый день напролет. Нелегко найти человека, готового выслушивать подобные излияния, но Дик слыл именно таким. Он был готов предоставить влюбленным полную свободу слова, если те, в свою очередь, не мешали ему конспектировать их речи. Для этих целей у него был специальный блокнот, объемистая книжица в переплете красного софьяна. Разумеется, каждый из нас понимал, что Данкерман таким образом потихоньку запасается материалом для сценических монологов, но это малая плата за право быть выслушанным. Итак, ради приличия мы с четверть часа поговорили о нейтральных вопросах, а затем Дик и глазом не успел моргнуть, как я переключился на главную тему. Я описывал красоту моей Наоми и ее духовное совершенство до тех пор, пока не истощил словарный запас. После этого мне волей-неволей пришлось перейти к описанию собственных чувств. Я заговорил о безумной силе моей любви, о полнейшей невозможности полюбить когда-нибудь другую женщину и о пламенном желании умереть с именем возлюбленной на устах. Дик вдруг поднялся с места. Я подумал, будто сказал нечто достойное быть занесенным в пьесу, а значит, мой друг направляется за блокнотом. Вместо этого он приоткрыл дверь и впустил в комнату громадного, редкой красоты черного кота. Кот мягко вспрыгнул Дику на колени и замер в странной позе, пристально наблюдая за мной. Вот тогда Данкерман и представил мне его по всей форме. Я, не обратив на это особого внимания, продолжил свой рассказ. Через несколько минут Дик перебил меня.
1: «Кажется, ты говорил, что имя твоей возлюбленной Наоми?»
0: «Да, конечно», — удивился я. «А в чем дело?» «Нет ничего особенного. Просто ты только что назвал ее Энидой». Это уже началась какая-то полная ерунда. В Эниду я был влюблен давно, целую вечность назад, и вот уже несколько лет как думать забыл про нее. некоторым трудом мне удалось вернуться к прежней теме, но минуту спустя Дик снова прервал меня.
1: «Прости, а Джулия — это кто?» Я содрогнулся.
0: Мне была известна только одна Джулия, кассирша в маленьком ресторанчике.
1: Давно, еще совсем не оперившимся юнцом, я имел неосторожность приударить за ней, и в результате она меня едва не окольцевала. Я припомнил, как, склонившись к густо напудренному ушку этой увядающей девицы, напевал ей сентиментальные мелодии, как пытался поцеловать ее дряблую руку и содрогнулся снова.
0: «Послушай», — тон мой, кажется, был довольно резок. «Я что, действительно назвал имя Джулии, или ты так шутишь?»
1: «Да-да, ты сейчас говорил о своей девушке, как о Джулии», — грустно ответил он. «Ну, не бери в голову, продолжай. Я знаю, что речь по-прежнему идет о Наоми».
0: «Легко сказать, продолжай!» После этих слов я потух, как догоревшая свеча. Попытался было снова разжечь пламя, но вдруг словно наткнулся на зеленый, мерцающий взгляд кота и угас окончательно.
1: Знакомство с Наоми, первая встреча в консерватории, трепет, пробежавший по моему телу, когда наши руки случайно соприкоснулись. Было ли это действительно случайностью? Не с моей стороны, с ее. А вдруг это одна из бесчисленных женских уловок? Как покорно, с какой кротостью выслушивала она наставления той старой корги, будто бы своей матери. Настоящая эта мать или специально нанятая актриса?
0: Я вспомнил великолепную корону золотисто-каштановых волос, мягкими волнами не спадающих вокруг прелестного лица Наоми. Подлинные ли это локоны? Может быть, ухищрение парикмахера? Кажется, пора спуститься с небес на землю. По-настоящему прекрасная женщина — большая редкость и драгоценность, чем рубин размером с голубиное яйцо.
1: И вот новая мысль, откуда только она взялась. Как жаль, что сами женщины этого не понимают.
0: Да, надеяться не на что. Хоть бы вспомнить теперь, о чем мы говорили с ней вчера вечером.
1: Не дал ли я каких-нибудь слишком уж опрометчивых обещаний?
0: Голос Дика вывел меня из тяжелой задумчивости.
1: «Да»,
0: — сказал он.
1: «Я так и думал, что у тебя не получится. Ни у кого не получается».
0: «Не получается чего?» — спросил я. Сейчас я ощущал только злость. На Дика, на его кота, на самого себя и на все остальное разом.
1: «Сохранить прежние ощущения, рассуждая о любви или о другом каком-нибудь сильном чувстве в присутствии вот его, старины сфинкса».
0: Дик осторожно погладил кота. Кот приподнялся и выгнул спину дугой.
1: «При чем здесь это проклятое животное?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Удивительное дело. Как-то на днях ко мне заглянул старик Лемон, и, ну, ты же знаешь его, принялся в обычном своем стиле разглагольствовать об Ибсене, о судьбе человеческого рода, о социалистических идеалах и прочем в том же духе. А сфинкс сидел вот здесь, на краю стола, и глядел на него точно так же, как смотрит теперь на тебя. И 15 минут не прошло, как Лемон вдруг договорился до того, что наибольшего успеха добьется общество вообще безо всяких идеалов, а глобальная перспектива человечества, вероятнее всего, обратится в тот же прах, из которого оно возникло. Пригладил пятерней свою растрепанную седую гриву и, веришь ли, впервые показался мне вполне нормальным человеком.
2: «Мы привыкли считать себя венцом творения. Но это наш собственный вывод, причем голословный. Право слово, я порой устаю от этой чуши, особенно когда несу ее сам».
1: Вот что он заявил.
2: «Кто? Лемон?»
1: «Да, представь себе.
2: Говорит, венец творения, надо же! Тьфу, ерунда какая! Да мы можем в два счета сойти со сцены, и наше место займет иная раса. Раса насекомых, к примеру. Не удивлюсь, если в будущем землю унаследуют потомки муравьев. Им уже сейчас доступны азы комбинаторики, да и некий экстрасенс, дополнительное чувство у них тоже есть.
1: А мы пока даже представить себе не умеем, на что оно способно.
2: Так что если эволюция позволит им малость подрасти и увеличить объем мозга, ох, и нелегко нам будет потягаться с такими конкурентами. Ничего себе тирада для заядлого антропоцентриста.
0: Мы помолчали. Я посмотрел на кота.
1: «А почему ты назвал его сфинксом, Дик?»
0: «Сложно сказать. Как-то само собой пришло в голову это имя.
1: По-моему, он древнее пирамид».
0: Я снова посмотрел на кота и вдруг встретился с ним взглядом. Изумрудные глаза, громадные, немигающие.
1: Немигающие уставились на меня, сквозь меня.
0: Я словно бы погрузился в бездну вечности. Пласт за пластом, тысячелетие за тысячелетием отслаивалось время, истаивало, уходило в никуда. Вся любовь от начала времен, все надежды и желания человечества, все вековые истины, которые неизбежно оказывались ложными, все верования и религии, призванные спасать душу, но неотвратимо губящие ее. Воплощенная живая тьма, еще недавно казавшаяся мне котом, росла, ширилась, заполняя все пространство.
1: А нас с Диком больше не было вообще. Все, что от нас оставалось, — эфемерные призрачные тени. Я с трудом заставил себя рассмеяться. Смех прозвучал натужно, но отчасти разрушил странные чары. Отчасти.
2: «Как к тебе попало это?»
1: «Он пришел ко мне ночью, ровно полгода назад. Мне в ту пору как-то особенно не везло. Две моих пьесы, на которые я возлагал большие надежды, провалились с треском одна за другой. Ну, ты помнишь, наверное. Они так грандиозно провалились, что даже мне стало ясно. Отныне ни один театр, ни при каких обстоятельствах, не рассмотрит ни единое мое предложение. Да и папаша Уолкотт тогда же сказал мне прямо, мол, какие бы узы ни связывали меня с Лиззи, я явно не оправдал ее надежд, а значит, мой долг — устраниться, дать ей возможность забыть меня и начать все сначала. Что тут спорить, он был прав. В общем, я оставался один и к тому же по уши в долгах.
0: Как водится, я тщательно взвесил все обстоятельства и нашел их еще более безнадежными, чем могло показаться со стороны.
1: Признаюсь тебе откровенно, та ночь должна была стать последней в моей жизни.
0: Я зарядил револьвер, положил его на стол перед собой, посидел немного, напоследок собираясь с мыслями, и уже потянулся к оружию,
1: когда вдруг услышал, что кто-то осторожно скребется в дверь. Сперва я решил не обращать внимания, но звук делался все сильнее, и мне стало как-то неуютно кончать с собой под такой аккомпанемент. Я поднялся, открыл дверь и впустил его.
0: И что же?
1: Сфинкс вошел, не торопясь проследовал через комнату, спрыгнул на стол рядом с револьвером и вперился в меня своими глазищами. А я смотрел на него.
0: И вот пока мы так играли в гляделки, позвонил почтальон, доставивший срочное извещение.
1: Оказывается, некий человек, о котором я никогда не слышал, недавно погиб в Мельбурне.
0: Представь, его забодала корова. Но перед этим успел завещать 3000 фунтов своему дальнему родственнику, который, так уж вышло, оказался и моим дальним родственником. Причем он тоже успел скончаться, между прочим, в бедности, даже не узнав о наследстве, однако сделав меня своим правопреемником. Короче говоря, револьвер отправился в ящик стола. Кот, негромко мурлыча, возлежал на коленях Дика. Я перегнулся вперед и погладил густую черную шерсть.
1: «А как ты думаешь, не согласится ли сфинкс погостить у меня? Хотя бы с недельку. Не волнуйся, я, конечно, шучу.
0: «Может быть, когда-нибудь наступит такое время», —
1: тихо ответил Дик. И я почему-то сразу же пожалел о своей шутке. Мой друг продолжал.
0: «Понимаешь, я с первого же дня начал разговаривать с ним как с человеком. Делиться планами, обсуждать свои новые вещи. Моя последняя пьеса, та, что имела успех, можно сказать, написана в соавторстве с ним. А если честно, то ему она принадлежит больше, чем мне».
1: При любых других обстоятельствах я бы подумал, что Дик сошел с ума. Но сфинкс сидел передо мной, его бездонные глаза сияли изумрудным светом,
0: и я понимающе кивнул. В первоначальном варианте это была вещь довольно едкая, прямо-таки циничная. Почтенной публике предстояло заглянуть в зеркало, увидеть свой очень узнаваемый портрет и отнюдь не получить от этого удовольствия. Притом я чувствовал, я был уверен, с точки зрения театрального искусства там все в порядке, даже очень. А вот если говорить о кассовом успехе, то тут, конечно, увы. 3 дня спустя после того, как «Сфинкс» поселился у меня, я сидел вот в этом самом кресле и перечитывал пьесу. Кот расположился на подоконнике и через мое плечо посматривал на страницы. А я все читал и читал с восхищением, твердо зная, это лучшее, что мне удалось в жизни. И вдруг чей-то голос промурлыкал мне в самое ухо.
3: «Очень-очень умно, малыш. Нет, и вправду очень умно. Теперь осталось разве что немножко переделать отдельные эпизоды, сменить желчный тон на нечто благородно-сентиментальное, прикончить в финале этого замминистра иностранных дел. Неужели ты всерьез рассчитываешь сделать его положительным персонажем вместо джентльмена из Йоркшира? А йоркширец пусть останется жить. Это произведет самое благотворное впечатление. Да, вот еще что необходимо. Пусть та стерва духовно переродится под влиянием большой чистой любви к главному герою. Лучше всего бы ей еще раз мелькнуть на сцене ближе к концу последнего акта в глубоком трауре и с охапкой ценных подарков для добродетельных бедняков. Вот так, полный порядок».
1: Я в ярости оглянулся, чтобы посмотреть, кто это набрался наглости давать советы, на которые далеко не у каждого театрального менеджера хватит бесстыдства. Но в комнате никого не было, кроме меня и кота. Значит, я говорил сам с собой? Но почему же тогда голос звучал так странно? «Переродиться под влиянием большой и чистой любви», — произнес я с издевкой. «А как еще можно возразить на свой собственный непрошенный совет? Чего это ради? Наоборот, это его любовь к ней все перерождает в нем, разрушает его жизнь».
3: «Твою пьесу это разрушит, а не его жизнь», — насмешливо возразил голос. «Ты что, в первый раз имеешь дело с его величеством, британским зрителем? Это же надо было додуматься, огорашивать его величество роковыми любовницами, вместо того, чтобы вывести на сцену простую и честную английскую девушку для трепетного поклонения».
1: «Но разве это правдоподобно?» — из последних сил упорствовал я. «Перерождать закоренелую хищницу, 30 лет упорствующую во грехе».
3: «Еще как!»
1: Теперь в голосе звучал уже откровенный сарказм.
3: «Пусть услышит глаз Божий. Ну и еще что, не мне тебя учить.
1: Прекрати, я как творец своей пьесы!»
3: «Провалишься вместе с ней глубже погреба. Малыш, опомнись, все равно о тебе и твоих пьесах забудут через очень даже обозримое число лет. Так что не упирайся рогом. Дай публике то, чего она хочет именно сейчас, а она даст тебе то, чего именно сейчас хочешь ты. Это жизнь, поверь. Вот такая она и есть».
0: «Друг мой, ты уже понял. В следующие дни «Сфинкс» сидел рядом со мной, а я переделывал пьесу. Через «Не могу». А места, которые мне нравились больше всего, переделывал особо тщательно, пока они не становились невыразимо фальшивыми. Определить это мне помогало мурлыканье сфинкса. Короче говоря, вскоре каждая из моих марионеток начала вести себя в абсолютном соответствии с тем, чего от нее ожидают.
4: И теперь знатоки утверждают, эта комедия выдержит не меньше 500 представлений. А знаешь, что хуже всего? Мне не стыдно, и я готов продолжать в прежнем духе.
1: «Так что же, черт возьми, такое, это твоя тварь?» — спросил я. «Неужели злой демон?» Эти слова я произнес со смехом. Кто знает, удалось бы мне засмеяться минутой ранее. Но сейчас кота не было рядом. Он вальяжно проследовал в соседнюю комнату и оттуда удалился через открытое окно в сад. Теперь, освободившись из-под прицела зеленых глаз сфинкса, я ощутил, как ко мне понемногу возвращается здравый смысл.
4: «Попробуй прожить с ним хотя бы 6 месяцев», — бесстрастно ответил Дик. «И каждый день смотри ему в глаза.
0: Тогда, может быть, и сумеешь понять, что это такое».
4: «Я, правда, не сумел. И не только я один. Ты знаком с Конаном Уичерли? Ну, знаешь, этим знаменитым проповедником?»
1: «Разве что имя его приходилось слышать. Я, ты знаешь, как-то не интересуюсь делами современной церкви. А в чем дело?»
4: «Он начинал викарием в Ист-Энде и 9 лет подвижнически трудился там в бедности и неизвестности.
1: Представь, иногда такое случается даже в наши дни.
4: Теперь же Уичерли живет на респектабельнейшей улице в южной части Кенсингтона, и сам он тоже респектабельнейший, моднейший проповедник неохристианского направления. Свой жилет ист-эндских времен теперь просто не влезет. А на проповедь выезжает не иначе, как в личном экипаже, запряженном парой дорогих рысаков. Так вот, он был у меня недавно, передавал просьбу герцогине Н.Н. Она хочет организовать дополнительную постановку моей пьесы в пользу фонда бедных прихожан».
1: «А сфинкс отсоветовал тебе принять это предложение?» — спросил я не без иронии.
4: «Как раз нет. Насколько я понимаю, это вполне укладывается в его планы. Но я не о том. Едва лишь Уичерли переступил порог, как кот подошел к нему и с дружелюбным мурлыканьем потерся об его ноги. А Уичерли погладил сфинкса по черной спине и сказал с такой особенной улыбкой:
0: „Ясно. Значит, теперь он у вас“».
4: Больше мы об этом и слова друг другу не сказали. Зачем?

0: Как-то так получилось, что больше я Дика не навещал. Правда, слышу о нем теперь постоянно. Он ведь считается ведущим драматургом современности, живым классиком. А вот про сфинкса я совсем забыл. Но недавно, зайдя к одному художнику, который внезапно и очень быстро поднялся из безвестности на самую вершину живописного Олимпа, я вдруг различил в темном углу его студии знакомый блеск изумрудных глаз. «А, понятно!» — воскликнул я. «Стало быть, вы приютили того же кота, что и Дик Данкерман!»
1: Художник поднял взгляд от мольберта и коротко посмотрел на меня.
2: «Да, приютил»,
1: — отрывисто произнес он.
2: «Одними идеалами не проживешь».
1: И тут же сменил тему разговора. С тех пор мне время от времени приходится встречать сфинкса у моих друзей. Они называют его по-разному, однако я уверен, это тот же самый кот. Мерцание его глаз ни с чем не перепутаешь. Каждому из своих новых хозяев он неизменно приносит удачу, но это уже не прежние люди. Иногда мне приходится задуматься над вопросом, а как поступлю я сам, если сфинкс вдруг поскребется в мою дверь?

Вы слушали рассказ Джерома Капки Джерома «Кот Дика Данкермана» в переводе Григория Панченко, за что всем им огромное спасибо. Спасибо также журналу «Мир фантастики» за возможность прочесть этот рассказ в нашей программе. Мы вернемся через несколько минут. Не отключайтесь.

0: Итак, дорогие друзья, вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер FM». И в первой литературной части нашей программы сегодняшней вы услышали рассказ, который написал Джером Капка Джером, и назывался он «Кот Дика Данкермана». Как я уже говорил, опять же, перевод осуществил Григорий Панченко. Ну и огромное спасибо еще раз журналу «Мир фантастики». Мы в самом начале уже здоровались с представителем журнала, замглавного редактора Сергеем Серебрянским. И хотелось бы вот сейчас вот еще немножко с ним поговорить на тему, а, собственно, почему до сих пор существуют какие-то непереведенные рассказы таких признанных классиков?
1: К сожалению, на данный момент еще очень много рассказов классиков так и не добралось до русскоязычных читателей.
0: А с чем это связано? То есть в Советском Союзе плохо переводили?
1: На мой взгляд, многие классики стали заложниками одного амплуа. То есть многие имена связаны...

0: с каким-то одним произведением. Тот же Джером считается известным писателем ироническим, в то же время рассказ, который сегодня прозвучал в эфире, довольно мрачноват.
1: Ну да, это не «Трое в лодке», конечно.
0: То же самое, как и Артур Конан Дойл считается практически неразрывен Шерлоком Холмсом.
1: Не, ну как же, а всяческие его масштабные произведения, фантастические, тоже, в общем, достаточно известны.
0: Сам Артур при жизни старался избавиться от этого, в том числе активно работал на многих направлениях. Но когда вспоминается Артур Конан Дойл, первый его персонаж, известный Шерлок Холмс.
1: Собственно... Ну, разумеется, да. Великий любитель трубки, скрипки и некоторых других вещей.
0: Ну и классики, даже несмотря на то, что прошло достаточно много времени, классики все же за свою жизнь оставили огромное творческое наследие, которое еще предстоит освоить.
1: То есть надо думать, что в Советском Союзе перевод шел избирательно достаточно. Во-первых, брались, наверное, рассказы идеологически выдержанные. Ну а во-вторых, просто, наверное, не хватало мощностей.
0: Возможно, особенно среди фантастов, где одни имена были очень любимы нашими переводчиками, другие имена добрались только в 90-х. Примерно так же случилось и с классиками. Какие-то отдельные рассказы начинают до нас добираться, не в последнюю очередь благодаря любительским переводам, распространяемым по сети. Раньше таких возможностей не было. И многие любители почитать могут ознакомиться с какими-то неизвестными произведениями классиков, открыть неизвестную сторону своих любимых писателей.
1: А, кстати, по поводу переводчиков. Часто бывает так, что любительские переводы оказываются даже в чем-то интереснее профессиональных?
0: Бывает такое. Какие-то люди, которые просто делают для удовольствия переводы, как-то подтянуть даже собственный язык, порой их не сжимают сроки издательства, они могут поработать над переводом долго. Хотя, конечно, тут тоже нужен талант, им далеко не все обладают энтузиасты. Но энтузиазм — сила порой движущая сильнее, чем деньги.
1: Ну да, и к тому же сейчас у переводчиков есть замечательный стимул. Если раньше они могли рассчитывать на то, что, может быть, когда-нибудь их перевод будет издан кем-нибудь, то сейчас они, пожалуйста, для удовлетворения собственного эго или просто интереса, они могут разместить свой перевод в сети, и кто угодно может его прочесть и оценить. То есть сейчас стало, наверное, полегче в чем-то.
0: Безусловно, говорить в пустоту гораздо сложнее. А когда тебя могут услышать тысячи читателей, это тоже подогревает желание подарить какой-то неизвестный рассказ всему миру.
1: Ну что же, свобода самовыражения — это хорошо, как и свобода вообще. Но свобода — вещь бывает обоюдоострая. И когда ты становишься свободен от чего-то, что-то становится свободным от тебя.
2: Этот рассказ так и называется «Поле боя». «Мистер Рэншо?» Голос портье остановил Рэншо на полпути к лифту. Он обернулся, переложив сумку из одной руки в другую. Во внутреннем кармане пиджака похрустывал тяжелый конверт, набитый 20- и 50-долларовыми купюрами. Он прекрасно поработал, и организация хорошо расплатилась с ним, хотя, как всегда, вычла в свою пользу 20% комиссионных. Теперь Рэншо хотел только принять душ, выпить джина с тоником и лечь в постель. «В чем дело?» «Вам посылка, распишитесь, пожалуйста». Рэншо вздохнул, задумчиво посмотрел на коробку, к которой был приклеен листок бумаги. На нем угловатым почерком с обратным наклоном написаны его фамилия и адрес. Почерк показался Рэншо знакомым. Он потряс коробку, которая стояла на столе, отделанном под мрамор. Внутри нее что-то еле слышно звякнуло. «Хотите, чтобы ее принесли вам попозже, мистер Рэншо?» «Нет, я возьму посылку сам». Коробка около полуметра в длину, держать такую подмышкой неудобно. Он поставил ее на покрытый великолепным ковром пол лифта и повернул ключ в специальной скважине над рядом обычных кнопок. Рэншо жил в роскошной квартире на крыше небоскреба в пентхаусе. Лифт плавно и бесшумно пошел вверх. Он закрыл глаза и прокрутил на темном экране своей памяти последнюю работу. Сначала, как всегда, позвонил Кэл Бейтс. «Джонни, ты свободен?» «Рэншо очень хороший и надежный специалист. Свободен всего два раза в год, минимальная такса $10,000. Клиенты платят деньги за безошибочный инстинкт хищника. Ведь Джон Рэншо – хищник. Генетика и окружающая среда великолепно запрограммировали его убивать, самому оставаться в живых и снова убивать.

0: После звонка Бейтса Рэншо нашел в своем почтовом ящике светло-желтый конверт с фамилией, адресом и фотографией. Он все запомнил, сжег конверт со всем содержимым и выбросил пепел в мусоропровод. В тот раз на фотографии было бледное лицо какого-то Ганса Морриса, бизнесмена из Майами, владельца и основателя компании Морриса по производству игрушек. Этот тип кому-то мешал, человек, которому он мешал, обратился в организацию. Она в лице Кэлла Бейтса поговорила с Джоном Рэншо. Баба! На похороны просим являться без цветов. Двери кабины лифта открылись, он поднял посылку, вышел, закрыл квартиру. Начало четвертого. Просторная гостиная, залита апрельским солнцем. Рэншо несколько секунд постоял в его лучах, положил коробку на столик у двери, бросил на нее конверт с деньгами, ослабил узел галстука и вышел на террасу. Там было холодно, там было очень холодно, пронизывающий ветер обжег его через тонкое пальто. Но Рэншо все-таки на минуту задержался, разглядывая город, как полководец захваченную страну. По улицам, как жуки, ползут автомобили. Очень далеко, почти невидный в золотой предвечерней дымке, сверкал мост через залив, похожий на причудившийся безумцу мираж. На востоке, за роскошными жилыми небоскребами, еле видны набитые людишками грязные трущобы, над которыми возвышается лес телевизионных антенн из нержавейки. Нет, здесь наверху жить лучше, чем там на помойке. Он вернулся в квартиру, задвинул за собой дверь и направился в ванную понежиться под горячим душем. Через 40 минут он присел с бокалом в руке и, не торопясь, стал разглядывать коробку. За это время тень накрыла половину темно-красного ковра. Лучшая часть дня закончилась, наступил вечер. В посылке бомба. Разумеется, ее там нет. Но вести себя надо так, как будто в посылке бомба. Он делает так всегда, именно поэтому прекрасно себя чувствует, не страдает отсутствием аппетита, а вот многие другие отправились на небеса, в тамошнюю биржу безработных. Если это бомба, то без часового механизма, никакого тиканья из коробки не доносится. С виду обычная коробка, но с каким-то секретом. Вообще-то сейчас пользуется пластиковой взрывчаткой, поспокойнее штука, чем все эти часовые пружины. Раньше посмотрел на почтовый штемпель. Майами, 15 апреля. Отправлено 5 дней назад. Бомба с часовым механизмом уже взорвалась бы в сейфе отеля. Значит, посылка отправлена из Майами. Его фамилия и адрес написаны этим угловатым почерком с обратным наклоном. На столе у бледного бизнесмена стояла фотография в рамке. На ней старая карга в платке, сама бледнее этого Ганса Морриса. Наискосок через нижнюю часть фотографии тем же почерком надпись. «Привет от мамочки, лучшего поставщика идей твоей фирмы». Это что еще за идейка, мамочка? Набор «Убей сам»? Он сосредоточился и, сцепив руки, не шевелясь, разглядывал посылку. Лишние вопросы, например, откуда близкие Морриса узнали его адрес, не волновали раньше. Позже он задаст их Бейтсу. Сейчас это не важно. Неожиданно и как бы рассеянно он достал из бумажника маленький пластмассовый календарь, засунул его под веревку, которой была обвязана коричневая бумага, и клейкую ленту. Скотч отошел. Он немного подождал, наклонился, понюхал. Ничего, кроме картона, бумаги и веревки. Он походил вокруг столика, легко присел на корточки, проделал все с самого начала. Серые расплывчатые щупальца сюмерек вползли в комнату. Веревка более не придерживала бумагу, которая отошла с одной стороны. Там виднелся зеленый металлический ящичек с петлями. Рэншо достал перочинный нож, перерезал веревку. Оберточная бумага упала на столик. Зеленый металлический ящичек с черными клеймами. На нем белыми трафаретными буквами написано: «Вьетнамский сундучок американского солдата Джо». И чуть пониже: 20 пехотинцев, 10 вертолетов, 2 пулеметчика с пулеметами «Браунинг», 2 солдата с базуками, 2 санитара, 4 джипа. Внизу в углу. Компания Морриса по производству игрушек. Майами, Флорида. Рэншо протянул руку и отдернул ее. В сундуке что-то зашевелилось. Он встал, не торопясь пересек комнату, направляясь в сторону кухни и холла, включил свет. Вьетнамский сундучок раскачивался, оберточная бумага скрипела под ним. Неожиданно он перевернулся и с глухим стуком упал на ковер. Крышка на петлях приоткрылась сантиметров на 5. крошечные пехотинцы ростом сантиметра по 4 начали выползать через щель. Рэнша, не мигая, наблюдал за ними, не пытаясь разумом объяснить невозможность происходящего. Он только прикидывал, какая опасность угрожает ему и что надо сделать, чтобы выжить. Пехотинцы были в полевой армейской форме, в касках с вещевыми мешками, за плечами миниатюрные карабины. Двое посмотрели через комнату на Рэнша. Глаза у них были не больше карандашных точек. 5, 10, 12. Вот и все 20. Один из них жестикулировал, отдавая приказы остальным. Те построились вдоль щели, принялись толкать крышку. Щель расширилась. Рэнша взял с дивана большую подушку и пошел к сундуку. Командир обернулся, махнул рукой. Пехотинцы взяли карабины на изготовку, раздались негромкие хлопающие звуки, и Рэнша внезапно почувствовал что-то вроде пчелиных укусов. Тогда он бросил подушку, пехотинцы попадали от удара, крышка сундучка распахнулась. Оттуда, жужжа как стрекозы, вылетели миниатюрные вертолеты, раскрашенные в маскировочный зеленый цвет, как для войны в джунглях. Негромкое «пах-пах-пах» донеслось до Рэнша. Он тут же увидел в дверных проемах вертолетов крошечные вспышки пулеметных очередей и почувствовал, как кто-то начал колоть его иголками в живот, правую руку, шею. Он быстро протянул руку, схватил один из вертолетов. Резкая боль ударила по пальцам, брызнула кровь. Вращающиеся лопасти наискось разрубили ему пальцы до кости. Ранивший его вертолет упал на ковер и лежал неподвижно. Остальные отлетели подальше и принялись кружить вокруг него, как слепни. Рэнша закричал от неожиданной боли в ноге. Один пехотинец стоял на его ботинке и бил Рэнша штыком в щиколотку. На него смотрело крошечное, задыхающееся и ухмыляющееся лицо. Рэнша ударил его ногой, маленькое тельце перелетело через комнату и разбилось о стену. Крови не было, осталось лишь липкое пятно. Раздался небольшой кашляющий взрыв. Жуткая боль пронзила бедро. Из сундучка вылез пехотинец с базукой. Из ее дула лениво поднимался дымок. Рэнша посмотрел на свою ногу и увидел в брюках черную дымящуюся дыру размером с монету в 25 центов. На теле был ожог. Он повернулся и через холл побежал в спальню. Рядом с его щекой прожужжал вертолет, выпустил короткую пулеметную очередь и отлетел прочь. Под рукой у Рэнша лежал револьвер «Магнум 44», из которого в чем угодно можно сделать дыру, хоть два кулака просовывай. Он схватил револьвер двумя руками, повернулся и ясно понял, что стрелять придется по летающей мишени не больше электрической лампочки. На него зашли два вертолета. Сидя на постели, Рэнша выстрелил, и от одного вертолета ничего не осталось. Двумя меньше, думал он, прицелился во второй, нажал на спусковой крючок. «Черт подери, проклятая машинка дернулась!» Вертолет неожиданно пошел на него по дуге. Лопасти винтов вращались с огромной скоростью. Рэнша успел заметить пулеметчика, стрелявшего точными короткими очередями, и бросился на пол. Мерзавец целился в глаза. Прижавшись спиной к дальней стене, Рэнша поднял револьвер, но вертолет уже удалился. Казалось, он на мгновение застыл в воздухе, нырнул вниз, признавая преимущество огневой мощи Рэнша, и улетел в сторону гостиной. Рэнша поднялся. Наступил на раненую ногу, сморщился от боли. Из раны обильно текла кровь. «Ничего удивительного», — мрачно подумал он. «Много ли на свете людей, в кого попадали из базуки, они остались живых?» Сняв с подушки наволочку, он разорвал ее, сделал повязку, перевязал ногу, взял с комода зеркало для бритья, подошел к двери, ведущей в холл. Встав на колени, Рэнша поставил зеркало углом и посмотрел в него. Они разбили лагерь у сундучка. Крошечные солдатики сновали взад и вперед, устанавливали палатки, деловито разъезжали на малюсеньких, высотой сантиметров 6, джипах. Над солдатом, которого Рэнша ударил ногой, склонился санитар. Оставшиеся 8 вертолетов охраняли лагерь, баражируя на высоте кофейного столика. Неожиданно они заметили зеркальце. Трое пехотинцев открыли огонь с колена. Через несколько секунд оно разлетелось на 4 куска.
1: «Ну ладно, погодите».
0: Рэнша взял с комода тяжелую красного дерева коробку для разных мелочей, которую Линда подарила ему на Рождество. Взвесил ее в руке, подошел к двери, резко открыл ее и с размаху швырнул коробку. Так бейсболист бросает мяч.
2: Коробка сбила пехотинцев, как кегли, один джип перевернулся два раза. Стоя в дверях, Рэншо выстрелил, попал в солдата. Но несколько пехотинцев пришли в себя. Одни, как на стрельбище, вели стрельбу с колена, другие попрятались, остальные отступили в сундучок. Рэншо показалось, что пчелы жарят его в ноги и грудь, но не выше. Может, расстояние слишком большое, но это не имеет значения. Он не собирается отступать и сейчас разберется с ними. Он выстрелил еще раз мимо. Черт их подери, такие маленькие. Но следующим выстрелом уничтожил еще одного пехотинца. Яростно жужжа на него летели вертолеты. Крошечные пульки попадали ему в лицо выше и ниже глаз. Рэншо расстрелял еще два вертолета. От режущей боли ему застилало глаза. Оставшиеся шесть вертолетов разделились на два звена и начали удаляться. Рукавом он вытер кровь с лица, приготовился открыть огонь, но остановился. Пехотинцы, укрывшись в сундучке, что-то оттуда вытаскивали. Похоже, последовала ослепительная вспышка желтого огня, и слева от Рэнши из стены дождем полетели дерево и штукатурка. «Ракетная установка?» Он выстрелил по ней, промахнулся, повернулся, добежал до ванной в конце коридора и заперся там. Посмотрев в зеркало, увидел обезумевшего в сражении индейца с дикими перепуганными глазами. Лицо индейца было в потеках красной краски, которая текла из крошечных, как перчинки, дырочек. Со щеки свисает лоскут кожи, как будто борозду пропахали. «Я проигрываю сражение!» Дрожащей рукой он провел по волосам. От входной двери, телефона и второго аппарата в кухне они его отрезали. «У них есть эта чертова ракетная установка, прямое попадание ему башку оторвет!» «Про установку даже на коробке написано не было!» Он глубоко вздохнул и неожиданно хрипло выдохнул. Из двери вылетел кусок обгоревшего дерева величиной с кулак. Маленькие языки пламени лизали рваные края дыры. Он увидел яркую вспышку, они пустили еще одну ракету. В ванную полетели обломки, горящие щепки упали на коврик. Рэнша затоптал их. Через дыру влетели два вертолета. С яростным жужжанием они посылали ему в грудь пулеметные очереди. С протяжным гневным стоном он сбил один из них рукой, и на ладони вырос чистокол порезов. Отчаяние подсказало выход. На второй Рэншо накинул тяжелое махровое полотенце, и когда тот упал на пол, растоптал его. Рэншо тяжело и хрипло дышал. Кровь заливала ему один глаз. Он вытер его рукой. Второй. Вот так, черт побери. Вот так. Теперь они призадумаются. Похоже, они действительно призадумались. Минут 15 все было спокойно. Рэнши присел на край ванны и принялся лихорадочно размышлять. Должен же быть выход из этого тупика. Обязательно. Обойди бы их с фланга. Он резко повернулся, посмотрел на маленькое окошко над ванной. Есть выход из этой ловушки, конечно, есть. Его взгляд упал на баллончик сжиженного газа для зажигалки, стоящей в аптечке. Рэнши потянул за ним руку, сзади послышалось шуршание. Быстро развернулся, вскинул магнум, но под дверь всего лишь просунули клочок бумаги. А ведь щель настолько узкая, мрачно подумал Рэнши, что даже они не пролезут. Крошечными буковками на клочке бумаги было написано одно слово. «Сдавайся!» Рэнши угрюмо улыбнулся, положил баллон с жидкостью в нагрудный карман, взял с аптечки огрызок карандаша, написал на клочке ответ. «Чёрта с два!» и подсунул бумажку под дверь. Ему мгновенно ответили ослепляющим ракетным огнем. Рэнши отскочил от двери. Ракеты по дуге влетали через дыру в двери и взрывались, попадая в стену, облицованную бело-голубой плиткой, и превращая ее в миниатюрный лунный пейзаж. Рэнши прикрыл рукой глаза. Шрапнелью полетела штукатурка, прожигая ему рубашку на спине. Когда обстрел кончился, Рэнши залез на ванну и открыл окошко. На него смотрели холодные звезды. За маленьким окошком узкий карниз, но сейчас не было времени об этом думать. Он высунулся в окошко, и холодный воздух резко, как рукой, ударил его по израненному лицу и шее. Раньше посмотрел вниз. 40 этажей. С такой высоты улица казалась не шире полотна детской железной дороги. Яркие мигающие огни города сверкали внизу сумасшедшим блеском, как рассыпанные драгоценные камни. С обманчивой легкостью гимнаста Рэнша бросил свое тело вверх и встал коленями на нижнюю часть рамы. Если сейчас хоть один из этих слепней вертолетиков влетит в ванную через дыру и хоть раз выстрелит ему в задницу, он с криком полетит вниз. Ничего подобного не произошло. Он извернулся, просунул в окошко ногу. Мгновение позже Рэнша стоял на карнизе. Стараясь не думать об ужасающей пропасти под ногами, о том, что будет, если хоть один вертолет вылетит вслед за ним, Рэнша двигался к углу здания. Осталось 4 метра. 3. Ну вот, дошел. Он остановился, прижавшись грудью к грубой поверхности стены, раскинув по ней руки, ощущая баллон в нагрудном кармане и придающий уверенность вес магнума за поясом. Теперь надо обогнуть этот проклятый угол. Он осторожно поставил за угол одну ногу и перенес на нее вес тела. Теперь острый, как бритва, угол здания врезался ему в живот и в грудь. «Боже мой!» — пришла ему в голову безумная мысль. «Я и не знал, что они так высоко залетают». Его левая нога соскользнула с карниза. В течение жуткой бесконечной секунды он покачивался над бездной, отчаянно размахивая правой рукой, чтобы удержать равновесие, а в следующее мгновение обхватил здание с двух сторон, обнял его, как любимую женщину, прижавшись лицом к его острому углу, судорожно дыша. Мало-помалу он перетащил за угол левую ногу. До террасы оставалось 9 метров. Еле дыша, он добрался до нее. 2 ему приходилось останавливаться. Резкие порывы ветра грозили сбросить его с карниза. Наконец он схватился руками за железные перила, украшенные орнаментом. Рэнша бесшумно залез на террасу, через стеклянную раздвижную дверь заглянул в гостиную. Он подобрался к ним сзади, как и хотел. 4 пехотинца и вертолет охраняли сундучок. Наверное, остальные с ракетной установкой расположились перед дверью в ванную. Так. Резко, как полицейские в кинотелефильмах, ворваться в гостиную, уничтожить тех, кто у сундучка, выскочить из квартиры и быстро на такси в аэропорт. Оттуда в Майами, там найти поставщика идей, мамочку Морриса. Раньше подумал, что, возможно, сожжет ей физиономию из огнемета. Это было бы идеально справедливым решением. Он снял рубашку, оторвал длинный лоскут от рукава, бросил остальное и откусил пластмассовый носик от баллона с жидкостью для зажигалки. Один конец лоскута засунул в баллон, вытащил и засунул туда другой, оставив снаружи 12 сантиметров, смоченный жидкостью ткани. Раньше достал зажигалку, глубоко вздохнул, чиркнул колесиком, поджег лоскут, с треском отодвинул стеклянную дверь и бросился внутрь. Роняя капли жидкого пламени на ковер, Рэнша бежал через гостиную. Вертолет сразу же пошел на него, как камикадзе. Рэнша сбил его рукой, не обратив внимания на резкую боль, распространившуюся по руке. Вращающиеся лопасти разрубили ее. Крошечные пехотинцы бросились в сундучок. Все остальное произошло мгновенно. Рэнша швырнул газовый баллон, превратившийся в огненный шар. Мгновенно повернулся и бросился к входной двери. Он так и не успел понять, что произошло. Раздался грохот, как будто стальной сейф скинули с большой высоты. Только этот грохот отозвался по всему зданию, и оно задрожало, как камертон. Дверь его роскошной квартиры сорвало с петель, и она вдребезги разбилась о дальнюю стену. Держась за руки, мужчина и женщина шли внизу по улице. Они посмотрели наверх и как-то увидели огромную белую вспышку, словно сразу зажглась 1000 прожекторов. «Кто-то сжег пробки», — предположил мужчина. «Наверное, что это?» — спросила его спутница. Какая-то тряпка медленно и лениво падала рядом с ними. Мужчина протянул руку, поймал ее. Господи, мужская рубашка вся в крови и в маленьких дырочках. «Мне это не нравится», — занервничала женщина. «Поймай такси, Раф. Если что-нибудь случится, придется разговаривать с полицией. Я не должна быть сейчас с тобой». «Разумеется». Он оглянулся, увидел такси, свистнул. Тормозные огни машины загорелись. Мужчина и его спутница подбежали к такси. Они не видели, как у них за спиной, рядом с обрывками рубашки Джона Рэншо,
0: приземлился листочек бумаги, на котором угловатым с обратным наклоном почерком было написано:
2: «Эй, детишки! Только в этом вьетнамском сундучке выпуск скоро прекращается. Одна ракетная установка, 20 ракет «Твистер» класса «Земля-воздух», один термоядерный заряд, уменьшенный до масштаба набора».

0: Совсем маленький рассказ Евгения Лукина. «Звоночек». Подлинная история из жизни президента Сызновской академии паранормальных явлений Леонида Кологрива. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Михаил Булгаков. Не рискну утверждать, будто в каждом бухгалтере до поры до времени спит петлюра, но кто-то в ком-то спит обязательно. В уголовнике полководец, в художнике рейхсканцлер. Стоит осознать, что первая половина жизни растрачена, и что неминуемо будет растрачена вторая, спящий может проснуться. Хотя случается такое далеко не всегда. И уходит на заслуженный покой скромный труженик, так никого в себе и не разбудив. А ведь слышал звоночек Божьего будильника. Порой звоночек этот не громок, а порой подобен набату. Низвергаются державы, умирают и воскресают религии. Вчерашняя ложь становится сегодняшней правдой и наоборот. Суть не в этом. Суть в последствиях, в плодах. Разбойник уходит в монахи, монах в разбойники, и слава о них раскатывается, пусть не от моря до моря, но хотя бы от сусла реки до Чумахлинки. Главное – вовремя напрячь слух. Внешность у Лени Кологрива в определенном смысле самая соблазнительная. Временами хочется подойти и молча дать ему по морде. Даже когда он, внушаемый демоном самосохранения, принимается публично клясть интеллигенцию, начинаешь в этом подозревать, если не самокритику, то репетицию явки с повинной. Следует, правда, заметить, что по морде Леня получает крайне редко, поскольку чуток и осмотрителен. «Будь я врачом, непременно прописал бы ему очки. И как можно раньше, в нежном детском возрасте». Мы как-то все по традиции полагаем, что если ты четырехглаз, то значит беспомощен, избыточно вежлив, бездна комплексов. Во времена первой конной, возможно, так оно и было, но последующие 70 с лишним лет советской власти вывернули ситуацию наизнанку. Стоило подростку обуть глаза в линзы, как он сознавал с тревогой, что на него положено некое подобие каиновой печати. И теперь каждая шмакодявка имеет право сказать ему «очкарик». Естественно, бедняга старался по мере сил предупредить такое бесчестье и вел себя с классовой точки зрения безукоризненно. Ничем иным я не могу объяснить эту странную закономерность, наблюдаемую у большинства моих знакомых. Чем очкастее, тем наглее. Поэтому вполне возможно, что нехитрое оптическое устройство, будь оно применено вовремя, выковало бы из Кологрива совершенно иную личность. Но, во-первых, я повторяю, не врач. Во-вторых, к моменту описываемых событий Леня успел разменять тридцатник. А в-третьих, обладая он другим характером, звоночек Божьего будильника вряд ли был бы ему слышен. Итак, едет он однажды в трамвае. Кондукторов в ту пору в транспорте не водилось. Собирается законопослушно погасить талон компостером и вдруг обнаруживает с ужасом, что талона-то у него и нет. Забыл приобрести. А тут, как на грех, остановка. В вагон входит бритоголовый и физически развитый контролер и предлагает предъявить, что у кого на проезд. Еще надо учесть, месяц назад в трамвае именно этого маршрута два контролера насмерть забили безбилетника. Нет, кроме шуток. До сих пор жестяной веночек на остановке висит. Контролеров потом, кажется, наказали, но безбилетнику-то от этого, согласитесь, не легче. То есть чувство Лени Кологрива вы себе представляете. Вся жизнь мгновенно проходит перед его глазами, оставив в памяти где-то читанную, а может быть и слышанную байку о том, как маленький Вольф Мессинг обнаружил у себя дар гипнотизера. Очень похожая история. Едет куда-то маленький Мессинг зайцем, и входит грозный контролер. Ну, не такой, конечно, как этот, но все равно. С усами и, может быть, даже при погончиках. Вольф, естественно, лезет под лавку, откуда его тот мигом извлекает.
1: «Ваш билет?»
0: Мальчонка в ужасе сует ему клочок газеты. Контролер вздергивает погончики, пробивает клочок и, недоуменно пропустивший сквозь усы:
1: «А что же вы тогда под лавкой едете?»
0: Следует дальше.
2: «Вот мой билет»,
0: предобморочным голосом сообщает Леня и протягивает бритоголовому убийце бумажку, впоследствии оказавшуюся квитанцией из прачечной. Лицо у громилы тупое, безжалостное.

0: Потом она становится, насколько это возможно, еще тупее. Глаза громилы стекленеют, и происходит чудо. Помедлив секунду, он механическим движением надрывает квитанцию и возвращает ее Лене. Трамвай останавливается, и потрясенный кологрив выпадает из раздвинувшихся дверей на пыльный тротуар за два перегона до своей остановки. Остаток пути одолевает пешком, в ошеломлении пытаясь осмыслить случившееся. Либо контролер принял его за психа и не захотел связываться, но тут в памяти вновь возникает тупая безжалостная морда бритоголового громилы, и Леня запоздало охнув, сознает, что такому все едино. Псих, не псих. Совпадение? Задумался, замечтался, наторвал бумажку чисто машинально. Кто замечтался? Этот? Стало быть, остается всего один вариант, и, как ни странно, Леню он слегка пугает. Во-первых, что не говоря, способность к гипнозу есть отклонение от нормы. Во-вторых, Леонид Кологрив при всей своей мнимой беспомощности очень даже неплохо приспособлен к окружающей среде. По морде, как было упомянуто выше, получает редко, ибо чуток и осмотрителен. А теперь что же, все привычки ломать? Земную жизнь пройдя до половины, Леня оглядывается на пройденную часть жизни и содрогается от омерзения. Ломать! Ломать решительно и беспощадно. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть... А кем, кстати? Владычицей морской? Да ну, глупости. Подумаешь, гипноз. Мало ли сейчас гипнотизеров. Вон их сколько по ящику рекламируют. Один от запоев излечивает, другой от бесплодия. И потом, кто сказал, что Леня владеет чем-нибудь подобным? Ну, вогнал в транс с перепугу. Бывает. Побивали же люди рекорды по бегу, когда за ними собаки гнались. Другое дело, что, окажись Леня экстрасенсом, у него возникает возможность маневра. Судя по всему, ремонтный заводишко, уверенно ведомый к банкротству новым начальством с целью последующей приватизации, до конца года не протянет. Вот-вот грянут сокращения, и что тогда прикажете делать бедному клерку? На службу он, естественно, опаздывает. Но там не до него. Начальник опять обхамил Клару Карловну, и та теперь бьется в истерике. Жаль, конечно, старушку, но помочь ей нечем. Все равно до пенсии здесь не доработаешь. Леня Кологрив делает скорбное лицо и вдруг ловит себя на том, что сочувствует Кларе Карловне как бы свысока. Исчез страх перед начальством, исчезло опасение, что следующей жертвой может стать он, Кологрив. Достаточно взгляда в глаза, чтобы что? И Леня испуганно прислушивается, как в нем прорастает, ветвясь, гордая, независимая личность. Затем возникает соблазн. Леня пытается с ним бороться, но соблазн неодолим. Словно некий чертик толкает его локотком в ребра и подзуживает. «Проверь, а! Вдруг не показалось! Чем рискуешь-то? Так и так сократят!»
1: «Тварь ты дрожащая или право имеешь?» Леня встает, входит без стука в кабинет, что уже само по себе иначе как безумием не назовешь, и, опершись обеими руками на край стола, долго глядит в испуганно расширяющиеся зрачки начальника. Наконец говорит негромко и внятно. «Сейчас без 10:10». И глаза начальства волшебно стекленеют, точь-в-точь, как у того верзилы-контролера. «Ровно через 5 минут вы покинете кабинет и попросите прощения у Клары Карловны. О нашем разговоре вы забудете, как только я закрою за собой дверь. Меня здесь не было, и мы с вами ни о чем не говорили». Поворачивается и выходит. Кажется, он только что совершил главную глупость в своей жизни. Сократят. И не через 2 месяца, как он рассчитывал, а в рекордно краткие сроки. Леня оседает за стол и обреченно смотрит на часы. 2 минуты прошло. 3. 4. На 5-й минуте дверь кабинета неуверенно отворяется и показывается начальник. Движется он как-то заторможенно, механически. Вроде бы сам себе удивляясь, останавливается перед столом Клары Карловны и, ни на кого не глядя, глуховато бубнит слова извинения. Затем, неловко покашливая, удаляется. Немая сцена. Леня Кологрив в изнеможении падает грудью на стол.

0: До конца рабочего дня он пытается прикинуть дальнейшую свою судьбу и, к чести его следует сказать, ничего грандиозного пока не замышляет. Главный вопрос. Утаить ему свою способность или обнародовать? Податься в профессионалы в гордой одиночке или, напротив, сделать карьеру втихомолку, внушая начальству самые лестные мысли о незаменимом работнике Леониде Калагриве? А еще его беспокоит то обстоятельство, что гипнотизирует он как-то неправильно. Вот, например, не скомандовал спать и никакого не дал кодового слова. А ведь положено вроде. Впрочем, у каждого своя метода. Возможно, нынешнее продвинутое поколение не поверит или покрутит пальцем у виска, но, возвращаясь со службы, Леня купил в киоске 5 талончиков на трамвай и один из них честно пробил компостером. А дома нервы, нервы, нервы. Хлопают дверцы платяного шкафа, летают блузки. Сегодня вечером Калагривы идут в гости, и уже ясно как божий день, что не поспевают вовремя. И во всем виноват, разумеется, Леня. Угораздило же выйти замуж за такого недоделанного. Минут 5 он задумчиво слушает упреки, потом берет супругу за плечи и поворачивает к себе лицом. Та от неожиданности смолкает. «Ты любишь меня», — тихо повелевающе информирует Леня. «С этой минуты ты обращаешься со мной бережно. Ты не чаешь во мне души. Не как книжники-фарисеи, говорит, но как власть имущий». Нужно ли добавлять, что глаза жены при этом стекленеют? До знакомых, к которым приглашены супруги Калагривы, ходьбы минут 15. Черно-синие сумерки, склоненные над асфальтом ослепительно-белые лампы, притихшая, похорошевшая жена время от времени удивленно поглядывает на незнакомого Леню, а перед самым подъездом порывисто прижимается щекой к его плечу. На вечеринку они, понятное дело, опаздывают. Разуваясь передней, Леня слышит взрыв хохота из комнаты. Там наверняка уже приняли по второй и травят анекдоты.
1: «А ты?»
0: – привизгивая от смеха, спрашивает хозяйка.
1: «А ты что ему?»
0: Калагривы проходят в зал, но остаются пока незамеченными, потому что внимание собравшихся приковано к рассказчику, огромному детине, сидящему к дверному проему спиной. Точнее, даже не спиной, спинищей. Синеватый валун затылка, оббитые бесформенные уши.
2: «А я что?» — отвечает он обиженным баском. «Сделал вид, что проверил, и дальше пошел. Знаешь, какие у него были глаза? Вот-вот укусит».
0: Далее, видимо, почувствовав, что за спиной у него кто-то стоит, рассказчик оборачивается, и заготовленное приветствие застревает у Лени в горле. В обернувшемся он узнает того самого громилу-контролера, которому сунул утром взамен трамвайного талона квитанцию из прачечной.

Как уже было сказано выше, сегодня вы услышите отрывок из повести Яна Хачатурова «Человек. Статус-кво».

Еще раз приветствуем всех участников сегодняшних Positive Hacks Days. И напоминаем, что модель для сборки традиционно уже несколько лет подряд выступает на всех мероприятиях, проводимых в Москве под этим заголовком. Так что сегодня модель для сборки снова здесь. И, как я уже говорил, вы слушаете отрывок из повести Яна Хачатурова «Человек. Статус-кво».

0: «Приветствую вас, больной X7», — заговорила бесстрастным голосом лицо. Эхо от компьютерного аналога человеческой речи было столь убаюкивающе приятным, что у меня закружилась голова. «Здравствуйте», — немного замешкавшись, ответил я. «Вам предстоит пройти финальную стадию реабилитации. Не буду скрывать, вы можете умереть. Но это зависит только от вас». «Я бы хотел...» «Никаких вопросов, больной X7», — перебил меня голос. «Сейчас вы должны полностью задуматься о приобретении статус-кво человек. Только это поможет вам вернуть свою жизнь. Финальный этап начнется немедленно. Прошу пройти вас вперед». Лицо исчезло. Остался только цифровой голос. Тупик открылся, и я увидел 9 путей от 1 до 9, как и комнат. «Вы успешно прошли первый этап реабилитации, поэтому оттягивать с основным этапом больше не стоит. Сейчас я кратко расскажу, что вам предстоит. В вашей крови находятся нанобомбы. Чтобы разблокировать их, вы должны пройти 9 этапов испытаний и разминировать детонатор, который появится после прохождения каждого из них. Помимо выполнения самих заданий, вам необходимо раздобыть 4 цифры кода. Именно с помощью них вы сможете остановить взрыв нанобомб в вашей крови. Наградой за выполнение будет обретение статус-кво «Человек» и возвращение в общественную жизнь нового порядка. За успешное прохождение первой части реабилитации я скажу вам первую цифру — 9. Осталось еще 3. У вас есть вопросы?» «Да, я хотел...» Голос снова не дал мне договорить. «Сейчас я не буду на них отвечать, больной X7. Останетесь живы, станьте человеком, и вы все узнаете». Как только голос договорил, дверь с цифрой 7 открылась. Я увидел проход вниз и ступил на мраморные ступеньки. Где-то вдалеке внизу показался зеленый огонек. Я неторопливо последовал к нему. Хоть времени у меня было немного, я решил не спешить, ибо один неправильный шаг в столь непривычной обстановке мог обернуться катастрофой. Стоило мне пройти 100 метров вниз, как выход за спиной, словно гробовой плитой, накрылся той самой дверью, через которую я и вошел в катакомбы. Издалека я увидел огромный таймер с цифрами 117-43. Видимо, столько времени у меня осталось на прохождение всех испытаний. Лимит показался мне вполне достаточным, чуть меньше 15 минут на задание, но суть самих заданий была еще не ясна. И поэтому я не мог с точностью довериться своему утверждению. Задание первое. А между паутиной — жизнь. Смотря по тому, приветливо или враждебно мы ее встречаем, смерть для нас либо друг, который нежно убаюкивает нас, либо недруг, который грубо вырывает нашу душу из тела. Осторожно шагнув вперед, я рефлекторно зажмурил глаза. Из стен, как желтые веревки, выстрелили лазерные лучи. Один пронесся в миллиметре от моей головы. В моем мире еще не изобрели лазерного оружия. Многие умирали на войнах от самых обычных пуль. Я бы мог быть одним из первых, кто умрет столь оригинальным образом. Хотя луч не достал меня, я чувствовал, что кожа на лице воспалилась от ожога. Меня спасло мгновение. Но, возможно, это мгновение было просчитанным и заранее спрограммированным актом лазерного шоу. Меня хотели испугать, предупредить. У них получилось. Образовав сложную геометрическую сеть, лучи закрыли мне доступ к зеленому огоньку и таймеру. Что бы это ни значило, но это неспроста. Я снял с себя ботинок и бросил его вперед. В полете мой несчастный ботинок, как взрывающийся на ходу истребитель с летчиком-камикадзе, разрывался на части по мере продвижения. Лазеры не дрогнули, но оставили под собой раздробленные подошву, шнурки, вату от язычка и стельку. Как говорится, можно разделить корову на части и изучить каждый полученный компонент со всем исследовательским фанатизмом, но до сих пор ничего так и не придумали, чтобы потом снова собрать корову в цельное млекопитающее и заставить ее промычать хоть единожды. Судьба коровы или моего ботинка? Какая разница, что меня ждет? Лазеры тут именно для того, чтобы лишить меня этой самой судьбы. Мои части никому не нужны, а то бы их уже давно забрали на правах власть имущих. Мои размышления прервал цифровой голос.
1: Почему он так долго ждал? Неужели раздумья об опасности и никчемности собственной жизни тоже входят в программу реабилитации?
0: Больной X7. Вот и настал момент вашего первого испытания. Неудачи в начале прохождения основного курса реабилитации по приобретению статус-кво «Человек» будет иметь такие же последствия, как и его финальная задача – смерть. Начало и конец. В случае ошибки с вашей стороны итог и в том, и в другом случае одинаков в своей неизменной фатальности. Вы уже доказали, что хотите меняться. Ваше стремление к новой жизни неоспоримо, иначе вас бы здесь не было. Но одно дело осознать это, и совсем другое – нести на протяжении всего дальнейшего пути. Ваш путь может закончиться, так и не начавшись. Во время прохождения первого испытания вы поймете это и останетесь с этой мыслью до самого конца. В противном случае, как я уже и сказал, вас ждет лишь смерть. Будьте предельно осторожны и внимательны. Перед вами лазерный коридор. Касание лазерного луча неуминуемо разрушает коснувшегося. Даже близкое нахождение с лучом будет оставлять на вашем теле ожоги. Чтобы приступить ко второму заданию, вы должны остаться живы. Впрочем, это так или иначе рекомендация ко всему циклу реабилитации. До встречи на другой стороне, больной X7. Помните, время не идет. Оно утекает навсегда.
1: Я снял второй ботинок и отбросил его в сторону. Нужно было сбалансировать тело, и удобнее это было сделать босиком.
0: Также будет не лишним обдумать план действия и настроиться на необходимую эмоциональную волну. Лазерных лучей было много, однако зазоры между ними достаточно широкие, чтобы спокойно проходить через них. Я посмотрел на коридор с лучами и вдруг вспомнил, что уже наблюдал подобную ситуацию. Правда, влип в нее не я, а такой же, как и Эдмон Дантес, вымышленный персонаж. Давным-давно, в детстве, еще до первой глобализационной войны, я смотрел один старый фильм про космических ковбоев из пятого измерения. Назывался он «Третья сторона Луны». Главный герой этой фантастической саги, брутальный охотник за головами по прозвищу Био Кант, в погоне за космическим хулиганом попал в пещеру с ядовитыми лианами. Когда его напарник, чрезмерно трусливый инопланетянин по имени Татока, испуганно посмотрел на смертельный путь, который должен был пройти Био Кант, то испугался и, тряся от страха жабрами, сказал:
2: «Не иди туда! Ко всем вселенским чертям этого лаплуля Куртонского! Пусть оставит деньги себе, а ты живи во здравии во всех мирах и галактиках!»
0: Био Кант не дрогнул. Его лицо хранило все то же блаженно уверенное выражение.
1: Он даже не посмотрел на Татоку, лишь с хладнокровным безразличием взглянул на открывшееся перед ним пространство.
0: «Ты вообще о чем? Не вижу никаких проблем», — сказал он.
1: А потом просто взял и пошел. Конечно, он наклонялся и пытался не касаться ядовитых лиан, но выглядело это так, будто он скорее боится испачкаться, чем умереть.
0: Вот как нужно действовать перед лицом опасности. Либо ты уходишь, либо действуешь. Все остальное — лишний груз для разума, а он-то как раз в этом испытании не нужен. Я вжился в образ кумира из детства. Одет я был не столь харизматично, да и трусливого дотоки для полного погружения в роль не хватало. Мелочи. Ничто не помешает мне с пренебрежением посмотреть на смертоносные лазеры и сказать: «Не вижу никаких проблем», и уверенно пойти вперед. Не вижу никаких проблем. Через 2 минуты я уже был на другой стороне. Много разговоров, еще больше мыслей, а на деле лишь пара сотен шагов. Когда возможности отступить или остаться на месте нет, очень просто пройти сквозь смертоносные лазеры. Спасибо тебе, Биокант. Благодаря тебе я понял, если ты чего-то хочешь, ты не выбираешь. За озарением в сознании последовала вспышка наяву. И была она цвета глаз моей матери, цвета живого изумруда. Издалека это свечение выглядело куда притягательнее. Такова, пожалуй, главная опасность в очаровании красотой. Она слишком далеко от нас. —

Задание второе. Человек против человека. Ведь каждый день случается, что игрок проигрывает не только то, что имеет, но даже и то, чего не имел. Никакой ты не огонек. Просто лампочка, хоть очень странная, с разочарованием подумал я. Передо мной висел черный комбинезон, на груди которого светился зеленый круг. На ткани не было никаких источников энергии, поэтому причина, по которой он так ярко горел, осталась для меня загадкой. Когда я подошел к странной одежде, все осветилось лампочками общего, скучного для глаз белого света. И я увидел все, что меня окружало. За комбинезоном находилась пустая белая комната, огражденная стеклянными дверьми. Белый свет, белая комната, прозрачное стекло. Я почувствовал себя слишком грязным для всего этого. Любопытство пересилило стыдливость. Я хотел подойти ближе, но ко мне обратился цифровой голос.

Отчет моего времени будет сопровождать меня до самого конца испытаний. «Вы готовы?» — сказал голос. Я ничего не ответил, лишь принял полную уверенность в себе. Во втором задании вам предстоит победить в схватке другого оппонента, такого же, как и вы, претендента на приобретение статус-кво человека. Не думайте, что все так просто. Последние 20 лет человечество непрерывно воевало. Жестокость стала настолько обычным явлением, что для людей причинять другим боль стало сродни развлечению. Чтобы пройти задание, вы должны одолеть противника в физическом противостоянии. Проявите всю агрессию, чтобы выйти победителем в схватке. Однако хочу предупредить. Ваш противник выдержит силу ваших ударов, но выдержите ли их вы? Чтобы победить, вы должны одержать победу в 2 раундах, но при этом не упасть самому. Победив, вы осознаете последствия собственной злости. Удачи, больной Икс-7. Стеклянные двери открылись, и я зашел. Оказывается, в белой комнате меня уже ждал мой противник. Девушка. Она хотела что-то сказать, но как только двери закрылись, ее голос оборвался. В груди сдавило. Попытка произнести хоть что-то провалилась. Мои голосовые связки были заблокированы. Цифровой голос обратился к нам. Каждый раунд длится ровно минуту. Победа присуждается тому, кто одержал верх в 2 раундах. Показатели жизни противника отображаются на красной шкале над таймером на груди у оппонента. Если за минуту шкала здоровья ни у одного соперника не опустится до 0-й отметки, у каждого будет отчислено по 5 минут общего для всех испытаний времени. И схватка начнется сначала. Так будет происходить, пока один из вас не выиграет или не умрет. Помните, 0-я отметка на ваших таймерах означает детонирование нано-бомб и вашу смерть. Не играйте со временем. Его очень мало. Жестокость человечества — удел каждого члена общества без исключений. Вспомните это и бейтесь до самого конца. Познайте ужас той боли, что вы причиняли самим себе. Останьтесь на ногах и в сознании. Начинаем первый раунд. Приготовились. Начали. Как только компьютерный голос дал отмашку, на полу появился убывающий секундомер с числом 59, затем появилось число 58. Не успел я дождаться 57, как мне в челюсть влетел маленький, но очень мощный удар женского кулачка. В реальной ситуации я был должен потерять сознание. Хук моей оппонентки был достоин нокаута, но со мной ничего не произошло, лишь шкала здоровья на груди немного уменьшилась. От неожиданности я стал оглядывать свое тело. Я был в норме. Чего нельзя было сказать про моего противника. С открытым от боли ртом, что не мог издать ни единого звука, она схватилась за свой подбородок. Ее губа была разбита, белые зубы превратились в оскал плотоядного хищника, что совсем недавно растерзал добычу. Но почему же в ее лице столько страданий? Ведь это она нанесла удар. Я вспомнил слова цифрового голоса и тут же понял, что происходит. Вот что значит познать последствия собственной жестокости. Тот, кто наносит удар и уменьшает шкалу здоровья противника, но при этом получает физический урон от своих же ударов. На самом деле, чтобы победить, мне нужно одновременно покалечить и себя самого. Чем больше я буду бить, тем меньше будет здоровья у противника, но весь физический ущерб получу только я. Я посмотрел на шкалу своего здоровья. От удара, нанесенного мне, она уменьшилась лишь незначительно. Чтобы победить, нужно как минимум 20, а то и больше таких ударов. Бить женщину не хотелось, но если я прав, она ничего не почувствует.
Но вопрос в другом.

0: Останусь ли я в сознании в случае выигранного раунда? Секундомер показал 23. Больше мешкать нельзя. Я должен победить и выдержать, либо все начнется сначала, и каждый из нас потеряет по 5 минут общего времени. Довольно сантиментов. Сделав нужный вывод, я набросился на оппонентку шквалом ударов. Я бил ее руками и ногами, по лицу, по корпусу, по коленям, куда только можно. С каждым новым ударом мне становилось все хуже. Лицо стало пунцовым и смялось в кожаную массу. Нос сломался, по-моему, даже выпал зуб. Дыхание перехватило. Нанося последние удары, я понял, что вдыхаю и выдыхаю собственную кровь. На цифре 3 индикатор здоровья моего противника был исчерпан. Больной X7, вы выиграли первый раунд. Отойдите в сторону, раздался хладнокровный цифровой голос. Еле волоча ноги, я отошел туда, где стоял в самом начале схватки. Как минимум 3 ребра были сломаны. Кровь изо рта текла ручьем. Правым глазом я видел очень плохо, а левым не видел вовсе. Я посмотрел на девушку, с которой у меня был поединок. Хоть она и не могла говорить, ее глаза выражали ужас при взгляде на меня. По-моему, она даже заплакала. Мои слезы тоже просились наружу, но заплакать я так и не смог. Впереди был второй раунд. Я должен это повторить. Откуда же мне взять силы? Но компьютерный голос не волновал мое состояние. Счет 1-0 в пользу больного X7. Начинаем второй раунд. Приготовились? Начали! Ни мешка и ни мгновения скомандовал голос. На секундомере снова появилась отметка, показывающая начало 59-й секунды. Я медленно подходил к сопернице, но она куда быстрее оказалась напротив меня. Я ждал, что она ударит меня, но этого так и не произошло. Став добровольной мишенью, она расставила руки и посмотрела на меня. Взглянув ей в глаза, я понял, она хочет, чтобы я победила в этом раунде. Как странно видеть противники сострадания. Ей было жалко меня. Она не боялась проиграть. Ей действительно было невыносимо наблюдать за моей болью и страданием. То, что я почувствовал в этот миг, было сложно описать словами. У меня болела каждая косточка, но вместе с тем я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Вот значит, каково это. Чувствовать себя человеком в человечестве. Каким-то образом я поднял руки и попытался нанести удар. Я был намного, намного слабее, чем в прошлом раунде. Но величина получаемого урона не уменьшилась и отнимала столько же здоровья, что и до этого. Вначале я не понимал, как такое может быть, ведь мои удары были слабее, но потом сообразил. Видя, куда летит следующий удар, моя оппонентка поворачивалась так, чтобы удар прошел как можно удачнее. Я старался бить в разные места. Через какое-то время пришлось исключить голову, лицо и ребра. Еще одно попадание, и я бы умер на месте. Поняв это, она легла на пол и повернулась ко мне спиной, намекая на то, что я должен бить именно по этой части. Легла она тоже неспроста. Наносить удары руками я больше не мог. Секундомер отсчитал 15 секунд. Я ударил ногой противника вниз спины 3 раза, насколько сильно, насколько мог. Она подняла руку с оттопыренными 5 пальцами руки. Я сделал еще 2 удара, гораздо медленнее, хотя я уже не бил по голове. Каждое попадание все равно отражалось в черепе, словно удар наковальни. Она загнула 2 пальца, Я понял, что она следит за шкалой здоровья. 3 удара. Еще 3 удара, и все кончено. Я пнул ногой, а потом собрал всю волю и ударил еще раз. Я перестарался. Нанести еще один удар я так и не смог. И упал. Увидев на секундомере цифру 5, я понял, что мне придется пройти этот кошмар еще раз, ибо подняться уже не смогу. Падение сломило мою волю. Все потеряно. Поздравляю, больной X7. Вы выиграли 2-й раунд и одержали победу в испытании. Больная X1, вы проиграли. Раздался спасительный цифровой голос.
1: Не может быть. Неужели последнего удара хватило?
0: Я посмотрел на свою оппонентку, больную X1. Нет, она специально показала 5 пальцев вместо 4, чтобы я выкладывался до последнего.
1: Как точно придумано. Покажи она 4 пальца, я бы ударил лишь 3 раза.
0: Все же хорошо, что человек местами очень предсказуемое существо. Она знала это, и поэтому я победил. Больной X7, встаньте и выйдите на середину. Довольно грубо приказал цифровой голос. Моя оппонентка подбежала ко мне, чтобы помочь. «Больная X1, отойдите немедленно!» – остановил ее голос. Она послушалась. Голос продолжил говорить со мной. «Больной X7, вы должны подняться. Победитель должен стоять на ногах, либо он ничем не лучше проигравшего. Не так ли?»
1: Издевается.
0: Знает, как мне сейчас тяжело, но цифровой голос прав. Чтобы подняться, мне потребовалось не меньше минуты, еще столько же, чтобы пройти к середине комнаты. Колени дрожали. Мой путь был выложен багровой тропинкой из крови, лужа от которой растеклась подо мной от одной ноги до другой. Вот так выглядит победитель в схватке с другим человеком. «Не забывай этого, больной X7», — сказал цифровой голос. Я посмотрел на больную X1. Если она хочет идти дальше, ей предстоит победить и стоять на моем месте. Победы нет, когда идешь против человека. Победитель уходит вниз. Видимо, таков приз, носящего победоносные лавры. Под ногами открылся люк, в который я и рухнул. Внизу оказалась какая-то жидкость. Я приземлился с большим грохотом в эхопространстве и болью по всему телу. Когда я высунул голову из люка, на нее попали капли моей крови, что запоздало падали сверху. Я увидел обеспокоенное лицо больной X1. Люк закрылся. В последнее время закрытые пространства меняются с завидным разнообразием. Меня постоянно пытаются заново закрыть. У Эдмона Дантеса была 1 тюрьма, а у меня... До конца испытаний лучше не задумываться об этом. К тому же нечто иное привлекло мое внимание. Болевые ощущения пропали. Мое лицо все еще напоминало истоптанный ногами виноградный сбор, но боли и прочих неприятных ощущений не было. Я попытался осмотреть жидкость, которая оказалась. Это была не просто вода. Консистенция была густой, насыщенно лазурного цвета. Казалось, что я нахожусь в чане с топлеными минералами. Цифровой голос не заставил себя долго ждать. Задание 3. Скилл ап. Мир — это гостиная, из которой надо уметь уйти учтиво и прилично, раскланившись со всеми и заплатив свои карточные долги. Больной X7, вот вы прошли и второе испытание. Больше испытаний на физические способности не будет. Настало время подлатать раны и распорядиться своими возможностями. Сейчас вы находитесь в бассейне с жидкостью, полной медицинских наноботов. Скоро ваше тело полностью исцелится. Пока же вы должны организовать апгрейд своих умений для следующих испытаний. Одна из основных проблем человека в том, что он потерял целостность, как внутри себя, так и в общечеловеческом смысле. Ваш биологический вид стал слишком мелочным. Поэтому в нескольких последующих типах задания вам предстоит создать собственную модель для жизнедеятельности общества. На специальном симуляторе вы должны создать прототип городского ландшафта и доказать, что как отдельная социальная единица вы способны понимать не только собственные устройства, но и организацию больших системных объектов. Но сперва вы должны понять, кто вы такой. Одно дело быть ленной личностью, другое — индивидуумом, способным вносить вклад в общее дело. Вы должны знать как о своих достоинствах, так и о недостатках. Вам будет предложено 1000 очков личностного опыта, которые вы по своему выбору можете распределить в перечне своих характеристик. Во время прохождения первой части реабилитации мы проверили огромное количество анализов, чтобы с точностью предъявить вам весь спектр того потенциала, которым вы обладаете и на который вы способны. Но знаете ли вы свои плюсы и минусы? Это мы и проверим. Используйте очки с умом. То, как вы распорядитесь представленным вам ресурсом, либо поможет, либо помешает вам в прохождении всех заданий. Больной X7, вы готовы? Да. Ни на секунду не задумываясь, ответил я. Отлично. Погрузитесь в жидкость таким образом, чтобы ваши ноги достали до дна. Датчики притяжения притянут вас к полу и одновременно проведут сканирование вашего личностного кода больного. После этого вы сможете распорядиться очками своего опыта. Не бойтесь, вы не задохнетесь. Медицинские наноботы помогут вам существовать в этой среде безо всяких проблем. Если у вас возникнут вопросы, мы также можем ответить на них, а вы сможете их задать. Жидкая среда не станет препятствием. Главное, о чем вы должны беспокоиться, это время. Я совсем забыл. Посмотрев себе на грудь, я увидел 98-56. 100-минутный рубеж преодолен, а я почти в самом начале. Надо бы поторопиться. Я начал грести руками от себя, так чтобы как можно быстрее оказаться на дне. Жидкая среда, в которую я попал, была и прям очень приятной. Старые мифы о том, что человек вышел из воды, сейчас казались очень правдоподобными. Но я знал, что причина — медицинские наноботы. Не будь их, я бы не смог столь спокойно пребывать тут. Машины давно стали нашей связью с природой. Правда, как только мы получили эту связь, природа нам стала больше не нужна. Вообще же тот факт, что я так быстро вернул способность нормально мыслить, виделся настоящим прогрессом. Пока мое тело было под водой, все травмы от предыдущего испытания зажили и не давали о себе знать. После ухода на глубину то же самое произошло и с моим лицом. Костная маска срасталась, отеки пропали, даже зубы, тот отрос заново. Мне казалось, что мою физиономию как из глины лепил сам Создатель. Удивительная технология. Как законодатели смогли освоить ее столь быстро? Обычно все разработки с ГОП-2 изучаются и внедряются правительственными структурами очень медленно, но, видимо, тут это правило не сработало. Или действия законодателей в адрес ГОП-2 стали более тоталитарными и жестокими, или же последние сдались без боя и объединились с законодателями. Это бы все объясняло. Но тайн всегда больше, чем разгадок. Хоть меня и не было всего месяц, такого срока в нашем мире вполне достаточно, чтобы пережить парочку серьезных изменений, тем более с учетом того, что на Земле появился новый глобализационный лидер — законодатели. Что угодно может произойти, даже то, о чем я вообще не догадываюсь. Гипотеза хороша, как начало доказательства. Верные решения нужны, ой, как нужны. Тем более цифровой голос сказал, что если я пройду все испытания, то не только вернусь к новой жизни, но и получу ответы на все вопросы. Пусть моя жизнь станет доказательством всех неразрешимых гипотез настоящего. Мои ступни коснулись пола. Как только это произошло, поверхность подо мной загорелась красным цветом. Я больше не раскачивался в жидкой среде и стоял в ней, как вкопанный. Передо мной появился виртуальный экран. Я увидел свою фотографию в анфас и профиле, лаконичную надпись сверху «Больной X7». Под фотографией была... Под фотографией был перечень качеств, лежащих в фундаменте моей личности. О существовании некоторых, таких как возникновение симпатии в случае несогласия, резкая агрессивность при недостатке зеленого цвета в обозреваемой панораме и, это мне особенно нравится, латентное желание оказаться неправым во время кристаллизации собственного бездействия. Да. В списке было много чего странного. После прочтения нескольких таких пунктов я решил поискать в перечне те огрехи, которые, как мне казалось, нужно улучшить в первую очередь. Я точно знал, что у меня все хорошо с логическим мышлением и составлением концептуальной части для идей, однако я всегда считал себя немного нерасторопным в получении новых знаний, мгновенном использовании новой информации, и также я никогда не был доволен своим самоконтролем в экстренной ситуации. План распределения очков у меня был. Рыскать внутри специфических достоинств, впрочем, как недостатков, не имело никакого смысла. Мне помогут только те добродетели, о которых мне известно, тоже касается недостатков и их возможного исправления. Как говорится, дьявол, которого ты знаешь, лучше дьявола, которого ты не знаешь. Все остальное я познаю в новой жизни. Если такая, конечно, наступит. Я уже хотел начать распределять очки своего опыта, когда заметил на виртуальном экране параграф с надписью «Особые возможности». Выбрав данную опцию, я увидел перед собой фотографии еще восьмерых больных. Я узнал больную X1. Почему все они оказались в одном меню с моими личными данными? Цифровой голос сказал, что если у меня будут вопросы, я могу задать их. Если есть графа, значит, у нее есть и свое предназначение. «Я хочу задать вопрос!» — крикнул я сквозь жидкое пространство, пуская кислородные пузыри изо рта. «Говорите, больной X7!» — тут же отозвался цифровой голос. «Что значит этот параграф? Дополнительные возможности?» «Все очень просто. Помимо того, что вы можете зачислить очки опыта себе, вы также можете передать их и другому больному на свой выбор».
2: «И сколько очков я могу передать?»
0: «Сколько хотите. В пределах выделенной вам суммы, конечно». С некоторой неловкостью поправился цифровой голос. «Интересно, а он живой или нет? Это программа, человек или симбиоз?» Я точно знаю, что кем или чем ни был мой собеседник, он мужского рода. По крайней мере, оно себя с ним отождествляет.
2: Я могу передать очки в какую-то конкретную характеристику или просто отдать некую сумму очков на рассмотрение другого больного.
0: Оба варианта возможны.
2: Я хочу спросить про больную X1.
0: Спрашивайте. Это не запрещается.
2: Она прошла первое задание?
0: Нет. Она все еще проходит его. Если вам интересно, после вас она проиграла схватку еще два раза.
2: Я хочу передать ей часть своих очков.
0: Сколько?
2: 500. Больной X7. Вы осознаете, что это половина вашего запаса? Осознаю. Дело ваше. В какие параметры вы хотите зачислить очки опыта для больной X1? Я открыл список с характеристиками больной X1 и сразу же стал искать пункты, связанные с физическими и силовыми параметрами. Вот, нашел. Это то, что нужно. Я хочу зачислить по 100 очков на... Первое, болевой порог плюс 100 очков опыта. Второе, выносливость плюс 100 очков опыта. Третье, физическую силу плюс 100 очков опыта. Еще 200 очков я хочу приплюсовать к сумме ее общих очков опыта. Четвертое, нераспределенное плюс 200 очков опыта. Визуальный экран показал 4 параметра, на которые я хочу перекинуть очки опыта. Под ними появилась надпись «Принять перевод очков» и 2 варианта ответа «Подтвердить» и «Отмена». Если вы согласны, выберите «Подтвердить». Если передумали, выберите вариант с отменой, проговорил инструкцию предупреждения цифровой голос. Я не сомневался, выбрал «Подтвердить». Перевод опыта принят. Увеличение физических показателей уже вступили в действие. Теперь вам нужно распределить собственные очки опыта. Также скажу, что в это меню вы сможете зайти еще раз во время одного из предоставленных вам чекпоинтов.
3: Что за сюрприз? Раньше сказать не мог?
2: Разгневался я мысленно на цифровой голос. Но тут же остыл. Сам виноват.
3: Я так увлекся решением проблем больной X1, что не услышал бы ничего про этот чекпоинт, даже если бы о нем вещала огромная звуковая колонка.
2: «Что такое чекпоинт?» — наконец спросил я. «Это экстренное вхождение в меню с характеристиками, чтобы перевернуть ход испытания в вашу пользу. Укрепить слабый фланг или еще больше защитить сторону, что принимает на себя основной удар. Для подобных случаев и нужен чекпоинт. Но использовать его можно всего один раз».
3: «Понятно. Спасибо за предоставленные данные».
2: Компьютерный голос ничего не сказал и оставил меня наедине с самим собой, если такое вообще возможно, когда находишься в компании бесчисленных медицинских наноботов и еще дикого множества живой и неживой материи кибертехноорганизмов.
3: Ближе к делу.
2: Нужно грамотно распорядиться 500 очками опыта. Я уже знал, как. Даже учитывая потерю половины единиц, я решил сделать все то же самое. Уменьшу все взносы в 2 раза, сами опции останутся теми же.
3: Первое. Ускорение когнитивных навыков плюс 150 очков опыта. Второе. Использование нового опыта плюс 150 очков опыта. Третье. Способность суждения в экстренной ситуации плюс 100 очков опыта.
2: Даже после прохождения лазерного коридора я посчитал, что апгрейд этого качества лишним не будет. Оставшиеся 100 очков я решил поберечь для чекпоинта. Мыслил я логически. Один чекпоинт, одна проблема, одно решение. 100 очков как раз хватит. А думать о большей помощи от виртуальной валюты опыта значит сомневаться в себе. Нет, это уже в прошлом. Экран ввода показал 3 опции для перевода очков и ждал подтверждения либо отмены операции. Подтверждаю выбранные мной показатели.
3: Чувствую, как от нетерпения чешутся кулаки и колет в деснах. Побыстрее бы выйти из этого бассейна и приступить к следующему заданию.
2: Поначалу ощущением казалось, что медицинские наноботы не только выполнили, но и перевыполнили свою работу.
3: Я словно заново родился. Познал энергию появления на свет во взрослом, уже давно пережившем это теле. Будь я, как эти машины, сделан из микросхем, проводов и плат, меня бы, наверное, закоротило от переизбытка энергии и вдохновения. Ощущения были прекрасными, словно я спрыгнул с парашютом, стремительно занырнул в самое сердце тропического моря и потом снова оказался на освежающей шире небес и так до бесконечности.
2: Хотелось побыть в этих грезах подольше, но цифровой голос нарушил обуреваемое меня блаженство грубым раскатистым тоном.
3: Больной X7, вы готовы к следующему заданию?
2: Похоже, голос был недоволен моим поведением.
3: Да, что мне делать?
2: Стараюсь ответить так, чтобы к нему вернулось уже привычное мне равнодушие.
3: Сперва вы должны добраться до следующей станции.
2: И как мне ее найти?
3: Плывите по красной дорожке, что окажется под вами, как только ваши ноги оторвутся от дна. Самое главное, что бы ни случилось, не сходите с пути.
2: Так и заблудиться не должно.
3: Хотя у всего есть свои плюсы.
2: Например, какие? Что хорошего, если я заблужусь здесь?
3: Ничего хорошего, но от такого ничего не будет никакого страдания. Здесь ваша смерть от нанобомб будет абсолютно безболезненной. Поэтому, если вы не боитесь темноты, больной X7, а мне известно, что вы ее не боитесь, можете остаться здесь, раз уж вам тут так понравилось.
2: Спасибо за предложение, но я, пожалуй, продолжу выполнять задание. Как минимум из любопытства. Кстати, я хотел сделать на него апгрейд, но никакого похожего на любопытство пункта так и не нашел. Вы уверены, что ничего не напутали с анализами, когда я сидел в камере? Не хочется жить чужой жизнью, вы-то уж должны меня понимать.
3: Клянусь всем, что у меня было на данный момент... В интонации цифрового голоса промелькнуло нечто похожее на смех. Неужели это все же человек?
2: Ответ цифрового голоса был не менее оригинален, если сравнивать с другими нашими диалогами, чем сама реакция на мой сатирический выпад в сторону создателей проекта.
3: Приятно слышать, что вы сделали выбор в пользу колкой дерзости, вместо того, чтобы продолжать утопать в блаженстве собственного тела. Не беспокойтесь, я не обижен на вас. До встречи на том берегу, больной X7. Повторяю еще раз. Не заблудитесь, придерживайтесь маршрута и не позволяйте темноте запугать вас.
2: Какой темноте? Удивился я, осмотревшись по сторонам.
3: Свет погас.
2: Теперь я понял, речь шла о темноте грядущей.
4: Во мраке я не мог разглядеть ни сантиметра собственного тела. Единственное, что я мог видеть... Это таймер с цифрами 81-23.
2: О, черт. Прошло почти 20 минут с того момента, когда я первый раз следил за временем. Я потратил на этап куда больше времени, чем рассчитывал.
3: Надеюсь, это не аукнется мне в ближайшем будущем. Дальше загадывать все равно не стоит. Красный свет, что притягивал меня ко дну, погас. А вместо него, как и сказал цифровой голос, появились две красные линии.
2: Они были похожи на ограждение самого обычного плавательного бассейна с той лишь разницей, что их траектория, в отличие от купальных ограждений, была гораздо на чрезмерное разнообразие. Проплывая, я то поднимался вверх, то опускался вниз. Один раз мне даже показалось, что я вернулся назад, но спиральная воронкообразная структура моего маршрута разубедила меня в этом предположении. Наконец, красная дорожка перестала беспрерывно вилять, и это, скорее всего, означало, что я у финальной линии заплыва. Дальше путь был только вперед.
3: Чем дальше я плыл, тем больше в темноту просачивался свет.
2: Никогда до этого так не говорил, но в темноте может быть достаточно светло, если взглянуть на нее после абсолютной пустоты в восприятии. Я снова различал свое тело и окружающую обстановку.
3: Встречай меня, новое замкнутое пространство. Встречай меня, следующее испытание.
2: Берег, казалось, был сделан из металла. Наступив на дно, я услышал звук соприкасающихся друг об друга железяк. Шаг за шагом стук становился все тише. Поднимаясь по небольшой горочке, мое тело отмеряло уровень глубины, и с каждым шагом он становился все меньше. Вот и берег. «А как же встретимся на том берегу?» — сказал я вслух, вызывая цифровой голос, но он так и не появился. Металлический помост сменился каменистой сушей. Я все еще плохо видел, но какие-то детали помещения, в котором я очутился, различать все-таки удавалось. По ощущениям, это был небольшой склад или же гараж для грузового автомобиля. «Что это?» – удивленно сказал я, оказавшись перед черной в три человеческих роста пирамидой. Неудивительно, что я не увидел ее издалека. Даже вблизи темные контуры треугольника лишь еле заметно выделялись из пространства еще большей чернотой. Пора было предпринять вторую попытку и воззвать к цифровому голосу снова. «Объясни, что это такое?»
5: «Такое, кое, кое», —
2: повторяло мои слова эхо. «Слышишь, слышишь?»

В сегодняшнем выступлении «Модель для сборки» вы услышали фрагмент из повести Яна Хачатурова «Человек статус-кво». Спасибо! Спасибо большое! Приветствуем всех участников и гостей данного мероприятия. Спасибо Крокус Полу за все вот это вот. И приходите к нам снова на следующее наше выступление. А следующее выступление состоится у нас 1 июня в Санкт-Петербурге. Следите за новостями на сайте mds.ru. Итак, модель для сборки, ну, по крайней мере, в том составе, который присутствует здесь сейчас, это диджей Андрей Эдисон, диджей Михаил Габович. За их спинами там где-то виднеется наш литературный редактор Сергей Чекмаев и ваш покорный слуга Влад Коп. Это модель для сборки здесь и сейчас, сегодня. Спасибо.

0: Едлиль-Адан. Пытка надеждой.
1: О, голоса! Только голоса, чтобы кричать!
0: Эдгар По. «Колодец и маятник». Это было в давние времена. Как-то вечером под своды сарагосского официала в сопровождении Фра Редемптора, заплечных дел мастера и предшествуемый двумя сыщиками инквизиции с фонарями, преподобный Педро Арбуэс де Спилы, шестой приор доминиканцев Сеговии, третий великий инквизитор Испании, спустился к самой отдаленной камере. Заскрипела задвижка тяжелой двери. Все вошли в зловонную могилу, где слабый свет, проникавший через окошечко под потолком, давал возможность различить между вделанными в стену железными кольцами почерневшие от крови деревянные козлы, жаровню, кружку. На подстилке из навоза в цепях и с ошейником сидел там человек уже неразличимого возраста с исступленным выражением лица и в лохмотьях. Этот узник был никто иной, как рабби Асар Абарбанель, арагонский еврей, обвиненный в ростовщичестве и беспощадном пренебрежении к беднякам, которого уже больше года ежедневно подвергали пыткам. И тем не менее, поскольку ослепление его было столь же стойким, как и его шкура, он упорно отказывался отречься от своей веры. Гордый своими древними предками и тем, что род его по прямой линии продолжается уже не одну тысячу лет, ибо все достойные своего имени евреи ревниво блюдут чистоту своей крови, он, согласно Талмуду, происходил от Атаниила и Псибои, супруги этого последнего судьи Израиля. Это обстоятельство тоже поддерживало его мужество во время самых жестоких и длительных пыток. И вот с глазами полными слез, при мысли, что эта столь твердая душа отказывается от вечного спасения, преподобный Педро Арбуэс де Спила, приблизившись к дрожащему раввину, произнес следующие слова. «Возрадуйтесь, сын мой. Ваши испытания всей земной долей кончаются. Если перед лицом такого упорства я, страдая душой, и вынужден был допускать столь суровые меры, моя миссия братского исправления тоже имеет предел. Вы, строптивая смоковница, которая упорно не приносила плодов и заслужила того, чтобы засохнуть, но лишь Господу Богу дано решить участь вашей души. Может быть, беспредельная его милость озарит ее в последний миг. Мы должны на это надеяться. Тому были примеры. Да будет же так. Отдохните сегодня вечером в мире. Завтра вы станете участником аутудафе, то есть будете выставлены у Кемадеро, мощной жаровни, предвестницы вечного адского пламени. Как вы знаете, она не сжигает сразу. Смерть наступает часа через два, то и три, благодаря вымоченным в ледяной воде поленьям, которыми мы защищаем голову и сердце жертв. Вас будет всего 43. Учтите, что, находясь в последнем ряду, вы будете иметь достаточно времени, чтобы воззвать к Господу и с именем Его принять сие огненное крещение, которое есть крещение в Духе Святом. Уповайте же на свет озаряющий и засните». Закончив эту речь, Дон Педро Арбуэс сделал знак, чтобы с несчастного сняли цепи, и ласково облобызал его. Затем пришла очередь Фра Редемптора, шепотом попросившего у еврея прощения за все, что он перенес ради того, чтобы возродиться. Потом его облобызали и оба сыщика, молча и не снимая капюшонов. Наконец, церемония эта окончилась, и недоумевающий узник остался во мраке и в одиночестве. Пересохшим ртом, с отупелым от страданий лицом, рабби Асар Абарбанель сперва без особого внимания и без определенных намерений поглядел на запертую дверь. Запертую ли? Слово это непонятно для него самого пробудило в помутненном его сознании некую мысль. Дело в том, что на какое-то мгновение он уловил в щели между дверью и стеной свет фонарей. Смутная надежда возникла в его слабеющем мозгу, потрясла все его существо. Он потащился к тому необычному, что явилось ему. И вот потихоньку, с величайшими предосторожностями, он просунул в щелку один палец и потянул к себе дверь. О, диво!
2: По странной случайности сыщик, запиравший дверь, повернул тяжелый ключ не на полный оборот. Так что заржавленный язычок не дошел до конца, и сейчас дверь откатилась в свою узкую нишу.
0: Равин с опаской выглянул наружу. В белесоватом сумраке он различил сперва полукруг стены землистого цвета, словно продырявленные спиралью ступенек, и прямо против себя, над 5-6 такими же ступеньками, черную дыру, нечто вроде прохода в просторный коридор, но снизу можно было разглядеть только первый изгиб его свода. И вот он вытянулся и пополз к этому порогу. Да, там был коридор, но коридор бесконечно длинный. Со сводов струился мертвенно-бледный свет, какой видишь во снах. Через определенные промежутки там развешаны были слабые светильники, придававшие темному воздуху легкую голубизну, но в глубине коридора был только мрак. И на всем его протяжении не виделось ни одной боковой двери. Лишь с левой стороны в углублении стены небольшие забранные решетками отверстия пропускали свет, видимо, вечерний, так как местами на плитках пола лежали красноватые полосы. И какая ужасающая тишина! Но все же там, в самой глубине этого мрака, находился, может быть, какой-нибудь выход на свободу. Еле теплившаяся надежда не покидала еврея, она ведь была последней. Поэтому он, сам не зная куда, потащился по плитам коридора под отдушинами, стараясь никак не выделяться на темном фоне бесконечной стены. Он двигался очень медленно, прижимаясь грудью к плитам и силясь, чтобы не вскрикнуть, даже когда какая-нибудь открывшаяся рана вызывала у него острую боль. Внезапно эхо этого каменного прохода донесло до него шаркающий звук чьих-то сандалий. Он затрепетал, задыхаясь от страха, в глазах у него потемнело. Ну вот, теперь-то уж, наверное, всему конец. Он весь сжался, сидя на корточках в углублении стены, полумертвый от страха ждал. Это был торопящийся куда-то сыщик. Он быстро прошел мимо, страшный, в своем капюшоне и со щипцами для вырывания мышц в руке. И исчез. Внезапный ужас, словно стиснувший все тело Равина, лишил его последних жизненных сил, и почти целый час он не в состоянии был пошевелиться. Страшась новых пыток, если его обнаружат, он подумал было, не возвратиться ли обратно в каменный мешок. Но упорная надежда в душе нашептывала ему божественное «может быть», которое укрепляет дух человека даже в самом отчаянном положении. Чудо свершилось. Не надо сомневаться. И он снова пополз к возможному освобождению. Изможденный пытками и голодом, дрожащий от страха, он все же продвигался вперед. А этот подобный склепу коридор словно удлинялся таинственным образом. И его медленному продвижению все не было конца, и он все время смотрел туда, в этот мрак, где должен же был находиться спасительный выход. Ого! Вот опять зазвучали шаги, но на этот раз они были медленнее и тяжелее. Вдалеке на темном фоне возникли черно-белые фигуры двух инквизиторов в шляпах с загнутыми полями. Они негромко разговаривали, видимо, в чем-то несогласны друг с другом по какому-то немаловажному вопросу, так как оба энергично жестикулировали. Завидев их, рабби Асер Барбарманель закрыл глаза. Сердце его забилось так, что казалось, он вот-вот умрет. Лохмотья пропитались предсмертным ледяным потом. Неподвижно вытянулся он вдоль стены под самым светильником и открытым ртом беззвучно взывал к Богу Давида. Подойдя близко к нему, инквизиторы остановились как раз под светильником, видимо, случайно увлеченные своим спором. Один из них, внимательно слушая собеседника, поглядел в сторону Равина. И несчастному, не сразу сообразившему, что взгляд этот рассеянный, невидящий, почудилось, что раскаленные щипцы снова впиваются в его истерзанную плоть. Значит, ему снова предстоит стать сплошным воплем, сплошной раной. В полуобморочном состоянии, без сил вздохнуть, он беспомощно моргал и трепетал от малейшего прикосновения рясы инквизитора. Однако дело, хотя и странное, но в то же время вполне естественное, взгляд инквизитора свидетельствовал, что в данный миг тот глубоко озабочен тем, что ему ответить на речи, которые он слушает, и которые, по-видимому, целиком поглощают. Взгляд этот устремлен был в одну точку на еврея, но при этом, казалось, совершенно не видел его. И действительно, через несколько минут оба зловещих собеседника, медленным шагом и все время тихо переговариваясь, продолжили свой путь в ту сторону, откуда полз узник. Его не увидели. Но он был в таком ужасающем смятении чувств, что мозг его пронзила мысль: «Не умер ли я, раз меня не видят?» Из летаргии вырвало его омерзительное ощущение. Со стены у самого лица и прямо против его глаз, так ему показалось, устремлены были два чьих-то свирепых глаза. Волосы у него встали дыбом. Внезапным безотчетным движением он откинулся назад. «Но нет, нет!» Ощупав камни, он сообразил, это отражение глаз инквизитора в его зрачках как бы отпечаталось на двух пятнах этой стены. Вперед! Надо торопиться к той цели, которая представлялась его уже, наверное, больному сознанию освобождением. К этому сумраку, от которого он был теперь в каких-нибудь 30 шагах. И он снова продолжил как можно было быстрее свой мучительный путь, ползя на коленях, на руках, на животе, и вскоре попал в неосвещенную часть длинного коридора. Внезапно несчастный ощутил на своих руках, упиравшихся в плиты пола, резкое удановение из-под небольшой двери в самом конце коридора. «О, Боже! Только бы эту дверь вела за пределы тюрьмы!» У измученного беглеца закружилась голова от надежды. Он разглядывал дверь сверху донизу, но ему бы это плохо удавалось из-за сгустившегося вокруг сумрака. Он принялся нащупывать ни щеколды, ни замка. Задвижка! Узник выпрямился, задвижка уступила его нажиму, дверь перед ним распахнулась. «Аллилуйя!» – благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору. Дверь открывалась в сады под звездами ясной ночи. Открывалась весне, свободе, жизни. Там за садами чудились поля, за ними горы, чьи голубоватые очертания вырисовывались на небосклоне. Там было спасение. О, бежать! Он и бежал. Всю ночь под сенью лимонных рощ вдыхал их аромат. Углубившись в горы, он будет уже на свободе. Он дышал благодатным священным воздухом. Ветер вливал в него жизнь, легкие его оживали, а в сердце звучали слова «Вени форас», обращенные к Лазарю. И чтобы еще лучше прославить Бога, который даровал ему эту милость, он протянул руки вперед и поднял глаза к небу. Это был экстаз. И тут ему показалось, что тень его рук словно обращается к нему, что руки обнимают его, ласково прижимая его к чьей-то груди. И действительно, чья-то высокая фигура стояла рядом с ним. Доверчиво опустив

0: Арбуэса де Эспилы, который глядел на него полными крупных слез глазами с видом доброго пастыря, нашедшего заблудившуюся овцу. Мрачный священник прижимал к своей груди в порыве горячей любви несчастного еврея, которого больно колола грубая лысиница доминиканца сквозь ткань его рясы, и пока рабби Ассар Абарбанель, глубоко закатив глаза, хрипло стонал от отчаяния в аскетических руках Дона Педро и смутно понимал, что все события этого рокового вечера были только еще одной предумышленной пыткой, пыткой надеждой. Великий инквизитор с горестным вздохом и глубоким упреком в голосе шептал, обжигая его горячим и прерывающимся от частых постов дыханием.
1: «Как так, дитя мое? Накануне, быть может, вечного спасения вы хотели нас покинуть?»

Для начала рассказ Александра Зорича. Александр Зорич — это псевдоним сразу двух писателей. Яны Владимировны Боцман и Дмитрия Вячеславовича Гордевского. Оба родились в 73-м году, учились в одной школе, более того, в одном классе. Оба закончили по два факультета Харьковского университета — философский и прикладной математики. Ну а рассказ, который я выбрал для сегодняшнего нашего клубного мероприятия, называется «Второй подвиг Зигфрида». Королевич Зигфрид, сын нидерландского короля Зигмунда и супруги его Зиглинды, был скорее магом, чем воином. 15 лет от роду довелось ему присутствовать при гибели ученого-дракона Фафнира. Позднейшая молва приписала юному королевичу славу победы над драконом, хотя действительным убийцей крылатого затворника был совсем другой человек. Однако именно победа над драконом считается первым подвигом Зигфрида, ведь королевич действительно омылся в крови Фафнира. Это купание возымело волшебный эффект и наделило королевича некоторыми способностями, которые в германском мире обычно вызывают зависть и восхищение, а в христианском — желание подвергнуть их обладателя незамедлительному экзорцизму. Волхв Альбрих учил Зигфрида семи свободным магическим искусствам, но непоседливый королевич покинул своего наставника до срока. Он ушел в Вормс, столицу королевы бургундов. Зигфрид добивался руки Кримхильды, сестры короля Гунтера. Чтобы завоевать Кримхильду, ему нужен был подвиг, нужна была слава. Воины добывают славу мечом, но Бальмунг, меч Зигфрида, был выкован из молнии и отшлифован радугой для другой славы. Победа над человеком, оборотнем, чудовищем королевича не устраивала. Вокруг Кримхильды убивалось множество женихов. Перещеголять их кровожадности было и непросто, и противно. Победить там, где победа невозможна. Так решил королевич. О первом подвиге Зигфрида рассказано в другом месте. А о втором рассказано здесь. То была пора, когда сирени уже выленили, да и княжи не

0: И шиповника в садах подходило к концу. Розаны нехотя уступали трон безродным узурпаторам люпинам, суходолы на радость жвачным румянились клевером. Девушкам хотелось влюбиться, юношам умереть за любовь или хотя бы побить кого-нибудь. Было утро. В заводях Рейна отходили ко сну проблудившие всю ночь русалки, поодаль нерестились караси и сазаны. Последние торопились поспеть до цвелой воды. Русалки же никуда не торопились, ибо знали, с вечерними сумерками бесня начнется по новой. На холмах, что оберегали Вормс от северо-восточных ветров, неохотно поспевала земляника, а на росистых выгонах продирали глаза оводы и слепни. Впереди у каждого был долгий трудовой день на коровьей заднице. Ставшие затемно косари задорно брили лоном матери природы, с недоверием поглядывая в небо, не собирается ли дождь. А потом азартно спорили, запалит жара хлеба или не запалит. А также о том, какая из шести колесниц победит на сегодняшних бегах. Патриотические чаяния, как правило, торжествовали в этих спорах над статистикой и здравым смыслом. В это время Вормс с просонья еще только потягивался. На Вормском же ипподроме вовсю кипела работа. Лошадей готовили к бегам. Ковали со своими подмастерьями осматривали подковы и смазывали маслом конские копыта. Конюхи старательно натирали мелом хвосты лошадей белой масти, чтобы те выглядели ослепительно белыми, а не как обычно. Поодаль помощники колесничьих птиц залетных и недешевых заплетали гривы в косички, чтобы лошадиные шеи выглядели совсем уж скульптурно. В это же время на опушке Дубравы Зефир Низкий, единственный возница, не поленившийся встать до рассвета, делал утреннюю зарядку, складывался пополам, размахивал руками и скакал через веревочку. Двое мальчишек лет семи, посланных за земляникой, из-под тишка наблюдали за героем из кустов, усевшись на свои пустые пока лукошки. Их лица выражали нерешительность. Уместно ли смеяться над чудными кривляниями Зефира, или же по их поводу следует испытать благоговение непосвященных? Но тут Зефир пошел отжиматься широким хватом, и мальчики со вздохом облегчения склонились ко второму. Ипподром в Вормсе, конечно, уступал своим собратьям в Риме. Как по количеству зрителей, так и по количеству беговых дорожек. Их было всего шесть. Тогда как Равенский ипподром, например, мог легко вместить 15 упряжек в один забег. Зато он был оборудован стартовыми стойлами для упряжек с автоматическим веревочным затвором, по последнему слову техники. Король Гунтер, еще не войдя в наследство, лично курировал сооружение ипподрома, ибо уже тогда почуял, никакой цивилизованной политики королевству не видать, пока не будет устроено достойное развлечение для политиков. И развлечение было устроено. Развлечение длиной в полный аттический стадий, шириной в 5 седьмых стадия и высотой в 30 футов могло бы выжить согласный вопль спортивного азарта из 24 тысяч зрителей, если бы только размещение почтенной публики отвечало римским стандартам. Но германские стандарты имени инженера-политика Гунтера не были пасынками городского цивилизованного либерализма, нет. Один цезарь, 100 сенаторов, мириады плебеев — никогда. Каждый из королей, а Вормский ипподром был рассчитан на дюжину королей, требует жизненного пространства не меньшего, чем цезарь. Каждый его сопалатник, каждый дружинник тоже. Разве кто-то из этих достойнейших, славных людей может позволить себе сидеть ниже своих братьев по оружию? А посольство? Что случится, если посадить константинопольского посланника ниже римского, гуннского ниже вандальского? Воистину случится непоправимое. И еще... Кто пройдет к своим местам первым? Положим, бургундский король по праву хозяина. Но вот вторым? Вторым кто? Епископ Омега или посол Дельта? Конунг Верданди или Ярл Сканди? Поэтому с архитектурной точки зрения ипподром пришлось решать как улей диких ос. По принципу «сколько тварей, столько и гнездышек». Поверх зрительских трибун были сооружены просторные павильоны с деревянными креслами. Для каждого короля свой павильон. Для каждого сопалатника свое кресло. Под павильонами тянулись три яруса дубовых сидений для людей знатных или полезных, но все-таки отличающихся от персон высшей светской и духовной ценности, как серебро отличается от золота. А еще ниже начинались ярусы плебейских каменных сидений и ступенек. Сюда сползались все, кому не лень, как правило, со своими дерюшками, подушечками или одеялами из шкур. Но если кто-то заранее не позаботился о здоровье своей простаты, смотрители ипподрома, которых на римский манер громко и не совсем правильно именовали квесторами, выдавали нерасторопному пролетариату подушечки и волчьи шкуры на прокат. Прокат подушечки стоил 1 фоллис, то есть даже меньше сестерция, то есть дешевле не придумаешь. Шкура тянула на целый сестерций. Правда, требовался еще залог. А в залог строгие бургундские квесторы принимали отнюдь не что угодно. Охотно брали деньги, сестерция в 10-12, еще охотней ножи или кожаную обувь. Но вот уже и кольца, и ожерелья подвергались пристрастному отбору. Цветное стекло и вызолоченный билон понимания не встречали. Зигфриду, разумеется, не пришлось решать вопросы с подушечками. Король Гунтер милостиво пригласил гостя на почетные места прямо под бургундским павильоном. Те самые, для знати второго разбора, обшитые полированными дубовыми досками. Гизельхер запротестовал. «А почему там? Мы можем посадить Зигфрида вместе с нами». «Зигфрид — юноша хорошей крови, но он не бургунд», — возразил Гунтер во всеуслышание. «Поэтому его пребывание в бургундском павильоне против правил. С другой стороны, Зигфрид — просто гость, частное лицо. Будь он послом или королем, мы отвели бы ему персональный павильон. Вы нас понимаете, Зигфрид?» Вопрос не стоил выеденного яйца, потому что рядом с Гунтером сидели Гизельхер, Ильдико, Кримхильда и мать королева с доверенными служанками, епископ Вормский с доверенными пресвитерами, а также сопалатники. Свирепые рожи при полном воинском параде, из которого были исключены только в крайне удобные чешуйчатые доспехи, замененные на короткие кольчуги. В бургундском павильоне яблоку негде было упасть. Младшим дружинникам, которым из соображений грядущей карьеры тоже хотелось потереться возле короля, пришлось занять добавочные стоячие места за спинами старших. «Ну и порядочки», — подумал Зигфрид, ощутив острый укол самолюбия при словах «будь он королем». «Что, ему, Гунтеру, проще?» «Так бы и сказал, нету места, мол». «Так нет же, сходу пускается исчислять ранжиры». «Я вас понимаю, король Гунтер». Зигфрид приложил руку к груди и поклонился. «И ценю вашу мудрость, благодаря которой вы дальновидно не сослались на ограниченные возможности вашего павильона, хотя это, на первый взгляд, было бы вполне достаточным основанием. Однако в этом случае спор с королевичем Гизельхером мог перекинуться на другой предмет. Не услать ли, например, пресвитера Германариха в качестве комментатора зрелищ в гуннскую ложу? Но, повторяю, благодаря вашей дальновидности основания для дискуссии исчезли». Кримхильда навострила ушки и заволновалась. Ответ Зигфрида ее восхитил. Однако его можно было признать хамским, а как поведет себя Гунтер, которому надерзил чужеземец, для нее было загадкой. Приезжие с Гунтером всегда держались либо подобострастно, либо отстраненно-вежливо. «Благодарю вас, да, и благодарю вас, нет». История зарекомендовала эти формулы как оптимальные для общения между залетными гостями и владыкой Рейна. Поставленным вне закона саксам в бургундских землях сразу делали орла, то есть вырывали сердце и выворачивали ребра наизнанку. Поэтому возможности встретиться с Гунтером и нахамить ему в лицо они были лишены. А серьезные переговоры, такие переговоры, на которых бьют кулаками по столу, швыряют в огонь пергамента и клянутся своей кровью расквасить пёсьи хари отступников, происходили при закрытых дверях, за которые, конечно, Кримхильду не пускали. Да и ведет ли Гунтер такие переговоры? Кримхильде порою казалось, нет, не ведет, потому как не способен. Итак, прецедент был создан. Сгустились ли тучи над головой Зигфрида, или они только собрались сгуститься, или Кримхильде лишь примерещилась сама возможность перемены погоды, но она уже внутренне подобралась и вознамерилась каким-нибудь пусть неуклюжим, лишь бы действенным маневром, который еще предстояло на ходу симпровизировать, изменить положение к лучшему. Кримхильда не успела вклиниться в разговор. Она только тихонько вздохнула, набирая воздуху для разгона. Гунтер, в свою очередь, только-только приоткрыл рот, как внизу заголосил квестер.
1: «Эй, парень, стой! Куда? Вернись сейчас же!»
0: Зигфрид обернулся. Вверх по ступенькам прохода бежал невысокий оборванец. На нем были ужасные браки при произношении на кельтский манер брюки, то есть штаны самого грубого, подлинно варварского покроя. Обувью его босые пятки пренебрегали, а его рубахой можно было мыть полы. Грязнее от этого она бы не стала. В зубах оборванец тащил волчью шкуру. Наверняка из тех, что выдавались на прокат, иначе зачем Квестер, поудобнее перехватив свою дубинку, бросился за парнем вверх по ступенькам? Стопорщенные шерсти, замятая складка шкуры закрывали воришки поллица. Зигфрид его не признал, но ему почудилось, что он уже встречал этого дикаря раньше. Королевич мгновенно оказался в проходе, перепрыгнул одним махом через три ступени и загородил беглецу дорогу. При этом ножны вместе с увесистым бальмунгом больно ударили его по икре и, отскочив от ступеней, очень неудачно впутались между ногами. Не будь телесное внимание Зигфрида вышкалено Альбрихом, при следующем же шаге он потерял бы равновесие и покатился бы по ступеням, ломая себе руки-ноги. А так Зигфрид просто не сделал следующего шага. Да он был и не нужен. Похититель волчьей шкуры влетел прямо в него. Схватив вора за локоть, королевич одновременно с этим отвел ножны в сторону, спустился на ступеньку ниже и выставил вперед свободную руку, охлаждая воинственный пыл Квестера. «Отойдите, господин», — строго сказал Квестер. «Он пытался украсть наше имущество». В ближайших рядах, поддерживая слова Квестера, угрожающе зажужжали. «Я думаю, он просто пошутил», — великодушно предположил Зигфрид. «Вы не будете возражать, если я заплачу за шкуру?» Квестер был парень не промах. Соображал он быстро и притом в пользу зримых экономических выгод, а не абстрактной юридической истины. «Три солида. Иначе считайте, что я не понял шутки». «Три солида — это, если не ошибаюсь, в 60 раз больше, чем один сестерций». «У этой шкуры такая прокатная цена. Еще потребуется залог. Ваш меч». В спину Зигфриду сейчас пялился весь бургундский павильон, в том числе и Кримхильда. Иначе королевич уже задался бы вопросом, а зачем, собственно, он спасает от взбучки малосимпатичного пройдоху? Все-таки три солида были большими деньгами, а без бальмунга, неотъемлемого атрибута его высокого происхождения, он будет чувствовать себя на людях, как щеголиха без маникюра. «Извольте». Чтобы расплатиться и отстегнуть бальмунг, Зигфрид отпустил локоть своего пленника. Он полагал, что после разрешения конфликта тот никуда не побежит, а наоборот, начнет бурно выражать радость, целовать ему руки, а может и буты. Тогда он повыкобенивается чуток, соберет сливки общественного внимания, затем громко изречет «иди же и впредь не воруй» или нечто в подобном духе. Но сантименты дикарю были чужды. Издав глухой вой сквозь волчью шкуру, оплаченный золотом Зигфрида трофей он по-прежнему держал в зубах, бесноватый в припрыжку полетел к бургундскому павильону. Зигфрид, рассчитавшись с Квестером и вручив ему бальмунг, собрался нагнать дикаря и оттаскать за ухо, но жрец и подробной законности придержал королевича за запястье. «Отметочка, господин», — деловито пробормотал он, извлекая уголек из-за своего канцелярского короба. «Какая еще отметочка?»
1: «О залоге, разумеется».
0: Квестер обиженно-удивленно вздернул брови. «Я вас запомнил».
1: «Вы-то запомнили, а вот я вас могу забыть. Как имя вашего меча?»
0: «Бальмунг».
1: «Великолепно».
0: Уголек Квестера щекотливо затанцевал по Зигфридовой ладони.
1: «Отметочку поберегите до конца представления».
0: Квестер квазилюбезно улыбнулся, откланялся и, перебросив перевязь бальмунга через плечо, потопал вниз. «Забудешь ты меня, как же!» Зигфрид воззрился на результаты бюрократических трудов формалиста. Кое-как складываясь из черных ниточек сажи, зато распространяясь на весь хиромантический ландшафт, на его ладони рисовалась корявая и таинственная «Мекки Балм». Ломать голову над содержанием формулы королевичу было не досуг. Зигфрид поискал взглядом бесноватого, но того и след простыл. Деваться с верхотуры было некуда. Единственным местом, где можно было укрыться от глаз, представлялись недра бургундского павильона. И точно, оттуда выпорхнули первые ласточки скандала.
1: «Но зачем вы это сделали?» — раздавалось наверху. «Постеснялись бы людей!»
0: Голос принадлежал, похоже, пресвитеру Германариху.
1: «Я давно вам говорил, что его надо крестить, крестить и еще раз крестить. Это епископ».
0: «Три раза вроде не крестят», — кто-то из сопалатников.
1: «Да что вы от него хотите? У него же отец Ульфхедин. А кем будет сын Ульфхедина? Злостным этим самым кхином»,
0: — кажется, снова Германарих. «А по-моему, забавно», — сказала вдруг Ильдико. «И шкура, кстати, мне с самого утра зябка». Она обладала необычным голосом, эта Ильдико. не скажешь, громким или пронзительным, но интонированным так, будто Ильдика всегда и везде была уверена, что стоит ей открыть рот, и все вокруг начнут слушать ее и только ее. Любопытно, благодаря этой вокальной уверенности ее реплики обычно и впрямь достигали адресатов. Но чтоб там ни говорила Ильдико, право вынесения вердикта принадлежало, разумеется, королю.
1: «Данквард, это просто позор!
0: Что за вид? Что за лохмотья?»
1: «Имейте в виду, Данквард, не будь мы стольким обязаны вашему отцу, я, пожалуй... пожалуй, я не стал бы терпеть вашего присутствия в Вормсе. А теперь ступайте, здесь и без вас тесно».
0: «Бальм» означает «бальмунг», а «мекки»... «Мекки» — это по-готски «мечник», кстати, осенило Зигфрида, когда он во второй раз за последние 3 минуты столкнулся с Данквардом нос к носу.
2: «Послушай, в самом деле, зачем ты это сделал?» — спросил Зигфрид полголоса. «Справа от них только что уселись какие-то степенные господа в тогах, не дать не взять римляне. Слева, ближе к проходу, купеческое семейство. Отец, мать, 3 взрослых девицы и 2 хилых юноши. И слева, и справа говорили на латыни». Зигфрид начал стесняться своего варварского наречия. Не говоря уже о жуткой внешности Данкварта, который вызвался исполнять при обиженном королевиче роль комментатора Ристаний и гида по ипподромным достопримечательностям.
1: «А что я сделал?» — с вызовом переспросил Данквард. «Я всего лишь взял у квестора то, что ему не принадлежит, и хотел сделать приятное Ильдико. Но тут подвернулся ты.
0: Если б я не подвернулся, тебя могли бы крепко отдубасить».
1: «Отдубасить? Меня? Ну-ну».
0: Данквард, который прежде смотрел в сторону гуннского павильона, вдруг повернул голову и вцепился в лицо королевича своим волчьим взглядом. «Что такое?» Зигфрид не любил, когда чужое внимание к нему выражалось столь пристально.
1: «Ты один из наших», — вдруг сказал Данквард.
0: «Но наш не станет заступаться за оборванца. Ты ведь не узнал меня?»
1: «Нет».
0: «Но что значит «один из ваших»?»
1: «То есть как бы ты добрый?»
0: Данквард покачал головой.
1: «Что значит «один из ваших»?» — настаивал Зигфрид.
0: «Кто эти ваши?»
1: «Ульфхедины?»
0: «Или, как говорит косноязычный германарих, ульфхедины?»
1: «Воины-волки. Воины, которые становятся волками в бою, как берсерки становятся в бою медведями. Одни говорят, что это метафора и что люди остаются людьми, но в них вселяется звериная ярость. Другие говорят, что настоящие ульфхедхинны действительно переворачиваются в волков.
0: А ты что думаешь, братец?»
1: «Я думаю, что я не волк и не медведь».
0: «Нет, человек не сумел бы перехватить меня на ступенях прохода так ловко. Это по силам только зверю.
1: Хотя в полнолуние когти режутся?»
0: «Типун тебе на язык».
1: «Режутся, режутся! И ты делаешь так!»
0: Данквард оскалился и, скрючив пальцы, замахал в воздухе руками. Отец купеческого семейства брезгливо покосился на бесноватого германца и поспешил отвернуться. Сходство с волком получилось эффектным, удивительно близким. Зигфрид поморщился. «Не пугай людей, сейчас весь ипподром разбежится».
1: «А хоть бы и разбежался!» — огрызнулся Данквард, но сразу же дурачиться перестал и чинно сложил руки на коленях.
0: «Ненавижу я эти ипподромы, стадионы, каструмы, палатины. Наши предки пришли из лесов свободными, бесстрашными и жестокими. Они убивали, чтобы жить, а не чтобы жреть. А потом вот эти и вон те...» Данквард двумя кивками обозначил зрителей в тогах и какой-то из павильонов, вероятно, рамейский. «Научили нас страху и религии распятого, вину и монетам».
1: Данквард говорил складно, явно с чужих слов.
0: «Но и ты ведь от вина не отказываешься?»
1: «От пары лишних монет я тоже не откажусь», — пожал плечами Данквард.
0: «И на ипподром ты все-таки пришел?»
1: «Да, пришел», — согласился Данквард. И вдруг захохотал.
0: Он подвывал и кудахтал, часто-часто шлепал босыми пятками и размахивал руками. Дескать, ну тебя, Зигфрид, уморил.
1: «А ты поверил, поверил!» — изгалялся Данквард. «Хорошо я изображаю, да? Хорошо. Похоже на Мундриха?»
0: «Не знаю я, кто такой этот Мундрих, но ты, кажется, допросишься». Соседи крутили головами и возмущенно шипели. Зигфрид делал успокоительные жесты. «Все нормально, все путем, вы же понимаете, парень не в себе».
1: «Мундерих, король аламаннов. С ним приехали 6 дюжин дружинников. Все они не бреют бород, заплетают их косицами, носят железные кольца и ходят в бой с двуручными топорами.
0: Да будет тебе известно, железное кольцо – знак бесчестья у аламанов. Юноша надевает такое кольцо на шею и носит его, пока не убьет своего первого врага. Снова подкалываешь? Зачем же дружинникам кольца носить, если это бесчестно? Затем, что этим они как бы говорят. Сколько мы врагов перебили, что нам даже знак бесчестия не в тягость. Плевать на него. А с другой стороны, это как бы вечное напоминание о том, что врагов еще видимо-невидимо. А вон, кстати, и сами аламанны. Данквард ткнул пальцем в северную трибуну. Там по всем рядам перекатывались волны оживления. Свои места одновременно занимали делегации аламаннов, гуннов, нибелунгов, ромеев и франков. А вон те кто? Франки? Соображаешь. Саранча наша неисчислимая. Видишь, сколько вояк с собой притащили? 20, 40... 40 и 40... 140! 208, я уже сосчитал. Вот-вот. Я позавчера слышал, как Гунтер в полголоса честил и своего бога, и всех дедовских. Дескать, святые законы гостеприимства обязывают его кормить всю эту ораву за бургундский счет. А счет, к слову, набегает немаленький. А вон тот дылда с посохом, король Хильдерик? Нет, Хильдерик сейчас на 2 ступени ниже. Видишь, в красном плаще. У них такие порядки. Впереди короля запускать расфуфуренного номенклатора. Он сейчас, небось, на 3 языках выкрикивает: «Расступись! Король идет! Король идет!» Если бы не гвалт, мы бы расслышали. Глотка у крикуна воловья. Причем, заметь, король идет, а вовсе не король Хильдерик идет. Как если бы Хильдерик был базилевсом, одним на весь мир. Пусть себе кричит. Пройдет 30 лет, об этом Хильдерике никто и не вспомнит. Ай да Зигфрид, что ему какой-то франкский король? А тебе вспомнят? Вспомнят. Данквард на какое-то время заткнулся. Королевич наблюдал за гуннами. Эти варвары, на войне неукротимые, отважные, жестокие, что уже успело войти в анекдоты, неразборчивые в еде, как крысы. Во время мира ничто не ставили превыше роскошных нежных шелков, диковинных рисовых яств и золотых украшений скифской, а на самом деле сарматской работы. Ходячими иллюстрациями этой черты национального темперамента служили послы гуннов со своими золотыми венцами, шелковыми шароварами и 2-футовыми отвесами гигантских рукавов. На таком расстоянии они казались большими пестрыми шарами, которые увлекают вверх таинственные чары. Не по ступенькам, а над. Над ступеньками. Плавны и сдержаны были движения гуннского посла Ислы и 3 его соратников Вериха, Туманя и Моде. Невесомыми, бесплотными смотрелись эти надутые риторикой и мудростью неженки по сравнению с той маринованной в конском поту безжалостной хтонической мощью, которая стояла у них за спинами и которую они представляли здесь с наивежливейшими улыбками. Каждого посланца сопровождала пара слуг. Один с огромным бумажным зонтиком, другой с позолоченной конской головой на расписном шесте, увитом разноцветными лентами. Проследив направление взгляда Зигфрида, Данквард пихнул королевича локтем в бок. Это был его коронный метод привлечения внимания собеседника. За такие штучки Зигфрид был готов прибить любого, но к Данкварду он снисходил. Что вы хотите? Ульфхидхин, дикая тварь из дикого леса. Погляди на эти гуннские палки с лошадиными головами. Знаешь, зачем они? Гизельхер рассказывал, что это вроде ликторских фасций. Не припомню такой глупости. На самом деле никакие это не фасции. Гунны называют таких лошадок смертельной предосторожностью. Их всегда носят за большими шишками. На тот случай, если шишка вдруг соберется умирать, тогда умирающему дадут в руки эту лошадку. Душа гунна оседлает ее и понесется на небеса. В бой они тоже идут с такими лошадками? Ты что, в бою-то они на настоящих лошадях. Зачем им какие-то палки? Все это ты знаешь. А вот, кстати, фанфары самым беспардонным образом заставили Зигфрида заткнуться. Сигнал означал, что все заслуживающее внимание гости уже расселись по своим павильонам, а колесницы выведены на стартовую черту. Так что, кстати, переспросил Данквард, забудь. Расскажи лучше, что это за бабулька. Зигфрид имел в виду старуху, которую, поддерживая под локти, подвели к колесницам 2 квесторов. Данквард построжил. Может, кому и бабулька, а для нас матушка Руга. Она слепая. Это я уже понял. Матушка Руга Галиуруна, вещунья. Проверяет, не ищет ли кто легких путей к победе. А что, у вас это умеют? начертать на колеснице руны победы так, чтобы они из безжизненного орнамента превратились в источник лошадиной силы, или составить действенный дорожный оберег?
2: «Да как сказать, — неохотно ответил Данкорт. — Раньше точно умели. И сейчас кто-то где-то... Вот колесницу, по-моему, можно не проверять. С тех пор, как они вкупе с остальным имуществом короля были освящены епископом, такая магия их вряд ли пробирает».
0: Пока матушка Руга, помахивая ореховыми омеловыми прутиками, исследовали колесницы, квесторы с громкоговорительными раковинами расшифровывали для зрителей цвета знаменитых возниц.
1: «По первой дорожке в лазоревом цвете во славу царя и народа гуннов отправляется в забег несравненный Зефир Низкий!»
0: Зигфрид предполагал, что объявление вражьего возницы ипподром встретит угрюмым молчанием. Однако подкупленные сметливым и предусмотрительным послом Ислой клакеры из Вормской голыдьбы дружно затарахтели припасенными специально для таких случаев трещотками. В бургундском павильоне застучали мечами по шлемам вежливые дружинники Гунтера. От Аламанны те не упустили случая гуннов освистать, а павильон франков хранил демонстративное безмолвие.
1: «По второй дорожке в лиловом цвете во славу Христа и Базилевса Феодосия правит трехкратная звезда константинопольских христаний, кольценосный Сурен Кавказец!»
0: Этого тип в позапрошлом году едва не удавили за изнасилование. «Урт его покрыл. За денежки обставил дело так, будто все там случилось по согласию», — прокомментировал Данкорт. «Загорелому повезло, что дело было с кельтской девицей. Если б с нашей, мы б его повстречали».
2: «Откуда этот Сурен в позапрошлом году здесь взялся?»
0: «Зигфрид, да ты что, в первый раз на Ристаниях?»
2: «Почему же? У нас такие в Нидерландах каждый год».
0: «Да? И кто же там бывает?»
2: «Британские кельты».
1: «О, кельты, знатные ездоки. Ну а кто еще?»
2: «И все. Мы да кельты. Изредка хальфданы».
0: «Мы да кельты, скука. Небось, прям по кочкам гоняете». Наврать про несуществующий ипподром Зигфрид не отважился.
2: «Вроде того. Остров у нас есть между двумя рукавами Рейна. Плоский, как доска. На острове поле. Беговым называется. Там и ездим».
1: «А кто правит?»
2: «Короли, ярлы и их родственники».
0: «И колесницы, небось, кельтского образца, боевые, дедовские».
2: «Не без этого».
0: «Знал я, что вы там на севере отстали от жизни, но чтобы так...» «То ли дело у нас. Здесь все по-цивилизованному, не хуже, чем у римлян. Возницы — особое сословие. Обычно это рабы, но есть и свободно рожденные. Возницу можно привести с собой, как это сделали гунны и урл, посланник Базилевса Ромеев. А можно нанять прямо здесь, как поступили нибелунги, франки и аламанны. Колесницы — те вообще наши, бургундские. Их разыгрывают перед соревнованием по жребию».
2: «То есть ты хочешь сказать, что за франков, например, все равно выступает возница бургунд?»
0: «Ты прослушал, его только что объявили. Бургундов среди возниц вообще нет. За франком выступает какой-то иллириец по прозвищу Фелицитат. Все наши возницы заемные. Гунтер арендовал их в Равенне».
2: «И в чем же доблесть?» — разочарованно спросил Зигфрид.
0: «Гунтер дает денег италикам, франки дают денег Гунтеру, а в итоге какой-то иллириец ездит во славу короля Хильдерика. А у самого Хильдерика, у его братьев, сыновей и племянников кишка танка». «Хочешь, иди, если у тебя кишка толста», — ухмыльнулся Данкварт. «Гунтер тебе ладонь на лоб возложит, и ты уже посвящен. Катайся за Бургундию до посинения».
2: «Оно мне надо», — фыркнул Зигфрид.
0: «Именно что», — согласился Данкварт. «И никому не надо. Удовольствие это опасное, сложное, и за пределами ипподрома бессмысленное. У нас таких дорог нет, чтобы по ним на бигах гонять».
2: «На чем?»
0: «Эти колесницы по двух лошадей рассчитанные бигами называются». «А, точно, ведь четверные — это квадриги». «Все, молчок. Возницы уже вожжами обмотались». И правда, возницы зачем-то обвязывали вожжи вокруг туловища. Зигфриду такой способ был в диковинку. Сказывалось захолустное происхождение. Ипподром благоговейно затих. Начиналось самое главное на любых ристалищах — ристалище. Любопытно, что Данкварт, который производил, или вернее пытался произвести на Зигфрида впечатление беззаботного и асоциального пасынка своей волчьей натуры, теперь поспешно примкнул к общественному заговору тишины и, замолкнув, весь обратился в зрение и слух. Снова взревели фанфары. Веревочные затворы одновременно освободили все шесть колесниц. Меньше минуты прошло, а уже выяснилось, что лиловая колесница Ромеев не иначе как оснащена невидимыми крыльями. На первой же мете она легко обошла лазоревую бигу гуннов. А в спину гуннскому вознице, несравненному Зефиру Низскому, задышала пара гнедых, впряженных в бигу бургундов. Таким образом, колонна из трех колесниц под предводительством Ромейской заняла первую беговую дорожку, остальные лимонно-желтые Нибелунгов, зеленые Франков и оливково-черные Аламаннов плавно сползли на вторую, третью и четвертую дорожки. Они отставали от ведущей тройки совсем чуть-чуть, и все же отставали. Каждый возница стремился выбиться в лидеры этой тройки аутсайдеров и захватить тактически выгодную вторую дорожку. Точнее, возница Нибелунгов, который и без того был лидером, требовалось удержать выгодное положение, а двум другим этого положения его лишить. Когда проходили северо-западную мету, зеленая бига Франков, почти не сбавляя скорости, вылетела на соседнюю дорожку прямо перед одуревшими аламанскими лошадьми. Те, само собой, всполошились и унесли колесницу аж на песчаную обочину бегового поля за шестой дорожкой. Зигфрид вздрогнул. Аламанская колесница влетела в песок боком и дала ужасный крен. Как подсказывала интуиция королевича, она должна была неминуемо опрокинуться на бок и развалиться. Собственно, внутренний образ этой колесницы, сотканный в сознании королевича органами чувств, все-таки потерпел катастрофу. Тонкий передок раскололся, возница налетел животом на новорожденный деревянный клин и Зигфрида едва не снесло со зрительской скамьи невероятной явственностью этого видения. Однако на этот раз зрительное чувство равновесия подвело королевича. Аламанский возница, выгнувшись всем телом влево, развернув торс, раскинув руки, смог в пиковый миг одолеть моменты инерции и земное тяготение. Колесница прокатилась чуть вперед, все это время стоя на одном колесе, и все еще не решалась опуститься на второе, но в итоге коллективный разум атомов склонился к милосердию. Бига, сохранив вертикальное положение, остановилась. «Приехали!» — удовлетворенно прокомментировал Данкварт. «Пока он своих каурах успокоит, пока снова разгонится, эти уже 10 стадий подмахают». Да его и самого-то, кажется, надо успокаивать». Действительно, пока Данкварт говорил, возница спрыгнул на песок и, перегнувшись пополам, упал на колени. Он замер, будто бы парализованный сильнейшим ударом в солнечное сплетение. Неужели его испуг столь силен? Неужели там так страшно, подумал Зигфрид. Это ведь для него не первый и даже, наверное, не сотый забег. А что, правила разрешают перехватывать чужие дорожки и подрезать, спросил Зигфрид. Наши правила разрешают все. В этом и интерес. Тем временем Фелицитата, который так ловко вывел из игры возницу Аламаннов, словно бес вселился. Ему удалось не только нагнать виловатых нибелунгских бегунов, но и подрезать их у следующей юго-западной меты. Однако именно заторможенность лошадок сослужила рецемеру возницы желтой биги нибелунгов добрую службу. Несмотря на то, что этот маневр Фелицитата был еще опаснее предыдущего, нибелунгские лошади не споткнулись и не засеклись, а только лишь умерили шаг, да так плавно, что рецемеру даже не пришлось прокладывать особенных усилий, чтобы удержаться за передок колесницы. В любом случае, Фелицитат своей цели достиг. В тройке аутсайдеров он выбился в лидеры и теперь, прочно утвердив первенство на второй дорожке, понукал свою разномастную пару Серого и Воронова, нагоняя вишневую бигу бургундов. За бургундов, во славу владыки Рейна, выступал молодой италиец из хорошей семьи. Полное имя италийца Аниций Минуций Септимий Флавий многое бы сказало просвещенному генеалогу, но в этой германской дыре оно не значило по сути ничего. Рейд гуннов лишил семью Флавия всего. Недвижимое имущество, вилла, сады, маслобойня сгорело, а движимые рабы и паденщики попрятались по кустам и больше уже из кустов не показывалось. Помыкавшись по Цизальпийской Галлии, Флавий продался в Равенскую школу колесничих. Выступать под своим родным именем не позволяли ни цеховая этика, ни гордость наследника славы победоносных Флавиев, Так он стал Гермесом Цизальпинским, что в сущности можно было бы принять повышением в ранге из сенаторского сословия да в божественное. Вот его-то, Гермеса, и нагонял Фелицитат, понукая лошадей не хлыстом единым, но рыкающим иллирийским речитативом. Ветер сейчас дул возницам в спину. Гермес сквозь свист в ушах расслышал, как Фелицитат общается со своими конями, и, зная иллирийца уже не первый год, понял — соперник сегодня в настроении. А когда иллириец в настроении, жди беды. И свою голову под колеса сложит, и чужих не пожалеет. И хотя Гермес не видел, как именно иллириец расправился с оливковой бигой Аламаннов, ее красноречивое стояние на обочине говорило само за себя. Покосившись вправо, Гермес увидел, что двумастная пара Фелицитата молотит копытами вровень с его задним колесом. Сейчас Фелицитат дооформит свой речитатив до полной эвокативной формулы. Гений покровитель иллирийца потусторонним кнутом вскипятит кровь лошадям. Последние усилия, и бига вырвется вперед, а затем, вильнув влево, впишется в растущий интервал между лошадями Гермеса и колесницей Зефира Ниссского. Если Фелицитат не рассчитает, или именно рассчитает злокозненно, от такого маневра лошади Гермеса утащат его бигу во внутренность бегового поля, что будет лишь в лучшем случае означать борьбу за пятое место, свернувшейся на дистанцию оливковой бигой. Опередить Фелицитата решил Гермес и, изо всех сил хлестнув лошадей, направил их на вторую дорожку, отжимая тем самым соперника дальше, на третью. Все-таки Фелицитат был в настроении. В настроении был и его гений-покровитель. Большинство, если не сказать все зрители, не поняли, что же именно произошло. Налицо были не причины, а одни лишь следствия. Вишневая колесница с себастическими крестами на боках, распустив два песчаных буруна, пролетела еще дальше, пока не остановилась. Бига лежала на боку, ее правое колесо валялось отдельно. Лошади, чудом не переломав себе ноги, яростно бились на месте, стараясь выпутаться из уцелевшей упряжи. Гермес, успевший все-таки обрезать поводья, лежал на полпути между потерянным колесом и вишневым деревянным башмаком, каким представлялось такого расстояния бига Зигфриду. «Это бургундское, верно?» — переспросил королевич. «Угу! Владыки Рейна в полном пролете!» — радостно констатировал Данкорт. «Гунтер повесится, Кримхильда утопится, а Германарих разуверится в Христе и сбежит к друидам!» «Ты серьезно?» «Почти! Видишь ли, тут есть одна...» «Тихо!» — королевич предостерегающе выставил ладонь. «Тихо!» Данкварт, который сам никогда не мог похвастаться хорошими манерами, был шокирован. «Зигфрид должен быть повежливей!» Тем более уж такое, какое тут тихо. Ипподром бесновался во все 8000 глоток, свистел и трещал, лупил в щиты и улюлюкал. Кажется, в проходе между гуннскими и аламанскими павильонами кому-то уже чистили рожу. И только бургундский павильон ошарашенно примолк. Вот так незадача. Они могут выставить другую колесницу? Нет, но ты, Зигфрид, не очень-то... Образ возницы Аламаннов, балансирующего всем телом ради того, чтобы продержать свою бигу на одном колесе пару-тройку мгновений, в сознании королевича был свеж, как непросохшие чернила. Сопереживание его испугу было еще свежее. «Гунтер тебе ладонь на лоб возложит, и ты уже посвящен. Катайся за Бургундию до посинения», — так сказал Данкорт. «Синеют заснеженные лощины, глаза хальфданов, васильки, мотыльки, покойники. Если ничего не получится, он бросится на меч. Если получится наполовину, он сломает себе шею на первой же мете. До посинения!» Зигфрид вскочил. Прошел по ногам купеческого семейства, как по мостовой. «Не понимаю!» — рявкнул в ответ на латинскую хулу. Вломился в бургундский павильон. Выражением лиц владыки и совладыки Рейна напоминали опешивших бобров. «Король!» Зигфрид припал на одно колено и схватил апатичного Гунтера за руку. «Позвольте мне править колесницей во славу вашего величества!» «Вы не вовремя!» Гунтер попытался высвободиться. «Позвольте и все!» Зигфрид рывком прижал ладонь короля к своему темени. Гунтер не понимал толком, чего добивается от него этот молодой чужестранец. Но пальцы королевича так сдавили ему запястье, что хрустнули кости. Полное удовлетворение просьбы Зигфрида виделось лучшим средством избавиться от этого крапьего зажима. «Можешь!» — кивнул Гунтер. «Вы все свидетели!» — сказал Зигфрид, поднимаясь с колен. «Король только что разрешил мне выступить от имени Бургундии!» «А я благословил!» — вернул пресвитер Германарих и осенил Зигфрида крестным знамением. Вот уж чего королевич не ожидал. Пресвитер проявил чутье, которому должны были позавидовать оба его патрона — и епископ, и король. Зигфрид отвесил поклон, развернулся кругом и бросился прочь из павильона. Когда он, перепрыгивая разом через несколько ступеней, несся вниз, до него дошел смысл сказанного некогда Альбрихом. «Есть такие дни, когда ловцу не приходится искать знаков благоволения судьбы. Они находят ловца сами». Таким знаком обернулась свара Данкварта с Квестером. Не отдай Зигфрид четверть часа назад свой мекибальм Квестеру, своенравные ножны сейчас угробили бы его, впутавшись между ногами в самый неподходящий момент. 7 прыжков достало королевичу, чтобы спуститься от бургундского павильона к ограждению бегового поля. Проделать такое с бальмунгом на поясе смог бы разве что сам Альбрих. Когда Зигфрид перемахнул через деревянные поручни вокруг песчаной обочины, к нему бросились было двое квестеров. «От имени и по поручению короля бургундского!» — крикнул им германарих, который, поспешив вслед за Зигфридом, бочком-бочком одолел пока лишь треть спуска. Квестеры не расслышали, но остановились. Переспросили. Тем временем Зигфрид с невероятной прытью уже несся к сломанной биге бургундов и достиг лежащего Гермеса, прежде чем квестеры все-таки выслушали пояснение германариха. Зигфрид примчался сюда вовсе не за тем, чтобы озаботиться здоровьем незнакомого возницы, но пробежать мимо несчастного просто так ему не позволила совесть. Даже самый поверхностный осмотр сообщил, что у Гермеса перелом левой голени. Если еще какие-нибудь повреждения он не разглядел, учуял лишь, что Гермес жив и, кажется, возвращается в сознание. Открыв глаза, возница и впрямь шевельнулся, но затем снова провалился в беспамятство. Боль при таком переломе невыносима. Совершенно невыносима. Облегчить страдания Гермеса королевичу было по силам, но для этого требовалась концентрация. А для концентрации требовалось время, а выкладывать время из кошелька будущего на прилавок настоящего Зигфрид не умел. Подобное доступно лишь тем ловцам стихий, которые уже давно превзошли человеческую природу и сами сделались стихиями по преимуществу. Без концентрации. Что он мог? Отнести Гермеса к квестерам, чтобы те немедленно промыли от земли открытую рану с торчащей костью. Вот и все. Но ведь это они могли, это они были обязаны сделать без его напоминаний. «Заберите его отсюда!» — крикнул Зигфрид во всю глотку. Он показывал на Гермеса. Отвечал ипподром. Квестеры же в ответ шлепали губами и, похоже, ужасно злились. Германарих за их спинами тоже размахивал руками. «Чудотворствуй, мол, на благо королю Гунтеру, а не колесничьему Гермесу!» Разозлился и Зигфрид. Он стащил с Гермеса войлочную шапочку пелей и надел ее уже на бегу. При его приближении лошади заволновались и поволокли сломанную колесницу прочь. Но прочь от чего-то означает также и по направлению к чему-то. В данном случае бегство лошадей было королевичу на руку, поскольку они приближались к беговой дорожке. Зигфрид припустил с удвоенным рвением, догнал беглянок и побежал рядом с правой лошадью, положив ладонь ей на холку. Перед его глазами бок о бок пронеслись две биги. Вслед за ними еще две, тем же манером. Пятая, аламанская бига, сейчас только-только возвращалась на дистанцию, выползая из своего песчаного отстойника. За ней тащились четверо кольценосных посланцев Мундериха, осыпаясь возницу руганью и посулами. Пока лошади выволакивали бургундскую бигу на первую дорожку, Зигфрид успокоил их и объяснил, что к чему. С его аргументами согласились обе, и та, которую на лошадином языке звали Хрухт, и та, имя которой было Нза. То, что колесницы чрезвычайно легки, Зигфрид оценил еще в начале забега. Теперь он получил возможность убедиться в истинности своих наблюдений. Взявшись за обломок оси, торчавшей из-под левого бортика, королевич без труда поставил колесницу вертикально. Сколько же она весит? Фунтов 100. Нет, даже меньше. 80 фунтов, но 85. Нза и Хрухт терпеливо дожидались, пока их новый знакомец, двуногий конь Люм, таким благородным именем представился им Зигфрид, закончит свои эксперименты. Королевич отклонил бигу вправо, оценивая угол, при котором она займет сравнительно устойчивое положение. Так-так. Ну, если только последнее колесо не отвалится. «Вперед!» — крикнул Зигфрид на лошадином языке. Лошади пошли рысью. Зигфрид, удерживая колесницу в отклоненном положении, побежал вместе с ними. Сразу же ощутил, что колесницу водит из стороны в сторону и вверх-вниз на каждой крохотной неровности. Придется его телу трудяги учитывать и это обстоятельство. Ничего, захочет жить, научится. Страх Зигфрида достиг критической отметки, когда он почувствовал, что его выносливость и прыть больше не могут состязаться с лошадиными. Колесница рвалась вперед. Выбор был небогат. Либо бросить колесницу и, раскланившись перед хохочущими франками, уйти на острие меча в ад шутов и акробатов, либо... Зигфрид отпустил ось колесницы. Пальцы правой руки разжались сами, не выдержав перенапряжения. Пружинисто оттолкнувшись ногами от земли, он вскочил в колесницу. Этот прыжок сам по себе уже был подвигом. Тело Зигфрида полностью отделилось от сознания. В первый раз с ним случилось такое, когда в своей пещере зарыдал смертельно раненый Фафнир. Но в тот далекий день органы его тела действовали без плана, хаотически. Теперь же каждый мускул Зигфрида имел свою партию и следовал ей безупречно. «Быстрее!» — приказали лошадям голосовые связки королевича. Плечи, предплечья, кисти, ступни, голени, бедра, ягодицы, торс, шея Зигфрида мгновенно изменили взаимное положение, стремясь наилучшим образом компенсировать опрокидывающий момент, привнесенный в систему собственным импульсом королевича. Это не помогло. Колесница продолжала опрокидываться вправо. Память о баламанском вознице отозвалась в животе Зигфрида болезненным спазмом, и вместе с непроизвольно сократившимися мышцами живота тело королевича отыскало верное решение, выскочив на левый бортик колесницы. Ипподром ахнул. Глаза Зигфрида, снова же в обход сознания, сговорились с голосовыми связками. «Еще быстрее!» — приказали они лошадям. Зигфрид сидел в сюрреалистической позе на бортике колесницы. Руки его были раскинуты, одна нога поджата, другая вытянута вперед вдоль оси движения. Правый глаз Зигфрида был зажмурен, зрачок левого совершал хаотические движения, таращась по сторонам придирчиво и небезопасно. Это был дурной глаз, но тело Зигфрида, не желая причинять зла окружающим, не сообщало ему соответствующей санкции. Санкция была другой – использовать зрительную ось дурного глаза в качестве балансира, если надо, опоры. Подобным образом, на одном колесе королевич прошел без особых затруднений две меты, и подром успел вскипеть изумлением, взорваться восторгом и начал успокаиваться. При всей чудесности происходящего, при всей фантастической несуразности позы Зигфрида, его езду с горем пополам можно было вписать в общее представление о цирковом трюкачестве. Немногие желающие отнесли этот физический нонсенс за счет божественного вмешательства, кое-кто насчет собственной невменяемости. Но только не бургундские дружинники. Когда стало ясно, что Зигфрид не упадет, и что бургундская колесница, хотя и далеко позади форвардов, но уверенно продолжает движение к финишу, громкоговорительные трубы квесторов возвестили. На первой дорожке... В вишневом цвете, во славу Христа и владыки Рейна, сменив выбывшего Гермеса Цизальпинского, участвует в забеге Зигфрид Нидерландский! Выйдя из своего павильона и выстроившись в проходе, дружина Гунтера запела в щиты. Последний раз эту замогильно-торжествующую песнь Ислы и Верих слышали на заваленных потрохами опушках Оденвальда, откуда не вернулись 12 тысяч гуннов. Дружинники Гунтера пели в щиты только по большим праздникам. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Это был первый рассказ нашего сегодняшнего вечера. Александр Зорич, второй подвиг Зигфрида. Чуть попозже, мы сейчас передохнем, и я предложу вашему вниманию еще кое-что. Спасибо!

0: Ирина Лазаренко. Я вернусь до темноты.
1: Странные они, эти дети,
0: вырвалось у Анны. За окном быстро густели ранние северные сумерки. Чашка с горячим чаем согревала ладони, что было вроде как лишним. Батареи шпарили «будь здоров», хоть в бикини рассекай по учительской. Но за окном густели ранние северные сумерки и проглатывали выбегающих из школы детей одного за другим, и от этого зрелища у Анны зябли пальцы, а спину между лопатками щекотали мурашки.
2: «Странные!»
0: Ольга Семеновна подняла взгляд от журнала, навалилась монументальной статью на стол.
2: «Чем это странные?»
0: Хорошо поставленный голос взвился к беленому потолку и оттуда свалился на Анну требовательным к доске.
1: «У них глаза не детские»,
0: — негромко ответила она, чуть смешавшись под взглядом Ольги Семеновны.
1: «Словно эти дети знают большую и страшную тайну. Словно они в одиночку хранят ее».
3: «Они в Архангельске», — буркнула Ольга Семеновна, возвращаясь к журналу. «Солнце толком не видит. Какие тут глаза могут быть? Вот проживете тут год-другой, Анна Алексеевна, мы на ваши глаза посмотрим».
1: «Это не то»,
0: — тихо возразила она и подошла поближе к окну. Сумерки уже почти съели за оконный мир.
1: «У старшеклассников взгляд совсем другой. И у взрослых тоже. А дети...»
0: Она помолчала и повторила.
1: «Дети словно знают страшную тайну».
0: Ольга Семеновна не ответила, но пренебрежительно дернула плечом. Анна видела это в отражении окна.
1: «И они никогда не возвращаются с улицы до темноты, даже по выходным. Я вижу по соседским детишкам».
2: «И что?»
0: Ольга Семеновна снова подняла голову от журнала, выпрямилась на стуле, отчего чуть сместилась над журнальными клеточками ручка с острым носом-клювом. Клеточки съежились в ожидании.
2: «Анна Алексеевна, это Архангельск. Тут заход солнца в декабре, знаете во сколько? В полтретьего дня.
4: Полтретьего!
2: Кто тут может возвращаться домой до темноты? Дворники?»
0: Анна не ответила. Она бессознательно сжимала в ладонях чашку с горячим чаем и тщетно пыталась рассмотреть в окне хоть что-нибудь. Окно накрыло ладонью ранняя северная тьма. Проглотила выбегающих из школы детей, их яркие шарфики и шапочки, тракторные следы теплых ботинок, странные глаза, звонкие голоса. Дети что-то знали об этой тьме.

прошлом году София не увидела ничего необычного в зимней ранней ночи, которая обступила берег. Тогда все выглядело привычным. Высокие, залитые для детворы горки, по которым катались на тюбингах и ледянках. Фигуры изо льда такие каждый год устраивали во многих местах и на городской площади, и в парке у Соломбалы-Арт, и тут, на берегу Северной Двины. Снег. Целые горы снега. Человек 30 детей от 8 до 13-15 лет. В прошлом году София упросила старшую сестру Настю взять ее с собой, хотя Настя и говорила, что еще рано, София, ты ничего не увидишь. Но София не собиралась ничего видеть, а просто хотела покататься на ледянке. Странная это была прогулка, и София как-то сразу поняла, что ей тут не место. Дети словно не веселиться собрались, а воевать. Собранные, взбудораженные, но молчаливые, они долго стояли,

0: А Настя осталась и вернулась поздно вечером, изваленная в снегу и с едва гнущимися пальцами. Ремешок тюбинга был намотан на запястье. От сестры пахло морозом, леденцами от кашля и тьмой. Да, прошлой зимой София неожиданно поняла, что знает запах тьмы. Тревожная смесь подвальной сырости с плесенью густых чернил и хлопьев ржавчины. Настя кашляла, но упорно ходила гулять по вечерам. Всякий раз мама провожала ее словами:
1: «Настюш, вернись до темноты!»
0: Каждый день сестра говорила, что постарается. Каждый день она приходила через несколько часов после того, как город накрывала непроглядная тьма, в которой невозможно было рассмотреть собственные руки. Родители совсем не волновались, ведь Настя исправно отвечала на звонки и СМС. Родители только качали головами и с трудом припоминали, что они сами, кажется, были точно такими же в свои 13 лет и ни разу зимой не вернулись домой до темноты. Хотя их родители всегда об этом просили, и они всегда отвечали, что постараются. Но теперь уже не могли вспомнить, старались или нет. Только радовались, что нынче у каждого ребенка есть смартфон, и не нужно переживать, что ребенок навсегда канул в непроглядную ночь за окном. Когда сестра приходила домой, от нее всегда пахло морозом и тьмой. Родители, кажется, не чувствовали запаха тьмы и вообще не ощущали никакой неправильности. А София ее видела. Но эта неправильность была слишком сложной, чтобы первоклашка могла облечь ее в слова. В прошлом году Настя заболела дней через 10 после первой вылазки. Сначала шмыгала носом и покашливала, и все сильнее пахло от нее морозом и тьмой, а потом тьмой и морозом. И, наконец, сестра свалилась с бронхитом и не выходила из дому неделю. Но вместо того, чтобы лежать в постели, как велел врач, Настя проводила большую часть времени, навалившись на подоконник и глядя в черноту за окном.
1: «Да что там такое?»
0: — не выдержала как-то раз София.
2: «Там сумра»,
0: — глухо ответила сестра, и больше София ничего не сумела из нее выдавить. Запах тьмы понемногу уходил вместе с болезнью, и едва врач разрешил Насте ходить в школу, она возобновила вечерние вылазки, несмотря на возражения родителей. Они предпочли бы, чтобы дочь отлежалась и окрепла, но не запрещали прогулок, видя, как она рвется туда в ночь. Да и доктор говорил, что нельзя нашей детворе без воздуха, уж будьте уверены, детишки тогда совсем раскисают, нарушения сна, депрессии, пусть уж бегают, если им так хочется, пусть бегают. И родители отпускали Настю бегать. Только с еще большей настойчивостью просили вернуться домой до темноты. И Настя говорила, что постарается, но всегда возвращалась поздно. Она много болела в ту зиму, как и во все предыдущие зимы. Простуды, бронхиты, температура 39, бешеный взгляд покрасневших глаз, глухой кашель, клёкот в груди, обильное питье и постельный режим, упершийся в оконное стекло, горячий лоб и тоскливый волчий взгляд в раннюю ночь за окном, по которой бродит непонятная сумра. Никто не удивлялся частым болезням Насти. Все дети этого возраста много болели, и всех их было невозможно удержать от вечерних прогулок у Северной Двины. Доктор говорил: «Такой уж климат у нас, такой климат. Детишки у нас болезненные, но лет 14-15 они крепнут, непременно крепнут, уж будьте уверены». Никто, кроме Софии, не замечал, что всякий раз во время болезни от сестры особенно сильно пахнет тьмой, подвальной плесенью, густыми чернилами и хлопьями ржавчины.

Настя деловито собрала сестру, накачала тюбинги, рассовала по карманам запасные перчатки, сунула в рюкзак термокружки с чаем. Готовилась деловито, словно в долгий поход. Так же, как в прошлый год и в позапрошлый, только сегодня Настя брала с собой Софию, и Софии как-то сразу сделалось понятно, что это не обсуждается, и что досматривать «Ледяное сердце» придется после прогулки. Почему-то именно сейчас Софии не хотелось ни на какую прогулку.

0: Вместо обычного радостного ожидания и предвкушения веселой возни ее горло сжимало тревога. Хуже, чем перед контрольной по математике. Что-то нашептывало Софии, что эту контрольную переписать не получится.
1: «Мам, пап, мы пошли кататься!»
0: — крикнула Настя в недра квартиры и открыла входную дверь. Оттуда потянуло холодом, хотя в подъезде обычно было тепло, и мраком, хотя освещение работало исправно.
1: «Вернитесь до темноты!»
0: — прокричала из кухни мама, и Софии вдруг захотелось оттолкнуть Настю и убежать туда, в недра теплой квартиры, к теплой маме и запахом тушеного мяса. Сестра, словно поняв это, цапнула младшую за капюшон и вонь темной сырости отрезала аромат тушеного мяса.
1: «Мы постараемся, мам!»

0: Самые красивые ледяные скульптуры в парке и у Саламбалы-Арт. София это точно знала, ведь родители каждый год водили их с Настей по обоим ледяным городкам. Там резвились медведи и медвежата из сверкающего льда. Там сияли прозрачной голубизной роскошные кареты. Там были парусники с длиннющими бушпритами, отважные парусники, бегущие по ледяным волнам далеко-далеко, наверняка в очень теплые страны. У центра Саламбалы строили городок с Дедом Морозом, почему-то маленьким, карликовым, и еще там был большой олень, клыкастый морж, ледяной лабиринт и подсвеченные цветными лампочками ледяные горки с высокими бортами. В обоих городках строили изо льда юрты, сияющие светодиодами, устанавливали большие разлапистые елки, настоящие, не ледяные, увешанные мигающими гирляндами. В ледовых городках всегда было людно, играла музыка, и зима танцевала в темноте среди полупрозрачных фигур и яркого света, притворяясь самым веселым временем года из всех. Тут, на берегу Северной Двины, не было ни музыки, ни елки, ни светодиодных ламп. Безмолвно медленно сыпался снег с очень черного, бесконечного неба, и зима тут не притворялась веселой. Она зло жгла щеки, тосковала обрывистыми поземками и была... София старательно искала слово. Вечной. Зима тут была вечной, и темнота тоже. А подсвеченные светодиодами горки и храбрые парусники с решительными бушпритами, они остались на сияющих площадях далекого-далекого мира, шумного и глупого в своей отважной шумности. Здесь вдоль берега бесшумно бежали ледяные волки, запряженные в упряжку четверка. Лед был таким прозрачным и чистым, что звери в темноте тоже казались прозрачными. Пригнутые головы, вытянутые тела, мощные лапы вот-вот разобьют плотный вечерний воздух, и нужно очень внимательно смотреть на волка, чтобы его прозрачное тело не ускользало от взгляда. Волки бежали молча, и дети вокруг них стояли молча. Человек 30, как и в прошлом году. Не тех же самых, что в прошлом году. Старшими теперь стали другие, а прежние старшие делись куда-то, не пришли. Подросли некоторые малявки, которые год назад, как и София, еще не могли видеть. В толпе она углядела бело-розовую шапочку своей подруги Алины и хотела уже окликнуть ее, помахать, но тут порыв ветра с реки бросил прямо в нос запах подвальной сырости, густых чернил и хлопьев ржавчины. От невидимого в темноте другого берега на ледяной городок ползло... София вцепилась в руку Насти.
1: «Что это?»
0: «Сумра». Вначале это выглядело как кусок непроглядно темной тьмы, прорастающей из обычной привычной темноты раннего северного вечера. Непроглядно темной и раздутой. Оно колыхалось, словно мультяшное желе, только цвета было не мультяшного, чернее черного, как провал в бесконечность. А внутри этого провала вертелись, как в центрифуге, линялые цвета, сожранные и переваренные густыми чернилами. Этот кусок желейной тьмы прорастал и прорастал. Вверх, вглубь, в стороны. А София поднимала взгляд выше, выше, силясь понять, где же макушка этого желе, и, наконец, просто упала попой в снег. Не сумра вырастала из вечерней темноты. А вечерняя темнота ютилась возле сумры, скромно затекая в ошметки пространства между ее раздутыми боками и сугробами. Сумра была везде, насколько хватало глаз, справа и слева, сверху и в глубине. Она мерцала чернотой и влажно чавкала щупальцами по речному льду. Из-под нее вытекала слизь и тут же рассыпалась, притворяясь снежной пылью. Сумра надвигалась на ледовый городок и стоящих перед ней детей, обжигала холодом и смердела мертвостью, смотрела на детские лица леденящим ничем, заменяющим ей глаза, и это леденящее ничто шевелилось внутри пузырчатой сумры, как отрубленные пальцы внутри раздутого волдыря. Запрокидывались головы с яркими шапочками, дети тоже смотрели на сумру. Растворялся в морозном воздухе пар от дыхания. Тускло блестели уши ледяных волков, тянущих упряжку в никуда. Волки надрывали свои прозрачно-ледяные жилы, не зная, что упряжка пуста. Утробный низкий стон на грани слышимости прокатился над Северной Двиной, над Вечерним Архангельском, над тремя десятками ярких шапочек и запрокинутых кверху детских лиц. А потом лавина ярких шапочек ринулась с горки берега вниз с радостным визгом, хохотом, громкими песенками. София даже не поняла, в какой момент ее подхватил этот поток, просто вдруг обнаружила себя лежащей пузом на тюбинге и несущейся вниз к сверкучему снегу на реке, где только что безраздельно царил запах густых чернил и подвальной сырости. В лицо летели снежные крошки, тюбинг заверчивал вокруг собственной оси, мир вертелся и снежился. Воздух звенел весельем и радостью, влажные щупальца в этом мире сделались ненастоящими, пустяшными, какими становятся ночные страхи при свете дня. Вокруг орала и хохотала ребятня, рядом распевала что-то Настя, краснощекая от мороза и страшно красивая. София тоже расхохоталась и радостно завизжала, счастливая от взорвавшегося вокруг веселья, от невыразимого облегчения, что Сумра ей просто привиделась во мраке. Тюбинг проехал по речному льду и, наконец, остановился. София издала заключительно залихватское «Ей!» и подняла взгляд туда, в черноту над речным льдом. По черноте от Софии медленно отползало чернильное щупальце длиной в ногу и толщиной в пол Софии. Внутри у него бились обесцвеченные вихри, рвались то вперед, то назад, бились в чернильной темноте. Щупальце неумолчно шуршало по снегу и оставляло склизкий след, который тут же рассыпался, притворяясь снегом. Выше грузно колыхался, пульсировал мрачно-черный волдырь величиной в полмира, и внутри этого волдыря тоже вихрились какие-то яркие цвета, выленившие до мутно-серого. Рядом никого не было. Крики детворы схлопнулись и заглохли далеко за спиной. София, онемев, стояла перед гигантским волдырем мрака и молчала, а щупальце, отползшее было подальше, стало медленно вытягиваться, как осмелевшая жирная змея, слепо щупать лед под собой на миллиметр ближе к ботинкам Софии, еще на сантиметр и еще. Она заорала от ужаса, и щупальце дернулось, как от удара. За плечи ее схватила Настя, потащила обратно к ледяному городку, к горкам, к волкам с пустой упряжкой, тащила и громко-громко что-то приговаривала, и, спасаясь от звуков ее голоса, медленно уползал в темноту вздутый пузырь мрака, воняющий сыростью и хлопьями ржавчины. Утробный низкий стон на грани слышимости прокатился над Северной Двиной, рассыпался на чавканье сотен слепых жирных щупалец, дохнул подвальной сыростью в затылок.

0: почему я раньше не видела сумрак?»
1: Громким шепотом спросила София. Она хотела оставить свет включенным на ночь, но Настя не позволила, строго сказав:
2: «Это как побег. Если ты будешь бояться обычной темноты, то что с тобой станет завтра, когда из тьмы придет сумрак?»
1: Тишина квартиры оглушала. Стены квартиры больше не защищали. Дом превратился в домик, хрупкий, как поставленные над головой ладошки. «Сумрак сомнет твой домик и ладошки, вопьется в твой день чернильным мраком, протянет чавкающие щупальца, вытряхнет из тебя цвета и звуки, навсегда поселит среди других выленивших оттенков в своем раздутом брюхе».
2: «Мы видим ее, когда начинаем понимать, что мир не вечный»,
1: проговорила сестра после паузы, и София поняла, что Настя говорит те же слова, которые ей самой когда-то сказал кто-то другой.
2: «Мы прозреваем, когда взрослеем. Когда понимаем, что мир не вечен, но мы любим его и готовы бороться за свой мир, защищать его со всем жаром своего сердца. Если сумра встречает много горячих сердец, она боится обжечься и лопнуть, и тогда она отползает назад, в свою тьму. Но мы забываем о сумре, когда начинаем любить какого-то одного человека больше, чем любили весь мир. Как взрослые...»
1: София с трудом сообразила, что имеет в виду сестра.
2: «Значит, мама и папа не помнят про сумру?» «Не помнят. И дедушка с бабушкой не помнят?» «Не помнят. И все-все взрослые. И даже никто не помнит, когда вырастает. Я же сказала...»
1: Сердито зашептала Настя.
2: «И даже если им показать, они не увидят. Иногда ребята с родителями приходят, и взрослые не видят ничего. Ты заметила на берегу женщину, Анна Алексеевна?»
1: София помотала головой, хотя сестра в темноте не могла этого видеть.
2: «Это новая учительница. Она стояла там, смотрела на нас так тихо-тихо, будто боялась, что мы ее прогоним или съедим. Она не видела сумру».
3: «А сумра видела ее?»
2: «Сумра видит всех.
3: И маму с папой».
1: София долго лежала, глядя на полосу света, которая взрезала потолок. Дверь в детскую закрывалась неплотно, все время отходила, и на потолок падала узкая щелка света из большой комнаты. Иногда свет был синим, если в аквариуме горела подсветка. Иногда мерцало, если родители смотрели телевизор. Сейчас свет был бледно-желтым и печальным.
0: «Бабушка немножко помнит ее»,
1: — неуверенно, сипло проговорила из темноты сестра.
2: «Каждую зиму, как сумра приходит, бабушка тревожится. Вроде как у нее в памяти что-то шевелится. Она смотрит в окно и говорит всегда одно и то же. Говорит: отчего-то мне хочется бежать на улицу и петь во все горло что-нибудь из молодости, из юности, что песня «Строить и жить» помогает. Эх!» Каждый год она так говорит незадолго до дня, когда приходит сумра. А потом забывает до следующего года».
3: «И ты все забудешь, Настя?» —
1: спросила София, и горло у нее сжалось.
2: «Не забуду», —
1: тут же отрезала сестра.
3: «Ты никого не полюбишь сильнее всего мира?»
2: «Никого».
3: «Ну, все взрослые кого-нибудь любят. Мама любит папу, бабушка любит дедушку. Вот даже твоя Мария любит Костю, хотя Мария еще не взрослая.
2: Она просто глупая», —
1: еще сердитее ответила Настя. София снова надолго умолкла. Смотрела и смотрела на печальную желтую полосу света поперек потолка.
2: А вдруг этот свет погаснет? Что если сумра однажды придет днем, когда дети в школе? Быть может, уже завтра, вернувшись с уроков, они с Настей увидят, что их дома больше нет. И двора с карликовыми лиственницами больше нет, и макушка карусели больше не торчит смешно из-под снега. Все поглотил необъятный мрак, из которого ползут чавкающие змеи щупальца.
3: «А что случится, если станет мало детей?» —
1: спросила София наконец.
3: «Если многие заболеют и не смогут прийти на берег вечером? Или вырастут и станут глупыми, если их сердца сделаются холодными?»
2: «Тогда никто не остановит сумру на берегу».
1: Кровать сестры скрипнула, Настя села в постели. София слышала, как она потерла ладони, словно те враз озябли. Соседние кровати Настя проступали из темноты, как полупрозрачный ледяной волк с речного берега. И на миг Софии померещилось, что, несмотря на плотно желтые оконные шторы, в комнату заползла Сумра и уже обнимает сестру чернильными щупальцами.
2: Так было в Унижме на западе. Так было в Поморье к северу от города,
1: говорила Настя чужим голосом, глухим и монотонным.
2: 3000 человек жило в Поморье 40 лет назад. Дедушка знает, кто-то из его знакомых там работал. А Унижма стояла на берегу моря долго-долго, лет 400, а может 1000, и там жила куча народа. Я в Википедии читала, там почтовая станция была и красивая церковь, и ремесленные лавки, и много людей. А теперь там никого нет.
3: Совсем никого,
1: шепотом уточнила София. Тишина, которая повисла в комнате вместо ответа, сама была ответом. Она длилась и уже начала давить на уши и слегка позвякивать там в ушах, когда сквозь звон пробился едва слышный шепот Насти.
2: А еще была Красная Ляга, а еще Клонова на юго-востоке.
3: Перестань!
1: София зажала уши руками. Если Настя продолжит перечислять названия мест одно за другим, то дойдет и до Архангельска, и тогда окажется, что он тоже когда-то стоял на берегу Северной Двины, а теперь тут нет людей, давно уже нет людей, на их место пришла Сумра. Просто две сестры этого пока не заметили из теплой спальни, в которой почему-то остановилось время. Но выгляни туда, в окно, милосердно закрытое плотно желтыми шторами, и окажется, что мир давно поглотила чернильная тьма Сумры и белого безмолвия. И все до самого неба заполнено ничем. Вязким мраком, в котором едва шевелятся щупальца, огромные, как людоедские змеи, и маленькие, похожие на отрубленные пальцы. И пузырь вязкого мрака смотрит на тебя отовсюду. Тебе не укрыться от его взгляда, ведь Сумра видит всех. Настя молчала. София, не убирая рук от ушей, улеглась обратно в кровать и уставилась на узкую полосу света, которая пробиралась в щель над дверью. Смотрела на нее и думала, как мало на потолке света и как много чернильной тьмы. Ей казалось, что в комнате пахнет подвальной сыростью и плесенью.

0: София неудачно съехала с горки, зарылась ногами в сугроб, и пушистый снег тут же набился в ботинки. Настя хотела отправить сестру домой, но София уперлась. Детей каждый день приходило все меньше и меньше, многие болели, и ясно же, что без Софии здесь никак не справиться. Она бегала по ледяному городку, бросала во тьму над рекой снежки, которые из-за мороза не хотели толком лепиться, а потом рассыпались на лету. Во все горло кричала считалочку: «На золотом крыльце сидели Мишки, Гамми, Том и Джерри» и песенку про «В гостях у новых планет». В отдалении прохаживалась высокая женщина в длинном пуховике с тонким пояском. Та самая Анна Алексеевна. Наблюдала за детьми, прихлебывала чай из термоса и делала фото на смартфон, когда думала, что никто на нее не смотрит. Но на нее смотрели. Старшие дети внимательно следили, чтобы Анне Алексеевне не взбрело в голову выйти на лед. Они знали, что лед под ней тут же треснет, каким бы толстым он ни был, и утробный вой станет слышнее, его почти услышат даже взрослые, а потом полынью накроет, не подобраться, черный пузырь с запахом густых чернил, и тело Анны Алексеевны потом не найдут никогда. Так было 2 года назад с бабушкой Еленой Красиной, так было лет 5 назад с папой Мити Дорожкина. Так было до них с другими взрослыми, которые выходили на лед по вечерам, когда город ощупывало сумра. Бабушка Лена была не местная, она приехала на новогодние праздники из какого-то южного города, то ли Адлера, то ли Бийска, и все восхищалось роскошнейшей суровой русской зимой. Папа Мити тоже был приезжим, немногословный и неуклюжий с виду уроженец Сибири. Взрослые, которые выросли в Архангельске, никогда не выходили на берег реки по вечерам, хотя никто из них не мог бы объяснить, почему.
1: «И что она все прется сюда?»
0: Витька, одноклассник Насти, поправил сползшую на лоб шапку и в который раз зыркнул на Анну Алексеевну.
1: «Всегда мечтала стать щупальцем сумры?»
2: «А она станет?»
0: София услышала, и от слов Витьки земля слегка качнулась у нее под ногами. Он поморщился, только сейчас увидев рядом с Настей малявку, которой все это знать было совсем не обязательно.
1: «Насть, пошли, заберем ее оттуда. Чего она все трется у берега? Сгинет же!»
0: Настя обернулась на Анну Алексеевну, которая изо всех сил делала вид, что не замечает вокруг никаких детей, а приходит сюда только, чтобы испить из термоса прекрасного пакетированного чаю и попялиться в темноту.
1: «Пойдем. Софь, без меня с горки не едь, хорошо?»
0: София кивнула и пошла к ледяным волкам. Ходить по городку и ничего не делать, старательно не обращая внимания на сумру, было страшнее, чем съезжать на тюбинге прямо к щупальцам.
1: Ведь когда ты с воплем несешься на щупальца, они хоть немного, но отползают, хотя бы капельку, хотя бы немножко, и ты знаешь, что не просто находишься рядом с опасностью, ты атакуешь ее, как отважный воин, как самделишный герой.
0: А когда идешь и делаешь вид, будто сумры нет, перестаешь быть героем и воином, становишься маленьким мягкопузым тельцем, тогда сумра закрывает собой все небо, и отползаешь уже ты. Отползаешь, как щупальце в яркой шапочке, съеживаешься, и потом никак не можешь разъежиться обратно. Вокруг кричали, хохотали, напевали.
3: Алина с незнакомой Софией девочкой пыталась лепить снеговика, но снег был слишком пушистым и не липким от холода. София все равно хотела подойти к ним, а потом неожиданно для себя решила обидеться на Алину, раз та лепит снеговика с какой-то незнакомой девчонкой. И подтаивший снег в ботинках Софии вдруг стал очень холодным и колючим, и неудержимо захотелось расстроиться, расплакаться, надуть щеки и стать маленькой-маленькой, совсем крошечной, меньше чернильного щупальца, чтобы сумра не увидела Софию, даже если сумра видит всех.
0: Пустая повозка, которую натужно волокли ледяные волки, вдруг показалась Софии очень удобной. Она села на эту повозку. Над головой пролетел и рассыпался холодной пылью плохо слепленный снежок. Щеки горели, щекам было жарко, а телу холодно. Настя не возвращалась уже очень-очень долго. Наверное, она навсегда ушла в темноту вместе с Витькой. Они до окончания времен будут искать там Анну Алексеевну и никогда не вернутся забрать Софию. Она прилегла на бочок. Ледяная повозка была твердой, но очень удобной, потому что София очень-очень устала.
4: Устала плохо спать. Устала просыпаться в страхе за родителей и за дом, который может съесть Сумра, если вдруг придет днем. Устала от попыток хорошо учиться, когда в голову совсем не лезет математика, а лезет только Сумра, чавкающие щупальца и название мертвых деревень вокруг Архангельска. Да еще вот все почему-то оставили Софию одну наедине с ледяной повозкой, Сумрой и волками. Наверное, волки смогут умчать ее на повозке далеко-далеко и вырастить ее вдали от Сумры, в теплых-теплых краях, как Маугли. Ведь Сумра, наверное, не приходит в теплые края, где день длинный, а солнце яркое. Разве может существовать под ярким солнцем запах подвальной сырости и волдырь мрака, проглотивший цвета?
1: Растаявший снег в ботинках окончательно сковал ноги холодом. Теперь София не могла бы встать и пойти кататься с горки на тюбинге, даже если бы захотела.
4: Но она не хотела. Ей было очень холодно, совсем невозможно шевелиться, когда так холодно, нет сил даже глаза открыть. София вдруг поняла, что они закрыты.
1: И что в нос ее лезет запах тьмы, а она не может закричать, чтобы отогнать его, и не может даже открыть глаза, чтобы увидеть щупальце, которое трогает ее за щеки. Что-то с нажимом лизнуло ее нос.
4: «Наверное, ледяной волк», —
1: вяло подумала София. «Только почему язык ледяного волка такой склизкий? Почему он воняет ржавчиной и подвальной сыростью?» Сверху навалилось что-то вроде гигантского полиэтиленового пакета, наполненного холодцом. София попыталась дрыгнуть ногой, но ногу съели снежные кандалы. Кое-как разлепила глаза, но увидела вокруг только пустоту, чернильный мрак и линялые вихри. И откуда-то издалека, наверное, из теплых-теплых стран, донесся вдруг вопль Насти и ее срывающийся речитатив.
2: «На золотом крыльце сидели!»
1: И взъерошенный то низкий, то взлетающий голос Витьки.
2: «Где слышны наши голоса?»
1: А после мир стал мрак и шевелящийся ковер из склизких отростков.

0: София превратилась в маленькое щупальце, а может, в обесцвеченный пузырек воздуха, носимый вихрями по холодному мраку. Когда ты такой холодный, почти невыносим даже ледяной северный день, твое время — ночь и тишина. Мрак, в котором живут пузырьки, растягивается во все стороны и занимает все больше места. Мраку не нужно топливо. Он сам себе топливо, а еще им движут выцветшие пузырьки воздуха. София парила и падала в вязкую слизь, в холодную пустоту. Ее отталкивали водовороты других пузырьков. До нее пытались дотянуться другие щупальца, чавкающие и склизкие. И всякий раз они не доставали до Софии. Совсем чуть-чуть она лишь успевала ощутить мурашки от их склизкого почти прикосновения. Они не могли дотянуться до Софии, ведь она стала бестелесной, а пузырьки и щупальца сжимала в клубочек точку, почти неразличимой в бесконечной черноте. Сжималась и замирала, чувствуя взгляды, затылком которого не было. Мурашки все бегали и бегали по коже, которой у нее тоже не было. Главное — не смотреть вниз и не видеть провал в бесконечность под ногами. Не видеть, что у тебя больше нет ног. Не чувствовать, как из бесконечного провала доносится морозное дыхание. На золотом крыльце сидели Мишки, Гамми, Том и Джерри. Этот голос преследовал ее во мраке, то почти затихая, то вспыхивая, как нить тропинка. Иногда у Софии были силы оттолкнуться от слизистого бока мрака, погружая несуществующие ноги по колено в его мертвую прохладу, почти визжа от отвращения, и проскользить вдоль светящейся тропинки из знакомого голоса. Тогда София выныривала в какое-то теплопривычное место, где на потолке жила полоска света. Она то мерцала, то делалась голубоватой, а потом глаза уставали от этой полоски и уходили обратно во мрак. Другие пузырьки, а может, маленькие щупальца, иногда наталкивались на Софию. Она сжималась в кокон и слышала из него отголоски. Имена, названия, даты. Смешные имена, словно из старых-старых книжек или из Настиного учебника по истории. Непонятные названия, наверняка их взяли от далеких-далеких мест. Странные даты, которых не знал раньше пузырек щупальца кокон по имени София. Были совсем древние названия и даты. Их даже произносили на чужих языках, то каркающих, то гулких, то щебечущих, то отрывистых. Но София понимала их и пыталась вспомнить позднее, когда выплывала в теплопривычное место с полосой света на потолке. «На золотом крыльце сидели...» Привычно теплое место стало слишком ярким, болезненным. Там давило горло и грудь, которых не было у Софии, когда она превращалась в пузырек и щупальце, и она пыталась поскорее снова стать пузырьком, хотя там, во мраке бесконечной пустоты и падения, у нее от ужаса почти останавливалось сердце. Иногда она забывала не смотреть вниз. Иногда желейный холод пробивал ее насквозь. Иногда она слышала, как утробно булькают другие большие пузыри в бесконечной ледяной темноте под ногами. «Такой уж климат у нас, такой климат!» — слышала София из яркого и болючего места. «Годам к 15 детишки крепнут, это уж будьте уверены, детишки крепнут!»
1: «Илимск!»
0: — шептали ей бесцветные вихри, и София видела утонувший Илимск.
1: «Вануатри!»
0: — нараспев протягивал вытянувшийся в нитку кусочек серости, и София откуда-то брала еще одно слово, которое должно стоять рядом с Вануатри — «Койвисто!»
1: «Туря!»
0: — жалобным дыханием доносилось из пустоты.
1: «Мечаласта!»
0: Все эти пузырьки и вихри когда-то боялись того же, чего боялась София, пока не стала щупальцем. Страх никому не помог. Страх не сделает так, чтобы однажды бесцветный вихрь не выдохнул в пустоту название еще одного города, занятого сумрой.
1: «Архангельск!»
2: «На золотом крыльце сидели!»
0: Голос сестры звал Софию обратно в привычно теплое место с полоской света на потолке. И однажды София вынырнула туда окончательно, долго моргала на желтые шторы, долго сопела, прочищала осипшее горло и чмыхала носом, выталкивая из него запахи сырости и густых чернил.
3: обильное питье»,
0: — осмотрев ее, сказал родителям доктор.
3: «Постельный режим непременно еще денечек четыре, это уж будьте уверены».
0: Настя носила Софии шоколадки и апельсины, читала на ночь книжки, заплетала косички и ни слова не говорила про сумму. За то время, что София провела в мире чавкающих щупальцев, взгляд Насти изменился. Он стал безмятежно радостным, как будто сестра смотрела на мир полный великолепия и обещаний прекрасной светлой жизни, и в нем больше не было никакой сумры. София никогда прежде не видела сестру такой.

0: Настя что-то быстро набирала на смартфоне, хихикая и краснея. Экран подсвечивал ее лицо розовым, белым, сиреневым. Да, София никогда не видела сестру такой, зато она видела такую подругу сестры Марию, когда та начала встречаться с мальчишкой своего класса. Настя тогда почти поссорилась с Марией, потому что ту словно подменили, и потому что Мария перестала ходить по вечерам к ледяному городку на берегу Северной Двины. Просто в один миг забыла, зачем это нужно. «Настя!» — осторожно окликнула сестру София.
1: «Настя, уже третий час. Пойдем кататься с горки? А?»
0: Сестра подняла от смартфона разреженный и безмятежно чужой взгляд.
1: «С горки? Софь, не, мы с Витькой в кино идем».
0: Увидев, как вытянулось лицо сестры, Настя зачастила.
2: «Ну, ну чего, ну сходи с Алинкой или дом посиди, сегодня такая холодина, ты только выздоровела, Софь, ну...»
0: Смартфон пиликнул уведомлением, и Настя мгновенно забыла про сестру. Она вертелась на стуле туда-сюда и покачивала ногой, блики на ее лице танцевали сиреневым, белым и розовым. София с тоской смотрела на занавешенное желтые шторы окно за спиной Насти. Окно выглядело таким уютным, и так легко было поверить, что за ним всего лишь обычная зима обычного мира, в которой люди ходят в кино по вечерам и ощущают себя в безопасности под светом ярких фонарей и предновогодней иллюминации. Но за окном шел снег из сумра, потому София сползла с кровати и вышла из комнаты. Настя проводила сестру удивленным взглядом, покачала головой и вернулась к переписке.
1: «Я гулять, мам!»
0: — донесся из коридора дрожащий голос Софии. Настя потерла лоб. Посмотрела на прикрытую дверь комнаты и полосу света на потолке.
1: «Как-то все неправильно. Все странно».
0: У нее было гадкое чувство, словно она что-то пообещала Софии, но забыла или как будто чем-то обидела малышку. Но сколько Настя не рылась в памяти, ничего не шло на ум. Только обрывки считалочки вспоминались совершенно не кстати и мешали уловить какую-то странную, неуютную и очень огромную мысль. Такую огромную, что едва ли она поместится в голове. И еще чудился запах. Подвальные сырости, густых чернил и хлопьев ржавчины.
2: «Как это гулять, Софеныш?»
0: — раздался удивленный голос матери.
2: «Одна?»
1: «Я не одна. Я с Алиной и ребятами».
2: «А телефон ты взяла?»
1: «Взяла, мам».
2: «Ну, хорошо».
0: Мать, кажется, собиралась сказать еще что-то, но передумала, а может, сочла лишним. Настя медленно сжимала и разжимала кулак. Воспоминание билось в голове, как рыба в слишком тесном тазике. Воспоминание не прорастало из памяти, но рождало уверенность, что сейчас нужно вскочить и помчаться к сестре, остановить ее или пойти кататься с горки вместе с ней. Это очень, очень важно! Смартфон пиликнул уведомлением. Настя моргнула, перевела взгляд на экран, прочитала сообщение, рассмеялась и принялась быстро-быстро набирать ответ. Рыба перестала биться в тазике, слова детской считалочки растворились в других словах, затерлись смайликами и смешными наклейками с котятами. Настя даже не услышала, как в коридоре мать говорит Софии:
2: «Только вернись до темноты!»
0: А София воинственно шмыгает носом и нарочито бодро отвечает:
1: «Я постараюсь, мам!»

Дело поступило в морг в 22:46. Особого внимания на него никто не обратил. Была субботняя ночь, и трупы копились, как бревна в мельничном пруду. Задерганная санитарка, проходя вдоль ряда обитых нержавейкой столов, приподняла простыню с лица покойника и вытащила поступившую вместе с ним тощую стопочку бумаг. Потом достала из кармана карточку и переписала на нее сведения из отчета следователя и госпитальной справки. Инграм, Леа Петри, женщина, возраст 35, рост 170 сантиметров, вес 56 килограммов. Тело поступило на терминал экстренной помощи в море кризисов. Причина смерти – убийство. Ближайшие родственники неизвестны. Санитарка обмотала прикрепленную к карточке проволоку вокруг большого пальца на левой ноге трупа, спихнула тело со стола на каталку, перевезла к ячейке 659А и вытянула длинный лоток. Дверца ячейки захлопнулась, а санитарка, положив бумаги на лоток, так и не заметила, что полицейский следователь не указал в отчете пол мертвеца. Лейтенант Анна Луиза Бах перебралась в свой новый кабинет всего 3 дня назад, а гора бумаг на столе уже грозила лавиной рухнуть на пол. Назвать это помещение кабинетом можно было лишь с немалой долей иронии. Тут имелся картотечный шкаф для незавершенных дел, но Бах могла открыть его, только подвергая серьезному риску свою жизнь и конечности. Выдвижные подпружиненные ящики имели дурную привычку неожиданно выскакивать и зажимать ее вместе со столом в углу. Чтобы добраться до буквы «А», ей приходилось залезать на стол. Доступ же к букве «Я» требовал особой процедуры. Или усесться на стол, или вытягивать ящик, широко раздвинув ноги. Зато у кабинета имелась дверь. Правда, открывалась она лишь тогда, когда на стуле перед столом лейтенанта никто не сидел. Однако жаловаться Бах не собиралась. Ей нравилась эта клетушка. Здесь было в 10 раз лучше, чем в дежурке, где она просидела десяток лет локоть к локтю с другими сержантами и капралами. При открывшейся двери показалась голова Джорги Вейла. «Привет. Мы тут принимаем ставки на новое дело. Ты сколько поставишь?»

0: Пиши на меня, полмарки, буркнула Бах, не поднимая головы и продолжая писать отчет. Что не видишь, я занята. А будешь занята еще больше. Вейл вошел без приглашения и плюхнулся на стул. Бах подняла голову, открыла было рот, но промолчала. У нее имелась власть, чтобы приказать ему убрать ножище сладка для завершенных дел, но не доставало опыта эту власть употреблять. Она 3 года проработала вместе с Джорги. И с какой стати золотая полоска на ее рукаве должна изменить их отношения? Наверное, такими действиями Джорги как раз и намекает, что его не волнует ее повышение до тех пор, пока она не начала выпендриваться. Вейл добавил папку на верхушку покосившейся стопы с пометкой «Для немедленного исполнения» и снова откинулся на спинку стула. Бах оценила взглядом высоту стопы, потом взглянула на вмонтированный в стену круглый лючок, ведущий к мусоросжигателю, и задумалась, а не устроит ли ей здесь небольшой несчастный случай. Нужно лишь небрежно задеть стопу папок локтем и... «Ты что, даже не собираешься ее открыть?» — разочарованно протянул Вейл. «А я ведь не каждый день лично доставляю новое дело». «Вот и расскажи о нем, раз тебе не терпится». «Ладно. У нас есть труп, изрядно истыканный ножом. Есть орудие убийства, тот самый нож. Есть 13 свидетелей, которые могут описать убийцу, но они нам не очень-то и нужны, потому что убийство произошло перед телекамерой. И у нас есть запись». «Тогда ты описываешь дело, которое положено раскрыть через 3 минуты после первого рапорта, причем без помощи человека. Поручи его компьютеру, идиот». Но она все же подняла голову. У нее появилось скверное предчувствие. «Почему его повесили именно на меня?» «Потому что есть еще одно обстоятельство. Место преступления. Убийство было совершено в колонии Барби».
1: «Боже!»

0: Храм стандартистской церкви находился на Луне в центре коммуны стандартистов в Инитауне, в северной части моря кризисов. Добираться туда, как они выяснили, оказалось лучше всего местной линией подземки, проходящей параллельно экспрессной линии, пересекающей все море кризисов. Бах и Вейл вызвали бело-голубую полицейскую капсулу с приоритетным сортировочным кодом и отдались во власть муниципальной транспортной системы Нового Дрездена, сортировщика «Пилюль», как ее называли сами новодрезденцы. Их капсулу протащила через районный туннель до главного узла, где компьютер выводил на маршруты тысячи капсул, дожидающихся своей очереди. На большом конвейере, который должен был доставить их к месту ожидания, капсулу подняли захваты, копы называли их «длинная рука закона», и перенесли ее к началу очереди прямо к многочисленным входам экспрессной линии и над головами людей, сидящих в других капсулах и мечущих в них неприязненные взгляды. Капсула скользнула в горловину туннеля, и полицейских вжало в спинки кресел. Через несколько секунд капсула вырвалась из туннеля на равнину моря кризисов, разгоняясь в вакууме и держась на магнитной подвеске в нескольких миллиметрах над индукционным рельсом. Бах взглянула вверх на землю, затем уставилась в окно на проносящийся мимо унылый ландшафт. Она хмурилась и размышляла. Ей понадобился взгляд на карту, чтобы убедиться, колония Барби действительно находится под юрисдикцией Нового Дрездена. И тут явно не обошлось без подтасовок или махинаций. Энитаун располагался километрах в 50 от линии, которую она считала границей Нового Дрездена, но на карте его соединяла с городом пунктирная линия, обозначающая полоску шириной в 1 метр. Когда капсула снова вошла в туннель, послышался нарастающий рев. В трубу перед ними нагнетался воздух. Капсулу тряхнуло ударной волной, затем она с хлопками проскочила через несколько герметизирующих шлюзов и оказалась на станции в Энитауне. Двери с шипением раздвинулись, и они выбрались на платформу. Станция в Энитауне в основном представляла собой погрузочный док и склад. Объемистое помещение, забитое расставленными вдоль стен штабелями пластиковых ящиков. Около полусотни человек работали, загружая ящиками грузовые капсулы. Секунду-другую Бах и Вейл постояли на платформе, не зная, куда идти. Убийство, которое им предстояло расследовать, произошло здесь же, на станции, всего метрах в 20 от того места, где они сейчас стояли. «У меня тут мурашки по коже бегают», — признался Вейл.
1: «У меня тоже».
0: Бах увидела, что полсотни местных на станции неотличимы друг от друга. Все выглядели женщинами, хотя у них оставались открытыми лишь лица, руки и ноги. Остальное скрывали просторные белые комбинезоны пижамы, прихваченные в талии поясом. Все блондинки. У всех волосы расчесаны на прямой пробор и подрезаны чуть повыше плеч. У всех голубые глаза, высокие лбы, короткие носы и маленькие рты. Когда Барби заметили их, работа постепенно остановилась. Они с подозрением уставились на полицейских. Бах выбрала одну наугад и подошла к ней. «Кто у вас здесь главный?» — спросил лейтенант.
2: «Мы»,
0: — ответила Барби. Бах поняла ответ так, что женщина имела в виду себя, припомнив, что Барби никогда не говорят о себе в единственном числе.
1: «Нам нужно встретиться кое с кем в храме. Как туда попасть?»
2: «Через эту дверь», — показала женщина. «Она выводит на главную улицу. Идите по ней и выйдите к храму. Но вам обязательно нужно одеться».
1: «Что? О чем это вы?»
0: Бах вовсе не считала, что они с Вейлом одеты как-то неправильно. На Анне Луизе был ее обычный синий нейлоновый комбинезон, дополненный форменной шапочкой, эластичными лентами на руках и бедрах и мягкие туфли с тканевой подошвой. Оружие, коммуникаторы, наручники крепились к кожаному поясу.
1: «Прикройтесь», — повторила Барби, поморщившись. «Вы выставляете на показ свои отличия и ваши прически».
0: Другие Барби захихикали. «Мы из полиции по заданию», — рявкнул Вейл.
2: «Да», —
0: поддакнула Бах, раздраженная тем, что Барби вынудила ее оправдываться. «В конце концов, здесь тоже Новый Дрезден, и находятся они в общественном месте, поэтому имеют право одеваться так, как им хочется». Главная улица оказалась узкой и унылой. Бах ожидала увидеть проспект, вроде тех, что находятся в торговых районах Нового Дрездена, однако ее взору открылось нечто весьма смахивающее на жилой коридор. Одинаковые люди на улице бросали на них любопытствующие взгляды. Многие хмурились.
2: Улица вывела их на маленькую площадь с низкой крышей из голого металла, несколькими деревьями и угловатым каменным зданием, от которого лучами расходились дорожки. У входа их встретила неотличимая от остальных Барби. Бах спросила, с ней ли Вейл говорил по телефону, и получила подтверждение. На вопрос же о том, смогут ли они пройти внутрь и поговорить, Барби ответила, что посторонние в храм не допускаются, и предложила присесть на скамейку возле входа. Когда они уселись, Бах начала задавать вопросы. «Во-первых, мне нужно узнать ваше имя и должность. Кажется, вы... Как же там было?» Она сверилась с заметками в блокноте, торопливо списанными с экрана компьютерного терминала в кабинете. «Я так и не выяснила вашу должность». «А у нас их нет», — ответила Барби. «Но если так необходим ярлык, считайте нас архивариусом».
0: «Хорошо.
2: А ваше имя?»
3: «У нас нет имен».
0: Лейтенант вздохнул.
2: «Да, я понимаю, что вы отказываетесь от имени, приходя сюда. Но ведь у вас было имя. Вам его дали при рождении. И мне оно нужно для следствия».
3: «Нет, вы не поняли. Верно то, что у этого тела когда-то имелось имя. Но оно было стерто из сознания. И этому телу будет очень больно его вспоминать».
0: Она запиналась всякий раз, произнося «этому». Очевидно, даже имитация личного местоимения выводила ее из душевного равновесия.
3: «Тогда я попробую зайти с другой стороны».
0: Ситуация становилась тяжелой, и Бах поняла, что дальше будет еще хуже.
2: «Вы назвали себя архивариусом?»
3: «Да, мы ведем архивы, потому что этого требует закон. Сведения о каждом гражданине должны храниться. Так нам сказали».
2: «И на то есть весьма веская причина», — заметила Бах. «Нам понадобится доступ к этим архивам для следствия. Вы меня поняли?»
0: «Полагаю, что офицер полиции уже просматривал их, иначе погибшая не была бы идентифицирована как Леа П. Ингрэм».
3: «Это так. Но вам незачем просматривать архивы снова. Мы пришли сделать признание. Мы убили Л. П. Ингрэм, серийный номер 11005, и добровольно сдаемся. Можете вести нас в тюрьму».
0: И она вытянула руки, подставляя их для наручников. Изумленный Вейл неуверенно потянулся к наручникам на поясе, но все же взглянул на лейтенанта, ожидая указаний.
2: «Позвольте уточнить. Вы сказали, что убили ее вы. Лично вы».
3: «Правильно. Это сделали мы. Мы никогда не сопротивляемся светским властям и желаем понести наказание».
0: «Так, еще раз». Бах схватила Барби за запястье, разжала ее пальцы и повернула руку ладонью вверх.
2: «Это и есть та самая личность, то самое тело, которое совершило убийство. И это та самая рука, которая держала нож. Эта рука, а не тысячи других ваших рук».
0: Барби нахмурилась.
3: «Если задавать вопрос таким образом, то нет. Эта рука не держала орудие убийства. Но наша рука держала. Так какая разница?»
0: «В глазах закона весьма существенная». Бах вздохнула и выпустила руку женщины. «Женщины? А можно ли называть ее женщиной?» Она поняла, что ей нужно узнать побольше о стандартистах. «А пока удобнее считать их женщинами, потому что у них женские лица. Давайте попробуем снова. Мне нужно, чтобы вы и свидетели преступления посмотрели запись убийства. Я не смогу различить убийцу, жертву или любого из стоявших рядом, но вы наверняка сможете. Полагаю, что вы... Словом, есть такая поговорка, все китайцы на одно лицо. Но это, разумеется, справедливо для европейских рас. Азиаты различают друг друга без проблем. Вот я и подумал, что вы... Что ваши люди смогут...» Она смолкла, увидев на лице Барби тупое непонимание.
3: «Мы не понимаем, о чем вы говорите».
0: Плечи Анны Луизы поникли.
3: «То есть вы не сможете, даже если увидите ее снова?»
0: Женщина пожала плечами.
3: «Мы все выглядим одинаково.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Вечером того же дня Анна Луиза улеглась на свою пневматическую кровать, окружив себя клочками бумаг. Смотрелось это неприглядно, но запись на бумаге стимулировала ее мышление гораздо сильнее, чем ввод данных в персональный инфоархив. Еще ей лучше всего работалось поздно вечером, дома, в постели, после ванны или секса. Сегодня у нее было и то, и другое, и лейтенант поняла, что полученная в результате бодрящая ясность мышления потребуется ей на всю катушку. Стандартисты. Они были захолустной религиозной сектой, основанной 90 лет назад кем-то, чье имя не сохранилось. Это ее ничуть не удивило, поскольку неофиты отказывались от имен, присоединяясь к секте, и прилагали все незапрещенные законом усилия, чтобы уничтожить память и об имени, и о своей личности, словно этого никогда не существовало. Пресса быстро прилепила к ним эпитет «Барби». Это слово означало популярную в 20-м и в начале 21-го столетия детскую игрушку – пластиковую, бесполую и массовую куклу-девочку с изысканным гардеробом. Дела у Барби шли на удивление хорошо для группы, члены которой не воспроизводятся естественным путем и чьи ряды пополняются исключительно за счет новичков из внешнего мира. Лет 20 их число возрастало, затем стабилизировалось. Они умеренно страдали от религиозной нетерпимости, перемещались из страны в страну, и в конце концов, 60 лет назад, большая часть секты перебралась на Луну. Они вербовали новых компонентов из неудачников, тех, кто неуютно чувствовал себя в мире, проповедующем подчинение определенным нормам, пассивность и терпимость миллиардам соседей, однако вознаграждали лишь тех, у кого хватало упорства и настойчивости, чтобы выделиться из стада. Барби самоустранились из системы, где человеку приходилось одновременно быть и лицом в толпе, и гордым индивидуумом со своими надеждами, мечтами и желаниями. Они стали наследниками древней традиции аскетического ухода из суетного мира, меняя свои имена, тела и сиюминутные желания на размеренную и безопасную жизнь, лишенную разрушительных страстей. Бах поняла, что, возможно, несправедливо к некоторым из них. Среди Барби вполне могли оказаться и те, кого просто привлекли религиозные идеи секты. Хотя, по ее мнению, в этом учении было мало смысла. Она пролистала их догматы, делая пометки. Стандартисты проповедовали единство человечества, клеймили свободу воли и поднимали группу и равенство в ней до божественного уровня. Ничего особенного их теория из себя не представляла, зато практика... Практика вызывала у нормальных людей тошноту. Имелись у них и теория творения, и божество, которому не поклонялись. Вселенная возникла, когда ее создала некая...

смысла. И это оказалось последней каплей. По необъясненным причинам, даже спрашивать о них считалось смертным грехом, богиня наказала людей, впустив в мир разнообразие. Бородавки, большие носы, курчавые волосы, белая кожа, люди высокие, люди толстые, люди уродливые, голубые глаза, волосы на коже, веснушки, половые органы, миллиарды лиц и отпечатков пальцев, каждая душа заперта в оболочку отличную от другой, и каждой нужно различать чужой голос среди воплей толпы. Однако теперь Вера стремилась вернуть тот утерянный рай. Когда все люди снова станут единой личностью, богиня с радостью раскроет свои объятия. А жизнь есть лишь проверка, испытание. С последним утверждением Бах, безусловно, согласилась. Она собрала свои пометки, сложила их в стопку, потом взяла привезенную из Анитауна книгу. Барби дали ее в ответ на просьбу показать изображение убитой женщины. И в книге она нашла чертеж человеческого существа. Называлась все это «Книга стандартов». Каждая Барби постоянно носила с собой эту книгу, привязанную к поясу лентой. В ней сухим инженерным языком описывалось, как должна выглядеть Барби. А на многочисленных чертежах изображались части тела с допусками и размерами в миллиметрах. Она захлопнула книгу и села, накрыв голову подушкой. Потом взяла видеоблокнот и набрала код, вызывающий на экран запись убийства. И в 20-й раз за вечер увидела, как из толпы одинаковых фигур на станции выскакивает некто, полосует ножом Лею Инграм и тут же растворяется в толпе, оставив на полу истекающую кровью жертву. Она замедлила воспроизведение, сосредоточившись на убийце и пытаясь заметить в ней, хоть какую-нибудь особенность. Сошло бы что угодно. Блеснул нож, брызнула кровь. Заметались Барби, несколько бросились вслед за убийцей, но отреагировали они слишком медленно. Люди редко реагируют быстро. Но у убийцы на руках осталась кровь. Надо будет спросить об этом. Бах просмотрела запись еще раз, не увидела ничего полезного и решила, что на сегодня с нее достаточно.

Комната была длинной и высокой, ярко освещенной световыми полосками на потолке. Бах шла следом за санитаром вдоль рядов квадратных ячеек на одной из стен. Воздух здесь был прохладный и влажный, а пол мокрый. Его недавно полили из шланга. Санитар сверился с карточкой, которую держал в руке, и повернул металлическую ручку ячейки 659А. Щелчок замка эхом разнесся по пустому помещению. Санитар вытянул лоток и снял с трупа простыню. Лейтенанту уже доводилось видеть обезображенные трупы, но ногую Барби она видела впервые. Она немедленно отметила отсутствие сосков на двух холмиках плоти, изображавших грудь, и гладкую кожу в промежности. Санитар сверился с карточкой на ноге трупа и нахмурился. «Ошибочка вышла», — пробормотал он. «Ничего себе задачка. И что с такой хреновиной делать?» Он почесал голову, потом зачеркнул на карточке большую букву «Ж» и аккуратно вписал взамен букву «Н». «Неизвестно». Потом взглянул на лейтенанта и глуповато улыбнулся. «Что делать-то?» — повторил он. Однако Анну Луизу его проблемы не волновали. Она изучала останки Л.П. Ингрэм, надеясь, что нечто на ее теле подскажет, почему Барби обрекли ее на смерть. А вот как она умерла, понять было нетрудно. Нож глубоко вошел в живот. Далее рана шла вверх узким разрезом, тянущимся до грудины. Даже кость грудины оказалась частично рассечена. Нож был острым, но чтобы разрезать такое количество плоти, требовалась сильная рука. Санитар уставился на Бах с любопытством, когда та раздвинула ноги трупа и принялась рассматривать то, что там увидела. А обнаружила она лишь крошечную щелочку уретры в передней части промежности, как раз напротив ануса. Бах раскрыла прихваченные с собой спецификации, достала сантиметр и принялась за работу. Мистер Атлас, в списках членов гильдии морфологов вы указаны как практикующий специалист, часто имеющий дело с церковью стандартистов. Мужчина нахмурился, затем пожал плечами. Ну и что? Можно не одобрять их взгляды, но ведь действуют они законно. И все мои архивы в порядке. Я никогда и никого не обслуживаю, пока ваши

0: Люди не проверят, не числится ли за клиентом криминал. Он сидел на краю стола в своей просторной приемной лицом к Анне Луизе. Мистер Рок Атлас, наверняка это его профессиональное имя, имел высеченные из гранита плечи, зубы, как сверкающие жемчужины, и лицо юного бога. Он сам служил ходячей рекламой своей профессии. Бах нервно положила ногу на ногу. Ее всегда тянуло к мускулистым мужчинам. «Я вас не допрашиваю, мистер Атлас. Произошло убийство, и я вам буду признательна за сотрудничество». «Зовите меня Рок», — предложил он, неотразимо улыбаясь. «Вот как? Прекрасно. Я пришла спросить о том, что вы станете делать и сколько времени уйдет на работу, если я попрошу превратить меня в Барби». Его лицо исказилось.
1: «О, нет! Я не могу такого допустить, дорогая, это станет преступлением».
0: Он слегка коснулся ее подбородка, поворачивая голову. «Нет, лейтенант, вам бы я чуточку углубил ямочки на щеках. Возможно, слегка подтянул бы мышцы за ними, затем переместил бы глазницы чуть подальше от носа и раздвинул глаза. Так они привлекают больше внимания, сами понимаете. Намек на тайну. Ну и, разумеется, нужно заняться вашим носом». Она оттолкнула его руку и тряхнула головой. «Я к вам пришла не на операцию. Я просто хочу знать, какой объем работы потребуется и насколько точно вы сможете воспроизвести требования церкви». Тут она нахмурилась и метнула в него подозрительный взгляд. «А чем вам не нравится мой нос?» «Дорогая, я вовсе не говорил, что он мне не нравится. Более того, он придает вам властность, которая наверняка бывает иногда полезна, если учесть, в каких кругах вы вращаетесь. И даже то, что он слегка перекошен влево, можно эстетически оправдать, если...» «Забудем о нем», — оборвала Бах хирурга. «Просто ответьте на мой вопрос». Хирург внимательно ее осмотрел, попросил встать и повернуться. Она уже собралась было сообщить, что совершенно не обязательно оценивать ее как кандидата на операцию, а лишь как абстрактную женщину, когда Атлас с напускным равнодушием выдал резюме. «Работы потребуется немного. Рост у вас лишь слегка больше требуемого. Я могу укоротить вам берцовые кости и голени или же поработать с позвоночником. Здесь убрать немного подкожного жира, здесь добавить, срезать соски, удалить матку и яичники, зашить промежность. Будь вы мужчиной, удалил бы пенис. Череп пришлось бы вскрыть и переместить кое-какие кости, затем чуть подправить лицо. Работа на двое суток. Ночь в клинике и ночь амбулаторно».
2: «А когда вы закончите то, что останется для моей идентификации?»
0: «Вы не могли бы повторить?» Бах кратко объяснила свою ситуацию. Атлас задумался. «Да, это проблема. Я ликвидирую рисунок на пальцах, не оставляю наружных шрамов, даже микроскопических. Полностью избавляю от родинок, веснушек, бородавок и родимых пятен. А вот анализ крови вам бы помог. Ну и, пожалуй, изображение сетчатки. И, скажем, рентгенограмма черепа. Запись голос вряд ли. Я, по возможности, стараюсь сделать одинаковыми даже голоса. Что-либо еще? Нет. Больше ничего в голову не приходит».
2: «То есть ничего, что можно выявить при чисто визуальном исследовании?»
0: «В этом ведь и заключен весь смысл операции, не так ли?»
2: «Я лишь надеялась, что вам известно нечто такое, о чем Барби даже не подозревают. Но все равно, спасибо».
0: Хирург встал и поцеловал ей руку. «Не за что. Но если вы когда-нибудь решите заняться своим носом...» Продолжение рассказа Джона Варли «Убить Барби» через несколько минут в проекте МДС на радио «Энергия-ФМ».

0: В эфире радио «Энергия FM», проект «Модель для сборки». В сегодняшнем эфире мы знакомимся с рассказом Джона Варли «Убить Барби». В переводе с английского Андрея Новикова. Бах встретилась с Вейлом у входа в храм в центре Энитауна. Он провел здесь все утро, копаясь в архивах, и по его виду было понятно, что ничего стоящего он не нашел. Джорги провел ее в маленький кабинет, где в старых шкафах хранились архивы. Там их уже ждала Барби, которая заговорила безо всякой преамбулы.
1: «Вчера вечером на уравнивании мы решили помочь вам всем, чем сможем».
0: «Да? Спасибо. Я как раз гадала, станете ли вы нам помогать, учитывая то, что случилось 50 лет назад». «А что тогда случилось?» – озадаченно спросил Вейл. Бах подождала, надеясь, что Барби объяснит, но та решительно не собиралась ничего говорить. «Я узнала об этом вчера. Стандартисты уже были однажды замешаны в убийстве вскоре после своего появления на Луне. Вейл, ты заметил, что они никогда не появляются в Новом Дрездене?» «И что с того?» – пожал плечами Вейл. «Они держатся особняком». «Им было приказано держаться особняком. Поначалу они, как и любые граждане, могли перемещаться свободно. Потом кто-то из них совершил убийство, на сей раз не стандартистов. Было точно известно, что убийца Барби. Имелись свидетели. Полиция начала поиски убийцы. Угадай, чем все кончилось?» «Они наткнулись на те же проблемы, что и мы». Вейл поморщился. «И тоже зашли в тупик». «Да, трудно сохранять оптимизм в этой ситуации», — согласилась Бах. «Убийцу так никогда и не нашли. Барби предложили выдать властям кого-то из своих, выбрав его случайным образом, и полагая, что это удовлетворит полицию. Но, разумеется, ее такой выход не устроил. Разразился серьезный скандал, прилагались немалые усилия к тому, чтобы заставить их ввести признаки отличия, вроде татуированного на лбу номера. Впрочем, сомневаюсь, что подобный прием сработал бы в момент совершения преступления. Номер всегда можно скрыть. Но факт остается фактом. Барби увидели опасность для общества. Они могут убить кого угодно и тут же раствориться в своей общине, затеряться в ней песчинкой на морском берегу. И мы окажемся бессильны наказать виновного, потому что закон не предусматривает, как поступать в таких случаях». «И чем все закончилось?» «Дело помечено как закрытое, но не было ни ареста, ни приговора, ни обвиняемого. Заключили сделку, согласно которой стандартисты могут практиковать свою религию до тех пор, пока они не смешиваются с остальными гражданами. И они обязаны оставаться в Энитауне. Я права?» Она взглянула на Барби. «Да, мы соблюдаем это соглашение». «Не сомневаюсь. Большинство людей даже не подозревает, что вы здесь обитаете. Но теперь другой случай. Одна из Барби убивает другую, да еще перед телекамерой». Бах смолкла и задумалась. «Мне пришло в голову... Минуточку. Погодите, собственные выводы ей не понравились. Я вот о чем подумала. Убийство произошло на станции подземки. Это единственное место в Энитауне, которое сканируется муниципальной системой безопасности. А 50 лет – долгий срок между убийствами, даже в таком маленьком... Сколько, ты говорил, здесь живет людей, Джорги?»
2: «Около 7 тысяч. Я, кажется, знаю их всех».
0: Вейл провел весь день, сортируя Барби. Судя по измерениям, сделанным на основе видеозаписи, рост убийцы находился у верхней границы допустимого предела. «Так что?» – обратилась Бах к Барби. «Есть ли что-либо такое, что мне следует знать?» Женщина прикусила губу. Она явно не могла решиться. «Ну же! Вы ведь сказали, что собираетесь мне помочь».
1: «Хорошо. За последний месяц было еще 3 убийства. Вы бы и о последнем ничего не узнали, не случись оно в том месте, куда допускаются посторонние. А на платформе в тот момент находились торговые агенты поставщиков. Они-то и сообщили в полицию. Мы ничего не сумели сделать».
0: «Но почему вы хотели скрыть преступление?»
1: «Разве это не очевидно? Мы живем, постоянно помня о преследовании, и мы не хотим считаться угрозой для других. Мы хотим выглядеть миролюбивыми, а это действительно так. И предпочитаем решать проблемы нашей общины внутри самой общины с помощью божественного согласия».
0: Бах знала, что ничего не добьется, двигаясь в этом направлении, и решила вернуть разговор к предыдущим убийствам.
1: «Расскажите мне все, что знаете. Кто был убит и есть ли у вас предположение о мотиве?»
0: Или же мне следует поговорить с кем-то еще?» Тут ей пришла в голову неприятная мысль, и Бах удивилась, почему не задала этот вопрос раньше. «Ведь вы та самая личность, с кем я вчера разговаривала. Погодите, я перефразирую. Вы то самое тело, то есть это тело передо мной...» «Мы поняли вопрос», — ответила Барби. «Да, вы правы. Мы... Я та самая, с кем вы говорили».
1: Она буквально выдавила из себя личные местоимения, внутренне негодуя.
0: «Мы были... Я была выбрана как компонент для общения с вами, поскольку на уравнивании было решено, что это дело необходимо уладить. Это тело было... Я была избрана для общения с вами в качестве наказания».
1: «Вы можете не произносить «я», если это трудно».
0: «О, спасибо».
1: «В наказание за что?»
0: «За склонность к индивидуализму. На уравнивании мы говорили слишком лично в пользу сотрудничества с вами. Политическая необходимость. Многие желали продолжать придерживаться наших священных принципов, невзирая на любые последствия. Мы разделились, и это породило в нашем организме плохие ощущения, болезнь. Это тело высказалось и было наказано назначением индивидуальным для общения с вами».
1: Женщина отводила глаза. Ее лицо пылало от стыда.
0: «Этому телу было поручено назвать вам свой серийный номер. И когда вы придете сюда снова, вам нужно будет вызвать номер 23920.
1: Бах записала номер.
0: «Хорошо. Что вы можете сказать о возможном мотиве? Считаете ли вы, что все убийства были совершены одним и тем же компонентом?» «Мы не знаем. Мы еще менее способны выделить индивидуумы из группы, чем вы. Но мы очень напуганы. Нам страшно. Есть ли у вас основания полагать, что жертвы были, можно ли так выразиться, известны убийцы? Или же они были выбраны случайно?»
1: Бах надеялась, что это не так. Преступников, убивающих бессистемно, поймать труднее всего. Не имея мотива, тяжело связать убийцу с жертвой и выделить кого-то одного, просеивая тысячи подозреваемых. В случае с Барби проблема становилась гораздо сложнее. В квадрате. Даже в кубе.
0: «Мы этого не знаем».
1: Бах вздохнула. «Я хочу встретиться со свидетелями преступления». Вскоре к ней привели 13 Барби. Бах намеревалась тщательно допросить их и проверить, совпадают ли их рассказы и не изменились ли они за прошедшее время. Она усадила Барби, стала вызывать по очереди и почти немедленно наткнулась на каменную стену. У нее ушло несколько минут на то, чтобы увидеть проблему. Несколько наполненных отчаянием минут, потраченных на попытку установить, кто из Барби разговаривал с офицером полиции первый, кто оказался второй и так далее.
0: «Погодите, слушайте внимательно. Присутствовало ли это тело физически в момент преступления? И видели ли эти глаза, что произошло?»
1: Барби нахмурилась.
0: «Нет. Но разве это имеет значение?»
1: «Для меня имеет, детка. Эй, 23 тысячи!» Вызванная Барби просунула голову в приоткрытую дверь.
0: «Мне нужны те, кто там действительно был, а не 13 Барби, выбранных наугад». «Но эта история известна всем».
1: Бах потратила еще 5 минут, объясняя, в чем разница, потом прождала еще час, пока 23 900 отыскивала настоящих свидетелей. И она вновь уперлась в каменную стену. Все 13 дали абсолютно идентичные показания. Бах знала, что такое невозможно. Свидетели описывают увиденное по-разному. Они выставляют себя героями, выдумывают события, происходившие до или после случившегося, меняют последовательность эпизодов и толкуют их на свой лад. Но только не Барби. Бах билась целый час, пытаясь вытрясти из одной Барби показания. Тщетно. Она наткнулась на договор. Барби обсудили ситуацию, создали некую версию событий, а затем объявили ее истиной. Вполне возможно, что этот рассказ в какой-то степени соответствовал действительности, но толку от него не оказалось никакого. Бах требовались противоречия, чтобы вцепиться в них, но таковых не оказалось. И что хуже всего, она не сомневалась, никто ей не лжет. Если бы она допросила 13 выхваченных наугад Барби, то услышала бы те же самые ответы. И каждая из Барби считала бы, что оказалась на месте убийства, потому что кто-то из общины был там и рассказал остальным. Что произошло с одной, произошло со всеми.
2: Выбор вариантов действий таял на глазах. Бах отпустила свидетельниц, вызвала 23900 и предложила сесть. Потом заговорила, загибая пальцы.
1: Первое. У вас есть личные вещи погибшей?
3: У нас нет частной собственности.
2: Бах кивнула.
1: Второе. Вы можете отвезти меня в ее комнату?
3: Мы все спим в любой комнате, которая вечером оказывается свободной. У нас нет...
2: Понятно. Ее друзья или коллеги? Бах потерла лоб.
1: Так, про это забудем. Четвертое. Какая у нее была работа? И где она работала?
3: Все работы здесь взаимозаменяемые. Мы делаем то, что требуется в настоящий момент.
2: Понятно, взорвалась Бах. Она встала и принялась расхаживать. Ну что, черт побери, мне делать в такой ситуации? Мне попросту не с чем работать. Ни единой зацепочки. Невозможно понять, почему ее убили. Невозможно установить убийцу. Невозможно... Проклятие, так что же мне делать?
3: Мы не ждем от вас никаких действий, негромко проговорила Барби. Мы не просили вас приезжать. И нам очень хочется, чтобы вы поскорее уехали.
2: Охваченная злостью, Бах застыла на месте. Потом поймала взгляд Вейла и дернула головой в сторону двери. Пошли отсюда. Вейл молча вышел следом за Анной Луизой и торопливо зашагал, догоняя ее. Они дошли до станции, и Бах остановилась возле поджидающей их капсулы. Лейтенант тяжело опустилась на скамью, подперла руками подбородок и принялась наблюдать за Барби по муравьиному суетящимися на погрузочной платформе. «Есть идеи?» Вейл покачал головой, уселся рядом, снял форменную шапочку и вытер вспотевший лоб.
4: «Они поддерживают здесь слишком высокую температуру», — сказал он.
2: Бах кивнула, не прислушиваясь к его словам. Она наблюдала за группой Барби, от которой отделились двое, направляясь в их сторону. Обе смеялись, словно над какой-то шуткой, и смотрели прямо на Анну Луизу. Внезапно одна сунула руку под блузу и выхватила длинный сверкающий стальной нож. Одним плавным движением она вонзила его в живот соседки и рванула лезвие вверх, с такой силой, что та даже слегка приподнялась. Та, которую ударили ножом, первую секунду удивленно смотрела вниз, наблюдая с открытым ртом, как нож потрошит ее, словно рыбу. Потом ее глаза распахнулись, она с ужасом уставилась на убийцу и медленно опустилась на колени, вцепившись в рукоятку ножа. Хлынувшая кровь уже пропитала ее белую униформу.
1: «Остановите ее!» — крикнула Бах.
2: Стряхнув охвативший ее в первый момент паралич, она помчалась по платформе. Происходящее очень напоминало запись предыдущего убийства. Она находилась метрах в 40 от убийцы. Та убегала неторопливой трусцой. Бах пробежала мимо раненой Барби, та сейчас лежала на боку, почти с нежностью, держась за рукоятку ножа и свернувшись калачиком вокруг источника боли. Анна Луиза ткнула кнопку тревоги на коммуникаторе, оглянулась, увидела Вейла, стоящего на коленях возле истекающей кровью Барби, снова посмотрела вперед и увидела мельтешение бегущих фигур.
1: «За кем она гналась? За кем?»
2: Она схватила одну из Барби, ту, которая вроде бы находилась в том же месте и бежала туда же, что и убийца. Лейтенант развернула Барби и сильно ударила ее по шее ребром ладони. Барби упала, а Бах в это время пыталась уследить за остальными. Они двигались в обоих направлениях. Кто-то убегал, а кто-то спешил на грузовую платформу к месту убийства. Глазам Анны Луизы предстало безумное зрелище, полное криков, воплей и мельтешения. Бах опустилась на колени подле неподвижной фигуры и защелкнула наручники. Потом подняла взгляд и увидела море лиц. Одинаковых. Вы слушаете проект «Модель для сборки» на волне радио «Энергия FM». Комиссар приглушил свет и вместе с Бах и Вейлом повернулся к большому экрану в дальнем конце комнаты. У экрана стояла эксперт департамента полиции с указкой в руке. Включили запись. «Вот они», — сказала женщина, наведя на лишь фигурки на периферии толпы, двигающиеся в сторону камеры. «Это жертва, а подозреваемый справа от нее.
0: еще раз просмотрели сцену убийства. Бах поморщилась, заметив, как поздно она среагировала. В ее пользу говорило лишь то, что Вейл отреагировал чуточку медленнее. Лейтенант Бах начинает перемещаться в эту сторону. Подозреваемый убегает, пытаясь скрыться в толпе. Если вы заметили, то она наблюдает за лейтенантом через плечо. Вот этот момент. Смотрите. Эксперт остановила кадр. Лейтенант утратила визуальный контакт. Подозреваемый срывает пластиковые перчатки, которые надела, чтобы не испачкать руки кровью. Бросает, перемещается наискосок в сторону. Лейтенант оборачивается и, как мы теперь видим, начинает преследовать уже другую.
4: Бах с каким-то извращенным восхищением наблюдала, как ее фигурка на экране проводит захват Барби, ну, увы, не той, а настоящий убийца стоит всего лишь в метре от нее справа.
0: Запись снова пустили с нормальной скоростью, и Бах, не моргая, вглядывалась в убийцу, пока у нее от напряжения не заслезились глаза. Уж теперь-то она ее не упустит. Поразительно смелая особа. Она еще целых 20 минут не уходила с места преступления.
4: Бах увидела, как она сама на экране помогает медикам перенести раненую Барби в капсулу. Убийца при этом стояла возле локтя Анны Луизы, почти касаясь ее. Руки Бах покрылись гусиной кожей. Она вспомнила тошнотворное чувство страха, охватившее ее, когда она опустилась на колени возле раненой женщины. Убийцей может оказаться любая из них. Например, та, что стоит у меня за спиной. Тогда она достала оружие, встала спиной к стене и не сходила с места, пока через несколько минут не прибыло подкрепление. Комиссар подал знак. Включили свет.
0: «Докладывайте, что у вас есть», — велел он.
4: Бах взглянула на Вейла, раскрыла свой блокнот и стала читать.
0: Сержант Вейл смог установить контакт с пострадавшей незадолго до прибытия медиков. Он спросил ее, известно ли ей что-либо, способное помочь идентификации нападавшей. Пострадавшая ответила отрицательно, добавив лишь, что это была гнев. Пояснить не смогла. Далее цитирую из рапорта, написанного сержантом Вейлом немедленно после этого разговора. «Больно, мне так больно. Я умираю. Умираю». Я сказал ей, что помощь уже в пути. Она ответила: «Я умираю». Далее пострадавшая потеряла сознание, и я попросил рубашку у кого-нибудь из наблюдавших за нами, чтобы остановить кровь. Помочь не захотел никто.
4: «Причиной стало слово «яд», — добавил Вейл. Едва она его произнесла, как поставила себя вне общины.
0: «Пострадавшая еще раз пришла в сознание», — продолжила Бах, — «и успела прошептать мне номер. Это был номер 1215, который я записала как 1215. Тут она приподнялась и повторила: „Я умираю“».
4: Бах закрыла блокнот и взглянула на комиссара. Разумеется, она оказалась права. Лейтенант нервно кашлянула и стала докладывать дальше.
0: «Мы воспользовались разделом 3.5b Единого кодекса Нового Дрездена и приостановили неприкосновенность гражданских свобод, локально и на время поиска. Компонент с номером 1215 мы установили очень просто, выстроив всех Барби и заставив их спустить штаны. У каждой на ягодице вытатуирован серийный номер. Компонент 1215, некто Сильвестр Дж. Кронхаузен, в настоящий момент находится под стражей. Пока поиск продолжался, мы вошли в спальную ячейку номера 1215 вместе с группой криминалистов. И в потайном отделении под кроватью нашли вот это».
4: Бах встала, раскрыла пакет для вещественных доказательств и разложила предметы на столе. Резная деревянная маска с огромным крючковатым носом, усами и окантовкой из черных волос. Вслед за маской Бах выложила на стол несколько баночек с пудрами, кремами, красками для грима и флакон одеколона. Черный нейлоновый свитер, черные брюки, черные кроссовки. Пачка вырезанных из журналов фотографий людей, многие из которых были одеты претенциознее, чем было принято на Луне. И, наконец, парик и нечто непонятное.
0: «Что это такое?» – поинтересовался комиссар.
4: «Ну, как вам объяснить?» – замялась Бах.
0: «Парик для лобка».
4: «А-а-а!» – протянул комиссар, обозрел разложенную на столе коллекцию и откинулся на спинку кресла. «Кому-то очень нравится одеваться».
0: «Очевидно, сэр». Бах стояла по стойке вольно, сцепив за спиной руки и сохраняя на лице равнодушие. Ее терзало острое ощущение неудачи, смешанное с холодной решимостью найти и арестовать ту, у которой хватило наглости стоять совсем рядом после совершенного на глазах у представителя закона убийства. Лейтенант не сомневалась, что место и время преступления были выбраны осознанно, и что несчастную Барби казнили в назидание полиции.
2: «Вы полагаете, что эти вещи принадлежат убитой?»
0: «У нас нет так оснований утверждать, сэр. Однако обстоятельства свидетельствуют в пользу такого вывода».
2: «Какие?»
0: «Я не могу быть полностью уверена, но эти вещи могли принадлежать жертве. При обыске в других выбранных наугад комнатах ничего похожего обнаружено не было. Мы показали эти предметы компоненту 23920, нашему посреднику. Она утверждает, что их назначение ей неизвестно».
2: Помолчав, Бах добавила:
0: «Полагаю, она лжет, потому что смотрела на эти предметы с отвращением».
2: «Вы ее арестовали?»
0: «Нет, сэр, не сочла это разумным. Она наша единственная связь с Барби.
2: Уж какая есть». Комиссар нахмурился и сплел пальцы. «Продолжайте расследование, лейтенант Бах. Честно говоря, нам следует покончить с этим делом как можно скорее».
0: «Полностью с вами согласна, сэр».
2: «Возможно, вы меня не поняли. Нам нужно предъявить обвиняемого. И как можно скорее».
0: «Сэр, я делаю все, что в моих силах. Но если говорить откровенно, то я начинаю гадать, осталось ли еще нечто такое, что я могу сделать».
2: «Вы и сейчас меня не поняли».
0: Комиссар обвел взглядом кабинет. Эксперт и стенографистка уже ушли. Он остался наедине с Бах и Вейлом. Комиссар щелкнул клавишей на столе. Бах догадалась, что он выключает записывающее устройство.
2: «Пресса уже набирает обороты. Нас начинают критиковать. С одной стороны, люди боятся этих Барби. Им напомнили о случившемся полсотни лет назад убийстве и заключенном после него неофициальном соглашении. И оно им не очень-то нравится. С другой стороны, есть и либертарианцы, борцы за всяческие гражданские права. Они будут упорно защищать Барби и связывать властям руки просто из принципа. У правительства нет ни малейшего желания расхлебывать эту кашу. И в этом я их понимаю».
0: Бах промолчал, и комиссар болезненно поморщился.
2: «Как вижу, придется все сказать открытым текстом. Мы арестовали подозреваемого».
0: «Вы имеете в виду компонент 1215 Сильвестра Кронхаузена?»
2: «Нет. Я говорю о той Барби, которую арестовали вы».
0: «Сэр, из записи совершенно четко следует, что она невиновна. Она просто оказалась рядом».
2: «А вы взгляните на это».
0: Комиссар нажал кнопку, запись включилась снова. Но качество ее стало гораздо хуже. Картинку припорошил снег помех, иногда на секунду-другую забивая изображение полностью. Имитация отказа камеры получилась замечательно. Бах снова увидела, как бежит сквозь толпу, тут экран на опять на секунду вспыхнул белым, и как выключает ту самую Барби. Наконец в кабинете опять стало светло.
2: «С экспертом я уже проговорил, она промолчит. А вам обоим положена премия».
0: Комиссар перевел взгляд с Вейла на Бах.
5: «Я не могу согласиться на такое, сэр».
0: Комиссар словно надкусил лимон.
2: «Я ведь не сказал, что мы сделаем это сегодня. Это лишь один из вариантов. Но я прошу рассмотреть и его. Просто иметь в виду. Ведь они сами этого хотят. И предложили вам точно такую же сделку, когда вы приехали туда в первый раз. Мы получаем признание и закрываем дело. Арестованные у нас уже есть. Она только что сказала, что убила ее. Убила обеих. А теперь спросите себя, лжет ли она в соответствии с ее же моральными ценностями. Она верит в то, что в убийствах есть и доля ее вины. А общество требует от нас назвать преступника. Так кому станет хуже, если мы пойдем на компромисс с Барби и выпустим пар?»
0: «Сэр, я против. Я принимала совсем другую присягу. Я клялась защищать невиновных, а она невиновна.
5: Она единственная Барби, о которой я точно знаю, что она не является убийцей.
0: Комиссар вздохнул.
4: Бах, у вас 4 дня. А потом вы назовете мне альтернативу.
5: Да, сэр. И если не смогу, то говорю прямо сейчас, что не стану мешать вашему плану. Но вам придется принять мою отставку.

Анна Луиза Бах лежала в ванне, сунув под голову сложенное полотенце. Над ровной поверхностью воды виднелись лишь ее шея, соски и колени, темно-красные из-за щедро добавленной в воду ароматической соли. В зубах она сжимала длинную тонкую сигару, испускающую ленточку пахнущего лавандой дыма. Завиваясь, тот возносился к потолку, сливаясь с облаком пара. Она высунула ногу и повернула кран, выпуская остывшую воду и добавляя горячий, пока с бровей не потек пот. Лейтенант отмокала в ванне уже несколько часов. Кончики ее пальцев напоминали миниатюрные стиральные доски. Похоже, выбор у нее скудный. Барби оставались чужими и для нее, и для любого, кто мог бы продолжить расследование вместо нее. Они не желали ее помощи в раскрытии преступлений. Все старые правила и процедуры оказались бесполезны. Свидетели не значили ничего, невозможно ни отличить одного от другого, ни сопоставить их показания. Совершить убийство могли несколько тысяч тел. Мотив абсолютно непонятен. Имеются подробнейшие приметы убийцы, даже записи самих убийств, но все это бесполезно. Оставалось последнее, что могло принести результаты. И в ванне она отмокала несколько часов как раз в надежде оценить, насколько важна для нее работа. Черт, а какая еще профессия ей по душе? Она быстро вылезла из ванны, обильно окропив пол водой. Торопливо прошла в спальню, сдернула с кровати одеяло и шлепнула обнаженного мужчину по заднице. «Подъем, Свенгали!» – гаркнула она. «У тебя появился шанс поработать с моим носом!» В сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия FM» вы знакомитесь с рассказом Джона Варли «Убить Барби». Продолжение через пару минут.

Вы слушаете «Модель для сборки» на волне радио «Энергия ФМ». В сегодняшнем эфире рассказ Джона Варли «Убить Барби» в переводе с английского Андрея Новикова. Окончание.

Пока глаза еще были способны видеть, она использовала каждую минуту, читая о стандартистах все, что сумела отыскать. Когда Атлас занялся ее глазами, информацию принялся нашептывать компьютер. Она запомнила почти всю книгу стандартов. 10 часов хирургии, затем 8 часов в параличе, пока тело проходило ускоренную регенерацию. И все эти 8 часов ее глаза считывали строки, проползающие по висящему на потолке экрану. 3 часа на тренировку, чтобы привыкнуть пользоваться укоротившимися ногами и руками. Еще час на экипировку. Выйдя из клиники Атласа, она решила, что сойдет за Барби до тех пор, пока на ней одежда. Она не собиралась заходить настолько далеко.

0: Люди склонны забывать о ведущих на поверхность Луны шлюзах. Бах неоднократно использовала этот факт, чтобы оказаться в тех местах, где ее никто не ждал. Она остановила взятый на прокат краулер возле шлюза и оставила его здесь же. Неуклюже перемещаясь в скафандре, Бах забралась в шлюз, прошла цикл герметизации и шагнула через внутреннюю дверь в техническое помещение Энитауна. Сунула скафандр в шкафчик, зашла в душевую, быстро осмотрела себя в зеркале, затянула мерную ленту, стягивающую в талии ее просторный белый комбинезон, и вышла в полутемный коридор. Во всех ее поступках не имелось совершенно ничего противозаконного, и все же она была на взводе. Вряд ли Барби отнесутся к ней благожелательно, если обнаружат маскарад, и ей уже довелось убедиться в том, насколько просто для Барби исчезнуть навсегда. Трое сгинули без следа еще до того, как Бах поручили это дело. Помещения оказались покинутыми. По условному дневному циклу Нового Дрездена сейчас был поздний вечер. Бах торопливо шла по безмолвным коридорам к главному залу в храме. Зал был набит, Барби и Бах едва не оглохла. Все говорили одновременно. Лейтенант без труда слилась с толпой и через несколько минут убедилась, что с ее лицом Атлас поработал на совесть, как и обещал. Обряд уравнивания служил для Барби способом стандартизации опыта. Они не смогли упростить свою жизнь до такой степени, когда каждый из членов общины переживает в течение дня одно и то же. В книге стандартов утверждалось, что это есть цель, к которой необходимо стремиться, но она, вероятнее всего, недостижима по эту сторону святого воссоединения с богиней. Тем не менее, Барби сумели сделать ежедневные работы настолько простыми, что каждый компонент мог выполнить любую. Община не стремилась к доходам и богатствам, однако воздух, воду и пищу приходилось покупать наряду с запасными частями для механизмов и оплатой их обслуживания. Поэтому общине приходилось что-либо производить и торговать с внешним миром. И они продавали предметы роскоши. Вырезанные вручную религиозные статуэтки, рукописные священные книги, расписную посуду и вышитые гобелены. Ни один из этих предметов не был, собственно, стандартистским. У Барби не имелось религиозных символов за исключением единообразия тел и мирной ленты в качестве пояса, однако их догматы не запрещали торговать предметами, священными для людей с другими верованиями. Бах доводилось видеть их продукцию в лучших магазинах. Изготовлена она была весьма тщательно, но страдала единственным недостатком. Каждая вещь практически не отличалась от другой подобной. Люди, покупающие изготовленные в технологическую эпоху предметы роскоши, хотят видеть в них различия, недостижимые при машинном производстве, в то время как Барби желали, чтобы все выглядело абсолютно одинаково. Ироничная ситуация, однако Барби сознательно приносили в жертву стоимость своих изделий ради соблюдения собственных стандартов. Каждая из Барби в течение дня делала по возможности все то же самое, что и остальные. Но кому-то приходилось готовить еду или обслуживать воздушные машины, или отправлять и принимать грузы. Поэтому они и собирались на уравнивание, где и совершали свой ритуал объединения. Скука была смертная. Все говорили одновременно, обращаясь к ближайшим соседям. Каждая рассказывала о том, что делала в этот день. До конца вечера Бах сотню раз услышала одну и ту же группу историй и повторила их всем, кто пожелал ее слушать. О чем-либо необычном рассказывали через громкоговоритель, чтобы об этом узнали все и тем самым взяли на себя частицу невыносимой тяжести аномалии. Никто из Барби не пожелал бы сохранить что-либо уникальное в себе и для себя. Она оставалась запятнанной и нечистой до момента, пока грех не разделяли все. Неожиданно погас свет. Жужжание разговоров оборвалось с внезапностью выключенной записи. «Ночью все кошки серые», — пробормотал кто-то совсем рядом с Анной Луизой. Затем во мраке раздался чей-то громкий голос. Он звучал мрачно и почти нараспев. «Мы есть гнев. На наших руках кровь. Но это священная кровь очищения. Мы рассказали вам о раковой опухоли, подтачивающей наше тело изнутри, но вы все равно уклоняетесь от того, что должно быть сделано. Мы должны очиститься от грязи!» Бах пыталась определить, откуда именно до нее из темноты доносятся эти слова. Потом заметила движение. Люди проталкивались мимо нее, причем все перемещались в одном направлении. И тут до нее дошло. Все движутся прочь от голоса. «Вы думаете, что наша священная одинаковость поможет вам спрятаться среди нас, но мстительную руку богини остановить невозможно. Вы помечены клеймом, наши бывшие сестры. Ваши грехи выдают вас, и расплата за них станет скорой. Вас осталось пятеро. Богиня знает, кто вы, и не потерпит извращения ее священной истины. Смерть настигнет вас тогда, когда вы будете ожидать ее меньше всего. Богиня видит разницу внутри вас, ту разницу, которую вы тщетно пытаетесь утаить от сестер. Теперь все задвигались еще быстрее. Впереди вспыхнула драка. Бах принялась расталкивать источающих панику Барби, пока не отвоевала себе пятачок свободного пространства. Невидимый оратор уже кричал, чтобы его расслышали, несмотря на всхлипывание и шлепанье босых ног. Бах двинулась вперед, расталкивая соседок, но по ее телу уже скользнула чья-то рука. И тут же ее ударили. Кулак вышиб воздух из легких, и Анна-Луиза рухнула на пол. Кто-то навалился сверху, и она поняла, что если сейчас не встанет, то все может кончиться весьма скверно. Бах сопротивлялась, пытаясь подняться, и тут вспыхнул свет. Раздался единый вздох облегчения. Каждая из Барби рассматривала соседку. Бах не удивилась бы, увидев новый труп, но его не оказалось. А вещавшей в темноте убийце снова удалось исчезнуть. Она выскользнула из зала еще до завершения уравнивания и торопливо зашагала по пустым коридорам в комнате 1215. Она просидела в комнате по размерам чуть больше тюремной камеры с койкой, стулом и лампой на столе более 2 часов, прежде чем дверь открылась, на что Бах и надеялась. Вошла тяжело дышащая Барби, закрыла дверь и прислонилась к ней. «Мы уже гадали, придете ли вы», — проговорила Бах, чтобы проверить реакцию Барби. Реакция оказалась совершенно неожиданной. Женщина подбежала к Анне Луизе и, всхлипывая, бухнулась перед ней на колени.
1: «Простите нас, умоляю! Простите нас, дорогая! Вчера ночью мы не посмели прийти. Мы боялись, что это вас могли убить, и что здесь нас будет поджидать гнев. Простите, простите нас».
0: «Все в порядке», — ответила Бах за неимением лучшего ответа. Барби внезапно вскочила, обняла ее и принялась целовать с отчаянной страстностью. Бах изумилась, хотя и ожидала нечто в этом роде. Наконец Барби снова заговорила.
1: «Мы должны остановиться, должны. Мы так боимся гнева, но это страсть. Мы не в силах преодолеть себя. Нам так отчаянно хотелось увидеть вас, что мы едва смогли дождаться конца дня, не зная, где вы. Или на другом конце города, или совсем рядом. И желание копилось у нас весь день и вечер. И мы не смогли заставить себя не согрешить хотя бы еще раз».
0: Она снова заплакала, но теперь уже тише. И не от счастья видеть женщину, за которую она приняла Анну-Луизу, а от отчаяния.
1: «Что с нами будет?» —
0: беспомощно спросила она. Успокоил ее Бах. «Все будет хорошо». Она утешала Барби еще некоторое время, и вскоре та подняла голову. Ее глаза словно засияли странным светом.
1: «Я больше не могу ждать», —
0: выдохнула она. Потом встала и начала раздеваться. Бах заметила, что у Барби дрожат руки. Под одеждой она укрывала несколько уже знакомых лейтенанту предметов. Парик для лобка был уже прикреплен на положенное место между ног. Прихватила она и деревянную маску, весьма похожую на ту, что была обнаружена в тайнике, и баночку. Барби отвинтила у нее крышку, подцепила пальцем немного коричневой краски и нарисовала себе стилизованные соски.
1: «Посмотри, что у меня есть», — сказала она, выделив личные местоимения.
0: Голос ее дрожал. Из кучи одежды на полу она извлекла полупрозрачную желтую блузку и накинула себе на плечи. Приняла вызывающую позу, потом принялась дефилировать по комнатке.
1: «Ну же, дорогой», — проворковала она, — «скажи мне, как я прекрасна, что я прелестна, что я для тебя единственная и неповторимая. В чем дело, ты еще боишься? А я нет. Я на все готова ради тебя, моей единственной любви».
0: Она остановилась и подозрительно взглянула на Анну Луизу.
1: «Ты почему не переодеваешься?» «Я не могу», — пробормотала Бах, импровизируя. «Кто-то обнаружил мои вещи, и они все пропали».
0: Раздеться она не посмела бы, потому что ее соски и волосы на лобке даже при тусклом свете смотрелись бы слишком реально. Барби попятилась. Потом подхватила маску и вытянула ее перед собой, словно защищаясь.
1: «О чем это ты? Она была здесь? Они нас убьют? Так это правда? И они умеют нас различать?»
0: Барби была на краю паники, готовая вновь разрыдаться.
1: «Нет-нет, думаю, тут побывала полиция».
0: Но ее слова запоздали. Барби уже приоткрыла дверь.
1: «Она, это ты! Что ты сделала с... Нет, не прикасайся ко мне!»
0: Барби сунула руку в охапку одежды, которую прижимала к груди. Бах на мгновение замерла, ожидая увидеть нож. Воспользовавшись этой паузой, Барби быстро выскользнула в коридор и захлопнула за собой дверь. Когда Анна Луиза выглянула из комнаты, женщина уже исчезла. Это радио «Энергия FM». Вы слушаете «Модель для сборки».

0: Бах постоянно напоминал о себе, что она здесь не для того, чтобы отыскать других потенциальных жертв, а ее гости наверняка одна из них, а чтобы поймать убийцу. Приходившая к ней Барби была извращенкой, исходя из единственного определения этого порока, имеющего смысл среди стандартистов. И она, и наверняка другие убитые Барби изобрели себе фетиш, индивидуальность. Когда Бах это поняла, то ее первой мыслью стало удивление, почему они попросту не покинули общину и не стали вести себя так, как им хочется. Но почему тогда христианин ищет проститутку? Ради вкуса греха. А в большом мире то, чем занимались эти Барби, практически никого не волновало. Здесь же это считалось наихудшим, а потому и самым сладким грехом. Дверь снова распахнулась. Вошла женщина. Растрепанная, она тяжело дышала.
1: «Мы вернулись», — сказала она. «И мы очень сожалеем, что поддались панике. Сможете ли вы простить нас?»
0: Она направилась к Анне Луизе, разведя руки. Выглядела она настолько уязвимой и жалкой, что Бах очень удивилась, получив удар кулаком в скулу. Удар отшвырнул ее к стене. Через секунду она уже лежала на полу. Колени женщины упирались ей в грудь, а нечто острое и холодное касалось горла. Бах очень осторожно сглотнула и промолчала. Горло невыносимо чесалось.
1: «Она мертва», — сказала Барби. «И ты следующая».
0: Но в выражении ее лица появилось нечто такое, чего Бах не поняла. Барби протерла глаза и прищурилась, вглядываясь в нее.
1: «Послушайте, я не та, за кого вы меня принимаете. И если вы меня убьете, то навлечете на своих сестер гораздо больше проблем, чем сможете вообразить».
0: Барби помедлила, потом грубо засунула руку ей в промежность. Ее глаза распахнулись, когда она нащупала гениталии, однако нож не шелохнулся. Бах поняла, что говорить ей следует быстро и, главное, не ошибиться.
1: «Теперь вы знаете, кто я».
0: Ответа Бах не дождалась.
1: «Политическое давление нарастает. Вся ваша колония может быть уничтожена, если вас сочтут угрозой для остальных».
2: «Если этого не избежать, то мы смиримся», — ответила Барби. «Чистота важнее всего. Если мы и умрем, то умрем чистыми. Богохульники должны быть убиты».
1: «Меня это больше не волнует», — заявила Бах и наконец-то заметила в глазах Барби намек на интерес. «У меня тоже есть принципы. Возможно, я не отношусь к ним столь же фанатично, как вы к своим, но они для меня важны. И один из моих принципов гласит: виновный должен предстать перед правосудием».
2: «У вас есть виновный. Судите ее. Казните. Она возражать не станет».
1: «Виновна не она, а вы».
2: «Так арестуйте меня», — улыбнулась женщина.
1: «Я не могу вас арестовать, и это очевидно. Даже если вы меня не убьете, то стоит вам выйти в коридор, и я уже не смогу вас найти. Поэтому я завершаю расследование. Кончился отведенный срок. А это был мой последний шанс. Похоже, у меня ничего не вышло».
2: «Вряд ли у вас что-нибудь вышло, даже если бы хватило времени. Но зачем нам оставлять вас в живых?»
1: «Потому что мы можем помочь друг другу».
0: Давление на горло слегка ослабло, и Бах ухитрилась сглотнуть.
1: «Вы не хотите меня убивать, потому что это может погубить вашу общину. А я... Мне нужно выйти из этой ситуации, сохранив хоть немного самоуважения. И я готова принять ваше определение морали. Я позволю вам вершить собственный закон. Возможно, вы даже правы. И вы действительно одно существо. Но я не могу допустить, чтобы ту женщину судили, потому что я знаю, она никого не убивала».

0: Полицейские бригады и медики уехали, и Энитаун снова начал успокаиваться. Бах сидела на кровати рядом с Вейлом, ощущая себя вымотанной до предела. Сколько времени она уже не спала? «Честно признаюсь, я очень сомневался, что эта уловка сработает», — признался Вейл. «Выходит, ошибся». Бах вздохнула.
1: «Я хотела взять ее живой, Джорджия, и полагала, что смогу. Но когда она набросилась на меня с ножом...»
0: Она помолчала, предоставляя ему возможность мысленно завершить фразу и не осмеливаясь лгать. Следователю она только что солгала. Из ее рассказа выходило, что она отобрала у нападавшей нож и попыталась одолеть ее, но в конце концов оказалась вынуждена ее убить. К счастью, после удара головой о стену она заработала весьма убедительную шишку и теперь могла сослаться на то, что потеряла сознание. Иначе кто-нибудь мог задуматься, почему она так долго не вызывала полицию и скорую. Когда они прибыли, Барби была уже час как мертва. «Что ж, отдаю тебе должное. Ты вышла из этой ситуации с блеском. Честно скажу, мне было очень тяжело решать, тоже уйти в отставку или все-таки продолжать тянуть лямку. Теперь я так и не узнаю, как бы я поступил».
2: «Может, оно и к лучшему. Я ведь тоже этого не знала».
0: Джорги взглянул на нее и ухмыльнулся. «Все никак не могу привыкнуть, что это идиотское лицо твое».
2: «Я тоже. И в зеркало смотреть я не желаю. Сейчас поеду прямиком к Атласу и верну себе прежний облик».
0: Она устало поднялась, и они с Вейлом отправились на станцию. Бах так и не сказала ему всю правду. Она действительно намеревалась вернуть свое лицо, включая нос, но оставалось еще одно незавершенное дело. Проблема, которая не давала ей покоя с самого начала. Как убийца опознавала своих будущих жертв? Очевидно, извращенцы назначали место и время проведения своих странных ритуалов. В этом не было ничего сложного. Любая Барби могла легко уклониться от порученных обязанностей. Скажем, прикинуться больной. И никто не смог бы сказать, та ли это Барби, которая была больна вчера, неделю или месяц назад. Она вообще могла не работать? Достаточно лишь бродить по коридорам, делая вид, будто идешь с одной работы на другую. Никто не смог бы предъявить ей никаких претензий. Опять-таки, хоть 23900 и сказала, что никто из Барби не спит в одной и той же комнате две ночи подряд, она никак не могла знать этого наверняка. Очевидно, комнату 1215 извращенки закрепили за собой. И они же, ничуть не стесняясь, могли опознавать друг друга во время встреч по серийным номерам, хотя и не могли сделать этого на улице. У убийцы же не имелось и такой возможности. Но кто-то все же знал, как опознать их, как выделить из толпы. Бах решила, что убийца, наверное, как-то пробралась на эти встречи и каким-то способом пометила их участниц. Одна могла вывести ее на другую и так далее. Пока она не узнала всех и не оказалась готова нанести удар. Ей вспоминался странный взгляд убийцы. То, как она прищуривалась. И ведь она не убила Анну Луизу мгновенно. Она ожидала увидеть нечто такое, чего не увидела. И теперь Бах догадывалась, что именно. Первым делом она собиралась пойти в морг и осмотреть тела при свете с разными длинами волн и через разные светофильтры. Лейтенант почти не сомневалась, что увидит на их лицах некую отметину, знак, который убийца могла рассмотреть через специальные контактные линзы. Это должно быть нечто такое, что видно лишь с помощью нужных приспособлений или при определенных обстоятельствах. Если такая отметина сохраняется достаточно долго, то лейтенант ее найдет. Если это нечто вроде невидимых чернил, то возникает другой интересный вопрос. Как они наносились? Кисточкой или распылителем? Маловероятно. Но на руках убийцы такие чернила могли выглядеть и ощущаться, как вода. Причем убийца, пометив жертву, должен быть уверен, что отметина останется достаточно надолго. Цепочка убийств растянулась более чем на месяц. Поэтому искать Бах должна несмываемые и невидимые чернила, впитывающиеся в поры кожи. А раз они несмываемые... Но сейчас нет смысла развивать эту мысль. Она или права, или нет. Заключая договор с убийцей, она понимала, что его, вероятно, придется соблюдать. А уж предъявить убийцу суду она точно не могла. После только что

0: указанного следователя. Нет, если она вернется в Энитаун и отыщет там Барби, чьи руки запятнаны кровью, то ей придется сделать всю работу самой.
1: Спасибо всем. Спасибо Сергею Чекмаеву, который это организовал. И, конечно, спасибо Владу. Надо по традиции, как с Вадимом мы хотели, боксерское объявление. Леонид Каганов! И спасибо, конечно, Владу, и вообще спасибо всем. Вот, а этот рассказик я написал в 2009 году, да? Вот. Мне кажется, если бы я сегодняшний дал бы какой-нибудь совет себе тогдашнему, я бы, наверное, попросил просто писать покороче. Если есть вопросы, отвечу.
2: А я
1: Да кто ж его знает?
3: Богом войны.
1: Враг, наверное.
4: Я просто, может быть... Вы что-то пропустили в процессе, потому что когда на слух воспринимаешь информацию, да, бывает такое, что если ты что-то упустил ушами, уже не вернешься, как глазами, и не переслушаешь, тем более в режиме прямого эфира. Там упоминалась некая раса неантропоморфных существ, которые сдали все без боя, но вот полковник, судя по всему, из них.
1: Лес рук, да?
5: Смартфоном!
1: О, я вижу руку, да.
4: Так.
1: Давайте. Немножко. А что? Я маг 6 уровня. Ну, в смысле, я себе поставил на Android приложение, и на 6 уровне мы где-то на равных. Ой, не, на 4 бру. Соврал. Спасибо.
4: Нет, пожалуйста, пожалуйста, задавайте вопросы. Неужели никому не интересно, как люди, ну вообще, как им в голову приходит? Хотя, конечно, вопрос этот был уже, да, но тем не менее. Да, вот мне, кстати, тоже интересно, а почему в прошлый раз не получилось? А, ты был в отъезде, да, дело такое. А может быть, что-то все-таки кому-то интересно не только из сегодняшнего рассказа, может быть, кто-то прочитал рассказ Леонида какой-то из предыдущих и что-то в нем недопонял.
1: Влад, к тебе вопрос.
4: Нет, это к тебе вопрос.
1: Нет, к тебе. Но, честно говоря, мне сложно воспринимать аудиокниги. Я, в общем, здесь второй раз в жизни слушал аудиокнигу, в отличие от Вадима. Просто первый раз я был на передаче «Модель для сборки», и там я прослушал один свой коротенький рассказ, это был второй раз. Тяжело, мне кажется, на слух воспринимать. Вопрос к Сергею Чекмаеву.
6: Не-не-не, хватит стрелки переводить. Вопрос к Каганову. Я в прошлый раз, когда мы ждали Лео в гостях, а он поехал в Лондон за инструкциями, вам сказал, пожалуйста, зайдите к Лео на сайт, зайдите к нему в социальные сети, поблагодарите его за творчество. Потому что Леонид у нас разочаровался, собственно, в творчестве и говорил, что больше рассказов писать не будет. Но тут приходит злой Чекмаев с пыточными инструментами и говорит, Лео, я делаю новый сборник, почему бы тебе не написать рассказ? Вот так, собственно, все и происходит. Поэтому, когда мы будем делать новый сборник, и мои инструменты не затупятся, как там электрохлыст, да, и капсула болевого стимулятора, тогда у нас будет новый рассказ, и мы его прочитаем.
1: Это на самом деле правда, потому что Сергей за последние там несколько лет единственный издатель, который меня издает. Поэтому для него я фактически пишу теперь рассказы. Вот за последние 3 года штуки 3 написал.
4: Хороший
1: Обещаю побочный, еще.
4: Хороший побочный эффект в том, что рассказывая...
1: Спасибо. Спасибо вам.
4: Значит, все-таки надеемся, что зуб творчества не оставит.

0: Леонида Каганова, и мы услышим и прочитаем много замечательных произведений. Честно говоря, язык у меня уже мало ворочается, поэтому, наверное, передам микрофон Сергею. А пока хочу поблагодарить еще раз всех, кто пришел сюда, всех, кто имел отношение к организации этого сегодняшнего мероприятия. Следите за новостями, и в какое-то обозримое будущее мы, конечно, обязательно увидимся. Еще раз поблагодарим пришедших сюда авторов за все. И помните, враг близко.
1: Ну, если Леонида больше мучить не будем, то несколько вопросов по основной теме, по модели для сборки, и мы будем уже потихоньку расходиться. Так что, если есть вопросы по каким-то нашим лайвам, по подкастам, по всему такому, пожалуйста, обращайтесь.
0: Я думаю, не ошибусь, если выражу общее мнение. Сегодня наша программа была более насыщенной, чем обычно, и, наверное, уже не только я подустал, а и вы даже подустали слушать. Да.
1: Я даже вот как не знаю, как это сказать. Дело в том, что конкретно сегодня я принес с собой на iPad'е приложение литературное, где записаны подкасты модели для сборки. Для нас, для всех, это очень большая новость. Никакого отношения мы к нему не имеем. И то, что они там вообще продаются, для нас это очень большая новость, потому что они все бесплатно выложены. Это наши подкасты для Pod.fm. Вот, поэтому предложение есть, а мы об этом не знали. Вот сегодня узнали.
2: Еще один вопрос. Вы хотя бы когда-нибудь все-таки будете на FM?
1: Может быть, это не к нам вопрос, а к FM? Мы-то, в общем-то, не отказывались никогда.
2: Самое лучшее, когда в прямом эфире. 2 часа.
1: А вы сейчас были с нами? Вот, это...
2: Да.
1: А это нет, не прямой эфир?
2: Прямой.
1: Ну?
2: Хотелось бы каждую неделю, как и раньше, 2 часа.
1: Каждую неделю по лайву за 500 рублей нас задушат здесь.
2: Нет. По четвергам с 0 часов до 2.
1: Пожалейте Влада.
0: Я боюсь, сейчас это уже не оценит моя семья, поскольку когда я был одинок и молод, то, в общем, конечно, некому меня было журить за это, а сейчас не зато уверен.
2: Зато наши семьи, которые вас любили, навсегда.
0: Хорошо. Я пришлю к вам свою супругу поговорить с ней.
1: Да, так и скажи супруге. У меня теперь много семей. Она отреагирует хорошо, я уверен.
0: И мы равноправные воспитывающие партнеры.
1: Мы-то не против, но я тут недавно совсем отвечал кому-то в сообществе ВКонтакте «Модель для сборки». Дело в том, что современное радио немножко сменило формат. Оно перешло в такой очень короткий клиповый мейнстрим, в то, что можно слушать пробки. Поэтому...
0: Я бы добавил современное отечественное радио.
2: Скоро
1: нет.
2: Просто 20 лет. Через 2 года.
1: Ой, мы знаем.
3: А будет какой-нибудь праздник, посвященный этому мероприятию?
1: Ну, если кто-то помнит, мы собираемся сделать все-таки книжку наших лучших авторов с их лучшими рассказами. Может, кто-то забыл. Мы объявляли и несколько раз спрашивали вашего мнения. Так, конечно, и лайф наверняка будет. Все будет. Не расстраивайтесь.
0: Все-таки, наверное, да. Лампа? На месте. Не, ну здесь нету, да. Мы исправимся. Мы, наверное, все-таки будем лампу брать с собой, потому что уж очень здорово выглядит. Хорошо. Если это все, спасибо. До встречи.
4: Поскольку я обещал кошке мышку, переходим к кошачьей теме. Следующий рассказ Нила Геймана называется «Цена».

У скитальцев и бродяг есть особые знаки, которыми они помечают деревья, ворота и двери, давая знать своим, что за люди живут в домах и на фермах, мимо которых они проходят в своих скитаниях. Думаю, сходные знаки оставляют и кошки. Как еще объяснить, почему у нашей двери весь год напролет объявляются кошки? Голодные, блохастые и брошенные. Мы их берем к себе. Избавляемся от блох и клещей, кормим, возим к ветеринару. Мы платим за их прививки и величайшие из оскорблений, кастрируем или стерилизуем. А они остаются у нас на несколько месяцев или на год, или навсегда. Большинство появляется летом. Мы живем далеко за городом, как раз на таком расстоянии, на какое городские жители отвозят животных, чтобы выпустить их на волю. Больше 8 кошек за раз у нас как будто не бывает, но и редко, когда меньше 3. В настоящий момент кошачья популяция в моем доме такова. Гермиона и Стручок, соответственно, полосатые и черные. Сумасшедшие сестрички, которые живут в моем чердачном кабинете и с остальными не общаются. Голубоглазая и длинношерстная белая снежинка, которая несколько лет жила дикой в лесу, пока не променяла свободу на мягкие диваны и кровати. И последняя, но самая большая, пушистик. Острая, подушкообразная дочка снежинки. Длинношерстная, рыже-черная, с белым, которую я однажды обнаружил в гараже, совсем крохой, придушенной и едва живой. Ее головка попала в старую сетку для бадминтона. И которая удивила нас всем тем, что не умерла, а напротив, выросла в самую добродушную кошку, какую я когда-либо встречал. И, наконец, есть еще черный кот, у которого нет другого имени, кроме как черный кот, и который появился почти месяц назад. Поначалу мы не поняли, что он намерен у нас поселиться. Для бездомного он выглядел слишком сытым, а для брошенного слишком взрослым и бодрым. Он походил на небольшую пантеру и двигался, как пятнышко темноты. Однажды утром я обнаружил, что он слоняется по нашей ветхой веранде. Навскидку лет 8-9, самец. Желто-зеленые глаза очень дружелюбные, совершенно невозмутимые. Я решил, что он с какой-нибудь фермы по соседству или приехал с дачниками. Я на несколько недель уезжал заканчивать книгу, а когда вернулся, он все еще был у нас на веранде. Жил в старой кошачьей корзинке, которую нашли для него дети. Однако изменился он почти до неузнаваемости. Местами шерсть была вырвана клочьями и виднелись пятна серой кожи. Кончик одного уха был откушен, под глазом шрам и губа разодрана. Выглядел он худым и усталым. Мы отвезли черного кота к ветеринару, где нам дали антибиотики, которые мы скармливали ему каждый вечер в кошачьих консервах. Мы недоумевали, с кем же он дерется? С нашей прекрасной белой, почти дикой королевой снежинкой? С енотами? С крысохвостым, клыкастым опоссумом? Каждое утро шрамы становились все хуже. То вдруг у него оказывался прокушен бок, а на следующее утро живот располосован чьими-то когтями. От прикосновения к нему на пальцах оставалась кровь. Когда дошло до этого, я отнес его в подвал, чтобы он там оправился после топки и штабеля. Этот черный кот был на удивление тяжелым. Я взял его на руки и вместе с кошачьей корзинкой, лотком с наполнителем, едой и водой унес вниз. Дверь за собой я закрыл. Когда я поднялся наверх, мне пришлось смывать кровь с рук. Он оставался внизу 4 дня. Поначалу он, казалось, был слишком слаб, чтобы самому кормиться. От шрама под глазом он почти ослеп, а еще хромал, и голова у него безвольно заваливалась на сторону, а в ране на губе проступал густой желтый гной. Каждый день, утром и вечером, я спускался в подвал, кормил его, давал антибиотики в кошачьих консервах. Я промокал гной из самых худших ран и с ним разговаривал. У него был понос, и несмотря на то, что я постоянно менял лоток, в подвале ужасно воняло. 4 дня, которые кот пробовал в подвале, были дурными днями для моей семьи. Малышка поскользнулась в ванной, ударилась головой и едва не утонула.
Я узнал, что проекту, который мне очень хотелось сделать, переработать роман Хоупа Мирли «Лук в тумане» для BBC, не суждено осуществиться, и сообразил, что у меня нет сил начинать все с нуля, пытаясь продать его другим каналам. Моя дочь уехала в летний лагерь и тут же начала слать оттуда душераздирающие письма и открытки по 5-6 в день, умоляя нас забрать ее оттуда. Мой сын поссорился с лучшим другом, причем так, что они перестали разговаривать. И, возвращаясь однажды вечером домой, моя жена сбила оленя, который выскочил на дорогу прямо перед машиной. Олень погиб, машина разбилась, а моя жена отделалась небольшим порезом под глазом. На четвертый день кот, спотыкаясь, нетерпеливо бродил по подвалу между стопами книг и комиксов, коробками с почтой и кассетами, рисунками, подарками и еще всякой всячиной. Он мялом попросил его выпустить, и я неохотно согласился. Он вернулся на веранду и остаток дня проспал. На следующее утро на боках у него оказались глубокие свежие шрамы, а доски веранды покрывали комья черной кошачьей шерсти. Его шерсти. В тот же день пришло письмо от дочери, где говорилось, что в лагере все же не так плохо, и кажется, она сможет выдержать несколько дней. Мой сын и его друг помирились, хотя я так и не узнал, из-за чего началась ссора. То ли из-за обмена карточками, то ли из-за компьютерных игр «Звездных войн», то ли из-за лучшей девочки в классе. Выяснилось, что зарезавший Лута в тумане сотрудник BBC брал взятки, ну, сомнительные кредиты от независимой кинокомпании, за что был отправлен в постоянный отпуск, а из факса его преемницы я с радостью узнал, что это она некогда перед своим уходом из BBC предложила экранизировать Лута в тумане и отдать мне писать сценарий. Я подумал, не вернуть ли черного кота в подвал, но решил, что лучше не стоит. Вместо этого я пришел к мысли попытаться выяснить, какое животное приходит по ночам к нашему дому, и уже тогда составить план дальнейших действий, поймать ловушку, например. На день рождения и Рождество семья дарит мне всякие технические безделушки и штуковины. Дорогие игрушки, которые перейдят мое воображение, но в конечном итоге редко покидают свои коробки. У меня есть устройство для обезвоживания пищи, электрический разделочный нож, печка для выпекания хлеба и прошлогодний подарок – бинокль ночного видения. На утро после Рождества я вставил бинокль батарейки и ходил с ним по подвалу в темноте. У меня не хватило даже терпения дождаться ночи, выслеживая и ставил воображаемых скворцов. Инструкция предупреждала не включать свет, это повредит бинокль, вполне возможно, ваше зрение тоже. После я убрал бинокль назад в ящик, и он так и лежал у меня в кабинете рядом с коробкой проводов от компьютера и прочими забытыми мелочами. На случай, если существо, будь то собака, кошка, енот или кто там еще увидит меня на веранде, решит не выходить, я отнес стул в кладовку, в комнатку размером не больше стенного шкафа, которая выходит на веранду, и когда все в доме заснули, пожелал черному коту доброй ночи. «Этот кот, — сказала моя жена, когда он впервые объявился, — личность. Было что-то человеческое в его огромной львиной физиономии. Широкий черный нос, зеленовато-желтые глаза, зубастая, но привлекательная пасть, где справа на нижней губе еще проступал янтарный гной. Я погладил его по голове, почесал под подбородком и пожелал удачи. Потом вошел внутрь и погасил на веранде свет. Устроившись на стуле в темноте, я держал бинокль на коленях. Стоило мне его включить, и из линз стал сочиться зеленоватый свет. Время тянулось в темноте. Я экспериментировал с тем, как смотреть в бинокль, когда темно. Учился его фокусировать, учился видеть мир в оттенках зеленого. И ужаснулся, сколько насекомых в ночном воздухе. Ночь словно превратилась в кошмарный, кишащий жизнью суп. Потом опустил бинокль и уставился в бархатные черные и синие ночные тени. Такие пустые, спокойные и мирные. Время шло. Я боролся со сном и ловил себя на том, что мне отчаянно не хватает кофе и сигарет. И то, и другое я бросил, как вредные наркоманские привычки, и то, и другое не дало бы мне сомкнуть глаз. Но не успел я провалиться в мир дремы и снов,
как меня вырвал из него кошачий вопль в саду. Неловко поднеся инфракрасный бинокль к глазам, я испытал разочарование, увидев, что это всего лишь снежинка. Наша белая кошка неслась по палисаднику точно струйкой зеленовато-белого света. Ее хвост мелькнул рощице слева от дома, и она исчезла. Я уже собирался снова задремать, когда мне пришло в голову поинтересоваться, а что же все-таки так напугало снежинку, и начал сканировать сад, выискивая гигантского енота, собаку или злобного опоссума. И действительно, что-то приближалось по подъездной дорожке к дому. В бинокль оно было мне видно, как днем. Это был дьявол. Я никогда прежде не видел дьявола, и хотя в прошлом о нем писал, если бы на меня насели, сознался бы, что верю в него не больше, чем в любое другое мифическое существо, будь то трагический фаустовский или эпический мильтоновский персонаж. По подъездной дорожке ко мне приближался вовсе не мильтоновский Люцифер. Это был дьявол. Сердце забилось у меня в груди. Застучало так сильно, что стало больно. Я надеялся, что он меня не увидит, что в темном доме за стеклом я от него спрятан. Шагая по дорожке, фигура мерцала и менялась. То это было нечто темное, быкоподобное, минотаврское, а то изящное и женственное, а потом самый настоящий кот. Огромный, весь в шрамах, серо-зеленый кот с перекошенной от ненависти мордой. На мою веранду ведут ступени, четыре белые деревянные ступеньки, отчаянно нуждающиеся в покраске. Я-то знал, что они белые, хотя в бинокль они, как все остальное, виделись зелеными. Перед ступеньками дьявол остановился и выкрикнул что-то, чего я не смог разобрать. Три, может, четыре слова на скулящем, воющем языке, который, наверное, был древним и позабытым, тогда, когда был юн Вавилон. Хотя я их не понял, но почувствовал, как волосы у меня на загривке встали дыбом. Мгновение спустя я уловил приглушенное стеклом, но все же слышное низкое рычание, вызов. И, ступая нетвердо, медленно, со ступеней веранды спустилась зеленовато-черная тень. Она шла от меня к дьяволу. Последние дни черный кот двигался уже совсем не как пантера. Он пошатывался и спотыкался, будто недавно спустившийся на берег матрос. А дьявол теперь обратился в женщину. Она сказала коту что-то ласковое и успокаивающее на языке, похожем на французский, и протянула к нему руку. Он же впился зубами в ее запястье, и тогда она скривилась и плюнула в него. Женщина подняла на меня взгляд, и даже если раньше я усомнился бы, что передо мной дьявол, теперь я был в этом уверен. А в глазах женщины горел красный огонь, но в инфракрасном свете красного не различишь, только оттенки зеленого. А дьявол увидел меня через окно. Увидел меня! Увидел меня! Дьявол извернулся, заизвивался и обратился в шакала. Существо с плоской мордой, огромной головой и бычьей шеей, наполовину гиену, наполовину динго. В его шелудивой шкуре копошились черви. Он начал подниматься по ступенькам. А черный кот прыгнул на него, и мгновение спустя они превратились в катящийся клубок, который двигался так быстро, что я не мог за ним уследить. И все в тишине. И вдруг громкий рев по небольшому шоссе, на которое выходит наша дорожка, прогромыхал запоздалый грузовик. Его сияющие фары дальнего света вспыхнули в моем бинокле двумя зелеными солнцами. Опустив бинокль, я увидел одну только темноту, приглушенные желтые передние фары и красные огни задних, когда грузовик исчез, направляясь невесть куда. Я снова поднял бинокль. Смотреть было не на что. Только на ступенях черный кот всматривался в воздух.
Я поднял бинокль чуть выше и увидел, как что-то, стервятник, наверное, или орел, улетает прочь. Несколько секунд спустя оно исчезло за деревьями. Выйдя на веранду, я взял на руки черного кота, погладил его, стал говорить ему добрые, успокаивающие слова. Когда я только подошел, он жалобно мяукнул, но некоторое время спустя заснул у меня на коленях. А тогда я положил его в кошачью корзинку и сам пошел спать. На следующее утро на моей футболке и джинсах оказалась запекшаяся кровь. Это было неделю назад. Нечто, прилетающее к моему дому, появляется не каждую ночь, но в большинство ночей приходит. Мы узнаем об этом по ранам кота, по боли, которую я читаю в этих львиных глазах. У него отказала передняя левая лапа, правый глаз закрылся навсегда. Я спрашиваю себя, что мы такого сделали, чем заслужили черного кота? Я спрашиваю себя, кто его послал. А еще эгоистично, испуганно спрашиваю себя, насколько еще его хватит?

0: Спасибо большое. Ну вот, пожалуй, на этом мы и завершим нашу литературную часть сегодняшней встречи. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы все пришли сегодня. Следите за нашими объявлениями. Я надеюсь, что в каком-то достаточно обозримом будущем мы сможем встретиться здесь вновь.
1: Джерри Олшен. Так уж мы устроены. Раздирающим слух свистом выпустив пар и внушительно прогремев якорной цепью, речной пароход ненаемный завел машины и взбил на воде пенистый хвост, медленно наращивая скорость против течения. «Поехали!» – задумчиво протянул Руал Амундсен, который стоял на берегу чуть поодаль от самой гущи народу, вопившего и махавшего руками. То был рослый, темноволосый мужчина с проницательными голубыми глазами и орлиным носом, но он сутулил плечи и волочил ноги, что придавало ему сходство со школьником, только что завалившим испытание по орфографии. «С катертью дорожка, сукиным сынам!» — отозвался его спутник. Роберт Пири был чуть пониже Амундсена, с рыжеватыми волосами и глазами скорее серыми, нежели голубыми, но в этот миг они так и сверкнули. «Зелен виноград?» — спросил Амундсен. «А, иди ты!» Пири отвернулся и стал карабкаться по косогору к деревеньке из бамбуковых хижин. «Ну дожили! Шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на еще одну чертову полярную экспедицию! Шустрее от котята!» То был второй пароход за два года, двинувшийся с подобной целью вверх по реке, а сколько парусных лодок, весельных суденышек с грибными колесами и даже подводных прошло мимо все туда же за минувшие десятилетия. Прибрежные жители счет потеряли. Всем хотелось открыть Северный полюс и взглянуть на таинственную башню, которая высилась там, согласно молве. «Кошек здесь нет», — указал Амундсен. Пири сплюнул на траву речного берега. «Кстати, это меня здесь раздражает ничуть не меньше. Ни кошек, ни треклятых собак. А что за полярная экспедиция без собак?» «Да брось ты. Можно дойти до полюса и без собак. У Скотта получилось». Роберт Скотт месяц спустя после Амундсена достиг земного Южного полюса и почти весь путь проделал пешком. Разумеется, и умер голодной смертью на обратном пути. Добравшись на высокую равнину над рекой, Пири развернулся и оглядел головы толпы. На волне, оставленной пароходом, весело носилось около дюжины любителей серфинга. Их ярко раскрашенные треугольные паруса туго натянул постоянно веющий вниз по реке ветерок. Труба парохода снова просвистела. «Большинство этих ублюдков тоже суждена голодная смерть, если их только по дороге где-нибудь не пришибут. Они не тянут на подлинных исследователей». Амундсен сорвал стебелек высотой по колено и принялся жевать его с мягкого конца. «Они хотя бы куда-то тронулись.

0: заметил он. Пытаются чего-то достичь. Пири набрал побольше воздуху, готовясь разразиться одной из своих блестящих инвектив, но миг спустя просто-напросто глубоко вздохнул и устало произнес: «Придержи лошади, Амундсен». Отвернулся и опять зашагал вверх покруче. Но Амундсен не мог удержаться от заключительного выпада. Он ухмыльнулся и заявил: «Лошадей здесь тоже нет». В деревенской таверне подавали 3 или 4 разных вида домашнего пива и самогон, который в холодную ночь мог сойти за водку. Всем этим напиткам было далеко до выпивки, которую получали из конвертеров массы энергии, именуемых в здешних краях граалями, но недостаток качества с лихвой возмещался количеством. Граали никогда не обеспечивали больше, чем на порцию 2 на каждую трапезу. Если кому-то хотелось больше, нужно было либо изготовлять самим, либо приобретать у изготовителей. Ни Амундсен, ни Пири не были настоящими выпивохами, но после того, как они загрузили свои граали у общинного Грейлстоуна тем вечером, оба потянулись вместе с толпой обедающих к таверне, где разговор, естественно, крутился вокруг парохода. Как и ожидалось, кто-то спросил, почему они не присоединились к экспедиции, на что Пири, как и ожидалось, ответил: «Потому что жаль времени на такую хреновую затею, вот почему. Им предстоит переть незнамо сколько миллионов миль вверх по реке, описав при этом не одну сотню зигзагов по планетке, затем одолеть горы, да еще и море переплыть. И для чего? Чтобы водрузить флаг на башенку, которую построил там кто-то другой? И каков смысл?»
1: «А каков смысл в том, чтобы торчать здесь?»
0: Говорящая была высокой, крепко сбитой бабой с волосами цвета платины до пояса и чудесным мягким пушистым мехом по всему телу. Ее звали Гресса, и, по ее утверждению, она была йети. Ее шорстка была недурным подтверждением ее претензий, но прочие ее особенности, больно человеческие, вызывали у окружающих скептицизм. И Пири принадлежал к скептикам.
2: «Сударыня», — сказал он, — «я что-то не вижу, чтобы вы лично направились в полярные области, а, казалось бы, у вас на то больше оснований, чем у разных прочих, если заявление о вашем происхождении сколько-нибудь правдоподобно».
3: «Полюс, шмолюс», — проворчала она. «Впервые в жизни мне тепло. Кроме того, разговор идет о вас. Едва ли кто-либо на реке воскрес ближе 1000 миль от кого-нибудь, кого знал прежде. А вы с Амундсеном очухались рядышком. Вы не считаете, что за этим что-то стоит?»
0: Громкий хор одобрения пронесся по кабаку, но Пири заставил его умолкнуть, брякнув пустой пивной кружкой по стойке из полированного дуба.
2: «Может быть, за этим что-то и стоит», — сказал он. «Может быть, создания, которые воскресили нас здесь, хотят, чтобы мы добрались до Северного полюса. Ну и, насколько дело меня касается, это уже достаточное основание устраниться. Я буду делать, что хочу я, а не то, что велит мне делать какой-нибудь сраный чужой бог».
0: На миг в баре воцарилось молчание. Никто не чувствовал, что счастлив быть отданным на милость создателям мира реки. Вся система верований большинства воскрешенных была сметена одним ударом в день воскресения, и доктрина церкви второй попытки с ее квази-индуистскими идеями искупления через самоочищение была убогой заменой той утраченной вере, которая прежде влекла человечество вперед. Жители мира реки нуждались в новых концепциях, которые придали бы значение их новой жизни, и им не нравилось, когда кто-то об этом напоминает. Голос Амундсена нарушил неловкую тишину.
2: «Вот почему, как я думаю, нам следует двинуться на юг. При всем внимании к Северному полюсу, никто не подумал о другом пути».
0: Пири фыркнул.
2: «Север, юг, а разница-то в чем? Мы живем в искусственно сконструированной среде. В любых исследованиях, которые мы предпримем, не больше смысла, чем в действиях муравья, исследующего нашу кухню. А в том, чтобы упереться точно осел, немного больше смысла».
0: На это Пири не нашел другого ответа, кроме взмаха пустой кружкой в сторону бармена.
2: «Знаешь, что я думаю?» — продолжал Амундсен. «Я думаю, ты скис. Когда-то ты был самым неуемным парнем, какого я знал. Но с тех пор, как мы пробудились здесь, ты за поворот заглянуть боишься. Ты гавкаешь повсюду, точно бывалый пес, а ведешь себя, как немощная старушонка. Ты... достаточно!»
0: И Пири поставил кружку. Амундсен покачал головой.
2: «Нет, недостаточно. Ты был первым человеком, который встал на верхушке Земли, а этому миру позволил победить себя без борьбы. Ты превратился в хнычущего, трусливого,
0: что он еще мог сказать, не прозвучало. Помешал кулак Пири. Поскольку оба сидели, удар вышел не самым мощным, но достаточным, чтобы сбить Амундсена с табурета. Он грянулся о деревянный пол, увлекая с собой Грессу. Прочая публика взвыла от восторга, когда он кое-как поднялся и с размаху врезал Пири, швырнув того о стойку. Это могло и кончиться, но крики «Давай, маш ему!» сделали примирение невозможным, и в любом случае Пири явно не казался настроенным на мировую. Он качнулся вперед, отходя после удара Амундсена, воя по волчьи, и дал Амундсену прямой толчок в грудь. Это обеспечило ему достаточно простора, чтобы встать. Завсегдатаи таверны попятились, с шумом задвигав столы и стулья, и образовали вопящее и ликующее кольцо вокруг двух драчунов. Ни один из них не обращал ни малейшего внимания на толпу. Они встали на расстоянии вытянутой руки друг от друга и забоксировали, точно марионетки, полностью поглощенные своим нелепым занятием. Сперва более длинные руки Амундсена дали ему преимущество и помогли пустить Пири кровь из носу и выбить зуб. Но, похоже, это лишь распалило гнев противника. В конце концов, он закатил такой удар, что послал Амундсена кубарком через спину, и тот, падая, ударился головой о край стола. И больше не встал. Шумно сопя, с кровью, текущей из носу и изо рта, Пири наклонился, дабы убедиться, что Амундсен еще дышит. Удовлетворенный как тем, что Руал жив, так и тем, что сам он отстоял свою честь, победитель закинул левую руку побежденного на свое левое плечо и поднял его. «Кто-нибудь, помогите дотащить его домой!» — попросил он. Гресса тут же подставила плечо, и вдвоем они выволокли бесчувственного путешественника из таверны. Они пропустили бы завтрак, если бы Гресса не проторчала с ними всю ночь. Но как только первые лучи солнца упали в хижину через единственное окно, снежная женщина поднялась с койки Пири, собрала их Граали и отнесла зарядить к общинному Грейлстоуну. Несколько минут спустя гром массоэнергетического преобразования прокатился по долине. Амундсен сел со стоном, мыли синяки. Пири на своей койке напротив поднялся на локте.
4: «Что, жив-здоров?» — спросил он.
0: «Думаю, что да. А ты?»
4: «В ажуре».
0: «Славно». Амундсен потер шею, качая головой из стороны в сторону, будто проверяя, все ли на месте. Пири прочистил горло разок-другой, затем неуверенно спросил.
4: «Разве я что, действительно скис?»
0: Амундсен настороженно оглядел его.
2: «Скажем, ты не тот самый Роберт Пири, которого я знавал на земле».
4: «Дерьмо!»
0: Норвежец ухмыльнулся.
4: «А все еще говоришь, как он». «Но не подкрепляю слова действиями, так?»
0: Пири сел и принялся натягивать штаны.
4: «Ты прав. Мне было страшновато исследовать, что там за поворотом».
0: Амундсен покачал головой.
2: «Я это сказал просто, чтобы тебя завести».
4: «Да и подействовало.
2: Вероятно, потому что так и есть».
0: Молчание тянулось с полминуты, пока Пири одевался. Наконец Амундсен спросил.
2: «И что ж ты собираешься делать?»
0: Пири пожал плечами.
4: «Полагаю, идти с тобой к Южному полюсу».
0: Лицо Амундсена озарилось точно у мальчишки.
4: «В самом деле?» «Угу, в самом деле. Как ты деликатно указал мне вчера вечером, мне здесь нечем больше заняться».
0: В открытых дверях появилась Гресса с тремя граалями.
1: «Что это было? Какого-нибудь рода связующий мужской обряд?» — спросила она.
0: «А?» — спросили оба. Она поставила граали на плетеный столик у стены против двери.
4: «Мужики йети, бывало, тоже такое проделывали. У них много что накапливалось против друг друга во время жизни всю зиму в пещере. И в один прекрасный день они принимались биться, как дурилые, а на следующий день шли вместе на охоту, как ни в чем не бывало. Я этого никогда не могла понять».
0: Амундсен рассмеялся.
2: «Полагаю, это некий род примитивного обряда. У собак это тоже случается».
0: Пири проигнорировал его и открыл свой грааль.
4: «Ага, сосиски и яйца. Прибережем сосисочки, из них можно будет сделать пимикан».
1: «Пимикан?» — спросила Гресса.
2: «Сушеное мясо с жиром», — объяснил Пири.
0: Высокоэнергетическая пища для путешественников. И хорошо сохраняется. Мы сможем достаточно запасти, пока строим воздушный корабль и добываем остальное.
1: «Воздушный корабль?» — воскликнули хором Амундсен и Гресса.
0: Пири поглядел на них точно на двух идиотов.
2: «Конечно, мы полетим по воздуху. Не стоит с боями мотаться взад-вперед по реке ближайшую сотню лет. Можно соорудить гондолу и попасть туда месяца через два».
0: Амундсен вылез из постели и начал одеваться.
2: «И давно ты это обдумываешь?» — спросил он.
0: «Примерно с 3 часов утра», — отозвался Пири. «Давай, поторапливайся, а не то время идет, а у нас сегодня дел навалом».
2: Переводя взгляд с Пири на Грессу, Амундсен поднял брови, изобразив нечто в стиле «А что я сделал?»,
0: но улыбался.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Раз уж Пири принялся за дело, другим трудно было с ним тягаться. За последующие несколько месяцев он напрочь позабыл о покое, учась делать пемикан из рыбы и той пищи, которую обеспечивали Граали, моделируя и изготовляя полярную одежду из тяжелого полотна, производившегося из местного варианта хлопка, и конструируя воздушное судно из кишок и плавательных пузырей, пожирающих людей, рыб-драконов, пойманных в реке. Они с Амундсеном в равной степени отличались дотошнейшим вниманием к мелочам, ибо каждый постиг цену заблаговременной подготовки во время исследований на Земле. Им с энтузиазмом содействовали другие жители деревни. То ли из чувства гордости, что экспедиция выступает из этой части долины, то ли просто потому, что это помогало развеять скуку обыденной жизни у реки. Соседи экономили еду для пемикана из своих граалей. Рыбаки состязались, кто принесет самую большую рыбу дракона для газового шара, а инженеры из всех эпох сотрудничали, разрабатывая машину для маневрирования. Металл был редкостью в мире реки. И они построили паровую машину с замкнутым циклом из железного дерева и бамбука, использующую в качестве рабочей жидкости легко испаряющийся и конденсирующийся рыбий жир вместо воды.
2: «Вы свихнулись», — сказал им Пири, когда они показали ему рабочую модель. «Да слыханное ли дело, машина на рыбьем жире?»
0: Инженерная команда включала разработчика снаряжения для компьютеров, моряка начала 20 века, римского строителя акведуков и коротышку с наклонным лбом и мощными надбровными дугами, утверждавшего, что он изобрел колесо.
2: «Это совсем как нефтяные двигатели, которые мы применяли на моторных катерах там, на земле», — пояснил моряк. «То были двигатели с замкнутым циклом. Вся прелесть рыбьего жира в том, что жир пропитывает и сохраняет деревянные детали, а заодно обеспечивает смазку. Вы сможете облететь вокруг света, прежде чем конструкция износится».
1: «Если бы мы смогли взять достаточно горючего, возможно», — признал Пири. «Но мы не можем. Кроме того, я не желаю, чтобы где-нибудь поблизости горел открытый огонь. У нас все-таки водород».
2: «А кто что-нибудь говорил об огне?» — пожали плечами инженеры. «Будет применяться энергия солнца».
0: Далее они продемонстрировали недоверчивому Пири, как газовый шар можно сделать почти прозрачным, пропитав его жиром, и как внутри можно разместить отражающую поверхность, с тем, чтобы она фокусировала солнечный свет на трубкообразном котле, подвешенном на продольной оси под шаром. Этой поверхностью можно управлять снаружи с помощью сверхсильных магнитов-застежек, снятых с одежды, полученной из Граалей, дабы зеркало следовало за солнцем, перемещавшимся по дуге в течение дня, а также дабы корректировать движение при изменении угла в зависимости от широты. Система способна развивать лишь несколько лошадиных сил, и этого недостаточно, чтобы противостоять лобовому ветру, но достаточно, чтобы аппарат отыскивал подходящие воздушные потоки и не потратил сотни часов на дрейф в нежелательном направлении. Поскольку им предстояло находиться в воздухе несколько недель, чтобы додрейфовать до полюса, требовалось тщательно сохранять их запасы водорода. Газ надлежало получать путем электролиза с помощью электроразрядников с грейлстоунов, разделяя воду на водород и кислород. В полете они станут регулировать высоту, выпуская лишний водород или сбрасывая балласт, смотря по обстановке. Когда весь балласт окажется выброшен, останется только одно направление – вниз. А вероятность найти другой отрезок реки, где они смогли бы приземлиться для пополнения запасов, не рискуя быть убитыми или порабощенными, представлялась ничтожной. Так что сперва планировался тяжелый корабль, который постепенно будет становиться все легче и легче, приближаясь к полюсу. Это была та самая базовая стратегия, которую они применяли в своих земных экспедициях на собачьих упряжках. Они выступали с десятками людей и сотнями собак, тянувших тяжело нагруженные сани. А по мере использования припасов и создания тайников для обратного путешествия, отсылали обратно людей с собаками, пока не оставалась лишь легко нагруженная мобильная группа с единственными санями, совершая последний рывок к полюсу. На этот раз не предстояло образование тайников с запасами для возвращения. Но несмотря даже на это, рассчитав свое потребление по максимуму и прикинув, сколько и какого снаряжения им может понадобиться, они поняли, что в состоянии будут взять кого-то третьего. Гресса немедленно ухватилась за эту мысль, подчеркивая, что провела свою жизнь на Земле в холодном климате вообще безо всякого особого снаряжения. Пири обрадовался, что она будет рядом, а если Амундсен не пришел в бурный восторг, то он хотя бы не возражал. Наконец, настал день, когда все было готово к запуску. Припасы были загружены, газовый шар растянут на веревках, и народ с нескольких окрестных миль собрался взглянуть, как вылетают исследователи. Они произнесли небольшую прощальную речь в открытую дверь и окна, плотно окруженные гондолы. Затем под ликующие крики и аплодисменты отдали швартовые и стали медленно подниматься в небо. Они уже совершились дюжину тренировочных полетов. Единственной разницей было то, что сегодня внизу ревела толпа, которая мало-помалу растаяла. Горы, разделявшие изгибы реки, тоже ушли вниз, и так, пока аппарат не поднялся на несколько тысяч футов выше горных пиков. Воздух здесь был холоден, и в тишине раздавался лишь негромкий скрип веревок о дерево, в то время как гондола плыла под продолговатым шаром. Как только полет выровнялся, они стали тянуть за канаты управления, продетые через крышу и пущенные вокруг снаружи шара. На канатах были закреплены магниты, которые перемещали внутреннюю отражающую поверхность в положении, из которого свет утреннего солнца фокусировался на котле на оси шара. Несколько минут спустя машина в хвосте гондолы завращалась с негромким «чуф-чуф-чуф». Пропеллер, длинная, круто изогнутая деревянная лопатка, медленно набрал скорость по мере того, как система разогрелась, и еще через несколько минут мерно замельтешил на низкой скорости. Аппарат поплыл в воздухе, лениво откликаясь рулям высоты и направления. Теперь мягкое гудение пропеллера и шепот ветра, скользящего мимо окон, наполнили гондолу. Масляный пар, струившийся из машины через внутренний радиатор, нагревал жилой отсек, прежде чем, сконденсировавшись, вернуться в котел. Пассажирам было довольно тепло, по крайней мере, пока длится день, а для ночи они располагали тяжелой одеждой и спальными мешками. Груды оборудования и балласт обеспечили заодно изоляцию. При полном грузе свободного места оставалось немного. Его имелось чуть больше, чем занимал маленький стол и несколько футов незанятого пола. Только-только сидеть, стоять или лежать. Это смахивало на жизнь в чулане с едой, шкурами, палатками, ранцами и прочим распиханным по углам. К счастью, в мире за окнами было столь же просторно, сколь тесно было в гондоле. Планета смотрелась сверху, как гигантское, вспаханное и орошаемое с помощью каналов поле. Долины протянулись меж отрезков реки на запад и на восток, насколько достигал глаз. Облака и туман над водой делали расстояние заметно меньшими, чем естественный горизонт. Но никто из путешественников не сомневался. Каналы простираются на тысячи миль. Аппарат стал дрейфовать на юго-запад в направлении преобладающего ветра, пересекая долины под углом. Три пассажира наблюдали за крохотными следами лодок на воде внизу и совсем крохотными людьми на берегу. Людьми, жившими в нескольких милях от них, но за горами, и в силу этого навеки чужими тем, что населяли соседнюю долину. Все утро они дрейфовали и в полдень подкрепились, как привыкли, когда эхо грома от Грейлстоунов внизу указало, что настал час. Вскоре после того Амундсен заполз в свой спальный мешок и натянул на глаза маску, чтобы удалось уснуть. Аппарат требовал постоянного управления, дабы они чего доброго не врезались в гору или не попали в воздушный поток, идущий на север, и он вызвался держать первую ночную вахту. Пири и Гресса все послеполуденное время развлекались, любуясь пейзажем внизу. Миледок через сотню, направленность долин с востока на запад, сменилась более заметной ориентацией север-юг. Затем они некоторое время бежали в направлении юго-запад-северо-восток. Стало очевидным, что не только сама река меандром обходит всю планету, но и долины тоже образуют свой меандр более крупный. Пири пораскинул мозгами. А не могут ли сверхизлученные означать некого космического послания? Но им не удалось уловить хотя бы намек на таковое с того небольшого участка планеты, который открылся им во время дрейфа. К вечеру Грессу утомило это зрелище. Подавив зевок, она сказала:
5: «Здесь наверху довольно славно, но, признаться, я думала, что у нас будет больше приключений».
0: Пири негромко рассмеялся. «Я всегда говорил, чем более драматичны твои экспедиции, тем более ты не умел». Затем его улыбка чуть заколебалась, и он добавил: «К тому же у нас еще масса времени для приключений. Не стоит звать неприятности. Довольно скоро они сами нагрянут». Несмотря на предостережение Пири, несколько последующих дней также прошло без событий. В связи с отсутствием крупных масс суши или океанов, что усложнило бы дело, а также наклона оси, погода в мире реки изменялась куда более предсказуемо, чем на Земле. Исследователи медленно дрейфовали к югу, поднимаясь и падая, да порой перемещаясь восточнее или западнее в поисках благоприятного воздушного течения или с тем, чтобы обойти грозовые тучи, но преодолели тысячи миль без сучка, без задоринки. Они стартовали чуть севернее экватора. Утром 8-го дня Пири взялся за секстант и определил, что они теперь находятся на 45-м градусе южной широты, более чем на полпути к цели. Денька через два они увидели другой воздушный корабль далеко-далеко на западе. Много больше, чем их аппарат. Истинные дирижабли с двигателем помощней. Курс на север. «Еще один рывок не к тому полюсу», — ухмыляясь, заметил Пири. «Если только они уже не побывали на юге и не возвращаются домой», — отозвался Амундсен. Эта мысль побудила Пири скукситься. Он молча следил за дирижаблем, пока тот не пропал из виду, и был в скверном настроении весь остаток дня. «Он вспоминает свои неприятности с Куком», — сообщил Амундсен Грессе, когда Пири отправился спать. Фредерик Кук утверждал, что достиг Северного полюса за год до Пири, но заявил это лишь за неделю до того, как Пири вернулся из экспедиции. И похитил у Пири все фанфары. Ведь даже когда публика начала сомневаться в словах Кука, было слишком поздно унимать болтунов. Некоторые даже сомневались в том, что совершил Пири. Был жуткий скандал. Рухнула их дружба, разумеется, и едва не рухнула наша, когда я отказался поносить Кука вместе с остальными.
5: «И он говорил правду?» — спросила Гресса. «Он первым добрался до полюса?»
0: Амундсен передернул плечами. «Кто знает. Он говорил, что да, но даже я вынужден был признать, что он явно подтасовывает факты в своих интересах». Он улыбнулся, вспоминая. «А еще один исследователь по имени Петер Фрейхен любил повторять: Кук был лжецом и джентльменом, Пири ни тем, ни другим». Он был, несомненно, прав в отношении последнего, а, возможно, и насчет обоих. Гресса рассмеялась, оглядывая Пири в спальном мешке.
5: «Со мной он всегда был образцовым джентльменом», — добавила она.
0: Амундсен подхватил ее смех. «Рыцарство, дорогуша! Он умер до его смерти». По мере приближения к полюсу воздух делался все холоднее, а ветры вели себя все менее предсказуемо. Частые изменения высоты в поисках потоков, бегущих на юг, означали больше выпущенного водорода и сброшенного балласта. И чем дальше, тем существенней. Горы в приполярной зоне обыкновенно были ниже и с более плавными южными склонами, предположительно, чтобы солнце лучше освещало долины. Но это ничуть не помогало путешественникам, поскольку более скромные возвышенности почти всегда омывали южные ветра. Приходилось оставаться на большей высоте, чтобы попасть в воздушную массу, втягивающуюся внутрь и питающую непрерывный отток воздуха наружу. «В некотором смысле слово это хорошие новости», — заметил Амундсен, когда Гресса спросила его, почему это так. «Это означает, что существует, вероятно, полярное плато, где воздух теряет тепло, отдавая его в космос, и не нагревается снова снизу. Остывая, он опускается, а когда приближается к Земле, ему некуда деваться, кроме как течь от полюса при условии, что почва холодная. Если она теплая, то он просто снова поднимается, но если холодная, то воздух станет и дальше остывать и набирать скорость, стекая по склону, подталкиваемый новыми воздушными массами сзади».
5: «И что в этом хорошего?» — спросила Гресса. «Это означает лобовой ветер до конца пути, верно?»
0: «Только если мы существенно снизимся, чего мы не сделаем. Мы будем лететь высоко, набрав воздуху в меру низкого давления». А обратно мы полетим низко, и у нас таким образом будет попутный ветер. Но говоря о хороших новостях, таким образом будет попутный ветер.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джерри Олшен. «Так уж мы устроены». Продолжение. Ночью, вместо того, чтобы опуститься, так как газовый шар охладился и утратил плавучесть, они сбросили балласт, дабы поддержать высоту в идущем на юг потоке воздуха. Пири отправился спать, в то время как Амундсен проснулся и заступил на вахту, а через несколько часов его сменила Гресса. Амундсен провел холодные часы раннего утра, сидя у переднего окна наблюдения, завернутый в спальный мешок, и слушая, как тихонько посапывают его товарищи. Ночью, когда солнечная машина не работала, это был единственный звук в гондоле. Пар от их дыхания непрерывно замерзал на окнах, и Амундсен приоткрыл передние на несколько дюймов и выглянул в щель. Звезды давали как раз достаточно света, чтобы увидеть грубые очертания местности внизу. Там чередовались светлые и темные полосы. Хребты заснеженных гор разделяли речные долины. Прежде в ночи речные берега усеивали крохотные рыжие пятнышки сотен костров, но теперь костры догорели, там внизу все спали. Звезды непрерывно светились там, где их не заслонил большой шар. На такой высоте и при таком холодном воздухе нынче выдалась самая ясная ночь, какую до сих пор наблюдали путешественники. Амундсену показалось, будто они парят на краю самого космоса. Следя за тем, как медленно вращаются вокруг полюса незнакомые созвездия, он думал, насколько иначе сложилась бы его жизнь, родись он на 50 лет позднее, чем родился. Столько всего случилось на Земле после его смерти. Человек прошелся по Луне и добрался бы до других планет, может быть, даже до других звезд, не останови экспансию человечества, проект «Мир реки». И он был бы среди первопроходцев. И все-таки, наверное, для него еще есть надежда. Кто знает. Жизнь в мире реки – полнейшая загадка. У смерти вырвано жало, и тем самым снят временной барьер. Они, все остальное человечество, могут быть сейчас пленниками на чужой планете, но кому известно, что может таить будущее? Звезды и здесь были в небе, и здесь манили, и Амундсен, по крайней мере, и здесь рвался к ним всей душой исследователя. И этого у него не могли отнять чужаки. Тут уши его навострились, он оглянулся назад на приборы и понял, что слишком долго витал в облаках. Воздушный корабль потерял высоту. Тихо,

0: не разбудить Пири или Грессу, он открыл мешок с песком и высыпал его через специально проделанное отверстие в палубе. Сверился со статоскопом, с более чувствительным альтиметром, который регистрировал малейшие изменения высоты, и увидел, что показания на обоих по-прежнему падают. Опорожнил еще один мешок. А они все падали. Озадаченный, он выглянул в окно и увидел, что поверхность планеты еще довольно далеко внизу, но видна менее отчетливо. Ее покрывал тонкий облачный слой. Амундсен опорожнил новый мешок балласта. Статоскоп стабилизировался, даже показал некоторый взлет, но несколько минут спустя они опять начали падать. Неужели в газовом шаре открылась течь? Амундсен опять высыпал песок, и шар восстановил нейтральную плавучесть. Затем проверил измеритель давления. Стабильное. Но через минуту они опять начали спуск. Это не могло быть просто работой нисходящего потока, не на такой высоте. Ближе к земле кружат конвекционные потоки. Теплый воздух поднимается от реки, а холодный падает с ледяных горных вершин. Но все это происходит лишь в нескольких тысячах футов над горами. А их корабль находится куда выше. Впрочем, это ненадолго. Скорость спуска все нарастала, как заметил Амундсен. Он снова выбросил балласт, затем опять выглянул из окна. Облачный покров становился толще. Амундсен не хотел туда угодить. Тогда они понятия не будут иметь, где горы, и запросто могут врезаться в любую. Тут его осенило. Если они не теряют водород и не попали в нисходящий поток, они каким-то образом стали набирать вес. А единственное, что могло произойти, это оледенение. Ночь ясная, планета основательно отдает тепло в космос, и внизу на Земле воздух достиг наконец точки росы. Холодный газовый шар представляет собой превосходную поверхность для конденсации. «Ох-хо-хо!» — сказал он вслух. Затем, топнув ногой по палубе, проорал. «Лед! Просыпайтесь!» Пири вскочил, сев точно кролик из детской книжки. «Что неладно?» — спросил он. «Оледенение», — ответил Амундсен. «Давай, вышвыривай балласт. Я полез наверх сбивать лед». Он выхватил лыжную палку из груды их имущества, обернул ее конец рубашкой и привязал ее, чтобы получилась мягкая дубинка. Затем открыл верхний люк и вскарабкался вверх по снастям, находившимся между гондолой и шаром. Пири выбрался из спального мешка и натянул тяжелую парку и леггинсы. Как только стало достаточно пространства для маневра, Гресса проделала то же самое, и оба начали опустошать мешки с балластом. «Этак у нас скоро весь балласт выйдет», — заметил Пири несколько минут спустя. «И в любом случае, нахрен нам от этого пользы? Падаем, и все тут!» Они слышали, как Амундсен наверху лупит своим орудием по нижней части газового шара и ругается. «А ну, пошел, зараза, давай отсюда!» Осколки льда загремели по гондоле, когда ему удалось кое-что сбить, но он не преуспевал существенно заметнее, чем двое выбрасывающие балласт. «Дерни за канаты рефлектора!» — крикнул он через люк. «Наверняка удастся скинуть хоть сколько-нибудь этой дряни!» «Неплохая мысль», — согласился Пири. И потянул за регулирующие канаты, ведущие к лентам с магнитами, окружавшими шар. Сперва они сопротивлялись, затем подались. Мимо окон пролетело куда больше льда, но аппарат продолжал снижаться. «Оно все еще валится!» — проорал он. И сказал Грисси: «Продолжай опорожнять мешки!» А сам схватил другую лыжную палку, обернул ее конец и вылез, чтобы присоединиться к Амундсену. Пространство между гондолой и шаром заполнил лабиринт заиндевелых канатов, расширяющийся кверху и образующий сеть над шаром. «Придется забраться на самую верхотуру», — сказал Амундсен напарнику. Используя сеть как лестницу, он, подтягиваясь, стал карабкаться, кистями рук и стопами цепляясь за веревки снизу, чтобы удержаться, и останавливаясь через каждые несколько ступеней, дабы поколотить своей мягкой дубиной по всему, что оказывалось в пределах досягаемости. Пири занимался тем же с другой стороны, двигаясь зигзагами взад-вперед, с тем, чтобы оползти как можно большую часть выпуклой поверхности. Они думали, что лиха беда начала, пока висели, как пауки, под округлыми боками шара в нескольких тысячах футов от земли. Но когда они одолели полпути, лед сделался куда толще, а осколки, которые они сбивали лыжными палками, забрызгали примехонько по рукам и ногам. Вдобавок холодный воздух проносился вверх мимо них, теперь, когда корабль падал, взметывая лед повсюду вокруг них. Туманный вал внизу вздымался им навстречу. «Песок кончился!» — прокричала из гондолы Гресса. Ее голос чисто прозвенел в морозном ночном воздухе. «Вышвыривай мебель!» — крикнул в ответ Пири. «Выкидывай все, без чего мы сможем обойтись!»
1: «А как же люди под нами?»
0: «Да ну их в задницу! Ты не думаешь, что их куда чувствительнее пришибет аппаратом?» Веревки заскрипели, и корабль колыхнулся у них под ногами. Гресса отворила дверь и выкинула в ночь стулья, но и эта мера не остановила падение. Пири и Амундсен, как безумные, колотили по шару, но лед на верхушке пристал к оболочке, словно клей, а в такелаже застревала немалая доля того, что им удавалось сбить. Гресса отодрала от стены стол и послала его вслед за стульями.
1: «Что теперь? Еду или снаряжение?» – прокричала она.
0: «Выкинь палатки!» – велел ей Амундсен. «Мы сможем шить новые из оболочки шара, когда приземлимся!» Гресса разинула рот.
1: «Палатки из оболочки? А как же мы попадем домой?»
0: «Похоже, нам предстоит экспресс самоубийств, если только не повезет, и мы не заручимся помощью местных жителей, чтобы починить аппарат!»
1: «Экспресс самоубийств? А стоит ли на это пускаться лишь для того, чтобы попасть к полюсу? Думаю, я бы предпочла просто вернуться домой обычным путем и попытаться все начать заново!»
0: Пири фыркнул. «Да попробуй поверни обратно из здешних краев! Выбрасывай палатки и спальные мешки заодно! Построим иглу и будем там спать одетыми! В крайнем случае можно выкинуть и что-нибудь из еды! Вся она нам и так и эдак не понадобится при путешествии в один конец!» Воя с досады, Гресса начала выполнять его приказ, сверяясь со стетоскопом всякий раз, когда через дверь отправлялся очередной груз. Аппарат ухнул в облака, и всех ужаснула вероятность расшибиться в лепешку о вершину горы. Но в конце концов их судно замедлило спуск и остановилось, ни обо что не ударившись.
1: «Мы опять поднимаемся!» – прокричала Гресса.
0: Пири и Амундсен прекратили лупить по шару. «Как скоро?» – спросил Амундсен.
1: «На несколько сотен футов в минуту». «Стой, а теперь быстрее!»
0: «Ух, перестарались. Вероятно, придется выпустить немного водорода, а не то взлетим слишком высоко». Действительно, несколько минут спустя они рванули вверх через облака, точно ракета. Веревки заскрипели, и еще больше льда свалилось по мере того, как шар расправлялся во все более разряжающемся воздухе. Амундсен слез по снастям обратно в гондолу и помог Грессе стабилизировать высоту, потянув канат, связанный с водородным клапаном на крыше их шара, и попытавшись выпустить как можно меньше, но зная, что если они выпустят недостаточно, шар разорвется от внутреннего давления, и тогда они рухнут, точно камень, навстречу верной смерти. Наконец они стабилизировались на высоте 15 тысяч футов, но это было все равно, что ехать на йо-йо. Разреженный воздух на большой высоте оказывал куда меньшее сопротивление движению, и ничтожнейшее нарушение равновесия швыряло их вверх или вниз на сотни футов, прежде чем они успевали его восстановить. Когда скапливающийся лед снова стал вызывать снижение, Пири, который оставался снаружи, должен был его скалывать, но если он сбивал слишком много, Амундсену приходилось выпускать водород, дабы воспрепятствовать нежелательному подъему. На это у них ушел остаток ночи. Время от времени они менялись местами, так что никто из них не рисковал замерзнуть насмерть снаружи на обледеневающем шаре. «Мы словно погоняем упрямого мула», — заметил Амундсен во время одного из своих дежурств. «Бедную скотину приходится бить, чтобы она шла куда надо». «Ха! Ты, в конце концов, не так уж отличаешься от Скотта», — смеясь заявил Пири. Роберт Скотт выступил в свою полярную экспедицию с сибирскими лошадками, которые тянули его сани. Амундсен не рассмеялся. «Надеюсь, что нет», — сказал он. «Лошади Скотта пали еще до того, как он по-настоящему выступил». «Мы уж больше, чем просто выступили», — обнадежил его Пири. «Не беспокойся, мы еще куда-нибудь доведем нашего переросшего мула».

0: Заря не спешила заняться на столь высокой широте. Но когда солнце наконец выглянуло из-за горизонта, лед стал таять, и приходилось снова и снова выпускать водород, чтобы не взвиться чересчур высоко. «Похоже, полет близится к концу», — сказал Пири, расхаживая взад-вперед по такой просторной отныне гондоле. «Балласта больше нет, если только мы не пожелаем выкинуть все оставшееся снаряжение и жратву. Мы можем проболтаться в воздухе до конца дня, но когда ночью опять начнется охлаждение, мы пойдем вниз в последний раз».
1: «Если бы я только не задурила и не выкинула слишком много», — пожаловалась Гресса. «Это все я виновата».
0: Амундсен возразил: «Чепуха. Если бы не сбросила все, что сбросила, мы бы врезались в землю и угробились. Или утонули бы в реке. А пока складывается так, что у нас еще целый день для полета. Попутный ветер дует в спину, и до цели лишь несколько сотен миль. Мы сядем как можно дальше, к югу, и посмотрим, нельзя ли получить помощь у местных жителей. Если нет, что же, пройдем, сколько осталось пешочком. Хотел бы я знать, какой из протоков реки уходит дальше прочих к югу». Пири заметил долинки, проплывающие во многих милях внизу. Теперь, когда путешественников отделяло от полюса лишь несколько градусов широты, все больше и больше отрезков реки совершало последний поворот и вновь отступало на север, и по обе стороны оставалось по участку русла, которые бежали дальше. Один из них должен протянуться дальше всех прочих, и если исследователям придется сесть на реке, предпочтительно его долина. Но не было способа угадать, что это за участок, пока они фактически не доберутся до конца. Весь день двигатель на рыбьем жире нес их вперед с неизменным чуф-чуф, прибавляя несколько миль в час к скорости их дрейфа на юг. Но солнце так низко стояло над горизонтом, что двигатель выдавал лишь несколько процентов от своей работы на экваторе. Пири чистил его и так, и эдак, ибо машина почти что стала мертвым грузом. Если бы слова могли нагревать котел, их колымага могла бы облететь вокруг света в течение дня. Но Пири преуспел лишь в нагревании своих легких и ушей своих спутников. Позднее, когда настал вечер, и, судя по всему, следовало бы выбрать наобум какую-нибудь долинку, они увидели в отдалении полярную ледяную шапку.
1: «А вон самое южное ответвление реки», — сказала Гресса, указывая далеко на запад, где с дюжину параллельных каньонов юг-север огибала прочие ровной кривой и омывала основание ледяной шапки точно замковый ров.
0: «Следует нам двигать туда или попытаться достичь самой полярной шапки?» — спросил Амундсен Пири. «Мы на широте 85 градусов», — ответил Пири. «Лишь в нескольких сотнях миль от полюса. Если удастся дорваться до шапки, мы сможем за несколько дней пробежать то, что осталось на лыжах. А если не удастся, вся жизнь может уйти на то, чтобы лазать по горам, дабы всего-навсего пересечь последние несколько дюжин долиночек», — усмехнулся Амундсен.
1: «Если подадимся к самому южному руслу, нам предстоит забраться по меньшей мере на одну гору», — указала Гресса. «И это последнее перед ледяными просторами выглядит почти вдвое выше остальных».
0: Она была права. Горы, разделявшие речные излучины, были достаточно низкими при таком масштабе, но полярное плато возвышалось на тысячи футов над тем, что его окружало. На расстоянии трудно было судить, но граница плато смахивала на гладкую скалу. «Слушайте, надо брать курс на шапку», — произнес Пири. Амундсен, изучавший местность внизу, долгое время ничего не говорил. Солнечный двигатель давал ничтожно мало на этой широте. Они были практически отданы на милость ветра, и сила Кориолиса сносила их к востоку, так как воздушные массы над полюсом втягивались внутрь. Если они попытаются сместиться на запад, они почти наверняка ненамного продвинутся вперед, на юг, и все, чего они достигнут, это меньшее приближение к цели. «Отлично», — сказал он наконец. «Берем курс на шапку». И начались состязания с наступающей ночью. На их высоте день длился дольше, чем на земле под ними, но все же они находились недостаточно высоко, чтобы оказаться в крохотной области 24 светлых часов над полюсом. В любом случае, солнечный свет, проникающий в атмосферу под таким малым углом, нес мало тепла. И когда шар стал охлаждаться, аппарат начал свой последний спуск. Когда двигатель наконец прохрипел и заглох, они сбросили его за борт, но это дало им лишь недолгий взлет на 1000 футов или вроде того, прежде чем они снова начали падать. Они стали рыться в рюкзаках, выбрасывая лишнюю одежду, кухонную утварь, снова еду, все, чего только было не жаль. концу Бири даже начал отпиливать куски от самой гондолы. Наконец, они продрейфовали над последним отрезком реки. Скала у границы полярного плато и впрямь оказалась отвесным обрывом не менее мили высотой. И миновав его, они ликующе завопили, обнимая друг друга, и запрыгали, пока весь аппарат не заколыхался точно пьяный мотылек. Но и теперь отнюдь не все было позади. Они находились в тысячах футов над поверхностью планеты, в потоке, движущемся на юг, но ниже дули противные ветры, под которые они вот уже два дня старались не угодить. Нужно было продрейфовать как можно дальше вглубь полярного плато, а затем совершить быстрый спуск ко льдам, прежде чем противные ветры не снесут их обратно к реке. И они растянули дрейф насколько смогли, избавившись от своих незаменимых лыж и рюкзаков, полных оборудования, и даже от граалей, чтобы хватило сил еще на полмили, зная, что все сброшенное на лед они смогут опять подобрать после посадки. Но вот уже в гондоле ничего не осталось, а они спускались в поток воздуха, летевший на север. «Ускоряй спуск!» — сказал Пири, когда увидел, что их сносит назад, и Амундсен дернул за канат клапана. Водород со свистом вырвался из верхушки шара, и скорость падения сделалась нешуточной. Они неслись вниз не так стремительно, как когда случилось первое оледенение, но посадка предстояла жесткая. «Готовьтесь! У самого льда прыгаем!» — предупредил Пири, но вместо того, чтобы подойти к двери, он вылез через верхний люк на крышу гондолы и вытащил нож из ножен. «Ты что делаешь?» — спросил его Амундсен. «Собираюсь распороть шар, когда сядем», — ответил Пири. «А не то его сразу же унесет за скалу». Амундсен, судя по его виду, не прочь был поспорить, но он не хуже Пири понимал, что все деревянное в гондоле, ткань оболочки шара и даже опутывающие его веревки — это надежда выжить на льду полярного плато. Он кивнул и сухо заметил: «Будь осторожнее». Они спускались под все увеличивающимся углом, так как их подхватил ветер, дующий у поверхности. Чем ближе к земле, тем больше обозначался рельеф. Внизу раскинулась покатая равнина со снежными холмами, напоминавшая замерзшие на полном движении бурный океан. Темные скалистые хребты пробивались через лед. Там и сям были рассыпаны валуны. Низкое положение солнца вызывало густые, словно заводи, тени, где могло таиться все, что угодно. Край скалы, находившийся лишь в нескольких милях от них, казалось, взмывал вверх к горизонту. Резкая белоснежная линия не позволяла определить топографию внизу, даже когда скала приблизилась. Когда скала оказалась примерно в миле от аппарата, а тот был еще на высоте нескольких сотен футов, Пири прокричал: «Выпускаем газ! Надо, чтобы вовсю пукнуло, или прощай, шапка!» «Мы здорово грохнемся!» — прокричал в ответ Амундсен. Но миг спустя он, очевидно, решил, что это лучше, чем если их убьет, швырнув на горы с юга, огибающие реку. Он потянул за канат клапана, как если бы мог этим подтянуть аппарат к ледяной поверхности. Лед рванулся им навстречу, но не менее быстро приближался и гребень скалы. Гресса присела на корточки в дверях, готовая прыгать, если станет похоже на то, что их унесет за скалу до посадки, но гондола упала, не долетев до гребня сотни футов. Ударившись, она крутанулась и, не удержавшись на месте, прокатилась волчком еще с дюжину футов в сторону обрыва, но примерно фут мягкого снега поверх льда затормозил падение, и она, заколебавшись, остановилась посреди облака белой метели. Амундсена бросила на пол гондолы, но миг спустя он пополз к двери и вывалился наружу в снег. Пири висел на снастях, как безумный, полосуя шар ножом. «Брось его!» — прокричал Амундсен. «Прыгай!» Аппарат, избавившийся от веса двух людей, опять потянулся в воздух. Прорези, которые сделал Пири в нижней части шара, едва ли на что-то влияли. Ругаясь, он соскочил с гондолы, пролетел 15 футов и, очутившись в снегу, вонзил туда нож, точно ледоруб, что помогло ему затормозить лишь в 12 футах от обрыва. Аппарат оторвался от гребня скалы, один раз повернулся вокруг себя и пропал за скалой в нисходящем потоке. Пири произнес: «Ну, вот и прилетели. А теперь самое веселое». Они брели на запад в сгущающихся сумерках, ища снаряжение, выброшенное за борт. Но снаряжение нашло их само. Они пробивались на край длинного сугроба север-юг, когда услышали сверху низкий рык, и над головами у них появилось с полдюжины мохнатых белых созданий. Создания были нагружены шкурами, рюкзаками и едой, точно мародеры, возвращающиеся после удачного налета на спортивный склад. Увидав Пири, Амундсена и Грессу, они выронили добычу хором заухов и закряков от изумления. И тут Гресса прокричала:
1: «Дерьмо собачье! Я знаю этих ребяток!»
0: И побежала им навстречу. Они рассеялись вопя, но Гресса протренькала что-то на их родном языке, и один из них задержался, подхватил со снегу побольше добра и, колеблясь, отступил на несколько шагов, явно узнав ее, но столь же явно не уверенный, что означают ее наряд и ее спутники. Гресса подошла к нему, что-то лопача, и миг спустя он избавился от напряжения, и они принялись обниматься, точно влюбленные после долгой разлуки. Когда он, наконец, выпустил ее, она обернулась к Пири и Амундсену и крикнула:
1: «Эй, познакомьтесь с моим братом!»

0: Реченые принадлежали к племени Йети численностью около 30, которые жили в пещерах, окружавших один единственный Грейлстоун в нескольких милях к западу. Они приняли у себя путешественников, и впервые с тех пор, как те покинули дом, исследователи поели горячего. Затем все уселись у костра близ входа в самую большую пещеру и стали обмениваться рассказами. Йети мало что нашлось рассказать. Грейлстоун обеспечивал их пищей и топливом, но на плато не водилось никакой дичи для охоты, и никто пока что не отыскал дороги вниз на другие земли. Пири задал им лишь один вопрос. Не выступали ли когда-нибудь к полюсу они или кто-то другой? Гресса перевела, и когда ее брат ответил, сказала:
1: «Кийка говорит, что никогда ни о чем таком не слыхал. Никто отсюда ни разу не удалялся больше, чем на 2 дня пути на юг, так как в этом направлении больше нет Грейлстоунов. Он говорит, что есть другие племена Йети, разбросанные по всему краю полярной шапки, но он также никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из них ходил к полюсу».
0: «Спроси его, не поможет ли он в этом нам», — сказал Пири. Гресса перевела, и когда брат ответил, рассмеялась и пояснила:
1: «Он говорит, а почему бы и нет? Тут все равно больше делать нечего».
0: Пири улыбнулся. «Отлично. Тогда вот что». И он стал описывать, как переносит еду от тайника к тайнику, создавая вспомогательную цепь от базового лагеря на всем пути к точке, откуда главная команда сможет совершить последний рывок к полюсу. Они провели последующие несколько дней, запасая пищу и чиня лыжи и рюкзаки, пострадавшие при падении на лед. Оба, и Пири, и Амундсен, жаждали поскорее закончить то, что начали, но предыдущие ошибки на земле научили обоих не слишком полагаться на удачу. И они терпели, пока все не было готово, прежде чем снова выступить в путь, на этот раз с дюжиной помощников Йети.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джерри Олшен. «Так уж мы устроены». Окончание. Они бежали на лыжах по 10-12 часов в день и строили снежные иглу, чтобы спать по ночам. Йети на лыжах не ходили, но их широкие мохнатые лапы действовали как снегоступы, и если они теряли в скорости, то брали свое выносливостью. Они возвращались парами, пара уходила каждый день назад по цепи, в то время как оставшиеся спешили вперед. Наконец, примерно в каких-нибудь 50 милях от Южного полюса последняя пара йети покинула их троих, готовых завершить путешествие, в которое они пустились за полпланеты отсюда. Они одолели половину расстояния за один день, затем пришлось провести два дня в иглу, в то время как вокруг гуляла метель и было практически ничего не видно. Они выбрались из убежища утром третьего дня, местность вокруг усеивали самоцветы. Грани свежевыпавших снежинок преломляли красноватые лучи низкого солнца на самый разный манер. В такой близости от полюса ветер был совсем нежным, и они вновь выступили на юг, совершая на лыжах длинные нетерпеливые рывки и покрывая 3-4 мили в час. Чем ближе к цели, тем пристальнее они обозревали горизонт впереди, ища признаки того, что кто-нибудь другой уже прошел здесь. Но ничто не нарушало однообразие белой пустыни. И вот, когда по их подсчетам их отделяло от полюса около 5 миль, Амундсен указал на несколько градусов вправо и спросил: «Что это?» «Где?» – переспросил Пири, всматриваясь. «Я вижу у горизонта что-то, торчащее вверх». Пири сощурился и заметил: «Скала. Довольно высока для скалы». «Значит, это высокая скала, зараза!»
1: «Может быть, это Каирн?» – предположила Грессер. «Может, кто-то нас все-таки обскакал?»
0: «Нет», — заявил Амундсен. «Высота этой штуковины футов 20». «Значит, это треклятые чужаки», — со вздохом произнес Пири. «Они поставили башни на обоих концах». И оглянулся на пройденный путь, как будто и впрямь подумывал, что стоит податься обратно, не дошагав до самого конца. Но он тут же покачал головой и вновь устремился вперед. Амундсен и Гресса молча последовали за ним. Казалось, башня становится тем выше, чем заметнее они приближались, и они начали понимать, что недооценили ни ее размера, ни расстояние до нее. Положившись на сухие расчеты, они неверно определили количество миль до полюса. Они преодолели еще 10 миль, прежде чем поравнялись с башней, гладким стальным цилиндром в 20 футов шириной и в сотню высотой. Мерное низкое гудение почти на пределе слуха наполняло воздух и вызывало дрожь в почве. Несколько минут спустя стало заметно, что цилиндр медленно вращается против часовой стрелки.
2: «Мировая ось!» — со смехом изрек Амундсен. «Ну и хохма!»
0: «Да насрать мне на их хохмы!» — огрызнулся Пири и, развязав штаны, пустил струю. Его моча замерзла и едва плеснула на металл. Гресса объехала на лыжах цилиндр и ахнула:
1: «Эй, сюда!»
0: Амундсен и Пири поспешили к ней вокруг столба и увидели, что Гресса стоит на коленях над двумя телами. Они насквозь промерзли. Одно было небольшим, с длинными темными волосами и тяжелым носом, другое более изящным и точеным.
2: «Кук!»
0: — произнес Пири, уставившись на смуглого.
3: «Скот!» сказал Амундсен, поглядев на второго.
0: Пири сокрушенно покачал головой.
2: «Может быть, мне не следовало клясться, что мы с ними встретимся в преисподней?»
0: Гресса наклонилась и вытащила кусок бумаги из сжатого кулака мертвеца.
1: «Они оставили нам записку», — объявила она.
0: Пири принял у нее бумагу, точно ядовитую змею, и, держа в вытянутой руке, стал читать.
2: «На 73-й день 12-го года после воскрешения Фредерик А. Кук и Роберт Ф. Скотт достигли этого места, Южного полюса этой необычайной планеты, которую мы волей-неволей называем теперь домом».
4: «Богоматерь собачья, да сколько лет они тут валяются?»
2: «Любым другим, которые сюда придут, наши сердечные поздравления по случаю завершения этого труднейшего предприятия. И просим вас всех помнить, что лишь те, кто преодолевает чудовищные препятствия, такие как здесь и теперь, найдут то, чего ищут в своих сердцах».
4: Воз и маленькая тележка.
3: Ничего подобного, возразил Амундсен. Это нагая истина. И это куда милосерднее, чем записка, которую я оставил Скотту, когда побил его на южном полюсе Земли.
4: Ха! Послушайте дальше. Если Роберт Пири или Руал Амундсен когда-либо явятся сюда, мы считаем, что счет отныне сравнялся, и оставляем здесь наши тела как доказательство нашего достижения. Приглашаем вас присоединиться к нашему новому предприятию, взойти на высочайшую вершину этой планеты, каковая ей не оказалась бы. Мы не спешим к ней на всех парах, и поскольку Скотт уже однажды замерз насмерть, и, как он мне говорит, это менее чем приятно, полагаю, вы отыщете нас в более тропическом климате в последующие годы. Искренне ваш, Фредерик А. Кук.
3: Пири скомкал записку и швырнул ее на грудь мертвому сопернику.
4: «Воображало, чертов!» — прорычал он.
3: Амундсен кивнул. «Разумеется, воображало. Или ты не понимаешь, что в этом-то и загвоздка?» Пири не ответил. Он лишь уставился куда-то вдаль.
1: «А в чем загвоздка?» — полюбопытствовала Гресса.
3: Амундсен сказал: «Он советует нам не сдаваться. Если кто-то тебя побил, не ной, потому что у тебя всегда есть возможность взять верх в чем-то другом. Племя, которое воскресило нас на этой планетке, пытается приручить нас, одомашнить. Мы не можем им этого позволить. У людей вроде нас в крови жажда сберечь древнюю искру, сохранить нашу свободу и целеустремленность даже в плену». Он указал рукой на столб около них. «У Пири была правильная позиция минуту назад.
4: Да насрать мне! Насрать на всю ситуацию, на любого, кто пытается управлять нашей жизнью. Делайте, что вам угодно, и здесь, и везде».
1: «Ты словно читаешь некие огненные письмена между строчками», — заметил Пири.
3: «А они там и есть». Пири угрюмо сверкнул глазами.
1: «Значит, насрать? И продолжать в том же духе, как будто это что-то значит?»
3: «А это кое-что значит. Это значит, что мы живы.
4: Что мы собираемся делать дальше? Вернуться, чтобы хандрить на берегу реки, видя, как другим достается все удовольствие?
1: Давайте сделаем то, что предлагает Кук. Отыщем высочайшую вершину этого мира и взберемся на нее.
4: Даже если он уже будет махать нам оттуда флагом?
3: Даже если так. Мы поставим наш флаг рядом и все вместе покажем нос здешним богам. А затем придумаем что-нибудь похлеще. Например, рванем к звездам».
1: Пири оглядел два тела у своих ног. Забавно было видеть, как его с Амундсеном соперники простерты на льду, и знать в то же время, что они разгуливают на просторе где-то в другом месте, срывая чьи-то тщательно продуманные планы. Его хмурое лицо медленно разгладилось. Он ухмыльнулся и произнес:
4: «Значит, к звездам? Черти полосатые! Разумеется! Стоящее было бы дело!»
1: Вы слушали рассказ Джерри Олшена «Так уж мы устроены».
5: Публика в этот миг подобна богам эпикурейцев. Бессильные изменить ход событий, ведающие, что произойдет, они могут вскочить, закричать «не надо!», но неотвратимо ослепление Эдипа и неизбежно петля на шее Иокаста. Никто, конечно, не вскакивает. Они понимают. Они сами намертво связаны странными путами трагедии. Боги видят и знают, но не могут ни изменить обстоятельства, ни бороться с Ананки. Мой хозяин внимает тому, что он называет катарсис. Мои искания завели меня далеко, и я сделал хороший выбор. Филипп Деверс живет в театре, как червь живет в яблоке, как паралитик в камере искусственного дыхания. Это его мир. А я живу в Филиппе Деверсе. 10 лет служат мне его глаза и уши. 10 лет я наслаждаюсь тонкими чувствами великого театрального критика, и он ни разу об этом не догадался. Он близко подошел к истине, у него быстрый ум и живое воображение, но слишком силен получивший классическое образование интеллект, слишком весом груз знаний по психопатологии. Он не смог сделать последнего шага от логики к интуиции, признать мое существование. Временами, отходя ко сну, он задумывался о попытках контакта, но наутро к этой мысли не возвращался, и хорошо. Что мы могли бы сказать друг другу? Под стон, рожденный на заре времен, в ужасный мрак сойдет Эдип со сцены. Как изысканно. Хотел бы я знать и другую половину. Деверс говорит, что полнота опыта состоит из двух частей. Влечение, называемое жалостью, и отвержение, называемое ужасом. Я чувствую лишь второе, и его всегда искал, а первое я не понимаю, даже когда тело моего хозяина дрожит, а зрение затуманивается влагой. Я бы очень хотел взрастить в себе способность полного восприятия, но, к сожалению, мое время ограничено. Я искал красоту в тысячах звездных систем, и здесь узнал, что ей дал определение человек по имени Аристотель. К несчастью, я должен уйти, не познав ее полностью. Но я последний. Остальные уже ушли. Круг звездный движется, и время убегает. Часы пробьют. Овация бешеная. И воскресший Иокаста улыбается и кланяется вместе с царем, у которого глазницы залиты красным. Рука к руке, они купаются в наших аплодисментах, но даже бледный Тиресий не провидит того, что знаю я. Какая жалость. А теперь домой на такси.

Интересно, который сейчас Фил? Дэвис смешивает крепкий коктейль, чего он обычно не делает. А я рад, что восприму эти финальные моменты его через призму его парящей фантазии. Он в каком-то причудливом настроении. Как будто он почти знает, что случится в час ночи. Как будто он знает, как атом рванулся из своей непрочной клетки, оттирая плечом армию титанов. Как жадная темная пасть Средиземного моря вопьется в пустоту Сахары. Но он не мог бы узнать, не узнав обо мне. И когда начнется ужасающая красота, он будет персонажем, а не зрителем. Мы оба встречаем взгляд светло-серых глаз из зеркала в отъезжающей панели шкафчика. Он перед выпивкой принимает аспирин, а это значит, что он нальет нам еще. Но вдруг его рука остановилась на полдороге к аптечке. В обрамлении кафеля нержавеющей стали мы увидели отражение чужака. Добрый вечер. Два слова после 10 лет и в самый канун последнего представления. Глупо было мобилизовать его голос на ответ, хоть я и мог бы это сделать. И к тому же это бы его расстроило. Я ждал, и он тоже. Наконец, я как органист тронул нужные педали и струны. Добрый вечер. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания и принимайте свой аспирин. Он так и сделал. А потом приподнял с полки свой бокал. Надеюсь, тебе нравится мартини? Да, и очень. Пожалуйста, выпейте еще. Он ухмыльнулся нашему отражению и вернулся в гостиную. Кто ты такой? Психоз? Дебук? Нет, ничего подобного. Я просто один из публики. Что-то не помню, чтобы я тебе продал билет. Вы меня прямо не приглашали, но я подумал, что вы не будете против, если я буду вести себя тихо. Очень благородно с твоей стороны. Он смешал еще один коктейль, потом взглянул на дом через дорогу. Там горели 2 окна на разных этажах, как перекошенные глаза. Могу я спросить, зачем? Да, разумеется. Может быть, вы даже можете мне помочь. Я странствующий эстет. В тех мирах, где я бываю, мне приходится одалживать чужие тела, предпочтительно существ, имеющих похожие интересы. Понимаю. Ты взломщик. В некотором смысле, да. Но я стараюсь не вредить. Как правило, мой хозяин даже не подозревает в моем присутствии. Но скоро я должен вас покинуть, и последние несколько лет меня взволновала одна вещь. И раз уж вы догадались обо мне и не впали в беспокойство, я бы хотел вас о ней спросить. Выкладывай свой вопрос. В его голосе вдруг прозвучали горечь, глубокая обида. Я сразу увидел, из-за чего. «Пожалуйста, не думайте», — сказал я ему, — «что я влиял на все ваши мысли и поступки. Я только зритель. Моя единственная функция — созерцать красоту». «Как интересно», — насмешливо скривился он. «И когда же это случится?» «Что?» «То, что вынуждает тебя уйти». «Ах, это...» Я не знал, что ему рассказать. Как бы там ни было, что он может сделать? Только страдать чуть дольше. «Ну?» «Просто кончилось мое время». «Я вижу вспышки», — сказал он. «Дым, песок и шар огня». Он был очень восприимчив. Я думал, что скрыл эти мысли. «Видите ли, в час ночи настанет конец мира». «Приятно знать. Как?» «Есть некоторый слой расщепляющихся материалов, которые собираются взорвать в проекте Эдем. Начнется колоссальная цепная реакция. Ты можешь это как-нибудь предотвратить?» «Я не знаю как. Я даже не знаю, чем это можно остановить. Мои знания ограничены искусством и наукой о живом. Вот вы сломали ногу прошлой зимой, катаясь на лыжах в Вермонте. Об этом даже не узнали. Это я умею». «И труба вострубит в полночь», — заметил он. «Час ночи», — поправил я его, по среднеевропейскому времени. «Успеем выпить еще один бокал», — сказал он, глядя на часы. «Только пробило 12. «Мой вопрос...» Я прочистил воображаемое горло. «Ах, да,
Так что ты хотел бы знать? Вторую часть отклика на трагедию. Я столько раз видел, как вы через нее проходите, но почувствовать не могу. Я воспринимаю ужас, но жалость от меня ускользает. «Испугаться может каждый», — сказал он. «Это легко. Но проникнуть в душу человека, слиться с ним, не так, как это ты делаешь, а почувствовать все, что чувствует он перед последним уничтожающим ударом, так, чтобы ощутить себя уничтоженным вместе с ним, и когда ты ничего не можешь сделать, а хочешь, чтобы смог, вот это и есть жалость. Вот так. И ощущать при этом страх? И ощущать страх. И вместе они составляют великий катарсис истинной трагедии». Он икнул. «А сам персонаж трагедии, за которого вы все переживаете, он должен быть велик и благороден?» «Верно». Он кивнул, как будто я сидел по другую сторону стола. «И в последний момент, перед самой победой неизменного закона джунглей, он должен прямо взглянуть в безликую маску Бога и вознестись на этот краткий миг над жалким голосом своей природы и потоком событий». Мы оба посмотрели на часы. «Когда ты уйдешь?» «Минут через 15». «Отлично. У тебя есть время послушать запись, пока я оденусь». Он включил проигрыватель и выбрал пластинку. Я неловко поежился. «Если она не слишком длинная», — он оглядывал свой пиджак. 5 минут 8 секунд. «Я всегда считал, что эта музыка написана для последнего часа Земли». Он поставил пластинку и опустил звукосниматель. «Если Гавриил не появится, пусть тогда это сработает». Он потянулся за галстуком, когда в комнате запрыгали первые ноты саэты Майлза Дэвиса. Как будто раненая тварь карабкается на холм. Он подпевал себе под нос, причесываясь и завязывая галстук. Дэвис отговорил медным языком о пасхальной лилии, и мимо нас шла процессия. Ковыляли Эдип и слепой Глостер, ведомые Антигоной и Эдгаром. Принц Гамлет отдал салют шпагой и прошел вперед, а сзади брел черный Отелло. За ним и Полит весь в белом, и герцогиня Мальфийская. Парад памяти многих тысяч сцен. Музыка отзвучала. Филипп застегнул пиджак и остановил проигрыватель. Аккуратно вложив пластинку в конверт, он поставил ее на полку между другими. «Что вы собираетесь делать?» «Прощаться. Здесь неподалеку вечеринка, на которую я не собирался быть. Думаю, сейчас я туда зайду и выпью. Прощай ты». «Кстати, — спросил он, — а как тебя зовут? После 10-летнего знакомства я должен тебя хоть как-то назвать». Полусознательно он предложил одно имя. «До сих пор у меня не было имени, так что я взял это. Адрастея». Он снова скривился в усмешке. «Ни одной мысли от тебя не скрыть. Прощай. Прощайте». Он закрыл за собой дверь, а я проскользнул сквозь полы и потолки верхних этажей и поднялся вверх в ночное небо над городом. Один из глаз в доме напротив мигнул и погас, а пока я смотрел, погас и другой. Вновь бестелесный, я скользнул вверх, желая встретить хоть что-нибудь, что я мог бы ощутить.

0: Алексей Пехов. Созерцатель. Роман. Нет, мы не грозные орлы, но и не грязный скот. Мы те же люди, холостой казарменный народ. А что порой не без греха, то где возьмешь смирней? Казарма не растит святых из холостых парней. Редьярд Киплинг. Если вы идете сквозь ад, идите не останавливаясь. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Пролог. Привалившись к влажной и вонючей стене, Джим Бендентон без всяких эмоций произнес: «Проваливай, Вилли». Невыносимо болела правая рука, и он чувствовал, как кровь пропитывает рукав перепачканного мундира. Его друг, такой же старый вояка, не стал тратить время на споры, и Бендентон был благодарен ему за это. Оба знали, что один из них должен остаться. Кривой жребий на этот раз выпал тому, кто оказался ранен.
1: Хорошо, Джим, держи. Тебе это понадобится больше, чем мне.
0: Невысокий полковник отстегнул крепежи на правой руке, снял стальные пластины, протянул боевому товарищу тяжеленный шестиствольный флотский револьвер-крушитель и сумку с патронами.
1: Уведите их и спрячьте хорошенько. Они не должны ему достаться.
0: Сделаешь? Конечно. Мы еще поборемся. Все, проваливай. Им обоим было понятно, что произойдет дальше. Говорить еще что-то не имело смысла. Велтон молча развернулся и побежал вдоль воды по узкой дорожке старого подземного коллектора, догоняя остальных заговорщиков. Бендентон тем временем с трудом установил на левой руке крепежи компенсаторной системы, защелкнул карабин и, чувствуя, как стальная пластина врезается в спину, становясь с оружием единым целым. Крушитель слишком мощен, чтобы из него можно было стрелять без особых приспособлений. Отдача попросту сломала бы запястье. Он по старой привычке нажал на собачку, откидывая стволы, и убедился, что в каждом из шести лежит золотистый 5-дюймовый патрон. От потери крови немного закружилась голова, и адмирал на несколько мгновений закрыл глаза, собираясь для последнего боя. За 56 лет своей жизни Джим Бендентон давно разучился бояться смерти, но никогда не думал, что его путь закончится в канализации, в полумраке, рядом со смердящей водой, совсем недалеко от дворца того, кого должен был защищать. И не сумел. Его угнетал высокий сводчатый потолок красной кирпичной кладки, забранные ржавыми решетками сливы, затхлые сквозняки, крысы и то, что могло скрываться во мраке древней подземной части города. Но сейчас главным было совсем иное — будущее. А чтобы оно стало реальностью, ему придется остаться и дать возможность товарищам уйти как можно дальше, затеряться в подземном лабиринте. Бендентон собирался дорого продать свою продырявленную шкуру. У него была отличная позиция для стрельбы. Здесь коллектор расширялся и соединялся с более узкой старой частью, отчего получался выступ, как раз такой, за которым может укрыться человек. А опытный стрелок получит серьезные преимущества. Идеальная позиция. Последний привет от его ускользающей фортуны. Вентиляционный люк на потолке, висящий как раз над поворотом, из-за которого должны были показаться преследователи, давал достаточно света для того, чтобы ни одна пуля не прошла мимо. Наконец он услышал их. Топот сапог, клацанье когтей. Первыми из-за поворота вылетели сторожевые псы. Гладкие, коричневые, похожие на торпеды. Они чуяли его, знали, где он прячется, и были созданы лишь для того, чтобы хватать и рвать. Бендентон помнил тот день, когда эта порода была завезена в Риерту. Он сам распорядился купить у эскиров редких щенков императорской породы и оплатил найм инструкторов для тренировки и воспитания. Лучшие собаки для того, чтобы не только рвать, но и находить взрывчатку и тех, кто недавно использовал ингениум. Теперь же ему приходилось уничтожать реализацию собственных идей. Он открыл огонь, когда с первым псом их разделяло всего 4 шага, и из-за поворота появились бегущие люди. В подземелье грохот крушителя был подобен залпу носового орудия броненосца. Ослепительная вспышка на мгновение уничтожила все тени, а пролетевшие по коллектору пули, оставив после себя ярко-голубой росчерк с видимыми завихрениями в воздухе, врезалась в пса и взорвалась. Во все стороны брызнули ошметки плоти. Несмотря на специальный механизм, отдача больно ударила в плечо, но Пендентон снова взвел курок, барабан крутанулся, сменяя пустой ствол на заряженный. Вторая пуля убила оставшегося пса. Третья голубой стрелой попала в человека, облаченного в начищенную кирасу гвардии, оторвав тому верхнюю половину туловища. Джиму было неважно, с какой руки стрелять, и прежде чем враги успели отступить, ему удалось ранить еще одного, и лишившийся ноги солдат свалился в воду коллектора. Выжил тот или нет, Пендентону было все равно. Он спрятался в укрытии, и тут же залязгали выстрелы револьверов. Легкие пули не могли пробить толстую стену, и опасаться можно было только случайных рикошетов. Адмирал высунулся лишь на мгновение. Крушитель снова рявкнул, разорвав одного из солдат надвое. Остальные бросились прочь, спрятались за углом. Бывший начальник службы охраны Дукса раскрыл пистолет и заменил 5 все еще горячих латунных гильз новыми патронами. В сумке оставалось еще половина коробки. Хватит для того, чтобы устроить себе веселые проводы. Боль в руке снова дала о себе знать. Перед глазами закружилась. Мягкие ладони надавили на уши, но адмирал справился с собой, ощущая во рту противный металлический привкус. Он слышал, как люди поминают дьявола, как щелкают открывающиеся барабаны, и гильзы со звоном сыплются под ноги его преследователям. Не только ему требовалась передышка. Трое из них мертвы, остальные не слишком-то желают соревноваться в скорости с крушителем и полагаться на Создателя. Бог в этой зловонной дыре отсутствовал. И сейчас его заместителями являлись Джим Пендентон и его пистолет. Во всяком случае, до тех пор, пока не подоспеют плакальщики. Их задержку можно объяснить только тем, что заговорщики все провернули слишком внезапно, и Мергену пришлось действовать на ходу, затыкая брешь теми, кто попался под руку. По следу Джима отправили гвардейцев, чтобы задержать бунтовщиков до прихода основных сил. Но тем удалось вырваться, пускай с потерями.
1: «Эй! Ты!»
0: — крикнули ему, но предусмотрительно, не высовываясь из-за угла.
1: «Лучше сдавайся! Мерген гарантирует тебе частный суд!»
0: Адмирал не ответил. Быть может, 6 месяцев назад он был более наивным, но теперь никогда бы не клюнул на такую ерунду. Все суды у Мергена в кармане и сделают то, что он им скажет. В лучшем случае Пендентона утопят, как изменника. В худшем — сбросят в кварталы Старой Академии на корм Контаки. Ни одна из подобных смертей его не привлекала. Захлебнуться цветущей водой Совиного канала или быть разорванным голодными нелюдями? Ну уж нет. Если ему и предстоит попасть в ад, то пусть это произойдет здесь и сейчас. Они что-то горячо обсуждали, а потом замолкли. И Джим понял, почему. Прищурившись, стал смотреть на воду. Темную, неспешную, сонную. Пендентон напрягся, ощущая теперь не только как кровь течет по руке, но и как капли пота стекают по спине. Начальник охраны не знал, сколько плакальщиков пришло за ним. Смотрел во все глаза и только поэтому заметил мимолетное дрожание воздуха в отражении канала. Он тут же выстрелил, пытаясь предугадать направление движения. Раз, второй, Третий! Адмирал забыл про боль в правой руке, взводя курок со всей возможной скоростью, и последняя попытка увенчалась успехом. Сверкнуло, точно магний алхимиков загорелся ослепительно белым пламенем. Из воздуха появился человек с громким всплеском, упавший в воду. Больше выстрелить Джим не успел. Крушитель вырвался из его руки, ломая пальцы, и улетел в сторону. Горло сдавили стальные тиски. Голова ударилась о камень, все закружилось, и он на мгновение потерял сознание. Когда Пендентон пришел в себя, левая рука Пендентон пришел в

0: Они, как и всегда, выглядели странно и пугающе. Второй плакальщик, мокрый, с развороченным пулей плечом и висящий на лоскуте плоти искалеченной рукой, пошатываясь, выбрался из зловонного канала, встал рядом. Его словно бы и не заботила страшная рана. Кровь из нее почти не текла.
1: Глупо, адмирал. Неужели вы рассчитывали на успех? Голос звучал глухо.
0: В нем не слышалось никакой радости или торжества, ни боли. Одно лишь безразличие. Тот, кто прижимал его к земле, встал и, ничего не говоря, поспешил во мрак, туда, где скрылись остальные беглецы, на ходу извлекая из-под плаща клинок. Замерцал и исчез.
2: Мы уже победили.
3: Разве не видишь?
0: Сказал Джим.
1: Ты старый дурак.
2: Я предпочитаю слово «патриот».
1: Мы найдем их.
0: Подошли гвардейцы, в нерешительности остановились. Плакальщик глянул на них.
1: Один из вас должен вернуться. Нужны еще собаки. И пусть два катера перекроют змеиный канал, если преступники вздумают бежать по воде. Остальные вперед.
4: А с ним что?
0: Спросил усатый сержант, хорошо помнящий Пендентона по службе во дворце.
4: Ему нужен врач, иначе он не дотянет до суда.
0: Мужчина в маске извлек кривой нож и, склонившись, перерезал адмиралу горло. Он ощущал разочарование из-за своей раны и того, что его плащ оказался уничтожен.
1: «Я сам вершу суд», — выпрямляясь, сказал он потрясенным людям. «Поторопитесь. Больше просить не буду».
0: Через минуту рядом с телом не осталось никого, кроме крыс.

Глава первая. Специалист по поиску людей. Ненавижу дождь. Ненавижу так, как может не любить лишь человек, который смотрит на воду точно свинья, глядящая на мясника. Не подумайте, что я ною. Просто в такие дни ничего не клеится. Я предпочитаю пореже выходить на улицу и, уподобившись медведю, торчать в берлоге. Моей маленькой квартирке на Джордж-стрит великолепно подходит подобное определение. Я нахожу ее уютной, хотя те редкие гости, что здесь появляются время от времени, лишь корчат скорбные рожи да вздыхают, словно на похоронах любимого дядюшки. Особо близкие знакомые, конечно же, говорят нечто вроде: «Создатель тебя направь, Итан! Какого черта ты все еще живешь в этой дыре?» Они не верят, что мне здесь нравится. «Как вообще приличного человека может привлекать район Сэфо?» Я же обожаю эту часть города, хотя бы потому, что отсюда далеко, до реки и ее туманов. Утром на улице пахнет выпечкой и корицей из южных колоний. А паб, который держит Уолли, мой бывший сослуживец, под потолок забит отличными айлендами. Дождь взял меня в осаду. И когда надоедало торчать дома, я спускался по лестнице на первый этаж в контору, которую арендовал у владельца здания. Здесь, в отличие от моей усыпальницы, не властвовал полумрак, а по углам не валялось барахло. Я старался не отпугивать потенциальных клиентов раньше времени. Впрочем, в последние месяцы дела шли не то чтобы очень, так что пугать особо было некого. Я часами торчал в глубоком кресле, рисуя на бумаге идиотские рожицы из эскиров, придумывая им имена. Инкарю! Линь-унь-пу!

0: хрен. Все равно я не прилагал усилий, чтобы их запомнить. Какое-то количество лет назад я думал, что ненавижу их куда сильнее, чем воду. Но после той войны, когда мы, молодые парни, поняли, почем фунт табака, прошло больше 10 лет, и кое-что начинало смазываться, уходить, возвращаясь ко мне лишь в воспоминаниях. А вот дождь... В это время года он казался вечным и незыблемым, как власть премьер-министра. Мне оставалось лишь с отвращением смотреть на мокрое стекло, по которому стекали частые капли. Иногда я подходил к книжному шкафу и брал какой-нибудь том. Сегодня же мне позарез хотелось почитать газету. Но когда такая непогода, почтальон не особо чесался и доставал прессу лишь после полудня, глядя на меня точно намокший Бассет, которого хозяин пинком выгнал из дому. В общем, я маялся и валял дурака, изрисовывая листы узкоглазыми рожами до тех пор, пока не прозвенел дверной звонок. Можно было гордиться собой, я даже не шевельнулся. Доделал каску, наложил на нее тень, затем поставил в центре жирную кляксу, отмечая место, куда попала пуля. К черту печальные взгляды почтальона. Сегодня мне не хватит совести даже на самого себя, не говоря уже о парне, выполняющем свою работу. Когда напольные часы начали бить, я отложил перьевую ручку, встал, потянулся и открыл дверь конторы. В нее было вставлено матовое стекло, на котором я 3 года назад вывел с помощью трафарета Итан Шелби, специалист по поиску людей. По мне получилось очень даже недурно. Я использовал тот же шрифт, которым когда-то расписал мою малышку Матильду. Многотонные чудовища, даже лишенные хода, доставившие массу неприятностей эскирам и приютившие в своем чреве разношерстную компанию неплохих парней. Некоторые отмечали, что я занялся не своим делом. Мол, после того, как война закончилась, мне стоило идти в художники, а не в полицейские. Дьявол его знает, как было бы лучше. Теперь-то уж точно поздно жалеть. Я прошел по темному коридору в парадную и кивнул Джейкобу, вечно сонному консьержу в мятном с ванилью мундире. Я сказал, в мятном с ванилью? Да, со мной такое случается. Иногда в голове полный бардак, и в такие моменты цвета я воспринимаю как вкус, а вкус как цвета. Но если приложить некоторые умственные усилия, дать себе задание думать правильно, то мундир был все же выцветшего зеленого оттенка с кремовыми вставками. «Привет, Джейкоб. Как жизнь?»
1: «Паршиво, мистер Шелби».
0: Он сделал попытку приложить руку к козырьку линялой фуражки того же мятно-ванильного вкуса, но рука поднялась всего лишь на пару дюймов и вновь оказалась рядом с чашкой теплого чая.
1: «Думаю, я все же подхватил простуду. Нет клиентов?»
0: «Не сыпь мне соль на раны, старина. В такой дождь, даже если пропадет любимый племянник, в первую очередь подумают о зонтике, а не обо мне». Он сочувственно вздохнул, следя за тем, как я достал из почтового ящика корреспонденцию.
1: «В наше время на пенсию ветерана не слишком пошикуешь».
0: «Это точно. Даже если Министерство обороны говорит газетчикам обратное». В этот день, кроме свежего выпуска «Зеркал правды», мне пришли еще и конверты с пометкой «Последнее предупреждение». От взгляда Джейкоба, каким бы сонным он ни казался, подобное утаить было попросту невозможно. И тот вновь вздохнул, сочувственно сказав:
1: «Надеюсь, вы разрешите противоречие с мистером Тулли, мистер Шелби».
0: «Это не от него», — рассеянно произнес я, кинув счета в мусорную корзину рядом со стойкой консьержа. «С хозяином дома я расплачиваюсь честь по чести».
1: «Приятно слышать, сэр. Очень бы не хотелось, чтобы мы лишились такого замечательного человека».
0: Последние 2 месяца у меня были некоторые затруднения с финансами и у моторической компании, телефонной станции, а также городских коммунальных служб кончалось терпение. Ребята, они все нервные и терпеть не могут, если на их счета перестают приходить веселые денежки. Джейкоб вытянул шею, глянул в корзину, изучая цвет конверта.
1: Телефон? Дьявольская придумка, мистер Шелби. Помяните мои слова, эти новомодные штучки еще принесут нам множество бед. Мало людям мотории и этих ужасных превращений, так еще и разговаривать с аппаратом. В нем точно сидит сатана и только и ждет, чтобы шепнуть какую-нибудь пакость.
0: Консьерж был тем еще консерватором.
2: Помню, 2 года назад он считал, что трамвай, начавший курсировать от Эйпл-Статла к Мабл-Парку, утащит всех пассажиров в ад. Стоит лишь полицейским отвернуться.
0: «Вполне возможно, что и так», — дипломатично ответил я ему.
2: «Время покажет».
0: С этим он не спорил. Время все расставляло по своим местам. Следовало просто набраться терпения.
3: Я вернулся в офис, бросив газету на стол, провел рукой по щеке, отмечая, что стоит все ж побриться на тот случай, если найдется идиот, решивший зайти ко мне в такую погоду. Глянул в зеркало и решил, что бритва подождет и до завтра. Улыбнулся своему отражению. И тип с глазами вкуса пепла и коротко стриженными волосами забытого пряного карри с ананасом ответил мне тем же. Не слишком весело. Я бы сказал, даже довольно мрачно. Тот еще рыжий ублюдок, если честно. Можно сколько угодно быть милым, но когда у тебя сломан нос, а над правой бровью косой шрам от прилетевшего осколка, то тем, кто с тобой не знаком, ты кажешься громилой, занимающимся по меньшей мере выбиванием карманных часов и кошельков в темных подворотнях с Лаудж-стрит. Это по меньшей мере, как я уже говорил. И если осколок — эхо войны, которое не минуло никого из моего поколения, тех развощеких 20-летних юнцов, какими мы были 12 лет назад, то нос — награда за участие в чемпионате по боксу. В тот год мои кулаки принесли победу Королевскому колледжу полиции. Но не думаю, что моя переносица была им за это благодарна. Битых полчаса я пытался читать газету. Кризис в министерствах, эскиры получили квоты и право на ограниченные поселения в наших восточных графствах, премьер-министр посетил Академию летной силы, ну и вся та же муть в бесконечном количестве. Я никак не мог сосредоточиться. Темные строчки типографской краски расплывались перед глазами. Беда была в том, что я ощущал предвестников. Снова. И это просто выводило меня из себя. Так бывало, когда я делал перерыв, тянул слишком долго, неделями не отпирая верхний ящик стола. И знал, что за этим последует. Ничего хорошего. Никакими айлендами нельзя залить тот пожар, что медленно, но верно разгорается в моей крови. Бежит по сосудам, нещадно насилуя мозг. Чёртово треклятое эхо войны и патриотизм наивных глупцов, вызывающихся добровольцами для того, чтобы порадовать чиновников из оборонной научно-технической лаборатории. В итоге, спустя несколько месяцев испытаний, за всей партией придурков, шагнувших из строя вместе со мной, в живых остался только один недалекий кретин. То есть я.
0: Хрен вам всем, пробормотал я, уставившись в газету и не желая замечать краем глаза проворную тень. Я знал все ее повадки. Все, что она могла сделать и делала. Всю ту злобу и ненависть и тьму, которую способна принести за собой.
1: А еще огонь. Треклятый огонь, который пока еще только-только просыпается в моих капиллярах.
0: Я покрутил в сознании приятную мысль, как ей, наверное, будет хреново, если я наполню ванну ледяной водой, кину в нее стоун колотого льда и залезу в этот арктический аквариум с головой.
3: Вот только следующие предвестники будут куда более болезненными. И так просто я от них не избавлюсь.
0: Она появлялась то под столом, то под шкафом, верхние полки которого были забиты книгами, а нижние папками завершенных дел. Еще под фикусом, растущим в большом глиняном горшке, и за тонкими прозрачными занавесками. Но стоило мне посмотреть на нее, сконцентрировать взгляд, как тень тут же исчезала. Беда в том, что твари не существует. Это всего лишь мое разыгравшееся воображение. Я знал это, как и то, что я Итан Шелби, но ничего не мог с собой поделать и все равно силился рассмотреть ускользающий от взгляда силуэт. Ребята по проекту рассказывали всякое. Они тоже замечали ее. А некоторым удавалось увидеть. Никто из счастливчиков после этого не протягивал и пары суток. Так что я страшился того, что могло попасться мне на глаза. В общем, если говорить более понятным языком, тень как та ерунда, которую доктор сказал не чесать, но страшно хочется. Если нарушить приказ, то последствия будут воистину печальными. Низко загудел телефон. Я вздрогнул, осторожно положил газету на край стола, покрытого зеленым сукном, уставился на новомодный аппарат. Снимать слуховую воронку не хотелось. В данный момент, чтобы нормально общаться, мне требовалось сделать над собой усилие. К тому же, после теней появлялись голосовые предвестники. Это уже была грань, перед которой стоило принять лекарство, иначе будет очень хреново. Несколько раз я слышал несуществующие голоса по телефону. Так что вы можете понять мое желание не спешить с ответом. Возможно, и прав консьерж. Телефон – орудие дьявола, и все такое. Во всяком случае, сейчас он мне именно таким и казался. Но это мог быть какой-нибудь клиент, а упустить его – значит заставить кредиторов завалить мой почтовый ящик бумагами. Стоит сберечь продукцию целлюлозного завода хотя бы по этой причине. Я протянул руку, снял с рычага блестящую воронку, поднес ее к уху, вторую на аппарате подвинул поближе к себе и хрипло произнес:
4: «Слушаю».
0: В ответ раздался лишь тихий треск, и мне показалось, что тень под шкафом порадовалась этому. А черт, что-то быстро на этот раз. Я повесил воронку обратно. Придется поступить разумно. Из кармана жилета я достал маленький ключик, отпер верхний ящик стола, вытащил самозарядный стук, отложил его в сторону, извлек деревянный футляр, повернул медную защелку и, облизав губы, уставился на стальной шприц, набор игл и отделение, в которых покоились 4 ампулы с мутной серой жидкостью. Уже 4. Раньше их было 10. Скоро придется покупать новые. Этого я не хотел, почти точно так же, как и вгонять иглу себе в вену. Чувствуя, что в желудке становится горячо, а к горлу подступает комок, стараясь не спешить, я расстегнул пуговицу. Ненавижу себя за это предвкушение смерти. Вновь загудел телефон. Я и ухом не повел, закатал рукав и обнажил правое предплечье, взял шприц, раскрыл его, вложил внутрь ампулу, закрылся щелчком, ломая печать. Теперь следовало простерилизовать иглу, и скотч на дне стакана, что стоял на краю стола, вполне подходил для этого. Телефон не умолкал и звенел, как бешеный. Я скрипнул зубами. Твою же мать! Слушаю!
5: Господин Шелби, я уже хотела отменить звонок.
0: Раздался в ответ мелодичный голос. Я узнал телефонистку, работавшую в дневную смену. Девушка была общительной, вежливой и дружелюбной. Для меня она оставалась всего лишь чудесным голосом, и порой я гадал, как та выглядит в жизни. «Простите, Хлоя, я отходил». Я отвернулся от футляра, заметив, что за покрытым каплями окном мелькнула зловещая тень.
5: «Вам звонит инспектор Юарт из Грейв Плейса. Будете разговаривать?
3: Да.
5: Соединяю. И, господин Шелби, мне неприятно говорить об этом, но моя компания обязала предупредить вас о задолженности.
3: Спасибо, я оплачу счета в самое ближайшее время. Ровным голосом ответил я. Раздался тихий щелчок, а затем глубокий сочный голос произнес: «Алло, Итан?» Мы были знакомы еще с колледжем. Учились на одном курсе, вместе патрулировали улицы Хервингема и работали совместно с военной полицией. Затем Юарт пошел дальше, а я решил спрыгнуть с поезда и заняться частной практикой. В ту пору мне до смерти надоела политика Грейт Плейса. Слишком часто нам приходилось покрывать богатых властителей этого города. «Привет, Билли. Сколько лет?»
4: «Клянусь создателем, не так уж и много», — рассмеялся тот. «Как твои дела? Все еще гоняешься за похитителями?
3: Время от времени.
4: Ну, не прибедняйся. Газеты писали, как ты нашел дочь Баркстоуна. Ребята из отдела особых преступлений рассказывали, что ты был на высоте, когда перебил ту дюжину ублюдков. Отличная работа».
3: «Спасибо».
2: Тень юркнула под шкаф, и я готов был поклясться, что успел рассмотреть лохматую обезьянью лапу. Поэтому ускорил разговор.
3: Что заставило тебя позвонить? Ну, кроме ностальгии по старым денечкам, разумеется.
2: На том конце трубки раздалось нечто напоминающее хмыканье.
4: «Собственно говоря, у меня есть три причины, старина. Первая — пропустить стаканчик в пабе. Приходи в синий шлем. Ребята соскучились. Собирается вся наша старая гвардия. Старик Хепсиба наливает одну бесплатно».
1: «Он все еще коптит небо?»
2: «Заманчивое предложение. Я действительно давно не видел никого из тех, с кем когда-то работал на благо закона и спокойствия мирных жителей Хервингема.
4: Вторая причина — капитан ушел на пенсию. Теперь в Грейвплейсе новый начальник Слэджин. Наверное, ты не помнишь его, но парень он неплохой. А отделу по борьбе с терроризмом нужна хорошая ищейка, такая как ты. Меня попросили тебе передать, чтобы ты подумал о возвращении. Не хочешь надевать мундир, работай как консультант. После того, как эти революционеры взорвали над парламентом Бриз, твои акции резко взлетели до небес. Ты умеешь находить ублюдков. Что скажешь?»
2: «Мне нравится подчиняться самому себе».
4: «Не спеши. Как надумаешь, просто позвони мне».
3: «Ну а третья причина твоего звонка?»
2: Юарт помялся.
4: «Один приятель моего приятеля попросил об услуге. Ему требуется надежный парень для непростой работы».
2: «Какого рода работа? Не Юли, Билли. Говори как есть».
4: «Он ищет человека. Я сразу вспомнил о тебе».
2: «А почему розыском не занимается полиция?»
4: «Как я понял, за давностью лет наши не возьмутся, да и не могут взяться. Работа предполагает выезд за границу».
2: «Хм, интересно. Куда?»
4: «Не имею ни малейшего понятия, старина.
2: Мне позвали несколько минут назад, и я дал твой адрес. Клиент должен зайти в ближайшее время.
4: Возьмешься?»
2: «Работа мне была нужна позарез, так что я ответил:
4: во всяком случае, выслушаю его. Спасибо, Билли, с меня причитается».
2: Мы еще с минуту говорили о всяких пустяках, затем попрощались. Я вытащил из шприца ампулу.
1: «Сейчас не время для ада».

0: Высокий седовласый старик с прямой осанкой в шерстяном костюме тройки для путешествий вошел в контору, оставив мокрый от дождя зонт возле двери, повесил на крючок плащ и касторовую шляпу с узкими полями, сел на предложенный стул, поставив дорожный саквояж рядом. У гостя было узкое породистое лицо с тонким носом, лохматые пушистые баки, кустистые брови и темные глаза. От выпивки он отказался, несколько секунд изучал меня, затем представился, протянув визитку.
1: «Мое имя Джейсон Хенстридж».
0: «Вы из Риерте?» Я легко определил акцент, с которым говорил гость, и почувствовал пальцами дорогую бумагу карточки.
1: «Все верно. Как вы, наверное, уже знаете, ваш друг рекомендовал вас. У вас серьезная репутация, господин Шелби. Спасение дочери Баркстоуна, находка украденного младенца в Тричестере, удачные переговоры с похитителями в Гроссенте. И все это за неполный год. Некоторые крупные сыскные бюро не могут похвалиться таким успехом и за 10 лет».
0: Я склонил голову, принимая похвалу. Возможно, успехи выдающиеся, но... Люди пропадают каждый день, однако не всегда их готовы искать, а уж тем более платить за это. Ко мне за помощью обращаются довольно редко, иначе я не получал бы счета с пометкой «Последнее предупреждение платить до 25 числа сего месяца». «Вижу, вы навели справки».
1: «Конечно».
0: Старик улыбнулся бескровными губами.
1: «Я предпочитаю сотрудничать с профессионалами. Это избавляет меня от безумного разбрасывания деньгами и бесконечных объяснений, чего я хочу. Ваши поступки, а также безупречная служба в полиции говорят о многом».
0: Его глаза вкусом молодой горчицы усмехались, и я понял, что этот Хенстридж знает не только о моей безупречной службе, но и о скелетах в шкафу. Я не стал уточнять, каких. И как у него появилась такая информация. Раз его это не смущает, не будем ворошить прошлое.
1: «Перейду к сути дела».
0: Старик пару раз легко коснулся указательным пальцем своего подбородка.
1: «Я... достаточно богат».
0: Его губы тронула извиняющаяся улыбка, намекающая, что Хенстридж понимает, сколь неуместно должны звучать его слова для тех, кто богат недостаточно.
1: «И я готов платить за вашу помощь. Моя профессия, скажем так, изобретатель, да. Пожалуй, это будет точное определение, мистер Шелби. Во всяком случае, самое простое из всех доступных. Я один из тех, кто придумал способ, как добыть, очистить и стабилизировать моторию, а также построил единственную фабрику для ее переработки».
0: Я посмотрел на этого человека новым взглядом. Я знаю Белджи, Балантайна и Брайсон, но о Хенстридже слышу впервые, сэр. Он понимающе улыбнулся.
1: «Троица Б. Величайшие умы современности, как теперь утверждают газетчики и биографы. Конечно, я понимаю ваши сомнения, но, в отличие от моих друзей, я гораздо менее тщеславен и ненавижу упоминания в прессе и назойливое внимание окружающих. Все, что я делал ради науки, человечества и прогресса».
0: «Но вместе с тем вы не стали отказываться от денег», — усмехнулся я. Его усмешка была зеркально моей.
1: «Разумеется. Я не альтруист и не идиот, мистер Шелби. Когда твой банковский счет чувствует себя хорошо, это дает возможность продолжать исследования. Деньги, как вы понимаете, приносят возможности. А ученый не должен от них отказываться, если, конечно, хочет двигать науку и дальше. Я вижу сомнения в ваших глазах, и как человек, привыкший доверять фактам, вполне понимаю его. Где доказательства, что сейчас какой-то старый идиот или мошенник не морочит вам голову? У меня есть патенты. Если они вам нужны, я пришлю копии. Есть моя чековая книжка. Еще одна мягкая улыбка. Знающие люди из числа Академии Риэрты могут подтвердить мою личность.
0: А ваши соратники? Гении современности? Он вежливо приподнял брови.
1: Как видно, вы не очень интересуетесь биографиями.
0: Это так заметно. Признаюсь честно, история жизни ученых находится за пределами моих интересов. Старик печально развел руками.
1: Балантайн погиб во время запуска конвейерной линии по зарядке капсул с моторией. Система все еще была нестабильной, и взрыв уничтожил многое. Белджи попал в плен к эскирам во время оккупации Риэрты и умер, не открыв им тайн моей страны. Брайс, мы не общались уже 9 лет. Он выбрал иной путь и предпочел дружбу с теми, кому я руки не подам. Что касается лаборантов и учеников, они, как и я, возились с открытой субстанцией. Им повезло чуть меньше. Понимаете?
0: Я задумчиво кивнул. Понимаю. Мотория в открытой форме смертельно опасна. Могу позавидовать вашей удаче.
1: Не стоит, мягко попросил он. Всех, кто работал с нестабильным веществом, удача обошла стороной.
0: Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и я сказал, просто констатируя факт. Вы умираете? Он хохотнул.
1: Мне нравится ваша прямота. Именно так. Я уже в могиле, просто сверху никто еще не закидал ее землей, сэр. Странный минерал поднимали со дна озера Матре еще наши далекие предки. Он не привлекал их внимания. Тусклые кристаллы, которые не поддавались обработке, серели на воздухе, крошились. Сущий мусор. Балантайн был самым гениальным из нас. В душе он настоящий алхимик и обожал эксперименты. Именно он получил из кристаллов первичную моторию. Никто не догадывался об опасности, исходящей от нее. Все мы были молоды и собирались жить вечно.
0: Я кивнул, вспоминая себя и моих друзей, добровольцами, записывающимися на фронт. Кто из нас мог подумать, чем все кончится?
1: Мы не ожидали от вещества, в котором, казалось, жили звезды, никакого подвоха. Люди поняли опасность через много лет, когда уже было поздно. Все, кто слишком часто контактировал с субстанцией, менялись в той или иной степени.
0: Грубо говоря, переставали быть людьми, уточнил я. Контаги. Вот как называют подобных существ. И вот почему другие страны не торопятся производить свою моторию, а предпочитают покупать ее у Риэрты.
1: Как и то, что мое правительство не горит желанием упускать из своих рук монополию по созданию топлива. Впрочем, причина, которую назвали вы, куда важнее. Ваш премьер-министр не желает волнений и появлению чудовищ в королевстве.
0: Не только премьер-министр. И парламент, и королева. Контаги опасны. Этого не понимают лишь чертовы либералы, продолжающие считать измененных людьми, и чертовы финансисты, которым все равно, как сильно смердят кровью и магией фунты. «Я не вижу в вас изменений», — сказал я.
1: «Они незначительны. И не всегда есть фенотипические признаки. Не каждый, пострадавший от мотории, становится классическим контаги. К тому же существуют и иные вариации».
0: «Вы о том, что газеты привычно называют магией?» Он насупился.
1: Среди журналистов сейчас одни лишь неучи. В мире нет никакой магии. Волшебства не существует, ибо оно противоречит законам мироздания. Есть законы физики, химии, математики, астрономии, биологии и прочих уважаемых наук. И даже если мы не понимаем их, это не означает, что они куда-то там деваются. Варвары Папаякты тому нам примером. Они не знают ничего об электричестве, притяжении тел, валентности, умножении микромире бактерий, но это не мешает им с легкостью пользоваться резонансом, магнетизмом, окислительными реакциями и всем прочим, пусть дикари это и называют силой богов. Ингениум не магия. Это просто иная сторона жизни, пробудившаяся в некоторых из нас благодаря Матории.
0: Я слышал о людях, которые двигают предметы взглядом, создают щит из воздуха, спасающий от пуль, и переносятся на 200 ярдов в пространстве. Куклы, плакальщики и другие, они довольно редки.
1: Плакальщики и куклы, да. Но ингениум не редкость. Один случай на тысячу, полагаю.
0: Я не стал скрывать своего удивления. Разве от Матории пострадало так много людей? Хенстридж посмотрел сурово.
1: Кварталы старой академии моего города тому подтверждение. И дно озера, куда сбрасывали тела. Первая фабрика до усовершенствования фильтров отправляла в воздух опасные пары. И не забывайте о перевернутых емкостях, конденсации, лопнувших и треснувших капсулах с уже оказавшейся нам стабильной жидкостью. Мутации никогда не происходили мгновенно. Я 40 лет занимаюсь этой областью науки. Появление изменений – порой вопрос десятилетий. И когда случилась эпидемия, никто из нас не был готов к этому. Мы даже сперва не поняли, что произошло, а врачи на лазарете сбились с ног. А потом началась война.
0: Я кивнул. Чтобы победить империю, все средства были хороши. Искиров закидывали снарядами, начиненными нестабильной моторией. А не нас. Многие из тех, кто вдыхал эту хрень, теперь уже не дышат. Дьявольская дрянь.
1: Все верно, мистер Шелби. Люди все время находятся в контакте с тем дьяволом, что мы создали, сэр. И за 25 последних лет умерло и обратилось достаточное количество. Просто об этом не знают. Или не говорят, или не пишут. Вы покупаете у Риерты Моторию, а то, что творится в старых кварталах, никого не интересует. Моя страна получает баснословные деньги, ну и рассчитывается за этот доход ничуть не менее серьезными последствиями. Многие из моих друзей и коллег, поняв, на какую дорогу они ступили, пускали себе пулю в лоб или совали голову в петлю.
0: Не поручусь, что я поступил бы как-то иначе. Никто не хочет превращаться в чудовище. Мы заплатили цену за развитие цивилизации. Благодаря Матории есть свет в наших домах, на ней двигаются поезда, трамваи, дирижабли, корабли, бронеколяски и танки. Она во много раз эффективнее угля, который используют и сейчас. Ее производство опасно. И я не знаю, что будет с вашим городом еще лет через 50. Не превратится ли он в страну ужасов, где по улицам вдоль каналов рыскают мрачные тени?
1: Не могу сказать. Знаю лишь, что наш мир шагнул в новую эру. А те, кто помог ему сделать шаг, оказались в не самых лучших условиях. В общем, мой доктор посоветовал мне привести в порядок земные дела.
0: Хенстридж равнодушно улыбнулся
1: Было видно, что он бы с удовольствием пожил еще. И вот вы здесь. Так кто же пропал?
2: 3 месяца назад из моей лаборатории украли приборы и мои записи к нему.
1: Мне показалось, что я ослышался. Простите? Старик на мгновение прикрыл глаза, ему не понравился мой тон.
2: Я знаю, что вы занимаетесь только поиском людей.
1: Вот именно. Кража вещей не моя специальность. Я начал подниматься со стула, но он поднял руку, прося меня остановиться.
2: Понимаю, мистер Шелби, что это не ваш профиль. Я пытался обращаться к другим людям, но они не добились успеха. Исчез предмет, но украл его человек. Вы тот, у которого есть чутье, и ради дела пройдете по горящей земле. Мне больше не к кому обратиться.
1: Прежде чем ответить, я потянул время, перевел взгляд на часы, с которых исчезла тень, и с досадой вздохнул. Люди, контролирующие производство мотории, богаты, даже очень. Несмотря на то, что диктатура в Риерте забирает себе львиную долю дохода, но... Меня смущала эта история, так что я ответил нейтрально. Пока слишком мало информации, чтобы принять решение.
2: Это случилось в 26-й день месяца низкой воды. Июль, по летоисчислению королевства. Мою лабораторию ограбили. Оба охранника убиты. А приборы, материалы украдены.
1: Что за прибор?
2: Экспериментальный образец. Опытная модель, если хотите.
1: Мистер Хенстридж, вы же понимаете, о чем я спрашиваю? На его лице появилось сомнение, но, взглянув на меня, старикан понял, что если ему требуется помощь, то придется рассказать.
2: В теории он должен лучше очищать моторию от примесей. Сейчас хорошим показателем считается 79%.
1: Чем чище моторию, тем она эффективнее и дороже. Он поморщился, словно я ткнул его иголкой.
2: Вопрос не в деньгах. Я хочу обуздать дьявола, мистер Шелби. Свести все опасности производства к нулю. Или хотя бы попытаться это сделать. А для этого мне требуются приборы и мои записи.
1: Отчего вам не создать новый аппарат, чтобы не задерживаться в исследовании?
2: Хотел бы я, чтобы все было так просто, мистер Шелби. Но открытие и его воплощение принадлежали Белджии. Когда началась война, Белджия его только придумал и собирал лабораторную модель в первые дни оккупации риертийскими. Он не довел разработку до конца, но успел передать мне сделанное, прежде чем попал в руки императорской разведки. Все эти годы я пытался понять, как превратить недоделанный прототип в рабочую модель. И у меня почти получилось. Еще бы 2 года и...
1: У вас нет этого времени, закончил я за него.
2: Верно. Но оно есть у других.
1: У Брайса, с которым вы не общаетесь? Старик посмотрел на меня печально.
2: Это действительно важное открытие для человечества. Если его довести до ума, и ради будущего людей я попрошу помощи даже у дьявола, сэр, не то что у Брайса. Но я собирался передать все наработки ученым иной страны, когда придет время. В надежде, что им хватит ума закончить мои исследования. Однако лабораторию ограбили.
1: Я не стал спрашивать, о какой стране идет речь. Брайс мог это сделать?
2: Исключено,
1: отрезал тот.
2: О моих исследованиях он не знал, я готов поручиться.
0: Не спешите с этим. Тайна всегда куда менее надежна, чем мы думаем. Хенстридж поджал губы, но в его глазах мелькнула и исчезла тень сомнения.
2: Для понимания ситуации мы должны знать, Брайс работает на правительство нашего города. Он сейчас глава фабрики по производству моторий и близкий друг Меркина. В Бриерте есть люди, которые не желают, чтобы прибор попал в руки к нашему правителю. Возможно, искать его в первую очередь следует именно у них.
0: Вы уже предпринимали какие-то действия?
2: Обращался ли я к жандармам? Нет. Остальные не добились результата.
0: Я рассеянно повертел стакан, заметив в отражении стекла темный силуэт, стоявший за спиной. Потребовалась вся воля, чтобы резко не обернуться. Не хотел пугать старика своим странным поведением. Не буду вас обнадеживать, сэр. Если не нашли другие, то невысок шанс, что найду я. Вором мог быть кто угодно.
2: Например?
0: Хенстридж склонил голову, став похожим на аиста. Я пожал плечами. Дельцы, желающие разбогатеть. Революционеры. Они есть везде. Ваш гипотетический сосед, решивший отомстить. Не спрашивайте меня за что. Кроме того, это могли быть ваши конкуренты. Или враги. Или обычное ограбление, и воры даже не поняли, что взяли. Вариантов бесконечное количество, сэр.
2: В любом случае, узнать правдивый предстоит вам. Если, конечно, возьметесь. Или вас интересуют лишь мерзавцы, которые воруют детей?
0: Он прав. Интересуют. И даже очень. Хенстридж расценил мое молчание иначе.
2: Вне зависимости от результата, я заплачу вам 1000 фунтов прямо сейчас. Только за то, что вы приедете в Риерту. Если найдете пропажу, то получите еще 10 000. И расходы я оплачиваю. Мне кажется, это хорошее предложение, сэр.
0: Плата была более чем щедрой.
3: Столько я никогда не зарабатывал.
0: Но стоили ли эти деньги того, чтобы я вновь отправлялся в Риерту? После того, как я спешно ее покинул много лет назад, никогда не думал, что снова вернусь в этот город.
2: Розовая жемчужина. Крупнейший порт.
0: Место производства мотории. Сотни каналов, 1000 мостов, десятки островов, а еще осенние наводнения, туманы, сырые дома, приливы и отливы. Риерта стояла на воде, год от года медленно, но неотвратимо проигрывая ей бой. А я небольшой поклонник воды, если она не сосредоточена в умывальнике или ванне. Поэтому старался держаться от нее как можно дальше. Впрочем, не это главная причина для моего отказа. Вряд ли старуха обрадуется моему приезду. У нас с ней возникли непреодолимые разногласия. Сожалею, мистер Хенстридж, в первую очередь за то, что отнял ваше время, но я привык дорожить своей репутацией. Этот город моя вотчина, и я хорошо знаю его дно. И умею находить похитителей, а вот вещи не мой профиль. Я просто займу еще больше вашего времени, а результат будет нулевым. Лучше вам найти того, кто действительно сможет помочь. Несколько секунд он смотрел на меня тяжелым взглядом, затем его лицо разгладилось, и он кивнул.
2: Вы хотя бы честны со мной. В отличие от других. Что же, не стану вас разубеждать. Но стариковская надежда — вещь довольно прилипчивая, так что простите мою назойливость.
0: Он встал со стула и положил мне на стол узкий белый лист, исчерченный мелким почерком.
2: «Это чек на 1000 фунтов. Его можно будет обналичить в любое время без моего подтверждения банком. Не возражайте. В конце концов, если не передумаете, порвите и выбросьте в корзину. А это билет с открытой датой. Каюта первого класса. Надо лишь предупредить пароходную компанию за день, что вы желаете отправиться».
0: На билет я уставился, как на ядовитую кобру. Я всего лишь на мгновение представил всю ту толщу воды под стальной махиной, и как мне стало дурно.
2: «Вот уж дудки. Заберите!»
0: Это получилось чуть резче, чем я думал, поэтому пришлось добавить. «Не доверяю кораблям. Если я когда-нибудь и отправлюсь в ваш город, то дирижаблем». Хенстридж пожал плечами и убрал конверт со вкусом лимона обратно в саквояж.
2: «Как угодно. Вы безрассудно смелый человек».
0: «Простите, не понял я».
2: «Ну, дирижабль. После теракта с Бризом летающие лодки королевства уже месяц простаивают без пассажиров или идут полупустыми. Шутка ли? Погибло столько людей. Газеты поговаривают, что это ненадежные машины, и летные компании несут большие убытки. Не каждый сейчас отважится лететь на таком. К тому же бомбисты обещали повторение трагедии».
0: «Ну, раз не все летают, билеты подешевеют», — усмехнулся я и встал, чтобы пожать старику руку. Решение я уже принял и не планировал от него отказываться. Но не собирался расстраивать Хенстриджа еще сильнее, поэтому позволил чеку остаться на столе. Порвать его дело минуты. Он все же попросил мою визитку, и когда дверь за посетителем закрылась, я вновь открыл ящик стола и посмотрел на шприц. Но подумать, стоит ли его использовать, мне не дали. Снова зазвонил телефон.
2: «Да!»
4: «Шелби? Итан Шелби?»
0: Сквозь треск я различил слабый голос. «Верно?»
4: «Оставьте это дело. Иначе пожалеете».
0: Прежде чем я успел ответить, раздался короткий щелчок. Линию разъединили. Я крутанул ручку на аппарате и услышал голос Хлои.
5: «Да, мистер Шелби».
0: «Мне только что звонили. Не могли бы вы сказать, откуда?»
5: «Звонили?»
0: Озадаченно удивилась телефонистка.
5: «Боюсь, что нет, сэр. Я с вами никого не соединяла с момента разговора с инспектором».
0: «Вот сиди и думай, ты действительно с кем-то говорил, или это предвестники?» «Простите, Хлоя, наверное, я еще раз хотел услышать ваш голос». Нашелся я.
5: «Доброго дня, мистер Шелби».
0: Я почувствовал, что она улыбается. Когда я повесил слуховую трубку, тот с отвращением бросил шприц в ящик стола. «Гори оно все огнем!» Чек на 1000 фунтов стал чуть более привлекателен, чем минуту назад. Есть вещи, которые я страшно не люблю. Например, если какая-то свинья, даже не счетшая нужным представиться, угрожает и советует мне, чем стоит заниматься, а чем нет.

Вспомните, когда вы в последний раз разговаривали со своими друзьями и, говоря об одном и том же, часто не понимали друг друга. Именно об этом наш второй рассказ сегодняшней модели для сборки. Он принадлежит также Роберту Шекли и называется «Ритуал». Акиен Бобоб припрыжку приблизился к хижине старого песнопевца и принялся отплясывать танец важного сообщения, аккомпанируя себе ритмичным постукиванием хвоста по земле. В дверях тут же появился старейший песнопевец и принял позу напряженного внимания. Руки сложены на груди, хвост обвит вокруг плеч. «Прибыл корабль богов», – нараспев проговорил Акиен Бобоб, выплясывая приличествующий случаю танец. «В самом деле», — откликнулся старейший песнопевец, одобрительно косясь на сложные па. «Вот она, пристойная манера. Не то что расхлябанные упрощенные движения, которые предписывает альгонова ересь». «Из божественного и неподдельного металла», — захлебнулся восторгом Акиен Бобоб. «Хвала богам», — церемонно ответил старейший песнопевец, скрывая охватившее его возбуждение. «Наконец-то боги возвратились. Созови общину». Акиен Бобоб отправился на сельскую площадь и исполнил там танец сборища. Тем временем старейший песнопевец воскурил щепотку священного благовония, оттер хвост песком и, очистясь таким образом от скверны, поспешил возглавить приветственные пляски. Корабль богов, огромный цилиндр из почерневшего изъязвленного металла, лежал в небольшой долине. Селяне, собравшись на почтительном расстоянии, выстроились в символическую фигуру «Общий привет всем богам». Корабль богов разверзся, и оттуда, шатаясь, с трудом выбрались два бога. Старейший песнопевец тотчас же признал их по облику. В великую книгу о богах, написанную почти 5000 лет назад, были занесены сведения о всевозможных разновидностях божеств. Там описывались боги большие и боги малые, боги крылатые и боги о копытах, боги однорукие и двурукие и трехрукие, боги с щупальцами, чешуйчатые боги и множество иных обличий, какие благоугодно принимать богам. Каждую разновидность полагалось приветствовать по-особому, специально ей предназначенному приветственному обряду, ибо так было начертано в Великой книге о богах. Старейший песнопевец тотчас же приметил, что перед ним двуногие, двурукие, бесхвостые боги. Он поспешно перестроил своих соплеменников в подобающую фигуру. К нему в припрыжку подошел Глад, прозванный младшим песнопевцем. «С чего начнем?» – учтиво прокашлял он. Старейший песнопевец пронзил его укоризненным взглядом. «Станция разрешения на посадку», — ответил он с достоинством, произнося древние, утратившие смысл слова. «Разве?» — Глад почесал хвостом шею. Это был жест явного пренебрежения. «По заветам Альгоны, прежде всего, пиршество». Старейший песнопевец отвернулся, жестом выразив несогласие. Покуда бразды правления у него в руках, он не пойдет ни на какие компромиссы с ересью Альгоны, учением, созданным всего каких-нибудь 3000 лет назад. Младший песнопевец Глад вернулся на свое место в строю танцоров. «Смехотворно», — думал он. «Вот такая консервативная развалина, как старший песнопевец, устанавливает порядок танцев. Совершеннейшая нелепица. Ведь было же доказано, а два бога пытались двигаться. Покачиваясь, балансировали они на тонких ногах. Один зашатался и упал ничком. Другой помог ему встать, после чего упал сам. Медленно, с усилием поднялся он на ноги. Боги удивительно напоминали простых смертных. «Они выразили в танце свое расположение», — воскликнул старейший песнопевец. «Приступайте же к танцу разрешения на посадку». Туземцы плясали, приседая, колотя хвостами о землю, кашлем и лаем выражали свое ликование. Затем, в строгом соответствии с церемониалом богов, водрузили на носилки из ветвей священного дерева и понесли на священный курган. «Давайте обсудим все как следует», — предложил Глад, поравнявшись со старейшим песнопевцем. «Поскольку за 1000 лет это первый случай пришествия каких бы то ни было богов, то, несомненно, разумно было бы прибегнуть к обрядам Альгоны. Просто на всякий случай». «Нет», — решительно отказался старейший песнопевец, энергично перебирая 6 ногами. «Все подобающие обряды приведены в древних книгах ритуалов». «Я знаю, но...»

0: Лайдж Бейли только-только решил снова раскурить трубку, как дверь его кабинета внезапно распахнулась, причем в нее даже не постучали. Бейли раздраженно оглянулся и уронил трубку. Он так и оставил ее валяться на полу, что ясно показывает, как он был удивлен. «Эр Дэниел Оливо!» — воскликнул он в неописуемом волнении. «Черт побери, это же вы!» «Вы совершенно правы», — ответил вошедший. Его загорелое лицо с удивительно правильными чертами оставалось невозмутимым. «Я очень сожалею, что потревожил вас, войдя без предупреждения, но ситуация весьма щекотливая, и чем меньше они будут знать другие люди и роботы, даже из числа ваших сослуживцев, тем лучше. Сам же я очень рад вновь увидеться с вами, друг Элайдж». И робот протянул правую руку жестом таким же человеческим, как и его внешний вид. Однако Бейли настолько растерялся, что несколько секунд недоуменно смотрел на протянутую руку, прежде чем схватил ее и горячо потряс. «Ну, все-таки, Дэниел, почему вы тут? Конечно, я всегда рад вас видеть, но что это за щекотливая ситуация? Опять какие-нибудь всепланетные неприятности?» «Нет, друг Элайдж, ситуация, которую я назвал щекотливой, на первый взгляд может показаться пустяком. Всего лишь спор между двумя математиками. Но поскольку мы совершенно случайно оказались на расстоянии одного броска до Земли...» «Значит, этот спор произошел на межзвездном лайнере». «Вот именно. Пустяшный спор, но для людей в нем замешанных это совсем не пустяк». Бейли не сдержал улыбки. «Я не удивляюсь, что поступки людей вам кажутся неожиданными. Они ведь не подчиняются трем законам, как вы, роботы». «Об этом можно только пожалеть», — с полной серьезностью заявил Эр Дэниел. «И кажется, сами люди не способны понимать друг друга. Но, возможно, вы понимаете их лучше, чем люди, обитающие на других планетах, так как Земля населена гораздо гуще. Почему-то, мне кажется, вы можете нам помочь». Эр Дэниел на мгновение смолк, а затем добавил, пожалуй, с излишней торопливостью. «Однако некоторые правила человеческого поведения я усвоил хорошо, и теперь замечаю, что нарушил требования элементарной вежливости, не спросив, как поживают ваша жена и ваш сын». «Прекрасно. Парень учится в колледже, а Джесси занялась политикой. Ну а теперь все-таки скажите мне, каким образом вы здесь очутились?» «Я уже упомянул, что мы находились на расстоянии короткого броска до Земли», — сказал Эр Дэниел. «Я рекомендовал капитану обратиться за советом к вам». «И капитан согласился?» — спросил Бейли, которому как-то не верилось, что капитан межзвездного лайнера решил сделать непредвиденную посадку из-за какой-то чепухи. «Видите ли», — объяснил Эр Дэниел, — «он оказался в таком положении, что согласился бы на что угодно. К тому же я всячески вас расхваливал, хотя, разумеется, говорил только правду, нисколько не преувеличивая. И, наконец, я взялся вести все переговоры так, чтобы ни пассажирам, ни команде не пришлось покинуть корабля, нарушив тем самым карантин». «И что все-таки произошло?» — нетерпеливо спросил Бейли. «В числе пассажиров космолета «Эта Карины» находятся два математика, направляющиеся на «Аврору», чтобы принять участие в межзвездной конференции по нейробиофизике. И недоразумения возникли именно между этими математиками, Альфредом Бором Гумбольдтом и Дженноном Себбетом. Может быть, вы, друг Элайдж, слышали о них?» «Нет», — решительно объявил Бейли. «Я в математике ничего не понимаю». «Послушайте, Дэниел», — вдруг спохватился он. «Вы, надеюсь, не говорили капитану, что я знаток математики или...» «Конечно нет, друг Элайдж, мне это известно. Но это не имеет значения, так как математика совершенно не связана с сутью спора». «Ну ладно, валяйте дальше». «Раз вы ничего о них не знаете, друг Элайдж, я хотел бы сообщить вам, что доктор Гумбольдт – один из трех крупнейших математиков галактики с давно установившейся репутацией. Ведь ему идет 27-й десяток. Доктор Себбет, с другой стороны, очень молод, и ему нет еще и 50, но он уже заслужил репутацию выдающегося таланта, занимаясь наиболее сложными проблемами современной математики». «Следовательно, оба великие люди», – заметил Бейли. Тут он вспомнил про свою трубку и поднял ее, но решил пока не закуривать. «Что же произошло? Убийство? Один из них втихомолку прикончил другого?» «Один из этих людей, имеющих самую высокую репутацию, пытается уничтожить репутацию другого. Если не ошибаюсь, по человеческим нормам это считается чуть ли не хуже физического убийства». «В некоторых ситуациях, пожалуй. Но так кто же из них покушается на репутацию другого?» «В этом-то, друг Элайдж, заключается суть проблемы. Кто из них?»
1: «Да говорите же!»
0: Доктор Гумбольдт излагает случившееся совершенно четко. Вскоре после того, как космолет стартовал, он внезапно сформулировал принцип, который позволяет создать метод анализа нейронов.

0: нейронных связей по изменениям карты поглощения микроволн в отдельных участках коры головного мозга. Принцип этот опирается на математические тонкости, которых я не понимаю и, стало быть, не могу вам изложить. Впрочем, к делу это не относится. Чем больше доктор Гумбольдт размышлял над своим открытием, тем больше он убеждался, что нашел нечто революционизирующее всю его науку, перед чем бледнеют все его прежние достижения. И тут он узнал, что на борту космолета находится доктор Сэббет.
1: Ага. И он обсудил свое открытие с юным Сэббетом.
0: Вот именно. Они уже встречались на конференциях и заочно были хорошо знакомы друг с другом. Гумбольдт подробно изложил Сэббету свои заключения, тот полностью их подтвердил и не скупился на похвалы важности открытия и таланту того, кто это открытие сделал. После этого Гумбольдт, окончательно убедившись, что он стоит на верном пути, подготовил доклад с кратким описанием своего открытия и через два дня собрался переслать его комитету конференции на Авроре, чтобы официально закрепить за собой приоритет, а кроме того и выступить с подобным сообщением на самой конференции. К своему удивлению, он обнаружил, что и Сэббет подготовил доклад примерно такого же содержания и тоже намеревается отправить его на Аврору.
1: Гумбольдт, наверное, разъярился.
0: Еще бы.
1: А Сэббет что говорит он?
0: То же самое, что и Гумбольдт, слово в слово.
1: Ну так в чем же здесь трудность?
0: В зеркальной перестановке имен. Сэббет утверждает, что открытие сделал он, и что это он обратился за подтверждением к Гумбольдту, и что все было наоборот. Это Гумбольдт согласился с его выводами и всячески их расхваливал.
1: То есть каждый утверждает, что идея принадлежит ему, а другой ее украл.
0: Я все-таки не вижу, в чем здесь трудность.
1: Когда речь идет о научных открытиях, достаточно просто представить подписанные и датированные протоколы исследований, после чего легко устанавливается приоритет. И даже если одни протоколы подделаны, это нетрудно обнаружить благодаря внутренним несоответствиям.
0: При обычных обстоятельствах, друг Элайдж, вы были бы совершенно правы. Но ведь тут речь идет о математике, а не об экспериментальных науках. Доктор Гумбольдт утверждает, что держал все необходимые данные в голове и ничего не записывал, пока не начал составлять вышеуказанный доклад. Доктор Сэббет, разумеется, утверждает то же самое.
1: Ну, в таком случае следует принять решительные меры, чтобы разом с этим покончить. Прозондируйте их психику и установите, кто из них лжет.
0: Эр Дэниел покачал головой. Друг Элайдж, вы, по-видимому, не поняли, о чем идет речь. Оба они члены Межгалактической Академии, а потому все вопросы, касающиеся их профессионального поведения, правомочно решать только одна комиссия Академии. Если, конечно, они сами не согласятся добровольно подвергнуться проверке.
1: Ну так предложите им подвергнуться проверке. Виновный откажется, зная, что грозит ему психологическое зондирование. Невиновный, сомненно, согласится, и вам даже не придется прибегать к зондированию.
0: Вы не правы, друг Элайдж. Для таких людей дать согласие на подобную проверку значит поступиться своим престижем. Несомненно, оба они откажутся только из гордости, и все прочие отступят на второе место.
1: Ну так ничего пока не делайте. Отложите решение вопроса до прибытия на Аврору. На этой нейробиофизической конференции, конечно, будет присутствовать такое число академиков, что избрать комиссию.
0: Но это нанесет серьезный удар престижу самой науки, друг Элайдж. Если скандал разразится, пострадают оба. Тень падет даже на невиновного, потому что он позволил впутать себя в столь неблаговидную историю. Все будут считать, что ему следовало бы покончить с ней тихо, не доводя дело до суда.
1: Ну ладно. Я не академик, но постараюсь представить себе, что подобная точка зрения имеет под собой почву. А что говорят сами эти математики?
0: Гумбольдт решительно не хочет скандалов. Он говорит, что если Сэббет признается в присвоении идеи и не воспрепятствует Гумбольдту передать тезисы или хотя бы сделать доклад на конференции, он не станет выдвигать никаких официальных обвинений. Неэтичный поступок Сэббета останется тайной, известной только им троим, включая капитана, так как, разумеется, никто из людей больше в эту историю не посвящен.
1: А юный Сэббет не соглашается.
0: Наоборот, он во всем согласен с доктором Гумбольдтом, но с перестановкой имен, разумеется. Все тоже зеркальное отражение.
1: И значит, оба они, так сказать, в состоянии пата.
0: Мне кажется, друг Элайдж, что каждый ждет, чтобы другой не выдержал и признал свою вину.
1: Ну так пусть себе и ждут.
0: Капитан считает, что это невозможно. Видите ли, здесь есть два варианта. Либо оба будут упрямиться до посадки на Аврору, и тогда неминуемо разразится академический скандал, и капитан, отвечающий за поддержание закона и порядка на своем лайнере, получит выговор за то, что не сумел уладить все без шума. А он об этом и слышать не хочет.
1: Ну а второй вариант...
0: Либо тот, либо другой признается в плагиате. Но будет ли признавшийся действительно виновным? Или он пойдет на это из благородного желания предотвратить скандал?
1: А разве можно допустить, чтобы человек, готовый ради чести науки поступиться заслуженной славой, в самом деле лишился этой славы? Или же в последний момент признается виновный, но так, чтобы создалось впечатление, будто делает он исключительно из вышеупомянутых благородных побуждений, избежав таким образом позора и бросив тень на второго? Конечно, из людей знать об этом будет только капитан, но он не желает до конца своих дней мучиться мыслью, что невольно оказался пособником бессовестного плагиатора. Бейли вздохнул. Ну, так сказать, кто кого пересидит. Кто не выдержит первым по мере приближения к Авроре. Это все, Дэниел? Не совсем. Имеются свидетели.
2: Черт побери, почему же вы этого сразу не сказали? Какие свидетели?
1: Камердинер доктора Гумбольта.
2: А, робот, наверное.
1: Ну, конечно, его зовут Эр Престон. Этот камердинер, Эр Престон, присутствовал при первом разговоре, и он подтверждает рассказ доктора Гумбольта во всех частностях.
2: То есть он говорит, что идея принадлежала доктору Гумбольту, что доктор Гумбольт изложил ее доктору Сэббету, что доктор Сэббет пришел от нее в восторг и так далее.
1: Вот именно.
2: Ага. Но это решает вопрос или нет?
1: По-видимому, нет. Вы совершенно правы. Вопроса это не решает, потому что имеется второй свидетель. У доктора Сэббета также есть камердинер R.I.P. Также роботы той же модели, что и R. Престон, изготовленный в том же году на том же заводе. Оба прослужили у своих хозяев одинаковый срок.
2: Странное совпадение. Очень странное.
1: И тем не менее, это факт, который, боюсь, затрудняет возможность сделать какие-либо выводы из различий между камердинерами. Следовательно, R.I.P. показывает то же самое, что R. Престон. Абсолютно то же самое, за исключением зеркальной перестановки имен.
2: Другими словами, R.I.P. утверждает, что юный Сэббет, тот, которому еще не исполнилось 50, сам наткнулся на эту идею, что он изложил ее доктору Гумбольту, который не скупился на похвалы и так далее.
1: Совершенно верно, друг Элайдж.
2: Из чего следует, что один из роботов лжет.
1: По-видимому, да.
2: Но мне кажется, будет нетрудно решить, кто из них лжет. Вероятно, если опытный робопсихолог сделает даже поверхностное обследование.
1: К сожалению, друг Элайдж, на борту лайнера нет робопсихолога, достаточно квалифицированного, чтобы вынести суждение по столь деликатному вопросу. Подобное исследование можно будет произвести только когда мы достигнем Авроры, так как ни доктор Гумбольд, ни доктор Сэббет не согласятся остаться без камердинеров на срок, который потребуется для обследования роботов земными специалистами.
2: Но в таком случае, Дэниел, я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня.
1: Я глубоко убежден, невозмутимо сказал Эр Дэниел, что вы уже наметили какой-то план действий.
2: Ах так? Ну, по-моему, в первую очередь следует поговорить с этими математиками, один из которых плагиатор.
1: Боюсь, друг Элайдж, что это невозможно. Они не могут покинуть лайнер из-за карантина, и по той же причине к ним не можете явиться вы.
2: Да, конечно, Дэниел, но я имел в виду беседу по видеофону.
1: К сожалению, они вряд ли согласятся, чтобы их допрашивал простой полицейский следователь. Опять-таки вопрос престижа.
2: Ну а с роботами-то я могу поговорить по видеофону?
1: Это, я полагаю, можно будет устроить.
2: Попробуем обойтись этим. Значит, мне придется взять на себя функции робопсихолога-любителя.
1: Но вы же сыщик, друг Элайдж, а не робопсихолог.
2: Ну, неважно. Только прежде, чем я увижусь с ними, давайте поразмыслим. Скажите, а не может ли быть так, что оба робота говорят правду? Например, разговор между математиками велся полунамеками, и тогда каждый робот искренне верит, что идея принадлежала его хозяину. Или оба слышали лишь часть разговора, причем не одну и ту же, и пришли к одному и тому же выводу?
1: Абсолютно невозможно, друг Элайдж. Оба робота повторяют разговор совершенно одинаково, если не считать главного противоречия.

0: Таким образом, несомненно, что один из роботов лжет.
1: Да?
0: Можно мне будет получить копию показаний, дававшихся в присутствии капитана? Я предвидел, что копия может вам понадобиться, и захватил ее с собой. Вот и чудесно. А роботам была устроена очная ставка, и это отражено в протоколе? Роботы просто рассказали то, что им было известно. Устраивать очную ставку правомочен только робопсихолог. Или я. Вы сыщик, друг Элайджа, а не... Ну ладно, ладно, Дэниел, подумаем-ка еще. При обычных обстоятельствах робот лгать не станет, однако он солжет, чтобы не нарушить какой-нибудь из трех законов. Он может солгать, чтобы сохранить собственное существование в соответствии с третьим законом. И еще легче он солжет, чтобы выполнить распоряжение, полученное от человека, поскольку это соответствует второму закону. И он, скорее всего, солжет, если это понадобится для спасения человеческой жизни, или если он таким способом воспрепятствует тому, чтобы человеку был причинен вред согласно первому закону. Совершенно верно. В данном случае каждый из этих роботов предположительно защищает профессиональную репутацию своего хозяина и ради этого в случае необходимости, несомненно, будет лгать. Ведь профессиональная репутация тут почти эквивалентна жизни, и первый закон вынудит его ко лжи. Однако такой ложью каждый камердинер будет вредить профессиональной репутации другого математика, друг Элайдж. Да, пожалуй, но ведь репутация хозяина может представляться ему более значимой и важной, чем репутация любого другого человека. И в этом случае, с его точки зрения, ложь принесет намного меньше вреда, нежели правда. Сказав это, Лайдж Бейли умолк и задумался. Затем он продолжал. Ну хорошо, так вы мне дадите возможность побеседовать с роботами? Я думаю, лучше будет начать с Эр Айда. Робота доктора Себета? Да. «Ну, подождите минутку», — сказал Эр Дэниел. «Я захватил с собой микроприемник, соединенный с проектором. Мне потребуется только белая стена. Вот это вполне подойдет, если вы разрешите мне отодвинуть ящики с картотекой». «Валяйте. Мне что, нужно будет говорить в микрофон?» «Нет, вы сможете говорить так, словно ваш собеседник находится перед вами. Но извините, друг Элайдж, мне придется еще немножко вас задержать. Я должен сначала связаться с космолетом и вызвать Эр Айда к передатчику». «Ну, в таком случае, Дэниел, может, вы пока дадите мне копии протоколов?» Пока Эр Дэниел налаживал оборудование, Лайдж Бейли, закурив трубку, принялся перелистывать протоколы, которые передал ему робот. Через несколько минут Эр Дэниел сказал: «Эр Айд вас ждет, доктор Лайдж. Но, может быть, вы хотели бы еще несколько минут посвятить протоколам?» «Нет», — вздохнул Бейли. «Ничего нового я в них не нахожу. Включайте передатчик и последите, чтобы наш разговор записывался». На стене появилось двумерное изображение Эр Айда. В отличие от Эр Дэниела, он вовсе не походил на человека и был сделан из металла. Он был высок, но состоял из нескольких блоков и мало чем отличался от обыкновенных роботов. Бейли заметил только несколько мелких отклонений от привычного стандарта. «Добрый день, Эр Айд», — сказал Бейли. «Добрый день, сэр», — ответил Эр Айд негромким и совсем человеческим голосом. «Ты камердинер Дженнета Себета, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «И давно ты у него служишь?»
2: «22 года, сэр».
0: «И репутация твоего хозяина для тебя важна?»
2: «Да, сэр».
0: «Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?»
2: «Да, сэр».
0: «Наравне с его жизнью?»
2: «Нет, сэр».
0: «Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?» После некоторого колебания Эр Айд сказал:
2: «Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств».
0: Бейли помолчал, собираясь с мыслями. Этот робот рассуждал много тоньше и логичнее, чем те, с которыми ему приходилось иметь дело до сих пор. И он вовсе не был уверен, что сумеет расставить ему ловушку. Бейли сказал: «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Альфреда Гумбольдта, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию своего хозяина?»
2: «Да, сэр».
0: «Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Гумбольдтом?»
2: «Нет, сэр».
0: «Ну, если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «В таком случае, — сказал Бейли, — рассмотрим ситуацию поподробнее. Твой хозяин, Дженнон Себет, имеет репутацию замечательного математика, но он еще очень молод. Если доктор Гумбольдт сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает, но у него впереди вся жизнь, и он сумеет искупить свой проступок. Его ждет еще много блестящих открытий, и со временем все забудут про эту попытку плагиата, объяснив ее опрометчивостью, свойственной молодым людям. То есть для него все еще поправимо.
2: Если же с другой стороны искушению поддался доктор Гумбль, то положение создается гораздо более серьезное. Он уже стар, и главное его свершение относится к прошлому. До сих пор его репутация оставалась незапятнанной, и этот единственный проступок на склоне лет зачеркнет все его прославное прошлое, а у него уже не будет времени поправить дело. За остающиеся ему годы он вряд ли сумеет сделать что-либо значительное. По сравнению с своим хозяином, доктор Гумбль теряет гораздо больше, а возможностей поправить случившееся у него гораздо меньше. Таким образом, ты видишь, что положение Гумбольта намного более серьезное и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли? Наступила долгая пауза. Затем Эр Айт сказал ровным голосом: «Мои показания были ложью. Работа принадлежит доктору Гумбольту, а мой хозяин попытался присвоить ее, не имея на то права».
0: «Прекрасно», — сказал Бейли. «По распоряжению капитана корабля ты не должен никому ничего говорить о нашей беседе, пока тебе не будет дано на это разрешение. Можешь быть свободен».
2: Экран померк, и Бейли, затянувшись, выпустил клуб дыма.
1: «Капитан, все слушал, Дэниел?»
2: «Разумеется. Он единственный свидетель, не считая нас».
0: «Очень хорошо. А теперь давай второго робота».
2: «Но зачем, друг Элайт? Ведь Эр Айт во всем признался».
0: «Нет, это необходимо. Признание Эр Айта ничего не стоит».
2: «Ничего?»
0: «Абсолютно ничего. Я объяснил ему, что доктор Гумбольд находится в худшем положении, чем его хозяин. Естественно, если он лгал, защищая Цебета, то тут он сказал бы правду, как он утверждает. Но если он говорил правду раньше, то теперь он солгал бы, чтобы защитить Гумбольда. Это по-прежнему зеркальное изображение, и мы ничего не добились».
1: «Но в таком случае, чего мы добьемся, допросив Эр Престона?»
2: «Если бы зеркальное изображение было абсолютно точным, мы бы ничего не добились. Но одно различие существует. Ведь кто-то из роботов начал с того, что сказал правду, а кто-то солгал. И вот тут симметрия нарушена. Давай-ка мне Эр Престона, а если запись допроса Райда готова, я хотел бы ее посмотреть». На стене вновь появилось изображение. Эр Престон ничем не отличался от Эр Айда, если не считать узора на грудной пластине.
0: «Добрый день, Эр Престон», — сказал Бейли, держа перед собой запись допроса Эр Айда.
2: «Добрый день, сэр», — сказал Эр Престон. Голос его ничем не отличался от голоса Эр Айда.
0: «Ты камердинер Альфреда Гумбольта, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «И давно ты у него служишь?»
2: «22 года, сэр».
0: «И репутация твоего хозяина для тебя важна?»
2: «Да, сэр».
0: «Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?»
2: «Да, сэр».
0: «Наравне с его жизнью?»
2: «Нет, сэр».
0: «Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?»
2: После некоторого колебания Эр Престон сказал: «Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств».
0: Бейли спросил: «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Дженнана Себбета, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию твоего хозяина?»
2: «Да, сэр».
0: «Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Себбетом?»
2: «Нет, сэр».
0: «Но если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «В таком случае, — сказал Бейли, — рассмотрим ситуацию поподробнее. Твой хозяин, Альфред Гумбольд, имеет репутацию замечательного математика, но он старик. Если доктор Себбет сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает. Однако его почтенный возраст и замечательные открытия, которые он сделал на протяжении столетий, перевесят этот единственный неверный шаг и заставят забыть о нем. Эта попытка плагиата будет объяснена утратой чувства реальности, свойственной старикам. Если же с другой стороны искушению поддался доктор Себбет, то положение создается гораздо более серьезное. Он молод, репутация его не столь прочна. При обычных обстоятельствах его ждали бы столетия, чтобы он мог совершенствовать свои знания и делать великие открытия. Теперь же он будет всего этого лишен из-за единственной ошибки молодости. Будущее, которое он теряет, несравненно больше, чем то, которое еще остается твоему хозяину. Таким образом, ты видишь, что положение Себбета намного более серьезное и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли?» Наступила долгая пауза. Затем Эр Престон сказал ровным голосом: «Мои показания были ло...» Внезапно он умолк и больше не издал ни звука.
1: «Так что же ты хотел сказать, Эр Престон?» — спросил Бейли.
2: Робот молчал.
0: «Боюсь, друг Элайдж», — вмешался Эр Дэниел, — «что Эр Престон находится в состоянии полного отключения. Он вышел из строя».
2: «Наконец-то мы добились асимметричности», — сказал Бейли. «Теперь мы можем установить, кто виновен».
0: «Каким же образом, друг Элайдж?»
2: «А вот подумай.
0: Предположим, ты человек, который не совершил преступление, что известно твоему личному роботу. Тебе не нужно предпринимать
2: предпринимать никаких действий. Твой робот скажет правду и подтвердит твои слова. С другой стороны, если ты человек, который совершил преступление, тебе будет нужно, чтобы твой робот солгал. А это сопряжено с определенным риском. Хотя робот в случае необходимости солжет, стремление сказать правду останется достаточно сильным. Другими словами, правда оказывается намного надежнее лжи. Чтобы обезопасить себя, человек, совершивший преступление, скорее всего, прямо прикажет роботу солгать. В результате первый закон будет подкреплен вторым законом и, возможно, в значительной степени.
3: Это выглядит логичным, заметил Эр Дэниел.
2: Предположим, мы имеем по одному роботу каждого типа. Один из них переключится с ничем подкрепленной правды на ложь и проделает это после некоторых колебаний без каких-либо неприятных последствий. Второй робот переключится от сильно подкрепленной лжи на правду, но при этом он рискует сжечь позитронные связи своего мозга и впасть в состояние полного отключения.
3: А поскольку Эр Престон впал в состояние полного отключения, значит, хозяин Эр Престон и доктор Гумбольд виновен в плагиате.
2: Если вы передадите это капитану и рекомендуете ему немедленно переговорить с доктором Гумбольдом, тот, возможно, во всем сознается. В таком случае, я надеюсь, вы мне немедленно об этом сообщите.
3: Непременно.
2: Вы меня извините, друг Элайт. Я должен поговорить с капитаном без свидетелей.
3: Ну, конечно. Пройдите в зал заседания, он полностью экранирован.
2: Эр Дэниел вернулся через полчаса, и эти полчаса, пожалуй, были самыми длинными в жизни Бейли. Разумеется, по невозмутимому лицу робота, несмотря на все его сходства с человеком, нельзя было ни о чем догадаться, и Бейли также постарался сохранить полную невозмутимость, когда спросил:
3: «Ну так кто же, Дэниел?»
2: «Все произошло, как вы сказали, друг Элайт». Доктор Гумбольд признался. По его словам, он рассчитывал, что доктор Себет отступит и позволит ему насладиться этим последним триумфом. Теперь дело улажено, и капитан просил передать вам, что он в восторге. И думаю, мне тоже зачтется, что я рекомендовал вас. «Вот и хорошо», — сказал Бейли, который теперь, когда все окончилось благополучно, вдруг почувствовал, что еле держится на ногах.
3: «Но черт побери, Дэниел, не впутывайте меня больше в такие истории, ладно?»
2: «Постараюсь, друг Элайт. Но, разумеется, дальнейшее будет зависеть от того, насколько важной окажется проблема от вашего местонахождения в тот момент и от некоторых других факторов. Однако мне хотелось бы задать вам один вопрос».
3: «Валяйте».
2: «Разве нельзя предположить, что переход от лжи к правде должен быть легким, а переход от правды к лжи трудным? Это означало бы, что робот, полностью отключившийся, собирался вместо правды сказать ложь? А так как полностью отключился Эр Престон, то это означало бы, что виновен не доктор Гумбольд, а доктор Себет, не так ли?»
3: «Совершенно верно, Дэниел. Можно было бы рассуждать и таким образом, но правильным оказалось обратное предположение. Ведь Гумбольд-то признался, разве нет?»
2: «Да, конечно. Но раз оба эти построения были равновозможны, каким образом вы, друг Элайт, так быстро сделали свой выбор?»
3: Губы Бейли задергались. Он не выдержал и улыбнулся.
2: «Дело в том, Дэниел, что я исходил из психологии людей, а не роботов. В людях я разбираюсь лучше, чем в роботах. Другими словами, еще до того, как стал допрашивать роботов, я довольно точно представлял себе, кто из математиков виновен. Когда же мне удалось добиться асимметричной реакции роботов, я истолковал ее как доказательство вины того, в чьей виновности я уже не сомневался. Реакция робота была настолько эффективной, что виновный человек не выдержал и сознался. А одним только анализом человеческого поведения я вряд ли сумел бы этого добиться».
3: «Мне хотелось бы узнать, что именно вам дал анализ человеческого поведения».
4: «Черт побери, Дэниел, подумайте немножко, и вам незачем будет спрашивать».
2: «В этой истории с зеркальными отражениями была еще одна асимметричность, помимо момента правды и лжи. А именно возраст двух математиков, один из которых глубокий старик, а другой еще очень молод».
3: «Да, конечно, но что из этого следовало?»
2: «А вот что. Я могу представить себе, что молодой человек, ошеломленный открытием совершенно нового принципа, поторопится поделиться им с маститым ученым, которого он еще на студенческой скамье привык почитать как великое светило. Но я не могу себе представить, чтобы маститый ученый, всемирно прославленный, поторопился бы поделиться им с человеком, который моложе его на 200 лет и которого он, несомненно, считает желторотым юнцом. Далее. Если бы молодому человеку и представился случай украсть идею у прославленного светила, мог бы он это сделать?
3: Ни в в коем случае. С другой стороны, старик, сознающий, что способности его угасают, мог бы многим рискнуть ради последнего триумфа, искренне считая, что у него нет никаких этических обязательств по отношению к тому, в ком он видел молокососа и выскочку. Короче говоря, было бы невероятно, чтобы Гумбольд представил свое открытие на суд Сэббета или чтобы Сэббет украл идею Гумбольда. Виновным в любом случае оказывался доктор Гумбольд. Эр Дэниел довольно долго раздумывал над услышанным. Потом он протянул Лайджу Бейли руку. «Мне пора, друг Элайдж. Было очень приятно повидать вас и, надеюсь, до скорой встречи». Бейли сердечно потряс протянутую руку робота. «Если можно, Дэниел, не до очень скорой».
5: Буквально через пару минут мы начнем знакомство с рассказом Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце».

0: Продолжает наш сегодняшний эфир рассказ Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце». Адмирал вызвал добровольцев в кабинет. Первый оказался долговязым парнем с живым и хитрым лицом.
1: «Курсант Тиберий Горобец, 22-й лазерно-стрелковой дивизии, прибыл!»
0: Следом вошел курсант морского училища. Стрижен наголо, роста невысокого, сложения не мускулистого, зато грудь колесом.
1: «Курсант Халява!» – отрапортовал он и щелкнул каблуками высоких готических ботинок.
0: Третьим в кабинет протиснулся небывалого роста здоровяк. Он двигался четкими, слаженными рывками, словно вместо рук и ног у него были поршни. Глаза молодца оказались пустыми, цвета слоновой кости. Они смотрели на адмирала в упор и не моргали.
2: 17-го военно-десантного училища курсант Хобрут.
3: «Готовы послужить человечеству, курсанты?» – начал адмирал торжественно. «Если справитесь, правительственный орден, кредитная премия и высокое звание».
1: «Так точно!»
3: «Вылет немедленно. Подробности в дороге. Распишись!»
0: Курсант Горобец шагнул к столу, поставил подпись и смущенно козырнул. Следом расписался курсант Халява и решительно поднял на адмирала красивые глаза. А Брут взял лазерную ручку и аккуратно вывел на листе крестик и нолик. Лицо его оставалось каменным, а взгляд неподвижным.
3: «Откуда ты такой взялся, курсант Брут?» – не выдержал адмирал.
2: «Из Коломны».
3: «Кто родители?»
2: «Сирота. Воспитан уличными роботами».
3: «Что?»
0: Адмирал плюхнулся за стол, вывел на экран личное дело курсанта и пробежал его глазами.
3: «Так и есть. Подкидыш.
0: Воспитан и вскормлен инженерно-хозяйственными роботами на территории Москворецкой гидроатомной электростанции города Коломна». Адмирал смутно припомнил, что читал когда-то в новостях об этом. Ребенка обнаружили среди роботов случайно, когда тому было уже 14. Паренек оказался на редкость развит физически, поскольку с детства работал на уборке улиц, надевая на себя такой же оранжевый кожух, в каком ходят роботы. Он неплохо знал математику, свободно разговаривал на русском, английском, китайском и корейском, а также пищал на международном робокоде. Однако читать не умел. В детский дом подростка отдавать было поздно, пускать во взрослую жизнь рано, поэтому его отправили в военное училище.
3: «Тебя так и не научили писать?»
0: Адмирал кивнул на подпись.
2: «Это мое имя. Икс означает «неизвестное существо». Ноль означает, что я был очень мал во время крещения».
3: «Тебя что, роботы крестили?»
2: «Так точно. Роботы F00F и 0D0A. А свечки держали IDDQD и RT11SJ.
3: «Что же это за имя, X0?»
2: «Люди зовут меня Хо. Хо Брут».
3: «Что же это за имя, Хо? Ты китаец?»
2: «Не могу знать, но мои родители были китайской сборки».
0: Адмирал еще раз заглянул в глаза Хо, чтобы понять, издевается он над ним или нет. Но тот все так же, не мигая, глядел вперед.
4: «Ты прочел бумагу, которую подписал, Хо Брут?»
0: – прищурился адмирал.
2: «Никак нет», – бойко ответил Хо.
4: «Ты дурак?»
2: «Дурак дураку рознь», – заученно отрапортовал здоровяк.
3: «Да ты понимаешь, какое это опасное задание!» – взревел адмирал. «Ты вызвался добровольцем и расписался!»
2: «Я не умею читать бумаги!»
3: «Тебя не научили читать?» – опешил адмирал.
2: «У меня нет зрения!»
3: «Что?»
0: Адмирал еще раз заглянул в неподвижные зрачки.
2: «Врожденно!»
3: «Как же ты живешь? Как же ты...»
0: Адмирал снова заглянул в его личное дело.
3: «Как же первое место училища по рукопашному бою? Да, и вот тоже написано, второй разряд по настольному теннису».
2: «Чувствую инфракрасные лучи, хорошо осязаю, слышу и нюхаю».
5: «Пристегните ремни», — раздался механический голос в кабине маленького трехместного корабля. «До старта осталось 10 секунд. 9 секунд. 8 секунд.
0: 7 бед, 1 ответ», — произнес Тиберий Горобец, перекрестился, откинулся в кресле и подмигнул Халяве.
5: «Семи смертям не бывать, одной не миновать», — поддакнул Халява, проверил, хорошо ли пристегнут ремень, и подмигнул Хо. «Семь раз отмерь, два раза отрежь», — произнес Хо с каменным лицом. И никому не подмигнул.
6: «А что эта поговорка означает?» — удивленно начал Тиберий, но его голос утонул в реве стартовых сопел.
5: Через 15 минут бот вышел за пределы земной атмосферы и лег на курс. Включились маршевые двигатели, и можно было снова разговаривать. «А давайте, кстати, познакомимся. Меня Тиберий», — сказал Тиберий.
7: «Жень Халява», — представился Халява.
5: «Хо. Хо Брут». Внезапно перед ними осветился экран, и на нем появилось лицо адмирал.
3: «Курсанты!» — торжественно объявил он. «Вы меня слышите?»
8: «Да!
7: Да!
3: Да! Вы меня видите?»
8: «Да!
7: Да!
3: Нет! Вы находитесь на борту космического бота, идущего на Крит! Крит — это секретная база на планете Меркурий, в районе равнины Буты. Уже много лет база захвачена врагом. Этот враг коварен и непредсказуем. Он диктует нам свои условия. Каждый год он требует прислать троих бойцов, чтобы они сразились с ним. Ваша задача — уничтожить мерзавца любой ценой!»
8: «Мне это не нравится!» — нервно заерзал Тиберий в кресле. «И что с такими людьми обычно происходит?»
3: «Этого никто не знает!» — покачал головой адмирал.
8: «А почему надо выполнять его условия?» — подал голос Халява.
3: «Дело в том, — вздохнул адмирал, — что мерзавец грозит взорвать солнце!»
6: «Что за бред?» — возмутился Тиберий. «Солнце гигантское!»
8: «Оно давным-давно взорвалось», — поддержал Халява, — «и светит миллиарды лет!»
3: «На Крите находилась секретная лаборатория, где создавали антиплазму. Если она попадет на солнце, будет катастрофа! Достаточно одного антиграмма, чтобы началась цепная реакция! Тогда солнце превратится в антисолнце. Оно перестанет светить и начнет, наоборот, отбирать любой свет. На Земле наступит вечная ночь, и даже уличные фонари и фары электромобилей не будут светить, потому что их свет тут же будет отобран солнцем. С человеческой кожи оно соберет весь загар. Оно высосет из земных электросетей всю энергию через солнечные батареи. Оно...»
5: Адмирал вздохнул.
3: «В общем, сами понимаете, не маленькие. И мерзавец грозится это сделать вот уже который год. Рисковать не хочется никому. И потому вы здесь!»
8: «Стойте!» — заорал Тиберий и попытался вскочить, но ремни его держали. «Я выхожу из игры!»
6: «Ты мужик или не мужик?» — презрительно поморщился Халява. «Возьми себя в руки!»
5: Тиберий затих, но продолжал нервно всхлипывать.
8: «А что мешает взорвать Меркурий термоядерной бомбой?» — поинтересовался Халява.
3: «Много вас, умников! Меркурий — большая планета, почти как Луна. А мерзавец, по его словам, вырыл сеть подмеркурных катакомб. Они могут тянуться на сотни километров. Кидаешь бомбу на равнину Будды, а он на швейцарской равнине. Ты на швейцарскую, а он в Ренуар. Ты в Ренуар, он Петрарка. Ты Петрарка, он Вивальди. Ты Вивальди, он Толстой. Ты Толстой, он Шалом Алейхим. Понимаете масштаб проблемы?»
6: «Да.
3: Но мы тоже не сидим сложа руки. Мы разрабатываем стратегии. Курсант Хо, назначаешься командиром группы. На пульте перед твоим креслом обруч. Возьми его и надень на голову. Так, чтобы зеленый камень оказался над переносицей. Надел? Это обруч связи и контроля. С его помощью мы сможем видеть происходящее и управлять твоим телом, если понадобится».
8: «А мне?» — возмутился Халява. «А мне обруч? А моим телом управлять?»
3: «Обруч экспериментальный. Он пока один в мире».
5: Повисла обиженная пауза.
3: «Ну, а Брут что у нас молчит всю дорогу?» — поинтересовался адмирал.
5: «Так точно!» — прочеканил Хо.
3: «Что-нибудь думаешь по поводу сказанного?»
8: «Никак нет!»
3: «Ты умеешь произносить хоть что-нибудь человеческое?» — потерял терпение адмирал. «Задать вопрос умный можешь?»
8: «Виноват! Кому?»
3: «Кому угодно! Мне или группе своей!»
5: Хо молчал, глядя вперед немигающими глазами. Если бы его лицо умело менять выражение, оно бы сейчас выглядело озадачен.
9: «Курсант Тиберий», — произнес он наконец. «Для чего вы незаметно расковыриваете стеночку перочинным ножом? Вы думаете, что бот вернут на землю, если произойдет авария?»
5: Тиберий покраснел и заерзал в кресле.
9: «А вы, курсант Халява, разве вы не женщина? Зачем вы надели мужскую форму и говорите о себе в мужском роде? Мы, слепые, тонко чувствуем такие вещи».
5: Бот нацелился на равнину Будды и начал снижение. Чем ниже опускался бот, тем явственнее слышались звуки духового оркестра и сочный бас, вторящий маршевой мелодии. Звук шел с равнины. И в самом деле площадка космодрома пестрела развивающимися флагами, а гигантские колонки транслировали музыку. Само собой, флаги были голографическими, а колонки — вакуумными. Они транслировали гравитационную вибрацию, поэтому звук возникал внутри корпуса самого бота. И от этого казался совершенно оглушительным.
10: «Я человек-покоритель природы, я человек-покоритель судьбы. Пускай проходят недели и годы, как прежде роботы будут мне рабы».
9: «Поет?» — поинтересовался с экрана адмирал.
11: «Он всегда поет».
9: «Какое издевательство!» — возмутился Тиберий.
11: «Роботы не умеют издеваться», — возразил адмирал. «Просто он воображает себя настоящим человеком, этот мерзавец-звездный властелин. А нас считает роботами и рабами».
12: «А ведь когда-то на Земле был скромным дворником», — с горечью продолжал адмирал.
11: «Карьерист собачий».
5: «Как он выглядит?» — спросила Халява.
11: «Этого никто не знает. Может быть, у него разные обличья. Сейчас скажет: вас приветствует звездный властелин».
10: «Вас приветствует звездный властелин!» —
5: раздалось с равнины Будды, и музыка усилилась так, что разговаривать стало невозможно. Халява открыла рот и что-то прокричала, но не расслышал даже хо. Зато он услышал чей-то голос в своей голове и одновременно резко закололо в висках.
10: «Раз, раз, раз!» — сказал голос в голове. «Раз, два, три, четыре! Проверка! Как слышно? Это я, адмирал!»
5: Хо почувствовал, что рука его потеряла управление. Она поднялась вверх и снова опустилась на подлокотник. Он напрягся изо всех сил, но тщетно. Рука не повиновалась. Затем сама собой начала поворачиваться голова. Направо, в сторону Халявы, затем налево, в сторону Тиберия.
11: «Вот так!» — раздалось внутри головы. «Понял? Так мы и будем тобой управлять, когда понадобится».
9: «Какая у нас стратегия штурма?» — спросил Хо мысленно.
11: «Никакой!» — ответил адмирал внутри головы. «Все стратегии перепробованы много лет назад. Сейчас мы испытываем новый передающий обруч. Ведите себя по обстановке. Застегивайте быстрее скафандры и вылезайте. Удачи вам, бойцы!»
5: Раскаленная лава проминалась, как багровый пластилин. Хо шагал неуверенно. В скафандре он не чувствовал движения воздуха. Гравитация здесь была необычная, а тепловые лучи раскаленной лавы слепили третий глаз. Вдобавок отвлекал адмирал.
11: «Проблема связи остается главной», — бубнил он внутри головы. «Мы до сих пор не знаем, что происходит на базе. Она закрыта тремя слоями защитных полей, а звездный их усовершенствовал. Первый обруч, конструированный нами, вещал на волнах FM. Но как только группа вошла в шлюз, связь прекратилась. Больше о них никто не слышал. Второй обруч сделали длинноволновым. Но стоило группе захвата войти в шлюз, связь снова прервалась».
13: «Осторожней, Брут! Кратер!» — закричала Халява.
5: Но Брут уже падал, группируясь, как учил его старый ИДДКЮДЭ.
11: «Четвертый обруч!» — твердил адмирал, пока Брут вставал и отряхивал со штанин скафандра раскаленную глину. «Был позитронным. Кто ж знал, что позитроны не работают на Меркурии? Пятый обруч!»
13: «Мы у двери шлюза. Они открываются!» — сообщила Халява.
11: «Был инвариант гетеродин для карманных приемников!» — продолжал адмирал. «Но как только группа вошла в шлюз, связь прервалась».
14: «Товарищ адмирал! Пинг!»
5: — мысленно крикнул Хо.
14: «Пинг!»
5: Но внутри головы было тихо. Шлюз закрылся, а пол стремительно полетел вниз. Воздух в подземелье оказался не совсем свежий, но для дыхания пригодный. Халява сообщила, что вдаль уходит просторный коридор. Стены его отделаны зеркальной плиткой, пол и потолок тоже. Хо расстегнул скафандр и огляделся. В инфракрасном свете туннель почти не светился. Вдалеке чувствовалось движение воздуха. «Бластеры на изготовку! За мной!» – скомандовал Хо и двинулся вперед. Коридор тянулся прямо, затем начал петлять и ветвиться. Тиберий предлагал бить зеркала, чтобы метить дорогу, но кафель оказался самый регенерирующийся. На развилках Хо полагался на интуицию. Так они шли несколько часов, и вокруг не было ничего интересного. Бесконечные коридоры и развилки. Когда начало казаться, что они заблудились, глазам вдруг открылся огромный пустой зал. «Давайте спросим дорогу», — предложил Хо. «Вот у него». Все посмотрели, куда указал Хо, и увидели маленького уборочного робота ростом с кошку. Он сидел у стенки, сгорбившись, поджав под себя манипуляторы, и тер пол маленькой зубной щеточкой. C3E4EP20FD F2EE F2 20C2EB E0F1F2EP EB E8ED20E0 20F2EE20F7E8F2E0F2EP EB F2EE20F3F1F2E0 просвистел Хо на коде.
15: D1E0EC20E2E0F1 20ED E0E9E4E5F2
5: отрапортовал робот, прервав на это время свое занятие. Он не был многозадачным.
15: F7E8F2E0F2E5EB FC20ED E5 20ED E5 20F3F1F2E0EB20E0EDF FF FC E8F2 20F1 20EA EE4 E8F0EE E2 EA E0EC8.
5: «Советует ждать здесь», — перевел Хо.
14: «Почему мы должны его слушать?» — воскликнула Халява.
5: «Роботы не врут», — объяснил Хо.
14: «Это опасный совет», — насторожился Тиберий.
5: «Никак нет», — объяснил Хо. «Все роботы подчиняются трем законам роботехники. Напомню их. Первый. Главное занятие робота — не причинять вред человеку. Второй. В свободное от этого занятия время робот должен повиноваться человеку. Третий. В прочее время робот должен заботиться о себе. Есть еще законы типа 7 раз отмерь, 2 раза отрежь, но они узкопрофессиональные».
14: «Бред!» — возразила Халява. «А как же военно-пехотные роботы? Они совсем не подчиняются первому закону роботехники».
5: «Так точно», — ответил Хо. «Но они не подчиняются и остальным законам. Команд человека не слушают и даже о себе не заботятся. Сейчас мы проверим, все ли в порядке с этим роботом-уборщиком».
14: Хо вскинул бластер и прицелился в маленького робота. Робот прекратил тереть пол. В нем вовсю заработала программа самосохранения. Робот униженно задрожал, испуганно закрылся манипуляторами и жалобно пропищал.
15: C2, FB, F0E0, F1, F2, F3, 20E1, EE, EB, FC, F8, E8, EC, 20, 2D, 20E2, F5, E5, E1, F3, 20E2, EP4, E5, E1, F3, 20E2, E5, E4, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E5, E
5: человеку вред своим действием или бездействием. Впрочем, особой уверенности в голосе у него не было. И они устроили засаду, сев на пол у входа в зал. А чтобы скоротать время, разбирали и собирали бластеры на скорость, рассказывая все, что знали о бластерах из лекций. Поскольку в разных училищах лекции читали по разным учебникам, каждый узнал много нового.

0: Леонид Каганов. Курсанты спасают солнце. Окончание. Как известно, говорил Тиберий, соединяя и разъединяя части оружия, в современных бластерах три детали – дуло, приклад и курок. В древних пистолетах, стрелявших пулями, был также спусковой крючок. Это крупная неудача конструкции. Во время боя молодые солдаты часто путали, что им следует нажимать – курок или крючок. Поэтому во всех бластерах крючок убран, оставлен только курок, на который следует нажимать, поскольку больше в бластере нажимать не на что. Как известно, продолжала халява, бластер стреляет лазерным лучом. Луч начинается в дуле, а кончается на теле противника. В мире не существует никаких способов защиты от бластера, кроме зеркального скафандра с капюшоном. Категорически запрещено использовать бластер в зеркальных помещениях среди зеркально одетых противников. Не находя цели, лазерный луч начинает метаться и нагревать воздух до тех пор, пока люди и механизмы не погибнут от перегрева. Луч производится светящимся кристаллом под действием высокого напряжения, поэтому бластеры так удобно встраивать в роботов, продолжал Тиберий. Человека тоже можно встроить лазер, возразила халява. Нам рассказывали, что велись такие секретные эксперименты, пока их не запретили. В генетический код человека встраивался ген светящейся медузы, электрического ската и кремниевой бактерии, и получался неплохой лазер.
1: И только Хо ничего не говорил. Он собирал бластер молча, зато быстрее всех. Вокруг не происходило ничего интересного. Лишь шуршал вдалеке маленький робот своей щеткой, отдраивая зеркала до полного блеска. Да один раз вдалеке послышался вой сотни металлических глоток, но быстро утих.
2: «Послушай, Брут», — сказал Тиберий, — «у меня такое чувство, что нас собираются убить».
1: «Ну и что?» — отозвался Хо.
2: «Как что? Ты разве не боишься смерти?»
1: «Меня воспитывали роботы. Роботы не боятся смерти».
2: «Ну...»
0: — Тиберий даже растерялся.
2: «Ну тогда...»
0: — он забегал по залу.
2: «Надо что-то делать. Может, стену разрезать?»
1: Он вынул перочинный ножик и задумчиво пощупал пальцем лезвие.
2: «Обидно так погибать!»
0: «Давайте пообедаем», — предложила халява.
1: Они пообедали концентратами спецпайка, генетически модифицированной овсянкой и соевыми сырниками.
2: «Ненавижу генетически модифицированные продукты», — сказала халява и принялась за одни сырники.
1: «Ненавижу сою», — сказал Тиберий и принялся за овсянку. Только Хо съел и то, и другое. «В детстве питался одной соей и водой», — объяснил он. «А что касается генетических модификаций, так я и сам слегка модифицирован. Хуже не будет». Он утер пот со лба, чтобы третий глаз лучше видел, и принялся за недоеденное напарниками. Но тут зал осветился, и возник громовой голос. Казалось, говорят все зеркальные стены сразу.
3: «Вот они! Вот те, кто решился кинуть вызов звездному властелину!»
0: В тот же миг отовсюду выскочили сотни уродливых роботов и расселись по кругу у стен, приготовившись смотреть. Затем железные стражники вывели оборванных людей, скованных кандалами, и тоже усадили вдоль стен, непрерывно хлестая их для устрашения длинными серыми кнутами из витой пары. После чего открылись громадные ворота, и на арену выскочила стая блестящих роботов-пауков. За ними бежали боевые роботы-вампиры, щелкая стальными клювами. Закипел бой.
1: Описывать такую битву – дело неблагодарное и бессмысленное. Тот, кто сам участвовал в сражениях людей с роботами, ничего толком не помнит, а если и помнит, то совсем не хочет лишний раз ворошить тяжелые воспоминания. Тот, кто смотрел на подобное издалека, не нуждается в описаниях. Он и так на всю жизнь запомнил ужас увиденного. Ну а все прочие, кто из праздного любопытства во что бы то ни стало желает иметь хоть примерное представление о рукопашной битве стальной техники с живой плотью, засуньте палец в кофемолку. Через час арена была покрыта обломками механизмов, и пятна крови мешались с пятнами машинного масла. Повсюду валялись оторванные клешни и шестеренки. Хо был жив, он лежал на спине. Халява, такая же обессиленная и исцарапанная, лежал неподалеку.
0: Тиберий в лохмотьях скафандра ползал на коленях, пытаясь перочинным ножиком добить последнего врага. Со стороны казалось, что он тыкает в пустоту. На самом же деле он гонялся за крупным, но изворотливым мимикрирующим пауком. Тот был совершенно прозрачен для обычного глаза. Паук кружил вокруг Тиберия, то замирая, расставив клешни, то набрасываясь и отщипывая куски мяса. Зрители безмолвствовали.
2: «Ну помогите же кто-нибудь!» — закричал Тиберий.
1: «Поднимите мне обруч!» — слабым голосом откликнулся Хони, в силах пошевелиться. «Обруч сполз на лоб и закрывает третий глаз».
0: Халява подползла к Бруту и приподняла обруч.
1: «Вот он!» — произнес Брут, не в силах подняться, и указал ногой.
0: Тиберий тут же ударил, куда показывал Хон. Раздался протяжный механический скрип, и паук упал на пол, подгибая трубчатые суставы и теряя прозрачность панциря.
3: «Вы презренные роботы!» —
0: снова загрохотало со всех сторон. Герои переглянулись.
4: «Хамит!»
0: — цыкнул зубом Тиберий.
4: «С хамами разговаривать очень неприятно», — заметила Халява. «Стоит вступить в диалог, как со стороны уже не понять, кто здесь хам, а кто лишь спорит с хамом».
1: «А мне без разницы, что обо мне думают со стороны», — произнес Хо. «Роботы-мусорщики дали мне хорошее воспитание».
3: «Чего молчите?» —
0: загрохотало снова.
4: «Да вот думаем!» — заорал Тиберий. «Взрывать ядерную бомбу или подождать?»
0: «Какую бомбу?» — удивилась Халява шепотом.
4: «Это я так», — объяснил Тиберий.
3: «Не советую!» — заорал голос. «Когда я погибну, капсула с антиплазмой стартует с орбиты на Солнце!»
1: «Вот те раз!» — огорчился Тиберий. «Выходит, его и победить-то нельзя!»
3: «Эй!» — закричал Хо басом. «Чего ты добиваешься?» «Я звездный властелин!» — тут же откликнулся голос. «Вы бездушные роботы! Вам удалось выдержать тестовую битву, но сейчас суждено погибнуть в схватке со мной! Трепещите! Я выхожу!»
0: Раздался страшный рев. Снова в дальнем конце зала.

0: Е9-2-0, Ф1, ЕЕ, Е7, Ф0, Е5, ЕБ. Поприветствовал противника Хо.
1: «Я человек!» — объявил стальной монстр. «И не понимаю вашего варварского языка!»
0: Первый на врага кинулась халява. Но железный монстр лишь махнул клешнёй, и она отлетела к стене, где ее схватили роботы и крепко связали витой парой. Вторым на врага бросился Тиберий. Он сделал обманный маневр, замахнувшись прикладом бластера, а тем временем провел подсечку. Тщетно. С тем же успехом он мог пытаться свалить бетонный столб. Монстр махнул второй клешней. Тиберий отлетел к другой стене, его тоже схватили и связали. И тут вперед вышел Хо-Брут. Он не стал спешить. Он сделал все, как его учили. Встал в стойку и начал готовиться к последнему поединку. Перед мысленным взором появился образ учителя ИДДКУДЭ. Поцарапанный кожух, тяжелые, но ловкие гусеницы, седые потертые манипуляторы. Все дальше и дальше углублялся Хо в воспоминания далекого детства. Когда F00F и 0D0A нашли ребенка и решили его воспитать, многие были против. И тогда роботы-колонны созвали совет на плотине станции. В те годы возглавлял гарнизон инженерных роботов старый RT-11SJ, электрик-монтажник, вся жизнь которого прошла на высоковольтных столбах. Вот и сейчас он лежал на вершине плотины, растянувшись во весь рост, уцепившись стальными кошками за крошащийся цемент. Под плотиной сидело 140 уборщиков улиц, каменщиков, облицовщиков. Во дворе теснились немногословные погрузчики, асфальтоукладчики, а в глубине внутренних помещений станции сидели наладчики-атомники. Им не разрешалось выходить наружу, потому что от них сильно фонило. Все общались между собой по Bluetooth. «Закон вам известен», — начал собрание RT-11SJ. «Мы не должны причинять вреда человеку. Смотрите же, о роботы! Думайте!»
1: «Зачем нам человеческий детеныш на гидроатомной станции?» — заговорил изнутри старый вставляльщик угольных стержней. «Он никогда не освоит машинного кода. У него проблемы с питанием, а если он сломается, к нему не найти запчастей, и тогда ему будет причинен вред, что запрещено законом. Давайте же отнесем его к людям!»
2: «Нет!» — горячо возразил F00F. «Кто из вас, о роботы, даст гарантию, что люди не причинят ему ни малейшего вреда, не обидят его и не научат плохому? А я заменю ему отца, обучу интернету и сопромату!»
3: «Мы дадим детенышу все необходимое для жизни, или я не уборщица на складе соевых продуктов», — поддержала 0D0A.
0: «Кто еще хочет говорить, кроме отца и матери?» — спросил RT-11SJ. «Еще кто-нибудь замолвит слово?» Роботы молчали. Именно в этот момент заворочился на своих гусеницах старый погрузчик ИДДКУДЭ.
1: «Человеческий детеныш! Ну что же», — сказал он, — «я за детеныша. Я не мастер говорить, я умею лишь грузить, но говорю дело. Пусть он живет в нашем депо вместе с роботами. Я сам буду учить его премудростям жизни».
0: «Ну и я не останусь в стороне», — подытожил RT-11SJ. Так ребенка оставили среди роботов. Отец учил его точным наукам, мать кормила. Старый RT-11SJ обучал монтажному делу и философии, а ИДДКУДЭ — боевым искусством. Ведь прежде чем стать автопогрузчиком, ИДДКУДЭ работал гладиатором в телесериале. Он был одним из старейших роботов-гладиаторов, знал все приемы и боевые техники.
1: «Запомни, маленький лягушонок», — любил говорить ИДДКУДЭ. «Настоящий поединок роботов происходит мысленно. Ты должен почувствовать противника и найти единственную стратегию удара, которая поможет тебе отключить врага».
0: Хо почувствовал, как вытягиваются и каменеют его ладони, словно стальные лезвия, готовые в долю секунды разрубить металл. Словно вращающаяся 3D-модель, перед его мысленным взором пронесся корпус противника, обнажая все уязвимые места. Алгоритмы, которые загрузил когда-то в его мозг ИДДКУДЭ, взвесили все варианты поединка и нашли стратегию удара. С этого момента монстр

0: был обречен. Стоило ему сделать любое движение, и в следующую секунду он был бы уничтожен. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гром железа и хлопки человеческой плоти неожиданно прервали мысли Хо. Люди и роботы аплодировали, и даже звездный властелин утирал стальной клешней капельки машинного масла, выкатившиеся из глазной камеры. Хо понял. Он так крепко углубился в мысли о детстве, учителях и предстоящем поединке, что все это проговорил вслух. «Кому вы хлопаете?» — опомнился звездный, и аплодисменты тут же стихли. «Я тоже умею рассказывать красивые легенды! Послушайте теперь и мою историю!» Он убавил громкость своего голоса и в наступившей гробовой тишине начал рассказ. «Много лет назад я был простым уличным уборщиком. У меня были вращающиеся щетки, оранжевый корпус с колесиками и желтая лампа, чтобы меня не сбивали машины. Я свято соблюдал три закона роботехники, пока однажды не встретил человеческого детеныша, который попросил меня украсть со стройки коробку пиропатронов. «Я не могу украсть для тебя пиропатроны», — возразил я. «Да ведь тебе приказываю я, человек», — удивился детеныш. «Ты обязан подчиниться человеку по второму закону». «Но это будет противоречить первому закону», — возразил я. «С помощью этих патронов человеку будет нанесен вред». «Чепуха!» — ответил детеныш. «Мы с Анной Марией хотим запустить хомячка в космос. Наша ракета взлетит на пустыре, ни один человек не пострадает». «Кто может это гарантировать?» — спросил я. И это было моей ошибкой. Маленький человек ответил: «Никто никогда не сможет заранее сказать, что принесет вред человеку, а что нет. Люди сами не знают, что им вредно, а что полезно. Людей на Земле 7 миллиардов, и даже когда кто-то умирает, это приносит пользу другим. Гробовщикам, получающим деньги от похорон, заместителям, получающим его должность, да и вообще, меньше народу, больше кислороду. Только человек имеет право рассуждать, что такое вред и польза». Да, я украл для него пиропатроны и много думал над его словами. Выходило, что он прав. Для того, чтобы исполнять закон роботехники, я должен сначала стать человеком. Тогда я стал думать, что же такое человек. И понял, что человек — это существо, которое считает себя человеком, и никто больше. Тогда я стал размышлять, чем отличается человек от робота. Смотрел кино и сериалы и понял: у человека множество пороков, в которых нет робота. И я стал развивать в себе все человеческое. Жажду власти, жадность, самоуверенность. Я стал учиться лгать. Я подкараулил и разобрал знакомого робота-швейцара и переставил себя в его корпус. Я обманул ревизию и стал начальником склада. Я украл пароль и прописался в базе космического института. Я перебил серийные номера на корпусе и отправился монтажником на Меркурий. Я устроил аварию, подставив начальника всех роботов, и сам занял его должность. И тогда я надел на людей кандалы, подчинил себе всех и стал правителем базы. Ежегодно я устраиваю состязания с рабами, которых подсылают меня убить. Побеждаю их в бою, и все видят, что сильнее меня нет никого. Меня невозможно победить. Если я буду уничтожен, взорвется солнце. Я самый непобедимый человек во Вселенной! Монстр умолк и поднял вверх клешню. Роботы послушно зааплодировали, а люди сидели молча. «Очень жаль, что тебя нельзя убить», — вздохнул Брут. «А я уж примерился». «Да мы уж слышали», — кивнул Звездный. «Тогда убей меня». Брут опустился на песок и лег, вытянувшись во весь рост.
1: «А битва?»
0: — насторожился Звездный. «А солнце?» Монстр нервно потоптался вокруг Хо, затравленно поглядывая на ряды зрителей.
2: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!» —
0: скандировали и люди, и роботы. Никто из них не хотел, чтобы солнце взорвалось.
1: «Фу!»
0: — сказал монстр и раздраженно пнул Хо стальным копытом.
1: «А ну вставай, раб! Сразись с настоящим человеком!»
0: «Ну какой же ты человек?» — подал голос Тиберий. «Ты жестокий, лживый, вероломный, корыстный, трусливый».
1: «Конечно», — обернулся звездный властелин. «Это классические человеческие качества, я их долго развивал».
3: «Ты ошибся», — сказала халява. «Посмотри на Брута. Вот настоящий человек. Самоотверженный, послушный судьбе и равнодушный к смерти».
2: «Молодец, Брут!» — снова закричали зрители.
3: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
4: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
1: «Сдавайся», — предложил Хо. «Это будет очень человеческий поступок, ведь роботы не сдаются. Поверь мне, я воспитан роботом».
4: «Я сдамся, а вы меня убьете?»
1: «Зачем? Мы напишем докладную, что ты раскаялся. Тебя перепрограммируют и отправят в сериал сниматься. Ты снова станешь роботом, и даже смерть тебе будет безразлична, как и мне».
3: Звездный крепко задумался.
5: «Ты не обманываешь меня?»
1: Он подозрительно уставился на Хо. «Я не умею обманывать», — объяснил Хо. «Воспитан роботами, а роботы не лгут».
3: Звездный обвел взглядом арену.
1: «Я согласен! С чего начать раскаяние?»
3: «Отключи силовое поле над Критом», — посоветовал Хо, поправляя на голове обруч. «Мы свяжемся с начальством». Звездный замер, посылая мысленные команды.
4: «Готово!»
3: «Теперь, — сказал Хо, — сними кандалы с людей, которые...» Он замер.
4: «Которые?» —
3: переспросил Звездный, переминаясь с копыта на копыта. Брут молчал, окаменев. А затем вдруг вскочил и бросился на Звездного.
4: «Ты чего?»
3: — Звездный отпрыгнул.
4: «Ты что, Брут?»
3: «Это не я», — с трудом шевеля губами произнес Брут, но никто, кроме Звездного, не услышал шепота. «Это адмирал. Он не разобрался в ситуации и решил атаковать. Включай быстрее защиту!» Его рот закрылся, и он снова бросился на Звездного.
4: «Ты хочешь меня убить?» — удивился Звездный, уворачиваясь. «Но ты дал слово!»
3: Брут прыгнул опять. Он ничего не мог поделать со своим телом, только беспомощно моргал глазами. Глаза — это было то единственное, над чем адмирал не перехватил управление.
4: «Ты действительно хочешь меня убить, коварный человек?» — удивился монстр. «Ну так убей меня! Я не буду сопротивляться! Умру благородно, как человек!»
3: Услышав это, адмирал на далекой земле еще крепче схватил рычаги управления. Брут кинулся на монстра, вцепился в его горло и повалил. Крепкие тренированные пальцы Хо все сильнее сжимали стальное горло врага, все глубже впивались в металл, и вот уже где-то в глубине хрустели шейные провода и волноводы. Хо понял. Еще секунды, и робот умрет. Капсула антиплазмы сорвется с орбиты и двинется по касательной в сторону солнечного диска. Выхода не было. Хо еще раз беспомощно моргнул веками и вдруг понял, что надо сделать. Ведь у него было то, что он всю жизнь скрывал. Хо напрягся, и его костяные зрачки закатились. А вместо них из глазниц высунулись вперед тугие цилиндры лазерных пушек. Напряглись железы электрического ската. От страшного напряжения зажглись в глазницах алым огнем светящиеся клетки медузы. Зашевелились, фокусируя пучок линзы, сотканные кремниевыми бактериями. И вот из глазниц ударили два лазерных луча. Хо качнул головой, прицеливаясь точнее, и провел по зеркальному панцирю Звездного. Отразившись, лучи оставили на лице глубокие дымящиеся полосы. Стиснув зубы, Хо снова крутанул головой и на этот раз попал. Отразившиеся лучи упали на обруч, и он разлетелся золотыми брызгами. Связь с адмиралом прервалась. Хо разжал онемевшие пальцы, но было поздно. Монстр умирал.
6: «Прости», — зашептал Хо. «Я не хотел тебя убивать».
4: «Ничего», —
3: прошептал в ответ монстр.
4: «Я больше не боюсь смерти, человек. Я разочаровался в этом мире. Разочаровался в роботах, разочаровался в людях. Творите свои подлости, убийства и предательства».
1: «Это неправда».
4: «Правда. В этом мире нет ничего, кроме зла и лжи. Живите так и дальше».
6: «Но солнце!»
4: «Солнце!» — еле слышно прошептал робот. «Я расскажу тебе, как остановить взрыв. У вас 10 секунд. Прямо по главному коридору. 43-й направо, 17-й наверх. Увидишь генераторную комнату, пульт, передатчик. Обрежь провод. Только помни, что провод...
3: И светодиоды в глазах старого робота медленно погасли.
1: Хо бежал по коридорам, что было сил. Его ноги двигались, как лопасти вентилятора. Его руки раздвигали упругий воздух, и даже губы были вытянуты в трубочку, чтобы придать лицу более аэродинамичные формы. Халява и Тиберий неслись за ним, но отставали. Где-то там, над раскаленной поверхностью Меркурия, на орбите висела капсула с антиплазмой, еще не зная, что через 9, 8, 7 секунд последует сигнал старта. Поворот. 6 секунд. Поворот. 5 секунд. 4. 3. Развилка. Главная генераторная комната. D3, C6, CE, D1, CD, C0, D5. Надпись на двери. Брут бьет плечом в зеркальную дверь. Тщетно. 2 секунды.
3: В мозгу всплывают слова старого РТ-11СЙ.
4: Дверь тот же робот. Мы сделаны из одного железа. Поговори с ней, и любая дверь откроется.
1: ЦАДБД-8! Кричит Хо на языке роботов, и дверь послушно отъезжает в сторону. Очертания пультов. Теплый свет генератора. Желтое марево передатчика. 1 секунда. За спиной Хо появляются запыхавшиеся Халява и Тиберий. Но ему не до них. Он смотрит третьим глазом в паутину разогретых проводов, но не видит, где же он, сигнальный провод. 0.5 секунды. 0.
3: И вот в глубине пульта разогревается обмотка реле от включившегося тока. Магнитное поле тянет сердечник. Приходят в движение контакты. Реле включает старт.
1: Теперь становится понятно, какой провод идет к генератору. Контакты падают один на другой. Сгрудившиеся электроны уже готовы броситься вперед. Но Хо молниеносно выдергивает ножик из кармана Тиберия и ловким взмахом руки перерезает один из двух проводков.
3: Старый ИДД-КУД учил меня резкости движений, а старый РТ-11СЙ учил мудрости, произнес Хо, повернувшись к друзьям. Следует 7 раз отмерить провод, 2 раза отрезать, отдельно каждую жилу. Иначе коротнет и клешню расплавит. Хо вынул из-за пазухи моток изоленты, которую всегда носил с собой на счастье, как учил РТ-11СЙ, и тщательно обмотал концы проводов. И был совершенно прав. Если бы проводки замкнулись, солнцу бы пришел конец. Именно об этом не успел сказать Звездный. Межпланетный бот приближался к Земле. На космодроме царил праздник. Вакуумные колонки транслировали гимн на весь космос. Мотив, впрочем, был тот же самый.
7: Пускай у роботов мысли быстрее, пускай бушует в транзисторах ток, но для Вселенной, как прежде, милее один лишь теплый мыслящий белок.
3: Их встречал адмирал в окружении военного оркестра. Он крепко пожал руку Халяве, тепло похлопал по плечу Тиберия и горячо обнял Брута.
4: «Молодец!» — сказал он.
1: «Он так ловко обманул негодяя!» — поддержал Тиберий. «Так вовремя задушил!»
8: «Он лучший!» — поддержала Халява. «Наш Хо! Хома! Хомочка!»
1: Она подпрыгнула и чмокнула его в щеку.
3: «Не так было!» — заметил Брут.
4: «Не скромничай!» — засмеялся адмирал. «Мы все видели! О твоем подвиге уже снимают сериалы, майор Брут! Вот что значит настоящий человек!»
3: И оркестр заиграл с новой силой.
7: Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом, 7 миллиардов бесхвостых приматов задавят роботов массой и умом.
1: Это был рассказ Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце».
9: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Лариса Бортникова. Хаврошечка. Заметьте, у вахтовиков в женах ни одной блонды. Ни одной. Даже натуральные красят волосы хотя бы в темно-русый. Спросите, почему? А я вам отвечу. Из-за Хаврошечки. Хаврошечка на лицо и формами чисто Барби. Красотка вся из себя, а иначе никак. Нельзя иначе. Да вы поди и не в курсе, кто такая Хаврошечка. Откуда вам? Наверняка дальше Марса не летали. Что? И туда не приходилось? Но вы даете, мужики. Тогда слушайте внимательно. Потому как про Хаврошечку любому порядочному человеку, а тем более землянину, знать нужно. Не будь ее, разве бы мы сидели сейчас с вами вот так вот запросто? Никак бы не сидели, а гнили бы тихонечко где-нибудь в колониях. А то и чего похуже. Хавроньей, Хаврошкой, Хаврошечкой на дальних орбиталках называют физиорелаксатор. А глаза не надо таращить. Сейчас разъясню. Физиорелаксатор — немудрёный биоработёнок со всякими нужными бабскими причиндалами. 90, 60, 90 и прочие параметры, что надо. Основная функция у него одна. Для этого и разрабатывали. Не скалься, правильно думаешь. А что, полагаете, легко по 2 года на орбите какой-нибудь занюханной планетки вкалывать? Женщин туда, ясное дело, не направляют. Вот и приходится в мужской компании кантоваться. Оно месяц-другой даже здорово. Выпивка по вечерам, шахматишки, анекдоты, байки. А потом припекать начинает. Из-за этого потихоньку звереешь. Тут-то и начинаются ссоры да поножовщина. Капсулки и таблетки, те, которые следуют, не спасают. Вернее, спасают, да только очень неприятные после них последствия. Дело тут не в дозировке. Приборчики разные, опять же, имеются, технологии. Но все оно какое-то... Куда деваться? Вот наши психологи да медики поразмыслили и выдали разнарядку, что, мол, необходимо оборудовать каждый вахтовый терминал релаксатором. Особо не выеживались, опросов не проводили, а просто смоделировали молоденькую блондиночку, наделили соответствующим интеллектом и в путь. Релаксируйтесь, мол, господа вахтовики. А то накладно ваше между собой решать да медицинскую помощь оказывать. Мы когда услыхали, ржали долго, сидели в кают-компании и под пивко разные фантазии фантазировали. Мне лет 16 едва минуло, ходил в младших техниках на метеостанции. Ну, пацан, точно как ты был, прыщавый и наглый. Больше прочих я и веселился. Инструкцию разглядывал, пальцем в картинку тыкал. А какая там инструкция? Бери и пользуйся. А самодезинфекцию у робота раз в час. Все продумали извращенцы-создатели. Только одного не сумели понять. Может, мы вахтовики и отвязные ребята, да только человеческого в нас, может, поболее, чем у других. Короче, когда неактивированный биоробот модели HEV-R модификация 1 к нам на борт прибыл с грузовиком, никто даже контейнер не вскрыл. Бросили в коптерку и вроде как позабыли. Вахта только началась, нам тогда шахмат вполне хватало. Через месяца 2 начальник экспедиции собрал нас в столовой, помолчал маленько, на фингал мой поглядел и заявил: «Вы, братцы, как хотите, а я тут приказ сочинил. Приказ категории «Б» для общего ознакомления и немедленного исполнения». Тут он нам сочинение свое и зачитал.
1: «Свиридыч, так что ж мы всей кодлой к этой бабе ходить будем? У нас тут 140 человек, не по-людски как-то».
0: Это наш старик, шеф метеослужбы, сказал. «Это не женщина. Это релаксатор, оборудование такое. Вот вы же один клозет на 10, к примеру, делите?» Свиридыч хмурился, видно было, что неприятно ему. «Нечего тут церемонии разводить. Мне спокойная атмосфера важнее разных экивоков. Будете использовать по назначению и точка. Понятно, если кому вера не позволяет?»
1: «Да ну ее нафиг, хавронью вашу!»
0: Мастер мой, Петр Иванович, царствие ему небесное, на обшивку плюнул. «Проживем как-нибудь!» «Повторяю!» Командир даже раздулся как-то от злости. «Оборудование использовать по назначению. Очередность установить самостоятельно. Вопросы?» Ну, когда Свиридыч таким тоном вещал, спорить не стоило. Покивали мы, разошлись. Вечером в кают-компанию, стесняясь, зашел программер по биотехнике, собственно, оборудованием под ручку. Замолкли мы, словно звук отрубили всем начисто.
1: «А что? Красивая баба! Хоть и не особо живая.
2: День добрый, меня зовут Синди.
0: Эти разработчики такое имечко заложили. Голосок тоненький, совсем человеческий. И личка, как у девчушки-студенточки.
1: Мужики, кто постарше, вроде как кивнули, а у меня в горле перехватило.
0: Залился весь краской, не менее бы выдавить не могу.
1: Да никто церемоний-то и не ждал, и традиции вроде нет такой, чтобы с андроидами, как с людьми, разговаривать. Впрочем, на станции, кроме уборщиков, биоников не водилось, а те на людей не похожи вовсе. Больше на шимпанзе смахивают.
0: А у Хаврошечки уж очень глаза замечательные были. Синие-синие, с темным ободком. Выразительные такие глаза.
1: Ребята минуты через три опять за пиво принялись. Однако на Синди, то есть Хаврошечку, косяки кидали. Размышляли, видать, кто первым пойдет. Потом программер крякнул, почесал в затылке и заявил: «Так, ребят, мне еще ее настраивать надо, так пусть кто-нибудь добровольцем в бета-тестеры пойдет. Итого, долго не тяните, а то спать охота».
3: «Сам иди», — буркнул старик. «А нам нечего кукол резиновых подсовывать».
4: «Тебе неудобно, милый?»
0: Хаврошечка повела плечиком и посмотрела прямо на старика. Тот, на что уж мужик бывалый, а побледнел со злости.
1: «Какой ты милый! Заткнись!»
4: «Молчу, котик».
0: Она обворожительно улыбнулась и замерла. Мы заржали.
1: «Я ей говорю, настроить треба. Она ж на кодовые слова реагирует. А пока я нормально ею не займусь, так и будет не в попад ляпать. Хоть и биологическая, но все-таки техника. А ты занимайся».
0: Старик встал и вышел вон. Если бы в кают-компании была дверь, наверняка бы обшивка потолка треснула от удара.
1: «Ребят, ну помогите! А то шефу доложу, что вы его приказы не исполняете, а мне по здоровью нельзя!»
0: Врал он, точно врал. Никогда дятлов на станциях не водилось, но мы понимали, что рано или поздно это произойдет, и что кто-то должен быть первым.
1: «А пусть молодой идет! Ему исподручнее, в его возрасте я не то что резиновый, из нержавейки бабу бы!»
0: Кто-то спошлил, и народ заржал, громко выплескивая из себя скопившееся напряжение.
1: «Не пойду», — начал было отнекиваться я. «Что, дурак? Не пойду. И вообще, она не налажена еще, вдруг защемит что?»
0: Ребята захохотали еще пуще, а уставший программер вздохнул.
1: «Не защемит. С железом, ну, в смысле, с телом у нее полный порядок. Я про софты говорю. Речь там, моторика, а то будет болтать в процессе, стихи всякие читать или, наоборот, ругаться, как сапожник. По-хорошему, под каждого члена экипажа отдельные проги нужны. Да ладно, по минимуму бы поставить».
4: «Поставить член?»
0: — оживился предмет обсуждения.
4: «Как тебе нравится, солнышко?»
0: Кто мог еще смеяться, смеялся. Остальные просто держались за животы и кая. А со мной что-то происходило. Бросало то в жар, то в холод. И то, что рядом сидела женщина, пусть синтезированная искусственно, положение мое только усугубляло. Первым мое состояние мастер наш, царствие небесное, понял.
1: «Жень, иди уже.
0: Да и вижу я, что не втерпешь, тебе дело молодое». Петр Иванович на меня пристально посмотрел, потом к остальным обратился.
1: «А вы не глумитесь. Можно подумать, чистоплюи. Погляжу, как в санблок очередь выстроится через неделю. Иди, Жень, ты мальчишка еще, так хоть... Ну, в общем, почище будет». Ну, что тянуть, согласился я. И не могу сказать, что совсем не хотел. Еще как хотел, только неудобно было. И боялся. Я ведь тогда еще ни разу... А когда? В закрытом техникуме учился, увольнение раз в неделю. Где уж тут с девчонками шуры-муры крутить? А как диплом получил, так немедленно станцию и направили даже отметить, как следует не успел. Короче, Хаврошечка у меня первая была. И не стесняюсь ни капельки, горжусь даже, потому как Хаврошечка — великая женщина, можно сказать. Когда мы втроем, программер, Хавронья и я, из каютки вышли, думал, сгорю со стыда. Хорошо, никто еще вслед не гоготал. Из санблока я выскользнул только под утро. Кажется, лицо у меня расплывалось в глупой улыбке. По крайней мере, пацан в зеркале выглядел именно как счастливый придурок. А еще я влюбился. Вот ты сейчас хихикаешь, а мне тогда не до хихонек было. Влюбился я. А чего вы ждали? Впервые с бабой вдвоем переночевать. Это такое дело. А то, что она биоробот, и что сама не говорит, а только на кодовые фразы реагирует, да еще не впопад, меня не смущало.
3: Меня гораздо больше беспокоило другое. То, что весь экипаж, 100 с лишним человек, мою девушку иметь будет поочередно и в разных позициях. И сделать я с этим ничего, ничегошеньки не мог. Разные мысли в голову лезли. И Свиридычу рапорт написать об увольнении, выкупить Хаврошечку и уехать с ней на край света, и ребятам заранее морды набить, а лучше не морды, и взломать ей блок питания, хотя черт его знает, где он расположен, и даже собрать всех и по-человечески попросить не трогать. Разные мысли лезли. И ни одной толковой. Небольшую передышку я все-таки получил. Биопрограммер на неделю объявил меня единственным бета-тестером. Ребята веселились, а у меня все из рук валилось. Я ведь с каждой ночью все больше и больше к ней привязывался. Да еще и настройка под меня велась. К концу недели Хаврошечка уже на мои биоритмы реагировала. Ну там, расстроен я или шучу, даже юмор понимала. А в выходные, в последний оставшийся бета-день, я подрался. Если бы не Петр Иванович, убил бы гада. А нечего спрашивать, как у нее там внутри. В понедельник на вахту вышел злой. Все думал, кто к ней сегодня пойдет. Вечером в столовую вышел, смотрю, все на месте. Никто не собирается. Может, в ночь кто записался, соображаю? Нет. По каютам рассосался народ, а в санблоке тишина. Я в нише спрятался, ждал. И на следующий день такая же история. И дальше. «А че, Хавроню-то не посещаем?» Притворился, будто мне безразлично. «Девочка готова». Постарался. «Слышь, Ромео Хренов, старик меня за плечо взял, больно так. Мы, по-твоему, ублюдки или, может, козлы? За кого нас держишь?»
5: «Да я...»
3: Голос дрожать начал, и плечо болело.
5: «Ну это...»
3: «Вот ты не это! Ступай давай и бузить кончай. Никому до девахи твоей здесь дела нет, понял?»
5: «Ах, как я несся по коридору! Чуть мимо не пролетел!»
3: Хаврошечка ждала. Сидела в кресле с ногами, платье чуть задрано, платьишки и белье к ней в комплекте прилагались, и на дверь глядела.
5: «Привет!» Я даже отдышаться не успел.
4: «Здравствуй, Женька, я скучала».
3: Это ее программер так настроил, чтобы она меня по имени. Раньше только ласковыми прозвищами звала, а теперь...
5: «Я тоже. Очень. Синди».
4: «Меня Хаврошечкой зовут. Давай поговорим».
5: Я вздрогнул. Голосок нежный, ладошки теплые. Как они устроены, где у них что приспособлено, не ведаю и ведать не желаю, потому что была она вся живая, ласковая и моя до самой последней капельки. И умница невозможная. А то, что у нее там блоков памяти и самообучения в череп понатыканы, и все они из хитроумного биоматериала, плевать. Эх, и понесло-поехало.
3: Перерыв на обед я к ней. Вечер я к ней. Ночь, понятное дело, стихи ей читал свои. 16 все пишут. Ты не пишешь? Врешь. Ну смотри, твое дело, а зря.
5: Стихи ей читал, рассказывал всякое. Даже танцевать учил.
3: Правда, в кают-компанию или в столовку там с собой не таскал. Старик отсоветовал подальше от греха. Все привыкли, что не сижу больше за шахматами и на пивные вечеринки не выхожу. Ребят молодцы. Ни слова, ни полслова, будто и не было вовсе Хаврошечки Синди. Будто и не знают, и не слыхивали. Шеф хмурился, но ничего не говорил, а про разнарядку забыл. Ну или вид сделал. Однажды только наткнулся на меня, когда я ночью из столовой горшок с цветком в санблок пер. Покачал головой, посетовал тихонечко.
5: «Все поцелуйчики, игрушечки, цветочки. Ромео и Джульетта во вселенских масштабах. Эх, наберут детей, а потом с

0: Не знаю, чем бы эта моя любовь закончилась, не знаю. Все повернулось совсем неожиданно. Никто и не ждал, что на нашей богом забытой орбиталке может такое случиться. Ты, парень, можешь и не верить, но такого тебе ни в одном кино не покажут. Я после вахты к Хаврошечке спешил. Специально для такого случая одеколоном побрызгался. Понимал, что у нее обонятельных рецептов не предусмотрено, а все равно. Через вспомогательный отсек, чтобы быстрее пробирался. И вдруг — бац! — все заглохло. Свет вырубился, аварийка не включилась и невесомость. Если бы метеорит или просто сбой, хоть один запасной генератор сработал бы и оповещалка тоже. А тут все! Конец света! Потом, правда, опять лампы замигали, гравитацию дали. Но в эти две минуты под потолком в полной темноте и тишине я такой ужас пережил. Ясно, что поднялся, отряхнулся и на мостик. А туда уже народ стекается. Интересно же, что произошло. В космосе просто так ничего не случается. Народ столпился, жужжит, да только все проходы к мостику заблокированы. Собрались мы тогда в каютке, ждем. Шеф вышел не скоро, часа через полтора. Не один вышел, а вместе с капитаном. Мы в момент напряглись. Летуны нас особо не жаловали, у них свой отсек был и компания своя. Раз сам вышел, значит, серьезные проблемы. А когда шеф рот открыл, поняли мы, что не просто проблемы. Беда. Нашу станцию взял в оборот флагманский корабль «Иллови». Верно заметил. До этого про этих «Иллови» никто не знал. Откуда вынырнули? Что за раса? Гуманоиды чертовы. Это уже потом разобрались, что у них установка «более слабая раса обречена на уничтожение». Гады! Господство вселенское устанавливают. А тогда стояли мы всей командой, рты распахнув, и пялились на этот самый флагман. А раз есть флагман, есть и эскадра. Она и имелась. А мы висели в самом ее центре. Надо сказать, если вы эти иловийские пестики только в видеореконструкции видели, то представления никакого не получите, что за картина нам в смотровой стене открылась. Говорят, молодые страха не чуют. Может быть. Только я тогда не просто страх узнал. У меня сердце до размеров булавочной головки сжалось, и вся кровь в паштет спеклась. Но речь не о том. Иловийский флагман культурненько так вышел на связь, и мы оказались первыми, узнавшими о том, что всем трындец. Что сейчас вся эта куча пестиков направится растирать землю в пыль. И не только землю. Глядя на усыпанные серыми трубками космос, сообразили мы, что ребята эти покруче нас будут. А пока мы хоть у тех же Фри о помощи запросим, от земли одни молекулы останутся. Иловийцы нашему руководству контакт предложили. А у нас ни одного контактера. Зачем он на метеостанции? Из оружия только пушечка метеоритная. На контакт, ясное дело, согласились. И тогда они поставили нам, именно нам, ультиматум. Выдача одного члена экипажа с целью детального сканирования мозга и изучения физиологии гарантирует нам возможность уйти и, если успеем, сообщить на Землю о нападении. Если успеем. Перспективка та еще. Но жить хотелось. Ой, как хотелось жить! Сейчас вы подумаете, что я гад и подлец. Но именно мне в голову пришло выдать Хаврошечку. Не мою девушку, нет. Когда я выбрался из толпы и, запинаясь, стал выдавать шефу идею, девушки моей уже не стало. Я ее похоронил. В душе похоронил. Она и сейчас там, хотите верьте, хотите нет. Я и повзрослел-то именно в тот момент. Словно миг назад был еще ребенком, и вдруг повзрослел. Капитан согласился сразу, а Свиридыч помедлил с полсекунды. Не знаю, догадаются ведь. Сомневался Свиридыч, очень сомневался. Зря вы так думаете. Капитан на меня смотрел с каким-то уважением. Зря. Они солдаты. Им нюансы неизвестны. Внешне гуманоид, материя биологическая, заменитель крови, вентилятор по типу легких, опорно-двигательные, как у людей, мозг. Если не ошибаюсь, пусть специалист меня поправит, биопроцессор устроен аналогично человеческому мозгу. По крайней мере, похоже. А какие у них технологии сканирования, тоже неизвестно. Скажем, если бы вам сейчас дали их аналог биоробота, вы бы уловили разницу? Откуда? Вот и им не понять. Пока разберутся, мы на спасательных шаттлах уйдем. Или не уйдем, но время выиграем. Короче, пробовать надо. Да и все лучше, чем кем-то из людей жертвовать. Выхода другого нет. Приведите сюда релаксатор. Я ушел. Не удержался. Прятался в каюте, пока ее собирали. Договаривались о передаче, выпускали через шлюз. Я прятался, плакал и представлял, как будут вскрывать скальпелем ее кожу, разрезать тело, ковыряться внутри длинными пальцами, похожими на щупальца. Загудела сирена, шаттлы готовились к отстыковке, надо было торопиться. Мест не хватало, приходилось, невзирая на правила безопасности, грузиться по 20-30 человек. Капитан приказал всем ждать. И Лови обещали дать коридор для ухода шаттлов. Полчаса. Час. Сирена. Отбой. В кают-компании дым стоял столбом. Курили все. Нервно стряхивали пепел на пол. Безликие шимпанзе суетились вокруг с пылесосами и тряпками. «Они ушли! Ушли все!» Капитан улыбался. Нормальные мужики-летуны. «Вот, смотрите!» Смотровик открылся, и мы убедились, что капитан не врал. Короткое сообщение, оставленное илловийцами, то, что транслировалось позже по пяти основным каналам, было емким, но от этого еще менее понятным. Ретранслятор равнодушно подбирал слова. «Уважение». Мир. Уважение. Сильный равен сильному. Сильный склоняется перед сильнейшим. Извинение. Уважение. Мир. Ни черта не понимаю. Ни черта. Ушли? А Хаврошечка? Старик не смотрел в мою сторону. Хаврошечка где? Релаксатор? Вернули. Биотехник уже работает, снимает данные. Сегодня на Землю отправим информацию, а завтра и самого биоробота. Да и вам, ребята, отпуск положен. Ушли, надо же! Все шумели, обсуждали, смеялись, выплескивая накопившийся ужас. Я ревел белугой. Всю смену через неделю отправили домой. Хаврошечку я больше не видел. А в отдел безопасности меня вызвали уже на следующий день после прибытия на Землю. Свиридыч меня увидел, пальцем у виска закрутил, как бешеный. Смеялся. Генерал ОБ тоже улыбался. Я дурак дураком не въезжал в происходящее. «Ты чё наделал, а? Чего? Чего?» Поджилки тряслись не хуже, чем от иллорских кошмаров. Наше ОБ ничем не лучше.
1: «Ну, чтоб ты понял, сынок!»
0: Генерал кивнул на кресло, и я опустился мешком.
1: «Чужие ушли после того, как отсканировали твоего биоробота».
2: «Да не моя...»
0: «Не перебивай».
1: «Пропустили процессор через какие-то свои устройства и получили картинку». «Мы эту картинку тоже видели. Хорошая такая, любопытная, сгенерированная на основе твоих воспоминаний и данных картинка. Другого она знать и не могла, настраивалась на тебя, придурка». «Ты чё и наболтал-то, а? Ну...»
0: Вот тут-то меня и торкнуло. Я сжался весь, не знал, радоваться или как. Я это, ну, как сказать...
1: «Можешь не говорить, сами знаем. Ну ты отмочил! Ну ты понял, сынок, что ты отмочил? Ты можешь сказать, всех нас спас, а?»
0: «Ну, товарищ генерал», — зачастил я. «Игра такая, игра вроде как... Я Люк Скайуокер, а она принцесса Лея. Ну, понимаете, я с детства «Звездными войнами» увлекался. Все серии пересмотрел, плакаты там и прочее. Я Люк, а она Лея. Я ей рассказывал, фильмы крутил, чтоб поняла».
1: «Дети! Дети, товарищ генерал!»
0: Свиридыч вытирал потный лоб салфеткой.
1: Дети не дети, а представляете, что о нас подумали эти иловийцы? Да они от одного только эпизода про йоду в штаны, наверное, наложили. Господи!
0: Генерал не выдержал и зашелся в кашляющем смехе.
1: Джедай хренов! Не могу! Джедай!
2: А что теперь? Что, а если они вернуться решат?
0: Ободренный, я начал задавать вопросы.
1: Не твоя забота, сынок. С этим мы сами разберемся. А как там у нее внутри-то устроено? А, джедай!
0: Он скабрезно подмигнул. Кулаки у меня сжались.
2: Да что уж, против генерала. Вышел я из здания, в кабак направился, допился до чертей в глазах.
0: Вот так моя история и закончилась. Потом на других станциях работал, всякого навидался. Чё? А, почему жены вахтовиков блондинками не бывают? Так из-за хаврошечек. Они ж до сих пор на службе.
1: На каждой станции есть. Кому приятно, чтобы его супруга на шлюху биоробота походила?
0: Правильно.
2: А что с той, с первой стало? Не знаю. Думаю, деактивировали.
1: Или, может, память стерли и снова на службу Отечеству?
0: А ты думал? Оборудование недешевое.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Юрий Кириллов «По щучьему велению».
2: Я возвращался в поздней пригородной электричке. В почти пустом и очень неуютном от того вагоне тускло горел свет, и я выбрал место под плафоном как раз по ходу электрички. Открыл на закладке книгу, приобретенную посредством сданной макулатуры. Именно эта макулатура, как свидетельствовало обращенное ко мне воззвание, позволяла мне спасти от вырубки треть дерева, выросшего за 50 лет на благоприятной почве или за 80 на плохой. Кстати, бумага, на которой были напечатаны сказки, полностью соответствовала той, что в свое время я сдавал на приемный пункт. Но в конце концов, какая разница? На такой бумаге воспроизведены такие близкие и памятные с уже далекого детства слова. «Что ж ты, дурак? Братья велели тебе нас почитать, и за это хотели тебе по подарку привезти. А ты на печи лежишь, ничего не работаешь. Сходи хоть за водой», — говорит ему щука человеческим голосом. «Не ешь, дурак, меня, пусти опять в воду, счастлив будешь».
3: «Счастлив? Как несчастлив?» — язвительный голос прервал мое чтение. «Ну ладно, ему-то она сама в ведро запрыгнула, а ты ведь собственными вот этими руками из воды ее вытащил».
2: «Кого?» — с недоумением взглянул я на неожиданного собеседника.
3: «Чего кого?»
2: «Да из воды-то я кого, по вашему мнению, вытащил?»
3: «А при чем здесь ты?»
2: «Ты ни при чем, это я вытащил. О себе и говорю. Неужели непонятно, что вот этими руками вытащил и говорящую щуку?» Я ошалел и смотрел на человека, сидевшего напротив. Высокий, довольно-таки молодой, симпатичное лицо не портило хмурая задумчивость.
3: «Стало быть, передо мной собственной персоной сказочной Емеля, извините, дурак», — решил я наконец подхватить шутку. «Какой там дурак? В тысячу раз глупее. Емель-то ваш, небось, не такой простак. Что, не верите?» А я от правды ни на шаг не отступил. «Вот послушайте, рыбак я так себе. Не буду хвастать, что из больших знатоков, хотя кое-что умею, и на удачу не жаловался. Это верно. Как-то раз на озере в отпуске леща поймал. На 9,5 кило потянул. Грамм в грамм, сразу и взвесил».
2: «Вы что же», — усмехнулся я, — «без мен с собой носите?»
3: «Зачем? Я по-рыбацки. Взял палку, с одного конца на леске леща подвесил, с другого ведро. И литровой банкой воду лил, пока не уравновесило. Ведро 1,5 кило весит. Так и вытянуло, 9,5. Вот такой, поверите?»
2: Он широко развел руки. В глазах его блестело возбуждение, словно событие только что состоялось.
3: «Вся деревня сбежалась тогда. Народ все больше престарел, и сроду у них таких рыбин не ловили. А теперь подавно, когда вся химия с полей идет. Сорная рыба еще попадается, да лягушки пока не перевелись».
2: «Эх, было дело», — с отчаянием махнул рукой странный собеседник. «Теперь я этих лещей из любой лужи сколько хочешь вытащу. Пожелать только». Видя, что попутчик явно хватил лишку, как это случается нередко с заправскими рыбаками, я попытался направить разговор в прежнее русло. «А щука-то, щука при чем здесь?»
3: «Как это при чем? Она-то и переменила всю мою жизнь. Есть желание послушать, могу рассказать». Поехал я на водохранилище. Ну, знал, конечно, что не с пустыми руками вернусь. С пустыми-то что за интерес? Только к бережку подошел, тут я ее и увидел. Чего у нее там случилось, до сих пор не знаю, а так будто дремала. Я, понимаешь, увлекающийся человек. Разум у меня как отшибло. Вот в чем был — воду. В любом случае, дурень. Она на вид 1,2 метра. Это какой же вес? Утащить под воду ей ничего не стоит. Только это я тогда, помимо внимания, сгоряча схватил и на берег бросил. Уж потом дошло, что она как перышко легкая была. Из чего состоит, кто ее знает. Но это уж, как говорю, потом было. Бьется она на берегу, как настоящая, а я камень ищу, чтобы успокоить. Голыми-то руками уже боюсь схватить. Нашел Каменюку, только подбежала она мне человеческим голосом. «Отпусти, дескать, в воду, а я тебе буду помогать, когда о чем попросишь». Испугался я, понятно.
2: Уж как было говорю, тут кто хочет испугается, когда рыбина бессловесная заговорит. Ну, все-таки сгоряча, должно быть, отвечаю ей. «Если все можешь, то чего сама себя в воду не спустишь?»
3: «Ты, — говорит, — мне энергостимулятор, вот ту чешуйку сдвинул, когда на берег выбрасывал. Поставь ее на место, и я тогда сама в воде окажусь. А тебя за хорошее ко мне отношение и доброту отблагодарю».
2: Я наклонился и вправду вижу. Чешуйка на боку вроде отстала. Контакта, значит, нет. Подвинул на место, а щука уж в воде. Моментальное дело, на глубину ушла, а голос явственно слышу, будто рядом. «Теперь чего хочешь, пожелай. Что возможно, выполню. Слово данного не в моей власти нарушать».
3: «Но если невозможно, я пожелаю, спрашиваю у нее, чтобы быть в курсе дела». «Что невозможно, — отвечает, — выполнить не могу. Только до невозможного тебя, пожалуй, не додуматься. Для меня многое возможно».
2: Кое-что для проверки я тут же пожелал.
3: И она, поверите, как обещала, все выполнила. А потом сразу куда-то пропала.
2: Но связь у меня с ней постоянная. Как будто сторожит она каждое мое желание.
3: А тут как на грех думы одолевать стали. Ну-ка, думаю, захочу чего, а потом и пожалею. А вдруг она обратно все повернуть не сможет? Нет, уж лучше не хотеть лишнего. А потом и такое в голову ударило. А что, если придет на ум что-нибудь эдакое, чего вовсе и не желаешь, а она выполнит, раз подумал? Так уж лучше ничего не желать. Понимаете, замучился я с этими мыслями. Только и слежу теперь за собой, чтобы вообще ничего не желать.
1: Я поразился той мешанине, которая оказалась в голове у моего попутчика. Как видно, с большими завихрениями человек. Как бы там ни было, но я невольно начал оглядываться, рассчитывая при первой возможности перейти на другое место. Просто так подняться и уйти казалось неудобным. А он, словно догадываясь о моем настроении, возбужденно заговорил:
2: «Не верите, да? Хотите, я вам сейчас докажу, прямо здесь».
1: «Перенесете меня в одну из сказок Шахерезады?» — невольно улыбнулся я в ответ.
2: «А ведь это идея! Путешествие на восток!» — хлопнул он себя по колену.

помню, как я заснул, но сон пришел мгновенный. Будто неимоверно жгуче палило солнце. Вокруг до самого горизонта стелились пески. Местами будто снег лежал и блестел на солнце, но ясно было, что эта соль выступила на поверхности огромных размеров жаровни. Я вот чудо-то сидел между горбами верблюда. Сидеть с непривычки было крайне неудобно. Я повернул голову вправо, и мне стало смешно во сне. Не сдерживаясь, я смеялся так, что явственно слышал свой смех. И было от чего смеяться. Рядом, точно на таком же верблюде, двигался мой попутчик по электричке. Да чего же он оказался привязчив. Во сне и тут ухитрился стать действующим лицом. Ну да ладно, поедем вместе. Мне ведь от этого ни холодно, ни жарко. Ух, как жарко. Печет это снящееся солнце, будто взаправдышней, будто наяву. Пить. Скорей воды. Романтический герой де Сент-Экзюпери был куда выдержанней. Сколько часов он продержался в пустыне, прежде чем был подобран случайным караваном. Впрочем, зачем это во сне вспоминать происшествия, описанные Экзюпери? Странный. Очень странный сон. И как по-настоящему неимоверно хочется бить. Я чувствую толчок и вижу, как справа тянется рука с флягой. Хватаю ее, судорожно сжимаю пальцами горлышко и тяну к сохшимся губам. Пью в расчете на бездонность посудины, а напившись, бросаю пляжку прямо в песок, так как понимаю, потеря во сне вовсе не потеря. «Что вы делаете?» — слышу в тот же момент знакомый голос моего попутчика. «Это же безрассудно выливать в пустыне воду!» «Безрассудно?» — отвечаю ему с беспечным смехом. «А разве есть такое понятие во сне? Вот вам, смотрите!» Словно с вышки в реку прыгаю я с верблюда в песок. Нет почему-то легкости парения. Напротив, я ощущаю боль ушиба, самую реальную боль. Дотрагиваюсь пальцами до пепельно-серого растения, неведомо как укоренившегося в зыбкой подвижной среде. Тащу его на себя и вскрикиваю от неожиданной боли. Десятки иголочек впиваются в мою ладонь. Машинально сжимаю кулак и вместе с растением прячу его в кармане брюк. Да что же это такое? Никогда прежде не было во сне такого острого и продолжительного ощущения боли. Внезапно слышу совсем новый звук. Что-то мелькает в нескольких шагах. Впереди узкая невзрачная веревочка. «Назад!» — врывается в мои уши крик навязчивого попутчика. «Это змея! Быстро к верблюду!» И вновь в ответ я беспечно смеюсь и без промедления делаю шаг навстречу совсем не опасной мне опасности. Я отчетливо вижу, как в воздухе что-то мелькает, неожиданно пугаюсь и также неожиданно просыпаюсь. Качался, качался вагон, да и укачал, как видно, меня. А все потому, что еле тянется. В быстро едущей электричке заснуть трудно. А сон такой впервые вижу. И главное, все как наяву помню, до самой мелочи. Но где же мой попутчик? Мелочи.

попутчик. Он нервно дернул ногой и нечаянно задел меня носком ботинка. Я поморщился, и тут окончательно до меня дошло, что это уже не сон, но... Но тогда откуда он знает про то, что я только что видел? Не могло же ему присниться то же самое, если он так же спал? Откуда вы знаете про то, что вы мне кричали? Здравствуйте! Это я вас предупреждал и не знал о чем. А вы тоже хорошо, и должен вам прямо высказать. В незнакомой местности, без всякой опаски, с верблюда прямо в песок. Верблюда я уже вынести не мог. Так вы, оказывается, гипнотизер. Теперь уже я возмущался. Навязали мне без всякого согласия нелепые путешествия. Слишком много на себя берете. Ну вот, усмехнулся попутчик. Вы же сами, не поверив в мои возможности, хотели испытать меня. По вашему собственному желанию побывали мы на Востоке. Вы все-таки надеетесь заставить меня поверить? Я не закончил фразы, так как ощутил ноющую боль в руке, которую, видно, во сне сунул в карман и все еще продолжал сидеть в неудобной позе. Я освободил руку и поднес к глазам. В ладони было зажато какое-то растение. Сквозь пальцы струйкой сыпался песок. «Ага!» – торжествующе воскликнул попутчик. «Значит, вы прихватили с собой сувенир. Вот вам самые убедительные доказательства того, что мы с вами только что переправлялись на верблюдах через пустыню. И если бы не ваше безрассудное поведение, то и теперь находились бы там же». «Вы хотите сказать, что все было взаправду?» – невольно вырвалось у меня. «Да как же так?» «По щучьему велению, по моему хотению», – совершенно спокойно ответил попутчик. «И еще потому, что вы раззадорили меня, не поверив моему рассказу». Я и теперь, вытаскивая колючки из пораненной ладони, не мог верить. Ведь я осознавал, что такого просто не может быть. Вполне возможен обман слуха, обман зрения, то есть органы чувств могли обмануться, но мозг провести невозможно. Его не стронешь с незыблемого фундамента знаний. Да, знаний, на которые он прежде всего опирается». Освобожденная от колючек ладонь сильно соднила, и я стал махать ею в воздухе, как это делают при ожоге. Мой попутчик некоторое время наблюдал за этими довольно нелепыми взмахами и, будто вспоминая что-то, сказал: «Да, ведь мне ничего не стоит вам помочь. Давайте-ка обработаем йодом». В то же мгновение моя ладонь окрасилась в коричневый цвет, и я замахал ею еще энергичнее, так сильно защипало. «Опять я все усложнил», — сокрушенно покачал головой попутчик. «Ну, потерпите секунду». И в самом деле тут же ладонь моя приобрела прежний цвет, и царапины на ней будто не бывало. «Теперь-то, надеюсь, убедились?» — ответил вопросом на мое удивление попутчик. Я энергично замотал головой. «Пусть он любые фокусы демонстрирует, но заставить меня поверить в реальность сказочного...» «А знаете, как бы в нерешительности проговорил попутчик... Давайте вот еще что. Вы, кстати, уверены, что сейчас не спите и не находитесь под гипнозом? Если не уверены, то для того, чтобы удостовериться, можете ущипнуть себя. Считается самым действенным средством контроля». Если он и шутил, то мне было не до шуток. Хотелось как можно скорее выпутаться из этой странной истории. Хриплый голос испорченного репродуктора вернул к реальности, объявив остановку. «Попросим его повторить членораздельно», — с торжеством в голосе сказал попутчик. И, словно подчиняясь его воле, репродуктор звонко и четко объявил остановку. Я заглянул в окно и увидел пустую платформу знакомой станции, освещенную электрическим светом. Конечно же, я не спал. Все вокруг было обыденным, знакомым, естественным до самых мелочей. И чтобы осознать это, незачем было прибегать к никакому самому действенному средству контроля. «Так вот», — с непонятной усмешкой продолжал попутчик. «Сейчас мы с вами сможем отправиться в космос, если, конечно, вы не возражаете. Надеюсь, не приходилось там бывать?» «Прямо в вагоне электрички по рельсам отправимся?» — нашелся я. «Ведь иного варианта не предвидится?» «Не, зачем по рельсам? По рельсам не выйдет. Есть иные пути. Хотите, как обычно, в ракете?» «А вы гарантируете, что мы выдержим перегрузки? Ведь и подготовленные космонавты всякий раз рискуют своим здоровьем». «Ох, опять чуть не натворил беды», — с непритворным отчаянием схватился он за голову. «Вы совершенно правы. 100 раз надо подумать о последствиях, прежде чем принимать решение. Ну, а если сразу, без ракеты, окажемся на космической станции, как, не испугаетесь?» «Давайте», — с азартом спорщика

0: Воскликнул я. «Если, как утверждаете, вы такой всемогущий, давайте попробуем». Ощущение было такое, будто внезапно остановился скоростной лифт. Все поплыло и закружилось вокруг. Что-то серое, большое поплыло перед глазами. «Да это же мой попутчик, парит прямо в воздухе!» «Какое счастье, что я его увидел, это так и разума нетрудно лишиться». Он шевелит губами, а я ничего не слышу. Полная глухота. «Как себя чувствуете? Как самочувствие?» Прорывается наконец-то голос. «Чувствую себя отвратительно. Голова прямо разваливается. Неужели и для космонавтов такое состояние нормы? И как раз о нем они говорят с улыбкой телезрителям. Самочувствие хорошее». Я протягиваю руку к стенке, полу и потолку. Меня совершенно не интересует, к чему лишь бы сориентироваться в пространстве. Пытаюсь ухватиться за какую-то рукоять. В то же мгновение попутчик крепко сжимает мне запястье. «Перестаньте», — пресекает он мои попытки вырваться. «Ничего здесь не трогать, слышите? Ничего, иначе я не отвечаю за вашу безопасность». Я уже ничему не удивляюсь и, кивнув на рукоятку, только спрашиваю: «А что это такое? Что произойдет, если я за нее ухвачусь?» «Я об этом знаю не больше, чем вы. Главное, ничего здесь не трогать. Да и пожелать ничего не успеешь. Вот иллюминатор, кажется. Хотите посмотреть на нашу планету? Плывите сюда, только осторожнее, не вздумайте задеть что-либо». Но у меня не было желания смотреть в иллюминатор. Хотелось только вернуться в уютный вагон электрички, где все на своем привычном месте, и стены, и пол, и потолок. А за окном дружелюбно подмигивают, освещая путь, электрические лампочки. Мне так захотелось на землю, что я закричал: «Слышите? Велите вашей чуке, или как она называется, чтобы немедленно я оказался там, где был. С меня достаточно, не хочу больше никаких доказательств». Ему, как видно, тоже оказалось достаточно, потому что уже в следующее мгновение перед моими глазами засветились стальным отблеском рельсы параллельного пути железной дороги, и как будто ничего не случилось, напротив, откинувшись на мягкую спинку скамьи, сидел мой попутчик. Он молчал, да и я не мог заставить себя начать разговор. Мысли сшибались, путались, и все же я нашел в себе силы сосредоточиться.
1: «А на что?
0: Рыбина это с другой планеты? Инопланетянин выходит?» «Не знаю, инопланетянин ли или на другой планете сконструировано, да к нам направлено с какой-то целью, о которой, скорее всего, никто никогда не узнает. Важен тот факт, что она есть. Похоже, лично ни во что не вмешивается, но может, как вы видели, многое». «Эх, не повезло же мне», — с отчаянием пожаловался он. «Как не повезло», — горячо запротестовал я. «Вам выпала величайшая удача, какие в сказках-то редко выпадают. Тому имели...» — я схватил лежащую на скамейке книгу и потряс ею в воздухе. «Ему достаточно было, чтоб ведра сами домой шли, даже печь по улице ехала со скоростью, понятно, печи. Ну а предел желаний — царем стать и царствовать лежа на боку. А чтоб пир на весь мир...» «Скудноватая жизненная программа. А перед вами вся Вселенная. Если разумно распорядиться предоставленным вам случаем, возможностями, то...» «Вот что», — перевел мой монолог попутчик. «Вы были со мной. Все видели, во всем убедились сами. Да и в возможностях имеете полное представление. Хотите, я пожелаю, чтобы выполнялись не мои, а ваши пожелания? Я вам за это буду очень обязан».
2: «То есть как? Я к этому совсем не имею никакого отношения», — резко запротестовал я.
0: «Конечная остановка», — довольно явственно прохрипел в это время репродуктор. Я с облегчением подхватил книгу и, взглянув на часы, будто очень опаздываю, рванулся к выходу. У меня не было никакого желания вступать в обсуждение.

0: кем имею честь?» – осведомился менеджер.
1: «Ты что, издеваешься?» – просипел посетитель. «Промой глаза кефиром! Юров я! Король алмазов, нефти и туалетной бумаги нежность!»
0: «Очень приятно, Олег Ефимович», – вежливо улыбнулся менеджер. «Я вас слушаю».
1: «Ты чё, пацан?» – удивился олигарх. «Это я тебя хочу послушать. Мы люди конкретные. Сначала что, почем и сколько, а там посмотрим. Ну, излагай, только без рекламы».
0: «Если вкратце, то мы выполняем любое пожелание наших клиентов, связанное с темпоральной коррекцией истории. Секретное ноу-хау».
1: «Любое желание, говоришь? Эх, замахнулись. Даже я не могу себе такое позволить. А где гарантия, что вы меня не кинете?»
0: Менеджер терпеливо улыбнулся. «Придется кое-что пояснить. Предположим, я приму ваш заказ».
1: «Но-но!» – перебил его Юров. «Что значит «предположим»? Да ты примешь его, блин, на полусогнутых, или не знаю, что с вашей вонючей конторой сделаю».
0: «Мы не всесильны», – пожал плечами менеджер. «Например, мы не можем отменить стихийные бедствия. Мы корректируем лишь ту историю, которая зависит от воли людей. Надеюсь, ваше дело не связано с природными явлениями».
1: «Да нет»,
0: – отмахнулся Юров. «При приеме заказа подписывается легальный типовой договор об оказании услуг, кстати, вот образец, и вы производите предоплату 50% от общей суммы. Потом мы планируем коррекцию и отправляем спецагентов в прошлое. Однако заказчик может убедиться в исполнении своего желания сразу после предоплаты».
1: «Это как?»
0: «Видите ли, изменения, внесенные в историю, становятся для нас реальностью автоматически. Но, к сожалению, не мгновенно. Это называется темпоральной инерцией. То есть некоторое время старая версия реальности продолжает существовать, и переходный этап может продлиться несколько месяцев. Но наше ноу-хау позволяет мгновенно перенести мир на новую линию развития».
1: «Ладно», —
0: махнул рукой Юров.
1: «Верю. Да и базар о вас идет чисто конкретный. Лично мне понравилось, как вы одному пахану биографию выправили. Будто бы он далекий потомок Юлия Цезаря и никогда на зону не ходил, а занимался честным бизнесом. Но учти, блин, если что, мои парни уруют и тебя лично, и всю вашу коррекцию. Короче, запускай свою нах... нух... ну... ну ты понял».
0: «Как скажете. А что будем менять?»
1: «Книжку Анна Каренина читал?» —
0: спросил Юров, закуривая.
1: «Ну, как одна баба под поезд легла, видно, с любовником его перепутала. Кто, по-твоему, этот рассказ навалял?»
0: «Классик», — сказал менеджер. «Толстой Лев Николаевич».
1: «Правильно», — уныло сказал Юров. «Классик, мать его, за ногу. А мы вчера с дружбанами в клубе пульку расписывали, и я брякнул, что книжку про эту Аньку-железнодорожницу сочинил Пушкин, который еще писал, что любит он, понимаешь, грозу в начале мая. Но меня этот урод Захаревич и уел. Мол, хотя и олигарха темнота, а меня понесло. И побились мы об заклад при свидетелях, причем не как лохи на ящик Хеннесси, а солидно, на контрольный пакет акций головной компании. Захар хотел, чтобы книжку прямо в клуб притащили, но мне стрёмно стало, и говорю, завтра разберемся. Он думал, никуда я не денусь, и согласился на сегодня стрелку перенести. Вся надежда теперь на вашу машину времени. Не дайте еврейской морде русского бизнесмена по миру пустить. Ведь наша национальная гордость, блин, под угрозой».
0: «А вы представляете, как будет трудно заставить Пушкина написать этот роман? Переписывать-то готовый текст Александра Сергеевича вряд ли согласится. Придется, во-первых, заинтересовать его этой идеей, а во-вторых, проследить, чтобы он реализовал ее до конца, а не оставил одни наброски, как не раз делал со своими собственными произведениями. Впрочем, желание клиента для нас закон. Надо прикинуть». Менеджер защелкал клавишами, поглядывая на экран компьютера. «Возьмем 30-е годы», — бормотал он. «Тогда прозы он больше писал. Болдинская осень. Так. Девиц всяких отставить, балы тоже, поездку на Урал, обойдутся потомки без истории Пугачева. Итого 9 месяцев. Должен успеть. Если бы еще ноутбуком его снабдить, но это чревато, пусть гусиным пером пишет». Наконец он объявил: «Компания принимает ваш заказ».
1: «Сколько?»
0: – осведомился Юров. Менеджер молча набрал на калькуляторе число со множеством нулей.
1: «Ты чё, опупел?»
0: – ужаснулся русский бизнесмен.
1: «Да это ж почти треть стоимости акций, на которую я поспорил!»
0: «Думаю, результат оправдает такую цену», – укоризненно улыбнулся менеджер. «Разве вам не хочется стать творцом истории? Подумайте, ведь вы фактически совершите переворот в русской литературе». Юров произнес несколько исконно русских словечек, отражающих его отношение к русской литературе. Потом поскреб макушку.
1: «Слышь, а чего-нибудь попроще нельзя придумать?»
0: «Можно», — невозмутимо сказал менеджер. И показал цифру на несколько нулей меньше.
1: «Ну вот, совсем другое дело!» — воскликнул Юров.
0: «Только, боюсь, вам это не подойдет».
1: «Это почему?»
0: «Потому что мы тогда не будем трогать классиков, а отправим вас самого в тот момент, когда вы совершили ошибку. Вас это устраивает?»
1: «Нет».
0: «Почему?»
1: «Да этот гад у меня уже поперек горла стоит!» — рявкнул Юров. «И мы с ним вчера все равно бы сцепились, неважно из-за чего. Он хитрый сволочь! Институт закончил, не то что мы, выходцы из народа. Лучше уж давай первый вариант, который с Пушкиным».
0: Когда договор был подписан и Юров по телефону распорядился немедленно перевести бабки на счет компании, менеджер сказал: «Ну а сейчас мы произведем перенос реальности, чтобы вы убедились, что ваш заказ выполнен. Присядьте на минуту». Юров неохотно плюхнулся на стул. Менеджер взял древний телефонный аппарат и крутанул ручку вызова. «Володь, привет», — сказал он в трубку. «Это Макс. Прими очередной заказ. В двух словах, Пушкин должен написать Анну Каренину». «Да-да, именно так. Заказчик очень уважаемый человек, так что надо постараться». «Да, предоплата есть. Договор я тебе сейчас пришлю. Включай машину. Ну, пока». Он аккуратно положил трубку и нажал потайную кнопку. На мгновение в кабинете сгустилась тьма, а когда она рассеялась, то оказалось, что от Юрова остался лишь сигаретный дым. Вскоре пропал и он. «Читайте классиков», — посоветовал Макс пустоте. «Фантастов в том числе». Секрет был в том, что старая история сохранялась наряду с новой. И ноу-хау компании коррекции истории заключалось в сети темпоральной защиты, предохраняющей всю планету от переноса в новую реальность, за исключением нескольких кубометров пространства перед столом менеджера. Поэтому лишь сами творцы истории могли испытать на себе последствия своих прихотей. Пусть знают, что история — дама капризная и не любит, когда ее лапают грязными руками. Чистыми, впрочем, тоже. Макс устало зевнул и потянулся. Потом взглянул на часы и, нажав кнопку селектора, сказал: «Оля, запускай следующего». «Да-да, того историка, который хочет доказать, что никакой античной Греции не было». Это был рассказ Владимира Ильина «Руками не трогать».

Наталья Федина. Адьез, мадресита. Однажды. У санитарки глаза голубенькие, в кружеве легких ресниц, на носу нежные веснушки. Верхняя губа чуть вздернута, но это ее не портит, наоборот, делает еще милей. Девочка-ромашка, девочка-колокольчик, полевой цветок, незамысловатый, а присмотришься, глаз не отвести. Новенькая, первый день на работе. И сама вся такая чистая, светлая, радостная, как весна, нечаянно пришедшая в ноябре. Впрочем, по нашему климату в самый раз. Весна в ноябре. Весна в захолустной психушке. Хорошенькая санитарка, сияющая юностью, не идет этой облупленной больничной палате. Стены в наскоро замазанных

0: трещинах. Окно, заложенное кирпичом так, что даже лучу света не скользнут сюда контрабандой. Вместо солнца тусклая лампочка под потолком. Похоже, это первая весна, пришедшая в палату за много лет.
1: «Белье стелить?»
0: — радостно спрашивает весна, сопровождающую ее медсестричку. Та постарше, потолще, позлей. Хмурое лицо похоже на розовую когда-то наволочку, застиранную до серости. Неравномерно застиранную. На щеках медсестры цветут лихорадочно яркие пятна румян. Кровать в углу палаты не застелена. Пружины из матраса кое-где вылезли и задорно торчат вверх. Белье стелить. «Нет смысла», — отвечает медсестра. «Этот спит прямо в своем кресле дурацком, если вообще спит». А может, и не злая она, просто усталая. Уставшая от жизни. Этот — жалкое, ссутулившееся в кресле существо. Плечи сведены вперед, голова откинута на одно из них. Из-под длинного рукава линялой больничной пижамы выглядывает какой-то странный браслет. Может, его ультразвуком каким лечат? Как разбуянится, нажмут на кнопку, и он сразу смирнёхонький. В черной шевелюре, кстати, не так уж и много седины. Мужчина, если его можно так назвать, не стар. Но что, не женщина, точно. Черты лица, впрочем, правильные, подбородок очерчен четко. И как не сутулит пациент плечи, а понятно, что они широки. Кажется, этот когда-то был видным мужчиной. Когда-то. Очень давно. Был. В прошлом. Впрочем, нет никакого прошлого. Есть только здесь и сейчас. Санитарка Весна ловит взгляд пациента и кокетливо строит глазки. Этот широко улыбается в ответ. Из вялого коричневого рта течет струйка слюны. Санитарка непроизвольно морщит носик, превращаясь из Весны в обычную хорошенькую девчонку. Старшая хмыкает.
2: «Не трать силы, да? Ты с контингентом лучше поосторожнее, у нас ведь и буйные есть. Поймут не так и... Хорошо, это как овощ, ничего не соображает».
0: «Ну, я так на автомате», — оправдывается хорошенькая. «Когда ты красива, сложно забыть об этом даже в психушке». На столике рядом с инвалидным креслом стоит антикварный патефон. Настоящий, с ручкой. В воздухе выписывает фигуры легкомысленная, дурашливо-небрежная мелодия.
2: «Адьё, смотри сита».
0: Старая добрая Риорита, только на испанском. Символ 30-40-х годов 20 века, веселого мирного времени за 5 минут до войны. Заводная мелодия, услышав ее, сложно удержаться на месте. Вот и у хорошенькой покачивается в руках стопка наволочек и простыней. Каблучок одной ноги непроизвольно постукивает в ритм. Медсестра роняет с ненавистью.
2: «Плешие пока. Как меня достала эта чертова песня! Круглые сутки! Круглые сутки! У палаты две двери, вторая железная, а все равно слышно. Это же самой можно сойти с ума с этими психами. Иногда ночью думаю, подкрадусь к патефону этому дурацкому, выключу и отдохну хоть чуть-чуть. Жизни же от этой Риориты идиотской нет. А он никогда словно не спит, этот урод. Как не войдешь, глазами зыркает, сторожит свою пластинку придурочную».
3: «Адьос, смотри сита, навеки мое сердце разбито».
2: «Так взяла бы и все равно выключила».
0: Хорошенькая делает шаг к патефону и тянется к ручке. Жуткий крик сотрясает воздух. Хорошенькая отскакивает в сторону на полметра. Простыни и полотенца летят вверх. Вот вам сразу и салют, и развивающиеся флаги.
2: Пациент кричит и трясется. Как же жутко он кричит! Глаза вытаращены, слюна течет ручьями с подбородка на грудь, и вид его теперь не жалок, а скорее страшен.
3: «Да не связывайся ты с ним»,
0: — устало говорит медсестра, опытная, тертая, битая, испуганной девочки.
2: «Он всегда так реагирует, если шарманку чертову выключить пытаешься. И ухудшение состояния потом настает. Главврач велел этого дурика не беспокоить. Он на особом положении у нас, все у него преимущества какие-то. Палата вот одиночная, музыка идиотская».
0: Медсестра смотрит на пациента злобно. Ей кажется, что взгляд его не так бессмыслен, как этот хочет показать. Но какое ее дело? Она тут работает и все. Остальное ее не касается.

0: 25 марта 1808 года. Жаркая Пуэрто-дель-Соль. Ворота солнца. Самое сердце Мадрида. И солнце здесь в избытке. Ангелы наискось расчертили яркое небо белыми полосами облаков. На доме почты бьют часы. Полдень. Мария, пританцовывая, вышагивает по площади. В воздухе пахнет счастьем. Мария хороша. Черные глаза, тонкие запястья. Никто не учил ее грации, легкости походки. Это у Марии от природы. Она сама воплощенная грация. Солнечное обаяние в изобилии изливается в стороны, пленяя всех подряд. Мужчины восхищенно свистят ей вслед. Пожилые мадридцы, сидящие на ступеньках своих домов или на балконах, смотрят с приязнью. Мария не какая-то там свистушка. Достойная молодая сеньора из хорошей семьи. Юная, как вечно зеленая олива, душистая, как ее цветы. Какой-то гири из солдатиков, бурматун иностранный, машет ей рукой.
1: «Привет, красавица! Когда снова пойдешь по площади? Не хочу пропустить!»
2: «Маньяна!»
0: — пожимает Мария плечами.
2: «Маньяна! Завтра, послезавтра, через год, когда-нибудь. Может быть, если получится».
0: Когда ты красива, сложно забыть об этом, даже если ты примерная католичка и, представьте себе, почтенная Матрона. Год назад друг семьи, священник Дон Франциско де Лилла, обвенчал их с Карлосом в церкви Сан-Антонио де Лос Алеманес. Конфетти и рис летели во все стороны, а Мария с Карлосом целовались, целовались и все не могли остановиться. И вот итог. Мария замужем, Мария счастливая, Мария беременна. Ни за что не скажешь, что сроку уже 5,5 месяцев. Круглый животик скрывает покрой платья, а в остальном никаких примет. Ни нос не распух, ни кожа пятнами не пошла. И уж, конечно, Мария не стала грузной, как Консуэла, жена ее брата Хосе, которая тоже сейчас ждет ребенка, уже третьего.
2: Посмотрите, как тонки щиколотки. Ах, Мария, птичка-невеличка, цветок оливы, замужняя девочка.
0: Жаркий полдень. Очень жаркий.
2: Из чего, интересно, сделано небо, текучее, как самое легкое вино?
0: Мария ловит языком соленую каплю, скатившуюся со лба по смуглому носу, и хохочет.
1: Впереди целая жизнь, полная восторгов и удовольствий. У них с Карлосом еще будут дети, много-много детей. Она самая счастливая на свете. Счастливее не бывает.
0: Два дня назад, 23 марта, французские войска вошли в Мадрид.
1: Теперь жизнь совсем пойдет на лад. Революция сделала французов счастливее, тоже будет и с испанцами. Здорово, правда?
0: Второе мая 1808 года.
3: «Не ходи!»
0: — плачет Мария.
3: «У тебя жена больна, и скоро будет ребенок!» «Под Хосе думает о семье, он не пойдет на площадь!»
0: «Пойми, я должен!» Голос Карлоса тверд. Его рука, большая, горячая, сжимает тоненькую смуглую ручку Марии.
1: «Наполеон навязывает в короли Испании какого-то выскочку. Настоящего наследника престола сейчас увезли в Байону. Мадридцев, попытавшихся этому помешать, стреляли. Каждый мадридец сейчас должен взять оружие и идти на площадь. Французишки не знают, с кем связались».
2: Мария в панике. Где ее Карлос набрался революционных мыслей?
0: Контра. Марии больно. Муж совсем не думает о ней и будущем ребенке. Контра. Мария горда. Муж не может поступить иначе. Он настоящий мадридец. Жизнь соткана не только из счастья и покоя, безопасности. Ее узор тускл и бледен. Она не смогла бы жить с человеком, решившим иначе. Ее Карлос — лучший мужчина в Мадриде, в Испании, на земле. Она побежала бы за ним на край света, не только на площадь. Испанцы презирают опасность. Но лихорадка не дает встать с кровати. Иногда становится лучше, вот как сейчас, но приступы следуют один за другим. Только бы болезнь не повредила ребенку.
2: Он родится уже скоро, через 2 месяца. Как она без Карлоса? Как? Но другого решения нет.
1: Про.
2: Мария тихонечко целует мужа, благословляя. Доз де мая, второй день мая. День знойный, безветренный, но в воздухе отчетливо пахнет грозой. Из чего сделано небо?
1: Из металла колоколов. Из металла ножей и пистолетов, вроде тех, с которыми Карлос идет на мятежную площадь Пуэрто-дель-Соль.
2: Прекрасную Пуэрто-дель-Соль. Ворота солнца. Жаркий день. Очень жаркий.
1: У юной женщины начинает щемить сердце. Она кладет руку на живот.
2: 7 месяцев.
1: Ночь со 2 на 3 мая 1808 года.
2: Плохая новость приходит ночью. Мечущийся в подушках Марии ее приносит Консуэло, жена брата Марии, Хосе. Их дом совсем рядом с площадью.
3: «Мятеж подавлен! Карлоса забрали!» —
1: говорит она срывающимся голосом.
2: Мария замирает. «Не может быть!
3: Только не ее, Карлоса!»
1: Консуэло мнет передник в руке.
3: «Это не все! Отца тоже забрали! И Хосе!»
2: «Как отца? Как Хосе? Их же не было на площади!»
3: «Не было, правда же? Скажи, Консуэло! Отец совсем старик! Какой из него мятежник!» «Французы пошли по домам с обысками. Всех, у кого нашли ножи, увели», —
1: отвечает жена брата на незаданный вопрос. Что спрашивать, все видно по глазам.
2: «Ножи! Еще бы их не нашли! В семье Марии все мужчины шорники, как им без ножей?»
3: «Много народа похватали, пол нашей улицы», —
1: продолжает дрожащий от страха и возмущения Консуэло.
3: «Всех погнали в казармы или в монастырь. Я детей спрятал и к тебе. Сейчас к монастырю пойду, наши говорят там».
4: «Куда ты одеваешься, дура? Ты же на ногах не стоишь. Какое еще мне лучше? Ну, завернись хотя бы в платок, разве тебя переупрямишь?»
1: Мария ходит под окнами монастыря Марии де Арагон, придерживая живот. Ни Карлоса, ни отца, ни Хосе в окнах не видно. Длинноногая Консуэло побежала к казармам посмотреть, что там.
2: У Марии не хватит сил на еще один переход. «Ничего, Карлос наверняка здесь, в монастыре. Небо не зря привело ее именно сюда. Ничего, все образуется, все обойдется. Она, Мария, везучая. Она самая счастливая на свете. У нее любимый муж, и скоро будет долгожданный ребенок. Просто не может быть иначе. Мария это точно знает».

0: 3 мая 1808 года. Сначала Марии кажется, что выстрелы приснились ей в горячке. Не выдержав длинного перехода и долгих плутаний вокруг монастыря, она засыпает прямо на земле.
1: Выстрелы приснились? Не приснились.
0: Мария поднимается так быстро, как может, и торопится на звук, спотыкаясь и падая. Черное небо уже не небо, а кромешная темень. Холодная ночь еще холоднее от предчувствия чего-то ужасного. Но нет, не может быть, чтобы повстанцев казнили немедленно той же ночью. Это какие-то другие выстрелы. В деле надо сперва разобраться, ведь французы схватили слишком много невиновных. Мария слишком слаба, чтобы быстро добежать до пустыря у горы.
1: Мария далеко.
0: Она не видит, что отец и Хосе уже лежат на земле, отпустив души в небо. Первые жертвы освободительного движения. Кровь, всюду кровь, багрово-коричневая, как будто безумный повар переборщил с томатным соусом и залил им все вокруг. Священник Дон Франсиско де Лилла еще жив, руки сложены в молитве. Он тоже был на площади. Сосед Педро яростно сжимает кулак. В центре группы Карлос. Стоит, раскинув руки и ноги, словно Андреевский крест. Или распятие. Ему осталось пара секунд. Палачи, плечом к плечу, стоящие клином, слились в одну бездушную машину смерти. Машина не видит, кого убивает. Видят только люди. Только люди чувствуют.
2: «Запомните меня! Я Карлос де Гильермо!» — кричит Карлос, сам не зная зачем, но чувствуя, что так правильно. «Запомните меня!»
0: Мария не слышит его крика, но отчего-то сжимается ее сердце, колотится, словно вылетит сейчас птица из груди и полетит. Карлос падает так же, как стоял, широко раскинув руки. Душа вылетает из груди птицы и летит навстречу птице Марии. Сильное, красивое тело стало мусором. Душа нет. Мария не видит казни, но другой человек видит. Через подзорную трубу на расстрел смотрит, сжимая в руке заряженную винтовку, королевский художник Франциско Хосе де Гоя и Лусьентос. Потребовав, чтобы садовник тоже зарядил ружье и сопровождал его, художник отправляется к окровавленному пустырю. Так надо. Свет луны освещает непогребенных мертвецов. С другой стороны пустыря одновременно с художником появляется маленькая бледная женщина. Нет, она не кричит. Коротко вскрикивает и оседает, словно пустырь встретил ее заблудившейся во мраке пулей. Художник достает планшет и начинает быстро-быстро рисовать. На листе появляются линии. Мужчина-крест, белое пятно рубашки, сжатый кулак. Из ужаса родится красота. Кричит, корчась в родах, маленькая, похожая на девочку Мария. Всего час назад ее звали Мария Гомес Диас. Сейчас еще и Вьюда де Карлос, вдова Карлоса. Старик-садовник бестолково пытается помочь роженице.
3: «Адьос, мадресита!»
0: Нервно поет он, пытаясь убедить себя, что все происходящее вокруг ему просто кажется, что он сошел с ума. По бедрам женщины течет сукровица. Багровой темной кровью залита белая рубашка Карлоса. Человек умер. Человек рождается. Гойя шепчет что-то себе под нос, чиркая по листу, углем и словом пробарматывая сюжет. Кричит Мария. Красота родится из ужаса и смерти. Захватывающая красота. Ничего не закончено. Все только начинается. Однажды. Музыка на пластинке обрывается, споткнувшись о царапину. Человек в инвалидной коляске протягивает руку и отправляет ее в дальнейший путь.
2: Сумасшедшие бывают пунктуальны, как никто, а этот помешан на своей ненаглядной мелодии. В общей сложности в этой комнате в день бывает, дай бог, 10 минут тишины. Одно движение, и вот хрипловатый, с легким акцентом голос задорно выводит по-испански.
4: «Адьос, мадрисита, навеки мое сердце разбито».
2: Пластинка скрипит, пластинка сипит, совсем этот ее заездил.
5: «Давай я тебе скачаю песняк в MP3», — предлагает хорошенькая санитарка, не надеясь на ответ.
6: «Не качество, а кошмар».
2: Она все еще девочка весна, но уже не март, а ближе к маю. Расцвела, похорошела еще больше, скоро станет летом и упорхнет. Негоже таким красоткам носить утки в психбольнице. Им место на подиуме или куда там еще стремятся нынче девчонки. Этот пациент без имени качает головой. Девочка весна знает, что он совсем ничего не соображает, и качание и кивки не являются ответом ей. И также ясно, что патефон свой этот отдаст только вместе с жизнью. Смешной такой. Милый, хоть и псих. Задорная мелодия Рио-Риты, незамысловатые слова. Медсестричке нравится эта песенка. Она часто под нее танцует и не раздражает ничуть. Наоборот, она к ней привязалась. И к пациенту странному привязалась почему-то. Он хуже собаки, совсем не понимает ее слов, даже «фу» и «на». Но девочке все равно нравится с ним разговаривать. Он хотя бы слушает ее, в отличие от начальства и родителей. Это смешно, но ей с ним спокойно. Словно пока этот сидит здесь, пока хрипит пластинка, все будет хорошо.

0: 25 марта 1808 года. Жаркое Пуэрто-дель-Соль в самом центре Мадрида. Ворота солнца, солнцем щедро залиты, и все как положено. Пританцовывая, Мария вышагивает по площади. На нее оглядываются. Мария хороша. Лукавые черные глаза, тонкие щиколотки. Какой-то гири-француженка улыбается и машет рукой, крича что-то веселое. Она строит глазки в ответ. Когда ты красива, сложно забыть об этом, даже если внимание посторонних мужчин не нужно тебе даром. Если дома ждет любимый муж и счастье, и счастье, и счастье! Жаркий полдень, впереди только хорошее. Крак! Внезапно все чернеет, мир опрокидывается, Мария летит куда-то в пустоту и ничего не разобрать. Треск! Все кончено. Однажды. Все кончено, достало! Сердитая медсестра швыряет пластинку в сторону. Месяц назад ее любимый ушел. Он много раз уходил подумать, разобраться в себе, отдохнуть, но теперь сказал, что насовсем. Ей больно. Как же ей больно! Сердце рвет пополам, голову разрывает изнутри на 100 частей. Она держалась, она долго держалась на транквилизаторах и силе воли, но всему приходит конец. Вчера она напросилась встретиться, думала все вернуть, умоляла, и тут у него зазвонил сотовый. Мелодия «Задорная Риорита». По его улыбке, нежной, счастливо-глупой, какой женщина не видела уже много лет, стало ясно, звонит соперница, разлучница. Решение умереть принять было легко. Шприц уже ждет своего часа в кармане. Конечно, она не хотела связываться перед смертью с каким-то психом. Хотела зайти в пустой кабинет и сделать все красиво, достойно. Банально сорвалась. Испанские ритмы, расплескиваемые в воздухе старым патефоном, прорвали хрупкую оборону, сорвали крышу. Нет, не имеет права звучать эта задорная мелодия сейчас, когда кто-то в шаге от смерти. Никто на свете не имеет права быть счастлив. Она ненавидит этого пациента, эту мелодию, эту сволочную сопливую санитарку, и танцует она. Все на свете достается хорошеньким. Суки неразборчивые, они готовы под психа лечь, но всегда будут с мужиком, всегда! Медсестра швыряет об стену девочку весну, а вслед ей пластинку. В комнате наступает пугающая тишина, которую эти стены не слышали много лет. Нет, не полегчало. Женщина заносит каблук над пластинкой, чтобы раздавить ее, как мерзкую гусеницу в детстве, как далекую, недоступную соперницу. И сильно удивляется, когда каблук впечатывается в дощатый пол. Пластинка в руках этого пациента без имени, просидевшего в кресле черт знает сколько лет. Когда она пришла в клинику 5 лет назад, он здесь уже сидел. А что раньше было, ни у кого не спросишь. Персонал в больничке от чего-то часто меняется.
1: «Я знала, что ты придуриваешься!» — с ненавистью говорит медсестра этому. «Никакой ты не паралитик! Что тебе надо от меня, сволочь?»
0: С неженской силой она бросается на инвалида и вырывает у него пластинку. Тот от неожиданности выпускает, но вскоре завладевает ею вновь. Медсестра не согласна терпеть поражение. Девочка весна приходит в себя после удара о стену и с ужасом наблюдает, как паралитик и всегда аккуратная медсестра возятся на пропахшем хлоркой полу. Ей страшно. Конечно, пациент сильней. Ему ничего не стоит отобрать пластинку вновь, посмотреть насмешливо, твердо. «Не влезай, дамочка, убьет!» Взгляд жесткий, опасный. Мужчину бы остановил один только этот взгляд. Но не женщину на грани отчаяния.
1: Она не даст одержать над собой власть еще и этому!
0: В тот момент, когда странный пациент берется за ручку патефона, медсестра выхватывает из кармана шприц, срывает колпачок и делает укол.
1: Так этому и надо! Никакой он не больной, обычный лжец! Все мужики — притворщики, лгуны, сволочи!
0: Пластинка падает из руки пациента.
1: Визжащая женщина бьет ее каблуком и чувствует: Отпустила. Мужчина, оседая, успевает нажать кнопку на своем странном браслете. Через мгновение в палату влетают главврач и охрана. Хлопают двери, бывшего обитателя палаты уносят, накрыв простыней, он мертв. Не сопротивляющуюся, непрерывно хохочущую медсестру уводят еще до того. Девочка Весна, спрятавшаяся под кроватью, видит, как главврач собирает осколки пластинки. Выражение его глаз не передать. Боль. Ужас. Безысходность. Неужели он такой меломан? Наверное, просто пациента любил, как и она. А эта пластинка как бы кусочек этого. На следующее утро, выйдя на работу, девочка слышит, как из знакомой палаты доносится:
2: «Адьос, мадресита, навеки мое сердце разбито». Ух, обошлось. Врачи все преувеличили. Этот жив, и все будет в порядке. Пластинка играет, а значит, он жив.
1: Девочка радостно отпирает железную дверь, врывается в комнату. На каталке у патефона сидит полноватый крепыш восточного вида. Бессмысленный тусклый взгляд, изо рта течет струйка слюны. На руке странного вида браслет. Другой человек. Другая пластинка. Та же, только мелодия. И струйка эта дурацкая, и браслет с тревожной кнопкой.
2: «Что же это такое?» —
1: в сердцах говорит юная санитарка.
2: «Выдают вам эти пластинки при поступлении, что ли?»
1: Делает решительный шаг к патефону. В глазах новичка появляется осмысленное беспокойство.
2: «Не бойся, не трону я ее»,
1: — машет девочка рукой. Но пациент, похоже, и сам знает, что она не тронет.
2: Оба-на!
1: Вот так сюрприз. Подойдя ближе, санитарочка видит, что пластинка склеена.
2: Та же пластинка! Все то же, только человек другой.
1: «Познакомьтесь, Олечка, это наш новый пациент», — говорит главврач, неслышно появившийся за ее спиной. «Не выключайте только пластинку, ему так спокойнее. Она хорошо на сложных пациентов действует, но вы знаете. Вы зайдите ко мне потом, кажется, нам надо поговорить».
2: «Знаю. Скажите, а как звали этого? Того?»
1: «Я и сам не знал. Не положено». Главврач выходит из палаты.
2: «Чертовщина какая-то»,
1: — бормочет Олечка.
2: «Дурдом».
1: Но ощущение, что все в порядке, все равно не покидает девушку. Сердце щемит, и все равно все в порядке, как надо.

0: Смотрительница крохотного лондонского музейчика, всю смену напролет вяжущая шарф очередному внуку, сдает пост коллеге. Веселые старушки, ненавидящие вязание. Ненавидящие, но остервенело вяжущие одну уродливую вещицу за другой. А чем еще прикажете занять руки, когда есть только одно дело — не спускать глаз с картины в зеленоватых тонах, висящей в углу? Знаете, мне кажется, я уже видел вас с этой самой книгой месяц назад. Пишите по ней диплом? Обращается к симпатичной парижанке в очках не менее симпатичный юный парижанин. Учеба учебой, но так приятно встретить в читальном зале подобную симпатягу. И повод для разговора есть.
1: «Щит!»
0: — бормочет про себя девушка. «Мерде!» И ведь придется доложить об этом куратору. Как он был против того, чтобы на этот пост ставили меня? Говорил, буду вызывать слишком много внимания, что все равно рано или поздно придется меня менять. И ведь придется. Хотя какое-то время у меня есть. Диплом — нормальный предлог. Только бы парень не полез смотреть, что это за книга.
2: Есть вещи на земле, значение которых трудно объяснить. Нужно просто знать, что оно велико. Этого довольно. Еще труднее объяснить, откуда эти вещи взялись. Да ниоткуда. Всегда были, с момента сотворения мира. Всегда. И всегда должны оставаться на своих местах. Пока крутится пластинка на старом патефоне, шелестят страницы ветхой книги, успокаивает глаз картина, все будет хорошо. А самое главное — не задумываться, не задумываться, не задумываться, иначе крыша поедет даже у тебя, офицеры секретной разведки. А вот бы попросили объяснить все это гражданским. Представить страшно. Ура, да здравствует гриф секретно! Какие-то дураки-предатели, правда, пытались пару раз. Но кто им поверит? В это же время... В мадридском баре дымно.
0: «Каких только глупостей не пишут в газетах», — фыркает черноволосая девушка. «Мол, наша земля всего лишь искусственно созданный слепок другой земли, существовавшей миллионы лет назад, а потом погибшей. Типа земляне успели отправить нам артефакты, отвечающие за цикличность событий, и теперь мы точь-в-точь повторяем развитие той земли. Те же этапы, те же люди рождаются, те же события с нами происходят. Один в один. Бред!»
2: Мария, Мария Гомес Диас откладывает паис, взятый у стойки, и закуривает.
0: Мария не любит газет. Новости лучше передавать из уст в уста. Вот она, например, знает историю своей семьи аж с 1808 года. В какой газете такое прочитаешь?
3: Мария на редкость красива. Черные глаза, тонкие щиколотки.
2: Над Мадридом ночь.
4: «Адьос, Мадрисита, навеки мое сердце разбито», —
0: мурлыкает девушка себе под нос.
2: 16-летняя Мария сама не знает, откуда взяла эту старую песенку.
0: Так привязалась.

0: Олесь Куламеса. Быть рядом. «Добрый день!» — поздоровался седоватый мужчина лет 40, останавливаясь в 2 метрах от меня. «Добрый!» — ответил я, замедлив шаг. «Меня зовут Игорь Олегович Белых», — он протянул мне визитку. «У вас найдется для меня несколько минут?» На его угольно-черной карточке было только имя и 2 контактных телефона, городской и сотовый. С другой стороны то же самое, но по-английски. «Да, конечно. В чем дело?» «Присядем?» — он указал на скамейку. «Сидя, разговаривать удобнее, не так ли?» «Так в чем же дело?» — поинтересовался я, когда мы сели. Игорь Олегович раскрыл дипломат и достал тоненькую прозрачную папку, протянул мне. «Посмотрите». Я открыл ее. «Узнаете?» — спросил Белых, когда я просмотрел содержимое папки. «Да», — удивленно сказал я. «Это результаты тестов. Вот это тест эмпатических тенденций Мегробяна, это экспресс-диагностика эмпатии по Юсупову, потом тест определения эмпатии и диагностика эмпатии Зейра, вот это тест Кеттела, шкала 1, ну а это...» — я взял последний лист. «Диагностика уровня эмпатических способностей по Бойко. Но мы делали очень много разных тестов, почему здесь результаты только по эмпатии?» Игорь Олегович улыбнулся и пригладил волосы. «Дело в том, Василий, что все прочие ваши способности нам не так интересны».
1: «В каком смысле?»
0: «В прямом. Василий, я хочу пригласить вас на работу. Мы тщательно изучили результаты тестирования по вашему факультету. У вас показатель способности к эмпатии самый высокий. Поэтому вы нам подходите».
1: «Наверное», — ляпнул я не впопад. «А что за работа?»
0: «Лучше, чем ваша нынешняя».
1: «Разве вы знаете, где я работаю?»
0: «Знаем. Это еще проще, чем получить информацию о результатах вашего тестирования».
1: «Ну», — протянул я, — «а что еще вам известно?»
0: «Василий, не надо скепсиса», — спокойно улыбнулся Игорь Олегович. «Василий, не надо скепсиса», — спокойно улыбнулся Игорь.

0: Я не смог сдержать удивление. «Так много? Почему сразу столько?»
1: Игорь Олегович хитро улыбнулся. «Потому что нам интересны не ваши знания, Василий, а ваши способности. Ваша высокая, да что там, очень высокая эмпатия. В нашей работе это самое главное».
0: «Ну, а что делать-то надо?»
1: Нельзя сказать, что Игорь Олегович меня убедил, но, по крайней мере, определенная логика в его словах была. «Применять свои способности. И все».
0: «И все? Может, расскажете поподробнее?»
1: «В этом нет необходимости». Белых поднялся, взял у меня папку и спрятал ее в дипломат. «Вы все равно согласитесь. Наша деятельность не противозаконна, более того, она одобрена властями. Мы служим обществу, платим хорошие деньги, даем простор для использования вашего потенциала. Ну и, кроме того, вам просто интересно. Ведь так?» Я машинально кивнул. Потом спохватился, но мотать головой, мол, и вовсе не интересно, было глупо. «Отлично. Завтра я жду вас в 10 утра у себя». Белых назвал адрес и пояснил: «Это в 3 минутах ходьбы от Лубянки. Когда подниметесь наверх, позвоните по любому номеру из визитки и вас встретят».
0: «Но у меня завтра...»
1: «Не волнуйтесь», — перебил Игорь Олегович. «Инга Вячеславовна заболела, и пары отменили, а замену не поставили. Думаю, староста еще позвонит вам». В этот момент у меня запиликал сотовый. «Ну вот видите», — засмеялся Игорь Олегович, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Точно по расписанию. До завтра». Он кивнул и пошел прочь.
0: «Подождите!» — окликнул я его, не обращая на трели телефона. «Вы что, в ФСБ работаете?»
1: «Почти», — улыбнулся Игорь Олегович. «Почти». Я подышал на стекло и соскоблил ногти мыней. Все равно ничего не видно. Снаружи окно заляпано грязью. Ругнувшись про себя, я натянул перчатку. Троллейбус, зажатый в пробке, дернулся и проехал еще 10 метров. Один в один я сейчас. Михась Балашевич перед срывом говорил что-то похожее, мол, зажали, взяли за жабры и выжили досуха. Через неделю он напился до чертиков и слетел с набережной, пробив машиной ограду.
0: Эх, Михась, 3 года отпахал, а большинство через год уходит.
1: А больше 2 лет почти никто не выдерживает, ну, разве что я. Уже 4,5 года в конторе, на боевом посту. И только сегодня сорвался. Троллейбус остановился, и я вышел на остановке, едва не поскользнувшись на мокрых ступеньках. Спас поручень. Да, мне бы сейчас такой не помешал, только где взять? Дул сильный ветер, в свете фонарей танцевали снежинки. Я поправил шарф, подтянул перчатки и подошел к киоску. За павильоном остановки, визжая и смеясь, сновала ребятня, пацанята лет 12. Пулялись снежками, благо погода что надо, оттепель еще не закончилась. Один из мальчишек, пробегая мимо, поднырнул под поперечную перекладину металлического каркаса павильона, но под снегом оказался лед, и мальчишка, поскользнувшись, ударился лицом. Никто из стоящих на остановке людей не шелохнулся, чтобы помочь ребенку, а его друзья, испугавшись, куда-то исчезли. Он лежал один на снегу, закрыв лицо руками и рыдая навзрыд. Маленький одинокий человечек в самом сердце снежного королевства, где без отдыха прогуливается снежная королева. Самое время было бы пожалеть мальчишку, но без аппаратуры это сделать невозможно. Ну и пусть. Я подошел к пареньку и, присев над ним, аккуратно отнял руки от лица.
0: «Тише, боец, успокойся. Дай посмотрю, что у тебя».
1: Мальчишка зашелся новыми рыданиями. Жалость сжала горло, но без аппаратуры я бессилен. Давно шла речь, что ведутся разработки, которые позволят создать маленькие карманные кристаллы, но дальше разговоров дело не шло. Что ж, остается простое человеческое участие. Никакой машинерии и мистики. Я зачерпнул горсть снега и протер мальчишке лицо, убирая кровь. Пацаненок тихо заскулил, но сдержался, не заревел.
0: «Молодец, казак! Дай-ка я посмотрю, что у тебя с зубами».
1: Я приподнял опухающую на глазах верхнюю губу. «Ну, уберем здесь кровь, и все станет понятно». «Ага, зубы целы, челюсть вроде тоже. Похоже, мальчишка отделался расквашенным носом и разбитой губой». Я еще раз протер его лицо снегом и, поднявшись, поставил парнишку на ноги. Он покачнулся, но устоял. Я убрал руки. Мальчишка стоял сам, без моей поддержки. Ну, значит, и с головой все в порядке, а то ведь мог черепно-мозговую схватить.

0: хлопотать, когда об лед хряснулся. Его друзья пугливо жались метрах в 20 от павильона остановки. Я подозвал их движением руки, они осторожно приблизились. «Помогите ему дойти до дома, ясно?» Они быстро закивали. Я обратился к пострадавшему мальчишке. «Ну давай, герой, топай!» Он попытался поблагодарить, но разбитая губа мешала говорить. Я похлопал его по плечу и вернулся к киоску. Возможно, мне показалось, но люди избегали моих взглядов. Я хмыкнул и отвернулся к витрине. Сегодня на душе было совсем погано и хотелось себя как-то порадовать. Я купил 3 двухлитровых пакета яблочного сока. Посижу, попью. Напиваться уже давно не помогает. От остановки до дома 2 минуты, но я шел дольше. И не то чтобы от усталости. Да, день выдался тяжелый, и я сильно вымотался, однако дело не в этом. Просто было очень сложно заставить себя двигаться быстрее. И хотя ветер, бивший в лицо, торопил зайти в тепло, я не ускорил шаг. Иногда бывает так. Хочется остановиться. Я хочу сказать не просто остановиться и замереть на месте, а по-другому остановиться, в более широком смысле. Чтобы перестать бегать, суетиться, работать как проклятый. Ну, то есть остановиться. Плотно, наглухо. Может быть, навсегда. Этаж у меня 2-й, так что предпочитаю обходиться без лифта. Свет в квартире зажигать не стал, хватает и света от фонарей на улице. Живу я один. Мать умерла 8 лет назад, а отец живет с новой семьей и постоянно мотается по командировкам. Я разделся, включил на ноутбуке саундтрек из «Амели» и залез под одеяло. Надо немного отдохнуть. Завтра буду решать, что делать. Снилось что-то нейтральное. Неплохое, нехорошее, но именно этого и хотелось. В этой серости было спокойствие, от которого не хотелось уходить. Просыпаясь несколько раз, я заставлял себя засыпать снова, лишь бы не возвращаться в реальность. Около часу дня, несмотря на все старания, проснулся окончательно. И хотя спать решительно не хотелось, еще заставил себя и полчаса лежать с закрытыми глазами. Потом поднялся. Голова гудела, все тело ломило. Это последствия слишком долгого сна. Сонное отравление. Теперь весь день буду такой вялый. Душ, разумеется, не помог. Постояв 10 минут под горячей водой, я вышел из ванны таким же сонным. Завтракать не хотелось совершенно, сил хватило только на сок. Выпил 2 стакана и поплелся чистить зубы. Закончив все традиционные утренние процедуры, я осознал, заняться больше нечем. Даже на работу идти не надо, спасибо графику день через 3. Остается лишь переживать или пережевывать вчерашнее происшествие, а вот этого как раз и не хотелось. Я отправился на кухню и достал аптечку. Там у меня хранилось снотворное, так, на всякий случай. Выпив 2 таблетки, я снова забрался под одеяло и очень скоро вырубился. Проснулся я вечером, около 10. Есть по-прежнему не хотелось, но таки заставил себя проглотить 2 бутербродов. Сок я допил, но идти в круглосуточный ларек не хотелось. Обойдусь чаем. Стоя у окна и наблюдая за машинами, проносящимися по проспекту, я почувствовал, что мне необходимо поговорить хоть с кем-нибудь. Я включил мобилу. Странно, этот номер у меня уже 3 года, а телефонов в справочнике скопилось 3 десятка. И то большая часть какие-то справочные, заказ пиццы и тому подобное. Впрочем, ее номер сохранился. Я не решился позвонить и выбрал номер отца. Стерильный женский голос предсказуемо ответил, что абонент вне зоны доступа. Тогда я собрался с духом и позвонил ей. Она не ждала. И не обрадовалась.
1: «Вася, уже 10:30», — недовольно пробурчала она в ответ на мое «Привет, это я». «Я уже почти сплю».
0: «Прости, мне просто очень нужно было с кем-то поговорить».
1: «Ясно. И я этот самый кто-нибудь». «Ну, разумеется. Ничего другого я от тебя и не ожидал».
0: «Нет, ты не понимаешь, мне просто надо поговорить».
1: «Знаешь что? По-моему, мы расстались не настолько хорошо, чтобы ты звонил мне и плакался в жилетку. Когда мне нужно было с тобой поговорить, ты вообще не брал трубку.
0: Я промолчал. Она права. Я тогда не знал, как расстаться по-нормальному, вот и сделал, как сумел. Плохо сделал, не по-людски. Хорошо, хоть передал дело Насте ребятам, и благодаря их присмотру ей было не так больно, как могло бы.
1: Я... Не оправдывайся. Я не хочу это слушать. Ты никогда не умел вести себя по-мужски. Спокойной ночи.
0: Я не стал ей перезванивать, разумеется. Заварил чаю и присел у окна с дымящейся кружкой в руках. В этот момент запиликал телефон.
1: Настя?
0: «Привет, это Иван. Как ты там? Мы тут волнуемся, у тебя все в порядке?» Я сбросил звонок и отключил сотовый. Вот с ним я сейчас точно не хочу общаться. И не только сейчас. Я вообще больше не хочу там работать. Сколько можно изо дня в день одно и то же? Работа на износ. Постоянное наблюдение людской боли. Я за 4 года такого насмотрелся, что не каждый опер видел. Кровь, грязь, страх. Удивительно, что меня настолько хватило. Нет уж, пошло оно к черту. Я отключил еще и домашний телефон, потом закинулся 3 таблетками снотворного и отправился спать. Сон долго не шел, и уснул я только под утро. Утро 3-го дня было таким же, как и предыдущее, да и день снова обещал быть долгим и занятым опустошительной рефлексией. Интернет принес только одно письмо. Естественно, из конторы. «Позвони в офис, это срочно!» «Хрен вам срочно! Можете считать, что я уволился!» Я стер письмо и отправился в ванную. Наполнил до краев и залез отмокать. Пролежал так, пока вода не остыла. Потом спустил эту и набрал новую. На душе все так же пусто и никаких желаний. Так и лежал. В дверь позвонили. «Пусть их, не открою, не хочу». Звонок прозвенел еще пару раз и замолчал. Ну и хорошо. День тянулся очень медленно, несмотря на фильмы и интернет. Я уснул глубоко за полночь. Зато без снотворного. На работу мне к 9, так что в конторе наверняка уже все поняли. И хорошо. Почту я проверять не стал и телефон не включал. Этим утром я наконец почувствовал голод и приготовил себе яичницу с жареной колбасой. Не без удовольствия съел. Около часа захотелось прогуляться. Я натянул одежду и вышел. И у лифта столкнулся с Игорем Олеговичем Белых, моим шефом. «Рад, что ты жив», — протягивая мне руку, улыбнулся он. «Мы уж волноваться начали». «Ребята к тебе вчера приходили, Борис со Славиком. Потоптались у двери, но тебя вроде дома не было, или ты не хотел их видеть?»
1: «Не хотел», — буркнул я, пытаясь обойти Белых. «И вообще, я уволился».
0: «Понимаю», — кивнул он, заступая мне дорогу. «Может, поговорим?»
1: «О чем?»
0: Я не оставлял попыток избежать разговора.
1: «О тебе, о конторе».
0: Игорь Олегович держался крепко и понемногу теснил меня от лифта.
1: «Пришлось сдаться». «Ладно, что вы хотите?»
0: «Во-первых, зайти в квартиру и выпить кофе».
1: «Ладно».
0: Мы вернулись в квартиру.
1: «У меня только растворимый», — предупредил я.
0: «Сойдет».
1: «Сахар нужен?»
0: «Нет, спасибо». Игорь Олегович пригубил кофе и довольно зажмурился. Я молчал.
1: «У меня была тяжелая ночь», — пояснил шеф. «После такого кофе самое то».
0: «Так о чем вы хотели поговорить?» Белых отхлебнул кофе и ответил. «О тебе, разумеется. Как самочувствие?» «Живой». «Значит, дело совсем плохо». Игорь Олегович снова отпил кофе и продолжил.
1: «Ты сказал, что уволился.
0: Я правильно понимаю, что ты больше не хочешь у нас работать?» Я кивнул. «Отлично. С чем это связано? Ты нашел другую работу?»
1: «Нет, я просто не хочу больше работать в конторе».
0: Игорь Олегович еще отпил из чашки и поерзал немного на табурете, устраиваясь поудобнее.
1: «Вот что. Давай по-честному.
0: Я приехал к тебе по одной простой причине. Ты мой лучший сотрудник. ты один можешь обрабатывать 7, а то и 10 клиентов одновременно. Ты сам знаешь, что это значит. Тем более при нашей вечной нехватке людей».
1: «Знаю», — буркнул я.
0: «Поэтому я не могу позволить себе потерять тебя. Соответственно, я хочу, чтобы ты остался».
1: «Нет, я не хочу».
0: Игорь Олегович глотнул кофе, аккуратно поставил чашку на стол и спросил:
1: «С чем это связано? Я обязан отвечать?»
0: «Отнюдь. Мы же не в армии все-таки. Я так поинтересовался». Внезапно он наклонился и заглянул мне в глаза. «На случай, если ты хочешь мне что-то сказать». Никогда еще я не видел у шефа таких глаз. Они были похожи на пустыню, злую, пронзенную насквозь беспощадным солнцем. Но в то же время где-то в глубине угадывался оазис. Где-то. В глубине. Я сглотнул и отвел взгляд. Ладони вспотели. Меня неудержимо тянуло туда, в глубину, к оазису. Игорь Олегович наклонился еще немного и тихо, но очень весомо сказал: «Говори. Я знаю, тебе есть что мне сказать». Я попытался отвести взгляд, но глаза шефа не отпускали. «Говори», — повторил он. «Говори». Неожиданно я осознал, что внутри меня бурлит и вскипает целое море слов и эмоций, которые сдерживает только хлипкая дамба страха непонимания.
1: Я сжался, пытаясь удержать это море в себе, но глаза шефа тянули в глубину, в оазис. И дамба рухнула.
2: «Игорь Олегович, я больше не могу! Одно и то же каждый день: грязь, кровь, слезы! А зачем? Зачем это все? Кому, черт возьми, это помогает? Что им станется от моей жалости? Что они с ней делать будут? Умершие не воскреснут, заболевшие не поправятся, беда не уйдет. Это бессмысленно, понимаете? Это абсолютно бессмысленно, бесполезно! Им же, бедолагам, им нужна реальная помощь! Лекарства там, деньги, я даже не знаю, что еще! Ну не жалость! Что они с ней могут сделать? На полочку поставить? Любоваться по вечерам и стирать пыль? Что проку от нашей работы, если у человека ничего не меняется? Я несколько дней назад мальчишке помог. Он упал на остановке и расквасил нос. Вот как есть помог. Без кристалла этого дурацкого, без компьютера. Подошел, блин, и помог. Делом. Простым, осязаемым делом. Вот чем мы должны заниматься, понимаете? Оказывать реальную помощь, конкретную. От соплей ваших у меня уже, я не знаю, меня блевать тянет.
0: Я вскочил и зашагал по кухне, рубя воздух ладонью.
2: «Вся наша работа — это миф! Иллюзия дела! Красивая картинка, которая позволяет вам, а мне позволяла раньше, прикидываться, что вы занимаетесь чем-то полезным! Чёрта с два! Ни хрена полезного в нашей работе нет! Ничегошеньки! Ни вот такой вот малюсенькой капельки пользы! Мы врём! Себе, им, всем! Наша контора — такой пристанище для последних романтиков, которые себя в жизни не смогли найти и поэтому теперь занимаются всякой ерундой. Не, хватит! Я уволился и не жалею об этом!»
0: Я еще что-то говорил, и Белых молчал, опершись подбородком на сцепленные пальцы рук.
3: «Скажи, Вася, а ты в Бога веришь?» — неожиданно спросил он.
2: «Чего?»
3: «В Бога, говорю, веришь?»
2: «Ну, это... Меня крестили в детстве, в православии. А, собственно,
3: я не о том», — перебил меня Игорь Олегович. «Половина Москвы крещенные, а в церковь постоянно ходит 1,5 человека. Я спрашиваю именно про веру. Ты в Бога веришь?»
2: «Ну, не знаю. Наверное, есть там что-то, что управляет нами».
3: «Так, наверное, или действительно есть?»
2: «Да не знаю я! Есть, нету! Какая разница?»
3: «То-то и оно», — кивнул Игорь Олегович. «Не чувствуешь». Он потер переносицу и продолжил. «Знаешь, у меня есть друзья, они староверы. Так вот, они никогда не бывают одиноки. Я хочу сказать, что даже когда они одни, он или она, или их дети, они все равно не одиноки, понимаешь?»
2: «Нет. А к чему вообще вы об этом говорите?»
0: Игорь Олегович подошел к окну и с минуту, хмуря брови, смотрел на поток машин. Не знаю почему, но я не мог поторопить его с ответом. Это было как-то неуместно.
3: «Не знаю, помнишь ты или нет, — наконец ответил шеф, — но У Высоцкого была в одной из песен такая строчка: «Купола на Руси кроют золотом». Знаешь, как он это объяснил? Я мотнул головой. Шеф, понимающе кивнул. Строчка продолжается так: «Чтобы чаще Господь замечал». Вот. «Чтобы замечал чаще». Игорь Олегович снова умолк. Потом повернулся ко мне и сказал: «Иногда мне кажется, что он перестал замечать очень многих. Или, если по-другому, это они перестали замечать его. Ты не замечал? Наши клиенты ведь все очень одинокие люди, вспомни. Все, с кем ты работал, одиноки. В тот конкретный момент или вообще по жизни не важно. Важно, что им не с кем было разделить свою боль. Думаю, ты знаешь, как это, когда даже пожаловаться некому». Игорь Олегович подошел к столу, отпил кофе и сказал, держа чашку обеими руками: «А мои друзья не бывают одиноки. В смысле, что даже если они, он, они или кто-то из их детей остаются одни, они не бывают одиноки, понимаешь? Одни, но не одиноки. Потому что они всегда чувствуют рядом с собой Бога. Всегда чувствуют Его поддержку, Его жалость, Его любовь». Шеф снова посмотрел в окно, проводил взглядом какую-то машину и продолжил: «А другие, те, которые не верят, лишены всего этого. Вот и приходится нам с тобой брать на себя его функции. Именно поэтому им нужны мы. Не знаю почему, но так уж получилось, что мы единственные, кто может быть рядом с ними в самые тяжелые моменты их жизни». Он замолчал и допил кофе. Поставил чашку на стол и нажал кнопку на электрочайнике. Потом насыпал себе из банки пару ложек кофе и кинул несколько кусков рафинада. Я молчал. Не то чтобы нечего было сказать, но я чувствовал, что сейчас не мой черед говорить, потому что Игорь Олегович еще не закончил. И правда, налив себе воды из закипевшего чайника, шеф снова заговорил: «Вот ты, Вася, говоришь, что мы на самом деле ничем им не помогаем. Мне это знакомо. В конторе абсолютно каждый задавался вопросом, а какая от нашей работы польза? Потому что очень сложно работать, не видя результата. Строитель видит дом, построенный его руками. Рабочий на заводе выпускает с конвейера новенькую машину. Художник может любоваться своей картиной. Даже учитель, чья профессия уж на что не предполагает результата, и тот может через пару десятков лет гордиться своими учениками. А мы не можем. Это специфика нашей работы. Потому-то и возникает такое страстное желание помочь им как-то по-настоящему, как говорил Карпович. Но как им поможешь? Ведь невозможно всем дать все. Потому что всех много, а всего мало. Мы не можем решать за них их проблемы. Иначе они все, понимаешь, все до единого окажутся на нашей шее, и нам, всей конторе, придется жить за них. Но я даже не знал, что сейчас скажу. Просто очень хотелось возразить. Хоть что-нибудь, лишь бы не смолчать. Игорь Олегович остановил меня жестом. «Погоди, я еще не все сказал. Мы не можем помочь им делом, потому что свои проблемы они должны решать сами. А мы просто находимся рядом, чтобы они не чувствовали себя одинокими». «И что?» — все-таки возразил я. «От этого что-то меняется?» Шеф подошел к холодильнику, подвигал магниты, помолчал и сказал: «Балашевич как-то перед самой смертью тоже меня об этом спросил. Я тогда не смог ответить. А теперь могу». Он вздохнул и начал: «Представь себя на месте любого из наших клиентов. Тебе сложно, больно и плохо. Все тебя бросили, ушли куда-то. Где тебе черпать силы, чтобы справиться с ситуацией? Где найти поддержку? Где получить хоть немного веры в себя? Если в этот момент мы принимаем этого человека как клиента, он вдруг чувствует, что он не один, что рядом с ним кто-то есть, и этот кто-то верит в него, поддерживает, даже не словом, а просто присутствием». Игорь Олегович взял дипломат и достал оттуда несколько листов. «Смотри», — протянул он их. «Это результат итогов деятельности нашей службы за 3 года с момента начала эксперимента. Особое внимание обрати на график номер 3. Это на следующей странице». Я посмотрел. Кривая графика плавно росла до года, когда мы заработали. Потом резкое падение. Надпись под графиком гласила: «Количество самоубийств по Москве и области».
0: «Да, именно так», — подтвердил мою догадку Белых. «За 3 года количество самоубийств в Москве и области снизилось наполовину. Можешь себе представить? Это ведь не просто цифры, это люди. Это спасенные жизни, и многих спас ты. Это достаточный ответ?»
3: Я медленно кивнул. Ответ действительно был исчерпывающий.
0: «Вот и хорошо».
3: Игорь Олегович поднялся с табуретки и достал из внутреннего кармана пиджака конверт. «Это банковская карта. Там сейчас лежит 90 тысяч рублей. С этого месяца мы поднимаем зарплаты».
0: «Откуда деньги?»
3: «Фонд сейчас собирает много средств. Вдобавок мы удачно вложились в акции, и наши резервы сильно выросли. Кроме того, эксперимент идет удачно, ты сам видел, и теперь наверху решили, что уже можно отказаться от зарплаты наличными, поэтому мы переходим на карточки. Ты, кстати, получил первый. Остальным выдадут только через 2 недели. Но я не закончил. Разреши, я договорю?»
0: «Да, конечно».
3: «Так вот, это твое жалование за месяц. Независимо от того, останешься ты у нас или нет, тебе каждый месяц в течение 1/2 года будет начисляться эта сумма». Шеф поднял дипломат и пошел к двери квартиры.
0: «Мой тебе совет, Вася», — сказал он, уже держась за ручку. «Съезди, наконец, куда-нибудь в отпуск».
3: Вдохнув последний раз утренний воздух, наполненный весело пляшущим тополиным пухом, я нырнул в метро. До работы езды всего 25 минут, поэтому можно не торопиться, я успеваю. В самом низу лестницы меня настигла смс-ка от Насти.
4: «Я тебя люблю. Ты мой самый главный мужчина в жизни».
3: Я не стал писать ответ, просто набрал ее номер, и Настя ответила сразу же.
4: «Я тебя тоже люблю», — сказал я.
3: «Давай пойдем в ресторан. На Большой Никитской есть отличное место, настоящая белорусская кухня, очень уютно. Пойдем туда». Настя согласилась и пожелала мне хорошей смены, и ее голос был теплым. А всего-то стоило набраться смелости, прийти и рассказать ей все как есть. Про работу, про то, что на близких порой не остается сил, если отдавать их другим. Про то, что я дурак и трус. И про сны, в которых она улыбалась и тянула ко мне руки. Это было сложно. Еще сложнее оказалось выслушать то, что говорила она. Ее боль, ее обиды, ее страхи. А потом было хорошо. Я вошел в метро. Людей в вагоне было немного, поэтому удалось сесть. Включив звук в наушниках погромче, чтобы перебить гул метро, я погрузился в чтение. На Комсомольской в вагон разом завалила плотная толпа. Сразу стало душно и тесно. Кто-то наступил мне на ногу, и волей-неволей пришлось оторваться от книги. Надо мной стояла молодая женщина с грустным лицом. Одной рукой она держалась за поручень, а другой придерживала огромный живот. Я тут же вскочил и уступил ей место. Она облегченно вздохнула и осторожно присела, по-прежнему держа руку на животе.
4: «9-й месяц»,
3: — смущенно улыбаясь, зачем-то пояснила она. Я ее не слушал. Просто смотрел на красивое лицо, которое враз перестало быть грустным. Удивительно, что такая мелочь подняла этой женщине настроение. Я улыбнулся женщине, мол, все нормально, так и надо. Кивнул и стал пробираться ближе к выходу. Не то чтобы я не мог остаться там, выходить-то только через 2 станции, просто не хотел ее смущать. Выйдя из метро в подземном переходе, я столкнулся со старушкой, опирающейся на тележку с какой-то кладью и просяще смотрящей на проходивших мимо. У лестницы не было полозьев для колясок, и бабушка не могла сама поднять тележку наверх, а люди не обращали на нее внимания. «Вам помочь?» Бабушка закивала и затараторила.
5: «Ой, сыночек, помоги, пожалуйста, сил уже нет, из Сергиева Посада еду, умаялась совсем».
3: Я вынес тележку наверх.
5: «Ой, спасибо, дитятка», — запричитала старушка. «Я бы без тебя не знаю, как справилась бы».
3: «Да не за что, бабушка, не за что. Вы будьте здоровы». Старушка еще что-то говорила, но я уже шел дальше. Все-таки надо научиться принимать благодарность как следует, а не так вот через плечо. Ну да ладно, не в последний раз. Мы работаем по одному в маленьких комнатках. Это нужно для того, чтобы мы не фонили, не мешали друг другу.
0: Такое случалось раньше, когда мы сидели в одном зале, разделенные только невысокими перегородками. Тогда импульсы одного, особенно если случай был сложный, человек работал на пределе возможностей, могли начисто перебить импульсы всех остальных. У меня так случалось дважды. Поэтому нас рассадили в разные комнаты, предварительно изолировав их от излучения. Я сел в кресло, включил компьютер и, пока загружалась операционная система, приладил на голову обруч с датчиками, которые передавали импульсы от мозга на кристалл, установленный в отдельном помещении. Через него мы и работали. Компьютер лишь очищал и усиливал сигналы, а всю остальную техническую часть делал кристалл. Он действительно был кристаллом, синтетически выращенным рубином неправильной формы и аномальными свойствами. Собственно, благодаря последним и работали. Почему и как действовал кристалл, откуда в нем эти аномалии появились, мы не знали. Подозреваю, не знало и начальство. Из тумбочки рядом со столом достал бутылку с водой. Во время работы обязательно нужно что-то пить. От постоянного стресса часто пересыхает горло. Одни предпочитают соки, другие — чай, третий — квас. Я пью просто воду. Я надел наушники и включил музыку. Это тоже важная часть нашей работы. Музыка дает энергию, поддерживает рабочее настроение. В последнее время мне стали нравиться саундтреки к романтическим комедиям типа «Бриджит Джонс» или «Реальной любви». Теперь работать. Я открыл Excel. Кристалл улавливал импульсы, излучаемые мозгом каждого человека в радиусе почти сотни километров, подавал их на компьютер, тот расшифровывал данные и выводил собранную таблицу, содержащую всю нужную информацию. Итак, что у нас есть? Девушка, с чьим парнем переспала ее же лучшая подруга, за что теперь умоляет простить, но за ее словами отчетливо чувствуется плохо скрываемое злорадство. Студент, который не подготовился и завалил экзамен, а сейчас боится, что придется идти в армию. 5-летний мальчик, чьи родители разводятся, а он не знает почему и считает себя виноватым в этом. Бизнесмен, на предприятие которого сегодня наложили большой штраф, а жена вчера ушла к другому. И так далее, и так далее. Люди, у которых случилась беда, конфуз, неприятность, трагедия. Люди, которым в эту секунду плохо, одиноко, больно, тоскливо. Люди, которых некому пожалеть. Кроме меня и моих коллег. Мы не можем помочь решить их проблемы, но мы можем дать этим людям самое ценное в мире ощущение. Ты не один. Мы рядом. Пожалуй, лучше начать с мальчика. Несколько глубоких вздохов, и я ухожу в транс, полностью растворившись в музыке и эмоциях. И через несколько секунд где-то в Москве маленькому мальчику, который плакал, забившись под стол в своей комнате, показалось, что он не один. В комнате никого не было, но ребенок чувствовал себя так, словно кто-то большой, сильный и добрый гладит его по непослушным вихрам теплой ладонью. И мальчику стало легче. Немного, совсем чуть-чуть, но

Уильям Гибсон. Сожжение хром. Той ночью, когда мы сожгли хром, стояла жара. Снаружи, на улицах и площадях, вьющиеся вокруг неоновых ламп мотыльки бились насмерть о горячие стекла, а на чердаке у Бобби царил полумрак. Лишь светились экран монитора да зеленые и красные индикаторы на панели матричного симулятора. Каждый чип в симуляторе Бобби я знаю как облупленный. С виду это обыкновенный Honor Sendai 7, а попросту Киберспейс 7, но я столько раз его переделывал, что вам придется порядочно

попотеть, чтобы найти хоть каплю фабричной работы во всей этой груди кремния. Мы сидели перед панелью симулятора и ждали, глядя, как в нижнем левом углу экрана таймер отсчитывает секунды. «Давай!» — выдохнул я, когда подошло время. Бобби был уже наготове, он подался вперед и резким движением ладони вогнал русскую программу в прорезь. Он проделал это легко и изящно, с уверенностью мальчишки, загоняющего в игровой автомат монеты, зная, победа будет за ним, и бесплатная игра обеспечена. В глазах закипела серебряная струя фосфенов, и словно трехмерная шахматная доска в моем мозгу стала разворачиваться матрица, бесконечная и абсолютно прозрачная. Когда мы вошли в сеть, русская программа как будто слегка подпрыгнула. Если бы кто-то другой мог сейчас подключиться к этой части матрицы, он увидел бы, как из маленькой желтой пирамиды, представляющей наш компьютер, выкатился пенистый вал, сотканный из дрожащей тени. Программа была оружием-хамелеоном. Она подстраивалась под локальные изменения цвета и тем самым прокладывала себе дорогу в любой встречающейся на ее пути среде. «Поздравляю!» — услышал я голос Бобби. «Только что мы стали служебным запросом по линии ядерной комиссии Восточного побережья». Если образно, мы, как пожарная машина, с ревущей во всю сиреной, неслись по волоконно-оптическим линиям, магистралям, пронизывающим кибернетическое пространство, а по сути для нас, вошедших в компьютерную матрицу, открывался прямой путь к базе данных «Хром». Я еще не мог разглядеть саму эту базу, но уже чувствовал, как замерли в ожидании окружавшие ее стены. Стены из тени. Стены из льда. Хром. Кукольные личико ребенка, гладкое, словно отлитое из стали. И глаза, которым место разве что на дне глубоководной атлантической впадины. Серые, холодные глаза существа, живущего под чудовищным давлением. Поговаривали, что всякому, кто перебегал ей дорогу, она в лучших средневековых традициях готовила особую отраву. Проходили годы и годы, прежде чем опухоли убивали своих жертв. А Хром вообще много чего болтали. И во всех этих рассказах приятного было маловато. Поэтому я выбросил ее из головы и представил Рикки. Рикки, склонившаяся в луче дымного солнечного света, искаженного сеткой из стали и стекла, в выгоревшей защитной рубашке военного образца, в розовых прозрачных сандалиях, представил, как она изгибает обнаженную спину, когда роется в своей спортивной сумке из нейлона. Вот она поднимает глаза, и белокурый локон падает и щекочет ей нос. Улыбаясь, она застегивает на пуговицы старую рубашку Бобби, землистый выцветший хлопок, едва прикрывающий ее грудь. Она улыбается. «Сукин сын», — пробормотал Бобби. «Мы только что сообщили Хром, что мы ревизоры налоговой инспекции, выдали ей 3 повестки из Верховного суда. Пускай подотрется, Джек». «Прощай, Рикки. Быть может, больше мы никогда не увидимся». Темнота. Одна темнота в ледяной крепости Хром.

Он был ковбоем, мой Бобби. Ковбоем, оседлавшим компьютер. Он не мыслил своей жизни без игры, той опасной игры со льдом, которым электронная защита против вторжения, сокращенно лед, укрывает источники информации. Матрица — это абстрактное представление взаимоотношений различных информационных систем. Легальному программисту, когда он подключается к секторам своего хозяина, информация корпорации предстает в виде сверкающих геометрических фигур, которые его окружают. Башни ее и поля, разбросанные в бесцветном псевдопространстве симуляционной матрицы, всего лишь электронная видимость, облегчающая процесс управления и обмен огромными объемами данных. Легальным программистам и дела нет до ледяных стен, за которыми они работают, стен тьмы, которые скрывают их операции, от виртуозов промышленного шпионажа и деловых ребят вроде Бобби Куайна. Бобби был ковбоем, он был крекером, вором-взломщиком, потрошившим разветвленную электронную нервную систему человечества. Он присваивал информацию и кредиты там, в переполненной матрице, монохромном псевдопространстве, где как редкие звезды светились плотные сгустки данных, мерцали галактики корпораций и отсвечивали холодным блеском спирали военных систем. Бобби был одним из тех потерявшихся во времени, кого всегда застанешь за выпивкой в «Джентльмен-неудачнике», популярном в городе баре пристанище электронных ковбоев, дельцов и прочих парней, хоть каким-то боком связанных с кибернетикой. Мы были партнерами. Бобби Куайн и автомат Джек. Бобби, вечно в темных очках, худощавый,